0: мы, но не закон. Для закона ты в настоящем своем положении не существуешь. Юридически ты никто. Абсолютно никто. Все твои документы были отправлены в архив и, несомненно, уже подшиты. Но все мои документы при мне, спокойно сказал Максвелл. Вот в этом кармане. Престон с недоумением уставился на него.
1: Ах, да. Ну, да, конечно, они должны быть при тебе. Но и клубок.
0: Он встал и прошелся по кабинету, покачивая головой. Потом вернулся к столу и снова сел.
1: «Да я подумаю», — сказал он. «Мне нужно немножко времени, чтобы разобраться. Я что-нибудь откопаю.
0: Мы должны отыскать какую-нибудь зацепку. И сделать нам нужно очень много. Вот как бы твое завещание».
1: «Мое завещание?» «Я о нем начисто забыл, ни разу даже не вспомнил.
0: Оно рассматривается в нотариате. Но я добьюсь отсрочки».
1: «Я завещал все брату, который служит в корпусе исследователей космоса.
0: Я мог бы связаться с ним, хотя, вероятно, это будет очень нелегко. Он ведь из одной экспедиции почти немедленно отправляется в следующую. Но важно другое, затруднений в этом отношении у нас не будет, как только он узнает, что произошло».
1: «К сожалению, — сказал Престон, — решает не он, а суд.
0: Конечно, все должно уладиться, но времени на это, возможно, требуется много. А до тех пор ты не имеешь никаких прав на свое имущество. У тебя нет ничего, кроме одежды, которая сейчас на тебе, и содержимого твоих карманов».
1: «Университет предложил мне пост декана экспериментального института на годик и 4. Но я не намерен соглашаться».
0: «А как у тебя с деньгами?»
1: «Пока все в порядке. Оп приглашал меня пожить у него, и на ближайшее время денег мне хватит. Но в случае необходимости я могу подыскать временную работу. Если понадобится, Карлоу Шарп мне, конечно, поможет. На крайний случай возьмет в экспедицию. Это должно быть интересно».
0: «Но разве в такие экспедиции берут людей без диплома Института времени?»
1: «В качестве подсобных рабочих берут. Но для чего-либо более ответственного диплом, я полагаю, необходим».
0: «Прежде чем я начну действовать, — сказал Престон, — мне нужно точно знать, что именно произошло. Во всех подробностях».
1: «Я напишу для тебя полное изложение событий и заверю у нотариуса все, что тебе угодно».
0: «Мне кажется, — заметил Престон, — мы можем предъявить иск транспортному управлению. Это по их вине ты оказался в таком положении».
1: «Не сейчас, — уклончиво ответил Максвелл. — Этим можно заняться и позже».
0: «Ну, пиши изложение событий, — сказал Престон, — а я пока подумаю и пороюсь в кодексах».
1: «Когда уж начнем».
0: «Ты видел газеты? Смотрел телепередачи?»
1: Максвелл покачал головой. «У меня не было времени».
0: «Репортеры неистовствуют», — сказал Престон. «Просто чудо, что они тебя еще не разыскали. Уж, конечно, они охотятся за тобой. Пока ведь у них нет ничего, кроме предположений. Вчера вечером тебя видели в «Свинье и свистке». Там тебя опознало множество людей, во всяком случае, как они утверждают. В настоящий момент считается, что ты воскрес из мертвых. На твоем месте я постарался бы не попадаться репортерам. Но если они тебя найдут, не говори им ничего. Абсолютно ничего».
1: «Можешь быть спокоен», — сказал Максвелл. Они умолкли и в наступившей тишине некоторое время смотрели друг на друга.
2: «Какой клубок!» – задумчиво произнес Престон. «Какой потрясающий клубок! Нет, Кит, я чувствую, что возиться с ним будет одно удовольствие!»
1: «Кстати, – сказал Максвелл, – Нэнси Клейтон пригласила меня на свой сегодняшний вечер. Я все думаю, нет ли тут какой-нибудь связи? Хотя почему же она и раньше меня иногда приглашала?»
2: «Но ты же знаменитость», — улыбнулся Престон.
0: «И значит, чудесный трофей для Нэнси».
1: «Ну, не знаю», — сказал Максвелл. «Она от кого-то услышала, что я вернулся, и, конечно, в ней заговорило любопытство».
0: «Да», — сухо согласился Престон, — «в ней, конечно, заговорило любопытство».

Глава 13. Максвелл почти не сомневался, что возле хижины Опа его подстерегают репортеры, но там никого не было. По-видимому, они еще не пронюхали, где он остановился. Хижину окутывала сонная предвечерняя тишина, и осеннее солнце щедро золотило старые доски, из которых она была сколочена. Две-три пчелы лениво жужжали над клумбой с астрами у двери, а над склоном в туманной дымке, уходившем к шоссе, порхали желтые бабочки. Максвелл приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Хижина была пуста. Оп где-то бродил, и духа тоже не было видно. В очаге олела куча раскаленных углей. Максвелл закрыл дверь и сел на скамью у стены. Вдали, на западе, голубым стеклом поблескивало одно из черных озер, между которыми стоял городок. Пожухлая осока и вянущая трава придавали ландшафту желто-бурый колорит. Там и сям маленькими островами.

ничем не похожей на мрачные, яростные пейзажи, которые столько лет назад писал Ламберт. Он не понимал, почему эти ландшафты репейником вцепились в его сознание. И еще он не понимал, откуда художник мог узнать, как мерцают призрачные обитатели хрустальной планеты. Это не было случайным совпадением. Человек не способен вообразить подобное из ничего. Рассудок говорил ему, что Ламберт должен был что-то знать об этих людях-призраках. И тот же рассудок говорил, что это невозможно. Ну а все остальные существа... Все эти гротескные чудища, которых Ламберт разбросал по холсту яростной и безумной кистью, как объяснить их? Откуда они взялись? Или они были просто лоскутами безумной фантазии, кровоточащими, вырванными из странно и мучительно бредящего сознания? Были ли обитатели хрустальной планеты единственными реальными созданиями из всех тех, кого рисовал Ламберт? Это казалось маловероятным. Где-то, когда-то, каким-то образом Ламберт видел и этих остальных.

оболочку, навеки укрывшую ее от остальной вселенной. Но нет, решил он, это невозможно. Ведь планету покрыли оболочки еще до того, как возникла нынешняя вселенная. 10 миллиардов лет назад, если не все 50. Максвелл беспокойно нахмурился. Во всем этом не было смысла. Ни малейшего. У него и без картин Ламберта хватает хлопот. Он потерял место, на его имущество наложен арест. Юридически он просто не существует. Но все это было не так уж важно, во всяком случае, сейчас. Главное — сокровищница знаний на хрустальной планете. Она должна принадлежать университету. Свод знаний, несомненно, превосходящий все, что удалось накопить всем разумным существам известной части Вселенной. Конечно, что-то будет лишь повторением старых открытий, но он был убежден, что металлические листы хранят много такого, о чем нынешняя Вселенная еще и не помышляла. Та ничтожная крупица, с которой он успел познакомиться, подкрепляла это убеждение.

и для перевода. А, не в названии дело. Один металлический лист говорил о сознании не как о метафизическом или философском понятии, но как о механизме. Однако он не сумел разобраться в терминологии, не смог постичь совершенно новых понятий. Он прилагал отчаянные усилия, вспоминал Максвелл, так как уловил, что перед ним труд о еще никем не открытой области восприятия, но потом, отчаявшись, отложил этот лист. И другой лист, по-видимому, руководству по применению определенных математических принципов к социальным наукам. Правда, о сути некоторых из упомянутых наук он мог только догадываться, шаря среди идей и понятий на ощупь и наугад, точно слепец, ловящий порхающих бабочек. А свод истории не одной вселенной, но двух. И историческая биология, повествующая о формах жизни, настолько фантастических в самой своей основе и в своих функциях, что в их реальность невозможно было поверить. А тут удивительно тонкий лист, такой тонкий, что он гнулся и сворачивался в руке, как бумажный. Его содержание было ему абсолютно недоступно, и он даже не сумел уловить, о чем идет речь. Тогда он взял лист потолще, намного толще, и познакомился с мыслями и философией существ и культур, давно уже рассыпавшихся прахом, и испытал невыразимый ужас, отвращение, гнев и растерянность, к которым примешивалось робкое изумление перед полнейшей нечеловечностью этих философий. Все это и больше, несравненно больше, в триллионы раз больше ожидало ученых там, на хрустальной планете. Нет, он должен, он обязан выполнить возложенное на него поручение. Он должен добиться, чтобы библиотеку хрустальной планеты получила Земля. И сделать это следует как можно быстрее, хотя никаких сроков ему поставлено не было. Ведь если он потерпит неудачу, обитатели планеты, несомненно, предложат свой товар кому-нибудь еще в другом секторе галактики, а может быть и вообще в другой галактике. Пожалуй, решил Максвелл, их интересует артефакт, хотя полной уверенности в этом нет. Однако кто-то хочет его приобрести, причем в сделке замешан Черчилль, а потому такое предположение похоже на истину. И все-таки, вдруг это не так. Артефакт мог понадобиться кому-нибудь еще совсем по иной причине. Например, кто-то сумел разглядеть его назначение. Максвелл попробовал представить себе, в чем может заключаться это назначение, но вскоре зашел в тупик. Стайка дроздов стремительно

0: изящно покачиваясь на сгибающихся стеблях. До заката они будут кормиться тут, а потом улетят в какую-нибудь укромную лесную чащу, где переночуют, чтобы завтра отправиться дальше на юг. Максвелл встал и потянулся. Мирное спокойствие золотистого дня совсем его разнежило. «Хорошо бы вздремнуть немножко», — подумал он. «А потом придет Оп и разбудит его. И у них будет время перекусить и поговорить, прежде чем он отправится к Нэнси». Он открыл дверь, вошел в хижину и сел на кровать. Тут ему пришло в голову, что не худо бы было проверить, найдется ли у него на вечер чистая рубашка и пара носков. Вытащив чемодан, он положил его на кровать, отпер, откинул крышку и вынул брюки, чтобы добраться до рубашек под ними. Рубашки он нашел, а кроме них маленький аппарат, прикрепленный к большим очкам. Максвелл сразу узнал этот аппарат и даже рот раскрыл от изумления. Автоматический переводчик, с помощью которого он читал на хрустальной планете металлические листы. Он поднял аппарат и взвесил его на ладони. Вот лента, охватывающая голову с генератором энергии сзади, и очки, которые нужно опустить на глаза, когда аппарат надет. Наверное, он случайно сунул его в чемодан, решил Максвелл. Хотя как это могло произойти? А что ж теперь делать? Впрочем, это, пожалуй, неплохо. Аппарат еще может пригодиться в будущем в качестве доказательства, что он действительно побывал на этой планете. Правда, насколько это доказательство весомо? По виду ничего особенного. Однако, если заглянуть в механизм, напомнил он себе, эта штука, вероятно, не покажется такой уж обыкновенной. Раздался легкий стук, и Максвелл, вздрогнув, начал напряженно прислушиваться. Поднялся ветер, и ветка ударяет по крыше. Но ветки обычно стучат совсем не так. Стук оборвался, а затем раздался снова. Но теперь он стал прерывистым, словно сигнал. Три быстрых удара, пауза, еще два быстрых удара и снова пауза, а потом все сначала. Кто-то стучал в дверь. Максвелл вскочил, но остановился в нерешительности. Возможно, репортерам наконец удалось его выследить. Но вдруг они только предполагают, что он может быть здесь. В таком случае лучше не отвлекаться. Но даже один репортер стучал бы куда громче и увереннее. А этот стук был тихим, почти робким, словно тот, кто был за дверью, чего-то опасался или стеснялся. Но если это все-таки репортеры, молча выжидать нет никакого смысла. Дверь отперта, и не получив ответа, они наверняка толкнут ее и войдут без приглашения. Стук на мгновение замер, затем раздался снова. Максвелл на цыпочках подошел к двери и распахнул ее. Снаружи стоял краб, белея в лучах заходящего солнца, точно привидение. Под одной из своих конечностей, которая в настоящий момент, по-видимому, играла роль руки, а не ноги, он держал большой пакет. «Да входите же, пока вас тут никто не увидел», — нетерпеливо сказал Максвелл. Краб вошел, а Максвелл, закрывая дверь, удивился, с какой стати он потребовал, чтобы это существо вошло в хижину. «Вам не нужны опасения», — заявил краб, — «касательно жнецов новостей. Я был осторожен и глядел. За мной никто не следил. У меня такой нелепый вид, что за мной не следят. Никто никогда не полагает, что я могу действовать сообразно с целью».
1: «Очень выгодная особенность», — заметил Максвелл. «По-моему, это называется защитной окраской».
0: «Я появляюсь вновь по указанию мисс Нэнси Клейтон», — продолжал краб. «Она знает, что вы ездили в путешествие без багажа и не имели случая сделать покупку или стирку. Без желания причинить обиду, это мне указано сказать с отменным чувством, она желает прислать вам костюм для ношения».
1: Он вынул из-под конечности сверток и протянул его Максвеллу.
0: «Очень любезно со стороны Нэнси». «Она заботливое лицо. Она поручила мне сказать далее».
1: «Валяйте».
0: «Колесный экипаж прибудет отвезти вас к ее дому».
1: «Зачем?» – удивился Максвелл. «Шоссе проходит совсем рядом с ним».
0: «Еще одно извинение», – твердо объявил краб. «Но она считает, что нужно так. Очень много типов разных существ снуют там и сям, чтобы узнать место, где вы есть».
1: «Кстати», – сказал Максвелл, – «а откуда его узнала мисс Клейтон?»
0: «Поистине сие мне неведомо», – ответил краб.
1: «Ну хорошо. Поблагодарите от меня, мисс Клейтон, пожалуйста».
0: «С восторгом и удовольствием», – сказал краб.

0: Музыка диджей Инкогнито. Текст Влад Коп. Ну, конечно же, с помощью Клиффорда Саймака. Заповедник гоблинов. Глава 14. «Я подвезу вас к черному ходу», — объяснил шофер. «Перед парадным кишмя кишат репортеры. Потом они разойдутся, но сейчас рыщут там стаями. Мисс Клейтон думает, что вы, возможно, предпочтете с ними не встречаться». «Спасибо», — сказал Максвелл. «Вы очень предупредительны». Нэнси, подумал он, как обычно, все предусмотрела, присваивая себе привилегию организовывать жизнь других людей. Ее дом стоял на невысоком обрыве над самым берегом озера. Слева от дороги в лучах недавней взошедшей луны поблескивала вода. Фасад дома был озарен множеством огней, но задняя его сторона была погружена во мрак. Машина свернула с подъездной аллеи и начала медленно взбираться по узкой крутой дороге, окаймленной могучими дубами. Спугнутая птица с криком стремительно пронеслась у самых фар, отчаянно взмахивая крыльями. Откуда-то навстречу машине выбежали два разъяренных пса и помчались по бокам, точно конвой. Шофер усмехнулся. «Если бы вы шли пешком, они сожрали бы вас заживо». «Но с каких пор Нэнси охраняет собачья свора?» — спросил Максвелл. «Мисс Клейтон тут ни при чем», — ответил шофер. «Они охраняют совсем не ее». У Максвелла на языке вертелся новый вопрос, но он не стал его задавать. Машина свернула под аркаду и остановилась. «Вот в эту дверь», — сказал шофер. «Стучать не надо, пройдете прямо через холл мимо винтовой лестницы, гости в большом зале». Максвелл хотел было открыть дверцу машины, но в нерешительности отнял руку. «О собаках не думайте», — сказал шофер. «Они знают эту машину, и тех, кто из нее выходит, в жизни не тронут». Впрочем, собак вообще нигде не было видно, и Максвелл, быстро поднявшись по трем ступенькам на крыльцо, распахнул дверь. Холл был погружен в темноту. Только на винтовую лестницу падал отблеск света. По-видимому, на втором этаже горела лампочка. Кругом же царила полная тьма. Откуда-то доносились приглушенные звуки музыки и голоса. Максвелл простоял несколько секунд, не двигаясь, а когда его глаза привыкли к темноте, различил, что холл простирается из-за винтовую лестницу. Вероятно, там дверь или коридор. Странно, если уж Нэнси распорядилась, чтобы шофер высадил его у задней двери, то почему она не поручила кому-нибудь встретить его здесь? И во всяком случае, она могла бы сказать, что свет не гасили. Тогда он сам отыскал бы дорогу. Да, странно и довольно глупо приехать на званый вечер и ощупью отыскивать путь к остальным гостям. Не лучше ли будет просто повернуться и уйти? Вернуться к копу? Но тут Максвелл вспомнил о собаках. Они, конечно, рыщут вокруг дома, а судя по виду, ничего хорошего от них ждать не приходится. Что-то тут не так. Это совсем не похоже на Нэнси. Она никогда не поставила бы его в подобное положение. Да, что-то тут не так. Максвелл осторожно прошел по холлу, протянутый вперед рукой, нащупывая столики или стулья, которые могли оказаться на его пути. Хотя я видел, он теперь гораздо лучше, холл по-прежнему оставался темной пещерой, где глаз не различал подробностей. Он обогнул винтовую лестницу, и холл показался ему еще темнее теперь, когда проблески света остались у него за спиной. Внезапно кто-то спросил.
1: «Профессор Максвелл? Это вы, профессор Максвелл?»
0: Максвелл замер на левой ноге, потом медленно и бесшумно опустил на пол правую, уже поднятую для шага, ногу и застыл, чувствуя, что весь покрывается гусиной кожей.
1: «Профессор Максвелл», — повторил голос, — «я знаю, что вы в холле».
0: Собственно говоря, это был не голос в прямом смысле слова. Максвелл готов был поклясться, что тишину холла не нарушил ни единый звук, и все же он ясно слышал эти слова, а может быть, они раздавались у него не в ушах, а в каком-то уголке мозга. Его охватил ужас, и он попытался отогнать его, но ужас не исчезал. Ужас затаился рядом, во мраке, готовый вновь захлестнуть его черной волной. Максвелл попробовал заговорить, но не смог. Голос произнес:
2: «Я поджидал вас здесь, профессор. Мне необходимо вступить с вами в контакт. Это столько же в ваших интересах, сколько в моих».
0: «Где вы?» — спросил Максвелл.
2: «Я за дверью слева от вас».
1: «Я не вижу никакой двери».
0: Здравый смысл настойчиво твердил Максвеллу: «Беги, немедленно беги, поскорее выберись отсюда». Но он не мог бежать, у него не было сил. Да и куда? Назад под аркаду нельзя, там ждут собаки. Вперед по темному холлу, опрокидывая все на своем пути, поднимая оглушительный грохот, чтобы все гости сбежали сюда и обнаружили его, растрепанного в синяках, дрожащего от страха. Он знал, что стоит ему побежать, и им сразу же овладеет паника. Чтобы его увидели в подобном состоянии? Нет. Хватит и того, что он проник в дом украдкой, с черного хода.
2: Если бы это был просто голос, какой угодно, но голос, он не нагонял бы подобного ужаса. Но он производил такое жуткое впечатление. Ни намека на интонацию, монотонный, механический, словно скрижещущий. «Ни один человек так говорить не может», — решил Максвелл. Где-то рядом с ним в темноте прятался внеземлянин. «Тут есть дверь», — произнес этот пустой жесткий голос. «Сделайте шаг влево и толкните ее». «Положение становится просто смешным», — подумал Максвелл. «Либо он войдет в эту дверь, либо опрометью бросится прочь». Конечно, можно было бы спокойно уйти, но он знал, что стоит ему повернуться спиной к невидимой двери, он побежит против воли, гонимый ужасом, маячащим сзади. Максвелл сделал шаг влево, нащупал дверь и толкнул ее.

морского дна копошился в круглом аквариуме. «Да», — сказало существо, — «вы совершенно правы. Я принадлежу к тем жителям Вселенной, которых вы именуете колесниками. На время моего визита здесь я обзавелся наименованием, которое легко воспринимается вашим сознанием. Вы можете называть меня мистер Мармадюк. Несомненно, вы понимаете, что это лишь удобство ради, так как я не ношу подобного имени. Собственно говоря, у нас нет имен, они излишни. Наше индивидуальное различие достигается иными способами». «Рад познакомиться с вами, мистер Мармадюк», — сказал Максвелл, произнося слова медленно и раздельно, потому что губы у него тоже вдруг стали холодными и непослушными, как и все его тело. «А я с вами, профессор». «Как вы узнали, кто я такой?» — спросил Максвелл. «Вы, по-видимому, были абсолютно в этом уверены. Значит, вам было известно, что я пройду через холл?» «Разумеется», — сказал Колесник. Теперь Максвелл мог лучше разглядеть своего странного собеседника. Пухлое лицо, висящее между двумя колесами, копошащаяся масса в нижней прозрачной его части. «Вы один из гостей Нэнси?» — спросил он. «Да», — ответил мистер Мармадюк. «Да, разумеется. Если я не ошибаюсь, почетный гость, ради которого она и устроила это собрание. Но в таком случае вам следовало бы быть в зале с остальными приглашенными». «Я сослался на усталость», — объяснил мистер Мармадюк. «Легкое уклонение от истины, признаюсь, ибо я никогда не устаю. И вот я удалился отдохнуть и дождаться меня». «Вот именно», — сказал мистер Мармадюк. «Вы, если не ошибаюсь, ищете покупателя для некоего движимого имущества. Не исключено, что это движимое имущество может представлять некоторый интерес для меня». Максвелл отступил на шаг, стараясь найти какой-нибудь ответ. Но ему ничего не приходило в голову, а ведь он мог бы знать, мог бы догадаться или хотя бы заподозрить. «Вы ничего не отвечаете», — сказал мистер Мармадюк. «Но я не мог ошибиться. Вы действительно посредник по этой продаже, и здесь нет никакого недоразумения». «Да», — сказал Максвелл. «Да, я посредник». Он знал, что запираться нет смысла. Каким-то образом это существо на колесах проведало про хрустальную планету и про сокровищницу накопленных там знаний. Возможно, ему известна назначенная цена. Уж не этот ли колесник пытается купить артефакт? «В таком случае», — сказал мистер Мармадюк, «нам следует немедленно приступить к тебе переговорам и обсудить условия, не забыв при этом упомянуть причитающиеся вам комиссионные». «Боюсь, в настоящее время это невозможно», — сказал Максвелл. «Я не знаю условий продажи. Видите ли, сначала я должен был найти потенциального покупателя, а уж потом...» «Это не составит ни малейшего затруднения», — объявил Колесник. «Ибо у меня есть сведения, которыми вы не располагаете вы. Мне известны условия продажи». «И вы готовы заплатить требуемую цену?» «О, безусловно», — сказал Колесник. «На это просто потребуется некоторое время, весьма незначительное. Необходимо завершить некую коммерческую операцию. По ее заключении мы с вами сможем довести наше дело до конца без хлопот и шума. Единственное, что еще следовало бы установить, как мне представляется, это размеры комиссионных, которые вы заслужили столь безмерно». «Я полагаю», — растерянно произнес Максвелл, — «они должны быть неплохими». «Мы намерены», — заявил мистер Мармадюк, — «назначить вас, не сказать ли, библиотекарем, при том движущем имуществе, которое мы приобретаем. Предстоит большая работа по разбору и каталогизации указанного имущества. Для этого нам необходимо существо, подобное вам, и мне представляется, что ваши обязанности будут для нас весьма интересными. А что до жалования, профессор Максвелл, мы покорно просим вас самого назвать эту цифру, а также и остальные условия, на которых вы согласитесь занять эту должность».

0: ибо мы полны решимости получить то, что вы можете предложить. А поэтому вы должны охотно и добровольно вести переговоры с нами». «Хочу я того или нет?» – осведомился Максвелл. «Я, – сказал мистер Мармадьюк, – не стал бы выражаться столь прямолинейно. Но вы описали ситуацию весьма исчерпывающим образом». «Ваше положение не дает вам оснований разговаривать подобным тоном», – заметил Максвелл. «Вы не имеете представления о том, какое положение мы занимаем», – сказал Колесник. «Ваши сведения ограничиваются известными вам пределами космоса, и вы не можете знать, что лежит за этими пределами». В этих словах, в том, как они были произнесены, было что-то такое, от чего по спине Максвелла пробежала холодная дрожь, словно в комнату ворвался ледяной вихрь, примчавшийся из неведомых глубин Вселенной. «Ваши сведения ограничиваются известными вам пределами космоса», — сказал мистер Мармадюк. «Но что лежит за этими пределами? Никто ничего не знал. Известно было только, что в некоторых областях по ту сторону зыбкой границы, за которой еще не проникли разведчики человечества, колесники создали империю. И из-за этой границы до освоенной части Вселенной доходили жуткие истории, какие всегда рождаются на дальних границах, питаемые воображением человека, стремящегося разгадать то неизвестное, что таится чуть дальше впереди. Контакты с колесниками были редкими и мимолетными, и о них не было известно почти ничего, а это само по себе уже не обещало ничего хорошего. Никто не протягивал дружеских рук, никто не делал жестов благожелательности и доброй воли, ни колесники, ни люди, ни друзья и союзники людей. В огромном секторе космического пространства пролегла безмолвная угрюмая граница, которую не пересекала ни та, ни другая сторона. «Мне было бы легче принять решение, — сказал Максвелл, — если бы мои сведения были более подробными, если бы мы могли узнать о вас больше». «Вы знаете, что мы таракашки», — заявил мистер Мармадьюк, и слова эти буквально брызгали желчью. «Ваша нетерпимость...»
1: «Вовсе нет, негодующе», — перебил Максвелл. «И мы не считаем вас таракашками. Мы знаем, что вы ульевые конгломераты. Мы знаем, что каждый из вас является колонией существ, сходных с теми, которых мы здесь на Земле называем насекомыми. И это, разумеется, составляет значительное различие между нами. И все же вы отличаетесь от нас не больше, чем многие другие существа с иных звезд». «Слово «нетерпимость» мне не нравится, мистер Мармадьюк, так как оно подразумевает терпимость. А это оскорбительно и для вас, и для меня, и для любого другого существа во Вселенной». Он заметил, что трясется от гнева и удивился, почему одно какое-то слово могло его так взбесить. Его не вывело из себя даже мысль о том, что знания хрустальной планеты вот-вот достанутся колесникам, и вдруг он пришел в ярость от одного слова. Возможно, подумал он, это произошло потому, что там, где множество самых разных рас должно жить в мире и согласии друг с другом, и нетерпимость и терпимость одинаково стали грязными ругательствами. «Вы ведете спор убедительно и любезно», — сказал мистер Мармадьюк. «И, возможно, вы не нетерпимы». «Если бы нетерпимость и существовала», — не дал ему докончить Максвелл, «не понимаю, почему вы приходите в такое негодование. Ведь проявление подобного чувства бросает тень не на того, против кого оно направлено, а на того, кто его испытывает, поскольку он демонстрирует не только невоспитанность, но и глубокое невежество. Нет ничего глупее нетерпимости». «В таком случае, что же вызывает у вас колебания?» — спросил Колесник.

как можно судить в подобных ситуациях?» — с горечью сказал Максвелл. «Мы слишком много говорим», — объявил мистер Мармадюк. «И без всякого смысла. Я вижу, что у вас нет намерения устроить нам это приобретение». «Вот именно», — сказал Максвелл. «По крайней мере, в настоящий момент». «В таком случае», — сказал мистер Мармадюк, — «нам придется искать другой путь. Своим отказом вы причиняете нам значительные хлопоты и потерю времени, а мы будем вам весьма неблагодарны». «Мне почему-то кажется», — сообщил ему Максвелл, — «что я как-нибудь стерплю вашу неблагодарность». «Быть на стороне победителя, милостивый государь», — угрожающе произнес мистер Мармадюк.

стремительный взлет песочно-коричневого тела. «Сильвестр, не надо!» — вскрикнул Максвелл. «Не трогай его, Сильвестр!» Мистер Мармадюк не растерялся. Его колеса бешено закрутились, и, ловко обогнув прыгнувшего Сильвестра, он ринулся к двери. Когти Сильвестра царапнули о половице, и он извернулся спиралью. Максвелл кинулся в сторону отмчавшегося на него колесника, но колесо все-таки задело его плечо, и он отлетел к стене. Мистер Мармадюк молнией выскочил за дверь. За ним

0: гибкое тело. Казалось, Сильвестр летит по воздуху, не касаясь земли. «Сильвестр, не надо!» – вопил Максвелл, бросаясь вслед за тигренком. Холли он резко повернул и отчаянно засеменил ногами, стараясь сохранить равновесие. Впереди по холлу быстро катил колесник, но Сильвестр настигал его. Максвелл не стал больше расходовать силы и время на бесполезные крики и поспешил за ними. В дальнем конце холла мистер Мармадьюк круто свернул влево, и Сильвестр, совсем уже было схвативший его, не сумел проделать поворот столь же быстро и ловко и потерял несколько драгоценных секунд. Максвелл, успев оценить обстановку, обогнул угол на полном ходу и увидел перед собой освещенные коридоры, мраморные ступени, ведущие вниз, в зал, где множество людей стояло, разбившись на небольшие группы с бокалами в руках. Мистер Мармадьюк стремительно приближался к лестнице. Сильвестр опережал Максвелла на один прыжок, отставая от колесника прыжка на три. Максвелл хотел было крикнуть, но у него перехватило дыхание, да и в любом случае его вопль вряд ли что-нибудь изменил бы, так как события развивались с неимоверной быстротой. Колесник соскочил на первую ступеньку, и Максвелл прыгнул, протягивая вперед руки. Он упал на спину тигренку и крепко обнял его за шею. Они вместе распротянулись на полу, и краем глаза Максвелл увидел, что колесник на второй ступеньке подскочил высоко в воздух и начал угрожающе крениться на бок. Тут раздался испуганный женский визг, растерянные крики мужчин и звон бьющихся бокалов. На этот раз, угрюмо подумал Максвелл, Нэнси получила сенсацию, на которую, наверное, не рассчитывал. Он лежал у стены над лестницей. Сильвестр, уютно устроившись у него на груди, примеривался нежно облизать ему лицо.
1: «Сильвестр», — сказал Максвелл, — «вот ты и добился своего. Ты подложил нам колоссальную свинью».
0: Сильвестр лизнул его и хрипло замурлыкал. Максвелл спихнул тигренка на пол и сел, прислонившись к стене. Мистер Мармадьюк валялся на боку у нижней ступеньки лестницы. Оба его колеса вертелись, как бешеные, и он неуклюже вращался вокруг своей оси. По лестнице взбежала Кэрол и, уперев руки в бока, уставилась на Максвелла и тигренка.
2: «Хорошая парочка, нечего сказать!» — скричала она и задохнулась от гнева.
0: «Мы ненарочно», — сказал Максвелл.
2: «Почетный гость!» Она чуть не плакала от злости. «Почетный гость! А вы двое гоняетесь за ним по коридорам, словно мышь какая-нибудь!»
0: «По-видимому, мы не причинили ему большого вреда», — заметил Максвелл. «Я вижу, он цел и невредим, хотя меня не удивило бы, если бы его брюхо лопнуло, и эти милые жучки разлетелись по всему полу».
2: «Что подумает Нэнси?» — негодующе спросила Кэрол.
3: «Думаю, она будет в восторге», — ответил Максвелл. На ее званых вечерах не случалось ничего интересного с тех пор, как огнедышащая амфибия из системы крапивы подожгла новогоднюю елку.
2: «Вы это придумали», — заявила Кэрол. «Этого не было».
0: «Чтоб мне провалиться, я сам был тогда здесь, видел все своими глазами и помогал гасить пожар». Тем временем мистера Мармадьюка окружили гости и принялись поднимать его. По залу засновали маленькие роботы, собирая осколки и вытирая лужицы коктейлей. Максвелл встал на ноги, а Сильвестр, подобравшись к нему, начал тереться головой о его колени. Откуда-то появилась Нэнси и заговорила с мистером Мармадьюком. Гости, окружив их кольцом, внимательно слушали.
2: «На вашем месте, — посоветовала Кэрол, — я бы испарилась отсюда как можно незаметнее. Не думаю, чтобы вас тут теперь встретили с распростертыми объятиями».
0: Он начал спускаться по лестнице, а Сильвестр с царственным видом шагал рядом с ним. Нэнси обернулась, увидела Максвелла и поспешила к нему навстречу.
2: «Пит! — воскликнула она. — Так значит, это все-таки правда. Ты действительно вернулся?»
0: «Да, конечно, — растерянно согласился Максвелл. —
2: Я читала в газетах, но не могла поверить. Я думала, что это какой-нибудь трюк или розыгрыш».
0: «Но ты же меня пригласила», — сказал Максвелл.
2: «Пригласила? Тебя?»
0: Она не шутила. Это было ясно. «Значит, ты не посылала краба?»
2: «Какого краба?»
0: «Ну, существо, которое больше всего похоже на краба-переростка». Нэнси покачала головой, и, вглядываясь в ее лицо, Максвелл вдруг почти со страхом обнаружил, что она начинает стареть. В уголках глаз и рта лучились морщинки, которых не могла спрятать никакая косметика.
4: «Существо, похожее на краба», — повторил он. «Оно сказало, что работает у тебя посыльным, и что ты приглашаешь меня на этот вечер. Оно сказало, что за мной будет прислан автомобиль. Оно даже принесло мне костюм, сказав, что...»
2: «Бит», — перебила Нэнси. «Пожалуйста, поверь мне, я ничего этого не делала, я тебя не приглашала, но я очень рада, что ты пришел».
0: Придвинувшись к нему почти вплотную, она взяла его под руку и сказала, еле сдерживая смех:
2: «И мне было бы очень интересно узнать, что у тебя произошло с мистером Мармадьюком».
0: «Мне очень жаль», — начал Максвелл.
2: «И напрасно. Разумеется, он мой гость, а с гостями следует обходиться любезно, но в сущности он ужасен. И скучный педант, сноб и...»
0: — предостерег ее Максвелл.
2: Мистер Мармадьюк, высвободившись из-под кольца гостей, катил к ним через зал. Нэнси повернулась навстречу колеснику.
5: «Вы правда не пострадали?» – спросила она. «Нет, правда?»
2: «Я отнюдь не пострадал», – сказал мистер Мармадьюк. Он подкатил к Максвеллу, и из верхушки его округлого туловища возникла рука, гибкая, пружинообразная, больше напоминавшая щупальца, чем руку, сплюшную из трех пальцев. Мистер Мармадьюк обвил этой рукой плечи Максвелла, и тот почувствовал инстинктивное желание сбросить ее, отодвинуться, но подавил этот импульс и заставил себя остаться на месте.
6: «Благодарю вас, сэр», — сказал мистер Мармадьюк. «Я весьма вам благодарен. Возможно, вы спасли мою жизнь. В момент моего падения я увидел, как вы прыгнули на этого зверя. Весьма героичный поступок». Сильвестр крепче прижался к боку Максвелла, поднял голову и обнажил клыки в беззвучном рычании.
5: «Он не причинил бы вам вреда, сэр», — вмешалась Карл. «Он ласков, как котенок. Если бы вы не побежали, он бы не стал за вами гнаться. Он по глупости вообразил, что вы с ним играете. Сильвестр очень любит играть».
2: Сильвестр зевнул, продемонстрировав все свои зубы.
6: «Эта игра, — сказал мистер Мармадьюк, — не доставляет мне удовольствия».
2: «Когда я увидел, что вы упали, — переменил тему Максвелл, — я испугался за вас. Мне показалось, что вы вот-вот разорветесь».
6: «О, это был напрасный испуг», — заявил мистер Мармадьюк. «Я чрезвычайно упруг. Это тело сотворено из превосходного материала, весьма крепкого и обладающего исключительной эластичностью».
2: Он снял руку с плеча Максвелла, и она взвелась в воздух, точно промасленный канат, и загнулась и втянулась в тело, на поверхности которого Максвелл не сумел различить ничего, что указывало бы, где именно она скрылась.
6: «Очень прошу вас извинить меня», — сказал мистер Мармадьюк. «Мне нужно кое-кого увидеть». И, повернув, он быстро покатил прочь.
2: Нэнси вздрогнула.
6: «У меня от него мурашки бегают», — пожаловалась она.
5: «Нельзя отрицать, что он настоящее украшение вечера. Далеко не всякой хозяйке салона удается заполучить колесника. Тебе я могу признаться, Пит, что пустила в ход все свои связи, чтобы он остановился у меня. А теперь я жалею. В нем есть что-то слизистое».
2: «А ты не знаешь, зачем он здесь? То есть здесь, на земле?»
5: «Нет, у меня сложилось впечатление, что он обыкновенный турист. Хотя я как-то не могу вообразить, чтобы подобные существа путешествовали для удовольствия».
2: «Согласен».
5: «Пит, ну расскажи же мне о себе. Газеты утверждают...»
2: Максвелл ухмыльнулся. «Как же знаю, что я воскрес из мертвых».
5: «Ну, на самом деле, ты ведь не воскресал? Я понимаю, что это невозможно. Так кого же мы похоронили?»
2: «Все, слышишь ли, все были на похоронах, и никто из нас не усомнился, что это ты.
5: Но ведь это не мог быть ты. Так что же...»
2: «Нэнси», — перебил Максвелл. «Я вернулся только вчера. Я узнал, что я скончался, что мою комнату сдали, что мое место на факультете занято и...»
5: «Но это же невозможно», — повторила Нэнси. «Подобные вещи в действительности не случаются, и я не понимаю, что, собственно, произошло».
2: «Мне самому это не вполне понятно», — признался Максвелл. «Позже мне, возможно, удастся выяснить подробности».
5: «Ну, как бы там ни было, ты теперь тут, и все в порядке», — сказала Нэнси. «А если ты не хочешь говорить об этом, я скажу всем, чтобы они тебя не расспрашивали».
2: «Я очень благодарен тебе за такую предусмотрительность», — сказал Максвелл, — «но из этого ничего не выйдет».
5: «Репортеров можешь не опасаться», — продолжала Нэнси. «Репортеров тут нет. Прежде я их приглашала, специально отобранных, тех, кому мне казалось, я могу доверять. Но репортерам доверять невозможно, как я убедилась на горьком опыте. Так что теперь тебе они не грозят».
2: «Насколько я понял, у тебя есть картина».
5: «А, так ты знаешь про картину. Пойдем посмотрим на нее. Это жемчужина моей коллекции. Только подумай, подлинный Ламберт. И к тому же никому прежде неизвестный. Потом я расскажу тебе, как это была найдена эта картина. Но во что она мне обошлась, я тебе не скажу. Ни тебе, никому другому. Мне стыдно об этом даже думать».
2: «Так много или так мало?»
5: «Так много», — ответила Нэнси. «И ведь необходима величайшая осторожность. Очень легко попасть в просак. Я начала вести переговоры о покупке только после того, как ее увидел эксперт. Вернее, два эксперта. Один проверил заключение другого, хотя, возможно, тут я несколько перегнула палку».
2: «Но в том, что это Ламберт, сомнений нет».
5: «Ни малейших. Даже мне было ясно с самого начала. Ни один другой художник не писал так, как Ламберт. Но ведь его все-таки можно копировать, и я хотел удостовериться».
2: «Что тебе известно о Ламберте?» – спросил Максвелл. «Больше, чем нам всем? Что-то, чего нет в справочниках?»
5: «Ничего. То есть не очень много, и не о нем самом. А почему ты так подумал?»
2: «Потому что ты в таком ажиотаже».
5: «Ну вот. Как будто мало найти неизвестного Ламберта. У меня есть две другие его картины, но это особенная, потому что она была потеряна. Собственно говоря, я не знаю, насколько это подходит к слову «потерянным». Вернее сказать, она никогда не значилась ни в одном каталоге. Не существует никаких упоминаний, что он ее писал, во всяком случае сохранившихся упоминаний. А ведь она принадлежит его так называемым «гротескам». Как-то трудно вообразить, чтобы хоть один из них пропал бесследно или был совершенно забыт, или, ну, что еще могло с ним произойти. Другое дело, если бы речь шла о картине раннего периода.
2: Они прошли через зал, лавируя между кучками гостей.
7: «Вот она», — сказала Нэнси, когда они проложили путь через толпу, собравшуюся у стены, на которой висела картина.
2: Максвелл откинул голову и взглянул на стену. Картина несколько отличалась от цветных репродукций, которые он видел утром в библиотеке. Это, сказал он себе, объясняется тем, что она больше окрашена.
8: Иным был ландшафт, населявший его существа. Ландшафт казался более земным. Гряда серых холмов, бурый кустарник, разлапистые, похожие на папоротники деревья.
2: По склону дальнего холма спускалась группа созданий, которые могли быть гномами. Под деревом, прислонившись к стволу, сидело существо, похожее на гоблина. Оно, по-видимому, спало, нахлобучив на глаза подобие шляпы. А на переднем плане жуткие ухмыляющиеся твари с безобразными телами и мордами, при взгляде на которые кровь стыла в жилах. На плоской вершине дальнего холма, у подножия которого толпилось множество разнообразных существ, лежало что-то маленькое и черное, четко выделяясь на фоне серого неба. Максвелл ахнул, быстро шагнул вперед и замер, боясь выдать свое волнение. Неужели никто еще не заметил? Впрочем, возможно, кто-то и заметил, но не придал этому значения. Не придал этому значения. Или решил, что ошибся. Но Максвелл знал, что он не ошибается. Никаких сомнений у него не возникло. Маленькое черное пятно на дальней вершине было артефактом.

0: Глава 15. Максвелл нашел укромный уголок позади внушительной мраморной вазы с каким-то пышно цветущим растением и сел на один из стоявших там стульев. Из-за вазы он наблюдал, как толпа гостей в зале постепенно начинает редеть. И даже те, кто пока не собирался уходить, несколько приуныли. Но если кто-то еще вздумает спросить, что с ним произошло, решил Максвелл, он даст ему в челюсти дело с концом. Накануне он сказал Кэрол, что в ближайшее время ему придется объяснять, объяснять и снова объяснять. Именно это он и делал весь вечер, с некоторыми отклонениями от истины, и никто ему не верил. Его собеседники глядели на него пустыми глазами и прикидывали, пьян он или просто их разыгрывает. Хотя настоящей жертвой розыгрыша, подумал Максвелл, был он сам. Его пригласили на этот вечер, но приглашение исходило не от Нэнси Клейтон. Нэнси не посылала ему костюмы и не поручала шоферу заехать за ним, а потом высадить его у задней двери, чтобы он прошел через холл мимо двери, за которой его поджидал колесник. И 10 против одного, что собаки не принадлежат Нэнси, хотя он и забыл спросить ее о них. Кто-то, не щадя усилий и хлопот, чрезвычайно сложным способом обеспечил колеснику возможность переговорить с ним. Все это настолько отдавало дешевой мелодрамы и было настолько пропитано атмосферой плащей и кинжалов, что становилось смешным. Но только ему почему-то не было смешно. Сжимая бокал в ладонях, Максвелл слушал гул идущего к концу вечера. Через просветы в густой листве над мрамором вазы он видел почти весь зал, но колесника нигде не было, хотя раньше мистер Мармадьюк все время кружил среди гостей. Максвелл рассеянно переложил бокал из одной руки в другую и понял, что не будет пить, что так уже он выпил больше, чем следовало бы. Не потому что опьянел, а потому что пить здесь было не место. Это удовольствие следует приберегать для небольшой дружеской компании в чьей-нибудь привычной уютной комнате, а не пить среди шумной толпы незнакомых и малознакомых людей в большом безликом зале. Внезапно он почувствовал, что очень устал. Сейчас он встанет, попрощается с Нэнси, если сумеет ее найти, и тихонько побредет к хижине Опа. А завтра? Завтра ему предстоит многое сделать, но сейчас он об этом думать не будет. Он все отложит на завтра. Поднеся бокал к краю мраморной вазы, Максвелл вылил коктейль на корни растения. «Ваше здоровье!» — сказал он ему, потом, осторожно стараясь не потерять равновесие, нагнулся и поставил бокал на пол. «Сильвестр!» — раздался голос за его спиной. «Ты видишь, что тут происходит?» Максвелл извернулся и встретился взглядом с Кэрол, которая стояла по ту сторону вазы, положив руку на голову Сильвестра. «Входите, входите», — приветливо сказал он. «Это мой тайник. Если вы оба будете вести себя смирно...» «Я весь вечер пыталась поговорить с вами с глазу на глаз», — заявила Кэрол. «Но где там? Я хочу знать, зачем вам с Сильвестром понадобилось охотиться на колесника?» Она забралась за вазу и остановилась, ожидая его ответа.
1: «Я, собственно, был удивлен даже больше вас», — сообщил ей Максвелл. «У меня буквально дух перехватило. Я никак не ждал увидеть Сильвестра. Мне и в голову не приходило».
2: «Меня часто приглашают на званые вечера», — холодно сказала Кэрол. «Не ради меня самой, поскольку вас это, по-видимому, удивило, но ради Сильвестра. Он служит прекрасной темой для светской болтовни».
1: «Очко в вашу пользу», — заметил Максвелл. «Меня так вовсе не пригласили».
2: «И тем не менее вы тут».
1: «Ну, не спрашивайте меня, как я сюда попал. Мне будет трудно отыскать правдоподобное объяснение».
2: «Сильвестр всегда был очень благовоспитанным котенком», — обвиняющим тоном сказала Кэрол. «Возможно, он любит поесть, но он джентльмен».
1: «Понимаю. В моем дурном обществе».
0: Кэрол окончательно обогнула вазу и села рядом с ним.
2: «Вы собираетесь ответить на мой вопрос?»
0: Он покачал головой.
1: «Трудно. Все было как-то запутано».
2: «По-моему, я никогда не встречала человека, который так умеет вывести собеседника из себя, как вы. И вообще это непорядочно».
1: «Кстати», — сказал он, — «вы ведь видели эту картину?»
2: «Конечно, она же гвоздь вечера, вместе с этим забавным колесником».
1: «А ничего странного вы не заметили?»
2: «Странного?»

0: роскошный артефакт. Я не обратила внимания, я особенно ее не разглядывала.
1: Но гномов-то вы разглядели.
0: Да, во всяком случае, кого-то на них похожего. А существа на переднем плане, они ведь совсем другие. Другие по сравнению с кем? С теми, каких обычно писал Ламберт. Вот не знала, заметила Кэрол, что вы специалист по Ламберту. А я не специалист. Просто сегодня утром, когда я узнал про этот званый вечер и про картину, которая обзавелась Нэнси, я пошел в библиотеку и взял альбом с репродукциями. «Но даже если они и другие, так что?» – спросила Кэрол. «Художник же имеет право писать все, что ему вздумается».
1: «Совершенно верно. Но речь не об этом. Ведь на картине изображена Земля. То есть, если это действительно артефакт, в чем я не сомневаюсь, значит, на ней должна быть изображена Земля. Но не наша Земля, не та, которую мы знаем, а Земля, какой она была в юрский период».
0: «По-вашему, на других его картинах изображена не Земля?» Но этого не может быть. Ламберт жил в эпоху, когда ничего другого художник писать не мог. Ведь в космос еще никто не летал, то есть в глубокий космос, а не только на Луну и на Марс.
1: «Нет, в космос летали», — возразил Максвелл. «На крыльях фантазии. Тогда существовали и путешествия в космосе, и путешествия во времени, силы и воображения. Ни один художник никогда не был ограничен железными рамками сейчас и здесь. Все так и считали, что Ламберт пишет страну фантазии». Но теперь я начинаю задумываться, не писал ли он реальные ландшафты и реальных существ. Просто то, где он бывал и что видел.
0: «Но если вы правы», — возразила Кэрол, — «то как он туда попал? Конечно, артефакт на его картине объяснить трудно, однако...»
1: «Нет, я имел в виду то, о чем постоянно твердит Опт», — сказал Максвелл. «Он принес из своих неандертальских дней воспоминания о гоблинах, троллях и прочих обитателях холмов. Но он говорил, что были и какие-то другие. И они были несравненно хуже, злокозненные, безжалостные, и неандертальцы смертельно боялись их».
0: «И вы думаете, что на картине есть и они, те, кого вспоминал Оп?»
1: «Да, мне пришло в голову как раз это», — признался Максвелл. «Может быть, Нэнси не будет возражать, если я завтра приведу Опа взглянуть на картину?»
0: «Наверное, не будет», — сказала Кэрол. «Но это не обязательно, я сфотографировал картину».
1: «Как же?»
0: «Конечно, я знаю, что так делать не полагается, но я попросила разрешения у Нэнси, и она сказала, что ничего не имеет против. А что другое она могла бы ответить? И я снимала картину не для того, чтобы продавать снимки, а только для собственного удовольствия. Ну, как плату за то, что я привела Сильвестра, чтобы ее гости могли на него посмотреть. Нэнси хорошо разбирается в подобных тонкостях, и у нее не хватило духу сказать мне «нет». Если вы хотите, чтобы я показала снимки Опу...»
1: «Вы говорите серьезно?»
0: «Конечно, и, пожалуйста, не осуждайте меня за то, что я сфотографировал картину. Надо же сводить счеты».
1: «Счеты? С Нэнси?»
0: «Ну, не специально, с ней. Но со всеми теми, кто приглашает меня на званые вечера. Со всеми ними без исключения. Этих интересую вовсе не я. На самом-то деле они приглашают Сильвестра, словно он еще на медведь или фокусник. Ну и чтобы заполучить его, они вынуждены приглашать меня. Но я знаю, почему они меня приглашают, и они знают, что я знаю, но все равно приглашают».
1: «По-моему, я понимаю», — сочувственно сказал Максвелл.
0: «А по-моему, они просто расписываются в снобизме и чванстве».
1: «Вполне согласен».
0: «Если мы намерены показать снимки Опу», — сказала Кэрол, — «нам, пожалуй, пора идти. Все равно веселье засыхает на корню. Так вы решительно не хотите рассказать мне, что у вас произошло с Колесником?»
1: «Потом», — уклончиво сказал он.
0: «Не сейчас.
1: Возможно, позже».
0: Они вышли из-за вазы и пошли через зал к дверям, лавируя между поредевшими группами гостей. «Надо бы разыскать Нэнси», — заметила Кэрол, — «и попрощаться с ней».
1: «Как-нибудь в другой раз», — предложил Максвелл.
0: «Мы напишем или позвоним ей, объясним, что не сумели ее найти, поблагодарим за удивительно приятный вечер, скажем, что было необыкновенно интересно, что ее приемов мы никогда не пропускаем, что картина нам необыкновенно понравилась и что она поистине гениально, раз сумела ее приобрести».
1: «Вам не следует поясничать», — посоветовала Кэрол. «Вы утрируете, и у вас ничего не получается».
0: «Я тоже так думаю», — признался Максвелл, «но продолжаю пробовать. А вдруг?»
1: Они закрыли за собой парадную дверь и начали спускаться по широким полукруглым ступеням, которые заканчивались у самого шоссе.
0: «Профессор Максвелл!» — крикнул кто-то.
1: Максвелл оглянулся. К ним по лестнице сбегал Черчилл.
0: «Можно вас на минутку, Максвелл?» — сказал он.
1: «Да».
0: «Так что же вам нужно, Черчилл?»
2: «Поговорить с вами и наедине с разрешения вашей дамы».
1: «Я подожду вас у шоссе», — сказала Кэрол Максвеллу.
2: «Не нужно», — возразил Максвелл. «Я разделаюсь с ним в два счета. «Нет», — твердо сказала Кэрол, — «я подожду. Не надо бурных эмоций». Максвелл остановился, и Черчилл, слегка запыхавшись, ухватил его за локоть. «Я весь вечер искал случая подойти к вам, но вы ни на минуту не оставались в одиночестве». «Что вам нужно?» — резко спросил Максвелл. «Колесник», — сказал Черчилл. «Пожалуйста, забудьте о вашей с ним беседе. Он не знает наших обычаев. Я не знал о его намерениях. Более того, я прямо его не предупреждал».
0: «То есть вы знали, что Колесник устроил на меня засаду?»
2: «Я отговаривал его», — возмущенно заявил Черчилл. «Я прямо сказал, чтобы доставил вас в покое. Мне очень жаль, профессор Максвелл. Поверьте, я сделал все, что было в моих силах».
0: Максвелл вцепился правой рукой в рубашку Черчилла, собрал ее в комок и подтянул юриста к себе. «Так значит, это вы, прислужник Колесника!» — крикнул он.
2: «Его ширма! Это вы ведете переговоры о покупке артефакта, чтобы его заполучил Колесник!»
3: «Я поступаю так, как нахожу нужным!» — злобно ответил Черчилл. «Моя профессия — служить посредником в делах, которые люди не хотят или не могут вести сами!»
0: «Колесник к людям не относится!» — возразил Максвелл.
1: «Только Богу известно, что такое Колесник!»
2: «Во-первых, он гнездо насекомых, а во-вторых, в четвертых мы этого не знаем».
4: «Он не нарушает наших законов», — сказал Черчилл. «Он имеет право покупать все, что ему угодно».
0: «А вы имеете право пособничать ему», — прошипел Максвелл. «Имеете право состоять у него на жаловании. Но осторожнее выбирайте способы, как это жалование отрабатывать. И не попадайтесь на моей дороге».
1: Резким движением он оттолкнул Черчилла. Тот зашатался, потерял равновесие и покатился по широким ступеням. Кое-как задержав свое падение, он не встал и продолжал лежать, раскинув руки.
0: «Надо было сбросить вас с лестницы, так, чтобы вы сломали свою поганую шею», — крикнул Максвелл. Оглянувшись на дом, он обнаружил, что у дверей собралось довольно много людей, которые смотрят на него, смотрят и переговариваются между собой. Он повернулся на каблуках и зашагал вниз по ступенькам. Внизу Кэрол мертвой хваткой вцепилась в разъяренного тигренка.
4: «Я думала, он вот-вот вырвется и растерзает этого субъекта в клочья!»
1: Задыхаясь, пробормотала она и посмотрела на Максвелла с плохо скрываемым отвращением.
4: «Неужели вы ни с кем не можете разойтись мирно?»

0: Глава 15. Максвелл нашел укромный уголок позади внушительной мраморной вазы с каким-то пышно цветущим растением и сел на один из стоявших там стульев. Из-за вазы он наблюдал, как толпа гостей в зале постепенно начинает редеть. И даже те, кто пока не собирался уходить, несколько приуныли. Но если кто-то еще вздумает спросить, что с ним произошло, решил Максвелл, он даст ему в челюсти дело с концом. Накануне он сказал Кэрол, что в ближайшее время ему придется объяснять, объяснять и снова объяснять. Именно это он и делал весь вечер. С некоторыми отклонениями от истины, и никто ему не верил. Его собеседники глядели на него пустыми глазами и прикидывали, пьян он или просто их разыгрывает. Хотя настоящей жертвой розыгрыша, подумал Максвелл, был он сам. Его пригласили на этот вечер, но приглашение исходило не от Нэнси Клейтон. Нэнси не посылала ему костюмы и не поручала шоферу заехать за ним, а потом высадить его у задней двери, чтобы он прошел через холл мимо двери, за которой его поджидал колесник. И 10 против одного, что собаки не принадлежат Нэнси, хотя он и забыл спросить ее о них. Кто-то, не щадя усилий и хлопот, чрезвычайно сложным способом обеспечил колеснику возможность переговорить с ним. Все это настолько отдавало дешевой мелодрамы и было настолько пропитано атмосферой плащей и кинжалов, что становилось смешным. Но только ему почему-то не было смешно. Сжимая бокал в ладонях, Максвелл слушал гул идущего к концу вечера. Через просветы в густой листве над мрамором вазы он видел почти весь зал, но колесника нигде не было, хотя раньше мистер Мармадьюк все время кружил среди гостей. Максвелл рассеянно переложил бокал из одной руки в другую и понял, что не будет пить, что так уже он выпил больше, чем следовало бы. Не потому что опьянел, а потому что пить здесь было не место. Это удовольствие следует приберегать для небольшой дружеской компании в чьей-нибудь привычной уютной комнате, а не пить среди шумной толпы незнакомых и малознакомых людей в большом безликом зале. Внезапно он почувствовал, что очень устал. Сейчас он встанет, попрощается с Нэнси, если сумеет ее найти, и тихонько побредет к хижине Опа. А завтра? Завтра ему предстоит многое сделать, но сейчас он об этом думать не будет. Он все отложит на завтра. Поднеся бокал к краю мраморной вазы, Максвелл вылил коктейль на корни растения. «Ваше здоровье!» – сказал он ему, потом, осторожно стараясь не потерять равновесие, нагнулся и поставил бокал на пол. «Сильвестр!» – раздался голос за его спиной. «Ты видишь, что тут происходит?» Максвелл извернулся и встретился взглядом с Кэрол, которая стояла по ту сторону вазы, положив руку на голову Сильвестра. «Входите, входите», — приветливо сказал он. «Это мой тайник. Если вы оба будете вести себя смирно...» «Я весь вечер пыталась поговорить с вами с глазу на глаз», — заявила Кэрол. «Но где там? Я хочу знать, зачем вам с Сильвестром понадобилось охотиться на колесника?» Она забралась за вазу и остановилась, ожидая его ответа.
1: «Я, собственно, был удивлен даже больше вас», — сообщил ей Максвелл. «У меня буквально дух перехватило. Я никак не ждал увидеть Сильвестра. Мне и в голову не приходило».
2: «Меня часто приглашают на званые вечера», — холодно сказала Кэрол. «Не ради меня самой, поскольку вас это, по-видимому, удивило, но ради Сильвестра. Он служит прекрасной темой для светской болтовни».
1: «Очко в вашу пользу», — заметил Максвелл. «Меня так вовсе не пригласили».
2: «И тем не менее вы тут».
1: «Ну, не спрашивайте меня, как я сюда попал. Мне будет трудно отыскать правдоподобное объяснение».
2: «Сильвестр всегда был очень благовоспитанным котенком», — обвиняющим тоном сказала Кэрол. «Возможно, он любит поесть, но он джентльмен».
1: «Понимаю. В моем дурном обществе».
0: Кэрол окончательно обогнула вазу и села рядом с ним.
2: «Вы собираетесь ответить на мой вопрос?»
0: Он покачал головой.
1: «Трудно. Все было как-то запутано».
2: «По-моему, я никогда не встречала человека, который так умеет вывести собеседника из себя, как вы. И вообще это непорядочно».
1: «Кстати», — сказал он, — «вы ведь видели эту картину?»
2: «Конечно, она же гвоздь вечера, вместе с этим забавным колесником».
1: «А ничего странного вы не заметили?»
2: «Странного?»
1: «Да, на

0: Я не обратила внимания, я особенно ее не разглядывала.
1: Но гномов-то вы разглядели.
0: Да, во всяком случае, кого-то на них похожего. А существа на переднем плане, они ведь совсем другие. Другие по сравнению с кем? С теми, каких обычно писал Ламберт. Вот не знала, заметила Кэрол, что вы специалист по Ламберту. А я не специалист. Просто сегодня утром, когда я узнал про этот званый вечер и про картину, которая обзавелась Нэнси, я пошел в библиотеку и взял альбом с репродукциями. «Но даже если они и другие, так что?» – спросила Кэрол. «Художник же имеет право писать все, что ему вздумается».
1: «Совершенно верно. Но речь не об этом. Ведь на картине изображена Земля. То есть, если это действительно артефакт, в чем я не сомневаюсь, значит, на ней должна быть изображена Земля. Но не наша Земля, не та, которую мы знаем, а Земля, какой она была в юрский период».
0: «По-вашему, на других его картинах изображена не Земля?» Но этого не может быть. Ламберт жил в эпоху, когда ничего другого художник писать не мог. Ведь в космос еще никто не летал, то есть в глубокий космос, а не только на Луну и на Марс.
1: «Нет, в космос летали», — возразил Максвелл. «На крыльях фантазии. Тогда существовали и путешествия в космосе, и путешествия во времени, силы и воображения. Ни один художник никогда не был ограничен железными рамками сейчас и здесь. Все так и считали, что Ламберт пишет странную фантазию». Но теперь я начинаю задумываться, не писал ли он реальные ландшафты и реальных существ. Просто то, где он бывал и что видел.
0: «Но если вы правы», — возразила Кэрол, — «то как он туда попал? Конечно, артефакт на его картине объяснить трудно, однако...»
1: «Нет, я имел в виду то, о чем постоянно твердит Опт», — сказал Максвелл. «Он принес из своих неандертальских дней воспоминания о гоблинах, троллях и прочих обитателях холмов. Но он говорил, что были и какие-то другие. И они были несравненно хуже, злокозненные, безжалостные, и неандертальцы смертельно боялись их».
0: «И вы думаете, что на картине есть и они, те, кого вспоминал Оп?»
1: «Да, мне пришло в голову как раз это», — признался Максвелл. «Может быть, Нэнси не будет возражать, если я завтра приведу Опа взглянуть на картину?»
0: «Наверное, не будет», — сказала Кэрол. «Но это не обязательно, я сфотографировал картину».
1: «Как же?»
0: «Конечно, я знаю, что так делать не полагается, но я попросила разрешения у Нэнси, и она сказала, что ничего не имеет против. А что другое она могла бы ответить? И я снимала картину не для того, чтобы продавать снимки, а только для собственного удовольствия. Ну, как плату за то, что я привела Сильвестра, чтобы ее гости могли на него посмотреть. Нэнси хорошо разбирается в подобных тонкостях, и у нее не хватило духу сказать мне «нет». Если вы хотите, чтобы я показала снимки Опу...»
1: «Вы говорите серьезно?»
0: «Конечно, и, пожалуйста, не осуждайте меня за то, что я сфотографировал картину. Надо же сводить счеты».
1: «Счеты? С Нэнси?»
0: «Ну, не специально, с ней. Но со всеми теми, кто приглашает меня на званые вечера. Со всеми ними без исключения. Этих интересую вовсе не я. На самом-то деле они приглашают Сильвестра, словно он еще на медведь или фокусник. Ну и чтобы заполучить его, они вынуждены приглашать меня. Но я знаю, почему они меня приглашают, и они знают, что я знаю, но все равно приглашают».
1: «По-моему, я понимаю», — сочувственно сказал Максвелл.
0: «А по-моему, они просто расписываются в снобизме и чванстве».
1: «Вполне согласен».
0: «Если мы намерены показать снимки Опу», — сказала Кэрол, — «нам, пожалуй, пора идти. Все равно веселье засыхает на корню. Так вы решительно не хотите рассказать мне, что у вас произошло с Колесником?»
1: «Потом», — уклончиво сказал он.
0: «Не сейчас.
1: Возможно, позже».
0: Они вышли из-за вазы и пошли через зал к дверям, лавируя между поредевшими группами гостей. «Надо бы разыскать Нэнси», — заметила Кэрол, — «и попрощаться с ней».
1: «Как-нибудь в другой раз», — предложил Максвелл.
0: «Мы напишем или позвоним ей, объясним, что не сумели ее найти, поблагодарим за удивительно приятный вечер, скажем, что было необыкновенно интересно, что ее приемов мы никогда не пропускаем, что картина нам необыкновенно понравилась и что она поистине гениально, раз сумела ее приобрести».
1: «Вам не следует поясничать», — посоветовала Кэрол. «Вы утрируете, и у вас ничего не получается».
0: «Я тоже так думаю», — признался Максвелл, «но продолжаю пробовать. А вдруг?»
1: Они закрыли за собой парадную дверь и начали спускаться по широким полукруглым ступеням, которые заканчивались у самого шоссе.
0: «Профессор Максвелл!» — крикнул кто-то.
1: Максвелл оглянулся. К ним по лестнице сбегал Черчилл.
0: «Можно вас на минутку, Максвелл?» — сказал он.
1: «Да».
0: «Так что же вам нужно, Черчилл?»
2: «Поговорить с вами и наедине с разрешения вашей дамы».
1: «Я подожду вас у шоссе», — сказала Кэрол Максвеллу.
2: «Не нужно», — возразил Максвелл. «Я разделаюсь с ним в два счета. «Нет», — твердо сказала Кэрол, — «я подожду. Не надо бурных эмоций». Максвелл остановился, и Черчилл, слегка запыхавшись, ухватил его за локоть. «Я весь вечер искал случая подойти к вам, но вы ни на минуту не оставались в одиночестве». «Что вам нужно?» — резко спросил Максвелл. «Колесник», — сказал Черчилл. «Пожалуйста, забудьте о вашей с ним беседе. Он не знает наших обычаев. Я не знал о его намерениях. Более того, я прямо его не предупреждал».
0: «То есть вы знали, что Колесник устроил на меня засаду?»
2: «Я отговаривал его», — возмущенно заявил Черчилл. «Я прямо сказал, чтобы доставил вас в покое. Мне очень жаль, профессор Максвелл. Поверьте, я сделал все, что было в моих силах».
0: Максвелл вцепился правой рукой в рубашку Черчилла, собрал ее в комок и подтянул юриста к себе. «Так значит, это вы, прислужник Колесника!» — крикнул он.
2: «Его ширма! Это вы ведете переговоры о покупке артефакта, чтобы его заполучил Колесник!»
3: «Я поступаю так, как нахожу нужным!» — злобно ответил Черчилл. «Моя профессия — служить посредником в делах, которые люди не хотят или не могут вести сами!»
0: «Колесник к людям не относится!» — возразил Максвелл.
1: «Только Богу известно, что такое Колесник!»
2: «Во-первых, он гнездо насекомых, а во-вторых, в четвертых мы этого не знаем».
4: «Он не нарушает наших законов», — сказал Черчилл. «Он имеет право покупать все, что ему угодно».
0: «А вы имеете право пособничать ему», — прошипел Максвелл. «Имеете право состоять у него на жаловании. Но осторожнее выбирайте способы, как это жалование отрабатывать. И не попадайтесь на моей дороге».
2: Резким движением он оттолкнул Черчилла. Тот зашатался, потерял равновесие и покатился по широким ступеням. Кое-как задержав свое падение, он не встал и продолжал лежать, раскинув руки.
0: «Надо было сбросить вас с лестницы, так, чтобы вы сломали свою поганую шею», — крикнул Максвелл.
2: Оглянувшись на дом, он обнаружил, что у дверей собралось довольно много людей, которые смотрят на него, смотрят и переговариваются между собой. Он повернулся на каблуках и зашагал вниз по ступенькам. Внизу Кэрол мертвой хваткой вцепилась в разъяренного тигренка.
4: «Я думала, он вот-вот вырвется и растерзает этого субъекта в клочья!»
2: Задыхаясь, пробормотала она и посмотрела на Максвелла с плохо скрываемым отвращением.
4: «Неужели вы ни с кем не можете разойтись мирно?»

0: Максвелл спрыгнул с шоссе в том месте, где начиналась лощина гончих псов, и через несколько минут, постояв, вглядываясь в скалистые утесы, резкие очертания осенних обрывов, пошел дальше по лощине за желто-красной завесой листвы, и он увидел крутой каменистый склон холма Кошачья Перлога, на вершине которого, как ему было известно, стоял, уходя высоко в небо, замок гоблинов, где проживал некий Отул. А внизу в чаще прятался обомшелый каменный мост, обиталище троллей. Час был еще ранний, потому что Максвелл отправился в путь задолго до рассвета. На траве и кустах, до которых еще не добралось солнце, поблескивала ледяная роса. Воздух оставлял во рту винный привкус, а голубизна неба была такой нежной и светлой, что оно словно вообще не имело цвета. И все это, и небо, и воздух, и скалы, и лес, было пронизано ощущением непонятного ожидания. Максвелл прошел по горбатому пешеходному мостику, перекинутому через шоссе, и зашагал по тропинке, убегавшей в лощину. Вокруг него сомкнулись деревья. Он шел теперь по затаившей дыхание волшебной стране. Максвелл вдруг заметил, что он старается ступать медленно и осторожно, опасаясь нарушить лесное безмолвие резким движением или шумом. С балдахина ветвей над ним неторопливо кружа слетали листья, трепещущие разноцветные крылышки, и устилали землю мягким ковром. Тропку перед ним торопливым клубочком перебежала мышь, и опавшие листья даже не зашуршали под ее лапками. Вдали стрекотала голубая сойка, но деревья приглушали и смягчали ее пронзительный голос. Тропка разделилась на две. Левая продолжала виться по лощине, правая свернула к обрыву. Максвелл пошел по правой тропинке. Ему предстоял долгий утомленный подъем, но он не торопился и был намерен устраивать частые передышки. Такой день, подумал он, просто грех спешить, экономя время, которое можно провести здесь, среди красок и тишины. Крутая тропинка петляла, огибая огромные припавшие к земле валуны в бахроме седых лишайников. Ее со всех сторон обступали древесные стволы. Грубая темная кора вековых дубов оттенялась атласной белизной берез и мелких коричневых пятнышках там, где тонкая кора скрутилась в трубочку, но все еще льнула к родному дереву, трепещала на ветру. Над грудой валежника поднималась пирамида ориземы, осыпанная багряными ягодами, и лиловые листья обвисали, как рваная мантия. Максвелл не спеша взбирался по склону, часто останавливаясь, чтобы оглядеться и вздохнуть аромат осени, окутывавший все вокруг. В конце концов он дошел до лужайки, на которую опустился автолет Черчилла, когда тролли наложили на него заклятие. Отсюда тропа вела прямо к замку гоблинов. Он постоял на лужайке, переводя дух, а потом пошел дальше. На огороженном жердями пастбище Добин или другой очень похожий на него конь общипывал редкие пучки скудной травы. Над башенками замка кружили голуби, а в остальном он казался вымершим. Внезапно благостная тишина утра была нарушена оглушительными воплями, а из распахнутых ворот замка вывалилась орава троллей, которые двигались довольно странным строем. Они шли тремя вереницами, и каждая вереница тянула канат, совсем как волжские бурлаки в старину, решил Максвелл, вспомнив картину, которую ему как-то довелось увидеть. Тролли выбрались на подъемный мост, и Максвелл увидел, что все три каната привязаны к большому обтесанному камню. Тролли волочили его за собой, и он, подпрыгивая на мосту, глухо гремел. Старый Добин дико ржал и бегал по кругу с внутренней стороны забора, скидывая задом. Тролли тяжелой рысцой спускались по тропе. Темно-коричневые морщинистые злобные лица, длинные сверкающие клыки, спутанные гривы волос, дробящиеся больше обычного, а позади них, поднимая клубы пыли, грузно полз камень. Из ворот замка выплеснулась кипящая волна гоблинов, которые размахивали дубинками, мотыгами, вилами, короче говоря, всем, что подвернулось им под руку. Максвелл поспешно посторонился, пропуская троллей. Они бежали молча, решительно, всем весом налегая на канаты, а за ними, испуская пронзительные воинственные клики, мчалась орда гоблинов. Впереди, тяжело переваливаясь, несся мистер Отул. Лицо и шея у него посинели от гнева, а в руке была зажата скалка. В том месте, где Максвелл сошел с тропы, она круто уходила вниз по каменистому склону к лужайке фей. Камень, который волокли тролли, над самым спуском ударился о выступ скалы и подпрыгнул высоко в воздух. Канаты провисли, и камень, еще раз подпрыгнув, стремительно покатился по склону. Какой-то тролль оглянулся и отчаянно завопил, предупреждая остальных. Бросив канаты, тролли бросились в рассыпную. Камень, набирая скорость с каждым оборотом, промчался мимо, обрушился на лужайку, опять подскочил, оставив огромную вмятину, и скользнул по траве к деревьям. Поперек бального зала фей протянулась безобразная полоса вывороченного дерна, а камень ударился о ствол могучего дуба в дальнем конце лужайки и, наконец, остановился. Гоблины, оглушительно крича, кинулись в лес за разбежавшимися похитителями камня. Преследуемые вопили от страха, преследователи от ярости, по холму раскатывалось эхо и треск кустов, ломающихся под тяжестью множества тел. Максвелл перешел через тропу и направился к огороженному пастбищу. Старый Добин уже успокоился и стоял, положив морду на верхнюю жердь, словно ему нужна была подпорка. Конь с любопытством наблюдал за тем, что происходило у подножья холма. Максвелл положил ладонь на шею Добина, погладил коня и ласково потянул его за ухо. Добин скосил на него кроткие глаз и задвигал верхней губой.
1: «Надеюсь, — сказал ему Максвелл, — они не заставят тебя волочить этот камень назад в замок. Подъем тут крутой и длинный».
0: Добин лениво дернул ухом.
1: «Ну, насколько я знаю, Отула, тебе это делать не придется. Если ему удастся переловить троллей, камень потащат они».
0: Шум у подножья холма тем временем стих, и вскоре, пыхтя и отдуваясь, на тропу вышел мистер Отул и начал взбираться по склону. Скалку он нес на плече. Лицо у него все еще отливало синевой, но уже не от бешенства, а от усталости. Он свернул с тропы к пастбищу, и Максвелл поспешил ему навстречу.
2: «Приношу глубочайшие извинения», — произнес мистер Отул настолько величественно, насколько позволяла одышка. «Я заметил вас и обрадован вашим присутствием. На меня отвлекло весьма важное и весьма настоятельное дело. Вы, я подозреваю, присутствовали при этой гнуснейшей подлости».
0: Максвелл кивнул.
2: «Они забрали мой сажальный камень», — гневно объявил мистер Отул, «со злобным и коварным намерением обречь меня на пешее хождение».
0: «Пешее?» — переспросил Максвелл.
2: «Вы, как я вижу, лишь слабо постигаете смысл случившегося. Мой сажальный камень, на который я должен забраться, чтобы сесть на спину Добина. Без сажального камня верховой езде приходит конец, и я обречен ходить пешком с большими страданиями и одышкой».
0: «Ах, вот что», — сказал Максвелл. «Как вы совершенно справедливо заметили, сперва я не постиг смысл случившегося».
2: «Эти подлые тролли!» — мистер Отул в ярости заскрежетал зубами. «И перед чем не останавливаются негодяи? Сначала сажальный камень, а потом и замок, кусочек за кусочком, камушек за камушком, пока не останется ничего, кроме голой скалы, на которой он некогда высился. При подобных обстоятельствах необходимо со стремительной решимостью подавить зародыш их намерений».
0: Максвелл посмотрел вниз. «И как же это кончилось?» — спросил он.
2: «Мы обратили их в паническое бегство», — удовлетворенно сказал гоблин. «Они разбежались, как цыплята. Мы вытащим их из-под скалы, под тайников, чаще, а потом взнуздаем точно мулов, на которых они разительно похожи. И они, потрудившись хорошенько, втащут сажальный камень туда, откуда его забрали».
0: «Они сводят с вами счеты за то, что вы срыли их мост».
2: Мистер Отул в раздражении отколол лихое коленце. «Вы ошибаетесь!» — вскричал он. «Из великого и незаслуженного сострадания мы не стали его срывать. Обошлось двумя камушками, двумя крохотными камушками и большим шумом. И тогда они сняли чары с помела, а также со сладкого октябрьского эля, и мы, будучи простыми душами, приверженными к доброте и незлобивости, спустили им все остальное».
0: «Они сняли чары с эля? Но ведь некоторые химические изменения необратимы, и...» Мистер Отул смерил Максвелла презрительным взглядом.
2: «Вы, — сказал он, — лепечите на ученом жаргоне, пригодном только для чепухи и заблуждений. Мне непостижно ваше пристрастие к этой вашей науке, когда будь у вас охота учиться, и попроси вы нас, вам открылась бы магия. Хотя должен признать, что расколдованный эль не безупречен. В его вкусе ощущается намек на затхлость. Впрочем, и такой эль все же лучше, чем ничего. Если вы согласны составить мне компанию, мы могли бы его испробовать».
0: «За весь день», — ответил Максвелл, — «не было сказано ничего приятнее».
2: «Так удалимся же», — воскликнул мистер Отул, — «под сень сводов, где гуляют сквозняки, и все по вашей милости, по милости смешных людишек, которые воображают, будто мы обожаем развалины. Так удалимся же туда и угостимся большими кружками пенного напитка».
0: В большом зале замка, где отчаянно дуло, мистер Отул вытащил втулку из огромной бочки, покоившейся на больших козлах, наполнил до краев большие кружки и отнес их на дощатый стол возле большого каменного очага, в котором еле теплилось дымное пламя.
2: «А главное кощунство в том, — произнес мистер Отул, поднося кружку к губам, — что это возмутительное похищение сажального камня было совершено как раз тогда, когда мы приступили к поминовению».
0: «К поминовению? — переспросил Максвелл. — Мне очень грустно это слышать, я не знал».
2: «Нет, никто из наших», — поспешно сказал Отул. «За возможным исключением меня самого, все племя гоблинов пребывает в свински прекрасном здравии. Мы поминали Банши».
0: «Но ведь Банши не умер».
2: «Да, но он умирает. И как это печально. Он последний представитель великого и благородного племени в этом заповеднике. А тех, кто еще сохранился в других уголках мира, можно пересчитать по пальцам на руке. И пальцев более чем хватит».
0: Гоблин поднял кружку и, почти засунув в нее физиономию, принялся пить долго и с наслаждением. Когда он поставил кружку на стол, оказалось, что на его бакенбарды налипла пена, но он не стал ее вытирать.
2: «Мы вымираем весьма ощутимо», — сказал он, погрустнев. «Планета изменилась. Все мы, весь маленький народец и те, кто не так уж мал, спускаемся в долину, где тени густые, непроницаемы. Мы уходим от всего живого, и нам настает конец. И содрогаешься, так это горько, ибо мы были доблестным племенем, несмотря на многие наши недостатки. Даже тролли, пока они не выродились, все еще сохраняли в целости некоторые слабые добродетели, хоть я и заявляю громогласно, что ныне никакая добродетель им не свойственна вовсе. Ибо кража сажального камня – это самая низкая подлость, ясно показывающая, что они лишены какого бы то ни было благородства духа.
1: Он вновь поднес кружку к губам и осушил ее до дна двумя-тремя большими глотками. Затем со стуком поставил ее на стол и поглядел на еще полную кружку Максвелла.
2: «Пейте же», — сказал мистер Утул. «Пейте до дна, и я снова наполню, чтобы получше промочить глотку».
1: «Наливайте себе, не дожидаясь меня», — сказал Максвелл. «Но разве можно пить эль так, как пьете его вы? Его следует хорошенько распробовать и посмаковать».
2: Мистер Утул пожал плечами. «Наверное, я жадная свинья, но это же расколдованный эль, смаковать его не стоит». Тем не менее, гоблин встал и в перевалку направился к бочке. Максвелл поднес кружку к губам и отхлебнул. Утул сказал правду. В эле чувствовалась затхлость, отдававшая привкусом паленых листьев. «Ну?» – спросил гоблин.
1: «Его вкус необычен, но пить его можно.
2: Придет день, и мост этих троллей я срою до основания!» Внезапно взъярился мистер Утул. «Разберу камень за камнем, соскребая мох самым тщательным образом, чтобы разрушить чары, а потом молотком раздроблю камни на мельчайшие кусочки, а кусочки подниму на самый высокий утес и разбросаю их вдали вширь, дабы за всю вечность не удалось бы их собрать. Вот только», — добавил он, понурившись, — «какой это будет тяжкий труд. Но соблазн велик». «Этот эль был самым бархатным, самым сладким, какой только удавалось нам сварить. А теперь взгляните, свиное пойло! Да, и свиньи им побрезгуют!» «Но был бы великий грех вылить даже эти мерзкие помои, если бы им не было наименования эль».
1: Он схватил кружку и рывком поднес ее к губам. Его кадык запрыгал, и он поставил кружку только когда выпил ее до дна.
2: «А если я причиню слишком большие повреждения этому гнуснейшему из мостов», — сказал он, «а эти трусливые тролли начнут хныкать перед властями, вы, люди, призовете меня к ответу, потребуете, чтобы я объяснил свои мысли. А как стерпеть подобное? В том, чтобы жить по правилам, нет благородства, и радости тоже нет. Скверным был день, когда возник человеческий род».
1: «Друг мой», — сказал Максвелл ошеломленно, — «прежде вы мне ничего подобного не говорили».
2: «Ни вам и ни одному другому человеку», — ответил гоблин. «И ни перед одним человеком в мире, кроме как перед вами, я не мог бы выразить свои чувства. Но, может быть, я предался излишней словоохотливости».
1: «Вы прекрасно знаете», — сказал Максвелл, — «что наш разговор останется между нами».
2: «Конечно», — согласился мистер Утул. «Об этом я не тревожусь. Вы ведь почти один из нас. Вы настолько близки к гоблину, насколько это дано человеку».
1: «Для меня ваши слова — большая честь», — заверил его Максвелл.
2: «Мы древнее племя», — сказал мистер Утул. «Много древнее, думается мне, чем может помыслить человеческий разум. Но, может быть, вы все-таки и запьете этот мерзейший, ужаснейший напиток и наполните заново свою кружку».
1: Максвелл покачал головой. «Но себе вы налейте. Я же буду попивать свой эль, не торопясь, а не глотать его единым духом».
0: Мистер Утул совершил еще одно паломничество к бочке, вернулся с полной до краев кружкой, брякнул ее на стол и расположился за ним со всем возможным удобством.
2: «Столько долгих лет миновало», — сказал он, скорбно покачивая головой. «Столько долгих, невероятно долгих лет. А потом явился щуплый грязный примат и все нам испортил».
1: «Давным-давно», — задумчиво произнес Максвелл. «А как давно? Еще в юрском периоде?»
2: «Вы говорите загадками. Мне это обозначение неизвестно. Но нас было много из самых разных, а теперь нас мало, и далеко не все из прежних дотянули до этих пор. Мы вымираем медленно, но неумолимо. И скоро займется день, который не увидит никто из нас. Тогда все это будет принадлежать только вам, людям».
1: «Вы расстроены», — осторожно сказал Максвелл. «Вы же знаете, что мы вовсе этого не хотим. Мы приложили столько усилий».
2: «С любовью приложили», — перебил гоблин.
1: «Да, я даже скажу, с большой любовью». По щеке гоблина поползли слезы, и он принялся утирать их волосатой мозолистой лапой.
2: «Не надо принимать меня во внимание», — сказал он. «Я погружен в глубокое расстройство. Это из-за Банши».
1: «Разве Банши ваш друг?» — с некоторым удивлением спросил Максвелл.
2: «Нет, он мне не друг», — решительно объявил мистер Утул. «Он стоит по одну сторону ограды, а я по другую. Старинный враг и все-таки один из наших. Один из истинно древних. Он выдержал дольше других и упорнее сопротивляется смерти. Другие все мертвы. И в подобные дни старые раздоры отправляются на свалку. Мы не можем сидеть с ним, как того требует совесть, но в возмещении мы воздаем ему посильную честь поминовения. И тут эти ползучие тролли без капли чести на всю компанию.
1: Как? Никто в заповеднике не хотел сидеть с Банши в час его смерти?
2: Ни единый из нас. Это против закона, в нарушение древнего обычая. Я не могу сделать вам понятным. Он за оградой.
1: Но он же совсем один.
2: В терновнике. В терновом кусте возле хижины, которая служила ему обиталищем.
1: В терновом кусте?
2: Колючки терновника таят волшебство. Его древесине...
0: Он всхлипнул, поспешно схватил кружку и поднес ее к губам. Его кадык задергался. Максвелл сунул руку в карман и извлек фотографию картины Ламберта, которая висела на стене зала Нэнси Клейтон. «Мистер Утул», — сказал он, — «я хочу показать вам вот это».
2: Гоблин поставил кружку. «Ну так показывайте», — проворчал он. «Сколько обиняков, когда у вас есть дело».
0: Он взял фотографию и начал внимательно ее разглядывать.
2: «Тролли», — сказал он. «Ну, конечно, но тех других я не узнаю. Словно бы я должен их узнать, но не могу. Есть сказания. Древние-древние сказания».
0: «Оп видел эту картину. Вы ведь знаете Опа?»
2: «Дюжий варвар, который утверждает, будто он ваш друг».
0: «Он правда мой друг, и он вспомнил этих. Они древние, из незапамятных времен».
2: «Но какие чары помогли получить их изображение?»
0: «Этого я не знаю. Снимок сделан с картины, которую написал человек много лет назад».
2: «Но как он?»
0: «Не знаю. По-моему, он побывал там».
2: Мистер Отул заглянул в свою кружку и увидел, что она пуста.
0: Пошатываясь, он пошел к бочке и наполнил ее. Потом вернулся к столу, взял фотографию и снова внимательно посмотрел на нее, хотя и довольно смутным взглядом.
2: «Не знаю», — сказал он наконец. «Среди нас были и другие, много разных, которых больше нет. Мы здесь жалкое охвостье некогда великого населения планеты. Может быть, Банши скажет? Его годы уходят во тьму времен».
0: «Но ведь Банши умирает».
2: «Да, умирает», — вздохнул мистер Отул. «И черен этот день, и горек этот день для него, потому что никто не сидит с ним».
0: Он поднял кружку.
2: «Пейте», — сказал он. «Пейте до дна. Если выпить сколько нужно, может быть, станет не так плохо».
3: Глава 17. Максвелл обогнул полуразвалившуюся хижину и увидел терновник у ее входа. В нем было что-то странное, словно облако мрака расположилось по его вертикальной оси, и казалось, будто видишь массивный ствол, от которого отходят короткие веточки.

0: «Тогда садись», — сказал Банши. «Это будет недолго». Максвелл сел на землю и подтянул колени к груди, а ладонями уперся в сухую пожухлую траву. Внизу осенняя долина уходила к дальнему горизонту, к холмам на северном берегу реки, совсем не похожим на холмы этого южного берега. Отлоги и симметричные, они ровной чередой поднимались к небу, как ступени огромной лестницы. Над гребнем позади него захлопали крылья, и стайка дроздов стремительно пронеслась сквозь легкий голубой туман, который висел над узким оврагом, круто уходившим вниз. Но когда стих этот недолгий шум крыльев, вновь наступила мягкая, ласковая тишина, не таившая в себе угроз и опасностей, мечтательная тишина, одевавшая холмы спокойствием. «Другие не пришли», — сказал Банши. «Сначала я думал, что они все-таки придут. На мгновение я поверил, что они могут забыть и прийти. Теперь среди нас не должно быть различий. Мы едины в том, что потерпели поражение и низведены на один уровень. Но старые условности еще живы, древние обычаи еще сохраняют силу». «Я был у гоблина», — сказал Максвелл. «Они устроили поминовение по тебе. Отул горюет и пьет, чтобы притупить горе». «Ты не принадлежишь к моему народу», — сказал Банши. «Ты вторгся сюда незваный, но ты говоришь, что пришел сидеть со мной. Почему ты так поступил?» Максвелл солгал. Ничего другого ему не оставалось. Он не мог сказать умирающему, что пришел, чтобы получить сведения. «Я работал с твоим народом», — произнес он наконец. «И принимаю близко к сердцу все, что его касается». «Ты Максвелл», — сказал Банши. «Я слышал про тебя». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Максвелл. «Могу ли я тебе чем-нибудь помочь? Может быть, ты что-то хочешь?» «Нет», — сказал Банши. «У меня больше нет ни желаний, ни потребностей. Я почти ничего не чувствую. В том-то и дело, что я ничего не чувствую. Мы умираем не так, как вы. Это не физиологический процесс. Энергия истекает из меня, и в конце концов ее не останется вовсе. Как мигающий язычок пламени, который дрожит и гаснет». «Мне очень жаль», — сказал Максвелл. «Но, может быть, разговаривая, ты ускоряешь?» «Да, немного, но мне все равно, я ни о чем не жалею и ничего не оплакиваю. Я почти последний из нас. Если считать со мной, то нас всего трое, а меня считать уже не стоит. Из тысячи тысяч нас осталось только двое». «Но ведь есть гоблины, тролли, феи». «Ты не понимаешь», — сказал Банши. «Тебе не говорили, а ты не догадался спросить. Те, кого ты назвал, более поздние. Они пришли после нас, когда юность планеты уже миновала, а мы были колонистами. Ты же, наверное, знаешь это». «У меня возникли подозрения», — ответил Максвелл. «За последние несколько часов». «А ты должен был бы знать», — сказал Банши. «Ты ведь побывал на старой планете».
1: «Откуда ты знаешь?» — ахнул Максвелл.
0: «А как ты дышишь?» — спросил Банши. «Как ты видишь?» «Для меня держать связь с древней планетой так же естественно, как для тебя дышать и видеть. Мне не сообщают. Я знаю и так».
1: «Так вот, значит, что? Источником сведений, которыми располагал Колесник, был Банши. А о том, что Банши может знать то, что неизвестно больше никому, вероятнее всего догадался Черчилль, и он сообщил об этом Колеснику».
2: «А остальные?»
1: «Тролли и...»
0: «Нет», — сказал Банши. «Путь был открыт только для нас, для Банши. Это была наша работа, единственное наше назначение. Мы были звеньями между старшей планетой и Землей, мы были связными. Когда старшая планета начала колонизировать необитаемые миры, необходимо было создать средства связи. Мы все были специалистами, хотя эти специальности теперь утратили смысл, а самих специалистов почти не осталось. Первые были специалистами, а те, кто появился позже, были просто поселенцами, задача которых сводилась лишь к тому, чтобы освоить новые земли».
1: «Ты говоришь про троллей и гоблинов?»
0: «Про троллей и гоблинов и всех прочих. Они бесспорно обладали способностями, но не специализированными. Мы были инженерами, они рабочими. Нас разделяла пропасть. Вот почему они не захотели прийти сидеть со мной. Древняя пропасть существует по-прежнему».
1: «Ты утомляешься», — сказал Максвелл. «Тебе следует поберечь силы».
0: «Это не имеет значения. Энергия истекает из меня, и когда она иссякнет совсем, с ней иссякнет жизнь. Мое умирание нематериально, нетелесно, поскольку у меня никогда не было настоящего тела. Я представлял собой сгусток энергии, впрочем, это не

0: имеет значения, ведь старшая планета умирает. Ты ее видел и знаешь. «Да, я знаю», — сказал Максвелл. «Все было бы совсем иначе, если бы не люди. Когда мы явились сюда, здесь землекопитающих почти не было, не говоря уже о приматах. Мы могли бы воспрепятствовать развитию приматов, мы могли бы уничтожить их еще в зародыше. Вопрос о таких мерах ставился, так как эта планета казалась очень многообещающей, и нам было трудно смириться с мыслью, что мы должны отказаться от нее. Но существует древний закон. Разум слишком редок во Вселенной, чтобы кто-то имел право становиться на пути его развития. Нет ничего драгоценней. И когда мы с большой неохотой отступили с его дороги, мы признали всю его драгоценность».
1: «Но вы остались здесь», — заметил Максвелл. «Может быть, вы не преградили ему путь, но остались?»
0: «Было уже поздно», — ответил Банши. «Нам некуда было уйти. Старшая планета умирала уже тогда, возвращаться не имело смысла, а эта планета, как ни странно, стала для нас родной. Вы должны ненавидеть нас, людей. Одно время мы вас и ненавидели. Вероятно, следы этого сохраняются и теперь. Со временем ненависть перегорает и только тлеет, хотя и не исчезает. А может быть, ненавидя, мы немного гордились вами? Иначе почему старшая планета предложила вам свои знания?»
1: «Но вы предложили их и Колеснику?»
0: «Колеснику? Ах, да. Но мы ничего ему не предлагали. Где-то в глубоком космосе этот Колесник, по-видимому, прослышал о существовании старшей планеты и о том, что она располагает чем-то, что хотела бы продать. Он пришел ко мне и задал только один вопрос. Какова цена этого движимого имущества? Я не знаю, имеет ли он представление, что именно продается. Он сказал просто: «Движимое имущество».
1: «И ты открыл ему, что обусловленная цена – это артефакт?»
0: «Конечно, потому что тогда мне еще не сообщили о тебе. Позже меня действительно поставили в известность, что по истечении определенного времени я должен буду сообщить цену тебе».
1: «И, конечно, ты как раз и собирался это сделать», – заметил Максвелл.
0: «Да», – сказал Банши. «Я как раз собирался это сделать. И вот теперь сделал. Вопрос исчерпан».
1: «Ты можешь сказать мне еще одно? Что такое артефакт?»
0: «Этого я не могу сказать».
1: «Не можешь или не хочешь?»
0: «Не хочу», — сказал Банши.
1: «Преданный», — подумал Максвелл. «Человечество предано этим умирающим существом. Ведь Банши, что бы он ни говорил, вовсе не собирался сообщать ему цену. Бесчисленные тысячелетия Банши ненавидел человечество неутолимой, холодной ненавистью. И теперь, уходя в небытие, он, издеваясь, рассказывал пришедшему к нему человеку обо всем, что тот узнал, как было предано человечество, чтобы люди поняли, чего они лишились». «И ты сообщил Колеснику про меня», — воскликнул Максвелл. «Вот почему Черчилль оказался на станции, когда я вернулся на Землю. Он говорил, что и сам только что вернулся из деловой поездки, но, конечно, он-то никуда не ездил».
0: Максвелл гневно вскочил на ноги.
1: «А тот я, который умер?»
0: Он угрожающе шагнул к терновнику, но терновник был пуст. Темное облако, колыхавшееся среди его веток, исчезло. Они четким узором рисовались на фоне закатного неба. «Исчез», — подумал Максвелл. «Не умер, но исчез». Субстанция стихийного существа распалась на составные элементы. Невообразимые узы, соединившие их в странное подобие живого существа, наконец настолько ослабели, что оно иссякло. Рассеялось в воздухе и солнечном свете, как щепотка пыли на ветру. Живым Банши ладить было трудно, но и мертвый он не стал ближе и доступнее. Еще несколько минут назад Максвелл испытывал к нему сострадание, какое вызывают в человеке все умирающие. Но теперь он понял, что сострадание было неуместно. Банши умер, безмолвно смеясь над человечеством. Оставалась одна надежда. Уговорить Институт времени отложить продажу артефакта, пока он не переговорит с Арнольдом, не расскажет ему всего, не убедит в правдивости своего рассказа, который, как прекрасно понимал Максвелл, выглядел теперь даже еще более фантастичным, чем прежде. Он повернулся и начал спускаться во враг. На опушке он остановился и посмотрел на вершину холма. Терновник на фоне неба казался крепким и материальным. Его корни цепко держались за почву. Проходя мимо лужайки фей, Максвелл обнаружил, что там угрюмо трудятся тролли. Они заравнивали взрыхленную землю и укладывали новый дерн взамен вырванного катившимся камнем. Самого камня нигде не было видно. Глава 18.
1: Максвелл проехал уже половину пути до Висконсинского университетского городка, когда возле него внезапно возник дух и опустился на соседнее сиденье.
2: «Я с поручением от ОПОД», — начал он сразу же. «Тебе нельзя возвращаться в хижину. Газетчики напали на твой след. Когда они явились с расспросами, Оп принялся действовать, на мой взгляд, довольно необдуманно. Он накинулся на них с кулаками, но они все равно болтаются в окрестностях хижины, подстерегая тебя».
1: «Спасибо за предупреждение», — сказал Максвелл. «Хотя теперь, пожалуй, это большой разницы не составит».
2: «События развиваются не слишком удачно?» — спросил дух.
1: «Они вообще не развиваются», — ответил Максвелл и после некоторого колебания добавил. «Вероятно, Оп ввел тебя в курс дела».
2: «Мы с Опом одно», — сказал дух. «Да, конечно, он мне все рассказал. Он, очевидно, полагал, что ты не станешь возражать. Но, во всяком случае, можешь быть совершенно спокоен».
1: «Я просто хотел знать, нужно ли мне декламировать все сначала», — объяснил Максвелл. «Значит, тебе известно, что я отправился в заповедник показать там фотографии и картины Ладберта?»
2: «Да», — сказал дух. «Той, которая находится у Нэнси Клейтон».
1: «У меня такое ощущение», — продолжал Максвелл, — «что я узнал больше, чем рассчитывал. Во всяком случае, я узнал одно обстоятельство, которое отнюдь не облегчает дело. Цену, назначенную хрустальной планетой, Колеснику сообщил Банши. Ему было поручено назвать ее мне, но он предпочел Колесника. Он утверждал, что Колесник явился к нему до того, как он узнал про меня, но мне что-то не верится. Банши умирал, когда рассказывал мне все это, но отсюда вовсе не следует, будто он говорил правду. Банши никогда нельзя было доверять».
2: «Банши умирает?»
1: «Он умер. Я сидел с ним до конца. Фотографию картины я ему показывать не стал. У меня не хватило духа допрашивать его в такую минуту».
2: «И все-таки он рассказал тебе о Колеснике?»
1: «Только для того, чтобы я понял, как он ненавидел человеческий род с самого начала его восхождения по эволюционной лестнице. И еще чтобы я понял, что ему в конце концов удалось расквитаться с нами. Ему явно хотелось сказать, что и гоблины, и все остальные обитатели холмов тоже нас ненавидят, но на это он все-таки не решился. Зная, наверное, что я все равно не поверю. Правда, еще перед этим в разговоре с Отулом я понял, что отголоски какой-то давней неприязни, возможно, и существуют. Да, пожалуй, неприязни, но никак не ненависти. Однако из слов Банши следовало, что артефакт действительно собираются продать, и что артефакт — это и есть цена, назначенная хрустальной планетой. Я так и подозревал с самого начала, а вчера Колесник это подтвердил. Впрочем, абсолютной уверенности у меня все-таки нет, хотя бы потому, что и сам Колесник, по-видимому, не слишком уверен, как обстоит дело. Иначе зачем ему понадобилось подстерегать меня и предлагать мне работу? Получилось, что он хочет от меня откупиться, словно знает, что я каким-то образом могу сорвать сделку, которой он добивается».
2: «Итак, перспектива выглядит довольно безнадежной», — заметил дух. «Друг мой, мне очень жаль. Не могли бы мы как-нибудь помочь? Оп и я, может быть, даже та девушка, которая столь доблестно пила с тобой и с Опом. Да, с тигренком».
1: «Несмотря на всю эту безнадежность», — ответил Максвелл, — «я могу еще кое-что предпринять. Пойти к Харлоу Шарпу в Институт времени и убедить его отложить продажу, а потом силой вломиться в административный корпус и загнать Арнольда в угол. Если мне удастся убедить Арнольда предложить Харлоу для финансирования его программ столько же, сколько предлагает Колесник, тот, конечно, предпочтет с Колесником дело не иметь».
2: «Я знаю, что ты не пожалеешь усилий», — заметил дух. «Но, боюсь, кроме неприятностей это ничего не принесет. Не со стороны Харлоу Шарпа, так как он твой друг, но ректор Арнольд не друг никому. И ему вряд ли понравится, что его загоняют в угол».
1: «Знаешь, что я думаю?» — спросил Максвелл. «Я думаю, что ты прав. Но убедиться в этом можно, только попробовав. А вдруг в Арнольде проснется что-то человеческое? Он на минуту забудет, что он официальное лицо и бюрократ».
2: «Я должен тебя предупредить», — сказал дух, — «что Харлоу Шарп, возможно, не найдет для тебя свободной минуты. Ни для тебя и ни для кого другого. У него сейчас слишком много своих забот. Утром прибыл Шекспир».
1: «Шекспир!» — возопил Максвелл. «А я совсем забыл про него. Да-да, он же читает лекцию завтра вечером».
2: «Вот уж не везение, так не везение. Обязательно надо было притащить его сюда именно сегодня». «По-видимому, — продолжал дух, — сладить с Вильямом Шекспиром оказалось не так-то просто. Он пожелал немедленно начать знакомство с новым веком, о котором ему столько рассказали. Временщики еле-еле смогли убедить его хотя бы сменить елизаветинский костюм на нашу нынешнюю одежду. Он согласился только после того, как они категорически заявили, что иначе не выпустят его из института. А теперь они трясутся от страха, как бы с ним чего не приключилось. Им нужно как-то держать его в руках и в то же время гладить по шерстке. Все билеты распроданы и на приставные стулья, и направо стоять в проходах, и они больше всего опасаются, что лекция сорвется».
1: «Откуда тебе все это известно?» — поинтересовался Максвелл. «По-моему, ты узнаешь самые свежие сплетни раньше всех».
2: «Ну, я не сижу на одном месте», — скромно ответил дух.
1: «Что ж, хорошего тут мало», — сказал Максвелл. «Но придется рискнуть.
2: У меня почти не остается времени. Если Харлоу вообще способен кого-то видеть, то меня он примет.
1: «Раз ты не верится, — грустно сказал дух, — что путь тебе могло преградить столь ужасное стечение обстоятельств. Неужели из-за бюрократической тупости университет и земля навеки лишатся свода знаний двух вселенных?» «Все дело в колеснике», — проворчал Максвелл. «Если бы не его предложение, все можно было бы сделать спокойно и не торопясь. Будь у меня больше времени, я без труда бы добился своего. Поговорил бы с Харлоу, по инстанциям добрался бы до Арнольда. И вообще я мог бы просто купить Харлоу, библиотеку Хрустальной планеты, купил бы непосредственно институт времени, обойдясь без санкций университета. Но у нас нет времени. Дух, ты что-нибудь знаешь о колесниках? Такое, чего не знаем мы».
2: «Не думаю.
1: Только одно. Возможно, они и есть те гипотетические враги, которых мы всегда опасались встретить в космосе. Их поведение свидетельствует о том, что они действительно враги, во всяком случае, потенциальные. Их побуждения, нравы, этика, само их мироощущение должны кардинально отличаться от наших. Возможно, у нас с ними меньше общего, чем с осами или пауками. Хотя они и умны. Что хуже всего, они настолько разобрались в наших взглядах, настолько усвоили наши обычаи, что могут общаться с нами и вести с нами дела, как это следует из операции, которую они предприняли, чтобы заполучить артефакт. Друг мой, меня больше пугает именно их ум, их гибкость. Думаю, что в подобной ситуации люди не смогли бы в такой степени приспособиться к обстоятельствам и использовать их».
2: «Да, ты прав», — ответил Максвелл. «Потому-то мы и не должны допустить, чтобы библиотека Хрустальной планеты досталась им. Одному Богу известно, что она таит в себе. Я провел там некоторое время, но ознакомился лишь с ничтожной долей, ничтожнейшей долей ее сокровищ. И многое на сотни световых лет превосходило мое понимание. Хотя отсюда вовсе не следует, что, располагая временем, которого у меня не было, а также знаниями, которых у меня нет, и самое существование, которых мне неизвестно, другие люди не сумеют в этом разобраться. Мне кажется, это задача человечеству по силам. И колесникам тоже. Гигантские области науки пока совершенно от нас скрыты. И, возможно, именно они должны сыграть решающую роль в нашем споре с колесниками. Если человечество и колесники когда-нибудь столкнутся, возможно, библиотека Хрустальной планеты решит вопрос о нашей победе или поражении. Ведь если колесники будут знать, что она находится у нас, они, скорее всего, не пойдут на такое столкновение. Другими словами, судьба этой библиотеки определит, быть ли миру или войне». Максвелл съежился на своем сиденье, ощутив сквозь стекло мягкого осеннего дня порыв ледяного ветра, который принесся не с этих багряно-золотых холмов и не с обнимающего их лазурного неба, а откуда-то из неведомого. «Ты разговаривал с Банши перед его смертью», — сказал дух. «Он упоминал про артефакт, а он не намекнул, что это может быть такое? Знаем мы, что такое артефакт, мы могли бы...» «Нет, дух, он ничего не сказал. Но у меня сложилось впечатление, вернее, у меня мелькнула смутная мысль, слишком неопределенная, чтобы ее можно было назвать впечатлением, и не в тот момент, а позже. Странная догадка, не подкрепленная никакими фактами. Я думаю, что артефакт — это нечто из другой вселенной, той, которая предшествовала нашей, той, в которой возникла Хрустальная планета. Нечто драгоценное, сохранявшееся миллиарды и миллиарды лет со времен той вселенной. И еще одно. Банши и другие древние, которых помнит Об, были обитателями той вселенной, и между ними и жителями Хрустальной планеты существует какая-то связь. Формы жизни, которые зародились, развились, эволюционировали в прошлой вселенной, а потом явились на Землю и другие планеты, как колонисты, пытаясь создать новую цивилизацию, которая пошла бы по пути, начатому Хрустальной планетой. Но что-то случилось. Все эти попытки колонизировать новые планеты потерпели неудачу. У нас на Земле из-за появления человека, а в других местах, возможно, по другим причинам. И мне кажется, о некоторых из этих причин я догадываюсь. Возможно, расы тоже стареют и сами собой вымирают, уступая место чему-то новому. Может быть, у каждой расы есть свой срок, и древние существа несут в себе свой смертный приговор. Наверное, существует какой-то принцип, о котором мы не задумывались, потому что еще очень молоды. Какой-то естественный процесс, расчищающий путь для непрерывной эволюции, чтобы ей ничего не мешало. «Звучит логично», — заметил дух. «То есть, что все эти колонии вымерли. Если бы где-нибудь в нашей Вселенной была уцелевшая колония, Хрустальная планета передала бы свои знания ей и не предлагала бы их нам и колесникам, то есть существам ей чуждым». «Меня смущает одно», — сказал Максвелл. «Зачем нужен артефакт обитателям Хрустальной планеты, которые так близки к полному вымиранию, что уже стали почти тенями? Какая им от этого будет польза? Для чего он им?» «Ответить на это можно, только зная, что он такое», — задумчиво произнес дух.
1: «Ты уверен, что не мог бы догадаться? Что не видел и не слышал ничего такого, что...» «Нет», — сказал Максвелл.
2: Ничего.

0: Вид у Харлоу Шарпа был измученный. «Прости, что я заставил тебя так долго ждать», — сказал он Максвеллу. «Это был безумный день». «Я рад, что меня вообще сюда впустили», — сказал Максвелл. «Это твоя церберша в приемной. Сначала была склонна указывать мне на дверь». «Я тебя ждал», — объяснил Шарп. «По моим расчетам, ты должен был давно появиться. Я наслышался очень странных историй». «И большинство из них соответствует истине», — сказал Максвелл. «Но я пришел сюда не потому. Считай, что это деловое посещение, а не дружеский визит. Я не отниму у тебя много времени». «Отлично», — сказал Шарп. «Ну так чем я могу быть тебе полезен? Ты продаешь артефакт?» Шарп кивнул. «Мне очень жаль, Пит. Я знаю, что интересует тебя и еще кое-кого. Однако он пролежал в музее уже много лет и остается бесполезной диковинкой, на которую глазеют гости университета и туристы. А нашему институту нужны деньги. Уж тебе-то это известно. Фондов не хватает, а другие факультеты и институты уделяют нам жалкие крохи на составленные ими программы и... Харлоу, я все это знаю и полагаю, что ты имеешь право его продать. Когда мы доставили артефакт сюда, университет, помнится, не заинтересовался им. И все расходы по доставке легли на вас, и... «Нам приходится экономить, клянчить, занимать», — сказал Шарп. «Мы разрабатывали программу за программой, полезные, нужные программы, которые сторицы окупились бы, позволив собрать новые сведения, получить новые знания, и они никого не привлекли. Только подумай, можно раскопать все прошлое, и никому это не интересно. Пожалуй, кое-кто опасается, что мы камня на камне не оставим от некоторых излюбленных теорий, которые кого-то кормят и поят. Вот нам и приходится всякими путями добывать средства для своих исследований. Думаешь, мне нравятся номера, к которым мы прибегаем, вроде этого представления с Шекспиром и всего прочего? Никакой пользы это нам не принесло. Только поставило нас в унизительное положение, не говоря уже о неприятностях и хлопотах. Ты себе представить не можешь, Пит, что это такое? Возьми, к примеру, хоть Шекспира. Он где-то разгуливает, как турист, а я сижу здесь и обгрызаю ногти чуть ли не до локтей, воображая все, что с ним может приключиться. А не, ты понимаешь, какая поднимется буча, если такого человека, как Шекспир, не вернуть в его эпоху? Человека, который...» Максвелл перебил его, пытаясь возвратиться к своему делу. «Я не спорю с тобой, Харлоу. Я пришел не для того, чтобы...» «И вдруг», — продолжал Шарп, не слушая, «вдруг подвертывается возможность продать артефакт. И за сумму, которую от университетских сквалык, не дождешься в 100 лет. Пойми же, что значит для нас эта продажа. Мы получим возможность заняться настоящими исследованиями, которых не вели из-за недостатка средств. Конечно, я знаю, что такое колесники. Когда Черчилл явился нас прощупывать, мне сразу стало ясно, что он представляет какое-то неизвестное лицо. Но это меня не устраивало. Никаких неизвестных лиц. Я взял Черчилла за горло, наотрез отказался разговаривать с ним до тех пор, пока не узнаю, для кого он служит ширмой. А когда он мне сказал, мне стало тошно, но я все-таки начал переговоры, так как знал, что другого такого шанса пополнить наши фонды нам не представится. Я бы хоть с самим дьяволом вступил бы в сделку, чтобы получить такие деньги». «Харлоу», — сказал Максвелл, — «я прошу тебя только об одном, пока ничего не решай окончательно. Дай мне немного времени». «А зачем тебе время?» «Мне нужен артефакт». «Артефакт? Но зачем?» «Я могу выменять его на планету», — сказал Максвелл. «На планету, хранящую знания не одной, а двух вселенных. Знания, накопленные за 50 миллиардов лет». Шарп наклонился вперед, но тут же вновь откинулся на спинку кресла. «Ты говоришь серьезно, Пит? Ты меня не разыгрываешь? Я слышал странные вещи, что ты раздвоился, и один из вас был убит, а ты прятался от репортеров, а, возможно, и от полиции. Кроме того, у тебя вышел какой-то скандал с администрацией. Харлоу, я могу тебе все объяснить, но вряд ли это нужно. Ты, вероятно, мне не поверишь. Но я говорю правду. Я могу купить планету». «Ты? Для себя?» «Нет, не для себя. Для университета. Вот почему мне нужно время добиться приема у Арнольда и получить его согласие. Пит, можешь не надеяться. Ты ведь не поладил с Лонгфелло, а парадом тут командует он. Даже если бы ты был официально уполномочен...» «Ну, даже! Да, можешь мне поверить. Я разговаривал с обитателями планеты. Я видел их библиотеку». Шарп покачал головой. «Мы с тобой друзья давно, очень давно», — сказал он. «Я готов для тебя сделать что угодно, но только не это. Я не могу так подвести институт. К тому же, боюсь, ты все равно опоздал».
1: «Как опоздал?»
0: «Условленная сумма была заплачена сегодня. Завтра утром Колесник заберет артефакт. Он хотел забрать его немедленно, но возникли затруднения с перевозкой». Максвелл молчал, оглушенный этой новостью. «Вот так», — сказал Шарп. «От меня уже ничего не зависит». Максвелл встал, но тут же снова сел.
1: «Харлоу, а если мне удастся увидеться с Арнольдом сегодня вечером? Если мне удастся убедить его, и он заплатит вам столько же...»
0: «Не говори глупостей», — перебил Шарп. «Он грохнется в обморок, когда ты назовешь ему цифру». «Так много?» «Так много», — ответил Шарп. Максвелл медленно встал.
1: «Я должен тебе сказать кое-что», — продолжал Шарп. «Каким-то образом ты нагнал страху на колесника. Сегодня утром ко мне явился Черчилль и с пеной у рта потребовал, чтобы я завершил продажу сейчас же. Жаль, что ты не пришел ко мне раньше. Может быть, мы что-нибудь и придумали бы, хотя я не представляю, что». Максвелл пошел к двери и в нерешительности остановился, а потом вернулся к столу, за которым сидел Шарп. «Еще один вопрос. Относительно путешествия во времени. У Нэнси Клейтон есть картина Ламберта».
0: «Да, я слышал.
1: На заднем плане там написан холм с камнем на вершине. Я готов поклясться, что этот камень – артефакт. А Оп говорит, что он помнит существа, изображенные на картине. Видел их в своем каменном веке. Ведь ты действительно нашел артефакт на холме в юрском периоде. Откуда Ламберт мог знать, что он лежал на этой вершине? Артефакт же был найден через несколько веков после его смерти. Мне кажется, Ламберт видел артефакт и те существа, которые изобразил на своей картине. Мне кажется, он побывал в Мезозое. Ведь шли какие-то толки про Симпсона, верно?»
0: «Я вижу, куда ты клонишь», — сказал Шарп. «Ну что ж, это, пожалуй, могло быть.
1: Симонсон работал над проблемами путешествия во времени в 21 веке и утверждал, что чего-то добился, хотя у него не ладилось с контролем. Существует легенда, что он потерял во времени одного путешественника, а то и двух, послал их в прошлое и не сумел вернуть. На вопрос в том, действительно ли у него что-нибудь получилось, так и не остался нерешенным. Его заметки, те, которые находятся у нас, очень скупы. Никаких работ он не публиковал, свои исследования вел в тайне, так как верил, что на путешествиях во времени можно нажить сказочное богатство, заключать контракты с научными экспедициями, любителями охоты и так далее и тому подобное. Рассчитывал даже побывать в доисторической Южной Африке и обчистить кимберлийские алмазные поля. Поэтому свою работу он хранил в глубочайшем секрете, и никто ничего о ней точно не знает».
2: «Но ведь это все-таки могло произойти?» – требовательно спросил Максвелл.
1: «Эпоха совпадает. Симонсон и Ламберт были современниками, а стиль Ламберта претерпел внезапные изменения, словно с ним что-то произошло. И это могло быть путешествием во времени».
0: «Да, конечно», — сказал Шарп. «Но не думаю.

0: Глава 20. Когда Максвелл вышел из института времени, в небе уже загорались звезды и дул холодный ночной ветер. Гигантские вязы с густками мрака вставали на фоне ярко освещенных окон зданий напротив. Максвелл зябко поежился, поднял воротник куртки, застегнул его у горла и быстро сбежал по ступенькам на тротуар. Вокруг не было ни души. Максвелл вдруг почувствовал сильный голод и вспомнил, что не ел с самого утра. Он усмехнулся, подумав, что аппетит у него разыгрался именно тогда, когда рухнула последняя надежда. Ведь он не только голоден, но и остался без крова. Возвращаться к опу нельзя, там его ждут репортеры. Впрочем, теперь у него нет причины их избегать. Если он расскажет свою историю, это уже не принесет ни вреда, ни пользы. Все-таки мысль о встрече с репортерами была ему неприятна. Он представил себе недоверие на их лицах, вопросы, которые они будут задавать, и снисходительный и насмешливый тон, который почти наверняка прозвучит в их статьях. Он все еще стоял на тротуаре, не зная, в какую сторону пойти. Ему никак не удавалось припомнить кафе или ресторан, где он заведомо не встретит никого из знакомых. Он чувствовал, что сегодня не вынесет их расспросов. Позади него послышался шорох, и, оглянувшись, он увидел духа. «А, это ты», — сказал Максвелл. «Я уже давно тебя жду», — ответил дух. «Ты что-то долго там пробыл». «Сначала Шарп был занят, а потом мы никак не могли кончить наш разговор». «Ты чего-нибудь добился?» «Ничего. Артефакт уже продан и оплачен. Колесник заберет его завтра утром. Боюсь, это конец. Я мог бы попробовать добраться сегодня до Арнольда, но что толку? То есть мой разговор с ним уже ничего не даст». «Оп занял для нас столик. Ты, наверное, голоден». «Как волк», — ответил Максвелл. «Ну так идем». Они свернули в боковой проезд и принялись петлять по узким проулкам и проходным дворам. «Уютный подвальчик, где мы никого не встретим», — объяснил дух. «Но готовят там сносно и подают дешевые виски». Оп особенно подчеркнул последние обстоятельства. Еще через несколько минут они спустились по железной лестнице, и Максвелл толкнул подвальную дверь. Они очутились в тускло освещенном зале, из глубины которого веяло запахом стряпни. «Тут у них заведен семейный стиль», — сказал дух. «Прячут на стол все разом, и каждый сам за собой ухаживает. Опу это очень нравится». Из-за столика у стены поднялась массивная фигура неандертальца. Он помахал им. Поглядев по сторонам, Максвелл убедился, что занято не больше 3-4 столиков. «Сюда!» — оглушительно позвал Оп. «Хочу вас кое с кем познакомить!» Максвелл в сопровождении духа направился к нему. В полутьме он различил лицо Кэрол, а рядом с ним еще что-то бородатое и как будто хорошо знакомое.
1: «Наш сегодняшний гость», — объявил Оп. «Достославный Вильям Шекспир!»
0: Шекспир встал и протянул Максвеллу руку. Над бородой блеснула белозубая улыбка.
2: «Почитаю себя счастливым, что судьба свела меня со столь веселыми молодцами», — сказал он.
3: «Барт подумывает остаться здесь», — сообщил Оп. «Ему у нас понравилось».
0: «А почему вы зовете меня Бардом?» — спросил Шекспир.
3: «Извините», — сказал Оп. «Мы уж так привыкли».
0: «Остаться здесь?» — задумчиво произнес Максвелл и покосился на Опа. «А Харлоу знает, что он тут?»
3: «По-моему, нет», — ответил Оп. «Мы уж постарались».
0: «Я сорвался с поводка», — сказал Шекспир, ухмыляясь и очень довольный собой. «Но в этом мне была оказана помощь, за которую сердечно благодарю».
3: «Помощь!» — воскликнул Максвелл. «Еще бы! Неужели шуты гороховые вы так и не научитесь?»
0: «Не надо, Пит», — вмешалась Кэрол. «Я считаю, что Оп поступил очень благородно. Человек явился сюда из другой эпохи, и ему только хотелось посмотреть, как живут люди. Теперь, а... может быть, сядем?» — предложил дух Максвеллу. «Судя по твоему виду, тебе не мешает выпить». Максвелл сел рядом с Шекспиром, а дух опустился на стул напротив. Он протянул Максвеллу бутылку.
3: «Валяй!» — сказал Оп. «Не церемонься, пожалуйста. И не жди рюмки, мы тут в дружеском кругу».
0: Максвелл поднес бутылку к губам и запрокинул голову. Шекспир смотрел на него с восхищением, и когда он кончил пить, произнес:
4: «Дивлюсь вашей доблести. Я сделал только один глоток, и меня прожгло насквозь».
3: «Со временем привыкните», — утешил его Максвелл.
4: «Но вот этот эль», — продолжал Шекспир, погладив бутылку с пивом, «этот эль — добрый напиток, веселящий язык и приятный животу».
0: Из-за стула Шекспира выскользнул Сильвестр, протиснулся между ножками и положил голову на колени к Максвеллу. Максвелл почесал тигренка за ухом.
5: «Он опять к вам пристает?» — спросила Кэрол.
0: «Мы с Сильвестром друзья навек», — объявил Максвелл. «Мы с ним сражались бок о бок. Вчера и он, и я, если вы помните, восстали на колесника и повергли его в прах».
3: «У вас веселое лицо», — сказал Шекспир, обращаясь к Максвеллу.
5: Так значит, дело, которое вас так задержало, было завершено к вашему удовольствию?
4: Наоборот, ответил Максвелл. Если мое лицо кажется веселым, то лишь потому, что я нахожусь в таком приятном обществе.
1: Другими словами, Харло у тебя отказал, взорвался Оп. Не согласился дать тебе день-другой.
4: Он ничего не мог поделать, объяснил Максвелл. Он уже получил условленные деньги, и завтра колесник увезет артефакт.
1: У нас есть
4: твое слово. А если я правильно тебя понял, ему достаточно будет отменить лекцию и выкупить билеты.
1: Пожалуй, ты прав, согласился Оп. Мы ведь не знали, что у них там уже все решено, и рассчитывали укрепить свои позиции.
4: Вы сделали все, что могли, ответил Максвелл. Спасибо.
1: Мы прикинули, что нам нужно выиграть день-другой, чтобы пробиться всей компанией Карнельда и толковать ему, что к чему. Но раз теперь надеяться больше не на что, то... Отхлебни еще глоток и передай мне бутылку.
4: Максвелл так и сделал. Шекспир допил пиво и с громким стуком поставил бутылку на стол. Кэрол отобрала виски у Опа и наполнила свою рюмку.
5: «Вы поступайте, как хотите», — объявила она. «Но я отказываюсь совсем одикариваться и буду пить из рюмки».
1: «Пиво!» — завопил Оп. «Еще пиво для нашего благородного гостя!»
5: «Весьма вам благодарен, сударь», — сказал Шекспир.
4: «Как ты отыскал этот притон?» — спросил Максвелл.
1: «Мне известны все задворки сего учебного града», — сообщил ему Оп.
5: «Нам требовалось как раз что-то в этом роде», — заметил дух. «Временщики скоро устроят облаву на нашего друга. А Харлоу сказал тебе, что он исчез?»
4: «Нет», — ответил Максвелл. «Но он как будто нервничал и даже упомянул, что тревожится, но ведь по его лицу ни о чем догадаться нельзя. Он из тех, кто усядется на краю кратера действующего вулкана и даже глазом не моргнет».
5: «Да, а как репортеры?
4: Все еще рыщут вокруг хижины?» Оп мотнул головой.
1: «Нет, но они вернутся. Нам придется подыскать тебе другой ночлег».
4: «Я, пожалуй, уже могу с ними встретиться», — сказал Максвелл. «Ведь рано или поздно все равно нужно будет рассказать свою историю».
5: «Они раздерут вас в клочья», — заметила Кэрол. «А Оп говорит, что вы остались без работы, и Лонгфелло зол на вас. Плохая пресса и такой момент вас вообще погубят».
4: «Все это пустяки», — ответил Максвелл. «Вопрос в том, что мне им сказать, а о чем и молчать».
1: «Выложи им все», — посоветовал Оп. «Со всеми подробностями. Пусть галактика узнает, чего она лишилась».
4: «Нет», — сказал Максвелл. «Харлоу мой друг. Я не хочу причинять ему неприятности». Подошел официант и поставил на их столик бутылку пива.
1: «Одна бутылка?» – вознегодовал Оп. «Это что еще вы придумали? Тащите-ка сюда ящик!» Нашего друга замучила жажда.
5: «Но вы же не предупредили?» – обиженно огрызнулся официант. «Откуда мне было знать?» И он пошел за пивом.
4: «Ваше гостеприимство превыше всех похвал», – сказал Шекспир. «Но не лишний ли я? Вас, кажется, гнетут заботы».
5: «Это правда», – ответил дух. «Но вы никак не лишний. Мы очень рады вашему обществу». «Оп сказал что-то о том, будто вы намерены совсем остаться здесь. Это верно?» – спросил Максвелл.
4: «Мои зубы пришли в негодность», — сказал Шекспир. «Они шатаются и порой очень болят. Мне рассказывали, что тут много искуснейших мастеров, которые могут вырвать их без малейшей боли и изготовить на их место новые».
5: «Да, конечно», — подтвердил дух.
4: «Дом меня ждет сварливая жена», — сказал Шекспир. «И нет у меня желания возвращаться к ней. К тому же ваш эль, который вы зовете пивом, поистине дивен на вкус. И я слышал, что вы заключили мир с гоблинами и феями, а это великое чудо. Я сижу за одним столом с духом, что превосходит всякое человеческое понимание, хотя и мнится, что тут где-то кроется самый корень истины».
5: Подошел официант с охапкой бутылок и сердито брякнул их на стол.
1: «Вот», — сказал он неприязненно. «Пока, наверное, обойдетесь. Повар говорит, что горячее будет сейчас готово».
5: «Так значит, — спросил Максвелл у Шекспира, — вы не собираетесь читать эту лекцию?»
4: «Коли я ее прочту, — ответил Шекспир, — они мигом отошлют меня домой».
1: «Все непременно», — вставил Оп. «Уж если они его загробастают, то больше не выпустят».
4: «Ну, как же вы будете жить?» — спросил Максвелл. «Ведь для того, что вы знаете и умеете, в этом мире вряд ли найдется применение».
5: «Что-нибудь да придумаю», — сказал Шекспир.
4: «В тяжкие минуты ум человеческий удивительно проясняется».
5: Официант подкатил к столику тележку с дымящимися блюдами и начал расставлять их на столе.
1: «Сильвестр!» — крикнула Кэрол.
5: Потому что Сильвестр вскочил, положил передние лапы на стол и схватил два сочных куска ростбифа. Услышав голос Кэрол, Сильвестр стремительно скрылся под столом со своей добычей.
4: «Котик проголодался», — сказал Шекспир. «Он находит себе пропитание где может».
5: «Когда дело касается еды», — пожаловалась Кэрол, — «он забывает о хороших манерах».
4: Из-под стола донеслось довольное урчание.
5: «Достопочтимый Шекспир», — сказал дух, — «вы прибыли сюда из Англии, из городка на реке Эйвон».
4: «Край радующий глаз», — вздохнул Шекспир.
5: «Но полный всякого отребья. Разбойники, воры, убийцы, кого там только нет».
4: «А я вспоминаю лебедей на реке», — пробормотал дух. «Ивы по ее берегам и...»
1: «Что-что?»
4: — вскрикнул Оп.
5: «Как это ты вспоминаешь?»
4: Дух медленно поднялся из-за стола, и в этом движении было что-то, что заставило всех поглядеть на него. Он поднял руку, но это была не рука, а рукав одеяния, если это было одеянием. «Нет, нет, я вспоминаю», — сказал он глухим голосом, доносившимся словно откуда-то издалека. «После всех этих лет я, наверное, вспоминаю. Либо я забыл, либо не знал, но теперь...»
5: «Почтенный дух», — сказал Шекспир, — «что с вами? Какой странный недуг вас внезапно поразил?»
4: «Теперь я знаю, кто я такой», — с торжеством сказал дух. «Я знаю, чей я дух».
6: «Ну и слава богу», — заметил Оп. «Перестанешь теперь хныкать об утраченном наследии предков».
5: «Но чей же вы дух, если позволено будет спросить?» — сказал Шекспир.
4: «Твой!» — взвизгнул дух. «Теперь я знаю! Я дух Вильяма Шекспира!»
0: На мгновение наступила ошеломленная тишина. А потом из горла Шекспира вырвался глухой вопль ужаса. Одним рывком он вскочил со стула, перемахнул через стол и кинулся к двери. Стол с грохотом опрокинулся на Максвелла, и тот упал навзничь вместе со своим стулом. Край столешницы прижал его к полу, а лицо его накрыла миска с соусом. Он обеими руками принялся стирать соус. Откуда-то со стороны доносились яростные крики «Опа!». Кое-как протерев глаза, Максвелл выбрался из-под стола и поднялся на ноги. С его лица и волос продолжал капать соус. На полу среди перевернутых тарелок восседала Кэрол. Вокруг перекатывались бутылки с пивом. В дверях кухни, упирая пухлые руки в бока, стояла могучая повариха. Сильвестр, скорчившись над ростбифом, торопливо рвал его на части и проглатывал кусок за куском. Оп, прихрамывая, возвращался от входной двери.
6: «Исчезли без следа», — сказал он. «И тот, и другой».
0: Он протянул руку Кэрол, помогая ей подняться.
6: «Не дух, а идиот», — сказал он злобно. «Не мог промолчать, даже если бы он и знал».
5: «Но он же не знал», — воскликнула Кэрол. «Он только сейчас понял. Из-за этой встречи. Может быть, какие-нибудь слова Шекспира пробудили в нем воспоминания. Он же только об этом и думал все эти годы. И, конечно, от неожиданности...»
6: «Последняя соломинка», — объявил Оп. «Шекспира теперь не разыщешь, так и будет бегать без остановки».
0: «Наверное, дух отправился за ним», — предположил Максвелл. «Чтобы догнать его, успокоить и привести назад к нам».
6: «Успокоить?» — переспросил Оп. «Это как же?» «Да если Шекспир увидит, что дух за ним гонится, он побьет все мировые рекорды и в спринте, и в марафоне».

0: Глава 21. Они уныло сидели вокруг дощатого стола в хижине Опа. Сильвестр лежал на спине у очага, уютно сложив передние лапы на груди, а задние задрав к потолку. На его морде застыло выражение глуповатого блаженства. Оп подтолкнул стеклянную банку к Кэрол. Она понюхала ее содержимое и сморщила нос. «Пахнет керосином», — сказала она. «И вкус, насколько я помню, абсолютно керосиновый». Зажав банку в ладонях, она сделала большой глоток и протянула ее Максвеллу со словами: «А знаете, и к керосину можно привыкнуть».
1: «Это хороший самогон», — обиженно сказал Оп.
0: Впрочем, признал он после некоторого раздумья, ему, пожалуй, следовало бы дать немножко дозреть. Только он расходуется быстрее, чем я успеваю его гнать. Максвелл угрюмо отхлебнул из банки. Едкая жидкость обожгла горло, фейерверком вспыхнула в желудке, но и это не помогло. Он остался трезвым и мрачным. «Бывают моменты, — подумал он, — когда напиться невозможно, сколько чего ни пей. А как хорошо было бы сейчас напиться до беспамятства и не приходить в себя дня два. Может быть, когда он протрезвеет, у него будет не так скверно на душе». «Одного не могу понять, — говорил Оп. — Почему старина Билл так перепугался своего духа? А тут сомневаться не приходится. Он прямо-таки полиловил. Но ведь до этого они с духом так хорошо ладили. Ну, конечно, сперва он немножко нервничал. Ну, чего и ждать от человека из 16-го столетия. Однако, едва мы ему все объяснили, он даже обрадовался и воспринял духа с гораздо большей легкостью, чем мог бы его воспринять, например, человек 20-го столетия. Ведь в 16 веке верили в духов, и поэтому встреча с духом не могла произвести впечатление чего-то сверхъестественного. И он был совершенно спокоен, пока дух не заявил, что он его дух. Но уж тогда...»
2: «Его очень заинтересовали наши взаимоотношения с маленьким народцем», — сказала Кэрол. «Он взял с нас слово, что мы его свозим в заповедник и познакомим с ними. Он всегда в них верил, как и в духов».
0: Максвелл приложился к банке и пододвинул ее Опу, утирая рот тыльной стороной руки. «Одно дело чувствовать себя легко и свободно в обществе первого попавшегося духа», — сказал он. «И совсем другое — нарваться на духа, который оказывается твоим собственным. Человек внутренне не способен понять и принять свою смерть, даже зная, что духи — это...»
2: «Ради бога, не начинайте сначала», — взмолилась Кэрол.
0: Оп ухмыльнулся.
3: Но, во всяком случае, он вылетел отсюда стрелой. Точно ему к хвосту привязали шутиху. Он даже щеколду не откинул, а пробил дверь насквозь.
0: «Я ничего не видел», — отозвался Максвелл. «У меня на физиономии лежала миска с соусом».
3: «Ну, радости эта заварушка никому не принесла», — философски объявил Оп. «Кроме вон того, саблезубого. Он сожрал целый ростбиф с кровью, как ему нравится».
2: «Он никогда не теряется», — сказала Кэрол. «И из всего умеет извлечь выгоду».
0: Максвелл пристально посмотрел на нее.
2: «Я давно уже хочу спросить вас, каким образом вы-то очутились в нашей компании. Мне казалось, что после истории с Колесником вы навсегда отряхли наш прах со своих ног».
3: «Она побеспокоилась о тебе», — хихикнул Оп. «А кроме того, она любопытна, как не знаю кто».
2: «И еще одно», — продолжал Максвелл. «Как вообще вы оказались замешанные в это? Вспомним, с чего все началось. Вы предупредили нас про артефакт, что его продают».
4: «Я вас не предупреждала, я просто проговорилась, а потом...»
0: «Вы нас предупредили», — категоричным тоном повторил Максвелл. «И совершенно сознательно».
2: «Что вы знаете про артефакт?»
0: «Вы должны о нем что-то знать, иначе его продажа вас не встревожила бы».
3: «Что верно, то верно», — сказал Оп.
2: «Ну-ка, сестренка, выкладывай все на чистоту. Два нахальных грубияна».
0: «Не надо превращать это в комедию», — попросил Максвелл. «Ведь речь идет о важном деле».
2: «Ну, хорошо. Как я вам говорила, я случайно услышала о том, что его собираются продать. Меня это встревожило и очень не понравилось. То есть, с точки зрения закона, в этой продаже нет ничего такого. Насколько мне известно, артефакт принадлежит Институту времени и может быть продан по усмотрению его администрации. Но мне казалось, что артефакт нельзя продавать даже за миллиарды. Потому что я действительно кое-что о нем знаю, чего не знает никто другой, и о чем я боялась кому-нибудь сказать. А когда я заговорила с нашими сотрудниками о всем значении артефакта, я увидела, что это их совершенно не трогает. И вот когда вчера вечером, то есть позавчера вечером, я поняла, как вы им интересуетесь, вы подумали, что мы можем помочь». «Я не знала, что я подумала. Но Оп и вы были первыми, кого артефакт заинтересовал. Однако я не могла говорить с вами откровенно. Взять и просто сказать... Во-первых, мне вообще не полагалось этого знать. А во-вторых, лояльность по отношению к институту требовала, чтобы я промолчала. И я совсем запуталась». «Вы работали с артефактом?» «И в результате...» «Нет», — сказала Кэрол. «Я с ним не работала».
5: «Но ты внимания.
4: Но как-то раз я остановилась посмотреть на него. Ну, как любой турист. Потому что я проходила через внутренний дворик, а артефакт — интересный и таинственный предмет. И тут я увидела, или мне показалось, я не знаю, у меня нет полной уверенности, но тогда я не усомнилась. Я была абсолютно уверена, что видела то, чего никто прежде не замечал. Или, может быть, кто-то и заметил, но... Кэрол умолкнула и посмотрела сначала на Максвелла, потом на Опа, однако оба молчали, ожидая, что она скажет дальше. «Ну, я не уверена», — сказала она. «Теперь я не уверена, возможно, мне показалось».
3: «Говорите», — сказал Оп. «Расскажите все, как было».
4: Кэрол кивнула. Это длилось одно мгновение. И сразу исчезло, но тогда я не сомневалась, что действительно видела его. Был ясный солнечный день, и на артефакт падал солнечный луч. Вероятно, никому прежде не случалось видеть артефакт в тот момент, когда солнечный свет падал на него именно под таким углом. Не знаю, разгадка, возможно, кроется именно в этом. Но как бы то ни было, у меня создалось впечатление, что я вижу внутри что-то... Что-то вижу. Точнее сказать, не внутри. Казалось, словно артефакт был чем-то, что сложили и спрессовали в брусок. Но заметить это удалось только при определенном освещении. Я как будто различила глаз... И в тот момент я почувствовала, что он живой и смотрит на меня, и...
3: «Ну как же так?» — воскликнул Оп. «Артефакт похож на камень, на слиток металла».
6: «Странный металл», — возразил Максвелл. «Металл, который ничто не берет, который...»
4: «Ну не забывайте, что мне могло просто почудиться», — напомнила Кэрол.
6: «Правды мы уже никогда не узнаем», — сказал Максвелл. «Колесник завтра утром заберет артефакт».
3: «И купит за него хрустальную планету», — докончил Оп. «По-моему, мы зря сидим здесь, сложа руки». «Эх, если бы мы не упустили Шекспира».
6: «Ничего хорошего из этого не вышло бы», — отрезал Максвелл.
3: «И вообще, похищение Шекспира...» «Мы его не похищали», — оскорбился Оп. «Он пошел с нами по доброй воле. Можно даже сказать, с радостью. Он только о том и думал, как бы избавиться от сопровождающего, который к нему представили временщики. И вообще, инициатором был он, а мы только немножко поспособствовали».
6: «Хорошенько стукнув сопровождающего по голове?»
3: «Да никогда в жизни! Все было чинно и благородно! Мы просто отвлекли его внимание с помощью небольшого дивертисмента, так сказать!»
6: «Ну ладно», — перебил Максвелл. «В любом случае, план был дурацкий. Тут речь идет о слишком больших деньгах. Вы могли бы похитить хоть дюжину Шекспиров, но Харлоу все равно продал бы им артефакт».
4: «Неужели мы ничего не можем сделать?» — вздохнула Кэрол. «Например, стащить Арнольда из постели».
6: «Арнольд мог бы спасти артефакт, только возместив Харлоу сумму, которую он получил от Колесника. Вы способны представить себе это?»
3: «Нет, не способны», — отозвался Оп и, взяв банку, опрокинул остатки ее содержимого в рот.
6: Потом он направился к своему тайнику, вытащил оттуда очередную порцию, неуклюже отвинтил крышку и протянул Кэрол.
3: «Устроимся же поудобнее и налижемся как следует. Завтра утром явятся репортеры, и мне нужно набраться сил, чтобы повышвыривать их отсюда».
4: «Погоди», — остановил его Максвелл. «У меня наклевывается идея». Кэрол и Оп в молчании ждали, чтобы идея проклюнулась.
2: «Аппарат-переводчик!» — воскликнул Максвелл. «Тот, с помощью которого я читал на хрустальной планете металлические листы с информацией. Я нашел его у себя в чемодане».
6: «Ну и что?» — спросил Оп.
2: «Что, если артефакт просто содержит какие-то записи?»
3: «Но Кэрол говорит».
2: «Я знаю, что говорит Кэрол. Но она же не уверена. Ей только кажется, что она видела смотрящий на нее глаз, а это маловероятно».
4: «Правильно», — сказала Кэрол. «Ручаться я не могу, а в словах Пита есть своя логика. Если он прав, эти записи должны быть очень важными и подробными. Может быть, они дают ключ к целому миру неведомых прежде знаний. Вдруг хрустальная планета оставила артефакт на Земле, рассчитывая, что никто не станет искать его здесь. Что-то вроде тайного архива».
3: «Пусть даже так», — перебил Оп. «Но что это дает нам? Музей заперт, и Харлоу не станет открывать его для нас».
2: «Это я могу устроить», — заявила Кэрол. «Я позвоню сторожу и скажу, что мне необходимо поработать там. Или что мне надо забрать оттуда материал». «У меня есть разрешение работать в музее в любое время».
3: «И вы вылетите с работы», — заметил Оп.
6: Кэрол пожала плечами.
2: «Найду что-нибудь другое. Зато если нам удастся...»
6: «Но какой смысл?» — спросил Максвелл. «Один шанс на миллион или даже меньше. По правде говоря, мне очень хотелось бы проверить, но...»
2: «А если окажется, что это и в самом деле что-то очень важное?» — сказала Кэрол. «Тогда мы могли бы пойти к Шарпу, объяснить ему и, возможно...»
6: «Не думаю», — ответил Максвелл. «Вряд ли нам удастся обнаружить что-нибудь настолько важное, чтобы Харлоу вернул такие деньги».
3: «Ну, во всяком случае, не будем терять зря время на обсуждение предложения», — объявил Оп. «Надо действовать».
6: Максвелл посмотрел на Кэрол.
2: «По-моему, он прав, Пит», — сказала она. «По-моему, рискнуть стоит».
6: Поп взял со стола банку с самогоном и тщательно завинтил крышку.

0: Их окружало прошлое. В витринах, в шкафах, на подставках. Утраченное, забытое, безвестное прошлое, отнятое у времени полевыми экспедициями, которые обследовали скрытые уголки истории человечества. Творения художников и искусных ремесленников, какие никому и не снились, пока люди не вернулись в прошлое и не обнаружили их там. Новенькие гончарные изделия, прежде известные в лучшем случае только в черепках. Флаконы из древнего Египта, полные притираний и душистых мазей, совсем еще свежих, доисторические железные орудия, выхваченные чуть ли не прямо из кузнечного горна, свитки из Александрийской библиотеки, которые должны были бы сгореть, но не сгорели, потому что были посланы люди спасти их за мгновение до того, как их поглотило бы пламя пожара, уничтожившего библиотеку. Прославленные ткани Элама, секрет которых был утрачен в незапамятные времена. Все это и неисчислимое множество других экспонатов, бесценные сокровищницы предметов, многие из которых сами по себе не были бесценными сокровищами, добытых из недр времени. «Какой же это музей времени?» – подумал Максвелл. Нет, это скорее был музей без времени, место, где сходились все эпохи, где исчезали все хронологические различия, где постепенно собирались все мечты человечества, притворенные в явь, и при этом совершенно новые, сверкающие, созданные только накануне. Тут не приходилось по древним разрозненным обломкам угадывать гипотетическое целое, тут можно было брать в руки и применять орудия, инструменты и приспособления, которые человек создавал и использовал на всем протяжении своего развития. Стоя возле пьедестала с артефактом, Максвелл прислушивался к замирающим шагам сторожа, отправившегося в очередной обход здания. Кэрол удалось-таки провести их в музей, хотя вначале он опасался, что ее план неосуществим. Она позвонила сторожу и сказала, что ей и двум ее сотрудникам необходимо взглянуть на артефакт в последний раз перед тем, как его увезут, и сторож встретил их у маленькой калитки, вделанной в величественные массивные двери, которые широко распахивались в часы, когда музей был открыт для посетителей.
1: «Только вы недолго», – ворчливо предупредил сторож. «Не знаю, может, вас и вообще допускать не стоило».
0: Но Кэрол заверила его, что все будет в порядке, он может ни о чем не беспокоиться, и сторож удалился, шаркая подметками и что-то бормоча себе под нос. Над черным брусом артефакта горели яркие лампы. Максвелл нырнул под бархатный канат, огораживавший пьедестал, вскарабкался и самому артефакту и скорчился рядом с ним, нащупывая в кармане аппарат-переводчик. «Дурацкая догадка», — сказал он себе. Да и никакая это не догадка, а просто нелепая идея, порожденная отчаянием. Он только зря потратит время и поставит себя в глупое положение. Ну а если это маловероятное предположение даже в какой-то мере и подтвердится, все равно изменить он уже ничего не сможет. Завтра Колесник заберет артефакт и вступит во владение библиотекой Хрустальной планеты, а человечество навсегда лишится доступа к знаниям, тщательно и трудолюбиво копившимся 50 миллиардов лет в двух вселенных. К знаниям, которые должны были бы принадлежать Объединенным университетам Земли и могли бы достаться им, а теперь навеки станут собственностью загадочной культуры, которая, возможно, окажется тем потенциальным галактическим врагом, которого Земля всегда опасалась встретить в космосе. Ему не хватило времени. Еще какой-нибудь день или два, и он воспрепятствовал бы этой сделке. Он нашел бы людей, которые его выслушали бы, которые приняли бы меры, но обстоятельства все время складывались против него, а теперь было уже поздно. Максвелл надел на голову аппарат-переводчик, но очки никак не желали опускаться на место. «Дайте я помогу», — сказал Кэрол, и он почувствовал, как ее ловкие пальцы растягивают ремни, прилаживают застежки. Покосившись вниз, он увидел Сильвестра. Тигренок сидел уже у самого пьедестала и скалил зубы на Опа. Перехватив взгляд Максвелла, неандерталец сказал:
1: «Эта тигра чует, что я ее естественный враг. В один прекрасный день она соберется с духом и прыгнет на меня».
0: «Не говорите глупостей», — сердито огрызнулась Кэрол. «Он же просто шаловливый котенок».
1: «Это как посмотреть», — отозвался Оп.
0: Максвелл еще раз подергал очки и надвинул их на глаза. И поглядел на артефакт.

и отражающим любые попытки проникнуть в него извне, ничего не приемлющим и ничего не открывающим, словно он был вещью в себе, инородным телом во Вселенной. Максвелл завертел головой, стараясь найти наиболее удобный угол зрения, чтобы разобраться в том, что увидел. Во всяком случае, это не записи. Нет, это что-то совсем другое. Он нащупал винт фокусировки и попробовал изменить настройку. «В чем дело?» — спросила Карл. «Не понимаю». И в то же мгновение он понял и увидел. В уголке бруса виднелась лапа, покрытая радужной пленкой или кожей, или чешуей с когтями, сверкающими, как алмазы. И эта лапа шевелилась и дергалась, словно стараясь высвободиться и дотянуться до него. Максвелл вздрогнул, инстинктивно отпрянул и вдруг почувствовал, что падает. Он попытался увернуться так, чтобы не удариться затылком. Его плечо задело бархатные канаты, стойки с грохотом опрокинулись на пол. Однако канат успел спружинить, и Максвелл упал на пол, чуть не сломав ключицу, но зато его голова не коснулась каменного пола. Он рывком сдвинул очки в сторону, чтобы освободить глаза. Артефакт над ним стремительно изменялся. Из сгустка тьмы возникло что-то. Свивалось и билось в судорожном стремлении вырваться на свободу. Что-то живое, полное буйной энергии, ослепительно прекрасное. Изящная, вытянутая вперед голова. Зубчатый гребень, сбегающий от лба к шее и спине. Могучая грудь, продолговатое туловище с полусложенными крыльями, красивые изогнутые передние лапы с алмазными когтями. Сказочное создание сверкало и переливалось всеми цветами радуги в ярком свете ламп, нацеленных на артефакт. Вернее, на то место, где раньше был артефакт. И каждая сияющая чешуйка была зеркальцем, отражающим пучки бронзовых, золотых, оранжевых и голубых лучей. «Дракон», — подумал Максвелл. «Дракон, возникший из черноты артефакта». Дракон, наконец обретший свободу после миллионов лет заключения в сгустке мрака. Дракон! После стольких лет поисков, размышлений, неудач, он все-таки увидел живого дракона. И совсем не такого, каким он нарисовался его воображению. Не прозаическое создание из плоти и чешуи, но великолепнейший символ. Символ дней рассвета хрустальной планеты, а может быть и всей той вселенной, которая канула в небытие, уступая место новой нашей вселенной. Древний, легендарный современник тех странных, необыкновенных рас, захеревших с жалкими потомками, которых были гоблины, тролли, феи и банши. Существо, название которого передавалось от отца к сыну тысячами и тысячами поколений, но которого до этой минуты не видел ни один человек. Возле одной из упавших стоек замер Ок с ужасом и удивлением, глядя вверх. Его кривые ноги были полусогнуты, точно он окаменел, готовясь к прыжку. Окорокообразные руки свисали по бокам, пальцы были искривлены, как когти. Сильвестр припал к полу, разинув пасть и ощерив клыки. На его ногах под густым мехом вздулись узлы мышц. Он был готов нападать и защищаться. На плечо Максвелла легла ладонь, и он резко повернулся. «Это дракон?» — спросила Кэрол. Ее голос был странен. Точно она боялась этого слова. Точно лишь с большим трудом заставила себя произнести его. Она глядела не на Максвелла, а вверх на дракона, который, по-видимому, уже закончил свою трансформацию. Дракон дернул длинным гибким хвостом, и Оп неуклюже припал к полу, увертываясь от удара. Сильвестр яростно зашипел и пополз вперед. «Сильвестр, не смей!» — крикнул Максвелл. Он поспешно кинулся вперед на четвереньках и ухватил Сильвестра за заднюю лапу. «Да скажите ему кто-нибудь!» — потребовал Максвелл, поворачиваясь к Кэрол. «Если этот идиот сцепится с ним, произойдет черт знает что!» «Сильвестр, опа, не тронет! Можете не опасаться!»

0: тут заметил дракона. Он взвизгнул и кинулся на утек. Дракон неторопливо затрусил за ним, с любопытством вытягивая шею. Его продвижение по залу музея сопровождалось грохотом и звоном. «Если мы не уберем его отсюда», — заявил Максвелл, «скоро тут не останется ни одного целого экспоната. При таких темпах ему на это потребуется не больше 15 минут. Он сотрет весь музей в порошок. И ради всего святого, оп, не выпусти Сильвестра, нам только не хватает боя тигра с драконом». Он поднялся с пола, снял с головы аппарат и сунул его в карман.
1: «Можно открыть дверь», — предложила Кэрол, «и выгнуть его наружу. Я знаю, как опираются большие двери».
0: «Оп, а ты умеешь пасти драконов?» — осведомился Максвелл. Дракон тем временем добрался до последнего зала и повернул назад.
1: «Оп!» – попросила Кэрол. «Помогите мне, тут нужна сила!»
0: «А тигр как же?» «Предоставь его мне», – распорядился Максвелл. «Может быть, он возьмет себя в руки и вообще послушается меня». Приближение дракона было отмечено новыми взрывами треска и грохота. Максвелл застонал. «Шарп убьет его за это, и с полным правом. Хотя они и друзья, но музей разгромлен, а артефакт преобразился в буйствующее многотомное чудовище». Максвелл осторожно направился туда, откуда донесся очередной грохот. Сильвестр последовал за ним, припадая к полу. В темноте Максвелл с трудом различил очертания дракона, плутающего среди стендов.
2: «Хороший, хороший дракошечка, умница», — сказал Максвелл. «Легче на поворотах, старина».
0: Это прозвучало довольно глупо и неубедительно, но как вообще полагается разговаривать с драконами? Сильвестр испустил хриплое рычание. «Хоть ты-то не суйся», — серьезно сказал Максвелл. «И без тебя все так скверно, что дальше некуда».
2: «А где сторож?» — подумал он.
0: «Наверное, звонит в полицию, так что гроза может разразиться с минуты на минуту». Позади раздалось поскрипывание открывающихся створок огромной двери. Хоть бы дракон подождал, пока они совсем откроются. Тогда его, возможно, удастся выгнать из музея. «Да, но дальше-то что?» Максвелл содрогнулся при мысли о том, как гигантское чудовище начнет резвиться на улицах городка и в академических двориках. «Может быть, все-таки лучше оставить его в заперти?» Он замер в нерешительности, взвешивая минусы запертого дракона по сравнению с минусами дракона на свободе. Музей так разнесен вдребезги, а потому довершение этого разгрома, пожалуй, все-таки предпочтительнее того, что может натворить дракон в городе. Створки продолжали поскрипывать, расходясь. Дракон, до тех пор передвигавшийся легкой рысцой, вдруг припустил галопом в их сторону. Максвелл стремительно повернулся, вопя: «Двери! Закройте двери!» и еле успел отскочить с пути мчащегося дракона. Створки остались полуоткрытыми, а Кэрол и Оп метнулись в разные стороны, стараясь предоставить как можно больше пустого пространства для надвигающегося на них чудовища, которому явно хотелось погулять. По залам музея прокатился громовой рык, и Сильвестр помчался вдогонку за убегающим драконом. Прижавшись к стене, Кэрол кричала: «Сильвестр, прекрати! Не смей, Сильвестр! Не смей!» На бегу дракон нервно хлестал гибким хвостом. Разлетались витрины и столы, волчками крутились статуи. Дракон стремился к свободе, оставляя позади себя хаос и разрушение. Максвелл со стоном бросился за Сильвестром и драконом, хотя сам не понимал, что он, собственно, собирается сделать. Меньше всего ему хотелось схватать дракона за хвост. Дракон достиг дверей и прыгнул. Прыгнул высоко в воздух, разворачивая крылья, которые загремели, как паруса под ветром. Максвелл резко остановился в дверях, чуть не потеряв равновесие. На нижней ступеньке крыльца Сильвестр, также с усилием затормозив, теперь тянулся всем телом вверх, негодующе рыча на летящего дракона. Это было ошеломительное зрелище. Лунный свет играл на поднимающихся и опускающихся крыльях алыми, с золотыми и голубыми огнями, вспыхивал на тысячах полированных чешуек, и казалось, что в небе дрожит многоцветная радуга. Из дверей выскочили Кэрол с Опом и тоже задрали головы.
2: «Как красиво», — сказала Кэрол.
0: «Да, не правда ли?» — отозвался Максвелл. И только тут он полностью осознал смысл случившегося. Артефакта больше не существовало, и Колесник лишился своей покупки. Но и он уже не мог представить хрустальной планете требуемую цену. Цепь событий, начавшаяся с дублирования его волновой схемы, когда он направлялся в систему енотовой шкуры, оборвалась. И если бы не эта летящая в небе радуга, можно было бы считать, что вообще ничего не произошло. Дракон взмывал все выше, описывая расширяющиеся круги, и казался теперь многоцветным пятном.
3: «Вот так», — уныло сказал Оп. «Что мы предпримем теперь?»
0: «Это я во всем виновата», — пробормотала Кэрол.
3: «Виноватых тут нет», — возразил Оп. «Неумолимый ход событий, и все».
0: «Ну, во всяком случае, мы сорвали Харлоу его продажу», — заметил Максвелл.
4: «То да», — сказал голос позади них. «Не будет ли кто-нибудь так любезен объяснить мне, что здесь происходит?»
0: Они обернулись.

0: В дверях музея стоял Харлоу Шарп. В зале теперь горели все лампы, его фигура выделялась в светлом прямоугольнике дверей четким черным силуэтом. «Музей разгромлен», — сказал Шарп. «Артефакт исчез, а тут я вижу вас двоих, как я мог бы предугадать заранее. Мисс Хэмптон, я удивлен. Я никак не ожидал найти вас в таком дурном обществе. Впрочем, этот ваш бешеный коп...» «Пожалуйста, не примешивайте сюда Сильвестра», — воскликнула она. «Он тут ни при чем».
1: «Так как же, Пит?» — спросил Шарп. Максвелл помотал головой. «Мне трудно объяснить».
0: «Я так и предполагал», — сказал Шарп. «Когда ты разговаривал со мной сегодня вечером, ты уже имел в виду все это».
1: «Нет, непредвиденная случайность».
0: «Дорогостоящая случайность», — заметил Шарп. «Может быть, тебе будет интересно узнать, что ты затормозил работу института времени лет на 100, если не больше. Правда, если вы просто унесли артефакт и где-то его припрятали, это еще можно исправить. В таком случае даю вам, мой друг, ровно 5 секунд на то, чтобы вы мне его вернули».
1: Максвелл судорожно глотнул.
0: «Я не уносил Харлоу. Я к нему даже не прикасался. Я сам не понимаю, что произошло. Он превратился в дракона».
1: «Во что?»
0: «В дракона. Не пойми же, Харлоу».
1: «Ага», — воскликнул Шарп.
0: «Ты ведь всегда бредил драконами и в систему енотовой шкуры отправился подыскать себе дракона. И вот теперь ты им обзавелся. Надеюсь, не завалящим каким-нибудь».
2: «Он очень красивый», — сказала Кэрол. «Золотой и сияющий».
0: «Чудесно». «Нет, просто замечательно. Мы все можем разбогатеть, таская его по ярмаркам. Организуем цирк и сделаем дракона гвоздем представления. Я уже вижу анонс. Большими такими буквами. Единственный в мире дракон».
2: «Его же здесь нет», — объяснила Кэрол. «Он взял и улетел».
0: «Оп! А вы почему молчите?» — поинтересовался Шарп.
1: «Что с вами произошло? Обычно вы гораздо разговорчивее. Что случилось?»
0: «Я глубоко огорчен», — пробормотал Оп.
1: Шарп отвернулся от неандертальца и посмотрел на Максвелла.
0: «Пит», — сказал он, — «возможно, ты все-таки понимаешь, что ты натворил. Сторож позвонил мне, я хотел вызвать полицию, но я велел ему подождать, пока я сам не посмотрю, что произошло. Правда, ничего подобного я все-таки не ожидал. Артефакт исчез, и значит, я не могу вручить его покупателю и должен буду вернуть деньги».
1: «И какие деньги? А чуть ли не половина экспонатов разбита в дребезги».
2: «Их разбил дракон», — объяснил Максвелл, — «прежде чем мы успели его выпустить».
0: «Ах, так вы его выпустили? Он не сам удрал, а вы его выпустили. Но он же громил музей, мы совсем растерялись. Ну и, Пит, скажи мне только честно, а был ли дракон?»
1: «Да, был.
0: Его заключили в артефакт, но возможно, что артефакт — это был он. Не спрашивай меня, как это было сделано, скорее всего, с помощью чар».
1: «Ах, чар.
0: Но чары существуют, Харлоу. Я не знаю принципы их действия, хотя я много лет занимался их изучением, и мне так и не удалось узнать ничего конкретного».
1: «Мне кажется, — сказал Харлоу, — здесь кое-чего не хватает. Вернее, кое-кого. Еще одной личности, без которой не обходится ни один скандал.
0: Оп, скажите, будьте так добры, где дух, ваш ближайший и дражайший друг?»
1: Оп покачал головой. «Разве за ним уследишь, постоянно куда-нибудь исчезает».
0: «И это еще не все», — продолжал Шарп. «Есть еще одно обстоятельство, которое нам следует прояснить. Пропал Шекспир. Не мог бы ли кто-нибудь из вас пролить свет на это исчезновение?»
1: «Он некоторое время был с нами», — сказал Оп. «Мы как раз собирались поужинать, но вдруг он перепугался и удрал.
0: Это случилось в тот момент, когда дух припомнил, что он дух Шекспира. Вы же знаете, как он все эти годы мучился от того, что не знал, чей он дух».
1: Медленно, постепенно Шарп опустился на верхнюю ступеньку и медленно, постепенно обвел их взглядом. «Ничего», — сказал он. «Ну ничего вы не упустили, начав губить Харлоу Шарпа. Вы прекрасно справились со своей задачей».
3: «Мы не собирались вас губить», — возразил Поп. «Мы питаем к вам самые лучшие чувства. Но просто все пошло в крив и в кость. Да так и не остановилось».
1: «Я имею полное право», — сказал Шарп, — «подать на вас суд для взыскания всех убытков музея. Я должен был бы потребовать судебного постановления. И будьте спокойны, я его добился бы.
0: И оно обязало бы вас всех работать на институт времени до скончания ваших дней. Но вы все трое вместе взятые не способны отработать и миллионные доли того, что, во что обошлись институт, ваши сегодняшние развлечения. Поэтому мне нет никакого смысла обращаться в суд. Хотя, полагаю, без полиции обойтись будет нельзя. Я обязан поставить ее в известность. Так что, боюсь, вам всем придется ответить на порядочное число вопросов».
1: «Если бы кто-нибудь только из вас согласился меня выслушать», — пожаловался Максвелл, — «я бы мог все объяснить. Только этого я и добивался с момента моего возвращения на Землю — найти кого-то, кто бы меня выслушал. Я ведь пытался объяснить тебе ситуацию, когда мы говорили вечером».
0: «В таком случае», — заявил Шарп, — «может начать на это объяснение немедленно. Признаюсь, мне будет любопытно их послушать. Пойдемте в мой служебный кабинет, где нам будет уютнее разговаривать. Это ведь близко, через дорогу. Или это вам неудобно? Возможно, вам еще осталось сделать 2-3 завершающих штриха, чтобы окончательно разорить институт времени».
1: «Да нет, пожалуй», — сказал Оп.
2: Насколько могу судить,
4: мы уже все сделали. Все, что было в наших силах.
1: Глава 23.
0: В приемные Шарпа им навстречу поднялся инспектор Дрейтон.
5: «Хорошо, что вы, наконец, пришли, доктор Шарп», — сказал он. «Произошло нечто...»
0: Тут инспектор увидел Максвелла и на мгновение умолк.
5: «А, это вы», — продолжал он после короткой паузы. «Рад вас видеть. Вы все-таки заставили меня погоняться за вами».
0: Максвелл скорчил гримасу.
5: «К сожалению, не могу сказать, инспектор, что ваша радость взаимна».
0: «Уж если он мог без кого-нибудь спокойно обойтись в настоящую минуту», — сказал себе Максвелл, — «то, конечно, без инспектора Дрейтона».
4: «А кто вы, собственно, такой?» — резко спросил Шарп. «По какому праву вы сюда врываетесь?»
5: «Я инспектор службы безопасности. Моя фамилия Дрейтон. Позавчера у меня была короткая беседа с профессором Максвеллом касательно его возвращения на Землю, но, боюсь, осталось еще несколько дней. Ваша помощь нужна мне в связи с совсем другим делом, возникшим довольно неожиданно. Видите ли, я узнал, что профессор Максвелл был в числе гостей на последнем приеме мисс Клейтон, а потому я отправился к ней».
4: «Ничего не понимаю», — перебил Шарп. «Но при чем тут Нэнси Клейтон?»
5: «Право не знаю, Харлоу», — сказала Нэнси Клейтон, выходя из его кабинета. «Я всегда старалась избегать историй. Я просто люблю, когда у меня бывают мои друзья, и, по-моему, в этом нет ничего плохого».
4: «Нэнси, пожалуйста, погоди», — взмолился Шарп. «Объясни сначала, что, собственно, происходит? Зачем ты пришла сюда, и зачем пришел инспектор Дрейтон?»
5: «Из-за Ламберта», — сказала Нэнси.
4: «Из-за художника, который написал эту твою картину?»
5: «У меня их три», — с гордостью сообщила Нэнси.
4: «Но Ламберт умер 500 с лишним лет назад».
5: «Я и сама так думала», — ответила Нэнси. «Но сегодня вечером он пришел ко мне. Говорит, что заблудился».
0: Из кабинета, вежливо отодвинув Нэнси в сторону, вышел мужчина. Высокий, крепкий, белобрысый, с лицом изброжденным глубокими морщинами.
4: «Господа», — сказал он, — «кажется, речь идет обо мне. В таком случае не разрешите ли вы мне принять участие в вашей беседе?»
0: Его произношение производило странное впечатление, но он улыбнулся им всем такой веселой и добродушной улыбкой, что они почувствовали к нему невольную симпатию.
4: «Вы Альберт Ламберт?» — спросил Максвелл. «Никто иной», — ответил Ламберт. «Надеюсь, я вам не помешал, но со мной приключилась большая неприятность». «Только с вами одним?» — осведомился Шарп.
5: «Право не могу сказать», — сказал Ламберт.
0: «Вероятно, неприятности приключаются со множеством людей, однако для каждого в подобном случае вопрос ставится просто: как найти выход из положения?»
4: «Почтеннейший!» — воскликнул Шарп. «Вот над этим-то я и ломаю голову, совсем как вы».
5: «Разве ты не понимаешь, что Ламберт его уже нашел?» — спросил Максвелл у Шарпа. «Он явился именно туда, где ему могут помочь».
4: «На вашем месте, молодой человек», — вмешался Дрейтон, — «я держался бы потише. В тот раз вы меня провели, но теперь вам от меня так просто не отделаться. Сначала вы ответите на некоторые вопросы».
5: «Инспектор», — попросил Шарп, — «ну, пожалуйста, не вмешивайтесь, и без вас голова идет кругом. Артефакт исчез, музей разгромлен, Шекспир пропал».
4: «Но мне-то», — вразумительно сказал Ламберт, — «мне-то нужно всего лишь одно — вернуться домой, в мой 2023 год».
5: «Погодите минутку», — потребовал Шарп, — «вы лезете без очереди, я не...»
4: «Харлоу», — перебил Максвелл, — «я же тебе уже объяснял, не далее, как сегодня вечером. Я еще спросил тебя про Симонсона, не мог же ты забыть?»
5: «Симонсон? Ах, да...»
0: Шарп посмотрел на Ламберта.
5: «Вы тот художник, который нарисовал картину с артефактом».
4: «С каким артефактом?»
5: «Большим черным камнем на вершине холма».
0: Ламберт покачал головой.
5: «Нет, я ее не писал. Но, наверное, еще напишу. Вернее, не могу не написать. Мисс Клейтон показала мне ее, и кисть, несомненно, моя. И хотя не мне бы это говорить, а вещь получилась не дурная».
4: «Значит, вы действительно видели артефакт в юрском периоде?»
5: «Когда-когда?»
4: «200 миллионов лет назад».
5: «Так давно?» – удивился Ламберт. «Впрочем, я так и полагал. Там ведь были динозавры».
4: «Но как же вы не знали? Вы ведь путешествовали во времени».
5: «Беда в том, что, – объяснил Ламберт, – что настройка времени закапризничала. Я больше не способен попадать в то время, в какое хочу».
0: Шарп скинул руки и сжал ладонями виски. Потом отнял руки от головы и проговорил:
4: «Давайте по порядку. Не торопясь. Сначала одно, потом другое, пока во всем не разберемся».
5: «Я ведь объяснил вам», — сказал Ламберт, — «что хочу одного, самого простого. Я хочу вернуться домой».
4: «А где ваша машина времени?» — спросил Шарп.
5: «Где вы ее оставили? Мы могли бы ее наладить».
6: «Я ее нигде не оставлял. Я вообще не могу ее оставить. А она всегда со мной. Она у меня в голове».
4: «В голове?» — взвыл Шарп. «Машина времени в голове, но это же невозможно!»
0: Максвелл посмотрел на Шарпа и ухмыльнулся.
4: «К
5: «Когда мы разговаривали про это сегодня вечером, — сказал он, — ты упомянул, что Симонсон не публиковал никаких сведений о своей машине времени. И вот теперь выясняется...»
6: «Да, я это тебе сказал, — согласился Шарп.
5: Но кто в здравом уме и твердой памяти мог бы заподозрить, что машина времени вживляется в мозг объекта опыта? Это какой-то новый принцип, мы прошли мимо него». Он повернулся к Ламберту. «Вы не знаете, как она действует?»
6: «Не имею ни малейшего представления», — ответил тот. «Мне известно только, что с тех пор, как эту штучку засунули мне в череп, весьма сложная была операция, могу вас заверить, я получил способность путешествовать во времени. Мне нужно было просто подумать о том, куда я хочу попасть, используя определенные несложные координаты, и я оказывался там. Но что-то разладилось, чтобы я точно бегал из эпохи в эпоху, причем совсем не в те, которые я хотел бы попасть».
5: «А ведь в этом есть свои преимущества», — задумчиво произнес Шарп, ни к кому не обращаясь. «Возможность независимых действий и малый объем аппарата несравненно меньше, чем тот, которым пользуемся мы. Иначе ведь нельзя было бы вживить его в мозг и...»
6: «Ламберт, а что вам все-таки про него известно?»
5: «Я уже сказал вам, ничего. Меня совершенно не интересовало, как он работает. Просто Симонсон мой друг и...»
6: «Но почему вы очутились здесь, именно здесь, в данном месте и в данное время?»
5: «Чистейшая случайность. Но попав сюда, я решил, что этот городок выглядит куда цивилизованнее, чем многие из тех мест, куда меня заносило, и начал наводить справки, чтобы сориентироваться. По-видимому, я еще никогда не забирался так далеко в будущее, поскольку почти сразу узнал, что вы тут же уже начали путешествовать во времени, и у вас есть институт времени. Потом я прослышал про свою картину у мисс Клейтон и рассудил, что в этом случае она может отнестись ко мне благожелательно, а потому отправился к ней, в надежде, что она может мне помочь связаться с теми, кто мог бы оказать мне большую любезность, отправив меня домой. А пока я беседовал с ней, пришел инспектор Дрейтон.
6: «Мистер Ламберт», — сказал Нэнси, — «прежде чем вы будете продолжать, я хотел бы задать вам вопрос. Почему вы, когда вы были в Юрском, там, где сказал Харлоу, вы написали эту свою картину?»
5: «Вы забыли», — прервал ей Ламберт, — «что я еще ничего не написал. Правда, у меня есть эскизы, и я надеюсь...»
6: «Ну, хорошо. Так почему, когда вы начнете ее писать, вы не введете в нее динозавров?»
5: «Надеюсь, вложу».
6: «Не было, потому что другие создания, которые есть на картине, их разогнали, и я не написал ни динозавров, ни прочих».
5: «Прочих?» — переспросил Максвелл.
6: «О чем вы говорите? Что это были за прочие?»
5: «Ну, те, на колесах», — ответил Ламберт. Он умолк и обвел взглядом их ошеломленные лица.
6: «Я сказал какую-то неловкость».
5: «Нет-нет, что вы», — успокоила его Кэрол.
6: «Продолжайте, мистер Ламберт. Расскажите нам про этих на колесах».
5: «Вы, наверное, мне не поверите», — сказал Ламберт. «Я не могу вам объяснить, что они были такое. Может быть, рабы? Рабочий скот, носильщики, сервы. По-видимому, они были не машинами, а живыми существами, но они не передвигались не с помощью ног, а с помощью колес и представляли собой что-то вроде гнезда насекомых. Ну, как пчелиный рой или муравейник. Общественные насекомые, по-видимому. Разумеется, я не жду, чтобы вы мне поверили, но даю вам честное слово. Откуда-то издали донесся глухой нарастающий рокот, словно от быстро катящихся колес. Они замерли, прислушиваясь, и поняли, что колеса катятся по коридору. Рокот все приближался, становясь громче и громче. Внезапно он раздался у самой двери, затих на повороте, и на пороге кабинета возник Колесник.
6: «Вот один из них!» — взвизгнул Ламберт. «Что он тут делает?»
5: «Мистер Мармадьюк», — сказал Максвелл, — «я рад снова увидеться с вами».
6: «Нет», — сказал Колесник, — «не мистер Мармадьюк. Так называемого мистера Мармадьюка вы больше не увидите. Он в большой немилости. Он совершил непростительную ошибку».
5: Сильвестр двинулся было вперед, но Оп быстро протянул руку, ухватил его за загривок и не выпустил, как ни старался тигренок вывернуться. «Гуманоид, известный под именем Харлоу Шарп, заключил условия о продаже. Кто из вас Харлоу Шарп?»
6: «Это я», — сказал Шарп.
5: «В этом случае, сэр, я должен спросить вас, как вы думаете выполнить указанные условия?»
6: «Я ничего не могу сделать», — ответил Шарп. «Артефакт исчез и не может быть вам вручен. Ваши деньги, разумеется, будут вам немедленно возвращены».
5: «Этого, мистер Шарп, окажется недостаточно», — сказал Колесник. «Далеко, далеко недостаточно. Мы возбудим против вас преследование по закону. Мы пустим против вас в ход все, чем мы располагаем. Мы сделаем все, чтобы ввергнуть вас в разорение и...»
6: «Ах ты, самоходная тачка!» — вдруг взорвался Шарп. «На какой это закон вы думаете ссылаться? Галактический закон не приложим к таким тварям. И если вы воображаете, что можете являться сюда и угрожать мне...»
5: В проеме двери из ничего возник дух.
7: «Явился, наконец!» — взревел Оп сердито. Где тебя носило всю ночь? Куда ты девал Шекспира?»
4: «Барт в безопасном месте», — ответил дух. «Но у меня другие известия».
5: Рукав его одеяния взметнулся, указывая на колесника.
4: «Его сородичи ворвались в заповедник гоблинов и ловят дракона».
5: «Так значит, они с самого начала охотились именно за драконом», — несколько нелогично подумал Максвелл.
4: «Значит, колесники всегда знали, что в артефакте скрыт дракон». И сам себе ответил: «Да, конечно, знали. Ведь это они сами или их предки жили на Земле в юрский период».
5: «В юрский период на Земле? А в какие времена на разных других планетах?»
4: «Ламберт назвал их сервами, носильщиками, рабочим скотом. Были ли они биологическими роботами, которых создали эти древние существа? А может быть, одомашненными животными, приспособленными с помощью генетической обработки к выполнению определенных функций?»
5: «И вот теперь эти бывшие рабы, создав собственную империю, пробуют завладеть тем, что с некоторым правом могут считать своим. Потому что больше нигде во всем мире, исключая разрозненные и вымирающие остатки белых поселений, не осталось иных следов гигантского замысла освоить новую юную вселенную, о которой мечтала хрустальная планета». «И может быть, — подумал Максвелл, — это наследие и должно принадлежать им. Ибо осуществление этого замысла опиралось на их труд. И не пытался ли умирающий Банши, томимый сознанием давней вины, не пытался ли он искупить прошлое, когда обманул хрустальную планету, чтобы помочь этим бывшим рабам? Или он полагал, что лучше отдать это наследие не чужакам, а существам, которые сыграли свою роль, пусть небольшую, пусть чисто служебную, в подготовке к осуществлению великого замысла, который так и не удалось привести в исполнение?
4: То есть, пока вы стоите здесь и угрожаете мне, — говорил Шарп колеснику, — ваши бандиты...»
7: «Уж он ничего не упустит», — ставил Поп.
4: «Дракон, — сказал дух, — отправился в единственное родное и близкое место, какое ему удалось отыскать на этой планете. Он полетел туда, где живет маленький народец, в надежде увидеть вновь своих сородичей, парящих в лунном свете над речной долиной. И тут на него с воздуха напали колесники, пытаясь прижать его к земле, чтобы там схватить. Дракон доблестно отбивает их атаки, но...»
7: «Колесники не умеют летать», — перебил его Шарп. «И вы сказали, что их там много. Этого не может быть. Мистер Мармадьюк был единственным...»
4: «Возможно, и считается, что они не могут летать», — возразил дух. «Но вот летают же. А почему их много, я не знаю. Может быть, они все время были здесь и прятались. А может быть, пополнение к ним прибывает с передаточных станций».
7: «Ну, этому мы можем положить конец», — воскликнул Максвелл. «Надо поставить в известность транспортников и...»
5: Шарп покачал головой. «Нет. Транспортная система не принадлежит Земле. Это межгалактическая организация. Мы не имеем права вмешиваться».
7: «Мистер Мармадьюк», — сказал инспектор Дрейтон самым официальным своим тоном, «или как бы вас там ни называть, судя по всему, я должен вас арестовать».
4: «Прекратите словоизлияние», — воскликнул дух. «Маленькому народцу нужна помощь».
5: Максвелл схватил стул. «Довольно дурачиться», — сказал он и, занеся стул над головой, обратился к колеснику. «Ну-ка, выкладывайте все на чистоту, иначе я вас в лепешку расшибу».
4: Внезапно из груди колесника высунулись наконечники сопел и раздалось пронзительное шипение. В лицо людям ударила невыносимая вонь, смрад, который бил по желудку, как тяжелый кулак, вызывая мучительную тошноту.
5: Максвелл почувствовал, что падает на пол. Тело перестало ему повиноваться и словно связалось в узлы, парализованные зловонием, которое выбрасывал колесник. Он схватил себя за горло, задыхаясь, жадно глотая воздух, но воздуха не было, был только густой удушливый смрад.
4: Над его головой раздался ужасающий визг, и, перекатившись на бок, он увидел Сильвестра. Цепившись передними лапами в верхнюю часть тела колесника, тигренок рвал когтями мощных задних лап пухлое прозрачное брюхо, в котором извивалась отвратительная масса белесых насекомых.
5: Колеса колесника отчаянно вращались, но с ними что-то произошло. Одно колесо вертелось в одну сторону, а другое — в противоположную, в результате чего колесник волчком вертелся на месте, а Сильвестр висел на нем, терзая его брюхо. Максвеллу вдруг показалось, что они танцуют нелепый стремительный вальс. Чья-то рука ухватила Максвелла за локоть и бесцеремонно поволокла по полу. Его тело стукнулось о порог, и он, наконец, глотнул более или менее чистого воздуха. Максвелл перекатился на живот, встал на четвереньки и с трудом поднялся на ноги. Потом кулаками протер слезящиеся глаза. Вонь достигла и коридора, но тут все-таки можно было хоть как-то дышать.
7: Шарп сидел, привалившись к стене, судорожно кашлял и тер глаза. Кэрол скорчилась в углу. Оп, согнувшись в три погибели, тащил из отравленной комнаты бесчувственную Нэнси, а оттуда по-прежнему доносился свирепый визг саблезубого тигра, расправляющегося с врагом.
4: Максвелл, пошатываясь, побрел к Кэрол, поднял ее, скинул на плечо, как мешок, повернулся и заковылял по коридору к выходу.
7: Шагов через 20 он остановился и оглянулся. В этот момент из двери приемной выскочил Колесник. Он, наконец, стряхнул с себя Сильвестра, и оба колеса вращались теперь в одну сторону. Он двигался по коридору, выписывая фантастические вензеля, прихрамывая, если только существо на колесах способно прихрамывать, натыкаясь на стены. Из огромные прорехи в его животе на пол сыпались какие-то маленькие белые крупинки. В шагах в 10 от Максвелла Колесник упал, потому что одно из колес, ударившись о стену, прогнулось. Медленно, с каким-то странным достоинством, Колесник перевернулся, и из его живота хлынул поток насекомых, образовавших на полу порядочную кучу. По коридору крадущейся походкой скользил Сильвестр. Он припадал на брюхо, вытягивал морду и осторожными шажками подбирался к своей жертве. За тигренком шел Оп, а за неандертальцем все остальные.
4: «Вы могли бы спустить меня на пол», — сказала Кэрол.
7: Максвелл бережно опустил ее и помог встать на ноги. Она прислонилась к стене и негодующе заявила.
4: «По-моему, трудно придумать более нелепый способ переноски. Тащить женщину, как узел с тряпьем. Где ваша галантность?»
7: «Прошу прощения», — сказал Максвелл. «Мне, конечно, следовало оставить вас на полу». Сильвестр остановился и, вытянув шею, обнюхал Колесника. Он наморщил нос, и на его морде было написано брезгливое недоумение. Колесник не подавал никаких признаков жизни. Сильвестр удовлетворенно попятился, присел на задние лапы и принялся умываться. На полу возле неподвижного Колесника копошилась куча насекомых. Около десятка их ползло к выходу. Шарп быстро прошел мимо Колесника. «Идемте», — сказал он. «Надо выбраться отсюда». В коридоре все еще висела отвратительная вонь.
4: «Ну что произошло?» — жалобно спросила Нэнси. «Почему мистер Мармадюк?»
8: «Горстка жуков-вонючек, и ничего больше», — объяснил ей Оп. «Нет, вы подумайте, галактическая раса жуков-вонючек, и они нагнали на нас страху!»
7: Инспектор Дрейтон встал поперек коридора.
8: «Боюсь», — сказал он внушительно, — «что вам всем придется пойти со мной. Мне понадобятся ваши показания».
4: «Показания?» — злобно повторил Шарп. «Да вы что, с ума сошли? Какие там показания, когда дракон на воле и...»
8: «Но ведь был убит внеземлянин», — возразил Дрейтон. «И не простой внеземлянин, а представитель наших возможных врагов. Это может привести к таким непредсказуемым последствиям, что...» «Да, запишите просто. Убит диким зверем», — посоветовал Оп.
4: «Оп, как вы смеете?» — вспылила Кэрол. «Сильвестр совсем не дикий. Он ласков, как котенок, и он вовсе не зверь».
8: «А где дух?» — спросил Максвелл, оглядываясь. «Смылся», — ответил Оп. «Его обычная манера, когда дело начинает пахнуть керосином. Трус он, больше ничего».
4: «Но он же сказал...»
8: «Правильно», — отозвался Оп. «И мы напрасно тратим время. Отулу нужна помощь».
7: Глава 24. Мистер Отул ждал их у шоссе.
9: «Я знал, что вы не примените прибыть», — приветствовал он, едва они сошли с полосы. «Дух сказал, что разыщет вас и оповестит, а нам безотлагательно потребен кто-то, кто сумеет вразумить троллей, которые припрятались в мосту, бессмысленно бормочут и не слушают никаких доводов».
7: «Но при чем здесь тролли?» — спросил Максвелл. «Хоть раз в жизни не могли бы вы забыть про троллей?»
9: «Тролли?» — возразил мистер Отул. «Как они не подлы, одни лишь способны оказать нам помощь. Они ведь единственные, кто, не вкусив плодов цивилизации с ее множеством удобств, сохранили сноровку в колдовстве былых времен, и специализируются они на самых черных, самых вредных чарах. Феи, естественно, также хранят заветы старины, но их волшебство направлено лишь на все доброе, а доброта – это не то, в чем мы нуждаемся сейчас».
7: «Не могли бы вы объяснить нам, что, собственно, происходит?» – попросил Шарп. Дух испарился, ничего толком не сказав.
9: «С удовольствием», — ответил гоблин. «Но прежде отправимся в путь, не мешкая, и я поведаю вам все обстоятельства на ходу. Нам не осталось времени, чтобы терять его зря, а тролли упрямы, и много потребуется убеждений, дабы они согласились помочь нам. Они засели в обомшелых камнях своего дурацкого моста и хихикают, как умалишенные. Хотя, как ни горька такая правда, но этим грязным троллям шататься... им лишаться-то нечего».
7: Они начали гуськом подниматься вверх по узкому оврагу, разделявшему две гряды холмов. Небо на востоке посветлело, но на тропинке, вьющейся среди кустов под густыми деревьями, было совсем темно. Там и сям уже звучал щебет просыпающихся птиц, а где-то на холме верещал енот.
10: «Дракон прилетел к нам», — рассказывала Тул, «в единственное место на земле, где он еще мог найти близких себе. А колесники, которые в древние времена назывались совсем по-другому, напали на него, как метлы, летящие боевым строем. Нельзя позволить, чтобы они принудили его спуститься на землю, ибо тогда они без труда изловят его и утащат к себе. И поистине он сражается доблестно и отражает их натиск, но он начинает уставать. И нам надо поторопиться, если мы хотим поспособствовать ему в тяжкую минуту».
7: «И вы рассчитываете, — сказал Максвелл, — что тролли сумеют остановить колесников в воздухе, как они остановили автолет?»
10: «Вы догадались, друг мой, именно это я и замыслил. Но поганцы-тролли задумали погреть здесь руки».
7: «Я никогда не слышал, что колесники умеют летать», — сказал Шарп. «Все, которых я видел, только катались по твердой земле».
10: «Умение их не перечесть», — ответил Отул. «Они способны сотворять из своих тел разные приспособления, которые ни назвать, ни вообразить невозможно. Трубки, чтобы выбрасывать гнусный газ, пистолеты, чтобы поражать врагов смертоносными громами, реактивные двигатели для метел, что движутся с дивной быстрой. И всегда они замышляют только подлости и зло. Сколько ни прошло веков, а они все еще полны злобы и мести, затаились в глубинах вселенной, лелея и вынашивая в своих смрадных умах планы, как стать тем, чем им никогда не стать, ибо они всегда были только слугами, и слугами они останутся».
7: «Но к чему нам возиться с троллями?» — растерянно спросил Дрейнот. «Я бы мог вызвать орудия и самолеты».
10: «Не валяйте дурака», — сердито ответил Шарп. «Мы их пальцем тронуть не можем. Нам необходимо обойтись без инцидента. Люди не могут вмешиваться в дело, которое обитатели холмов и их прежние служители должны разрешить между собой».
3: «Но ведь тигр уже убил?»
10: «Тигр, а не человек. Мы можем...»
7: «Сильвестр только защищал нас», — вмешалась Кэрол. «Нельзя ли идти не так быстро?» — взмолилась Нэнси. «Я не привыкла».
4: «Обопритесь на мою руку», — предложил Ламберт. «Тропа тут действительно очень крута».
11: «Знаешь, Пит», — радостно сказала Нэнси, «мистер Ламберт согласился погостить у меня год-другой и написать для меня несколько картин. Как мило с его стороны, не правда ли?»
7: «Да», — сказал Максвелл, — «да, конечно».
12: Тропа, которая до сих пор велась вверх по склону, тут круто пошла вниз к оврагу, усыпанному огромными камнями, в полусвете раннего утра, напоминающими приготовившихся к прыжку горбатых зверей. Через овраг был переброшен мост, казалось, доставленный сюда прямо из одной из дорог Средневековья. Поглядев на него, Максвелл усомнился, действительно ли его построили всего несколько десятилетий назад, когда создавался заповедник. И неужели, подумал он, прошло всего двое суток с того момента, когда он вернулся на землю и попал прямо в кабинет инспектора Дрейтона. За этот срок произошло столько событий, что они, казалось, никак не могли вместиться в 48 часов. И столько произошло и продолжает происходить самого невероятного. Но от исхода этих событий, возможно, зависели судьбы человечества и союза дружбы, которые человек создал среди звезд. Он попытался вызвать в своей душе ненависть к колесникам, но ненависти не было. Они были слишком чужды людям, слишком от них далеки, чтобы внушать ненависть. Они представляли собой некую абстракцию зла, а не злых и ожесточенных существ, когда, как он прекрасно понимал, это не делало их менее опасными. Например, тот, другой, Питер Максвелл. Его, конечно, убили колесники. Ведь там, где его нашли, в воздухе чувствовался странный отвратительный запах. И теперь, после тех нескольких минут в кабинете Шарпа, Максвелл легко представил себе, что это был за запах. А убили его колесники, потому что, по их сведениям, первым на Землю должен был вернуться Максвелл, попавший на хрустальную планету. И убив его, они рассчитывали помешать ему сорвать переговоры, которые они вели о покупке артефакта. Когда же появился второй Максвелл, они уже не рискнули прибегать к такому опасному средству вторично, а потому мистер Мармадьюк попытался подкупить его. И тут Максвелл вспомнил, какую роль сыграл во всем этом Монти Черчилл, и, обещая себе по завершении нынешнего дня, каким бы ни казался исход, отыскать его и скрупулезно свести с ним счеты по всем статьям. Тем временем они приблизились к мосту, прошли под ним и остановились.
10: «Эй, вы, ничтожные тролли!» — завопил мистер Отул, обращаясь к безмолвным камням. «Нас много пришло сюда побеседовать с вами!»
7: «Ну-ка замолчите», — сказал Максвелл, обращаясь к Отулу. «И вообще не вмешивайтесь. Вы же не ладите с троллями».
10: «А кто?» — возмущенно спросил Отул. «Поладить с ними может. Упрямцы без чести они, и разум со здравым смыслом равно им чужд».
7: «Замолчите, и ни слова больше», — повторил Максвелл.
12: Все они умолкли, и вокруг воцарилась глубокая тишина нарождающегося утра. А потом из-под дальнего конца моста донесся пискливый голос.
13: «Кто тот?» – спросил голос. «Если вы пришли помыкать нами, мы не поддадимся. Крикун Отул все эти годы помыкал нами и поносил нас, и больше мы терпеть не будем».
12: «Меня зовут Максвелл», – ответил Максвелл невидимому парламентеру. «Я пришел не помыкать вами, я пришел просить о помощи».
13: «Максвелл, добрый друг Отула».
12: «Добрый друг любого из вас и каждого из вас. Я сидел с умирающим Банши, заменяя тех, кто не захотел прийти к нему в последние минуты».
13: «И все равно ты пьешь с Отулом, да-да, и разговариваешь с ним, да, и веришь его напраслине».
12: Отул выскочил вперед, подпрыгивая от ярости.
13: «Вот это я вам в глотки вобью!» – взвизгнул он. «Дайте мне только наложить лапы на их мерзкие шеи!»
12: Он внезапно умолк, потому что Шарп ухватил его сзади за штаны и поднял, не обращая внимания на его бессвязные гневные вопли.
14: «Валяй!» – сказал Шарп Макслову. «А если этот бахвальщик еще посмеет рот раскрыть, я окуну его в первую попавшуюся лужу».
12: Сильвестр подобрался к Шарпу, вытянул морду и начал изящно обнюхивать болтающегося в воздухе Отула. Гоблин замахал руками, как ветряная мельница.
13: «Отгоните его!» – взвизгнул он.
14: «Он думает, что ты мышь», – объяснил Оп.
13: «И взвешивает, стоишь ли ты хлопот».
12: Шарп попятился и пнул Сильвестра в ребра. Сильвестр с рычанием отскочил.
13: «Харлоу Шарп!» – закричала Кэрол, кидаясь к нему. «Если вы позволите себе еще раз ударить Сильвестра, я...»
14: «Да заткнитесь же!» – вне себя от бешенства крикнул Максвелл.
13: «Все заткнитесь! Дракон там бьется из последних сил, а вы тут затеваете свары!»
12: Все замолчали и отошли в сторону. Максвелл выдержал паузу, а потом обратился к троллям.
15: «Мне неизвестно, что произошло раньше», – сказал он. «Я не знаю причины вашей ссоры, но нам нужна ваша помощь, и вы должны нам помочь. Я обещаю вам, что все будет честно и справедливо, но если вы не поведете себя разумно, мы проверим, что останется от вашего моста после того, как в него заложат два заряда взрывчатки».
12: Из-под моста донесся тихий писклявый голосок.
13: «Но ведь мы только всего и хотели. Мы только всего и просили, чтобы Крикун Отул сварил нам бочонок сладкого октябрьского эля».
12: «Это правда?» – спросил Максвелл, оглядываясь на гоблина. Шарп поставил Отула на землю, чтобы тот мог ответить.
13: «Это же будет неслыханное нарушение всех прецедентов!» – возопил Отул. «Вот что это такое! С незапамятных времен только мы, гоблины, варим радующий сердце эль и сами его выпиваем. Мы не можем сварить больше, чем мы можем выпить. А если сварить его для троллей, тогда и феи потребуют».
14: «Но ты же знаешь», – перебил его Оп, – «что феи не пьют эля. Они ничего не пьют, кроме молока. И эльфы тоже».
13: «Из-за вас нас всех умучит жажда!» – вопил Отул. «Неизмеримый, тяжкий труд мы тратим, чтобы сварить его столько, сколько нужно нам, и времени, и размышлений, и усилий».
14: «Если вопрос только в производительности», – вмешался Шарп, – «то ведь мы могли бы вам помочь».
12: Мистер Отул в бешенстве запрыгал на месте.
13: «А жучки?» – неистовствовал он. «А что будет с жучками? Вы не допустите их в эль, я знаю, пока он будет бродить. Уж эти мне гнусные правила санитарии и гигиены. А чтобы октябрьский эль удался на славу, в него должны падать жучки, и всякая другая пакость, ни то душистости в нем той не будет».
14: «Мы набросаем в него жучков», – пообещал Оп. «Наберем целое ведро и высыпем в чан».
12: Отул захлебывался от ярости.
13: «Невежество!» – визжал он. «Жуков ведрами в него не сыплют, жуки сами падают в него с дивной избирательностью и...»
12: Его речь завершилась булькающим визгом и воплем Кэрол.
13: «Сильвестр, не смей!»
12: Отул, болтая руками и ногами, свешивался из пасти Сильвестра, который задрал голову так, что ноги гоблина не могли дотянуться до земли. Оп с хохотом повалился на пожухлую траву, колотя по ней кулаками.
13: «Он думает, что Отул – это мышка!» – вопил неандерталец. «Вы посмотрите на эту кисоньку! Она поймала мышку!»
12: Сильвестр держал Отула очень осторожно, раня только его достоинство. Он почти не сжимал зубов, но огромные клыки не позволяли гоблину вырваться. Шарп занес ногу для пинка.
13: «Нет!» – крикнула Кэрол. «Только посмейте!»
12: Шарп в нерешительности застыл на одной ноге.
15: «Оставь, Харлоу», – сказал Максвелл. «Пусть себе играет с Отулом. Он ведь так отличился сегодня у тебя в кабинете, что заслужил награду».
13: «Хорошо!» – в отчаянии завопил Отул. «Мы сварим им бочонок эля. Два бочонка!» «Три!» –
12: пискнул голос из-под моста.
13: «Ладно, три!» – крикнул гоблин.
12: «И без увиливаний?» – спросил Максвелл.
13: «Мы, гоблины, никогда не увиливаем!» – заявил Отул.
7: «Ладно, Харлоу», — сказал Максвелл, — «дай ему хорошего пинка». Шарп снова занес ногу, Сильвестр отпустил Утула и попятился. Из моста хлынул поток троллей. Возбужденно вопя, они кинулись на холм. Люди начали взбираться по склону вслед за троллями. Кэрол, которая шла впереди Максвелла, споткнулась и упала. Он помог ей подняться, но она вырвала у него руку и повернулась к нему, пылая гневом.
11: «Не смейте ко мне прикасаться и разговаривать со мной не смейте. Вы велели Харлоу дать Сильвестру хорошего пинка и накричали на меня, сказали, чтобы я заткнулась».
7: Она повернулась и бросилась вверх по склону почти бегом. Максвелл несколько секунд ошеломленно смотрел ей вслед, а потом начал карабкаться прямо на обрыв, цепляясь за кусты и камни. С вершины холма донеслись радостные вопли, и Максвелл увидел, как с неба, бешено вращая колесами, скатился большой черный шар, и под треск ломающихся веток исчез в лесу справа от него. Он остановился, задрал голову и увидел, что над вершинами деревьев два черных шара мчатся прямо навстречу друг другу. Они не свернули в сторону, не снизили скорость. Столкнувшись, они взорвались. Максвелл проводил взглядом кувыркающиеся в воздухе обломки. Через секунду они дождем обрушились на лес. Вверху на обрыве все еще слышались радостные крики, и вдали у вершины холма, вздымающегося по ту сторону оврага, что-то скрытое от его взгляда тяжело ударилось о землю. Максвелл полез дальше. Вокруг никого не было. «Вот и кончилось», — сказал он себе. «Тролли сделали свое дело, и дракон может теперь опуститься на землю». Максвелл усмехнулся. Сколько лет он разыскивал дракона, и вот, наконец, дракон. Но так ли все просто? Что такое дракон, и почему он был заключен в артефакт или превращен в артефакт, или что там с ним сделали? Странно, что артефакт сопротивлялся любым воздействиям, не давая проникнуть в себя, пока он не надел переводящий аппарат и не посмотрел на черный брус сквозь очки. Так что же высвободило дракона из артефакта? Несомненно, переводящий аппарат дал к этому какой-то толчок, но самый процесс оставался тайным. Впрочем, тайны, известные обитателям хрустальной планеты в числе многих и многих других, еще скрытых от жителей новой вселенной. Да, но случайно ли переводящий аппарат попал в его чемодан? Не положили ли его туда для того, чтобы он вызвал то превращение, которое вызвал? И вообще, действительно ли это был переводящий аппарат или совсем иной прибор, которому придали тот же внешний вид? Максвелл вспомнил, что одно время он раздумывал, не был ли артефакт богом маленького народца или тех неведомых существ, которые на заре земной истории вступали в общение с маленьким народцем. Так, может быть, он не ошибся. Не был ли дракон богом из каких-то невообразимо древних времен? Он снова начал карабкаться на обрыв, но уже не торопясь, потому что спешить больше было некуда. Впервые после того, как он возвратился с хрустальной планеты, его оставило ощущение, что нельзя терять ни минуты. Максвелл уже достиг подножия холма, когда вдруг услышал музыку. Сперва тихую и приглушенную, что он даже усомнился, не чудится ли она ему. Он остановился и прислушался. Да, это, несомненно, была музыка. Из-за горизонта высунулся краешек солнца, ослепительный сноп лучей озарил вершины деревьев на склоне над ними, и они заиграли всеми яркими красками осени. Но склон под ним все еще был погружен в сумрак. Максвелл стоял и слушал. Музыка была, как звон серебряной воды, бегущей по счастливым камням. Неземная музыка. Музыка фей. Да-да, слева от него на лужайке фей играл их оркестр. Оркестр фей. Феи, танцующие на лужайке. Он никогда еще не видел этого, и вот теперь ему представился случай. Максвелл свернул влево и начал бесшумно пробираться к лужайке. «Пожалуйста», — шептал он про себя, — «ну, пожалуйста, не исчезайте. Не надо меня бояться. Пожалуйста, останьтесь и дайте посмотреть на вас». Он подкрался уже совсем близко, вон за этим валуном. А музыка все не смолкала. Максвелл на четвереньках пополз вокруг валуна, стараясь не дышать. И вот он увидел. Оркестранты сидели рядком на бревне у опушки и играли. А утренние лучи солнца блестели на их радужных крылышках на сверкающих инструментах. На лужайке феи не было. Там танцевала только одна пара, которую Максвелл никак не ожидал увидеть в этом месте. Две чистые и простые души, каким только и дано танцевать под музыку фей. лицом друг к другу, двигаясь в такт волшебной музыки, на лужайке плясали дух и Вильям Шекспир.
16: Глава 25, заключительная.

0: Дракон расположился на зубчатой стене замка, и солнце озаряло его многоцветное тело. Далеко внизу, в долине река Висконсин, синее, как уже забытое летнее небо, струило свои воды между пламенеющими лесными чащами. Со двора замка доносились звуки веселой пирушки. Гоблины и тролли, на время забыв вражду, пили октябрьский эль, гремя огромными кружками по столам, которые ради торжественного случая бы не вынесены из зала, и распевали древние песни, сложенные в те далекие времена, когда такого существа, как человек, еще не было в помине. Максвелл сидел на ушедшем в землю валуне и смотрел на долину. В 10 шагах от него, там, где обрыв круто уходил на 100 с лишним футов вниз, рос старый искривленный кедр, искривленный ветрами, проносившимися по этой долине несчетное количество лет. Его кора была серебристо-серой, хвоя светло-зеленой и душистой. Ее бодрящий аромат доносился даже до того места, где сидел Максвелл. «Вот все и кончилось благополучно», — сказал он себе. Правда, у них нет артефакта, который можно было бы предложить обитателям хрустальной планеты в обмен на их библиотеку, но зато вон там, на стене замка, лежит дракон, а, возможно, именно он и был настоящей ценой. Но если и нет, колесники проиграли, а это, пожалуй, даже еще важнее. Все получилось отлично. Даже лучше, чем он мог надеяться, если не считать того, что теперь все на него злы. Кэрол, потому что он сказал, чтобы Харлоу пнул Сильвестра, ее попросил заткнуться. Отул, потому что он оставил его в пасти Сильвестра и тем принудил уступить троллям. Харлоу наверняка еще не простил ему сорванную продажу артефакта и разгром музея. Но, может быть, заполучив назад Шекспира, он немного отойдет. И, конечно, Дрейтон, который наверняка еще прицеливается снять с него допрос, и Лангфелло в ректорате, который ни при каких обстоятельствах не проникнется к нему симпатией. «Иногда, — сказал себе Максвелл, — любить что-то, бороться за что-то – это дорогое удовольствие. Возможно, истинную мудрость жизни постигли только люди типа Нэнси Клейтон. Пустоголовые Нэнси, у которой гостят знаменитости и которые устраивают сказочные приемы». Он почувствовал мягкий толчок в спину и обернулся. Сильвестр немедленно облизал его щеки жестким шершавым языком. «Не смей, – сказал Максвелл, – у тебя не язык, а терка». Сильвестр довольно замурлыкал и устроился рядом с Максвеллом, тесно к нему прижавшись. И они начали вместе смотреть на долину. «Тебе легко живется», — сообщил Максвелл тигренку. «Нет у тебя никаких забот. Живешь себе и в ус не дуешь. Хорошо быть кисою, хорошо собакою». Под чьей-то подошвой хрустнули камешки. Чей-то голос сказал: «Вы прикарманили моего тигра. Можно я сяду рядом и тоже им воспользуюсь?» «Ну, конечно, садитесь», — отозвался Максвелл. «Я сейчас подвинусь. Мне казалось, что вы больше не хотите со мной разговаривать». «Там внизу вы вели себя гнусно», — сказала Кэрол. «И очень мне не понравились. Вероятно, у вас не было выбора». На кедр опустилось темное облако. Кэрол ахнула и прижалась к Максвеллу. Он крепко обнял ее одной рукой. «Все в порядке», — сказал он. «Это только баньши».
1: «Но у него же нет тела, нет лица, только бесформенное облако».
0: «В этом нет ничего странного», — сказал ей Банши. «Так мы созданы, те двое из нас, которые еще остались. Большие грязные полотенца, колышущиеся в небе. И не бойтесь, человек, который сидит рядом с вами, наш друг». «Но третий не был ни моим другом, ни другом всего человечества», — сказал Максвелл. «Он продал нас колесникам». «И все-таки ты сидел с ним, когда остальные не захотели прийти?» «Да. Это долг, который следует отдавать даже злейшему врагу». «Значит, — сказал Банши, — ты способен что-то понять. Колесники ведь были одними из нас, и, может быть, еще остаются одними из нас. Древние узы рвутся нелегко». «Мне кажется, я понимаю, — сказал Максвелл. — Что я могу сделать для тебя?» «Я явился только для того, чтобы сообщить тебе, что место, которое вы называете «Хрустальные планеты», извещено обо всем», — сказал Банши.
2: «Им нужен дракон?» – спросил Максвелл. «Тебе придется дать нам их координаты».
0: «Координаты будут даны транспортному центру. Вам надо будет отправиться туда и тебе, и многим другим, чтобы доставить на землю библиотеку. Но дракон останется на земле здесь, в заповеднике гоблинов».
2: «Я не понимаю», – сказал Максвелл. «Им же нужен был артефакт», – докончил Банши.
0: «Чтобы освободить дракона. Он слишком долго оставался в заключении».
2: «С юрского периода», — добавил Максвелл.
0: «Я согласен, это слишком долгий срок». «Но так произошло против нашей воли», — сказал Банши. «Вы завладели им, прежде чем мы успели вернуть ему свободу, и мы думали, что он пропал бесследно. Артефакт должен был обеспечить ему безопасность, пока колония на Земле не утвердилась бы настолько, чтобы могла его оберегать».
1: «Оберегать? Почему его нужно было оберегать?»
0: «Потому что, — ответил Банши, — он последний в своем роду и очень дорог всем нам. Он последний из... Я не знаю, как это выразить. У вас есть существа, которых вы зовете кошками и собаками».
1: «Да, — сказала Кэрол, — вот одно из них сидит рядом с нами».
0: «Предметы забавы, — продолжал Банши. И все же гораздо, гораздо больше, чем просто предметы забавы. Существа, которые были вашими спутниками с первых дней вашей истории. А дракон – то же самое для обитателей хрустальной планеты. Их последний четвероногий друг. Они состарились, они скоро исчезнут. И они не могут бросить своего четвероногого друга на произвол судьбы. Они хотят отдать его в заботливые и любящие руки».
1: «Гоблины будут о нем хорошо заботиться», — сказала Кэрол. «И тролли, и феи, и все остальные обитатели холмов. Они будут им гордиться. Они его совсем избалуют».
0: «И люди тоже?»
1: «И люди тоже», — повторила она.
0: Они не уловили, как он исчез. Только его уже не было, и даже грязное полотенце не колыхалось в небе. Кедр был пуст. «Четвероногий друг», — подумал Максвелл. «Не бог, а домашний зверь».
1: Все-таки вряд ли это так просто и плоско. Когда люди научились конструировать биомеханические организмы, кого они создали в первую очередь? Не других людей, во всяком случае, вначале не рабочий скот, не роботов, предназначенных для одной какой-нибудь функции. Они создали четвероногих друзей.
0: Кэрол потерлась о его плечо.
1: «О чем вы думаете, Пит?»
0: «О приглашении. О том, чтобы пригласить вас пообедать со мной. Один раз вы уже согласились, но все получилось как-то нескладно. Может, попробуете еще раз?»
1: «В свинье и свистке?»
0: «Если хотите».
1: «Без опа и без духа, без любителей скандалов».
0: «Ну, конечно, с Сильвестром».
1: «Нет», — сказала Кэрол, — «только вы и я. А Сильвестр останется дома. Ему пора привыкать к тому, что он уже не маленький».
0: Они поднялись с валуна и направились к замку. Сильвестр поглядел на дракона, разлегшегося на зубчатой стене, и зарычал. Дракон опустил голову на гибкой шее и посмотрел тигренку прямо в глаза. И показал ему длинный раздвоенный язык.

Фредерик Браун. «Оно и видно». Бросив взгляд на часы, Генри Блоджетт схватился за голову. «Уже 2 часа ночи!» Он раздраженно захлопнул учебник, все равно ему нипочем не успеть до утра. Чем больше он зубрил геометрию, тем меньше понимал. Математика вообще плохо давалась ему, а уж геометрия... Ее даже зубрить невозможно. Если он завтра провалится, его вышвырнут из колледжа. У него и без того уже 3 хвоста за прошлые семестры. Еще один провал, и его отчислят автоматически. Тогда конец всему, мечтам, карьере. Но сейчас его могло спасти только чудо. Вдруг он вскинул голову, даже на стуле подпрыгнул. А почему бы не призвать на помощь тайные силы? Генри издавна интересовался магией и даже собрал небольшую библиотечку. В этих книгах простым языком объяснялось, как вызывать демонов и как подчинять их своей воле. До сих пор он не решался попробовать, но сейчас стоило рискнуть. Хуже не будет, все равно без волшебства геометрию не осилить. Он подошел к полке, достал самую толковую книгу по черной магии, открыл на нужной странице.

0: повторил простые инструкции. Генри взялся за дело. Сдвинул мебель к стенам, мелом нарисовал посреди пола пентаграмму, вступил в нее и произнес заклинание. Демон явился. Он был куда страшнее, чем предполагал Генри. Собравшись с духом, Блоджет обратился к сути дела. «Мне никак не дается геометрия!»
1: «Оно и видно!» – прогремел демон. В голосе его слышалось торжество.
0: Полыхая пламенем, он вышел из мелового шестиугольника, который Генри нарисовал вместо пентаграммы.

0: На первый взгляд, Марь ничем не отличалась от других заброшенных карельских деревушек. Полтора десятка кособоких приземистых домиков, прилипших к обеим сторонам дороги, больше напоминающие временно пересохшее русло бурной реки. Такие места с легкой руки остряка Лешки Ильина группа называла «ненаселенными пунктами». Два дня назад они оставили за спиной сразу три таких пункта. Еще один миновали не далее, как вчера. Не было никаких оснований ожидать, что в пятой, наиболее удаленной от цивилизации деревне, еще остались люди. Бог он троицу любит. Про пятерки никто не говорил. И все же Сергей Иванович Потапов привел группу в Марь. Потому что упоминание в монографии Гревенко – это вам не фунт изюму. Сложенная в четверо ксерокопия брошюры лежала в нагрудном кармане потаповской энцефалитки возле самого сердца и стучала там, как пресловутый пепел класса.
1: «Да поймите вы, это же 1850 год!» – вещал он на каждом привале, размахивая перед Аленкой и Лехой мятыми перепачканными листами. «Афанасьев эту легенду только через 19 лет запишет, а у Гревенко вот, даром что геолог».
0: Потапов шлепал распечаткой по колену и с видом победителя поправлял очки. Малочисленная группа не спорила. Меланхолично пожимала плечами, хмыкала неоднозначно и продолжала заниматься своими делами. Алена Виртанен, большая аккуратистка и умничка, перепаковывала рюкзак, стремясь достигнуть какой-то запредельной эргономичности, а Лешка Ильин неловко пытался ей помогать. Студенты не разделяли восторгов своего руководителя. Подумаешь, самое раннее упоминание легенды о Снегурочке. Если бы кто-то из них заранее знал, что до зачета недели пешего пути, в первую же ночевку Сергей Иванович невольно подслушал, как Лешка, жалуясь Алене на стертую ногу, бросил в сердцах.
1: «Манал я такие автоматы! Ну, Потапыч, зараза лысая!»
0: А сейчас лысину Потапова нещадно пекло июньское солнце, от которого не спасала даже бандана. В Марь они вошли чуть за полдень, когда светило фарь

0: но стояли. Мертвые дома, как и люди, в первую очередь лишаются своих глаз. Только не птицы их выклевывают, а ветер. Ну и в-третьих, где-то недалеко жалобно блеяла коза. «Ау! Есть кто живой?» Леха забарабанил кулаком в высокие, посеревшие от времени ворота с ржавым кольцом вместо ручки. Заборы здесь ставили из наглухо подогнанных друг к другу досок почти в два человеческих роста. Не то что редкозубые оградки, догнивающие свой век в пройденных ненаселенных пунктах. Пытаясь заглянуть во двор сквозь щель в воротах, Потапов мягко оттеснил Лешку в сторону.
1: «Эй, хозяева, есть кто дома?»
0: Сергей Иванович вложил в голос максимум почтения.
1: «Мы этнографическая экспедиция!»
0: Никто не ответил. Потапов прислушался. Показалось, или за забором действительно заскрипела приоткрывшаяся дверь. Стянув бандану, он обмахнул прелую лысину и стер капельки пота над верхней губой.
2: «Сергей Иванович!»
0: Аленка деликатно дернула его за рукав.
2: «Местный житель на горизонте».
0: С противоположного конца деревни, вывернув из-за сарая с провалившейся крышей, плелась одинокая фигура. Рыхлая женщина с нечесанными патлами, скрывающими широкое лицо. Покрытые синяками и ссадинами полные руки безвольно повисли вдоль тела. Окутанные облачками пыли босые ноги шлепали по засохшей земле. В такт мелким семенящим шагам подпрыгивали обвислые груди, прикрытые одной лишь грязной ночной рубашкой. Другой одежды на женщине не было.
1: «Ого! С утра выпил, день свободен!» — гоготнул Лешка. «Интересно, чем эта мадам так упоролась? Тормозухой, что ли?»
0: Сергей Иванович сделал пару шагов навстречу и точно мантру повторил.
1: «Мы этнографическая экспедиция! Доброго дня вам!»
0: Никакой реакции. Взгляд женщины, направленный сквозь троицу этнографов, уходил куда-то вдаль, теряясь в густом лесу. Грязные ноги, живущие отдельно от тела жизнью, выворачивались под самыми необычными углами, отчего казалось, что движется женщина благодаря одной лишь инерции. Сбросив рюкзак на землю, Лёшка пошел ей навстречу.
2: «Лёш, да не трогайте ее! Нафиг, нафиг!»
0: В голосе Алены послышалась брезгливость.
2: «Больная какая-то!»
1: «Да погоди, ей, походу, плохо совсем!» — отмахнулся Ильи. «Эй! Эй, тетя!»
0: Ни тогда, ни потом Потапов так и не почувствовал опасности. Вплоть до момента, когда исправить что-то стало уже невозможно.
1: «Опасность? Это ясным-то днем?»
0: Вблизи толстуха в ночнушке оказалась весьма рослой. Головы на полторы выше Лешкиных 180. Поравнявшись с парнем, она подняла руки, словно предлагая обняться. Неугомонный Ильин, в полголоса выдав какую-то пошлую шутку, попытался отстраниться. Суетливо, нервно. Видно, сумел разглядеть что-то за шторкой грязно-белых волос. Нечто такое, во что и сам не сразу поверил. А потом уже попросту не осталось времени. Совсем. Пухлые ладони одним невероятно быстрым и выверенным движением свернули Лёшке шею. Треск сломанных костей показался Потапову таким громким, что заложило уши. Эхо страшного звука металось над притихшей деревней, рикошетя от мрачных елей, как пинбольный шарик. Где-то совсем рядом заорал какой-то мужик. Потапов не сразу осознал, что этот перепуганный рев вылетает из его глотки, а сам он уже мчится к упавшему в пыль Лёшке. В спину хлестнул тонкий визг Алены, наконец сообразивший, что произошло. На полном ходу Потапов налетел на толстуху, угодив костлявым плечом аккурат между обвислых грудей и, не удержавшись на ногах, повалился сверху на рыхлое студенистое тело. От удара Сергей Иванович прикусил язык, очки слетели с носа и утонули в высохшей колее. Женщина под ним извернулась, неожиданно мягко и плавно вильнув бедрами, словно под

подталкивая к Саитию. Несмотря на весь ужас ситуации, Потапов отстраненно почувствовал, как обгоревшие на солнце щеки заливает краска смущения. Отталкиваясь руками, он попытался подняться и глупо застыл в миссионерской позе, нависнув над сбитой женщиной. Их лица разделяло меньше полуметра. На таком расстоянии Потапов прекрасно видел даже без очков, но поверить увиденному не мог. Под ним лежал не человек. Грубое лицо существа покрывали короткие и напоминающие щетину прозрачные волоски, под которыми легко просматривалась ноздреватая пористая кожа. Грязно-белые патлы смело на затылок, обнажив вывернутые ноздри, острые звериные уши и бессмысленный мутный глаз цвета затянутого ряской болота. Один. Прямо посреди лба. Жуткую морду на две неравные части разделяла тонкая щель безгубого рта. Она медленно распахивалась, обрастая неровными треугольными зубами, широкими и крепкими. А Потапов, как загипнотизированный, смотрел и не верил глазам. Больно вдавив кадык, горло Потапова перехватили толстые пальцы. Лишившись воздуха, он, наконец, затрепыхался, тщетно пытаясь отодрать обманчиво слабые руки. Под рыхлыми телесами скрывались стальные мышцы. Перед глазами учителя заплясали фиолетовые круги. Непрекращающиеся крики теперь долетали до него, будто через толстое ватное одеяло. В ушах звенело. Лишенное кислорода тело зашлось мелкой дрожью. Пытаясь вырваться, он бестолково молотил кулаками бледную тварь и что-то хрипел. В какой-то момент Потапову послышалось, как в дрожащий Аленкин виск вплетается встревоженный старческий голос, предсмертный кульбит паникующего мозга. А через секунду грубые тиски на горле разжались, дав дорогу потоку восхитительного свежего воздуха. Голова взорвалась разноцветной вспышкой, горло разодрал жгучий кашель, и Потапов завалился на бок, больно приложившись головой о твердую землю. Он понимал, что сейчас, в непосредственной близости от смертельной опасности, не самое подходящее время, чтобы терять сознание. Но когда невидимые руки подхватили его с двух сторон и потащили прочь, Сергей Иванович все же благодарно нырнул в черную бездну беспамятства.

0: Сквозь щели, забранных ставнями окон, на грязный пол падал свет. День вошел в полную силу. Полутемную избушку со всех сторон пронзали солнечные спицы. Пролетающие сквозь них пылинки вспыхивали волшебными искрами. Во дворе заливисто чирикали дерущиеся воробьи. Где-то на краю деревни хрипело радио «Маяк». За высоким забором молчаливо топталась бледная погонь. Покачав кудлатой седой головой, дед Хилой отодвинулся от окна. Видимо, не доверяя ставням, для верности задернул его занавеской. В доме страшно воняло падалью, однако ни у кого даже мысли не возникло попросить распахнуть окна. Эпицентр смрада, похоже, находился где-то в кухне, но заходить туда не хотелось совершенно.
1: «Мужика хочется», —
0: косясь на Потапова, сказал хозяин.
1: «У ней сейчас самое пора идтись».
0: Их спаситель оказался крепким, высоким стариком, удивительно подвижным для своих лет и габаритов. Повадки и действия его напоминали матерого первопроходца, чей форт осаждают кровожадные индейцы.
2: «Что ж она Лёшку так-то?»
0: Закончить Потапов не сумел. Всхлипнул по бабье и откинул голову назад, крепко приложившись затылком о бревенчатую стену. Боль отрезвляла, не давала забыть, что происходящее с ними реально.
1: «От того, что поперву еда, а после уж все остальное».
0: Дед Хилой назидательно покачал узловатым перстом.
1: «И шо вам дома не сидится, туристы, в бога душу?»
3: «Сказки собирать приехали», — ядовито ответила Аленка. Она поразительно быстро пришла в себя. Едва ускользнувший от смерти Потапов, забившись в угол, трясся осиновым листом, а девчонка, всего час назад визжавшая так, что лопались стекла, воинственно расхаживала по комнате, примеряя к руке то изогнутую кочергу, то увесистое полено, сдернутое со сложенного возле печки дровяника. Не удовлетворившись, вынимала из кармана складной нож и принималась проверять, легко ли выходит лезвие. Она жаждала действия. Дед Хилой со своего табурета наблюдал за Аленкиными манипуляциями, посмеиваясь в бороду.
1: «Ты, девонька, шилом своим ее разозлишь только. Отстали в таких делах от...»
3: «Что она такое?» — перебила Алена. «Леший? Йети? Кикимора какая-нибудь?»
0: Этот вопрос она задавала каждые 5 минут. Дед Хилой отмалчивался. Вот и сейчас, недовольно зыркнув на непочтительную соплюху, он просто закончил начатую фразу.
1: «Одна польза! Горло себе перерезать, чтоб живьем не взяла!»
0: Виртанин резко обернулась к Потапову.
3: «Бежать надо!» — выпалила она. «Вернемся с помощью и раскатаем эту мразь!»
0: Сергей Иванович испуганно икнул. Сама мысль о том, чтобы выйти наружу, снова ощутить сверлящий взгляд одинокого глаза, почувствовать себя мясом! Спина его неосознанно вжалась в ошкуренные бревна. Глядя на суетящуюся девчонку, дед Хилой недоверчиво выгнул брови, в который раз уже покачал нечесанной башкой и скрылся в кухне.
3: «Рванем со всех ног! Она же плетется, как дохлая кобыла!»
0: Присев возле учителя, Виртанин схватила его за плечи.
3: «Она нас хрен догонит! Давай, Потапыч, миленький, рюкзаки бросим и рванем!»
0: В запале Алена даже не заметила, что назвала преподавателя по прозвищу. Глаза ее лихорадочно горели, изломанные в походе ногти царапали кожу Потапова даже сквозь куртку. Напрягшиеся мышцы поджарого девичьего тела излучали нерастраченную энергию. Для себя Виртанин уже все давно решила. Сергей Иванович опустил голову, пряча взгляд среди рассохшихся досок давно неметенного пола.
3: «Тряпк!»
0: — брезгливо выплюнула Аленка. Больше она не произнесла ни слова. Деловито распотрошила рюкзак, откладывая в сторону самое необходимое. Распихала по карманам пакетики с орехами и изюмом, пол-литровую бутылку кипяченой воды, складной нож и спички. Длинный полицейский фонарик оставил в руке, накинув петлю на запястье. Решительно отбросила засов, и шагнула на улицу, так ни разу и не взглянув на сжавшегося в углу Сергея Ивановича. На шум открывшейся двери из кухни выглянул дед Хилой. Безучастно оглядел комнату, Потапова, разоренный рюкзак, распахнутую дверь, потом кивнул и сказал:
1: «Не пошел? Правильно сделал».
4: «У меня мениск поврежден»,
0: — поспешил оправдаться Сергей Иванович.
4: «А у Алены разряд по легкой атлетике. Я темпа не выдержу, а так...»
1: «Сдохнет»,
0: — равнодушно перебил дед Хилой.
1: «Хоть так, хоть эдак».
0: Шурша заскорузлыми шерстяными носками по полу, он прошаркал к двери, но не закрыл ее, а остался стоять в проеме, козырьком приложив руку ко лбу.
1: «Позапрошлой зимой Лиша шестерых мужиков положила. С ружьями и собаками. Троих уже в лесу догнала, и снегоходы не помогли. Это она только на солнышке квелая, а ночью скачет, что твоя коза. А уж зимой...»
0: Потрясенный Потапов встал и опасливо подошел к своему спасителю. С высокого порога крохотная марь отлично просматривалась в обе стороны. Сергей Иванович как раз успел заметить, как скрылась между елок ярко-красная курточка Алены Виртанен. Следом за ней с огромным отставанием плелось существо, голыми руками убившее Лешку Ильина.
4: «Как?»
0: — Потапов нервно сглотнул.
4: «Как вы ее назвали?»
0: Дед Хилой смерил учителя хмурым взглядом из-под разросшихся седых бровей.
1: «Сказки, говоришь, собираешь?» —
0: невпопад ответил он.
1: «А слыхал такую? Жили-были старик со старухой, и не было у них детей. Уж сколько они Христу не молились, все без толку. А как пошли они в лес дремучий, старым богам поклонились, вылепили себе дитятю из снега, так и ожила она. Подошла к ним, да молвит: „Тятенька, маменька, я теперь дочка ваша, оберегать вас стану. Только горячим меня не кормите, растаю“. Обрадовались дед с бабкой, да назвали девчонку Снегурочкой».
0: Шепотом закончил Потапов. Дед Хилой кивнул. У кромки леса мелькнула в последний раз и исчезла грушевидная фигура женщины в грязной ночнушке.
1: «Далеко не убежит», —
0: старик отнял руку от морщинистого лба.
1: «К утру назад воротится. Пойду-ка, кто его мне скажу, мукой одолжусь, раз такая оказия».
0: Кряхтя от усердия, дед Хилой натянул резиновые калоши и ушел к соседке за мукой. Как будто мир по-прежнему оставался нормальным.

0: Дед Хилой вернулся с берестяным лукошком, в котором помимо муки оказалась пыльная литровая банка и мешочек с неведомым содержимым. Привычно заложив засовом толстую дверь, старик скинул калоши и отправился на кухню. Потапов набрал побольше воздуха в легкие и отправился туда же, с головой нырнув в смердящий воздух. Источник тухлого запаха обнаружился сразу. Жестяной таз, стоящий в самом углу за печкой, а точнее его содержимое, пяток ворон со свернутыми шеями. По черным перьям лениво ползали жирные личинки, при виде которых желудок Потапова подпрыгнул к горлу. Глядя на побледневшего учителя, дед Хилой прикрыл таз пыльным мешком.
1: «Ты морду-то не криви, сказочник! Эта падаль тебя от смерти спасла! А может, от чего похуже?»
0: Осторожно высунув нос из-под ладони, Потапов, наконец, решился вдохнуть. Не сказать, чтобы воздух очистился, но делать было нечего.
2: «Разве может быть что-то хуже?»
1: «Кому как»,
0: — философски заметил старик.
1: «Оно, может, и впрямь ничего хуже смерти нет. Да вот только помирать, опосля себя целый выводок одноглазых щенков оставляя, мне б совсем тоскливо было. Дети, они ж страшнее семи казней египетских. А лихо вы, дети!»
0: Хилой замолчал, укладывая в топку нарезанную щепу и бересту. Чиркнула спичка, и огонь проворно перепрыгнул на маленький деревянный шалашик. Белый дым потянулся было к дверце, но быстро опомнился и устремился кверху. Загрузив печь дровами, дед Хилой захлопнул дверцу. Эмалированный чайник звякнул закопченным дном, встав на плиту. Под напором засаленной открывалки с принесенной банки слетела крышка. В острой вони гниющей птичьей плоти проклюнулась тонкая нотка клубничного аромата.
1: «Вот, твой умный гостюшка передала!»
0: Старик подвинул к Потапову чайную ложку и блюдце со сколотым краем.
1: «Тебе, значится, почаевничаем. Это снегуркам горячего нельзя, а нам...»
0: «Вы сказали, что это...» Чтобы не смотреть на укрытый мешком таз, Потапов сел в полоборота.
2: «Что это меня спасло?»
0: На долгое время воцарилось молчание. Пока на плите не забулькал чайник, старик сидел за столом, демонстративно не глядя в сторону Сергея Ивановича и занимаясь своим делом. В таинственном мешочке оказались измельченные травы, ароматные настолько, что даже мерзкая вонь, сдавшись, расползлась по углам и затаилась, выжидая время, чтобы вернуться. Только когда чашки наполнились чаем, а в блюдцах растеклись кровавые лужицы, украшенные крупными ягодами клубники, дед Хилой, наконец, заговорил.
1: «Ты, кажись, сказки собирать приехал. Ну, так и слушай, старших не торопи».
0: Покорно склонив голову, Потапов принялся прихлебывать обжигающий травяной отвар. Оледеневшее от страха нутро, кажется, начало оттаивать.
1: «Лишки горячие пить, себя губить. А нас суть что? Упырь обнаковенный. Просто не кровушку горячую ест, а только мертвечину холодную. Видал, как она дружка ты твоего оприходовала? Ни единой капельки не пролила. Трупоеды от живой крови дуреют шибко, потому как меры не знают. Нажрутся от пуза, а потом болеют. Ну а когда она тебя душить стала, я ее вороной угостил. Лишки, чем гнилее, тем слаще. А ты как думал?»
0: Еще раз.
1: «Лишки, чем гнилее, тем слаще. А ты как думал, я для себя эту падаль готовлю? Мы лишку по очереди подкармливаем, чтоб, значит, за нас не взялась».
0: Старик слезал с ложки огромную ягоду и довольно причмокнул. Потапов, внутренне содрогаясь, вспомнил широкую пасть и зубы, слишком тупые для того, чтобы рвать живое мясо. больше пригодные для дробления костей, в которых таится сладкий мозг.
2: Лишка, это лихо? Лихо одноглазая?
1: Смышленый!
0: Кивнул хозяин, счищая с ложки излишки варенья о край блюдца.
2: А Снегурочка?
0: Над столом вновь повисло молчание. Дед Хилой задумчиво выхлебал кружку до дна и наполнил по новой. Когда Потапов решил, что старик вновь обиделся, тот внезапно начал рассказывать. Он говорил долго, путанно, с какой-то неявной, но плохо скрытой горечью.
1: У нас за Марьевой Гатью испокон лихи водились. Когда моя прабабка маленькой была, они в лесу еще чаще встречались, чем теперь зайцы. Так она сказывала. А когда ее прабабка девкой сопливой была, так и вовсе, мол, целыми семьями жили, голов по 20. И людей тогда не губили. Их не тронь, они не тронут. Зверя вдоволь, рыбы, птицы, на всех хватает. Ягоды, грибы, корешки разные, не то что сейчас. Летом жирок копили, а зимой спали, совсем как косолапые. Но уж если просыпались по зиме, всем худо приходилось. Наша Снегурочка уже 8-ю зиму не спит.
0: Забыв про стынущий в кружке чай, Потапов слушал, разинув рот. Уста хмурого, неприятного старика отматывали назад историю, столетие за столетием, к самому началу времен, где бок о бок с человеком жили те, кто сегодня уцелел лишь в сказках. Туда, где шаманские пляски призывали дождь и солнце, в покрытых ряской водоемах плескались пышногрудые русалки и рыскала под землей белоглазая чуть. Где одноглазое лихо было такой же частью природы, как вороны и медведи, и олени, и белки, и другие четвероногие, пернатые и ползучие твари. Внимая торопливой, сбивчивой речи марьевского старожила, Потапов с головой погружался в мир древнего волшебства, жестокой кровавой магии. Становился сторонним наблюдателем грандиозной битвы за место под солнцем, в которой проигравшая сторона исчезала навсегда, превращаясь в предания, легенды и детские страшилки. Избегая войны с более сильным и жестоким противником, старый мир откатывался все дальше и дальше, и постепенно не осталось лесов настолько глухих и далеких, чтобы туда не добрался вездесущий человек, жаждущий новых охотничьих угодий, рыбных рек и пахотных земель. А потом чужеземцы из-за моря подарили человеку крест. И человек захотел очистить новые земли от скверны. Страх исчез. Смытый душистым травяным чаем уступил место жалости, тоске по убитой сказке. В голове шумело точно после выпитого литра водки. Разглаживая на столе мятую распечатку монографии Гревенко, Сергей Иванович втолковывал ничего не понимающему осунувшемуся старику.
2: «Всегда не мог понять, что за мораль у этой сказки. Не лепи детей из снега, не прыгай через огонь, не слушай подружек. Какой позитивный посыл несет эта история? Чему научит ребенка? А ведь просто искал не там, кто бы знал, а? Горячим меня не кормите!»
0: Она действительно вернулась только с рассветом. Дед Хилой уже спал, забравшись на прогретую печь, а Потапов, распахнув ставни, смотрел, как потягивается просыпающаяся заря. Снегурочка вышла из леса, стряхивая с босых ног рваные останки ночного тумана. Вышагивая легко, почти грациозно, она больше не напоминала пьяную гориллу. Прямая спина, высоко поднятая голова, уверенный шаг, вся она даже стала как будто стройнее и чище. В грубых линиях ее лица, в тяжело обвисших грудях и отяжелевшем от многочисленных родов животе, Потапов видел черты языческих богинь, чьи статуэтки по сей день находят от Урала до Дальнего Востока. Вымокшая в росе шерсть серебрилась и отблескивала в лучах зарождающегося светила. В это мгновение Снегурочка казалась почти прекрасной, неземной, осколком старого дикого мира, частичкой зимы, неведомо как уцелевшей жарким засушливым летом. Потапов не мог сказать, сколько из этого он действительно увидел, а сколько дофантазировал, вдохновленный рассказом Хилоя. Волшебство пропало, когда кротовьи глазки учителя разглядели среди травы яркое пятно. Правой рукой Снегурочка волокла за ногу тонкое девичье тело в разодранной красной куртке. На вывернутом запястье мертвой Алены болтался включенный полицейский фонарик. Стиснутая ладонь по-прежнему сжимала рукоятку ножа. Стальное лезвие, обломанное чуть выше середины, испачкалось в чем-то черном

0: И дни потянулись транспортерной лентой, такие же повторяющиеся, бесконечные и черные. Еще затемно дед Хилой уходил на огород, отгороженный от Снегурочки высоким забором. Там он копался на грядках, пропалывал, рыхлил и поливал, а к обеду, проверив ловушки на ворон, возвращался в дом, прячась от полуденного солнца. Не зная, куда себя пристроить, Потапов слонялся по двору, стараясь не подходить близко к воротам. На восьмой день вынужденное заключение стало невыносимым. Мертвого Лешку Снегурочка уволокла в сторону леса, а тело Алены, брошенное на самом санцепёке, быстро превращалось в падаль. Каждую ночь лихо приходила к нему кормиться. К счастью, батарейка фонаря разрядилась еще до наступления сумерек. Однако Потапов все равно не мог уснуть, слушая чавканье, хруст разгрызаемых костей и отвратительные сосущие звуки. А по утрам белесая тварь подтаскивала исковерканные останки поближе к окну и совсем по-звериному принималась на них кататься. Глядя на это дело, дед Хилой мрачно шутил.
1: «Покатайся, поваляйся, Аленки, на места поевши!»
0: Усмехался он, не зная даже, что совершенно точно угадал имя убитой Виртанин.
1: «Вишь, как изводится Лишка-то! Это она для тебя старается, а невеста бесова в марафет наводит!»
0: Юмор у него был сродни хирургическому. Циничный, выстраданный долгими годами, проведенными бок о бок со смертью. И на восьмой день Потапов понял, что если еще хоть часок проведет среди удушающей жары, омерзительной вони и чернушных шуточек, то сойдет с ума и сам выскочит к одноглазой твари с предложением руки и сердца. В рюкзаке покойной Виртанин нашлось все необходимое. Сидя на крыльце, освещаемый лучами восходящего солнца, Потапов обматывал найденную во дворе палку обрывками Аленкиной футболки, тщательно вымоченными в бутылке с бензином для костра. Он пытался прочувствовать момент, ощутить себя древним витязем, идущим на бой с темными силами, но получалось слабо. Потапов не был рожден для битвы. Для пересчета всех его драк хватало пальцев одной руки, и даже тогда неиспользованных оставалось больше половины. Закончив импровизированный факел, Потапов встал возле высоких ворот, все еще надеясь уловить важность момента, какой-то особый мистический знак. Однако все оставалось прежним. Лысеющий учитель истории с пересохшим от волнения горлом по одну сторону забора и беловолосая одноглазая погибель, шумно сопящая по другую. Слышно было, как за домом сам с собой разговаривает дед Хилой. Потапов недоуменно пожал плечами, поджег факел, откинул засов и шагнул на улицу, будто пересекая черту между миром живых и миром мертвых. С пылающим факелом в руке он больше не боялся. Отдавшись во власть электричества, люди утратили веру в огонь. Неудивительно, что за 8 лет никто даже не подумал о том, чтобы сжечь одноглазое лихо. Люди слишком привыкли полагаться на свои игрушки. Навигатор выведет из самой глухой чащи, ружье защитит от хищников, а фонарь разгонит тьму. Вот только как быть с теми, кто сам является частью тьмы? Сжечь! Огонь вечен! Он никогда не боялся темноты и того, что в ней сокрыто. Потапов мысленно поблагодарил погибших студентов, подаривших ему время, чтобы осознать это. При виде огня единственный глаз Снегурочки широко распахнулся. Страх. Первая живая эмоция, которую Потапов прочел на грубой уродливой морде. Снегурочка торопливо отпрянула. Пылающий факел очистил дорогу в доли секунды. Можно было спокойно уходить, двигаться к городу, ночами отгораживаясь от нечисти ярким костром, но до ближайшей деревни дней 5 ходу. Без еды и воды протянуть можно, без сна никак. И потому Потапов собирался драться.
1: «Ты чего это удумал, Иуда?»
0: взревело над самым ухом. Жесткие пальцы впились в плечи, отбрасывая Потапова от сжавшейся перепуганной твари. Отлетевший в сторону факел упал в высохшую колею и погас. Учитель вскочил на ноги и едва успел закрыться руками, как на него налетел дед Хилой. Удар у старика оказался поставленным, хлестким и, на удивление, болезненным. Чувствовалось, что в молодости дед не пропускал ни одной деревенской драки. Но разница в возрасте давала о себе знать. Совершенно не боевой, Потапов все же был моложе и сильнее. Первый же его удар расквасил старику нос, выбив из ноздрей красную юшку. На этом драка и закончилась. Роняя сквозь пальцы красные капли, дед Хилой со всех ног бросился к дому. Потапов резко обернулся, понимая, что опоздал, уже почти чувствуя прикосновение холодных ладоней к своей шее. Но вместо этого увидел, как Снегурка, жадно втягивая медный запах вывернутыми обезьяньими ноздрями, точно зачарованная, пялится вслед старику. Сейчас она походила на голодную собаку, не смеющую стянуть лакомый кусок со стола хозяина. Потапов зашелся безумным визгливым хохотом.
1: «Так значит!»
0: — заорал он, заставив Снегурочку обернуться.
1: «Горячим тебя не кормить, да? А ну, сука!»
0: Он неуклюже прыгнул к обглоданному телу Аленки Виртанен, даже в смерти все еще сжимавший покрытый черной кровью нож. Прижался запястьем к обломанному лезвию, с силой надавил. Было почти не больно. С окровавленной рукой вместо оружия он встал, шагая навстречу Снегурочке. Та завертелась вокруг, то подаваясь вперед, то отпрыгивая обратно, жадно клокотало звериное горло. От нетерпения Снегурочка жалобно поскуливала. Кровь уже пропитала рукав энцефалитки до локтя, когда она, не выдержав, кинулась к Потапову и присосалась к открытой ране, подобно огромной белой пиявке. Только тогда Потапов почувствовал настоящую боль. Тупые треугольные зубы жадно терзали разрезанное запястье. Красные пятна, перепачкавшие оскаленную морду, лихо казались ненатуральными. Напрасно Потапов отчаянно бил свободным кулаком в рыхлое тело кровососа. Снегурочка только сильнее впивалась в рану. Когда же она, наконец, оторвалась, Потапову показалось, что жизни в нем осталось на самом донышке. Под коленки точно ударил какой-то невидимый шутник. Учитель рухнул на землю, как мешок с ветошью. Рядом на четвереньки опустилась перемазанная кровью Снегурочка. Выгнув спину, она зарылась грязными пальцами в прогретую пыль и тут же вновь распрямилась. Из объемистого живота донеслось громкое урчание. Безгубая пасть распахнулась, выплескивая наружу сгустки свернувшейся крови и непереваренные куски гнилой плоти. Снегурочку рвало так долго, что Потапов успел наскоро перетянуть поврежденную руку оторванным рукавом. Кое-как встав, он доковылял до факела, непослушными пальцами вытащил из кармана зажигалку, шатаясь, как пьяный, подошел к Снегурочке и ткнул огненной палкой прямо в грязно-белую паклю волос. Полыхнуло так, что не ожидавший этого Потапов едва не упал. Над улицей пронесся визг, протяжный и жуткий.

0: Сколько времени он провел, отрешенно пялись на горящее тело лиха, Потапов не знал. Опомнился лишь, когда увидел, что пустынную улицу Марри точно призраки заполнили скрюченные старостью фигуры. Среди них, зажимая ноздри окровавленной тряпкой, стоял и дед Хилой. Потапов ткнул потухшим факелом в чадящие останки.
1: «Вы свободны!» — крикнул он старикам. «Теперь вы свободны!»
0: Получилось как-то пафосно и неискренне. В ответ гробовое молчание. Лишь далекое эхо еле слышно коверкает окончание глупой пошлой фразы. Сергей Иванович растерянно огляделся. Что-то блеснуло в дорожной пыли под ногами, послав солнечного зайчика в сощуренные глаза Потапова. Потерянные очки так и лежали здесь все это время. С трудом удерживая равновесие, обескровленное тело слушалось плохо и все норовило упасть, Сергей Иванович поднял их и водрузил на нос. Лица марьевских жителей впервые проявились перед ним ясно и отчетливо, точно кто-то подкрутил резкость картинки этой вселенной. Недовольство, испуг, раздражение и даже ярость прочел он в них, но никак не облегчение. Никто не радовался избавлению. Сплюнув отсутствующей слюной, Потапов, шатаясь, ушел во двор Хилоя. Вернулся он уже с топором и пустым рюкзаком. Обгорелую голову Снегурочки, зияющую единственной опустевшей глазницей, он отсек только с пятого удара. Накрыл рюкзаком, сбивая остатки пламени, и в этот же рюкзак спрятал свой трофей, свою будущую славу. После чего презрительно сплюнул вновь, на этот раз демонстративно, и покинул Марь, оставив за спиной полтора десятка стариков, медленно стягивающихся догорающей снегурочкой.

0: Седенькая старушка Марта Тойловна по-детски дернула деда Хилоя за рукав.
1: «Староста, чего делать-то будем?»
0: Голос ее подрагивал от испуга.
1: «Он же других поведет! Городские опять иконы мои забрать захочет!»
0: Прошамкала беззубая бабка Анники.
1: «Иконами разве можно торговать-то? Господи, прости!»
0: Она мелко перекрестилась двумя перстами. Нестройный хор голосов загудел со всех сторон, разделяя опасения односельчан.
2: «Землю! Землю отымут!»
0: пророчил скрюченный ревматизмом дед Федор, заботливо обнимающий супругу, вперевшую ослепшие глаза в пустоту.
2: «Тихо!»
0: Дед Хилой поднял масластые руки вверх, пресекая базарный гомон.
2: «Да вот что! Я с неделю назад у Марьевой Гати лося дохлого видал. Лишкиных пацанов работа. Так что очкарику нашему житья до первых сумерек. Щенки не выпустят. Они ему за лишку сами голову открутят. Уж они-то точно мамку услыхали.
1: Староста, слышь-ка? А ну как очкарика искать придут. А и не искать, так просто кто про нас прознает. Каждый год ведь приходит. Кто нас защитит-то теперь?»
0: Тяжелый взгляд старосты пополз по лицам сельчан, добрался до согбенного деда Федора и остановился.
2: «Сосед, а не пора ли вам с Дарьюшкой детишек завести? Очередь-то ваша вроде».
0: Дед Федор еще крепче прижал к себе жену и кивнул. Та благодарно погладила его по морщинистой руке. Ее ослепшие глаза наполнились слезами. Одинокие старухи завистливо ворчали что-то невразумительное, не смея спорить в открытую.
2: «Значит, решено!»
0: Дед Хилой рубанул воздух ладонью.
2: «Как снег ляжет, пойдете за Марьеву гать, новую снегурку будить надо!»
3: «Господи!»
0: прошептала слепая Дарья.
3: «Господи, счастье-то какое!»

Можно считать, что тогда ничего не произошло. Этого вообще бы не случилось, если бы две девушки и двое молодых людей, выйдя из кино, не попали под грозовой дождь. Они смотрели фильм ужасов. Не какую-нибудь дешевку, когда хлоп-шлеп, герой куда-то проваливается, и с ним начинаются всякие пакости. Фильм был что надо. Там все раскручивалось исподволь, с тонким и незаметным коварством. Картина нагнала на них такой ужас, что проливной дождь и сырость вечерней улицы показались им сладостными и желанными. Троим. А что касается четвертого, они стояли под тентом у витрины кинотеатра, и Мэй сказала: «Слушайте, шайка, мы как, поплывем отсюда или словим такси?» Мэй была хорошенькой, изящной блондинкой со вздернутым носиком. Она работала продавщицей в парфюмерном отделе универмага, и гамма разнообразных ароматов, исходящих от нее, делала ее еще обаятельнее. Элси повернулась к молодым людям и предложила: «Поехали ко мне в ателье. Час еще не поздний». Оттенок легкой небрежности, с каким Элси произнесла слово «ателье», был затравкой для компании. Она предпочитала называть этим модным словечком свою маленькую однокомнатную квартирку с крохотной кухней, куда переехала всего неделю назад из меблированных комнат. Душу Элси переполняла гордость, а в самом слове «ателье» таилось что-то богемное и чуть-чуть фривольное. Разумеется, будь они с Уолтером вдвоем, она не рискнула бы пригласить его к себе. А вчетвером все смахивало на невинную дружескую вечеринку. «Шикарная идея», — сказал Боб. «Уолли, ты двигай за такси, а я добуду вина. Девочки, портвейн сгодится?» Уолтер и девушки занялись поиском такси, а Боб сбегал к знакомому бармену и уговорил того слегка нарушить закон и продать в запретное время литровку портвейна. Когда он вернулся, такси уже было поймано, и они покатили к Элси. Пока они ехали, Мэй опять вспомнила про фильм. Она так вздыхала и охала, что остальные уже готовы были выскочить под дождь, казавшийся им меньшим злом, чем словесный поток Мэй. Ее буквально трясло, и Боб покровительственно обнял девушку.

0: за плечи. «Да выкинь ты эту дребедень из головы», — посоветовал он. «Фильмы не больше. Подумаешь, наворотили ужасов. На самом деле ничего такого не бывает».
1: «А если бы было?» — начал Уолтер и осекся.
0: Боб удивленно поглядел на него. «Если бы было, тогда что?»
1: «Забудь, я просто брякнул, не подумав», — несколько извиняющимся тоном ответил Уолтер. Он улыбнулся, немного странно улыбнулся, словно фильм подействовал на него чуть-чуть не так, как на других. Самую малость не так.
2: «Как поживают твои курсы, Уолтер?» — спросила Элси.
1: Уолтер учился на вечерних подготовительных курсах при медицинском колледже, имея один свободный вечер в неделю. Днем он работал в книжном магазине на улице «Каштановый рай». Там было полно ловчонок, торговавших жареными каштанами.
0: «Недурно поживают», — коротко ответил Уолтер.
1: Элси мысленно сравнила его с Бобом, приятелем Мэй. Ростом Уолтер был пониже Боба и носил очки, но выглядел он все равно симпатично. А если уж говорить про ум, то Боб был просто карлик по сравнению с ним.
0: Элси не сомневалась, что Уолтер далеко пойдет. Боб тот не потянул даже среднюю школу и теперь с переменным успехом осваивал ремесло печатника.
1: Приведя гостей в свое ателье, Элси извлекла из шкафа 4 разнокалиберных бокала и спешно занялась намазыванием крекеров арахисовым маслом. Боб в это время открыл бутылку и разлил портвейн по бокалам. Это была первая вечеринка, которую Элси устраивала у себя в ателье. Все шло вполне благопристойно, без особых фривольностей. Разговор преимущественно крутился вокруг фильма ужасов. Боб пару раз наполнил всем бокалы, но захмелевшим никто пока не был. Потом им надоело говорить про фильм ужасов. Возникла невольная пауза, после которой гости обычно встают и уходят. Но уходить тоже не хотелось. Такое время еще не считается поздним.
2: «Боб, ты, помнится, умеешь показывать замечательные фокусы с картами. У меня как раз есть колода. Покажи нам что-нибудь».
1: Вот с этого-то все и началось. С пустяка. Боб взял колоду и предложил Мэй вытащить карту. Затем он снял карты. Мэй вернула в нее ту, что вытащила, после чего сама несколько раз сняла карты. Потом Боб повернул колоду лицевой стороной вверх, просмотрел все карты и нашел ту, что вытаскивала Мэй. Девятку пик.
0: Уолтер следил за фокусом без особого интереса. Возможно, он бы и рта не раскрыл, если бы не восторги Элси.
2: «Потрясающе, Боб! Мне ни за что не догадаться, как это у тебя получается!»
0: Вот тут-то Уолтер и объяснил ей. «Ничего тут хитрого нет. Прежде чем показывать фокус, Боб запомнил самую нижнюю карту. Когда он снимал карты, та, которую выбрала Мэй, легла поверх нее. После этого Бобу было достаточно отыскать свою карту, вытащить идущую за ней, и все».
1: Элси заметила, как Боб посмотрел на Уолтера и попыталась разрядить обстановку, сказав, что фокус и теперь, когда они узнали его секрет, не потерял своей оригинальности. Однако Боба задело.
3: «Уолли, может, ты нам покажешь что-нибудь пооригинальнее?» — обратился он к Уолтеру. «Вдруг ты у нас дальний родственник Гудини или другой шишки на ровном месте?»
1: В ответ Уолтер усмехнулся. «Если бы здесь нашелся цилиндр, я бы кое-что показал».
0: Уолтер считал, что ловко отвертелся. Ни он, ни Боб шляп не носили. Мэй махнула рукой в сторону своей дамской шляпки, лежавшей на туалетном столике Элси.
1: «И это ты называешь шляпой? Боб, прости меня, что я разболтал секрет твоего фокуса. Брось дуться. На самом деле я полный профан в таких вещах».

0: Боб беспрерывно тасовал карты. Кто знает, может, он действительно перестал бы дуться, если бы в это время колода не выскользнула у него из рук. Карты разлетелись по полу. Он снова собрал их, и лицо у него сильно покраснело, но вовсе не от того, что ему пришлось нагибаться. Боб подал колоду Уолтеру. «Не скромничай. Ты явно смыслишь в карточных фокусах», — процедил он. «Если ты раскрыл мой трюк, значит, наверняка знаешь и другие. Ну-ка, валяй». Уолтер без особой охоты взял колоду и задумался. Потом, увидев внимательно заинтересованный взгляд Элси, он вытащил из колоды три карты. Такие никто не видел. В колоду он положил рубашками вниз. После этого Уолтер, держа выбранные карты наподобие веера, сказал: «Одну из карт я положу наверх, другую вниз, а третью в середину. Когда я сниму колоду, они все окажутся вместе. Запомните их масть. Двойка бубен, туз бубен и тройка бубен». Уолтер снова повернул карты картинками к себе и стал вкладывать их в колоду. Одну наверх, другую вниз, а... «Ха! Знакомый трюк», — вмешался Боб. «Начнем с того, что у тебя в руках был не туз бубен. Туз червей, вот что у тебя было. Ты нарочно зажал эту карту вместе с двумя другими, чтобы мы видели только острие сердечко и приняли его за ромбик бубен. А туз бубен ты заранее положил наверх колоды». Боб торжествующе ухмылялся.
1: «Это жестоко, Боб», — упрекнула его Мэй. «Уолли молчал, пока ты не закончил свой трюк».
0: Элси тоже хмуро поглядывала на Боба.
2: Неожиданно хозяйка ателье просияла, направилась к шкафу, распахнула дверцы и сняла с верхней полки картонную коробку.
3: «Только сейчас вспомнила», — объяснила она гостям. «Вот, настоящий цилиндр. Остался с прошлого года. Была у меня роль в балете. Мы его ставили для муниципального центра».

0: Элси открыла коробку и вытащила цилиндр. Он был довольно помятым и пыльным, хотя и лежал в коробке. Но зато он не шел ни в какое сравнение с пустяшной шляпкой Мэй. Перевернув цилиндр полями вверх, Элси положила его перед Уолтером.
1: «Уолли, ты говорил, что мог бы показать неплохой фокус с цилиндром, так покажи!»
0: Все смотрели на Уолтера. Он беспокойно заерзал на стуле.
2: «Понимаешь, Элси, я просто подначивал Боба. В детстве я пробовал играть фокусника. Разумеется, просто махал руками. Уже и не помню, что я тогда делал».
0: Довольно улыбаясь, Боб встал. Бокалы мужской половины были пусты, он наполнил их снова. Затем добавил вина в недопитые бокалы девушек. Схватив стоявшую в углу портновскую линейку, Боб завертел ею словно жезлом и, подражая цирковому зазывали, закричал: «Леди и джентльмены, не проходите мимо! Торопитесь к нам, чтобы увидеть единственного и неповторимого Уолтера Бикмена и его знаменитый несуществующий номер с извлечением предметов из черного цилиндра! Кроме великого маэстро вы увидите...»
1: «Прекрати, Боб!» — потребовала Мэй.
0: Глаза Уолтера едва заметно блеснули.
2: «Бесплатно не выступаю», — сказал он. «С вас 2 цента».
0: Боб полез в карман и выгреб горсть мелочи. Разыскав в ней 2 монетки, он подошел к цилиндру и бросил деньги внутрь.
3: «Исполнено, маэстро», — сказал Боб и снова завертел импровизированным жезлом. «Леди и джентльмены! Стоимость фокуса всего 2 цента, 1/50 часть зеленого. Торопитесь увидеть величайшего на свете престиль-жестидигитатора!»
0: Уолтер залпом осушил бокал. Он слушал разглагольствование Боба, и его лицо становилось все краснее и краснее. Потом он встал.
4: «Что ты желаешь увидеть за свои 2 цента, Боб?» — негромко спросил Уолтер.
0: Элси вытаращила на него глаза.
1: «Уолли, ты что, всерьез обещаешь что-нибудь оттуда достать?»
0: «Возможно». Боб покатился со смеху.
4: «Выволоки мне крысу», — сказал он и потянулся к бутылке.
0: «Что ж, сам попросил», — ответил Уолтер. Цилиндр оставался на прежнем месте. Уолтер не стал ни двигать, ни переворачивать его. Он просто протянул к цилиндру руку. Поначалу движения Уолтера были неуверенными. Из цилиндра послышался писк. Уолтер скользнул туда рукой и вытащил за загривок какое-то существо.

0: крысы. Оно было настолько крупным, что непонятно, каким образом умещалось в цилиндре. Глаза сверкали, словно красные огни светофора. Существо отвратительно клацало своими длинными, похожими на кривую саблю, зубами, то сжимая челюсти, то разводя их на несколько дюймов. Челюсти смыкались с неумолимостью захлопываемой западни. Крыса извивалась, пытаясь вырваться из дрожащих пальцев Уолтера. Когтистые передние лапы яростно молотили воздух. Это был фильм ужасов наяву. В ателье стоял нескончаемый писк, становящийся все более хриплым и угрожающим. От крысы исходило такое непередаваемое зловоние, будто она жила на кладбище и кормилась мертвечиной. Уолтер с той же поспешностью опустил руку вниз. Писки смолкли. Уолтер вытащил руку из цилиндра. Лицо фокусника было абсолютно бледным, а сам он весь дрожал. Достав носовой платок, Уолтер обтер потный лоб. «Этого нельзя было делать», — каким-то странным, не своим голосом произнес он. Уолтер бросился к двери, рванул ее и опрометью понесся вниз по лестнице. Мэй с усилием отняла руку ото рта.
1: «Проводи меня домой, Боб», — заикаясь, сказала она.
0: Боб провел рукой по глазам. «Чертовщина какая-то!» Он подошел к столу и заглянул в цилиндр. На дне блестели его монетки, но Боб не потянулся за ними. «Как быть с Элси? Может, нам...» Его голос дрогнул. Мэй медленно встала.
1: «Пусть тут одна проспится».
0: Боб проводил Мэй до дому. Почти всю дорогу они шли молча.

0: Через пару дней Боб столкнулся с Элси на улице. «Привет, Элси», — сказал он.
1: «Привет».
0: «Черт побери, неплохая у нас тогда вечеринка получилась в своем ателье. Только вот зря мы так много выпили». На лице Элси что-то мелькнуло. Потом она улыбнулась и сказала:
1: «Уж я-то явно перебрала. Даже не заметил, как вырубилась».
0: Боб тоже улыбнулся. «Я... в общем, не ахти, как вел себя тогда. В следующий раз обещаю быть повежливее». В понедельник Мэй опять встретилась с Бобом, но уже без Элси и Уолтера. После фильма Боб предложил: «Может, зайдем чего-нибудь выпить?» Мэй почему-то слегка вздрогнула.
1: «Выпить я не откажусь, но только не вина. Хватит с меня. Кстати, ты после этого не видел Уолли?»
0: Боб покачал головой. «Думаю, насчет вина ты права. Уолли, оказывается, тоже не любитель выпить. Его так разобрало, что он понесся вниз. Не хотел, чтобы мы видели, как его выворачивает. Будем надеяться, он не залил ступени».
1: «Да и вы не были образцом трезвенника, мистер Ивенс», —
0: язвительно заметила ему Мэй.
1: «Забыл, как чуть не полез с ним в драку из-за каких-то дурацких карточных фокусов или чего-то подобного. Слушай, а тот фильм все-таки был очень жутким. Мне потом ночью кошмары снились».
0: Боб улыбнулся. «И что ж ты видела?»
1: «Я видела... надо же не вспомнить. Просто смешно, такой яркий сон, почти как наяву, а про что он был, хоть убей, не помню».
0: После той вечеринки Боб не видел Уолтера Бикмана недели три. Как-то оказавшись поблизости от его книжного магазина, Боб решил к нему заглянуть. Покупателей внутри не было. Уолтер сидел за столом в дальнем конце зала и что-то писал.
2: «Привет, Волли! Не как роман пишешь?»
0: Уолтер поднялся из-за стола. «Курсовая», — сказал он, кивнув на стопку исписанных листов. «Я последний год на курсах. Решил специализироваться по психологии». Боб небрежно оперся руками о стол.

0: «Психологии, говоришь?» — снисходительным тоном переспросил он. «И о чем ты пишешь в этой своей курсовой?» Уолтер немного помешкал с ответом, разглядывая Боба. «Тема интересная. Я пытаюсь доказать, что человеческий разум не в состоянии усваивать странные и невероятные явления. Иными словами, если ты что-то увидел, твой разум не может просто поверить в увиденное. Ты обязательно будешь себя убеждать, что ты этого не видел, и найдешь кучу доводов, которые тебе помогут себя убедить».
1: «Ты хочешь сказать, если бы я увидел розового слона, я бы в него не поверил?»
0: «Да. Либо... Ладно, давай оставим эту тему». Завидев вошедшего покупателя, Уолтер направился к нему.
1: «Слушай, нет ли у тебя на залоговых полках какого-нибудь подходящего романа, где понакручено разных тайн и загадок?» — спросил Боб, когда Уолтер вернулся к столу. «В эти выходные я свободен, давно ничего не читал».
0: Уолтер пробежал глазами полки с книгами, которые можно было взять на несколько дней, внеся залог, и щелкнул ногтем по переплету одной из них.
1: «Вот, примиленькая история, плотно нашпигованная тайнами», — сказал он. «Про существ из другого мира, которые здорово умеют принимать человеческий облик и пудрить мозги, будто они настоящие люди».
0: «Зачем им это надо?»
1: «Прочти и узнаешь», — усмехнулся Уолтер. «Возможно, удивишься».
0: Боб нервозно прошелся по залу и остановился у залоговых полок, разглядывая обложки книг.
1: «Нет уж, по мне лучше какая-нибудь обычная загадочная история. А книжки вроде этой благодарю покорно. По-моему, слишком много бредятины туда понапихано».
0: Сам не зная почему, Боб взглянул на Уолтера и спросил:
1: «Разве не так?»
0: «Думаю, что так», — ответил Уолтер.

0: Татьяна Томах. Правила создания дорог.
1: Так, милок.
0: Баба-яга прищурила огненно-черные глаз и отступила на шаг, цепко оглядывая узкоплечую долговязую фигуру гостя.
1: Быть тебе Кононом.
2: Кем, удивился Федякин?
1: Варваром,
0: уточнила яга. Подмигнула, Федякин вздрогнул. Насмешливый острый взгляд почему-то показался ему знакомым. Костлявые старшины.

0: Человеческие ладони соединились в гулком хлопке.
1: «Раздевайся!»
0: «Что, совсем?» — смутился Федякин. «Все-таки пусть и яга, но ведь баба, то есть женщина, то есть старуха, конечно, но...» Да и ноги у нее... Федякин осторожно покосился на тонкие белые лодыжки, выглядывающие из-под драной юбки. «Совсем не костяные, а даже красивые ноги».
1: «А ты, милок, где видел варвара в пинджаке, а?»
0: Ехидно поинтересовалась яга, наклоняясь к Федякину и усмехаясь не то дружелюбно, не то кровожадно. Зубы под тонкими бледными губами оказались не по возрасту белыми и ровными, и крупными.
1: «И неч на меня пяльца, не дефиле чай модельное!» «О!»
0: — одобрила яга, оглядывая преображенного плечистого Федякина, смущенно поправляющего набедренную повязку из рыжей мохнатой шкуры.
1: «Красавчика! Хошь в мраморе ваяй, хошь с маслом ешь!»
0: Последнее предложение, сопровожденное крупнозубой бабкиной улыбкой, заставило Федякина попятиться, несмотря на новоприобретенную могучую мускулатуру. «Ну, я пойду», — торопливо пробормотал он.
1: «Иди, милок, а!»
0: — покладисто согласилась яга. «А куда?» — опомнился Федякин.
1: «Может, тебе еще и карту нарисовать?» —
0: предложила бабка, опять скалясь, на этот раз недовольна и почти кровожадна. «Хорошо бы», — разглядев глаза яги, Федякин осекся. Попятился, семеня шажками японского придворного, забормотал торопливо. «Да не утруждайтесь, бабуль, я и сам того... Спасибо, приятно было. Может, сейчас видимся?» В кожаных разлапистых сандалиях семенить было неудобно. Огромные неуклюжие ступни Конана так и норовили запнуться друг от друга. Окликнула бабка. Федякин замер.
1: «Самый главный ты забыл, милок, а? Ну-ка сим!»
0: Подбоченившись, яга ловко провернулась на пятки, подняв облачко желтой пыли и позвала фальшиво тонким голосом.
1: «Чип-чип-чип!»
0: Приземистая избушка с поникшей крышей хрипло курлыкнула и затопталась на месте, поджимая по очереди чешуйчатые лапы с длинными когтями. Открытое окошко заскрипело и захлопало.
1: «Да не тебя, колченогая!»
0: — сердито прикрикнула бабка. Избушка замерла, неуверенно покачалась на широко расставленных лапах и обиженно отвернулась.
1: «Цип-цип, кому говорю?»
0: Из зарослей бурьяна в углу двора выбралась тощая взъерошенная курица и неохотно, бочком, вытягивая шею, направилась к бабке.
1: «Умница!» —
0: похвалила яга. Подхватила курицу на руки и всучила Федякину варвару. «А...» — растерялся Федякин. Курица смирно висела в его могучих руках, растопырив когтистые лапы и кося ярко-желтым с черным ободком глазом.
1: «Нет, не годится!»
0: — решила бабка, скептически оглядев Федякина с курицей. Отобрала у него птицу, ловко устроила у себя на локте, дернула замызганное перо из крыла, бросила на землю, дунула, топнула ногой. Облако рыжей пыли, слишком большое для такого нехитрого движения, на миг скрыло ягу от растерянного Федякина. Когда облако рассеялось, вместо курицы на руках у бабки сидела огромная черная орлица. Понукаемая ягой, орлица осторожно перебралась на запястье Федякина, а потом и на плечо, больно царапая когтями кожу.
1: «Вот и ладно!»
0: — обрадовалась бабка, опять обозревая Федякина.
1: «Красавчика!»
0: «А это...» — он опасливо покосился на птицу, щелкавшую страшным крючковатым клювом возле самого уха.
1: «Для связи!»
0: — объяснила яга. «А, почтовая! Это я читал! Записку к ноге и...» «А может, того лучше голубя, как обычно?»
1: «Мобильная!»
0: — поправила бабка.
1: «Ты ж вроде образованный, милок, а? Мобильный телефон с расширенными функциями, по-вашему, а? Язык сломаешь. Фу! Стал быть, из что звони? С дорогой там собьешься, чего?»
0: «А как?» — изумился Федякин.
1: «СМС-ками дешевле, имей в виду. Заряжать не забывай. Зайчатину она любит, а? Ежели по пути какой пейзаж красивый приметишь, зверушку забавную, фотку пришли, побалуй бабку. Увлекаюсь я фотками этими, милок, а? Только труд мне старый. Руки дрожат, ноги не держат, фотомодели капризничают. В последний раз вон Змея Горыныч снимал, так и не снял с подлюк подколодные. Все голову под крылья прятал, вспышки, мол, боялся. Вот получился куры безголовый. Ну, иди, милок. Нечего столбом стоять, не досуг мне тут с тобой. Иди, иди. Только лапы ей не крути, не любить. Голосовым набором, понял?
0: Варвар Федякин, удрученно размышляя, не могло ли превращение в варвара сказаться плачевно на умственных способностях и восприятии мира, послушно пошел к калитке. Орлица удобно устроилась на его плече, перестала щелкать клювом и прикрыла ярко-желтые глаза мутной пленкой век. Собралась задремать? Или перешла в режим ожидания? Степь казалась бесконечной. Федякин брел, спотыкаясь о камни, утирал пот со лба, обозревал унылый пейзаж. Камни, красный песок, жесткая трава от горизонта до горизонта, и сомневался.
2: Слишком уж это было все бесконечным, что ли? А может, я заблудился, думал он, и хожу здесь по кругу?
0: Солнце по-прежнему висело в зените, ничуть не сдвинувшись в сторону за все время федякинского варварского путешествия.
2: «Чертовщина какая-то», — решил он, согнув свою огромную ладонь домиком и сердито покосившись из-под нее на зловредное светило.
0: Тяжко вздохнул и уселся прямо на землю. Толку-то идти. Во-первых, непонятно куда, во-вторых, все равно ничего не меняется. Орлица на его плече всполошилась, расправила крылья, больно хлопнув Федякина по уху. Покачалась, видимо, восстанавливая равновесие, и опять успокоилась.
2: «А может, — подумал Федякин, покосившись на птицу, — других идей у него все равно не было?»
0: Сказал он и робко потрогал пальцем птичью лапу.
2: «Голосовым набором», — вспомнил он. «Бабу-ягу мне, пожалуйста!»
0: Орлица нагнула голову, заглянула в лицо Федякина ярко-желтым глазом и неожиданно мелодичным женским голосом сообщила:
3: «Номер не существует».
0: Ошеломленный Федякин задумался. «Баба-яга, костяная нога!» — выпалил он скороговоркой.
3: «Номер не существует».
0: В течение следующих нескольких минут разозленный бабкиным коварством Федякин всячески склонял ее имя от бабки-ёшки до костлявой ведьмы. Ничуть не раздражаясь, орлица отвечала на все варианты ровно так же, как в первый раз. «Может, заело?» Почти отчаявшись, Федякин вдруг припомнил насмешливый бабкин взгляд, показавшийся ему знакомым, и стройные белые лодыжки, выглядывавшие из-под драной юбки.
4: «Алевтина Викторовна!» — брякнул он, робея от собственной наглости.
3: «Аппарат абоненту выключен или находится вне зоны действия сети», —
0: чувственным контральто немедленно сообщила птица. «Проводник», — вспомнил Федякин. Алевтина Викторовна, огнеглазая, смуглая красавица, богиня, зачем-то затянутая в строгий деловой костюм, так и сказала: «Проводник, мол, тебя встретит, в курс дела введет, дорогу покажет».
4: «Проводник!» — торопливо крикнул Федякин.
0: Орлица задумалась. Потом повертела головой, пощелкала клювом и неожиданно ответила скрипучим голосом бабы-яги:
1: «Алло!»
4: «Ой, бабушка!» — искренне обрадовался Федякин.
1: «Не в родстве чай, милок!»
0: — неприветливо буркнула яга.
1: «Чего надо-то? Обед у меня красив, сметанистый-то, ага!»
0: Федякин сглотнул.
4: «Да мне бы...» — замялся он. «Сомневаюсь я...»
1: «Это правильно!»
0: — одобрила бабка.
1: «Только, милок, это варварам-то не к лицу сомневаться, а!»
0: Федякин разозлился. Можно подумать, ему выбирать предлагали, кем быть. Конаном Варваром или Джеймсом Бондом? Или этим, как его, Гэндальфом? Тот бы точно уже верную дорогу нашел. «Ага», — как бабка говорит. «Ты, бабусь, мне помогаешь или нет?» — сердито спросил он. «Нажалуюсь», — решил. «Вот Алевтине Викторовне и нажалуюсь, что ее сотрудники вместо выполнения служебных обязанностей на рабочем месте карасей в сметане трескают».
1: «А то как же, милок, а?» —
0: суетливо подтвердила бабка, наверное, почуяв угрожающие мысли Федякина.
4: «Да где мне верную дорогу-то найти? То есть вообще хоть какую дорогу?»
1: «Это, милок, две разные вещи, а? Вообще какую-то или верную? Тебе мобильный телефон с расширенными функциями зачем дать? Меня, старую, от обеда отвлекать? Дорогу отыскать, сэров, от съемка — это, милок, и для варваров плевое дело. А уж верную среди дорог определить, так это уж вообще... Вот поговорка-то ваша любимая варварская. Все дороги куда ведут?»
4: «В Рим».
0: Федякин не знал, то ли злиться на бабку за издевательство, то ли на себя досадовать.
4: Ведь говорила же яга, что орлица...
2: Тьфу, телефон, то есть, еще и фотографировать умеет. А с высоты птичьего полета точно любую дорогу разглядит, если она есть.
5: Бабусь, это не варварская поговорка-то?
1: Ну как же, милок, ты чай историю-то в школе не учил? А почему его, по-твоему, разрушили, Рим? Вот из-за этого как раз, что все дороги туда. Варвары-то ваши как по дорогам ходить научились, так до него сразу и добрели, до красавчика беломраморного.
2: Бабка тяжко вздохнула, будто сожалея о порушенных вандалами древнеримских храмах. Орлица пощелкала клювом, нахохлилась и закрыла глаза. Федякин задумался, вдруг представив бабку пару тысяч лет назад, похожую на смуглокожую красавицу Алевтину Викторовну, в белоснежной тоге, на ступенях античного храма с колоннадой из солнечного карарского мрамора. После нескольких безуспешных попыток, опять разозлившись на Ягу, хоть бы инструкцию по использованию дала, Федякин наконец понял, как управлять орлицей для дистанционных фотосъемок с воздуха. Дальше было легко.
5: «Выше! Правее! Первый кадр, общую панораму!» — командовал Федякин с завистью, глядя, как легко скользит в небе огромная птица.
2: «Вот бы так, распластать крылья да рухнуть в бездонную синеву!»
5: «А нет! Топчи пыль неуклюжими ногами в неудобных разлапистых сандалиях. Одно слово — варвар!»
2: Опустившись на землю, орлица потопталась, брезгливо поцарапала когтем красный песок, вопросительно покосилась на Федякина.
5: «Просмотр!» — скомандовал он.
2: Глаза орлицы вспыхнули ярко-синим, голубые лучи заметались по красному песку, складываясь в картинку.
5: «Ух ты!»
2: — обрадовался Федякин, разглядев с краю тонкую белую нить дороги. Протянул орлице руку, предусмотрительно замотанную в край меховой повязки, и сказал ласково, совсем уж нелепое для мобильного телефона, но, безусловно, приятное для любого живого существа:
3: «Спасибо, милая».
2: Орлица курлыкнула по-голубиному и потерлась головой о щеку растерявшегося Федякина.
5: «Если все дороги ведут в Рим, —
2: размышлял Федякин, легко шагая по извилистой тропинке, утоптанной множеством звериных следов,
5: — значит, здесь все дороги ведут к Создателю?
2: В любом случае, рано или поздно станет известно, прав ли он. Или все его способности к дедукции оказались несовместимы с лохматой головой Конана-варвара и остались там же, где и худощавое тело настоящего Федякина? А Создатель, значит, ожидает Федякина на перекрестке. На перекрестке всех этих одинаково верных дорог. На перекрестке стоял трактир. Очень странного вида, с коновязью возле деревянных дверок салона Дикого Запада и серебристым металлическим куполом космической станции. Народ внутри оказался тоже на редкость разношерстным. За столиком у входа сидели четыре маленьких человечка, болтая огромными мохнатыми ступнями. Один из них, тоскливо глядя в опустевшую кружку очень печальными влажными глазами, рассеянно теребил цепочку с сияющим колечком.
5: «Да это Фродо!» — удивленно узнал Федякин.
2: Фродо встрепенулся, проводил взглядом Федякина и опять сгорбился над своей кружкой. У стойки на высоких барных стульчиках разместилась странная троица. Мохнатое чудище размером с Федякина, тип с ироничной улыбочкой и юноша с серебристым круглым шлемом в руке.
3: «Поверь мне!» — горячился юноша, стучал шлемом по стойке. «Лея любит только тебя!»
5: «Ну да»,
2: — сомневался тип и улыбался еще более иронично и недоверчиво. Чудище возмущенно порыкивало. За спором задумчиво наблюдал хмурый молодой человек, по горло замотанный в черный плащ с серебряной розой на плече. В центре зала веселилась компания из офицеров в зелено-белой форме, ковбоев в синих джинсах и индейцев с цветными перьями в смоляных волосах.
1: «А вот большой змей любую птицу в лед!» —
2: громче всех кричал ковбой с клетчатым платком на загорелой шее.
1: «Трактирщик, дай птицу! Да не жареную, дурень, чтоб летала!»
2: Заметив Федякина с орлицей на плече, он замолчал. Орлица встрепенулась, стопорщила перья на шее и, приоткрыв крючковатый клюв, посмотрела на ковбоя ярко-желтыми злыми глазами. Ковбой отвернулся.
1: «И любую змею, большой змей, тоже!» —
2: с не меньшим апломбом сообщил он собеседникам.
1: «В лед?»
2: — усмехнувшись, уточнил офицер. Компания засмеялась. Федякин устроился за свободным столиком в углу. Немедленно напротив материализовался трактирщик.
6: «Пиво, эль, гро,
7: порто, хеннесси, мартель, кургуазье, может, бордо позапрошлого года? Солнечный год, хороший урожай, птички-зайчатины? Господину отбивную?»
2: Федякин попытался вспомнить, когда ел в последний раз. Покосился на толстого мушкетера по соседству, который, хрустя золотистой корочкой, с удовольствием вгрызался в истекающую жиром, благоухающую пряностями баранью ногу. Федякин вздохнул. Не затем пришел. Коньяка бы хоть, что ли? Впрочем, варвар, цедящий мелкими глоточками курвуазье, как-то не того. Выделяется из толпы.
5: «Пиво!»
2: — вздохнув, сказал Федякин. «И зайчатины, птички». Орлица благодарно курлыкнула.
5: «И что дальше?» — растерянно подумал Федякин, в который раз оглядывая посетителей трактира. «Как мне здесь найти ее?»

0: После прохлады трактира, кондиционер у них там, что ли, воздух снаружи показался еще горячее. Солнце так и висело в зените. Федякин огляделся, пытаясь отыскать хоть какую-нибудь подсказку. Дороги, пересекающиеся возле трактира, были разными. Узкая звериная тропинка Федякина, дорога, мощенная разбитыми булыжниками, широкая асфальтовая трасса с белой линией свежей разметки, странная черная дорога, будто выжженная в земле. Трава по краям гнулась хрупкими завитками пепла. Если б знать, кто из них по какой дороге пришел. Хотя чем это поможет? Наевшаяся орлица дремала на плече. Будить было жаль, но ничего другого Федякин придумать не мог. На этот раз бабка ответила не сразу. Заснула после плотного обеда из карасей в сметане.
1: «Чего это тебя не имется, милок?»
0: «Да вот думаю я...»
1: «Это правильно!» — одобрила бабка. «Хорошее дело! Только, милок, это ворон-то не к лицу думать, а!»
0: «Слушай, бабуся!» — разозлился Федякин. «Лицо-то это не я выбирал, а? Так что это уж твоя вина, что мне сейчас к лицу, а что нет. Как мне ее найти среди всего этого сброда, а? Ведь она может выглядеть как угодно, да?»
1: «А ты не горячись, милок. Раз решил думать, думай. Может выглядеть как угодно, а? Кому угодно-то?»
0: Федякин послушно задумался.
2: «Ну, как ей самой угодно».
1: «А как ей угодно?»
2: «Да откуда ж я...»
0: «Прости, бабуся, ты мне помогаешь, а я... Я варвар этот, жрать хочет, жареного мяса нанюхался. А я ведь знаю, что времени мало».
1: «Ой, уморил, милок! Варвар который думает, потом хамит, а потом рефлексирует. Ага. Ну, думай, думай, оно все лучше».
2: «Как ей угодно. Как?»
0: Послушно задумался Федякин, больше не обижаясь на ехидную, но при этом подсказывающую ему ягу.
2: «А что я о ней знаю?
0: Девчонка. До смерти обиделась на родителей и брата. Так обиделась, что решила уйти и не возвращаться. Не возвращаться». Он еще раз оглядел дороги, сходящиеся к двери трактира. Нагнулся над черной, разглядывая еле заметные узкие следы среди золы и пепла. Закусив губу, решительно шагнул в трактир. «Привет, Корвин!» Юноша в черном плаще поднял измученный взгляд, растерянно оглядел Федякина. Спросил неуверенно, уголки рта дрогнули слабой улыбкой, в глаза вспыхнула надежда.
3: «Брат? Бенедикт?»
0: «Федякин Андрей Павлович, Конан Варвар, спасатель. Меня твои родители пригласили».
3: «Родители?»
0: Корвин поджал губы, отвернулся. «Мама плачет, к бабушке врача вызывали, сердце. Брат хотел за тобой идти, еле остановили. Двое суток уже, Аня».
3: «Двое суток?»
0: В карих глазах Ани Корвина блеснули слезы.
3: «А здесь?»
0: «Время остановилось. Солнце всегда в зените, да?»
3: «Да. Я сначала так хотела, а потом... Потом не получилось заставить его двигаться. Время!»
0: Корвин всхлипнул.
3: «И дорога. Дорога домой черная, не пройти. Я злилась, когда ее делала. Дяденька варвар Андрей Павлович, как мне теперь вернуться, а?»
0: «Разберемся», — пообещал Федякин. Обнял зарыдавшего Корвина за узкие плечи, погладил по голове. «Не плачь, девочка, не плачь».
3: «А если...»
0: Корвин вытер ладошкой заплаканные глаза, жалобно взглянул на Федякина. Тот покачал головой. «Нет, Аня, это только ты можешь. Твой мир. Исправлять труднее, чем делать заново, верно? Но надо исправлять».
3: «А как?»
0: «А как ты ее делала, эту дорогу?»
3: «Ну...»
0: Корвин смущенно потупился.
3: «Просто шла и думала, вот уйду далеко-далеко, чтобы никто не нашел, чтобы никто следом не мог пойти. Еще злилась очень сильно. На маму, на Максима, на бабушку, что она мне нотации читает глупые. Ругала их всех. Думала, чтобы больше их не видеть. Никогда».
0: «Понимаешь, что теперь надо делать?»
3: «Наоборот».
0: «Умница. Наоборот. И по-настоящему. По-настоящему. Ты ведь их любишь, верно? Корвин торопливо кивнул. «Давай», — сказал Федякин. «Я тебе помогу. Пойду рядом и буду держать за руку. Договорились?» Первый шаг по черной дороге обжег ему ноги, даже через толстую подошву кожаных сандалий. Маленькая ладошка в руке дернулась было в сторону. Федякин сжал пальцы Корвина покрепче. С сочувствием посмотрел на сморщившееся заплаканное лицо. А чуть позже, оглянувшись, увидел, что на месте следов от серебристых сапожек Корвина и сандалий варвара сквозь черные хлопья пепла пробиваются свежие зеленые ростки.

0: Ну что, Андрей Павлович? Голос Алевтины Викторовны был строг и официален, но черные глаза ласково улыбались.
1: Поздравляю с успешным выполнением работы и прохождением испытательного срока. Мелкие замечания, разумеется, есть.
0: Нахмурившись, красавица заглянула в листок отчета.
1: С проводником сперва робили, потом грубо разговаривали.
2: «Ты варвар этот!» — смутился Федякин.
1: «С варваром нормально справились», — похвалила Алевтина Викторовна.
0: Улыбнулась.
1: «В следующий раз будет проще. Новичкам мы всегда даем персонаж с максимально противоположными характеристиками, чтобы способности оценить. Ну что, спасибо. Работать с вами было очень приятно. Надеюсь, так будет и в дальнейшем».
0: А Федякин на миг опять утонул в головокружительной бездне глаз начальницы.
1: «Спросить или не спросить? А не вы ли, Алевтина Викторовна, давеча Бабой-Ягой оборачивались? А древнеримские богини специально мне показались, или это проклятого варвара фантазия? А может, набраться смелости и прямо пригласить в кафе-мороженицу?»
0: Федякин вздрогнул, почти услышав, как хохочет над последней робкой мыслью негодяй-варвар.
1: «Кстати, вас приемная девочка ждет», — прервала его размышление Алевтина Викторовна. «Хочет своего спасителя увидеть. По-настоящему. Да, Андрей, не забудьте, заработали. Это теперь ваш телефон. С расширенными функциями и возможностью использования в виртуальных реальностях».
0: Девочка была невысокой и худенькой, с двумя рыжими косичками. «Андрей Павлович», — представился он.
3: «Варвар?»
0: — уточнила девочка, с сомнением оглядывая Федякина.
2: «Корвин?»
0: — улыбнулся в ответ он. Девочка хихикнула.
3: «Спасибо вам!»
0: Из кресла поднялась взволнованная женщина.
3: «Спасибо! Нам говорили, что нужно осторожно с этими новыми компьютерными играми. Ну, чтобы так... Двое суток, уже еле дышит, и капельницы ставят, а она... Мам!»
0: Девочка робко подергала ее за рукав.
3: «Я ведь пообещала, больше никогда! Я больше никогда там не заблужусь!»
0: «Ох!» — тяжко вздохнула женщина.
3: «Где это там, Аня?»
2: «Вот что!» — решил Федякин. «Держи! Подарок!»
0: Он протянул девочке телефон, и серокрылая орлица на заставке одобрительно подмигнула Федякину.
2: «С расширенными функциями и возможностью использования виртуальной реальности. Теряешься? Звони!»
3: «Спасибо!»
0: — девочка улыбнулась.
3: «Только я теперь не потеряюсь. Я поняла это, правила создания дорог».

0: Звонок настиг Егора в самый разгар выяснения отношений с заведующей Дома культуры. Номер был незнакомым, и Егор раздраженно выключил аппарат. Стоило выйти на улицу под колючий дождь, телефон зазвонил снова. «Да».
1: «Вы Егор? Маслов?»
0: Женский голос медовой густоты и охряного оттенка. «Да».
1: «Мне говорили, вы занимаетесь реставрацией картин».
0: Строго говоря, реставрацией он не занимался, если не считать спасенные пару лет назад натюрморт. Хозяйка начиталась интернет-форумов и решила обновить картину посредством мыльной губки. Егор неделю возился, перетягивая набухший холст, а потом еще дописывал те места, где напрочь отслоилась краска. Получилось не так, чтобы безупречно, но если не приглядываться, не догадаешься. Однако возражать медовому голосу было решительно невозможно.
2: «Ну, а что за картина?»
1: «Я думаю, начало 20 века. Холст и, по-моему, масло».
0: Немногословно и самоуверенно. Наверняка брюнетка в валом деловом костюме. Четырехкомнатная квартира и портрет бабушки в тяжелой раме. Или бабушкиной баллонки. И что с ней? Хорошо бы просто потемневший лак. С прорехами в холсте он, пожалуй, не справится.
1: «Мне кажется, там есть дописки. Я хотела бы восстановить исходный вариант».
0: Звучало заманчиво. Уж с растворителем он как-нибудь справится. Да и любопытство высунуло нос. Представилось, как из-под толстощекого, небрежно выписанного лица появляется неизвестный шедевр Рафаэля. Но совесть заставила уточнить.
1: «Лучше, наверное, в реставрационную мастерскую». «Ее нельзя перевозить»,
0: — сказала она, как о тяжелобольном. «Значит, все-таки прорехи или краска сыплется».
1: «Я живу недалеко от Дубны. Туда довольно неудобно добираться, но вы могли бы пожить у меня, пока будете работать. Естественно, на полном пансионе. Я в Москве, так что до места вас довезу сама».
0: Полный пансион у девушки с медовым голосом — это звучало заманчиво. С другой стороны, километров 130 от Москвы, а то и дальше. И наверняка полная глушь, без мобильной связи, похоже на начало фильма ужасов. Егор хмыкнул. Четырехкомнатная квартира плавно трансформировалась в деревянную развалюшку у дремучего леса.
1: «Исторической ценности портрет не имеет».
0: Еще одна иллюзия разбилась.
1: «Я могла бы заплатить вам...»
0: Озвученная сумма была выше любых притязаний.
1: «Этого достаточно. Материалы, естественно, за мой счет».
0: Это было вовсе не естественно, но приятно. Интересно, как звучит ее голос, когда она улыбается.
2: И все же он еще колебался. «Есть опасность испортить.
1: Я заплачу половину вперед».
0: И тогда он сделал самую большую глупость в своей жизни. Он согласился.

0: Егор Маслов был художником-самоучкой, чего в глубине души страшно стеснялся. Заканчивал он заштатный технический вуз, где в первом же семестре на лекциях по черчению проникся красотой геометрических форм и оттенков черного. Лекал он не признавал, к линейкам относился скептически, но твердая рука и интуитивное понимание формы позволяло ему виртуозно выполнять самые сложные чертежи. Особенное удовольствие доставляла ему работа с ненавистными студентам объемными проекциями, а тени и блики технического рисования приводили буквально в экстаз. Собственно, на одном черчении он и вытягивал сессии. Масловские чертежи легко обменивались на лабораторке по программированию, на расчетно-графические по гидравлике и на шпаргалке по физике. Его дипломный проект, хоть и переписанный с прошлогоднего, сопровождался столь изысканными изометрическими чертежами в сложных разрезах, что Егор, к своему удивлению, получил на защите пятерку. Парой лет позже, когда черчение перевели на компьютерную основу, судьба его оказалась бы плачевной. Маслов жил в мире объемных форм, который никак не пересекался с картинками на мониторе, так что работа на компьютере по сей день казалась ему сродни шаманским пляскам. Максимум, чему он научился, это погуглить на смартфоне. Ну и в «Тетрис» поиграть. В трехмерный. Безвольно осев в тихом КБ, Егор продолжал предаваться той же страсти. Благо, в магазинах появились книги по технике живописи. Динамичное масло и капризный акрил. Строгая тушь и нежная пастель, а в особенности любимый грифель, медленно раскрывали перед ним свои секреты. Но вот беда. Интуитивное масловское чувство гармонии было чересчур строгим, слишком чертежным. Его портретам недоставало выразительности, а пейзажам — экспрессии. Они оставались старательными ученическими работами, а почти монохромная гамма отпугивала и тех, кто подбирает пейзажики под обои. Был у художника Маслова и еще один недостаток, губительный для кустаря. Педантичное до занудства тщательность при вспомогательных операциях. Если эмульсионный грунт на картон предписывалось наносить в 2-3 слоя и всякий раз ждать полного высыхания, для Егора это становилось законом, столь же абсолютным, как расположение теней и бликов на освещенных формах. Если лак следовало наносить через год после окончания картины, то этот год она проводила в кладовке лицом к стене. Годы шли, картины накапливались, признание не торопилось. Месяца два назад Егор отдал 3 пейзажа в местный дом культуры. Заправляла тамошней выставкой продажей Гюрза в сиропе Римма Николаевна, распоряжающаяся домкультурными финансами воистину железной рукой. Кроме комиссионного процента с продажи, доморощенные художники платили ей абонентскую плату за амортизацию стен. Тем не менее, многие считали это хорошей возможностью заявить о себе. В этом месяце ядовитая Римма сообщила о повышении платы, мотивируя это непопулярностью масловских работ. Придя в ДК, он обнаружил все 3 пейзажа в самом темном углу фойе возле черной лестницы. Егор возмутился. Гюрза с тухлой улыбкой сообщила, что пасторальный реализм нынче не в моде. Егор пригрозил забрать картины, что железную леди ничуть не испугало.
1: «Вас таких много, это я одна».
0: Заявление о себе грозило подорвать масловский бюджет. Именно в этот момент на него свалился непонятный заказ. Все проблемы решились в полчаса, как по щучьему велению. Римма Николаевна получила оплату за 3 месяца вперед под обещание перевесить таки масловские пейзажи к центральному фойе. Начальство утвердило отпуск за собственный Егоров счет. Родители предупреждены. Кассета в автоответчике очищена. Егор был свободен и готов к приключениям.
2: «Вы пешком? Подъезжайте к Петровской-Разумовской», — велела девушка. «Зеленый Фиат Панда номер 315».
0: Игрушечную машинку Егор увидел сразу на выходе из метро. И остановился на мгновение, разглядывая ждущую у капота хозяйку. Волосы у нее тоже оказались медовыми. Гладко зачесанные, на затылке они скручивались в такой бублик учительской прически. Правда, больше ничего чопорного в ней не было. Безымянные джинсы, красная ветровка, кроссовки — все вполне демократично. Егор невольно вздохнул, расставаясь с образом роковой брюнетки.
3: «Здравствуйте, я Маслов», —
0: Взглянула внимательно и серьезно. Егору стало неловко за мятую рубашку и замызганный рюкзак.
2: «Меня зовут Ольга. Можно на «ты»?»
0: Неискаженный телефонным динамиком, ее голос оказался еще вкуснее. Тембр, заставляющий вибрировать что-то под ложечкой.
2: «Вам нужно куда-нибудь заехать? За растворителем, например?»
0: «Да нет, у меня все с собой. Если что, оттуда ведь можно вернуться?» Жалкая попытка красной шапочки получить гарантии. Впрочем, с Ольгой он согласен даже на ужастик в стиле Роберта Родригеса.
2: «Да, конечно. Дубна рядом, да и от Москвы не так далеко».
0: Чудесные глаза. Сине-зеленый кобальт с вкраплениями окиси хрома. Бледная, почти невидимая помада. Высокие скулы. Четкие черты лица. Егор написал бы ее портрет тушью, хотя тушь слишком резка. Возможно, карандашом, но не угольным. Уголь слишком мягок. Пара мазков охры и чуть-чуть сангины подчеркнуть теплый оттенок волос. Темпера для глаз. Черт возьми, она была почти идеальна. И бесстрастна, как гипсовая статуя.
2: «Часа через три будем на месте».
0: «Мобильная связь там есть?»
2: «В доме есть».
0: «Что значит «в доме»? Собственный ретранслятор, что ли?» Мимолетно кольнула Егора и тут же забылась. В автомобильчике пахло свежо и чуть горьковато. За окнами потянулись однообразные равнины, скучные проплешины нерастаявшего снега чередовались с унылыми болотами. Мокрые поселки жались по краю шоссе. Из магнитофона звучал бесконечный свинг, а ветер горстями бросал в лобовое стекло мокрый снег. Ольга вела машину с автоматизмом киборга. Если бы это было кино, то кино про большую подставу, подумал Егор и неожиданно задремал. Ему снился желтый туман, дымные клубы которого подсвечивало закатное солнце. Его пальцы касались холодного камня, а в ушах стоял низкий гул, от которого ныли зубы. Егор повернул голову, увидел в тумане мраморное лицо статуи и без удивления узнал в нем Ольгины черты. Он продирался сквозь неохотно расступающийся туман. И когда до статуи оставался всего лишь шаг, мраморные глаза распахнулись, сияя изумрудным светом. Холодные губы разлепились и произнесли:
2: «Мы почти дома».
0: Егор вздрогнул и очумело заморгал, пытаясь сообразить, где находится. Автомобиль въезжал в коттеджный поселок. Кирпичные дома самой безумной архитектуры были натыканы столь густо, что хоть записками перебрасывайся из форточки в форточку. Готические стрельчатые окна соседствовали с застекленными футуристическими беседками. Тяжелые восьмиугольные башни с модерновыми ласточкиными гнездами под остроконечными крышами, что-то вроде альпийского шале с чем-то вроде средневековой крепости. Лишь материал радовал единообразием. Красный кирпич и зеленый шифер. Развалюшка у дремучего леса, кажется, превращалась в новорусский эклектический особнячок.
2: «Нам не сюда».
0: Мгновенный призрак улыбки коснулся Ольгиных губ. Или ему показалось? За кирпичным буйством открылась улица хорошо сохранившихся, но, несомненно, старых построек. Ольга лихо притормозила у двухэтажного бревенчатого домика, выкрашенного зеленой краской. Сквозь щели в дощатом заборе виднелась дорожка из розовых плиток, мокрые голые кусты и голая бетонная стенка гаража. Ольга стремительно перебрала кнопки мобильника и произнесла в трубку:
2: «Я вернулась».
0: В ту же секунду ворота гаража бесшумно поехали вверх, одновременно сама собой распахнулась калитка.
2: «Иди пока к дому, я сейчас».
0: Егор выбрался из автомобиля и по собачье встряхнулся, разминая затекшие мышцы. Он заглянул за калитку, кто-то же ее открыл, но дорожка пустовала. Только ветер побрякивал у дверей китайской висюлькой из алюминиевых трубочек. Такая себе не слишком респектабельная дачка. Внутри наверняка пахнет старым сырым деревом, обои отстают от стен, а по углам прячется паутина. А холст картины набух и подгнил.
2: «Открывай, у нас гость»,
0: — негромко сказала Ольга позади. «Опять в мобильник. Странный способ общаться. Что, у нее там в доме ребенок, что ли? Дверь бесшумно отворилась сама собой. Крохотная, обшитая деревом терраса. Два шага, еще одна дверь, распахнутая настежь. Егор застыл на пороге. Больше всего здесь было стали и светлого дерева. Хрупкая на вид лестница вела на второй этаж. Налево пол поднимался на две ступеньки, и там, за двойной аркой, виднелись хирургически белые шкафы, видимо, кухня. Направо уходил короткий коридор, в неглубоких нишах прятались двери. Все очень стильно. Узкие шкафчики, стены выкрашены бледно-желтым и чайным, несколько светлых пейзажей, вполне в духе Маслова. Никаких стеклянных панелей, что приятно. В новомодных хромово-стеклянных интерьерах чувствуешь себя исключительно неуютно, как в аквариуме. Раздалось негромкое жужжание, и на лестнице появился громадный игрушечный робот в броне из белого пластика. С круглой головы смотрели непроницаемые стрекозиные глаза. В первую минуту Егор готов был поклясться, что это ребенок в роскошном карнавальном костюме. Так естественны, человечны были его движения.
1: «Хозяин, здравствуй! Гость, здравствуй!» —
0: произнесло оно смешным мультяшным голосом и принялось шустро спускаться по лестнице. Длинные ноги экономными движениями сгибались в коленях, маленькие ступни уверенно попадали на ступеньки.
1: «Дом в порядке. Марвин умница».
0: Егор застыл в нелепой позе, так и не сделав шаг, и чуть не подпрыгнул, почувствовав легкий тычок в спину.
2: «Проходи, проходи», — сказала Ольга, и Егор почувствовал, что она улыбается. «Извини, не предупредила сразу. Это умный дом. А это Марвин. Он робот».
3: «Мой папа увлекался электронными игрушками», — говорила Ольга, болтая ложечкой в чашке.
0: Они сидели на кухне, напоминающей рубку космического корабля. Егор и половины здешних агрегатов не узнал. На стене висели безумные часы в форме размытой кляксы, перевернутые почти вверх ногами. Тройка была полупрозрачной. Вместо девятки торчала хромовая игральная кость, а стрелки походили на сверкающие спицы. Чаепитие со шляпником и мартовским зайцем.
2: «Роботов у нас шестеро, но Марвин самый умный».
1: «Марвин умница»,
0: — подтвердил восседающий на табуретке робот. Он ворочил круглой головой, словно внимательно прислушивался к разговору. Росту в нем было, как в семилетнем ребенке. Игрушечные ручки с четырьмя пальцами сложены на столе.
2: «По паспорту его зовут Бетта что-то там, но мне больше нравится Марвин, как у Адамса. Хотя он, конечно, совсем не параноик».
0: Маслов взял с тарелки третий бутерброд и под непроницаемым взглядом стрекозиных марвиновских глаз чуть не положил обратно. Если это и не была ксенофобия, то нечто очень близкое к ней.
2: «Что касается реставрации...»
0: Ольга отставила чашку и переплела длинные пальцы.
2: «Портрет, с которым ты будешь работать, — дедушкин. Если присмотреться, кажется, что ее писали два художника. Я решила посмотреть, что было нарисовано в начале».
0: В домашней обстановке Ольга не стала мягче, да и разговаривала все такими же рубленными фразами. Она скинула ветровку, под которой обнаружилась черная футболка с нарисованным во всю спину кукишем, но осталась в тех же джинсах. И босиком. Тапочек в умном доме не предусматривалось.
2: «Я сейчас покажу тебе твою комнату и сам портрет. Как пользоваться домом, разберешься. Марвин тебе поможет». «Марвин поможет?»
1: «Марвин поможет»,
0: — подтвердил робот мультяшным голосом.
2: «Он говорит еще по-английски и по-японски, так что при желании можешь попрактиковаться», —
0: усмехнулась Ольга.
2: «Холодильник будет в твоем распоряжении. Я не особо люблю готовить, но если ты сильно привередлив, можешь заказать что-нибудь через интернет».
0: «Да нет, я вполне...»
2: «Ну и отлично. Марвин, в кабинет».
0: В коридоре деловито елозила черная таблетка, посверкивая огоньками и тычась в углы. Робот-пылесос, наверное. Марвин первым затопал по ступенькам, и Егор снова поразился изяществу его движений.
2: «Марвин, пригласи гостя».
1: «Гость, иди за мной».
0: Мягкий свет сопровождал их. Лампы включались метрах в двух впереди. Лампы включались.

0: Маслов с усилием отвел глаза от жизнерадостной пластмассовой морды. Посреди комнаты на столе, вполне подходящем для теннисного, темный холст в подрамнике.
1: А это дедушкин портрет.
0: Егор медленно приблизился. Портрет изображал надменного старика в средневековом костюме. Картина была выполнена в той дотошной манере, которой Маслов в глубине души восхищался. Насыщенный цвет, превосходная проработка деталей, одно кружево на рукавах и золотое шитье чего стоит. Фон слегка затуманен, как у старых итальянских мастеров. Кажется, Тамарка или Колонна, и желтый подсвеченный солнцем туман. Однако, присмотревшись к красочной поверхности, Егор понял, что Ольга имела в виду, когда говорила о разных художниках. Изумительный тон лица, выразительные складки на лбу, породистый крупный нос, несомненно, доставшийся по наследству Ольге в более изящном женском варианте, надменная складка губ и вдруг тусклые, безжизненные глаза. В правом углу рта небрежный шрам, а может быть, просто грязное пятно. Буйно разметавшиеся седые кудри, роскошная фактура гаргеры и бархатного берета, а возле виска небрежная прядь совсем другого оттенка. На крупном ордене, что за орден такой, интересно, закрашена центральная часть. Одна рука четко прописанная, с выпуклыми венами и крупным сверкающим перстнем, на второй перчатка намечена резкими мазками, причем, судя по положению предплечья, кисть перерисована под другим углом. Такая же нашлепка скрывает набалдашник трости, да и в углах картины, где никаких особых деталей быть не должно, порезвился неведомый горе-художник. Исходная техника гладкая, лессировочная, рука мастерская, а последователь грубо жирными мазками закрашивал отдельные детали. Странно.
1: Да, мне это тоже показалось странным.
0: Если нижний слой покрыт лаком, Егор присмотрелся, а он вроде бы покрыт лаком, то, может быть, я смогу смыть дописки. Сначала попробую вот здесь, внизу, на трости, а если все пройдет хорошо, будем двигаться дальше.
1: Сколько времени это займет?
0: Егор потер переносицу. Честно говоря, я не знаю. Надеюсь, неделя, может, две. Потом надо будет еще раз лаком для предохранения. Но знаете, может, и вообще ничего не получится. Я предупреждал. Ольга кивнула.
1: Я помню. Ты попробуй.
0: Оставшись в выделенной ему комнате, удобной, но безликой, как гостиничный номер, Егор принялся перебирать события длинного дня. Актив. Он в гостях у красивой, несомненно, одинокой девушки. Впрочем, несомненно, это он фантазирует. Скажем так, возможно, одинокой. К тому же без жилищных проблем и навязчивых родственников. Но даже без далеко идущих планов его ждет интересная работа и впечатляющая оплата. Егор хлопнул в ладоши. Свет послушно погас, остался лишь крохотный светлячок у дверей. До жилищной беспроблемности от Москвы чесать 3 часа, причем общественный транспорт сюда, кажется, не ходит. Картина странная. Девушка тоже странная, к тому же самоуверенная до стервозности. Егор таких побаивается. Картина странная. Девушка тоже странная, к тому же самоуверенная до стервозности. Егор таких побаивается. А от роботов вообще не знаешь, чего ожидать. Маслову смутно вспомнились какие-то ужастики про дома, пожирающие жильцов. Или это были растения? Он схватился за смартфон, но экран мерцал успокаивающий, прием был отменный. Егор позвонил родителям, потрепался с приятелем по КБ и успокоенно зарылся в подушку. Но лишь проваливаясь в сон, понял, что так смущало его в Ольге.
1: Кажется, она была не самоуверена. Она была напугана.

Утро растворило вчерашние страхи в солнечных лучах. Проснувшись, Егор какое-то время бездумно валялся в постели, скользя взглядом по обстановке. Сегодня обнаружились детали, незамеченные с вечера. Например, пульт в стене,

0: как и музыкального центра. Егору понадобилось минут 10, чтобы разобраться в системе и выбрать какую-то незнакомую, но симпатичную инструменталку. Помесь жизнерадостного рока и незамысловатого джаза. Музыка пронизывала комнату, как будто динамики прятались в каждом углу. Определенно, в этих умных домах есть своя прелесть. Маслов сунулся за дверь, сориентироваться насчет ванны. Музыка перетекла следом, расположившись в коридоре. Озадаченный, он прошел до самой лестницы, вернулся, заперся в обширной ванной комнате, будто срисованной с модного журнала. Звук послушно следовал за ним. Стоя под душем, Егор размышлял, как будет работать система, если в доме 5 человек, и каждый захочет слушать свое, причем погромче. В космической рубке кухни хозяйничал Марвин.
1: «Гость, здравствуй!»
0: При ближайшем рассмотрении оказалось, что робот нарезает колбасу. Пластиковые пальцы сжимают нехилый кухонный тесак, движения неторопливы, но хирургически точны. Егор поежился.
1: «Гость, слушай!»
0: — предложил робот, не отрываясь от работы, и в кухне внезапно зазвучал голос Ольги, почти не искаженный записью.
2: «Привет, Егор. Я на работе. Дом в твоем распоряжении. Если что-то не поймешь, спроси у Марвина. Как у Яндекса?» «Да, забыла сказать. Не выходи на улицу. Вечером покажешь, что с портретом. Пока».
0: Такой себе аудиовариант записки на холодильнике. Ценные указания получены, сиди, работай, из дома не ногой. А почему, собственно, не ногой? Почему я не могу выйти на улицу? Робот молчал. «Как у Яндекса, говорите?» «Попробуем иначе». «Марвин, мне можно выйти из дома?»
1: «Гость, нельзя».
0: Исчерпывающе. В желудке зашевелился холодок. Что там было у Кинга-прописателя, которого держали под замком? Забыл, чем дело кончилось, помер он или выбрался? Егор задумался, пережевывая бутерброд. Марвин дорезал колбасу и переключился на сыр. Ломтики у него получались не хуже, чем у комбайна. «В конце концов, его кормят и в комнате не запирают», — решил Егор. «Еще не крайний случай». И отправился работать. Портрет глазел на него мутными глазами неопределенного цвета. Егор долго разглядывал поверхность, осторожно трогал кончиками пальцев. Говорят, хорошо сфотографировать в косом свете. Все изъяны видны, но фотоаппарата нет, да и изъяны-то, вот они все. Он выбрал самый нежный растворитель, развел с конопляным маслом, легкий мазок тампоном, еще один. Вроде бы получается. Слой лака поверх дописок совсем тонкий, словно картину именно что не дорисовывали, а прятали изначальную работу. Егор увлекся. От резкого химического запаха слегка кружилась голова. Из-под грубого шлепка появлялись прежние цвета, насыщенные, яркие. Собственное дыхание казалось слишком громким, а периодически Егор вообще забывал дышать. И только когда плечи заломило от многочасовой неподвижности, он отодвинулся от стола и увидел, что получилось. Старик держал не трость. Меч.

0: «Тогда все становится логичным», — пояснял Егор. «Правая рука лежит на этом перекрестье таком».
1: «На гарде», —
0: тихо подсказала Ольга. «Ну да, на гарде. Она, похоже, очень широкая. Вот здесь виден край. Вообще интересный такой меч. Рукоять длиннющая, гарда эта немеренная. Прямо Конан Варвар. Слушай, а ты уверена, что это рисовали в начале прошлого века?» Ольга задумчиво повела плечом.
1: «Папа говорил, портрет старый. Я всегда считала, что это дедушка, но, может быть, прадед или даже какой-нибудь прапрапрадед.
0: А может быть, это, наоборот, недавняя работа?»
1: «С чего ты взял?»
0: «Ну, знаешь...» — Егор смутился. «Какой-то меч этот... как будто не настоящий. Если бы я его на картинке в журнале увидел, решил бы, что фэнтези современное. Эльфы, гоблины там всякие, оружие вычурное». Ольга окинула его суровым взглядом.
1: «Когда я была маленькой, портрет уже висел дома. А это еще в Советском Союзе было?»
0: «Ну да, эльфов, гоблинов в Советском Союзе не было», — пробормотал Егор. «А, кстати, почему-то мне нельзя выходить из дома?» По ее лицу пробежала тень.
1: «Когда меня нет, включается система защиты, параноидальная. Перепрограммировать сложно, так что выходи, когда я здесь. Только зачем тебе? Поселок еще пустой почти, из магазинов одна палатка у остановки».
0: Сомнения Егора не развеялись, но он предпочел согласиться. В конце концов, телефон работает, интернет доступен, а месить грязь по улицам недостроенного поселка и впрямь удовольствия немного. Да и Ольга ему вроде доверяет, иначе бы не оставила целый день хозяйничать в доме, напичканном супертехникой. Побоялась бы, что испортит. О том, что испортить ему могли просто не позволить, Егор предпочел не думать. В пятницу Маслов с изумлением понял, что гостит в умном доме уже неделю. Он почти привык к Марвину и даже не вздрагивал, когда тот с тихим жужжанием возникал за спиной. Он забавлялся с парализованным псом и машинально приподнимал ноги, когда под стулом проползала таблетка уборщика. Нашел еще двух крохотных роботов. Человечка с прозрачным тараканом, однако не впечатлился. Игрушки. Но особенно его радовала музыка, гуляющая по всему дому следом за жильцом. Причем сам музыкальный центр Егор так и не отыскал, хотя пульты были встроены в каждую комнату. Еще на первом этаже обнаружился навороченный домашний кинотеатр и неплохая, хотя и слегка пуританская подборка фильмов. Работала Ольга, похоже, коммивояжером. Уезжала с утра, нагрузив багажник сумками, возвращалась иногда к полуночи, совершенно разбитая, вливала в себя пол-литровую кружку чая и скрывалась в комнатах. Впрочем, в среду она осталась дома и приготовила роскошный по здешним меркам обед. Суп из замороженных овощей с пельменями, а на вторую — креветки из китайского ресторана. Жареный хитин хрустел на зубах, но Егору понравилось. Работа над портретом продвигалась неспешно, но уверенно, хотя каждая новая деталь добавляла дедуле странностей. Меч обладал хитрой формой лезвия и выступом, который Егор по неопытности посчитал кровостоком. Хищно растопырилась гарда, а набалдашником рукояти служил череп с глумливо выставленными клыками. Такой же череп, правда, без клыков, зато с горящими зелеными глазами, обнаружился на ордене, да и сам орден стал напоминать стилизованную паутину в рубиновой крошке. Непрост был дедуля, ох, как непрост! Егор оставил лицо напоследок и для разнообразия смыл левый нижний угол, где под темно-фиолетовым кобальтом обнаружилась надпись, сделанная округлыми печатными буквами. «Иди на полночь». Вот только зашифрованных посланий тут не хватало.
1: «Не понимаю»,
0: — нахмурила брови Ольга.
1: «Хотя...»
0: Егор, как завороженный, двинулся за ней. Безумные часы на кухонной стене. Циферблат словно лежит на боку. Цифры 12 нет, но если бы она была, то смотрела бы вниз, в угол. Ольга дернула за хромовый рычаг возле плиты. Люк, полностью сливающийся с полом, поднялся на рычагах и плавно отъехал в сторону.
1: «Это просто подпол», — усмехнулась она, забавляясь испугом Егора. «Консервы хранить, картошку, никаких таинственных кладов».
0: «Угу», — И в каждой комнате наверняка по потайному ходу. А в каждом шкафу по скелету. В подвале мягко светилась цепочка ламп. Спускаясь вниз, Маслов поднял глаза. Марвин стоял у края люка с самым зловещим видом. Внизу царила стерильная чистота. Узкие стеллажи вдоль стен с аккуратными стопками консервных банок. В углу отгорожен хитрый агрегат, наверняка отопительная система или водопроводный насос. Хотя, может, и печатный станок для фальшивых денег, кто его знает. Впрочем, совершенно прозаическая обстановка, разве что площадь основательная. Подпол, похоже, тянулся вдоль всего дома. Правда, задрав голову, Егор обнаружил на потолке еще одни часы. У этих циферблат не претерпел метаморфозы, зато стрелки отсутствовали. Только штырь наклонно торчал из центра.
1: «Папа здесь роботов гонял. Он писал для них программы. Для больших, как Марвин, для уборщиков и для таких говорящих голов с мимикой. У меня их сейчас нет. Такие представления показывал. А я просто продукты храню».
0: «Роботов гонял. Теперь, значит, не гоняет. Причем всегда папа и никогда мама. Почему?»
1: «Пойдем»,
0: — скучно сказала Ольга.
1: «Ничего тут нет».
0: Под вторым углом картины Егор без особого удивления обнаружил следующую надпись: «Затем на тень». Если следовать той же логике, тень стоило искать на часах в подвале. Нижний правый угол сообщил «Останови именем», а последний озадачил тройкой или буквой «З», возле которой явился толстый червяк с поперечными полосками-ножками. Система управления люком оказалась несложной, а тень от штыря на циферблате протянулась к дальней стене. Егор раздвинул банки с ананасами в сиропе, но ничего странного на стене не обнаружил. Так, неровная штукатурка. Впрочем, он бы и люк в кухне сам не нашел. Банку ананасов Егор открыл на обед. А на следующий день все рухнуло в тартарары. Продолжение и окончание рассказа Натальи Егоровой «Умный дом» в следующем подкасте «Модели для сборки».

0: Маслов смывал макияж на лице. Здесь приходилось быть особенно тщательным. Егор буквально носом вел по холсту и ничего, кроме крохотного сиюминутного мазка, вокруг себя не видел. И лишь в какой-то момент, разгибая затекшую спину, повел глазами в бок. На него внимательно смотрел живой янтарный глаз. Егор придушенно пискнул и отпрыгнул, своротив стул и едва не опрокинув бутылочку с растворителем. «А дедуля, ты оказался! Привет демонам сознания!» Острый взгляд желтых глаз неотступно следовал за Егором. Подбородок теперь украшала мефистофельская бородка, в заостренном ухе эльфов-гоблинов, говорить и не было, болталась тяжелая серьга, а из-под нижней губы торчал кверху острый желтоватый клык. Клык, а вовсе не шрам. Вполне логично было бы дедуле прорвать сейчас холст и выбраться наружу. Егор заработал бы инфаркт, только и всего. Но вместо этого позади раздалось механическое...
1: «Гость, нужна помощь!»
0: Маслов сделал повторный кульбит и налетел на компьютер. Системный блок неожиданно легко, как картонный, отлетел в сторону и брякнулся на пол. Марвин проводил его взглядом.
2: «Нет, Марвин!» — прохрипел Егор. «Помощь не нужна! Иди на кухню!»
0: «Ну, картина! Ну, жутенькая! Но зачем же стулья ломать?» Егор уселся прямо на пол... Руки мелко дрожали. Машинально отметил, что из валяющегося системного блока не торчит ни одного провода, да и задняя стенка, на удивление, гладкая, без единого отверстия. Потом зачарованно протянул палец и нажал на толстую кнопку. Системный блок подморгнул зеленым индикатором. На столе уютно засветился монитор. «Беспроводные технологии, да? Пожалуйста, пусть это будут просто беспроводные технологии. Надо кому-нибудь позвонить. Хотя бы сказать, где он, чтобы в случае чего...» «А в случае чего?» «Черт, да у него же, небось, денег на счету не осталось, он же каждый вечер трепался!» Срывающимися пальцами набрал номер. Долгие гудки, как и положено в фильме ужасов. А сейчас Марвин вооружится бензопилой и...
2: «Но!» «Серег, это Маслов!»
0: Егор внезапно понял, каким бредом прозвучат его страхи.
2: «Я тут, знаешь, возле Дубны подхалтуриваю...»
0: «Но...»
2: «Да нет, я, знаешь, хотел спросить, поселок Заречье возле Дубны, там дома дорогие?»
3: «Думаешь, я помню. Смотреть надо. Тебе срочно?»
2: «Да, в общем, нет. Я пока так, присматриваюсь. Я попозже позвоню».
3: «Ну, давай».
0: «По крайней мере, если что, Серега должен вспомнить название», — ядовито прошептал внутренний голос. Клыкастый старик с портрета смотрел презрительно. Маслов подтащил к себе системный блок и задергал крышку. Та легко выскочила из пазов, открывая компьютерную начинку. Пыль. Очень много пыли. Егор не слишком хорошо представлял себе, как должен выглядеть компьютер изнутри, но абсолютно точно не так. В мохнатых ошметках тихо светились граненые голубые октаэдры, окруженные сетью закорючек, которые хотелось назвать рунами. Закорючки были выпуклыми и будто восковыми, а крепилось все хозяйство к стеклянным пластинам.
2: «Беспроводные технологии, да? Сколько у него осталось денег на телефоне? Где-то 7 баксов?»
0: «И было где-то 7. Неделю назад, а он каждый вечер трепался.
2: Или ему только казалось, что трепался?»
0: Он полез в интернет, уже не смущаясь тем, что раскуроченный системный блок валяется в 3 метрах от монитора с клавиатурой. И через 5 минут тихо вышел из кабинета. Остаток вечера до Ольгиного появления он просидел в ванной. Там было меньше места и закрывалась дверь.
2: «Я тебе сейчас кое-что покажу».
0: Портрет сверкнул на них желтым глазом. Очищенный клык в свете лампы тошнотворно поблескивал. Ольгин взгляд оставался спокойным и задумчивым. Егора прорвало.
2: «Молчишь? Тебя это не удивляет, да?»
4: «Я подозревала что-то в этом роде».
0: Она закусила губу.
2: Егора колотила крупной дрожью. «И что, дедушка был вампиром? Вервольфом? Или дореволюционным ролевиком? Привет Толкину! Купил зубки в магазине приколов?»
0: Он уже орал.
1: «Хозяин, нужна помощь!» — осведомился Марвин.
2: «Черт, как незаметно он подкрадывается!»
4: «У хозяина все в порядке»,
0: — ровным голосом ответила Ольга. Янтарные глаза портрета смотрели осуждающе.
2: «А это ты видела?»
0: Егор пнул системный блок. Ошметки пыли разлетелись в стороны.
2: «И как оно работает, по-твоему, на волшебном чихе? А что сюда мобильную связь только через полгода проведут? Ты в курсе? Тут покрытия вообще нет никакого!»
1: «Гость, нужна помощь?»
2: «Не нужна гостю помощь! Гостю нужны объяснения!»
1: «Сядь!»
0: — прикрикнула Ольга.
2: «Марвин, иди на кухню!»
1: «Марвин должен помогать, хозяин! Марвин должен защищать, хозяин!»
2: «Сядь!»
0: — повторила она.
4: «Иначе он переключится на программу защиты, и я вообще не знаю, что будет».
0: Маслов застыл, тяжело дыша.
4: «Я бы рассказала раньше, но ты бы не поверил».
2: «Я и сейчас не поверю», — угрюмо заверил он. «Я в эту чушь вообще не верю».
0: Тень скользнула по холсту, словно портрет усмехнулся. Ольга опустилась в кресло, подтянула колени к подбородку.
4: «Понимаешь, я по происхождению что-то вроде ведьмы».
2: «Конечно, конечно. Готика рулит. Сейчас с карниза спикирует ворон, а Ольге вырастут вампирские клыки, как у дедули, только наоборот».
0: Егор не замечал, что отодвигается все дальше и дальше, пока не уперся в стену.
4: «Ты не бойся. Дело в том, что когда родители погибли... Нет, ну ты сам подумай, как я могла тебя предупредить? Ты бы вообще сюда не поехал».
0: Возле Оленьки всегда был папа. Мама, конечно, тоже была, но будто бы неподалеку, шагах в трех, так ей казалось. Если нужна была помощь, она бежала к папе, а уж потом отчитывалась маме для порядка. Впрочем, еще чаще она молчала и добивалась всего сама. Ольга вообще была ребенком тихим, но упертым. Лет в 12 она придумала себе сказку, что ее в роддоме подменили. Мама заметила, а папа нет. Мама папе сказать не решилась, а сама с тех пор Олю боится. Мало ли кто она, может, упырь какой-нибудь. Страшные сказки про упырей Ольга любила всегда.
4: «Знаешь, я даже удивлялась, как легко от родителей отклеилась. Другие девчонки лет в 30, а все с папами и мамами живут. И все, поздно, не приходи, этого не носи, там не работай. А я как в институт поступила, квартирку сняла, знаешь, такую, без кухни. И так только перезванивалась и по праздникам приезжала. Мама вроде бы даже рада была. Отец всегда возился с компьютерами и с роботами. Это было забавно, но не слишком интересовало Ольгу. Может быть, потому что к волшебству умного дома она привыкла с детства. Интереснее было то, что отец умел предсказывать погоду лучше всякого телевизора, а еще предвидел опасность. Понимаешь, он всегда такие вещи чувствовал. Например, я прошусь с девчонками на шашлыки, а он говорит: «Оленька, завтра не надо, идите через неделю». Ну, я девчонкам говорю, а они смеются. А потом на этих шашлыках или ногу кто-нибудь сломает, или вообще какие-нибудь придурки к ним привяжутся. В общем, я ему привыкла верить. А за последний год он то и дело начинал, мол, когда нас не будет, ты то-то сделает то-то. Наверное, поэтому, когда они разбились, я даже не очень удивилась. Плакала, конечно, до сих пор, как подумаю, слезы наворачиваются, но не удивилась».
0: Они погибли 2 года назад. Самосвал юзом выбросило на встречную. Дождь, мокрая дорога, и машин-то почти не было. Им просто не повезло. По завещанию Ольга осталась владелицей умного дома. Правда, большинство роботов, как оказалось, не принадлежали отцу, а были взяты в аренду, но остальная начинка и даже безумно дорогой Марвин остались в ее распоряжении. Обменяться из этого захолустья можно было разве что на хрущевскую однушку, поэтому Ольга так и осталась в Заречье, даже когда половину деревни снесли, а вокруг, словно на дрожжах, поднялись кирпичные теремки. Она ездила по конторам от Дубны до Москвы, продавала мелкие гаджеты, ручки, флешки, USB-аккумуляторы, ультразвуковые пищалки против комаров и прочую ерунду.
4: «Говорят, у меня рука легкая. Если электронику у меня купить, она не ломается». Это я только потом поняла, что все не так просто. А все потому, что месяц назад...
0: Глобус шахматы стоял в доме всегда. Вторая старая вещь, первый был портрет. Деревянный шар со вполне современными очертаниями нарисованных материков в массивной подставке на колесиках. Если откинуть верхнюю половину, получался маленький шахматный столик, фигурки для которого были с изумительным мастерством вырезаны из темного дерева и слоновой кости. Ольга видела подобный столик в антикварном магазине, но фигуры ее разочаровали. Лица на них были лишь намечены, складки одежды грубоватые. Здесь же каждой пешке придали свое выражение лица. Почти 2 года Ольга к шахматам не прикасалась. Всякий раз начинала плакать. А тут показалась крышка, закрыта неплотно. Она откинула северное полушарие и на шахматной доске обнаружила конверт. Письмо от отца.
4: Если коротко, то дело было так. Мой дед, папин отец, жил, ну, скажем, в параллельном мире, как бы магическом. Вот не надо кривиться, я бы тоже не поверила, но ты же компьютер видел. Ну и я видела, вот. А однажды они разругались, и отец оказался здесь. То ли дед его заколдовал, то ли он сам удрал. Ну и дед сказал, не возвращайся, мол.
0: Я тебя породил, я тебя...
4: Вроде того. Папа здесь женился, потом я родилась. Возвращаться он и не собирался. Только знаешь, что я думаю? Вот эти роботы, алгоритмы хитрые, в ладоши хлопнул, свет зажегся. Наверное, были ему вместо магии. Наверное, ему было нужно ощущать какую-то власть над вещами, понимаешь? А раз как прежде не получалось, но он и начал заниматься электроникой.
2: Власть над вещами, это Егор понимал. Это когда из цветных мазков выглядывает женское лицо, а в черных штрихах угадывается закат, и только от тебя зависит, каким он станет.
4: Я уже думала, с ума сойду. Все к себе прислушивалась, что во мне не так. Я думаю, он маме все рассказал, поэтому она такая и была, всегда заторможенная. Еще выглядела гораздо старше него. В последние годы совсем старушка. Я, что называется, поздний ребенок, но папе-то на вид больше 40 не давали, а по паспорту возраст у них одинаковый.
0: Ольга принялась копаться в домашней электронике. Опомнилась, когда у пса после экспериментов отнялись лапы, а вести его в ремонт было никак невозможно, потому что внутри обнаружилась та же чертовщина. Каменные кубики и стеклянные деревца в мизинец размером.
4: Я теперь уже и не знаю, то ли он их сразу такими делал, то ли они сами потихоньку перерождались. Самый старый уборщик у нас вообще одна из первых моделей. Гудит, как самолет, но до сих пор работает, ни разу не ломался.
0: Портрет деда она никогда не любила.
2: Он казался ей скучным и мрачным. И страшноватым, если честно.
0: А тут присмотрелась внимательнее и обнаружила несоответствие, слишком нарочитые, чтобы оказаться случайными. Тогда и родилась идея найти реставратора, чтобы снять верхний живописный слой.
4: Я несколько человек перебрала, но никто сюда ехать не хотел. Везите, говорят, сами, если надо. А я подозревала, что там внутри... Как такое привезешь? Ну, а потом ты вот согласился.
0: Егор молча уставился в мерцающий кристалл в брюхе компьютера. Надо было или поверить и отказаться от всего опыта прежней жизни, или посчитать ее сумасшедшей и бежать отсюда без оглядки. Но вот же портрет. Хотя что там портрет? Вот же смартфон радостно подмигивает. Звони куда хочешь. Мобильная связь там есть?
4: В доме есть. Я думаю, может, это папа портрет замазал много лет назад, чтобы лишних вопросов не возникало. Только непонятно, кто надписи оставил. То ли отец все-таки выход нашел, то ли дед ему лазейку оставил, или оно вообще не об этом, а может...
0: Она побелела.
4: Может, они вовсе не погибли, а на самом деле...
0: Маслов прятал глаза.
4: Да нет.
0: Хрипло оборвала себя Ольга.
4: Таких чудес не бывает.
0: Ну да, а остальные бывают.
3: Что думаешь делать? Неловко спросил он.
4: Открыть, конечно. Только надо сообразить, чего от нас хотят.
0: От нас? То есть Егор автоматически входит в команду избранных. Понять бы, рад он этому или огорчен.
4: Допустим, про часы мы решили правильно. И дверь в той стене подвала.
0: «Портал», — уточнил он.
4: «Что?»
0: «Портал. Ну, как обычно, в книжках между мирами».
4: «Да какая разница? Главное, чье имя нам нужно и какие 3 червяка?»
0: «Или З. «З» плюс иероглиф.
4: Тем более непонятно. Может быть, алхимический символ?
0: Пойдем погуглим. Егора уже не смущало, что интернет доступен посредством неведомого волшебства. В конце концов, для него и раньше вся эта электроника была сродни колдовству. Так какая разница, микросхемы там работают или магические кристаллы? Егор открыл глаза, судорожно глотая воздух. Простыни были мокрыми, хоть выжимая, а в глазах еще стоял недавний сон, едва не задушившие его клубы желтого тумана и статуя с Ольгиным лицом. Только на этот раз статуя была железной. Хорошенький такой кошмар. В самый раз после вчерашнего. Они до двух ночи лазили в поисковиках, но толстого червяка в перевязочках лапках не нашли.
4: Может быть... Это тоже надо смыть.
0: Я с краешку попробовал, там ничего нет. Только исходная картина. Ее лицо было совсем рядом. Глаза в мягком свете монитора отливали изумрудом. Волосы пахли свежо и чуть горько. Где он чувствовал такой же запах? Может быть, виньетка? Зашифрованные инициалы.
4: Грубовато для виньетки.
0: И, кстати, останови именем. Это чьим?
4: Понятия не имею. Папа был Александр Иванович.
0: Егор фыркнул и, не сдержавшись, расхохотался в голос.
4: Ты чего? Возмутилась Ольга.
5: Ой, не могу. Портрет!
0: Еле выдавил Егор.
5: Дедушка Ваня!
0: Ольга перевела взгляд на картину и тоже согнулась от хохота. Когда приступ смеха прошел, они некоторое время молча смотрели друг на друга, словно не узнавая. Потом, медленно, будто во сне, Егор потянулся губами к невероятно красивому лицу. Бурного, удушливого всплеска не было, скорее болезненная нежность, осторожное желание защитить. Но поцелуй на фоне недавнего потрясения возле демонического портрета... В этом была такая голливудская фальшь, что Егор застыл на полдороге. Наверное, Ольга тоже это почувствовала, потому что одним стремительным движением скользнула за дверь.
4: До завтра. Спокойной ночи.
1: Хозяин, спокойной ночи.
0: Немедленно отозвался вездесущий Марвин.
1: Гость, спокойной ночи.
0: И вот, ничего себе, спокойная ночь. Что сказал бы Фрейд о подобном кошмаре? На кухне Марвин нарезал копченую скумбрию идеальными прозрачными ломтиками. Интересно, а руки он сам себе мыть будет? Рыбы-то жирные.
1: Гость, здравствуй.
6: Привет, Марвин. Где Ольга?
0: Молчание. То ли команда неверна, то ли верному роботу не положено сообщать. Ну и ладно. Егор с аппетитом слопал почти всю скумбрию и отправился в кабинет. Системный блок они вчера водрузили обратно на стол, только крышкой закрывать не стали. Маслов удивился, куда подевалась пыль. Не иначе кто-то из пылесосов постарался. Представилась таблетка-уборщик с жужжанием, взлетающая на стол, как маленькое домашнее НЛО. Егор снял дедушку Ваню со стола и поставил лицом к стенке. Взгляд скользнул по «Останови именем». Еще одна загадка, но это пусть Ольга думает. «А мы поищем червяка». Через 6 часов он устал, как собака, и только бесцельно тыкался от ссылки к ссылке, пропуская пестрое изображение мимо взгляда. Но сердце ёкнуло раньше, чем он понял, что видит. Хитрая изогнутая колбаса с небрежными поперечными лапками. Китайский дракон. 3 дракона? Егор с силой потер глаза и вышел на следующий круг поиска.
7: Символ силы и доброты. Доброе животное не имеет ничего общего с ужасными драконами в Геральдике. 3 основных вида дракона. Кажется, вот она, тройка. Лунг живет в небе, Ли в океане, Чао обитает на болотах.
0: Ну и что с этим делать?
7: Кстати, вроде бы есть такие электронные драконы.
0: Марвин, у нас есть дракон?
1: Дракон нет.
0: А был? Молчание. Марвин, у вас был дракон?
1: Дракон нет.
0: Нет так нет. Идем дальше.
7: Усы, борода. Примитивная форма называется хуей. Хуей, какое хорошее слово. Зимой впадает в спячку. Буддизм. Запретный город в центре Пекина. Жемчужина в лапах дракона. Дракон в китайской алхимии означает ртуть, а также сердце и кровь. Кровь! Черт побери, а если просто кровь? Три значит три капли. Это же магия, а магия крови самая сильная. Это же во всех ужастиках пишут. Ужастиках. Да. Егор аккуратно выключил компьютер. Остается еще неведомое имя, но почему бы не попробовать сразу? Глядишь, дадут какой-нибудь знак. В подвале он методично перенес банки на соседние стеллажи. Отодвинул легкий каркас, потом еще один, освобождая стену.
8: Ага! Так мы на правильном пути!
7: У самого пола небрежно нарисована морда, то ли медведь стилизованный, то ли вообще гоблин какой-то. Наплыв штукатурки вполне сходит за высунутый язык. «Ну что, экспериментатор, приступим?» Егор примерился булавкой.
8: «Неприятное ощущение. Чувствуешь себя самоубийцей, даже если это всего лишь булавочный укол».
7: Алая капля набухла на подушечке и расползлась по руслам папиллярных линий, даже не собираясь падать вниз. Возможно, укол оказался слабоват. Маслов присел на корточки и прижал окровавленный палец к каменному языку. Руку охватила приятная прохлада, поднимающаяся по ладони к предплечью, потом к плечу. Егор почти без удивления смотрел, как часть стены, вроде дверного проема с аркой, размывается, уплывает и затягивается янтарно-желтым туманом. И никаких тебе имен. Нарушая торжественность момента, в кармане забрянчал мобильный. Ольга.
4: Егор, ты где?
7: Да я тут...
4: Слушай, я сообразила.
7: Да я вроде тоже.
4: Знаешь что, только никуда не ходи. Подожди меня, я уже подъезжаю.
7: Ну я вообще-то...
4: Егор! Егор, ты где?
7: Сверху послышалось легкое жужжание.
4: Главное, не суйся пока в подвал, я должна сама...
7: По лестнице с неторопливой неотвратимостью спускался Марвин. Пластиковые пальцы сжимали кухонный тесак.
4: «Егор, что там у вас? Егор!»
1: «Гость нельзя!»
7: — злорадно сообщил Марвин.
4: «Егор!»
7: Маслов с трудом оторвал палец от каменного языка.
8: Ноги подкашивались, словно нарисованный гоблин на радостях выхлебал у него пару литров крови. «Может, и действительно выхлебал, сволочь, оштукатуренная?»
7: Марвин присел на полусогнутых ножках и шустро затопал к Егору, на ходу поднимая тесак. В стрекозиных глазах тот увидел свое перекошенное отражение.
4: «Егор!»
8: Телефон брякнулся на пол. Маслов бросился в сторону, расшвыривая консервные банки. Удар пришелся в металлическую стойку стеллажа. «Цвиньк!» «Марвин, стой!»
1: «Гость нельзя!»
7: — невозмутимо сообщил робот.
1: «Марвин должен помогать хозяин. Марвин должен защищать хозяин».
8: Тесак со скрежетом врезался в стену. Разлетелись острые осколки. Кусок арматуры качнулся полувыбитым зубом. Егор чудом успел отпрыгнуть за стеллаж.
7: «Марвин, стоп! Марвин, фу, нельзя!»
1: «Гость нельзя», — возразил Марвин.
7: Полка разлетелась. Острая щепка вонзилась Егору в щеку. На мгновение показалось, что прямо в глаз.
1: «Марвин, умница!»
7: Под ногами катались железные банки. Желтый туман расползался по подвалу, принося резкий запах. У Егора закружилась голова. Сверкнул от входа яркий всполох.
4: «Ольга!» «Егор! Егор!»
5: «Я тут!»
7: — просипел Маслов, хватаясь за арматурину. Прут неожиданно легко подался, и он рухнул коленями об каменный пол. Тесак просвистел в миллиметре, отчекрыжив кусок рукава.
1: «Марвин, умница!»
7: «Цвиньк!» — лезвие врезалось в подставленный прут. У Егора разом онемели руки. А в следующую секунду Ольга налетела на него, сбивая с ног, и оба покатились в желтый туман, за которым скрывалось неизвестно что.
1: «Хозяин?»
7: — недоуменно проскрежетала над ухом. Следом тонко на ультразвуке завизжала Ольга. Егор распахнул глаза. Над ними склонилось железное чучело. Сплошная сверкающая сталь и алые перья. За долю секунды Маслов разглядел каждую металлическую розетку на изысканных доспехах, каждую нитку на тяжелом плаще. Острый клюв шлема смотрел ему прямо в переносицу. Тяжелая алебарда поднялась и рухнула.
8: Егор вскинул прут, мгновенно поразившись, каким непривычно тяжелым он стал. И верно, не прут, меч! Тот самый здоровенный меч с черепом на длинной рукояти встретил удар, который должен был выломать Егору руки из суставов. Встретил и отвел в сторону, как удар пластмассовой линейки. А из-за тумана послышалось настырное
1: «Марвин, умница!»
8: И тогда Ольга забормотала, словно в бреду.
4: «Я помню, я помню! Я же должна помнить!»
8: И пронзительно так, что уши заложило «Дарн!»
7: Железное чучело застыло, будто в недоумении. А затем целеустремленно пролязгало к проему, откуда на полусогнутых выбирался Марвин с тесаком. Бесстрастным механическим движением поднял алебарду и со всего маху обрушил на голову робота. Круглый шлем треснул, как орех.
8: На мгновение все застыло, и во внезапной тишине особенно резко раздался сухой кашель. Егор медленно обернулся и только сейчас понял, что зазеркальный подвал был копией подвала в умном доме, а на ступеньках лестницы стоял старик в расшитом красном халате. Янтарные глаза сверкали так, что страшно было смотреть. Мефистофельская бородка растрепалась, клык наполовину обломился, а буйные седые кудри обрамляли обширную лысину. Но это, несомненно, был старик с портрета. Дедуля. Маслов только глазами хлопал, а Ольга шагнула навстречу старику, прямая как струна.
4: «Я пришла».
8: Он смерил ее суровым взглядом.
7: «Кровь не твоя».
4: «Мне помогал человек».
7: «Твой отец, Андер?»
4: «У нас его звали Александр».
7: «Почему не пришел он?»
4: «Он умер!»
8: Звенящим голосом выкрикнула Ольга.
7: Лоб старика собрался в тяжелые складки. Желтые глаза притухли. «Андер умер».
4: «А вы с ним так и не помирились»,
8: — горько сказала Ольга.
7: Старик медленно отвернулся, прошел мимо нее, мимо скрючившегося Егора, все еще сжимающего в руках меч, к железному дровосеку, застывшему над роботом.
9: «Цейк, иди на место», —
7: приказал он тихо, но будь на месте чучело Егор, подчинился бы, не раздумывая. Потом склонился над покалеченным Марвином, пробормотал.
9: «Кремний. Кремний плохо подходит для големов. Слишком своенравный, но пусть. Ты тоже. Иди».
7: Марвин с разваленным напополам черепом деловито зашагал к лестнице. Зазубренный тесак мирно покачивался в пластмассовых пальцах. «Власть над вещами, да. У каждого своя».
8: Пристальный янтарный взгляд остановился на Егоре, но отчего-то старик больше не пугал его. Скорее вызывал жалость. Оживший портрет, повелевающий вещами, но теряющий людей. Старик отвернулся к девушке.
9: «Как тебя зовут?»
4: «Ольга».
9: «Ольга», попробовал он на вкус. «Хорошо. Ольга из рода Дарна. Ты дерзкая девчонка, но я принимаю тебя. Пока».
7: Егор вытер мокрую щеку и недоуменно посмотрел на вымазанную красным ладонь. Потом осторожно положил меч на каменный пол, поднялся и пошел к дымному проему. На пороге он обернулся, чтобы навсегда запомнить эту картину. Суровый старик и упрямая девушка, изучающе всматриваются друг в друга. Фамильное сходство было несомненным, и также несомненно в глубине желтых глаз старика светилась грусть и теплота узнавания. Маслов тихо шагнул в янтарный туман.
8: Он медленно шагал по мокрым розовым плиткам. Пустой рюкзак норовил свалиться с плеча, в горле сухо скребло, продуло, что ли.
7: Калитка закрыта, можно и через забор перемахнуть, не так уж он и высок. А там найти остановку или поймать попутку.
4: «Егор!»
7: Стремительные шаги за спиной, пальцы вцепляются в рукав. Глаза сияют чистой изумрудной зеленью, медовые пряди выбились из учительского бублика.
4: «Ты забыл телефон!»
7: Полупрозрачный гаджет с проросшими изнутри кристаллами. Туманная завеса преображает любые предметы. Красиво.
4: «И потом, послушай, там же совершенно другой мир. Мне все придется начинать сначала. Я даже не знаю, как все работает. Я не справлюсь одна».
7: Он все еще молчал, не в силах поверить.
4: «Я хочу, чтобы ты остался. Пожалуйста».
7: «А лучше, наверное...»
4: «Нет, в реставрационную мастерскую не лучше».
7: Егор изумленно вскинул брови, потом вспомнил и засмеялся.
4: «Знаешь, может быть, ты не лучший реставратор, зато умеешь сражаться с бешеными роботами. И вообще, это была твоя кровь».
7: Ветер бренчал китайской висюлькой у крыльца. Солнечный луч играл в глазах самой красивой девушки на свете, а в умном доме его ждали роботы и огромный волшебный мир. Взявшись за руки, они медленно поднялись по ступенькам.

В декабре лунное дерево лишилось верхушки. Какой-то безмозглый дурень срубил 6 футов отличной хвои, чтобы соорудить у себя дома рождественскую елку. Оставшиеся ветки торчали, как растопыренные пальцы, подпирая верхушку, которой больше не было. Так изобразил дело репортер, написавший о происшествии в газете. По его словам, вандал не представлял, что поднял руку на национальную святыню. Садовники университетского кампуса не поставили под деревом ни таблички, ни ограды, боясь, наверное, что дереву тем более не выжить, если будет известна его ценность. В конце концов, далеко не все одобряют программу освоения космоса, а орегонский город Юджин, где растет дерево, очаг политического беспокойства. По словам репортера, человек, срубивший верхушку, просто польстился на дармовщину, пожалев $25 на елку из питомника. Во всяком случае, официальная версия звучала именно так. На самом деле, мы сделали это для спасения мира. Я понял, что это дерево непростое, как только его увидел. Я не часто оказываюсь в студенческом городке Орегонского университета, но однажды мне понадобился журнал, отсутствовавший в публичной библиотеке. Осенний денек был уж больно хорош. Вот я и избрал кружной путь через цветники. Кто же удержится, чтобы не понюхать розы, когда на носу зима? Я как-то упустил из виду, что хорошенькие студенточки тоже любят солнечную погоду. В итоге я пялился на них, забыв о цветочках, и мечтал оказаться лет на 20 моложе, чтобы они оглядывались на меня не с удивлением, а с интересом. Одна белокожая брюнеточка в черной обтягивающей майке с длинными голыми ногами была так поражена моим явлением, что меня так и подмывало подойти к ней и сказать: «Нет, зрение вас не обманывает, я действительно живая реликвия 60-х годов. Джинсовая рубашка, бахрома на куртке, бусы на шее, все настоящее. Привыкайте, в Юджине многие по-прежнему так щеголяют». Но тут у нее за спиной обнаружилось кое-что настолько интересное, что я мигом о ней забыл. Дерево насчитывало футов 25 в высоту, но его аура была раза в два выше. Она напоминала огромный серебристый столб света, колеблющийся на ветру. Сначала я решил, что это короткая вспышка, но свечение не прекращалось, и я понял, что это именно аура, самая сильная из всех, которые я видел с 1972 года, когда в нашем местном музее экспонировался лунный камень. Лужайка представляла собой горную страну в миниатюре. Ее перерезали искусственные хребты почти в человеческий рост, между которыми лежали мини-долины. Я стал штурмовать одно препятствие за другим. Возможно, я задел на бегу девушку, но это меня не остановило. Нужно было как можно скорее дотронуться до ветки дерева, погладить мягкие плоские иглы. На конце каждой ветки успело отрасти по 3 дюйма свежей хвои. Здесь аура была почти осязаемой. «Мне больно!» Я обернулся. Девушка направлялась ко мне. Я только сейчас заметил, что у нее серебряное кольцо в брови. Вообще-то я не любитель пирсинга, татуировок и прочих излишеств, огрубляющих облик. Но на девушке уже сказалась аура дерева. Одно она смягчила, другое подчеркнула. Это, конечно, чисто субъективное восприятие, но разве не субъективно любое физическое влечение? И пахло от нее приятно, кажется, сиренью. «Зачем вы меня толкнули?» – спросила она, но я понял по выражению ее лица, что она собиралась произнести совсем другие слова. «Извините, не хотел», – ответил я и улыбнулся в надежде, что под влиянием дерева мои кривые зубы покажутся ей чудом стоматологии. Ее саму дерево делало красивой, но преисполненной сомнений. «Вы были словно в трансе». «Простите, я увидел кое-что удивительное». Она посмотрела на дерево, потом на меня. «Что вы увидели?» «Разве вы ничего не замечаете?»

0: действительно, вид ошалелый.
1: Теперь она сама светилась. Мне пришлось отвернуться, чтобы сосредоточиться.
0: «Думаю, это дерево посадили в полнолуние», — сказал я. «Или в почве под ним содержится лунная пыль. В общем, без луны здесь не обошлось».
1: Она оставалась красавицей, даже когда сердилась. «Это что, астрология? Неужели вы верите в такую чушь?»
0: «Представьте, да».
1: Видя, что она сейчас удерет, я добавил: «В интеллектуальном разрезе».
0: Спор об астрологии мог привлечь только прилежного студента, то есть человека, приученного задавать вопросы. Она оказалась именно такой. Сложив руки на груди, как будто специально, чтобы привлечь к ней мое внимание, она сказала:
2: «Интеллектуальная вера в астрологию – это оксюморон».
0: Я засмеялся. Она была бесподобна.
1: «Где вы были раньше, всю мою прошлую жизнь?»
0: «Конечно, оксюморон. Но в то же время это правда, до некоторой степени. Ведь луна влияет на нашу жизнь».
2: «Разумеется», — отозвалась она, не заметив комплимента. «Приливы, свет в полнолуние, менструальный цикл».
1: «Вот-вот, невыразительное ли совпадение? Цикл, влияющий на зарождение новой жизни, так тесно связан с небесным символом любви».
0: Она усмехнулась.
2: «Я думала, что символ любви — Венера».
0: «Вы правы, но Луна тоже символ любви, к тому же она гораздо ближе. Ей проще на нас повлиять, чем далекой Венере». Теперь дерево повлияло и на нее. Еще раз меня оглядев, она искренне улыбнулась и сказала:
2: «Знаете, раньше все здешние старые хиппи вызывали у меня только жалость, но вы другой».
0: Она указала на желтый рюкзачок на траве.
2: «Давайте присядем. Хочу понять, какое отношение имеют Луна и астрология к этому дереву».
0: Я посмотрел на здание библиотеки. Вообще-то я собирался посвятить несколько часов прозаическому занятию, чтению материалов по орегонской политике, чтобы найти брешь в броне Дона Рейвена, нашего сенатора-фундаменталиста из Портленда, чья нетерпимость ко всему, что отличалось от его представлений, портила жизнь мне и таким, как я.
1: Но перспектива полежать на травке рядом с симпатичной студенточкой, пусть даже ее интерес ко мне был спровоцирован неземными силами, оказалась, конечно, заманчивее. Рейвен никуда не денется.
0: Мы вернулись к облюбованному ей местечку на уступе и устроились. Она разлеглась, подпирая щеку левой рукой, а я уселся перед ней, скрестив ноги.
1: «Связь между луной и деревом, — начал я, — проявляется в том, что луна вызывает чувство любви, а дерево ретранслирует это чувство и сближает людей».
0: Я поднял руку, упреждая ее протест.
1: «Задумайтесь, стали бы вы беседовать с совершенно незнакомым человеком так, как беседуете со мной?»
2: «Может, и стало бы, если бы он меня заинтересовал».
0: «Сначала я показался вам жалким, ошалевшим придурком».
2: «Только сначала».
0: «Если бы не дерево, вы бы на меня даже не взглянули».
2: «Не понимаю, при чем тут дерево? Я о нем совсем не думала, когда увидела вас».
1: «Вы все еще не замечаете ауру?» – удивился я. «Мне она кажется серебристо-голубым пламенем. Она уже распространилась на вас».
2: «Что?»
1: «У вас теперь тоже аура».
0: Она оглядела себя, вытянула руку и внимательно ее изучила.
2: «Ничего не вижу».
0: «Да, большинству это недоступно», – сказал я со вздохом.
2: «Значит, вы особенный?»
0: «Если бы мы сидели не поблизости от необычного дерева, а в любом другом месте, она сказала бы это тоном, не оставляющим сомнений, что перед ней сумасшедший. Но благодаря дереву ее слова прозвучали с интересом». «Наверное, дело в кислоте, которой я злоупотребил тогда, в 68-м. Я был тогда юнцом, и страсть как хотел чего-нибудь новенького. А после этого стал видеть ауру вокруг каждого пня. Со временем это как будто прошло, но я все равно замечаю иногда необычные явления. Например, в полнолуние ауру заставляет людей влюбляться. А может, наоборот, у людей, влюбляющихся под луной, появляется аура. Не знаю, так и не разобрался».
1: Она долго молчала, потом спросила:
2: «Значит, вы во все это верите?»
0: «Да и вы, как я погляжу, не слишком спорите». Она покраснела.
2: «В общем, так», —

0: нравитесь, но это не любовь, понятно?
1: А вы подождите, посоветовал я. Или не ждите. Я все-таки на 20 лет старше вас. Не очень-то удобная ситуация для вас. Не знаю, захочется ли вам появляться в обществе старого осла, застрявшего в эпохе хиппи. Пока еще дело не зашло так далеко, чтобы нельзя было дать задний ход. Если хотите, я уйду в библиотеку, как собирался, а вы вернетесь к прежним делам. Говоря это, я испытывал горькое сожаление. Мы еще не влюбились друг в друга, но расставаться с ней уже было больно. «Вы серьезно?» Я кивнул. «Но когда я уйду, вам лучше отойти от дерева подальше, иначе вы втюритесь по уши в первого же парня». Она еще разок опасливо оглянулась на ель, словно та покушалась на ее жизнь. «У вас получается, что мне не дано никакого выбора?» «Так оно и есть. Во всяком случае, очень ограниченный выбор. И чем дольше мы остаемся вместе, испытывая на себе влияние этого дерева, тем меньше выбора будет и у вас, и у меня. По-моему, вас такая перспектива не слишком расстраивает». Я пожал плечами. «Увидев вас, я подумал, какая хорошенькая, еще до того, как попал в зону действия дерева. В такую, как вы, я бы запросто влюбился и без его помощи». Она села и обхватила руками колени. «Знаете, я не хочу вас обидеть, но все это очень странно. Возможно, вы к такому привыкли, все-таки помните 60-е годы, но мне не по себе. Я ведь даже не знаю, как вас зовут».
2: «Артур», — ответил я. «Но друзья называют меня Джейд за зеленые глаза».
0: «Да, я заметила, какие они». «Ладно, Джейд, меня зовут Меган. Сейчас я смущена. Мне нужно побыть одной и хорошенько поразмыслить. Только я не хочу, чтобы вы вот так взяли и ушли. Может быть, встретимся снова часа через два?»
2: «Конечно». Не знаю, что было причиной облегчения, которое я испытал. Возможно, снова проделки дерева, но какая разница? Главное, она назначила мне свидание.
0: «Прямо здесь?» — спросила она.
2: «Ладно», — согласился я и тут же, взглянув на сияющее дерево, оговорился. «Погодите-ка, нам надо убедиться, что мы действительно хотим снова встретиться без его влияния. Может, лучше в студенческом клубе?»
0: «Хорошо. В студенческом клубе через два часа».
2: «Давайте сверим часы», — предложил я. Она машинально посмотрела на запястье, потом сообразила, что я шучу, подняла глаза и улыбнулась.
0: «Убирайся!»
2: Я убрался. И всю дорогу довольно присвистывал. Я провел два часа в библиотеке, но мне было уже не до компромата на Дона Рейвана. Я увлеченно шарил в компьютеризированном каталоге в поисках информации о деревьях, растущих на территории университета. В конце концов, мне попался справочник-определитель для курса ботаники. В файле оказалась карта, а на ней все университетские деревья и кусты. Искомое дерево сопровождали две ссылки. В первой рассказывалось, как отличить псевдоцуга таксифилия от родственных пород. И указывалось, что это не настоящая ель, потому что шишки у нее свисают вниз, они стоят торчком, как свечки. А вторая ссылка гласила черным по белому. Этот экземпляр часто называют лунным деревом, потому что оно выросло из семечка, летавшего на Луну на Аполлоне 14. И так я оказался прав. Сдав книгу, я прошелся мимо дерева, оно, знай себе, сияло, и проник в студенческий клуб, где купил кофе в бумажном стаканчике и уселся за столик на видном месте. Дожидаясь Меган, я развлекался тем, что высматривал студентов, тоже наделенных аурой. Трое, два парня и девушка, окруженные, как елка в парке, серебристым голубым сиянием, сидели вместе. На столике перед ними лежал зеленый пластмассовый диск, тоже светящийся. Наверное, они запускали его под лунным деревом. Я гадал, какая судьба ожидает этот любовный треугольник. То ли одному из парней придется быть шафером на свадьбе другого, то ли дружба-любовь пойдет прахом. Чуть поодаль я заметил ауру несколько иного свойства. Она была не серебристой, а красноватой, и такой слабой, что я едва ее разглядел. Обритый наголо неонацист был окружен красной оболочкой толщиной не больше дюйма. Он сидел один в углу, спиной к стене, и то и дело нервно поднимал глаза от книги. Трижды он ловил мой взгляд.
1: Когда я в четвертый раз не успел отвести глаза, он встал и направился ко мне. Я набрался храбрости и не потупил взор. Парень первым опустил ресницы и прошел мимо, задев мой столик и едва не расплескав кофе. Я успел разобрать, как называется его книга «Сезон войны». На обложке красовался мускулистый молодчик с карабином. Мне уже приходилось видеть людей с красными аурами. Чаще это были автомобилисты, застрявшие в пробке, или покупатели, дубасящие кулаками по упрямому торговому автомату. Но чтобы такая аура оказалась у человека, читающего книгу, мне хотелось догнать его и спросить, зачем он культивирует в себе такое состояние, но было трудно придумать, как завести разговор. К тому же он уходил, а я должен был остаться и дождаться Меган.

0: Завершение эфира модели для сборки на радиоэнергии FM. Завершение рассказа Джерри Олшена «Лунное дерево». Не прошло и двух минут, как Меган появилась, поставив на столик банку апельсинового сока и рюкзачок. «Привет!» «Как самочувствие?» Я встал и подвинул ей стул. У нее был такой вид, словно она впервые в жизни столкнулась с проявлением мужской галантности. Улыбнувшись, девушка села. «Неплохо. Я гуляла и пыталась придумать, почему мне не следует иметь с тобой дело, но так ничего и не придумала. Должна сразу предупредить. Я не верю во всякие ауры и в деревья, из-за которых люди влюбляются друг в друга. Просто хочется побольше о тебе разузнать». «Взгляни-ка вот на это», — предложил я, показывая на пояснение в ботанической книжке. У нее расширились глаза. Я наблюдал, как ее убеждения трещат по швам. То было чуть заметное изменение в окружавшем ее многоцветном свечении. «Надо же! Дерево действительно имеет отношение к Луне». «Как видишь. А теперь оно влияет на каждого, кто к нему приблизится». Она прыснула. «Меня всегда радовала дружелюбная атмосфера нашего университета. Теперь я знаю, в чем дело!» Она склонила голову. «Наверное, ты считаешь, что свободная любовь, расцветшая в 60-е годы, имела те же корни? Все дело во внимании, которое тогда вся страна обращала на Луну?» Я опустил глаза. «Мне хочется думать, что это был сознательный выбор жизненного стиля, вызванный уважением к Земле и населяющим ее людям. Но если на нас как-то повлияла Луна, я не возражаю». Ее взгляд сделался задумчивым. «Может, поэтому все астронавты, как на подбор, такие молодцеватые на вид?» Я пожал плечами. «Тебе виднее, но в твоих словах есть смысл. Те, что были самыми молодыми, когда туда слетали, нынче выглядят лучше всех. Наверное, Луна сильнее влияет на молодежь». «Ну да, семена, младенцы...» Она нахмурилась. «Вот значит, что такое астрология. Наверное, люди еще в древности заметили связь между тем, под каким небесным светилом рождается ребенок, и тем, как он растет. Связи наслаивались, как снежные комы, в итоге мы имеем кучу противоречий». «Большинство мифов имеют в основе хоть что-то реальное», — я отхлебнул кофе. «Если люди вернутся на Луну и построят постоянную базу, то там будут рождаться потрясающие дети, появится совершенно новая раса». «Представляю, какие из них получатся кинозвезды», — подхватила Меган. Потом она откинулась на спинку стула и вздохнула. «Увы, в ближайшее время новых экспедиций на Луну не предвидится».
1: «Разве? Даже когда войдет в строй орбитальная станция?»
0: Она отрицательно покачала головой. «Нет, власти задумали продать публике еще более захватывающее зрелище, потому что теперь они планируют экспедицию на...» Она прикусила губу. «На Марс!» Я вспомнил красную ауру вокруг сердитого студента, собиравшегося поколотить меня несколько минут назад. «Может, на него влияет Марс?» Для продуманной гипотезы у меня не хватало информации, но мне стало нехорошо, когда я представил, как могут подействовать на человечество образцы, доставленные с планеты, отождествляемые с богом войны. Собственно, образцы марсианского грунта на Земле уже имеются и в немалом количестве. Но все это метеориты, а им тысячи, может, даже миллионы лет. За это время их сила поубавилась, однако по-прежнему ощущается. Вон как кидаются друг на друга ученые, стоит какой-нибудь лаборатории объявить, что на одном из метеоритов обнаружены следы жизни. Не хотелось думать о том, к чему приведут свежие образцы тамошней породы. Тем более о том, какие будут последствия появления в Вашингтоне какого-нибудь марсианского дерева. «Необходимо что-то предпринять», — воскликнул я. Меган вытянула руки. «Что мы можем?» Я встревоженно на нее посмотрел. «Честное слово, не знаю».
2: «А что, если показать американскому президенту, как лунное дерево влияет на людей?
0: Если он поймет опасность марсианской экспедиции, проект положит под сукно». Я покачал головой. «Президента сюда не заманишь. А если бы мы его убедили, ему бы еще больше захотелось осуществить проект. Под нашим деревом он бы временно размяк, но потом, вернувшись в Вашингтон, снова стал бы самим собой. Представляю, какие у него появятся мысли. Например, усеять кусочками марсианского грунта весь Ближний Восток, чтобы спровоцировать массовый конфликт и положить конец неопределенности». Она прищурилась и закусила губу.
2: «Ты прав, конечно, но, может быть, найдется хотя бы одна светлая голова. Что скажешь о руководителе НАСА?»
0: «Его сюда тоже не затащить».
2: «В следующую секунду я вспомнил, с какой целью пришел в университет и громко расхохотался.
1: «Ты что?»
2: «Просто вспомнил одного человека, которого можно было бы сюда заманить. От него, между прочим, больше пользы, чем от самого президента».
1: «Кто же это?»
2: «Дон Рейвен, главный проповедник нетерпимости и ненависти во всем Орегоне».
1: «Это чудовище? Он еще хуже президента».
2: «Вот именно. Потому-то он главный претендент в кандидаты от республиканской партии на следующих президентских выборах. Если бы нам удалось до него достучаться...»
0: Но жизнь – сложная штука. Сенатора просто так не пригласишь на пикник в университетский городок. Рейвен, к тому же, раскручивал свою избирательную кампанию, напряженно обдумывая наиболее эффективный способ уничтожения оппонентки-либералки. Мы навели подробные справки об обоих, прежде чем начать действовать. Ведь существовала опасность пропихнуть в Белый дом еще более зловещую личность, чем сам Рейвен. Но оказалось, что позиция Айрин Молдоя в области развития космических исследований отвечает нашим интересам, так что мы с чистой совестью закрыли глаза на прочие ее недостатки. Она предлагала осторожно достраивать орбитальную станцию, потом приступить к сооружению базы на Луне, используя залежи льда Южной полярной шапки, и только потом, в будущем, обратить взоры на Марс. В случае осуществления ее плана о воздействии Луны на живые организмы стало бы известно задолго до начала освоения других планет. Остаток октября и ноябрь мы с Меган готовились, не поднимая головы. Дважды в неделю мы раскрывали зонты и садились на кусок брезента под лунным деревом, наблюдая, как оно воздействует на других. Студенты, бежавшие через парк, замедляли вблизи дерева шаг и брели дальше с улыбкой. Нередко они сбивались здесь в пары, подтверждая то, что мы уже и так знали. В начале декабря мы перешли к делу. Как я уже говорил, неизвестный срубил верхушку лунного дерева. Спустя несколько дней, когда скандал утих, двое людей, как значилось в сопроводительном письме, лесопромышленник с женой, сделали взнос в предвыборный фонд сенатора Рейвена. В качестве личного подарка они привезли в избирательный штаб рождественскую елку. Было известно, что Рейвен и его добровольные помощницы, в основном молодые учащиеся колледжей, поющие в церковном хоре, будут вместе праздновать Рождество. Мы решили не ставить в известность прессу. Скандал все равно не мог не разразиться, ведь умудренные политические противники Рейвена и без нас сумели бы извлечь пользу из разнузданной оргии, в которую обязано было теперь превратиться невинное торжество. Тем временем мы спокойно предались собственным радостям. У меня есть за городом кое-какая землица. Раньше тут была коммуна хиппи, потом она развалилась. Сомневаюсь, что сенатор Рейвен заметит отсутствие шишек на елке в своем избирательном штабе. Мы же нашли им самое разумное применение. В наших местах выращивание рождественских елок – серьезная отрасль хозяйства. Вот я и решил разбить на своей земле, теперь это наша с Меган земля, елочный питомник. Пройдет несколько лет, прежде чем питомник сможет поставить на рынок первую продукцию. Но нам не к спеху. Мы все рассчитали. Даже если противница Рейвена на выборах не сумеет помешать американскому рывку на Марс, ко времени старта первой экспедиции люди на Земле успеют по-настоящему друг друга полюбить. Чуточку везения, и любовь одолеет все прочие чувства, которыми попробует отравить нацию образцы марсианского грунта. Как скандировали мы в годы нашей юности: «Make love, not war».

0: Жил один человек в городе Москве. Звали его Марат. По отцу он был уйгур, по матери карел, по профессии дворник, а по призванию убежденный аквариумист. Дом номер 14/1, что в Малом Власьевском переулке, с давних пор назывался Татарской Слободой. В нем обитало несколько поколений московских дворников с женами, детьми и незарегистрированными родственниками. Длинное приземистое строение, возведенное народом-победителем в конце 40-х годов, напоминало не то караван-сарай, не то Ноев ковчег в миниатюре. Квартира Марата находилась под самой крышей. Единственная комната, ванная и кухня, все апартаменты. Из мебели имелись скрипучая кровать, пара обшарпанных кресел и гордость хозяина – большой письменный стол на коротких массивных ножках. Ящики стола хранили многолетнюю подшивку журнала «Аквариумист» и пару книг, посвященных фауне тропических морей. Всю остальную жилплощадь занимали аквариумы. Они стояли на полу, подоконниках, на стеллажах вдоль стен, на прикроватной тумбочке имелся небольшой круглый аквариум с двумя старыми сварливыми хемохромисами, даже в туалете примостилась над бачком трехлитровая банка с разноцветными гуппи. Форма и размер резервуаров ограничивались только габаритами помещения. Марат выменивал у друзей, приносил со свалок, покупал в магазине все, что хоть отдаленно напоминало аквариум. Далее следовал обряд проверки на водонепроницаемость, заполнение емкости отстоявшейся жидкостью и грунтом. После трехдневного ожидания наступал ответственный момент высадки молодняка. Каждому такому расселению Марат радовался как ребенок. Выбегал в коридор, размахивал руками и стучался к своему соседу Григорию. Григорий Алмазов, старый татарин, был человек сильно пьющий, но добрый. Он покорно шел вместе с возбужденным Маратом смотреть на рыбец, молча терпел восторги хозяина, пил чай и потом просил денег на опохмел. Как-то раз Григорий пришел к Марату и притащил большой обтрепанный плакат. На плакате выпрыгивала из воды большая касатка. Окутанная бриллиантовой фатой брызг хищница походила на причудливый обелиск, неведомо как возникший посреди морской пучины. Огромный темный глаз пристально смотрел на людей.
1: «Меняю на бутылку»,
0: — заявил Григорий, сворачивая постер в трубочку. От бумаги пахло помойкой, но Марат без разговоров дал Алмазову денег. Теперь плакат, очищенный и проветренный, висел над кроватью.

Марат не пил, не курил и не был женат. Работал хорошо, но монотонно, без огонька, за что частенько получал по шапке от Клавдии Семеновны, старшего дворника, женщины суровой, но отходчивой. Большая часть зарплаты аквариумиста уходила на корм для рыб. Извивающийся кроваво-красный мотыль, золотистые мучные личинки и похожие на растворимый суп из пакетика питательный порошок. Когда Марат получал премию, то ехал на птичий рынок за новой рыбкой. Продавцы на рынке его знали и цены сильно не задирали. Порой престарелые аквариумисты, боясь, что не смогут обеспечить нормальный уход своим питомцам, отдавали их за бесценок в хорошие руки. Так в квартире Марата появилась огромная черная скалярия Марфа, безымянная рыба-нож, пара фиолетовых цихлозом и задумчивый сомик-прилипало по кличке Федот.

Однажды к Марату зашел слесарь Вахиз с первого этажа и рассказал, что тесть привез с рыбалки двух здоровенных сомов. Марат спустился посмотреть. В темной вахизовой прихожей висел тяжелый смог. Пахло подгоревшей кашей, плесенью, гудолином и сигаретами и совсем невыносимо чем-то утряным, животным и влажным. У Марата закружилась голова. Привычный к аромату родной квартиры Вахиз поддержал соседа под руку и указал на коридор, кухня там. В кухню Марат не вошел. Остановился в дверном проеме и застыл, пораженный видом преисподней. В дымном мареве на осклизлом, покрытом газетами столе извивалось черное блестящее тело. Сильное, гибкое, созданное для мерного движения в глубине вод, оно никак не желало умирать. Тучная женщина в засаленном фартуке и красной косынке орудовала ножом, пытаясь отделить голову рыбины. Повариха сипло ругалась по-татарски и агрессивно пыхала, зажатой в золотых зубах беломориной. Сом сражался за жизнь, разбрызгивая по кухне мутные капли сукровицы. Сухощавый ловкий мужичонка, по всей видимости, Вахизов тесть, с трудом удерживал скользкое сильное тело. Тесть тоже ругался, но по-русски. За стеной из мата, дыма и перегара невообразимо далеко стучались в окна ветви черемухи. Второго сама Марату Вахиза купил. Ушла вся получка, еще остался должен. Сом сначала жил в ванной, а потом Марат достал для него огромный аквариум из старого ДК завода «Железняк», отданного под снос. Внушительного вида стеклянный резервуар нашел свое место на письменном столе. Какой-то умелец в давние годы оформил грани аквариума гиганта картинными багетами. Теперь с них, не выдержав превратности и судьбы, обильно осыпалась позолота. Сом в новой квартире чувствовал себя неплохо. Быстро обжился и, кажется, еще вырос. Вскоре стекла резервуара сделались непрозрачными, и Марат мог встретиться со своим питомцем только во время кормежки. В остальные же часы о личной жизни донной рыбы можно было судить по неожиданному волнению мутных вод да по редкому ляпанью темного плавника по стеклу. Дворник долго размышлял над именем для сома и, наконец, решил назвать его Лазарем. Наступило душное лето. Полетел пух с тополей. Григорий Алмазов выбрался из дома и теперь пил на скамейке у входа в подъезд. Вахиз уехал к брату в Дербент коротать отпуск. Марат работал, как и прежде, под бдительным надзором Клавдии Семеновны. От жары и безалаберности подчиненных большая Клава гневалась сильнее обычного и гоняла безответного Марата почем зря. В понедельник она кричала на дворников до хрипоты, а во вторник не пришла на работу. В среду тоже.

0: На похоронах Клавдии Семеновны Марат впервые в жизни попробовал водку. На прощание пришло много людей. Выстроилась очередь. Старший дворник лежала в гробу, спокойная и торжественная, как на параде. На губах застыла легкая улыбка. Люди подходили и целовали ее, кто руку, кто щеку. Полдневный свет падал отвесно из окон в потолке, застывая желтыми пятнами на мраморном полу. Марату казалось, что он внутри аквариума, а люди — это разные рыбы. Григорий похож на старого угря. Вахизов тесть, несомненно, ёрш, а его богатырша-повариха напоминает прожорливую цихлозому. В центре, словно небольшой коралловый риф, располагалась Клавдия Семеновна в обрамлении венков и цветов. Прощание подошло к концу. Гроб по рельсам двинулся к темному зеву топки. И тут Марат ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. В недоумении он обернулся, но никто не обращал на него внимания. Тогда дворник поднял голову вверх. Сквозь одно из окон в крыше крематория на него безмятежно и мудро взирало огромное призрачное око. Круглый глаз без зрачка и века. Вот после этого видения Марат и выпил водки с Алмазовым. Тот, довольный, что наконец удалось споить соседа-трезвенника, налегал на зелье в два раза сильнее обычного. Троллейбус медленно двигался вдоль Гоголевского бульвара. Фонари едва-едва затеплили свои желтые окружья. Небо, по-летнему светлое, медленно насыщалось сумеречной синью.
1: «Понимаешь, — сбивчиво объяснял Марат, — они не видят нас сквозь стекло, только тень. Но чувствуют, это да. А свое отражение видят очень хорошо, как на ладони. Некоторые даже играют с ним, думают, это другая рыбка».
0: Григорий кивал или просто клевал носом. Троллейбус все ехал и ехал, словно большой аквариум на колесах.

Смерть Клавдии Семеновны подействовала на всех удручающе. Несмотря на буйный нрав, Большую Клаву уважали. Дворники ходили мрачные. Алмазов раздобыл где-то канистру спирта и ушел в запой. Кое-кто последовал его примеру. Через неделю к ним наведался серьезный человек, Павел Веленович Карачун из коммунальной комиссии. Немалое свое достоинство, обширный живот и две свекольные щеки Павел Веленович нес гордо и торжественно, точно королевские регалии. Кожаный портфель в руках и дорогая ручка в нагрудном кармане несвежей сорочки довершали картину чиновного величия. Оглядев притихшую дворничью братью, Карачун начал говорить очень плохие слова. Говорил он долго, подробно и веско, перечисляя грехи каждого работника поименно. Тех, у кого явных грехов не наблюдалось, Павел Веленович величал подозрительными и незаслуживающими доверия. Суть разговора сводилась к снижению зарплаты и отмене премий как минимум на полгода. Марат наблюдал, как важно шлепают, попирая уличную пыль, чиновничьи сандалии, а над его головой невозмутимо пережевывал облака лазоревый океан июньского неба. Из океана, будто смертоносные балтийские шхеры, вставала безнадега.

Марат отпер дверь и вошел в квартиру. Обитатели водных мирков зашевелились, подтягиваясь к лоткам для кормления. В большом запаянном с одной стороны плафоне устроили чехарду полосатые суматранские барбусы, ожили размещенные в 4-литровой химической колбе усатые гурами, прозрачные стены банок и садков открыли волнение многочисленной армии гуппи и меченосцев, даже неторопливые петушки задвигались быстрее обычного. В образцовом и чистом аквариуме большие золотисто-оранжевые вуали-хвосты начали неспешное движение к поверхности, соревнуясь в степенности с флегматичными черными телескопами. Весело закружились среди водорослей братья цихлозомы, чопорная Марфа прервала свой вечерний мацион, и только сомик прилипал и Федот никак не отреагировал на перспективу близкой кормежки. Ему хватало растущих на стекле одноклеточных водорослей. Марат быстро разделся и отправился в душ. Горячую воду отключили, но это было все равно. Жара стояла такая, что хоть в холодильник лезь. В холодильнике, кстати говоря, ничего хорошего не ждало. Денег катастрофически не хватало. Он уже 2 недели питался растворимой лапшой и пустой кашей. А ведь скоро из отпуска вернется Вахиз. Потребует долг за сама. Марат вышел из ванной и принялся доставать корм из пакетов. С тоской поглядел на 2 упитанных цыплячьих окорока. Хотел было отложить один, но передумал. Это для Лазаря. Ему нужнее. Чтобы не колебаться, подошел к багетному резервуару, поднял руку с цыпленком над водой. Через несколько секунд зеленая муть потемнела, и над поверхностью возникла блестящая полусфера сомьей головы. Пасть медленно распахнулась, открывая белесое небо. Покормив Лазаря, дворник обошел других питомцев. Начался рыбий пир. Марат, утомленный, сел за стол и принялся доедать вчерашнюю кашу, запивая ее чаем из щербатой пиалы. Рядом с ним, за стеклянной преградой, мутно-зеленый занавес на секунду раздвинулся, во второй раз за сегодняшний день открывая голову большого сама.

0: Оба окна маленькой квартирки были широко открыты. Сквозь них втекал в комнату привычный дворовый шум. Крики детей, квохтанье старушек, лай собак и брань подростков. От подъезда долетало нечто отдаленно напоминающее Катюшу. Алмазов петь любил, но не умел. «Значит, уже пьяный», — подумал Марат. «И откуда у него только деньги берутся?» Налетел ветер, взвихрил дырявый тюль, открывая дорогу тополиному десанту. Марат встал, заходил по комнате. «А что, если ему не вытянуть? Что, если придется продавать аквариумы? Скалярию с Федотом на рынке, конечно, возьмут. А куда девать многочисленных гуппи? В магазин знакомым? А Лазарь? Его же обязательно пустят под нож!» Призрак кухонного ада возник перед Маратом во всем своем откровенном правдоподобии. «Нет, так он поступить не может. Что же делать?» Утомленный жарой, обессиленный голодом и невеселыми мыслями, он сам не заметил, как заснул. Разбудил его громкий всплеск. Несколько прохладных капель упало на лицо. Марат открыл глаза и обомлел. Лазарь, большой, черно-зеленый, с золотым переливом закатного солнца на чешуе, возвышался над краем аквариума. Сом опирался на ветхий багет плавниками, словно гимнаст, делающий стойку на перекладине. Голова его странно, не по рыбье наклонилась.
1: «Вот что, дорожайший сосед», — заговорил Лазарь мягким, приятным голосом. «Пора нам с вами познакомиться поближе».
2: «Что?» — выдавил Марат.
1: «Да-да, вы не ослышались».
3: «Познакомиться?»
2: «Как познакомиться?»
1: «Обыкновенно, хотя с вашей точки зрения чудесно».
2: «Но...»
1: «Так что покорнейше прошу в мои скромные апартаменты на чашечку кофе. Ну а если не побрезгуете, есть еще лимонный кекс. Учтите, отказа я не потерплю, обижусь смертельно».
3: «В аквариум?»
1: — тупо спросил Марат. «Куда же еще?» Сом нетерпеливо повел усами. «Ну уже смелее, ныряйте и ничего не бойтесь.
4: Так, скинуть халат, тапки, забраться в аквариум». Марат не рассуждал. Кто же рассуждает во сне? А это, без сомнения, был сон. Что же еще?

0: Вода оказалась на удивление холодной и какой-то неправильной. От зеленоватой мути отчетливо пахло цветами и... кофе? Марат перенес через край одну ногу, за ней другую. Сначала он погрузился по пояс, рассчитывая сесть на корточки, но дна под ногами не обнаружилось. Руки разом соскользнули. Пришлось погрузиться с головой. Мгновение дворник барахтался, стремясь отыскать опору, но вдруг что-то схватило его у самого основания ступни и повлекло вниз. Низа оказалось довольно прилично. «Метров 5 или 6, — отстраненно размышлял Марат. — Это Лазарь меня тянет». Удивительно, но ни давления, ни удушья он не ощущал. Между тем завеса вокруг начала стремительно светлеть. Вскоре движение замедлилось, а потом и вовсе прекратилось. Марат огляделся. Перед ним была довольно большая квартира. Помещение сильно смахивало на комнату в добротной сталинке с высокими потолками и полуметровой ширины подоконниками. Старая мебель, часы с маятником, декоративные фигуры из темного дерева, похожие на африканских башков, из кадок свисают незнакомые зеленые растения. И еще здесь была масса аквариумов, совершенных, прекрасных аквариумов, большие, маленькие, высокие и приземистые, заключенные в изящные оправы из серебра, свисающие с потолка на тяжелых цепях, вырастающие из стены, утопленные в стены. Все они были к месту, и каждый выглядел произведением искусства.
1: «Ну вот мы и дома».
0: Лазарь в роскошном шелковом халате и маленькой шапочке, украшенной затейливым геометрическим орнаментом, подошел, подплыл к Марату.
1: «Прошу».
0: Он сделал приглашающий жест плавником, или это все же была рука?
1: «Кофе готов. Моей небольшой коллекции полюбуемся позже».
0: Тут только Марат обнаружил, что и сам одет подобно хозяину, только халат у него не зеленый, а синий. «Ну, разумеется. Это ведь сон.

0: Если бы кто-то рассказал Марату, что он будет сидеть вместе с Большим Самом в гостиной, пить кофе из фарфоровых кружек и есть кекс, то он, наверное, даже ругаться не стал бы. Чего спорить с больными людьми? Однако вот он пьет этот самый кофе, что уж говорить, весьма приятный на вкус, закусывает кексом, а Сом по кличке Лазарь ведет с ним задушевную беседу.
1: «Моя прабабка из волжских кусачей очень любила собирать всякие древности».
0: Лазарь деликатно отпил из кружки, держа ее двумя плавниками.
1: «Кстати, мой первый эфириум — это подарок прабабушке».
2: «Эфириум?»
0: Рот Марата был набит лимонным кексом. Сказывалось многодневное голодание.
1: «Все эти прозрачные резервуары. Вот, полюбуйтесь».
0: Сом подплыл к небольшому резному шкафчику красного дерева и аккуратно снял с него аквариум в форме пирамиды. Марат взял пирамидку и вгляделся в синеватую субстанцию, заполняющую емкость. Внутри, на желтом песчаном основании, располагалась сложенная из миниатюрных кирпичиков фигура. Не то лев, не то тигр, толком не разобрать. Мгновение все оставалось неподвижным, но вот песок взвихрился, и на его поверхности возникло множество маленьких коричневых рыбок. Марат всмотрелся пристальнее, пытаясь опознать, что за вид перед ним, и обомлел.
2: «А я и не думал, что верблюды так смешно раскачиваются при ходьбе»,
0: — наконец выдавил он. Коллекция эфириумов, не слишком впечатляющая, как выразился хозяин, занимала гостиную, часть спальни и библиотеку.
1: «Я непоследовательный коллекционер», — рассказывал Лазарь, медленно проплывая между двумя золотистыми колоннообразными емкостями. «Все, знаете ли, по верхам, то одно, то другое, так что четкой системы здесь нет. Вот тут у меня маленькая деревушка в Сирии, а вот это фрагмент современного Гонконга».
0: Марат остановился перед эфириумом в форме усеченного конуса. Субстанция, заполняющая его, была фиолетовой, с прожилками синевы. В глубине, над темной гладью океана, возвышались небоскребы, мерцали миллионы окон.
1: «Там сейчас вечер, открываются рестораны и казино», — пояснил Лазарь.
2: «Как это может быть?»
1: «Все дело в эфире. Он куда лучше воды, более универсальный. Для него нет преград ни во времени, ни в пространстве. Вы просто заводите емкость и помещаете туда интересующий вас фрагмент. На обитателях эфириума это, само собой, никак не сказывается. Они продолжают жить своей жизнью, не сознавая, что становятся моими питомцами».
2: «Что-то я не встречал такого в зоомагазине», — улыбнулся Марат.
0: Насмешка — единственное, что еще связывало его с реальностью.
1: «А в каменном веке не строили космических кораблей. Повторяю, время для эфира — ничто.
2: Вот, посмотрите сюда».
0: Перед ошеломленным Маратом предстал заключенный в мощную каменную раму бассейн. В бассейне медленно плыли легкие облака, под ними была равнина, вольный изгиб широкой реки и город, окруженный стенами, облицованными блестящим темно-синим камнем. В каналах струилась вода, ветер колебал кроны деревьев в пышных садах. По пыльным дорогам в город двигались всадники, катились повозки, точно черные чаинки в стакане кружились над уступчатыми башнями стаи птиц.
1: «Вавилон! В своем закатном величии!»
0: Лазарь повел плавниками.
1: «Видите тот высокий зиккурат, чуть восточнее ворот? Это одна из величайших библиотек древнего мира».
2: «И туда можно попасть?»
1: «Естественно.
0: Возможность оказаться в той же области бытия, что и твои питомцы, еще одно преимущество эфириума».
2: «Вот вы говорите «питомцы». А как вы о них, то есть о нас, заботитесь?»
1: «У эфириумистов есть свои методы.
0: Могу сказать только, что многие события в вашей жизни могли бы стать куда более печальными, если бы не моя поддержка».
3: «Должно быть, я очень редкий экземпляр», — усмехнулся Марат.
0: «Представьте себе, да».
3: Лазарь подплыл ближе.
0: «Вы, дорогой сосед, интересны мне не только как страстный коллекционер. Я полагаю, что вы способны воспринимать эфир и работать с ним. Вот вы впервые оказались здесь, увидели то, что по всем земным законам невозможно. И что же? Ни бурных восторгов, ни страха. Удивление и заинтересованность — вот что я вижу. Почему бы это?»
3: «Мне казалось, что я это уже...»
0: «Видел? Именно. Увидеть самое важное. Тогда на похоронах вы заметили меня, не так ли? Мало кто из людей способен увидеть что-нибудь, кроме собственного отражения на стенках аквариума. Вот что я скажу, Марат. Ваш мозг был сотворен для работы с эфиром. Вам просто не повезло с эпохой. Сколько величайших мастеров в той или иной области оказываются невостребованными из-за прихоти судьбы. Однако у вас есть шанс все изменить. Я решил предоставить вам такую возможность».
3: «Но почему именно я?»
0: «Считаете, что вы мне нравитесь? Братство эфириумистов — маленькое и закрытое сообщество. Попасть в него непросто, но вы нам подходите. Кроме того, я ваш должник».
3: «Должник?
0: Вы помогли мне в весьма сложной ситуации. Помните нашу первую встречу?» Марат оперся о край эфириума в простой металлической раме. Все было нормально. Слишком нормально и правильно для обычного сна. Это ощущение правильности не отпускало его с тех пор, как он нырнул в аквариум. То, что предлагал ему Лазарь, плохо сочеталось с жизнью дворника, да и вообще с обычной жизнью. И тем не менее, Марат чувствовал, что заранее согласен.
4: «Вам кажется, что вы спите», — продолжал Сом, будто прочитав его мысли.
0: «А на самом деле сном была вся ваша прежняя жизнь. Пришло время очнуться».
2: «Но как же вас поймали в реке? Вахиза в тесте — это женщина, и второй Сом, он такой же, как и вы?»
4: «Небольшая оплошность, ошибка в расчетах», — махнул плавником Лазарь. «Там на кухонном столе тоже был я. Такие парадоксы возникают время от времени. Эфир — штука своенравная, а иногда опасная. Но мне кажется, что вы быстро освоитесь».
2: «Черт, жжется!»
3: Марат отдернул руку.
0: Железная рама, которую он избрал в качестве опоры, медленно наливалась малиновым. Пространство внутри заполнил черный дым, прошитый размашистыми стежками алого пламени. Одно из толстых стекол пересекла трещина.
4: «Несчастный случай», — Сом горестно покачал головой. «Не хотелось бы привлекать к нему ваше внимание, но я обязан. Приглядитесь к этому пожару внимательнее».
0: Марат всмотрелся. Некоторое время он ничего не мог различить, но потом картина в обрамлении темного дыма и жадного пламени предстала перед ним ясно и четко. Обугленный письменный стол, закопченные аквариумы по стенам, вода в них кипит, стекла трещат и плавятся от нестерпимого жара, и там, перед большим темным резервуаром, на стуле... С громким треском эфириум развалился. Марат отшатнулся. Жаркое облако поднялось над остатками каркаса, мгновение повисело неподвижно, а потом его утянуло куда-то в сторону и вверх. Дороги назад не было. Хотя...

0: Черный и маслянистый дым на фоне голубого неба казался чем-то осязаемым, плотным и живым. Будто огромная змея тянулась вверх в безуспешной попытке укусить солнце. Пахло водой и гарью. Павел Веленович Карачун сделал приличный глоток из зеленой бутылки с надписью «Боржоми», снял шляпу, промокнул платком потный лоб и направился к милицейской машине, припаркованной за сквером на приличном удалении от красных пожарных цистерн. Рядом с машиной усталый милиционер брал показания у потерпевших.
1: «Это алмаз устроил!»
0: — кричал Вахизов тесть.
1: «Допился алкаш, уволили его вчера! Вот он и решил, пусть все горит, и Маратку дуралея с собой захватил. Хорошо, пожарные быстро приехали!»
2: «Успокойтесь, Расулимов! Ваши показания мы уже слышали!»
0: Милиционеру было жарко, папку с делом приходилось держать на весу, капот слишком нагрелся. Еще эти дворники галдят хуже ворон.
2: «А я думаю, вместе они это задумали», —
0: громыхнула богатырша с золотыми зубами.
2: «Марат-то в два дня всех своих гадов продал. Вчера последний аквариум вывез. Только сом, почитай, оставался. Лучше б мне отдал. Хорошая была рыба. Из первой-то вон какое заливное получилось».
3: «Значит, вы подтверждаете, что Григорий Алмазов и его сосед находились в момент возгорания в доме?»
2: «Где же еще?
1: Гришка с утра напился и песни у подъезда орал. А как устал, так в дом пошел».
3: «Так-так, нестыковка получается. Григорий Алмазов жив-здоров, сейчас в отделении у нас отсыпается. И что интересно, кто-то его к порогу отделения буквально положил. Сам бы он точно два квартала не прошел».
2: «Ты глядишь, вот шайтан! Квартира сгорела, а сам целый».
3: «Ну, хорошо. А сосед его, как вы говорите, Марат?»
1: «Да-да, Марат. Он странный был, тихий, не пил, не дебоширил. В рыбах своих души не чаял. А тут взял, да и продал всех. Ясное дело, умирать собрался».
0: Богатырша достала из-за уха беломорину, прикурила.
2: «Это он из-за денег!» — прогудел кто-то из толпы. «Премии нашей Карачун пришел! Вот Маратка и спекся!»
0: Павел Веленович насторожился. Строительство сауны на даче перешло в завершающую фазу. Впрочем, какой

0: Иван Наумов. Горгон.
1: «Не сметь умирать!»
0: Я лупил кролика по щекам, всем весом вминал его грудину, пытаясь запустить остановившееся сердце. Летучие мыши резвились над моей головой в злобном танце. Лицо кролика посерело. За шелухой его никчемной оболочки была видна распахнутая клетка. Зверьков в ней не было. Кролик умер. «Слюнтяй, трус, пустышка! Выбрал самый простой путь, ушел на каникулы!» Где-то на другом краю света заорал новорожденный. Вместо материнского прикосновения он почувствовал, как ласковые пушистые комочки, словно в домик, влезают в его мозг. А мы почти добрались до Бета. Кролик работал тихо и незаметно. Невидимые ушастые зверьки с мягкими лапками и острыми зубками паслись на поляне желаний моего вечного врага. Бету расхотелось есть и пить, танцевать и быть на публике, даже выпускать свою летучую гвардию, пополняя за счет окружающих запас сил. Пока кролик грыз волю Бета, я был рядом. Шаавы и Шеех, две огромные змеи, выползли из моей макушки и раскачивались на кончиках хвостов. Наверное, я в такие минуты походил на надувного зайца. Шаава, властительница прошлого, откусывала Бету воспоминания о его последних смертях. Пусть живет сегодняшним днем. Шеех, пожиратель будущего, пережимал нить судьбы Бета каждый раз, когда он мог бы заметить нас с кроликом и ударить в ответ. Какое же щуплое в этот раз Бету досталось тело. Невзрачный потрепанный дядька выехал из города на маршрутке. Погружен в мысли, он не смотрел в окно, как сомнамбула вышел на конечный и направился через дачные участки к песчаному карьеру. Длинный желтый холм дугой уходил вдаль от человеческого жилья. Одинокая фигурка медленно брела по склону. Мы отпустили таксиста и бросились следом. Нашей жертве стало просто некуда деться. Слева, справа и спереди холм обрывался величественными откосами, позади дорогу перекрыли мы. Бет должен был обернуться, но ему не хотелось оборачиваться. Идти, стоять, думать, делать что угодно не хотелось. Одинокая летучая мышка выпорхнула из его головы, заложила короткую петлю и спряталась обратно. И тут кролик споткнулся. Упал на бок и прокатился вниз по склону. Когда он вскарабкался обратно, небо было черным от перепончатых крыльев. Бет стоял к нам лицом. Я видел его сразу тремя парами глаз. Летучие мыши собрались в два узких клина, развернулись в небе черной клешней и устремились к нам. Когда стая оказалась совсем рядом, Шеех решил за меня и метнулся вперед секунд на пять. Я стоял все на том же месте, а хватающий ртом воздух кролик корчился рядом на песке. Мышиный клин распался, и черный веер разворачивался далеко за моей спиной. Шаава вцепилась зубами в память Бета, а сейчас... Бесполезное дело, лишь бы сбить его с толку хотя бы на пару минут. «Не смей умирать!» — заорал я на кролика, переворачивая его на спину. Но было поздно. Каждая летучая мышь взяла у него капельку сил, а мышей прилетело много. Это и являлось проклятием Бета. Они плодились в его голове бесчетные, он становился слишком опасен и для людей, и для нас. Мы с кроликом справились бы, но теперь я остался один. Бет не собирался повторять атаку. Дождавшись возвращения мышей, он издевательски помахал мне рукой. Тысячи крошечных лапок вцепились в его одежду. Бет оторвался от земли и поплыл под шелест кожаных крыльев прочь. Я остался стоять над трупом кролика. Такого не бывает. Это противоречит всему, что я знаю о нас. Физический контакт с бестелесным зверьем невозможен, но Бет упорно перемещался по воздуху в клекочущем облаке и плевать хотел на все теоретические выкладки. Я решился на последнее средство. Шаава едва дотянулась до нити прошлого, нашла нужную, отодвинула ее носом в сторону от остальных и ужалила. В тот день пятилетний мальчик узнал, что он Бет. Мы обычно говорим «очнулся». Звероносцами рождаются, а не становятся. Раньше или позже любой из нас начинает ощущать присутствие чужой жизни. Чем крупнее зверь, тем раньше он появляется. Медведя можно почувствовать в 2 года, рысь или пса в 3, кошек, кроликов в 4, змей в 10, ос в 25. Слишком долго рассказывать, как я узнал день нового явления Бета. Но когда Шаава выпустила яд, то летящий на тысячи крыльев человек на мгновение забыл, кто он, или вспомнил, как посмотреть. Этого хватило. Труп кролика я засыпал песком. Потом подошел к краю обрыва и бросил взгляд на искореженное тело на дне карьера. Где-то в мире родился еще один звероносец. Через 5 лет он выпустит из головы первого летучего мышонка. Поймет, что его зовут Бет. Вспомнит обрывки прошлых жизней. Лет через 20 в его стае соберется 1000 особей. Его соседям придется привыкнуть к пониженному давлению, авитаминозу, малокровию. А когда люди начнут умирать, мы с кроликом придем и убьем Бета. Так уж повелось. Посудомойки, официанты, поварята разбежались из кухни, словно за ними гнались пираньи. Я спустился по скользким ступеням. От сиреневых бутонов включенных конфорок дрожал воздух. Стальные столы жирно блестели. Повар сидел в дальнем углу, усталый, сгорбившийся, настороженный. «Здравствуй, Горгон», — сказал он, щуря без того узкие глаза. «Уж думал, пора детские сады объезжать». «Как мальчишка?» — спросил я. Повар развел руками.
2: «Тебя не было 3 года, Горгон».
0: «Что-то случилось?»
2: «Да нет, ничего. Просто мальчик вырос».
0: В дверь заглянул удивленный охранник. Перед его носом проплыла большая зеркаль... Перед его носом проплыла большая зеркальная рыба. Охранник не обратил на меня внимания и пошел дальше. «Не обижайся. Я не потерял ни дня». Повар недоверчиво хмыкнул.
2: «И приехал ровно в первый день после полуночи».
0: «А».
2: «И приехал ровно в первый день после полнолуния. Думаешь, мне доставляло удовольствие лишний раз нянчить твоего Маугли?»
0: Не хотелось оправдываться. В этот раз Бет бегал от нас как никогда долго. Но почти 1 год из 3 я метался между обычными делами и ей. Встречаешь человека, с которым хочешь провести жизнь, и забываешь о долге. А она спрашивает: «Ты вернешься?» И улыбается доверчиво, и складывает руки на уже таком заметном животе. «Услуга за услугу, повар, как обещано. Чего ты хочешь?»
2: «Сначала забери мальчишку».
0: Из головы повара выплыл косяк мелких серебряных рыбок. Крошечные плотвички быстрой стайкой скользнули мимо меня. Провожая взглядом их движение, я увидел тяжелую дверь с металлическим засовом. Я мог поклясться, что секунду назад здесь была только унылая кафельная плитка. Повар распахнул дверь и впустил меня внутрь. Крошечная, плохо освещенная каморка была засыпана обглоданными коровьими костями, как пещера дракона. На топчане у дальней стенки скорчился голый подросток. Клочья серо-бурой шерсти застряли у него в волосах, прилипли к груди, валялись повсюду вокруг. Маугли долго разглядывал меня против света. А когда узнал, то прыжком бросился вперед.
1: «Дядя Горгон!»
0: Пока Маугли одевался, повар цепко держал меня за локоть и жарко шептал в ухо.
3: «Ты самый старший из нас. Горгон, не для себя, а прошу, для всех. Ты не справишься, значит, никому это уже не под силу. Плохие времена грядут».
0: «Да о чем ты, в конце концов?» Я подтолкнул мальчишку к выходу. Серебристые рыбы плыли перед нами, скрывая от посторонних глаз.
3: «Горгон, ты обещал услугу. Я прошу тебя, убей тролля».
0: «Что случилось, повар? Из меня кого сделать хочешь? Ну-ка, поехали с нами». Я думал, он сошлется на работу. Последние посетители еще ковырялись в салатах и претендовали на десерт, но повар безропотно кивнул. Мы вышли через служебный вход ресторана к моей машине. Маугли испуганно зыркнул на почти полную луну. Я давно приметил место для его обучения. Недалеко от города, в стороне от дач, деревень, свалок, воинских частей и заброшенных фабрик. Высокий круглый холм, как торчащая из земли коленка.
1: «Дядя Горгон!»
0: Маугли явно волновался.
1: «А таких, как вы, много?»
0: «Несколько сотен. А таких, каким был ты, никто и не считал».
1: «Был?»
0: «Скоро узнаем». Повар беспокойно зашевелился на заднем сиденье.
3: «Горгон, тролль не наш.
4: У него внутри неживое.
0: Подожди, пожалуйста, полчаса. Я начинал сердиться. Ты же видишь, чем я занят. И уже обращаясь к Маугли.
2: Разница между звероносцами и оборотнями в том, что мы управляем бестелесным зверьем, не теряя себя.
0: Ты уже укротил своего волка, не бойся. Он больше не заберет твое тело.
1: Но когда луна...
2: Это закон. Люди питаются солнцем, оборотни — луной, звероносцы — светом звезд.
0: Как только ты почувствуешь звезды, волк потеряет власть над тобой. Пойдем.
2: Машина зашелестела бампером о высокую траву. Мы поднялись на вершину холма. Повар все мялся, но держал рот на замке.
0: Я позвал, и змеи медленно поднялись над моей головой. Маугли замер, вглядываясь в созвездие, словно пытаясь прочесть свою судьбу.
2: Я показал ему Вегу. «Смотри только на нее. А теперь закрой глаза. Ты видишь ее?»
0: Секунду он молчал, потом неуверенно кивнул.
2: Шаава аккуратно перекусывала нити воспоминаний Маугли. Чудовищная клыкастая тварь больше не разрывала собой его мышцы, не захватывала зрение и слух, не просила свежего мяса и горячей крови.
1: «А ты знаешь мое предназначение?» —
0: спросил мальчик. «Не отвлекайся, сам поймешь. Ты еще видишь звезду?»
1: «Да».
0: «А слышишь своего волка?» Тишина.
1: «Да».
0: «Дай ему выйти».
2: Шейх подтолкнул мальчишку к правильному пути, не давая неверию или слабости взять верх.
0: «А теперь открой глаза».
2: Маугли с недоверием уставился на огромного полупрозрачного седого волка. Волк тоже посмотрел на мальчика и отвернулся. Маугли взглянул на меня.
1: «Дядя Горгон! Уж какой ты смешной!»
2: Повар, не удержавшись от хвостовства, выпустил стайку цветных тропических рыбок. Маугли взвыл от восторга.
0: «Ну вот», — сказал я. «Теперь познакомься с волком и дай ему имя. А мы пока потолкуем о своем».
2: Повар был тут как тут.
3: «Тролль чужой, Горгон!»
0: «И поэтому его надо убивать?»
2: «Дружище, я сейчас в очень миролюбивом настроении. У меня вот-вот родится ребенок, может быть, уже этой ночью. От обычной женщины. Я люблю ее и хочу подольше пожить спокойно. Что с того, что у тролля в голове не зверь, а камни?»
3: «Он строит... Да что я говорю?»
2: Повар схватился руками за голову и вдруг почти закричал.
3: «Посмотри на небо, безглазый ты дурак!»
2: В три пары глаз я обратился к звездам. Шаава упивалась их светом, приносящим нам прошлое мира. Я привычно разбирал созвездия. Шейх беспокойно водил головой туда и сюда и, наконец, завладел моим вниманием.
3: «Что это?»
2: Мой голос сразу сел. Четыре ночи спустя в черном-причерном небе без единой звезды скалилась одинокая луна. Три ночи спустя лишь горстка звезд глядела на землю через круглое окошко диаметром в три луны. Остальное лежало в темноте.
3: «Это,
2: — сказал повар,
3: — если тебя не покоробит терминология, стена вокруг Солнечной системы. Твоя и моя гибель. Новый мировой порядок. Когда мы все умрем, останутся только люди, оборотни и тролль, когда он достроит стену. А случится это завтра. Когда последние лучи звезд достигнут Земли, будет уже поздно. Что же ты... Ты пропал на три года, Горгон. Когда ты охотишься, тебя чертовски сложно найти».
2: Где-то далеко-далеко она кричала, вцепившись в руку акушерки. «Мой сын должен был появиться на свет, а я — уйти, оставив этот мир непонятному существу с нечеловеческими замыслами. Как мы его найдем за сутки? В его голове все стены земли!» Повар беспомощно опустил руки.
3: «Горгон, ты в этот раз дожил до 200 лет. Мне нечего тебе посоветовать».
1: «А это не такой лысый дед, у которого из головы летят камни?» —
2: спросил Маугли. Мы замерли.
5: Я его вижу.
1: Он на юге. У него настоящий замок на скале. Этот дед совсем сумасшедший.
2: «А кого еще видит твой волк?» – осторожно спросил повар.
5: «Дядю Горгона со змеями, вас с рыбами, маленькую девочку. Она только что выпустила слона и играет с ним. Старую женщину с хорьками. Очень много кого».
2: «Вот, Маугли, ты и узнал, что умеет твой волк», – сказал я. «Ты объяснишь мне, где именно живет тролль?»
5: «Вы хотите его убить, да?»
2: У мальчика отражали губы. «Понимаешь, Маугли, это самооборона. Хотя убивать нехорошо».
5: «Я все для вас сделаю, дядя Горгон», —
2: сказал мальчик. И его волк исчез. Где-то далеко, уже с облегчением, в последний раз застонала она. Страшно зашипел шеех. Закричал я. Как может кричать человек, у которого отнимают все? Седой волк с окровавленной пастью возник перед нами и прыгнул Маугли в голову.
5: «Все»,
2: — сказал мальчик. Повар молча плакал, глядя на меня. За потрескавшимся бетонным забором над четырехэтажным зданием роддома кружили гигантские скаты. Большая белая акула лениво шевелила хвостом перед шлагбаумом на въезде, где в будке беспробудно спал молоденький чоповец. Родильный дом ненадолго выпал из жизни города. Нам помешали бы лишние глаза. Внутри в холле слышался лишь легкий треск радужных стрекозиных крылышек. Спала регистратура и гардероб, спали роженицы и врачи. На колченогой банкетке, развалясь, сидела молодая девушка в ярко-желтом мотоциклетном гоночном комбинезоне. Черные волосы почти закрывали лицо, но мне не нужно было видеть ее, чтобы узнать. «Здравствуй, Либель!»
6: «Привет, старая перечница! Как ты?»
2: Либель шевельнулась, и дюжина стрекоз выпорхнула из ее волос, унося в коридоры вязкое марево сна.
6: «Красивое тело, мои комплименты», — ответил я.
2: Мы собрались, чтобы совершить страшное, но я не собирался терять лица. Из-за колонны появился кузнец, нервно потирая громадные ручищи. Около него по полу прыгала саранча. «Я уже веду медсестру, Горгон. Ты готов?» Я молча кивнул. В парадную дверь вошли повар и Арахна. За окнами по-прежнему плавали рыбы. Арахна здорово состарилась. Черные паучки смотрелись заколками в седых волосах. Где-то в городе ревели машины, запертые в непролазных пробках. Где-то из канализационного колодца хлестал кипяток, заливая тротуары и проезжую часть. Роддом не принимал посетителей. Дебелая санитарка с застывшим лицом шла по центральному коридору. Держал в руках толстый сверток, перевязанный голубой ленточкой. Мой ребенок не успел родиться, но она этого не знала и торжественно протягивала мне укутанные тельца. По плечам и макушке санитарки сосредоточенно ползали крупного песчаного цвета кузнечики.
7: «Поздравляю, папаша!»
2: «Да уж». Я разглядывал крошечное человеческое лицо, зная, что его уже нельзя считать человеческим. Чувствую присутствие силы, перед которой любой звероносец казался безвольной пылью. Одурманенная санитарка медленно села рядом с Либель. Несколько стрекоз закружились над ними. Саранча ускакала к кузнецу.
7: «Ты готов?»
2: – спросил повар. Я положил ребенка на пеленальный столик и развернул. Малыш улыбался, или мне только показалось? Нужно было произнести всего два слова, но мне не хватало воздуха.
7: «Здравствуй, тролль!»
2: – из-за моей спины сказал повар. Сначала ничего не произошло, и на какую-то секунду я успел поверить, что ошибся. Новорожденный не может сознательно управлять зверьем или камнем. Здание дрогнуло, треснула в полу бетонная стяжка, с потолка посыпалась штукатурка. На лужайке перед роддомом из земли полезли камни – и вдруг все стихло.
0: На белом одеяльце в окружении вышивок и рюшечек лежало несколько горстей крупной гальки, каменных обломков и песка. По одному, молча, звероносцы подходили к столу и разбирали по чуть-чуть. Кусочки, на которые распался мой сын, будут закопаны в землю, утоплены в колодцах, растолчены в пыль и никогда не соберутся вместе. Стрекозы, пауки, саранча, рыбы прятались в головы своих владельцев. Звероносцы уходили по одному, не прощаясь, подавленные и молчаливые.
5: «Вот!»
0: Неизвестно, откуда возник Маугли и сунул мне в руки большую пластмассовую куклу.
5: «Вы просили, дядя Горгон?»
0: Я положил куклу на одеяло, она что-то вякнула. Я закутал ее и обвязал голубой ленточкой. Пока роддом очнется от морока, пока она соберет вещи, выйдет из палаты, попрощается с медсестрами, добежит до лестницы, я успею написать еще несколько строк. Шаавы и шеях величаво покачиваются в боевой стойке. Им предстоит сделать самое важное в их непонятной жизни. Сделать для моего любимого человека. Она вот-вот выйдет на лестницу. Я буду стоять внизу, у самых ступеней, держа в руках нашего ребенка. Она пойдет, а потом побежит вниз, сияющая, гордая, любящая. Я не смогу объяснить ей ничего. Поэтому Шаава бросится на ее прошлое всей своей мощью. Такое можно осуществить лишь однажды, и это тот случай. Змея вонзится в ее воспоминания так, что от прошлого останется только несколько ступенек. Шеек сделает так, что она не добежит до конца лестницы. А потом Шаава и Шеех вопьются друг другу в хвосты. Пепельное прошлое и радужное будущее. Моя любимая, как мошка в янтаре, навсегда останется бегущей вниз по бесконечной лестнице в предвкушении счастья. Я не могу изменить движение мира, но вырву из него крошечный кусочек. Шаава и Шеех уже не смогут оторваться от поглощения друг друга. Меня закружит в огненном водовороте. Моя память, разбухшая, гноящаяся, взапревшая за 200 бессмысленных лет, наконец-то, хотя бы ненадолго распадется на части. Змеи получат долгожданную возможность сменить кожу. Последним, что я увижу, будут светящиеся брызги, когда золотые чешуйки шеях разлетятся по небосклону, занимая место потерянных звезд. И я, наконец-то, отдохну. Но прежде чем это произойдет, я должен доверить тебе одно важное дело. Что ты крутишься? Я тебе говорю. Тебе казалось, что я пишу это все просто так? Спасибо, я знаю куда более интересные способы убить время. Простое письмо или дневник тебе бы читать не захотелось, а теперь я уверен, что ты дойдешь до конца. Глядя глазами Шееха в твое будущее, я еще раз убеждаюсь, что могу на тебя положиться. Слушай внимательно. Через 4 года с небольшим... Тебя занесет в чужой город по какому-то делу. Начало мая будет жарким и солнечным. Ты пойдешь наискосок через широкий двор, не по асфальтовой дорожке, а по пыльной, вытоптанной в прошлогодней траве тропинке. Так ты попадешь на детскую площадку со сломанными качелями, перекошенной каруселью и грязной песочницей. Там ты увидишь мальчика в панамке. Сидя на корточках спиной к тебе, он будет рисовать на песке корявого человечка с длинными-длинными ушами, как у мультяшного зайца. Так вот, подойди к этому мальчику и скажи громко и отчетливо: «Здравствуй, Горгон!»

0: company then, you know, it was mostly employees were musically inclined, you know. So we all got together and we were in the studio. We were playing around, I was playing the piano, and Daddy just sort of came around.
1: Генри Катнер, голос Амара. Не вынимая сигары из зубов, но держа ее под безопасным углом, Терренс Лао Дзе Макдаф приник глазом к дырке в занавесе и внимательно оглядел аудиторию. «Дело на мази», — буркнул он под нос. «А может, все-таки нет? У меня странное чувство, будто по спине взад-вперед ползает мокрая мышь. Жаль, что нельзя отправить к ним девчонку с Малой Виги, чтобы выступила вместо меня. Ну ладно, иду». Когда занавес начал медленно подниматься, он приосанился и весело начал. «Добрый вечер всем! Я счастлив видеть так много любознательных существ, собравшихся сегодня здесь, на самом зеленом из альдебаранских миров!» Послышались приглушенные крики, смешанные с запахом пижмы, характерным для альдебаранцев, а также с запахами многих других рас и видов. На Тау Альдебарана как раз наступило время лотереи, и знаменитое торжество, заключавшееся в подсчете семян в первом плоде с фиги, привлекло сюда ловцов удачи со всей галактики. В зале был даже землянин со спутанной гривой рыжих волос. Он сидел в первом ряду и с грозной миной смотрел на Макдафа. С трудом избегая его взгляда, Макдаф торопливо заговорил. «Леди, джентльмены и альдебаранцы, я предлагаю вам мой универсальный радиоизотопный гормональный омолаживающий эликсир, бесценное средство, которое вернет вам утраченную молодость за вполне умеренную цену, не превышающую ваших финансовых возможностей». Какой-то предмет просвистел над головой Макдафа. Его тренированное ухо выловило из гомона межзвездных языков несколько знакомых слов, и он понял, что чувства собравшихся далеки от одобрения.
2: «Этот тип мошенник, с места мне не сойти!» – орал рыжеволосый землянин.
1: Автоматически уклонившись от перезрелого плода, Макдаф взглянул на него. «Ага», – подумал он. «Интересно, как он сообразил, что эти карты краплены для инфракрасного света?» Воздев руки в театральном жесте, словно прося тишины, он сделал шаг назад, пнул рычаг люка и мгновенно исчез под полом. Зрители взревели от разочарования и ярости. Быстро скользя среди старых декораций, Макдаф слышал над головой топот многочисленных ног и лап.
3: «Опять прольется хлорофилл», — бормотал он, мчась, что есть мочи. «Все неприятности с этими альдебаранцами из-за того, что в глубине души они так и остались овощами. Никакой этики, одни рефлексы».
1: На бегу он споткнулся о полупустую банку прогестерона, гормона необходимого, если олень, то есть клиент, был из птиц или млекопитающих.
3: «Дело наверняка не в гормонах», — вслух рассуждал Макдаф, пинком отбрасывая банку в сторону. «Все из-за того изотопа.
1: Напишу рекламацию фирме в Чикаго».
3: «Каковы халтурщики? Следовало предвидеть, что их продукт никуда не годен при такой-то низкой цене. 3 месяца и все. Еще и 2 недель не прошло, как я продал первую бутылку. Только-только рассчитался с долгами, только-только появилась надежда на прибыль».
1: Последние слова он произнес уже серьезно. В этот вечер универсальный радиоизотопный гормональный омолаживающий эликсир должен был принести Макдафу первые деньги. Алчность альдебаранских чиновников имела размеры редкие для существ, родившихся на огороде. Где теперь быстро достать денег, чтобы получить место на корабле? Все указывало на то, что дальнейшее пребывание на планете нежелательно.

0: неприятности», — пыхтел Макдаф, несясь по коридору. Он выскочил наружу и предусмотрительно перевернул штабель пустых ящиков, преграждая преследователям дорогу. Из-за образовавшейся баррикады послышались яростные вопли.
1: «Ну, прямо Вавилонская башня», — сказал он сам себе, переходя на рысь. «В этом главная трудность галактических путешествий. Слишком много легко возбудимых рас».
2: Низко пригнувшись, он торопливо удалился с места происшествия, продолжая негромко комментировать его, поскольку имел обычай думать вслух. Впрочем, чаще всего это бывали похвалы в свой собственный адрес. Убедившись, что оказался на безопасном расстоянии от толпы, пылающей жаждой мести, он замедлил шаги, вошел в небольшой ломбард и потратил несколько монет из своих скромных запасов. Взамен он получил небольшой потертый чемодан, содержавший все необходимое для поспешного бегства с планеты. Все, кроме самого главного. У Макдафа не было билета. Если бы он предвидел, каких размеров достигли на Тау Альдебарана коррупция и подкуп, он наверняка взял бы с собой побольше денег на взятки. Но он хотел поспеть к большому фестивалю сфиги, и времени на тщательную финансовую подготовку не хватило. Несмотря на это, он не терял присутствия духа. Капитан Мастерсон Саттера был его должником, и его корабль должен был стартовать завтра утром. «Может, и удастся что-нибудь сделать», — невесело подумал Макдаф, шагая по улице. «Нужно подумать. Но прежде всего АО». АО, девушка с малой веги с выдающимися телепатическими способностями, могла бы стать превосходным фасадом, разумеется, в переносном смысле, для магнификации Макдафа.
0: «Одних денег здесь мало. Даже если я сумею уговорить АО, останется проблема ее опекуна».
2: Опекуном девушки являлся алголианин Эспу. Это была уменьшительная фонетическая форма. Настоящее имя произнести просто невозможно. Макдаф позаботился о том, чтобы быть в курсе его дела, потому знал, что алголианин уже 2 дня играет в кости недалеко от центра города в мельнице счастья возле ультрафиолетового фонаря. По-видимому, противником его по-прежнему был бургомистр Альдебаран-Сити.
0: «Более того, — рассуждал Макдаф, — у Эспу и АО есть билеты на Саттер». «Прекрасно. Решение очень просто. Мне нужно только присоединиться к игре, выиграть АО и оба билета, после чего отрясти пыль этой чертовой планеты со своих ног».
2: Небрежно размахивая чемоданом, он быстро шагал по улицам, по-прежнему слышав вдали нарастающий шум, и вскоре уже стоял у дверей мельницы счастья возле ультрафиолетового фонаря. Низкий арочный вход был закрыт кожаными портьерами. Макдаф остановился на пороге и оглянулся, удивленно отметив, что в городе царит невероятная суматоха. Подсознательное чувство вины и самолюбия заставили его на мгновение подумать, что это из-за него. Однако, поскольку за всю свою долгую карьеру он лишь однажды вызвал против себя гнев жителей целой планеты, продав им землю, Макдаф решил, что, вероятно, где-то пожар. Итак, он раздвинул портьеры и вошел, поглядывая, нет ли где-нибудь поблизости Ангуса Рэмсия. Это, как без труда догадается читатель, был рыжеволосый мужчина, порочивший Макдафа в театре.
0: «А ведь он сам настаивал на покупке бутылки эликсира», — подумал неудачливый изобретатель. «Нет, его тут нет, но зато есть Эспу. Я давал ему 1000 возможностей воспользоваться моим великодушием и продать АО, но он не захотел. Пусть теперь пеняет на себя».
2: Напрягая мышцы своих узких плеч, приходится признать, что фигурой Макдаф несколько напоминал грушу, он пробился в угол зала, где Эспу горбился над зеленым столиком вместе со своим напарником, бургомистром. Новичку в космосе могло бы показаться, что это просто невинная партия в кости между одним из местных жителей и Амаром. Однако Макдаф был истинным космополитом. Уже при первой встрече с Эспу несколько недель назад он разглядел в нем достойного и опасного противника. Все алголиане опасны и известны своей склонностью к ссорам, неожиданным вспышкам ярости и обратной шкалой чувств.
0: «Это невероятно», — рассуждал Макдаф, вглядываясь в Эспу. «Они чувствуют себя хорошо, только если ненавидят кого-нибудь. Чувство удовольствия и боли поменялись у них местами. Алголиане культивируют ярость, ненависть и жестокость, и потому достойны сожаления».
2: Эспу, упершись в стол покрытым чешуей локтем, стряхнул кубок перед носом противника. Поскольку облик альдебаранских овощей хорошо известен благодаря популярности их видеопрограмм, мне незачем описывать бургомистра.

Имелась там и небольшая пробирка с литейской пылью, этим неприятным наркотиком, действующим на психокинетическую обратную связь. Подобно тому, как повреждение мозжечка ведет к неспособности принимать какие-либо

0: Макдаф решил, что небольшая путаница в психике Эспо может показаться полезной, и с этой мыслью принялся внимательно следить за игрой.
1: Алголианин повел по столу взглядом своих глаз, сидящих на подвижных стебельках. Складчатые перепонки вокруг его физиономии стали бледно-синими. Кости покатились. Выпало 7. Мембраны Эспу позеленели, одна из костей еще раз дрогнула, покачнулась и перевернулась, давая 1. Довольный алголианин щелкнул клешнями. Бургомистр в отчаянии заломил руки, а Макдаф с криком восхищения наклонился, чтобы похлопать по спине Эспу и высыпать содержимое пробирки в его стакан.
2: «Коллега!» — восторженно обратился он к Амару. «Я пересек галактику из конца в конец, но еще никогда!»
1: «Хе!» — фыркнул Эспу, собирая выигрыш, а потом добавил, что не продал бы АО, даже если бы мог. «Так что вали отсюда», — закончил он презрительно, щелкая клешнями перед носом Макдафа. «Почему ты не хочешь ее продать?» — допытывался тот. «Хотя продать в данном случае неподходящее слово. Я имею в виду...» Тут его осенило, что алголианин уступил АО бургомистру. Макдаф удивленно уставился на эту выдающуюся личность, которая явно чувствовала себя неважно.
0: «Простите, не узнал вашей милости», — сказал Макдаф. «Я, видите ли, с трудом различаю представителей негуманоидных рас». «Правильно ли я понял, Эспу? Ты сказал, что продал ее бургомистру?» «Насколько я помню, правительство Малой Веги лишь отдает в аренду подходящим опекунам».
1: «Эспу отказался от опеки в мою пользу», — поспешно заметил бургомистр. И это была наглая ложь. «Убирайся!» — рявкнул алголианин. «А вот и не получишь. Она — произведение искусства».
0: «Твое знание французского великолепно для Амара», — тактично заметил Макдаф. «Что же касается этого прелестного существа, то в своем научном исследовании я собираюсь заняться прогнозированием настроений крупных скоплений народа. Как всем известно, жители Малой Веги обладают способностью ввергать слушателей в состояние ошеломления. Имея на эстраде такую девушку, как АО, я мог бы обеспечить себе неизменный интерес аудитории». Его прервал резкий писк видеоприемника. Все посмотрели на экраны. Дополнительные аппараты для инфракрасных и ультрафиолетовых лучей, установленные для гостей с различными типами зрения, тихо гудели. На всех видны были вытаращенные глаза диктора, читающего сообщение.
2: «Лига защиты морали уже собрала общее заседание».
0: Бургомистр начал было испуганно подниматься, но потом решил, что лучше остаться на месте. Судя по всему, совесть его была нечиста. Спрошенный об этом Эспу грубо посоветовал Макдафу убираться и оскорбительно надулся при этом. «Хе!» – бесстрастно ответил Макдаф, знавший, что бегает быстрее его. «Отвяжись!» Перепонки алголианина стали пурпурными от ярости. Прежде чем он успел что-либо сказать, Макдаф быстро предложил выкупить у него билет. А он чего сделать не мог бы, да и не собирался.
2: «У меня нет ее билета!» – рявкнул Амар. «Он у нее! А теперь убирайся, пока!»
0: Он поперхнулся от злости, закашлялся и осушил свой стакан. Не глядя на Макдафа, он выбросил 6 и подтолкнул стопку жетонов на центр стола. Бургомистр с нервным интересом взглянул на видеоэкран и тоже поставил.
1: В этот момент приемник взвыл жутким голосом обозревателя.
2: «Толпы демонстрантов движутся на резиденцию правительства! Разгневанный народ требует отставки нынешней администрации, обвиняя ее в коррупции и бездарности! Непосредственной причиной беспорядков явилось, вероятно, раскрытие махинации некоего Макдафа!»
0: Бургомистр Альдебаран Сити подпрыгнул и бросился бежать. Но Эспу схватил его клешней за полу сюртука. Видео продолжало жутко пищать, передавая точное описание изобретателя омолаживающего эликсира, и только дымка в зале защищала Макдафа от мгновенного опознания. Он стоял, терзаемый сомнениями. Рассудок подсказывал, что нужно поскорее уходить отсюда, но инстинктивно он чувствовал, что за столом вскоре произойдет что-то интересное.
3: «Я должен идти домой», — стонал бургомистр. «Дела необычайной важности».
1: «Ставишь АО?» — допытывался Амар, многозначительно потрясая клешнями. «Ставишь, а? Ставишь? Ну, говори».
3: «Да!» — крикнул измученный бургомистр. «Да, да, да! Все, что хочешь!»
1: «У меня была 6, — напомнил Эспу, гремя кубком.
0: Мембраны на его морде покрылись странными пятнами, а глаза беспокойно шевельнулись на подвижных столбиках.
1: Вспомнив о литейской пыли и психокинезе, Макдаф начал медленно продвигаться к выходу.
0: Алголианин взревел от удивления и ярости, когда увидел, как уже непослушные его воле кости легли, давая семь. Держась за горло, он схватил свой стакан и подозрительно заглянул в него. Игра кончилась. Мельница счастья содрогнулась от диких воплей Амара, но Макдаф уже выскользнул наружу и быстро скрылся в холодном, насыщенном запахом пижмы мраке альдебаранской ночи.
4: «Как бы то ни было, мне по-прежнему нужен билет», — рассуждал он. «А также АО, если это возможно».
1: «Пойду-ка я во дворец бургомистра. Если меня не разорвут на кусочки», — добавил он, сворачивая, чтобы разминуться с размахивающей факелами толпой, заполнявшей улицу.
4: «Забавно», — бормотал Макдаф. «В такие минуты я горжусь, что принадлежу к цивилизованной расе. На, это вам не солнечная система».
1: Он поспешно прополз под забором, пересек улицу и добрался до задних дверей роскошной резиденции из розового порфира. Ухватив молоток, он постучал в дверь из красного дерева. С тихим шорохом открылся глазок, и Макдаф решительно взглянул на невидимого привратника.
5: «Сообщение от бургомистра», — заявил он. «У него неприятности, он послал меня, чтобы я незамедлительно привел ему девушку с Малой Веги. Это вопрос жизни и смерти, поспеши».
1: Из-за двери донесся удивленный вскрик и удаляющиеся шаги. Через некоторое время дверь открылась, явив бургомистра собственной персоной.
3: «Вот!» — воскликнул обезумевший от страха чиновник. «Она твоя! Только забери ее отсюда поскорее!
0: Я никогда в жизни не видел ни Эспу, ни тебя, ни ее! Я вообще никого не видел!
3: Эти безумные реформаторы! Достаточно лишь тени подозрения, и я погиб! Погиб!»
1: Слегка удивленный неожиданной удачей, Макдаф быстро взял себя в руки. «Можете на меня рассчитывать», — сказал он несчастному овощу, когда стройную красивую девушку вытолкнули за порог. «Она покинет того Альдебарана завтра на рассвете. Я немедленно отвезу ее на борт Саттера».
4: «Да, да, хорошо», — ответил бургомистр, безуспешно пытаясь закрыть дверь, чему мешала нога Макдафа.
1: «Билет на корабль у нее?»
4: «Билет? Какой билет?» «А, да, он прикреплен к ремешку на запястье». «А, вот они идут, смотрите!»
1: Перепуганный бургомистр захлопнул дверь. Макдаф схватил АО за руку и вместе с ней нырнул в гущу кустов, окружающих дворец. Секунды позже их поглотил густой туман и лабиринт улочек Альдебаран-Сити.

0: первой же подворотне Макдаф остановился и взглянул на Ао. На нее стоило посмотреть. Девушка стояла, не думая ни о чем. Ей незачем было думать. Она была слишком красива. Никому еще не удалось описать существо с малой Вегией, и, вероятно, никогда не удастся. Электронные мозги выходят из строя, и ртуть застывает у них в клетках памяти при попытке анализа того неуловимого фактора, что превращает любого живого в соляной столб. К сожалению, вся эта раса, а значит, и АО не отличалась избытком интеллекта. Макдаф смотрел на девушку с чисто платоническим восторгом. Она идеально подходила для приманки. Мозги жителей Малой Веги излучают какие-то неизвестные волны, действующие гипнотически. Макдаф знал, что если бы АО была с ним час назад, он почти наверняка сумел бы успокоить разозленных покупателей и предотвратить беспорядки. Волшебное очарование АО могло бы успокоить даже Ангуса Рэмсея. Удивительно, но все контакты АО с противоположным полом имели исключительно платонический характер, разумеется, исключая представителей сильной половины населения Малой Веги. Всем остальным хватало одного ее вида. Честно говоря, зрение не имело с этим ничего общего, поскольку что у каждой расы свой канон красоты. Но все живые организмы одинаково реагировали на присутствие жителей Малой Веги. «Здесь что-то назревает, моя дорогая», — сказал Макдаф, размашисто шагая. «Почему бургомистру не терпелось от тебя избавиться?» «Конечно, нет смысла спрашивать у тебя. Лучше давай проберемся на борт Саттера. Уверен, что капитан Мастерсон даст мне денег на билет. Сообрази я раньше, наверняка бы уговорил бургомистра одолжить мне немного. А может быть, и чуть побольше», — добавил он, вспомнив явное чувство вины у этого благородного гражданина. «Похоже, я упустил хороший случай». АО грациозно перескочила через лужу, размышляя о более приятных и возвышенных вещах. Они уже подходили к космодрому, когда доносящиеся издалека звуки и зарево подсказали Макдафу, что толпа подожгла порфировый дворец бургомистра. «Это всего лишь овощ», — сказал он себе. «И все-таки я чувствую... О, Господи!» Он умолк, потрясенный. Перед ними раскинулся космодром, на котором сверкало толстое тело Саттера. Послышался рокочущий раскат, корабль прогревал двигатели. Толпа пассажиров бурлила на помосте перед ним.
1: «Боже, они улетают, даже не сообщив пассажирам!» — воскликнул Макдаф. «А может, они дали извещение по видео?» «Да, пожалуй, так и было. Это осложняет дело. Капитан Мастерсон будет в рубке в комнате с надписью «Не мешать на двери». Старт корабля — дело сложное. Как на того Альдебарана попасть на борт, имея на двоих только один билет?»
0: Двигатели угрюмо урчали, тяжелые полосы тумана ползли по черным и белым плитам взлетного поля. Макдаф побежал, таща за собой АО.
1: «Есть идея», — сипел он. «Во-первых, нужно пробраться на корабль. Потом они, конечно, проверят всех пассажиров, но капитан...»
0: Он внимательно взгляделся в офицера, стоявшего на конце помоста, проверявшего билеты и отмечавшего списки фамилии пассажиров. Путешественники, слегка встревоженные, двигались в образцовом порядке, видимо, успокоенные уверенным голосом офицера. Макдаф пушечным ядром ворвался на помост, таща за собой АО и вереща во все горло.
1: «Они идут!»
0: — тревел он, продираясь сквозь толпу и опрокидывая по пути массивного жителя Сатурна.
1: «Это второе восстание боксеров! Вторжение ксириан! Все бегают и кричат: Альдебаран для альдебаранцев!»
0: Волоча АО и яростно размахивая чемоданом, он буквально месил густую толпу пассажиров, бегал взад-вперед по помосту, распихивая стоявших в очереди и истошно крича. Офицер у люка попытался его перекричать, но без особого успеха. Стараясь придерживаться приказа, он заверил, что пусть даже капитан ранен, нет причин для беспокойства.
1: «Слишком поздно!» — завыл Макдаф, ныряя в центр быстрорастущей толпы, поддавшейся панике. «Слышите, что они кричат? Смерть чужеземцам! Кровожадные дикари! Слишком поздно! Слишком поздно!» — добавил он, пробиваясь вместе с АО сквозь толпу. «Закрывайте люк! К оружию! Они уже здесь!»
0: В этот момент очередь рассыпалась, и перепуганные пассажиры различных рас бросились на штурм люка. Судорожно стискивая чемодан и АО, Макдаф возглавил атаку и секундой позже оказался вместе с остальными на корабле, оставив позади лежащих пластом офицеров. Торопливо проверив свое имущество, он пробежал по коридору, а затем перешел на быстрый шаг. Если не считать АО, вокруг никого не было. Издалека доносились чьи-то проклятия.
2: «Паника имеет свои положительные стороны», — бормотал Макдаф. «У меня не было другого способа». «Что этот дурень говорил о капитане? Ранен?» «Надеюсь, ничего серьезного. Я должен выбить у него кредит». «Ну, моя дорогая, какая у тебя каюта?» «А, вот она. Отсек R. Лучше укроемся до тех пор, пока не окажемся в космосе. Слышишь сигнал? Это значит, что мы стартуем, и, следовательно, проверка билетов откладывается. Быстро в сетку, АО!» Он рывком открыл дверь каюты R и толкнул девушку к паутине волокон, свешивающихся с потолка, словно гамак. «Входи и жди меня», — приказал он. «Я должен найти еще один гамак».
1: Тонкая сетка влекла АО, словно пена морской волны, сирену. В одно мгновение девушка скользнула в ее мягкое нутро, мечтательно глядя вдаль.
2: «Очень хорошо», — сказал Макдаф сам себе. Он вышел, закрыл за собой дверь и направился к каюте «Экс», которая, к счастью, не была заперта. Кроме того, никто не занимал единственного гамака. «Ну вот», — начал было Макдаф.
3: «Это опять ты!» — раздался вдруг знакомый голос.
1: Макдаф быстро повернулся на пороге. На другой стороне коридора, в дверях соседней с АО каюты, стоял уже знакомый читателям Амар.
4: «Какой сюрприз!» — сердечно сказал Макдаф. «Мой старый друг Эспу, единственный алголианин, которого я хотел бы...»
1: Закончить ему не дали. Выкрикивая что-то, в чем с трудом можно было разобрать слова «пыль» и «литейская», Эспу бросился вперед. Макдаф поспешно захлопнул дверь и повернул ключ. Снаружи послышался глухой удар и яростный скрежет.
2: «Наглое нарушение общественного порядка», — бормотал он про себя.
1: Напор на дверь усиливался, но его заглушили звуковой и инфразвуковой сигналы, предупреждающие об экстренном старте. Дверь оставили в покое, скрежет клешней затих. Макдаф прыгнул в противоперегрузочную сетку. Устраиваясь в ее мягких волокнах, он надеялся, что сплочный алголианин не успеет вовремя к своему гамаку, и ускорение размажет его по полу. Двигатели плюнули огнем. Сатор покинул беспокойную планету и ее взбудораженных жителей. А неприятности Макдафа только начались.

0: Пожалуй, пора уже объяснить, во что же невольно впутался Макдаф. Я уже упоминал мимоходом о таких, казалось бы, не связанных вещах, как семена с фиги и ксериани. В самых дорогих парфюмерных магазинах на самых роскошных планетах можно найти малюсенькие пузырьки, содержащие несколько капель жидкости соломенного цвета и украшенные знаменитой этикеткой «С фиги номер 00». Эти духи из духов ценятся одинаково, независимо от того, продают их в обычные бутылочки или в платиновом флаконе, украшенном драгоценными камнями. Они настолько дороги, что по сравнению с ними «Кассандра», «Радость Патоу» и «Марсианская страсть» просто дешевка. Сфиги – растение эндемик Тау Альдебарана. Его семена охраняются так тщательно, что даже основным соперникам альдебаранцев, ксерианам, не удалось раздобыть их ни силой, ни хитростью, ни даже честной торговлей. Все знают, что ксериане продали бы свои души, или точнее душу, за несколько семян. Из-за сходства с термитами всегда имелось сомнение, обладает ли отдельный ксерианин разумом и волей, или же все представители этой расы являются клетками одного общего мозга, выполняющими приказы коллектива. Основная сложность со сфиги заключается в том, что цикл развития растения должен идти почти непрерывно. Семена теряют схожесть через 30 часов после снятия плода с растения.
1: «Мягкий старт!» – бормотал Макдаф, выбираясь из гамака. «Вряд ли СПУ получил хотя бы трещину в панцире».
0: Он выглянул наружу, и в ту же секунду дверь по другую сторону коридора стремительно распахнулась, явив готового к броску алглианина. Макдаф отпрянул назад со скоростью испуганной газели.
1: «Как крыса в ловушке!» – бормотал он, рассказывая по каюте из угла в угол.
2: «Где тут интерком? Вопиющее беззаконие. Вот он.
3: Прошу немедленно соединить меня с капитаном. Говорит Макдаф. Терренс Лао Цзэ Макдаф. Капитан Мастерсон, хочу поблагодарить вас за удачный старт. Превосходная работа. Я слышал, с вами случилось несчастье. Надеюсь, ничего серьезного».
0: Интерком издал предсмертный хрип, набрал воздуха и изрек:
2: «Макдаф!»
3: «Вас ранили в горло», — сочувственно предположил Макдаф. «Однако к делу, капитан. У вас на борту опасный маньяк. Это алглианский омар. Он совершенно спятил и караулит под моей дверью. Каюта Экс. Собираюсь убить меня, если я выйду. Пришлите, пожалуйста, пару вооруженных людей».
0: Из интеркома донеслись странные звуки, которые Макдаф принял за подтверждение.
3: «Спасибо, капитан», — вежливо сказал он. «Еще одна мелочь. Обстоятельства заставили меня прибыть на корабль в последний момент, и я не успел купить билет. Время поджимало, и кроме того, я должен был позаботиться о девушке с Малой Веги и защитить ее от гнусных посягательств СПУ. Хорошо бы, если известие о ее присутствии в каюте Ар не дошло бы до этого омара».
0: Он глубоко вздохнул и доверительно произнес:
2: «Произошли ужасающие события, капитан Мастерсон. Меня преследовала толпа, жаждущая крови. СПУ пытался обмануть при игре в кости, а Ангус Рэмси угрожал...»
4: «Рэмси?»

0: готов нас атаковать.
1: «Каюта Экс», — сказал один из мужчин. «Ваша фамилия Макдаф?»
2: «Капитан хочет вас видеть».
0: «Разумеется», — ответил Макдаф, достал сигару и смело вышел в коридор, убедившись, однако, что один из стражников находится между ним и Эспу. Развязно срезая кончик сигары, он вдруг остановился, и ноздри его задрожали. «Идемте», — сказал охранник.
1: Макдаф не шелохнулся.
3: Из открытой кабины алголианина доносился слабый восхитительный запах, словно дохнул ветерком из рая. Макдаф, наконец, прикурил и торопливо двинулся по коридору, выпустив густой клуб дыма.
0: «Идемте, идемте к капитану, я должен с ним повидаться».
1: «Тоже мне новость», — сказал стражник, выдвигаясь вперед, тогда как второй сместился за спину Макдафа. Так они дошли до офицерских кают, и всю дорогу Макдаф с удовольствием разглядывал себя в зеркальных переборках.
0: «Впечатляюще», — бормотал он, выпуская клубы дыма, душистого дыма.
1: «Конечно, не красавчик, но по-своему неплох. А живот — просто признак хорошего питания».
0: «А, капитан Мастерсон! Отлично, мои дорогие, теперь вы можете оставить нас наедине и закройте за собой дверь. Ну, капитан!»
1: Он вдруг умолк. Мужчина за столом медленно поднял голову. Как наверняка поняли все, кроме самых глупых слушателей, это был Ангус Рэмси.
3: «Значит, контрабанда опиума», — сказал он, скаля зубы в недоброй усмешке. «Выброшен со службы? Ах ты ж жалкий мошенник. Знаешь ли ты, что я с тобой сделаю?»
1: «Бунт!» — пролепетал Макдаф.
3: «Что вы здесь делаете? Сбунтовали экипаж и захватили Саттер? Это вам с рук не сойдет. Где капитан Мастерсон?»
0: «Капитан Мастерсон», — ответил Рэмси, с видимым усилием сдерживая гнев и забывая на момент о своей привычке пользоваться сленгом,
3: «лежит в больнице на Тауаль-де-Барана. Видимо, бедняга попал в руки разъяренной толпы. В результате капитаном Саттера стал я. И для меня имеет значение только одно — у тебя нет билета».
1: «Вы меня неверно поняли», — сказал Макдаф. «Разумеется, у меня был билет. Поднимаясь на борт, я отдал его офицеру. Этому интеркому совершенно нельзя верить».
3: «Так же, как и твоему эликсиру бессмертия или некоторым игрокам, использующим карты, крапленные для инфракрасного света», — буркнул капитан Рэмси, многозначительно сжимая кулаки.
0: «Вы ответите за нарушение личной неприкосновенности», — испуганно напомнил Макдаф.
3: «У меня есть право гражданина».
0: «Верно», — согласился Рэмси.
3: «Но у тебя нет прав пассажира на этом корабле, так что ты, жалкий клоун, будешь пахать за свой билет до первой остановки на Ксерии, а там получишь пинка под зад».
1: «Я куплю билет», — пообещал Макдаф. «Правда, сейчас это для меня несколько сложно.
0: Если я поймаю тебя на надувательстве пассажиров или на азартных играх с кем-либо, ты сядешь в кутузку», — коротко сказал капитан.
3: «Вышвырнули, да? За контрабанду опиума. Ха!»
0: Макдаф лихорадочно перечислял свои права, но Рэмси лишь злорадно посмеивался.
3: «Если бы ты попался мне на Альдебаране, — сказал он, — я с удовольствием разорвал бы на куски твою жирную тушу. Сейчас придется обойтись тем, что ты будешь пахать с уборщиками. На этом корабле ты будешь честным, хоть сдохнешь с непривычки. А если ты думаешь о той девушке с Малой Виги, то я все проверил, и стянуть у нее билет тебе не удастся».
1: «Вы не смеете лишать ее опеки! Это бесчеловечно!» — крикнул Макдаф.
0: «Шалван!» — гневно прервал его Рэмси, вставая. «И берись за работу!»
1: «Минуточку!» — сказал Макдаф.
0: «Вы пожалеете, если не выслушаете меня. На этом корабле совершено преступление».
1: «Верно!» — ответил капитан. «И я уже просек, кто его совершил.
0: Катись!»
1: Он бросил в интерком несколько слов, и в дверях появились охранники.
0: «Нет!» – заорал Макдаф, чувствуя неумолимое приближение тяжелой работы. «Это Эспу, алголианин. Он...»
3: «Если ты надул его, как и меня», – начал капитан Рэмси.
0: «Это контрабандист!» – крикнул Макдаф, вырываясь из рук охранников, тащивших его из комнаты.
3: «Он вывозит сфиги с того Альдебарана. Говорю вам, я учуял запах. У вас на борту контрабанда, капитан Рэмси».

0: приказал Рэмси.
1: Поставьте его.
2: Это что, новый прикол?
3: Я унюхал его, упорствовал Макдаф. Вы же знаете, как пахнет сфиги, тут не ошибешься.
2: У него в каюте наверняка есть растение.
1: Растение, задумался Рэмси. Вот тяна. Ну ладно. Позовите сюда Эспу. Он опустился в кресло, пристально глядя на Макдафа. Тот бодро потер ладони.
0: Можете ничего не говорить, капитан. Не нужно извиняться за излишнее рвение ваших людей.
3: Разоблачив перед вами этого опасного преступника, я подвергну его перекрестному допросу, и он признается во всем. Разумеется, вы его арестуете, и каюта окажется свободной.
1: Я взываю к вашему чувству справедливости.
3: Ответил капитан Рэмси. Заткнись.
1: Грозно хмурясь, он вглядывался в дверь. Наконец она открылась, и вошел Эспу. Он неуклюже направился к столу и вдруг заметил ненавистного врага. Мембраны на его физиономии мгновенно покраснели, а клешни поднялись для удара, судорожно щелкая.
3: «Но-но, приятель!» – предупредил его Рэмси. «Вот именно!» – подхватил Макдаф. «Помни, где находишься!»
2: «Все раскрылось, Эспу, и ложь тебе не поможет!» «Шаг за шагом мы с капитаном докопались до истины!» «Ты продался к сирианам, выкрал семена с фиги, и сейчас доказательство вины находится в твоей каюте!»
1: Рэмси задумчиво смотрел на Алголианина. «Ну?» – спросил он.
3: «Подождите немного», – сказал Макдаф. «Когда Эспу убедится, что мы знаем все, он поймет бессмысленность запирательства. Позвольте действовать мне!»
1: Видя, что Макдафа не остановить, капитан буркнул что-то неразборчивое и, взяв толстый том справочника межзвездного права, принялся листать страницы.
3: Эспу резко щелкнул клешнями.
2: «Неважный план», — продолжал Макдаф. «С самого начала, даже для меня, гостя на Тау Альдебарана, было ясно, что администрация планеты насквозь продажна.
3: Нужно ли и дальше искать ответ?
2: Думаю, нет.
1: Сейчас мы летим прямо на Ксерию, чьи жители много лет подряд всеми правдами и неправдами стараются порушить монополию альдебаранцев».
3: Он с негодованием ткнул сигарой в сторону Алголианина. «Купленный ксерианами, ты прибыл на Тау Альдебарана, сам подкупил несколько высших чиновников, добыл семена сфиги и перехитрил таможенников. Подарив бургомистру АОТ, изручился его тайной поддержкой. Можешь пока не отвечать», — поспешно добавил он, желая продлить свой триумф.
1: Эспу вдруг вспомнил кое-что, и из горла его вырвался булькающий звук.
4: «Литейская пыль!»
3: Алголианин бросился на Макдафа, тот поспешно отступил за стол.
2: «Вызовите своих людей, капитан», — посоветовал он.
3: «Он совсем спятил, нужно его разоружить!»
1: «Алголианину можно разоружить, только расчленив рассеянно», — ответил Рэмси, отрываясь от параграфов и статей.
2: «Я вижу, ты не оправдываешься, Эспу».
3: «А как он может оправдываться?» — вмешался Макдаф. «Этот близорукий мерзавец посадил семена в своей каюте и даже не поставил там нейтрализатор запахов. Глупцов не стоит жалеть».
1: «Ну?» — спросил капитан с непонятным сомнением. Эспу тряхнул узкими плечами, многозначительно хлопнул хвостом о пол и разъявил пасть, изображая улыбку.
2: «Сфиги?» — спросил он.
3: «Конечно.
2: Ну и что?»
1: «Сам признался», — восхитился Макдаф. «Больше ничего не требуется. Берите его. Мы поделимся наградой, если она будет, капитан».
3: «Нет», — решительно ответил Рэмси, откладывая справочник.
1: «Ты снова влип, Макдаф, потому что не знаешь межзвездного права.
3: Мы находимся за пределами зоны ионизации Тау Альдебарана, и значит, вне ее юрисдикции. Все остальное просто треп, однако значение этого параграфа совершенно ясно. Альдебаранцы сами должны были следить, чтобы никто не выкрал у них семена с фиги, и если уж не могли этого сделать, то мне-то и подавно наплевать. Честно говоря, я не могу. Это противоречит закону».
2: «Вот именно», — самодовольно ответил Эспу.
1: Макдаф вздохнул. «Вы потворствуете контрабанде».
2: «Ко мне не подкопаешься», — сказал Алголианин, делая в сторону Макдафа оскорбительный жест.
1: «Он прав», — признал Рэмси. «Закон говорит об этом совершенно однозначно. Что касается моего к этому отношения, то Эспу может держать у себя сфиги, маргаритки «И даже заразиху», — задумчиво добавил он.
3: Омар фыркнул и повернулся к двери.
1: Макдаф умоляюще положил руку на плечо капитана.
3: «Но он мне угрожал! Моя жизнь в опасности! Взгляните на его клешни!»
1: «Да, неохотно», — сказал Рэмсей. «Ты знаешь, что грозит за убийство, Эспу?» «Хорошо. Приказываю тебе не убивать этого жалкого мошенника. Я вынужден придерживаться устава, поэтому смотри, чтобы я или кто-нибудь из команды не поймал тебя на месте преступления. Усяк?»
3: Эспу, похоже, все усек.
1: Он хрипло засмеялся, щелкнул клешнями и выкатился из комнаты, весело раскачиваясь на ходу.
3: Оба охранника стояли под дверью. «Сюда!» — приказал им Рэмсей.
1: «У меня есть для вас работа. Отведите этого зайца к уборщикам, и пусть старший им займется».
3: «Нет! Нет!» — заверещал Макдаф, пятясь. «Только троньте меня! Отпустите! Я не пойду! Отпустите меня! Капитан, я требую! Капитан Рэмсей!»

0: Прошло несколько дней, разумеется, бортового времени. АО по-прежнему лежала, свернувшись в своем гамаке, погруженная в сонные видения. Где-то под потолком послышалось сопение, скрежет и покашливание, а затем за решеткой вентиляционного отверстия появилось лицо Макдафа.
1: «Эх, моя маленькая подружка!» — приветствовал он ее. «Так вот где ты. Мне теперь приходится ползать по вентиляционным каналам, словно какому-то фагоциту».
0: Он внимательно осмотрел густую сетку.
1: «Приварено, как и везде. Во всяком случае, я хоть вижу, что к тебе хорошо относится, моя дорогая».
0: Он вожделенно уставился на обильно заставленный поднос с завтраком. АО мечтательно смотрела в пространство.
2: «Я отправил сообщение», — продолжал голос из глубины стены. «Продал несколько ценных семейных реликвий, которые были при мне, и набрал достаточно денег, чтобы послать телеграмму по льготному тарифу. К счастью, мое удостоверение журналиста еще сохранилось».
0: Среди обширной коллекции документов Макдафа можно было найти что угодно, вплоть до членского билета клуба низкорослых любителей овсянки и маршей.
2: «Более того, я только что получил ответ. И теперь придется рискнуть, моя дорогая. Сегодня в кают-компании объявят условия лотереи, и я должен там быть, даже под угрозой ареста или избиения. Это будет нелегко. Можно сказать, я пал здесь жертвой всех возможных оскорблений, за исключением...» «Какая наглость!» — воскликнул он вдруг.
0: Веревка, обвязанная вокруг ноги, натянулась и потащила его вглубь шахты. Крики Макдафа быстро удалялись. Слабеющим голосом он сообщил, что в кармане у него бутылка битетропентатрихлорофеноксиуксусной кислоты, которая может разбиться и угрожать его жизни. После этого все стихло. АО осталась невозмутимой, почти не заметив недолгое присутствие Макдафа.
1: «Да», — философски заметил этот последний, удирая по коридору от твердого носка ботинка инспектора контроля атмосферы. «Справедливость слепа. Вот тебе благодарность за сверхурочную работу, по крайней мере, 3 минуты после конца рабочего дня. Зато теперь я свободен и могу приступить к делу».
0: 5 минут спустя, ускользнув от инспектора и слегка почистившись, он смело двинулся в кают-компанию. «Очко в мою пользу», — рассуждал он. «Эспу, вероятно, не знает, что АО здесь. Когда он в прошлый раз гнался за мной, то все время жаловался, что из-за меня оставил ее на Альдебаране.
1: Увы, пока это мое единственное преимущество. А сейчас нужно затеряться среди пассажиров и не попасться на глаза Эспу, капитану Рэмсию и остальной команде. Хотел бы я обладать способностями жителей Церес. Ну ладно».
0: Примечание автора. Жителей Церес долгое время считали невидимыми. В конце концов, оказалось, что на Церес никто не живет. Осторожно продвигаясь в сторону кают-компании, Макдаф размышлял о преследующих его неудачах. Молниеносный темп, в котором он скатывался по лестнице общественной иерархии корабля, просто ошеломлял.
1: «Хотите заставить Архимеда работать лопатой?» – спросил он. «Это все равно, что взвешивать слона на линолитических весах».
0: Ему велели заткнуться и браться за лопату. Макдаф тут же принялся обдумывать лучший способ использования принципа рычага. Какое-то время у него занял точный расчет коэффициента влияния фоновой радиоактивности на альфа-волны мозга. «Иначе может случиться что угодно», – объяснил он им, продемонстрировал. Черенок с треском сломался. По просьбе старшего уборщика Макдафа перевели на другую работу. Однако вскоре стало ясно, что знания, которыми он обладает, не включают сведений о глажении белья, смазывании гомеостатически-симбиотического контрольного механизма, обеспечивающего удобство пассажирам, равно как и умение проверять показатели рефракции биметаллических термостатов. Когда это было доказано на практике, его перевели в секцию гидропоники, где он устроил происшествие с радиоактивным изотопом углерода. Макдаф говорил потом, что дело тут не в изотопе, а в гомиксении, точнее, в применении этого инсектицида без мезы и назитола. Как бы там ни было, когда 30 квадратных футов тепличного ревеня принялись в результате мутации, вызванной гомиксеном, выделять двуокись углерода, Макдафа отправили прямо на кухню, где ему удалось подсыпать в суп гормон роста, что едва не привело к катастрофе. Сейчас он был не самым ценным работником секции контроля атмосферы и выполнял работу, которую никто другой заниматься не хотел. Все чаще чувствовал он запах сфиги.
1: ничто не могло замаскировать этого специфического аромата, проходящего с помощью осмоса сквозь клеточные фильтры, проникающего во все уголки корабля и в ноздри всех пассажиров. Пробираясь в кают-компанию, Макдаф отметил, что слово «сфиги» было на устах у всех, как он и предвидел. Он осторожно остановился на пороге зала, окружающего весь корабль по периметру наподобие пояса, или точнее галстука, так что пол везде поднимался в обе стороны. Идущий по этому залу чувствовал себя как белка в колесе. «Какая роскошь!» – вслух подумал Макдаф. Его душа сибарита рвалась к столикам, заставленным всевозможными холодными закусками. Мимо проехал по своему рельсу подвижной бар, похожий на дворец изо льда. Оркестр играл «Звездные дни» и «Солнечные ночи». Произведение вполне уместное на корабле, летящем в пространстве. А воздух наполнял чудесный аромат сфиги. Несколько минут Макдаф невозмутимо стоял у дверей, разглядывая толпу пассажиров. Он ждал появления капитана Рэмси. Наконец послышались возбужденные голоса, и пассажиры сбежали по наклонному полу салона, собравшись в одном месте. Прибыл капитан. Макдаф молниеносно растворился в толпе. С улыбкой на покрытом шрамами лице Рэмси стоял посреди кают-компании. Он нигде не видел ни следа Макдафа, хотя время от времени из-за широкого тела представителя чешуекрылых с Плутона доносились чьи-то тихие комментарии. Капитан заговорил.
3: «Как вы, конечно, знаете, мы должны установить правила лотереи. Возможно, кое-кто из вас впервые в космосе, поэтому мой заместитель объяснит, как это делается. Мистер Френч, пожалуйста».
1: Мистер Френч, серьезный молодой человек, откашлялся, помешкал и внимательно оглядел собравшихся, когда за спиной чешуекрылого пассажира кто-то захлопал в ладоши. «Спасибо», — сказал он. «Многие, вероятно, знают принципы традиционной корабельной лотереи, когда пассажиры угадывали время прибытия судна в порт. Наши компенсационные системы, эффекторы и субтракторы ведут наш корабль настолько четко, что мы можем не сомневаться в точном времени прибытия на Ксерию». «К делу, парень, к делу!» – произнес чей-то голос, и капитан Рэмси нервно посмотрел в сторону пассажира с Плутона. «Да», – продолжал мистер Френч. «Есть у кого-нибудь идеи?» «Угадывание даты на монете», – предположил кто-то, но его заглушил хор голосов, произносящих слово «сфиги». «Сфиги?» – спросил капитан Рэмси, изображая удивление. «Вы говорите о духах?» Все рассмеялись. Слово взял житель Калиста, похожий на мышь.
4: «Капитан Рэмси», – сказал он, – «а может устроить лотерею с семенами сфиги, как это делают на Тау Альдебарана? Насколько я знаю, она заключается в угадывании числа семян в первом плоде сезона. Предсказать количество семян невозможно. Иногда их несколько сотен, иногда несколько тысяч, и сосчитать их нельзя, не разрезав плода. Если Эспу согласится...»
1: «Позвольте мне убедить алголианина», — сказал капитан. Амар угрюмо поглядывал по сторонам и поначалу отказался, но потом согласился за половину выигрыша. Только очарование сфиги и исключительный шанс рассказывать об этой лотерее всю оставшуюся жизнь заставили пассажиров смириться с такой беспардонной алчностью. В конце концов, все было оговорено. «Стюарды пройдут по кают-компании», — сказал Рэмси, — «и раздадут карточки. На них нужно написать свою фамилию и предполагаемое число семян сфиги, а затем бросить в ящик. Эспо, вы тоже можете принять участие, если захотите». Алголианин захотел. Он не собирался упускать случая. После долгого раздумья он написал какое-то число, со злостью нацарапал свою подпись фонетическую и уже захотел удалиться, когда что-то еще более утонченное, чем запах сфиги, воцарилось в воздухе. Разговоры стихли, и все головы повернулись в одну сторону. Удивленный Эспо огляделся, и его яростный рев несколько секунд метался между стенами кают-компании. Стоявшая на пороге АО не обратила на это внимания. Она вглядывалась своими прекрасными глазами куда-то вдаль, распространяя вокруг себя волны очарования. Ее присутствие подняло температуру всех живых существ в салоне, и Эспу не был исключением. Как я уже говорил, хорошее самочувствие алголианина обычно выражается в безграничной ярости.
5: «Майор!»
1: прохрипел Амар, размахивая клешнями перед носом капитана.
5: «Она моя!»
1: «Держи свои клешни при себе, приятель», — с достоинством ответил Рэмси. «Пошли-ка вон в тот угол. Попробуй-ка изложить свое дело повежливее. Вот сейчас давай». С.У. потребовал А.О. и достал документ, подтверждающий, что он прибыл на Тау Альдебарана с девушкой как ее опекун. Капитан Рэмси задумчиво потер подбородок. Тем временем бурлили пассажиры, бросая свернутые карточки в ящик. Запыхавшийся Макдаф выбрался из толпы как раз вовремя, чтобы вырвать девушку из клешней. «Полегче, Амар!» — с угрозой произнес он. «Только тронь ее и пожалеешь!» Таща за собой АО, он отскочил за спину капитана Рэмсея. «Так я и думал», — сказал офицер, грозя пальцем Амару. «Не говорил ли я тебе, Макдаф, чтобы ты не приближался к пассажирам?» «Это нарушение закона!» — кричал Макдаф. «А он находится под опекой у меня, а не у этого уголовника!»
4: «И ты можешь это доказать?» — спросил Рэмси.
1: «У него-то есть свидетельство». Макдаф вырвал документ из клешни С.У., бегло просмотрел, смял и бросил на пол. «Взор!» — презрительно сказал он обвиняющим жестом, вынимая телеграмму. «Читайте, капитан. Как видите, это отправлено правительством Малой Веги. Они утверждают, что АО была нелегально вывезена с планеты и что именно Алголианин подозревается в этом преступлении». «Что?» – удивился Рэмси. «Минуточку, Эспу!» Однако Амар уже торопливо пробирался к выходу. Рэмси нахмурился, перечел телеграмму, потом оглядел зал и подошел к цифанскому прокурору, находившемуся среди пассажиров. После краткого разговора он вернулся, качая головой. «Я мало что могу сделать, Макдаф», — сказал он. «Это не нарушение межзвездного закона, увы. Я лишь могу отдать АО законному владельцу, а поскольку такого здесь нет...» «Ошибаетесь, капитан», — прервал его Макдаф. «Вам нужен законный опекун девушки, он перед вами. Вот вторая часть телеграммы». «Что?» — воскликнул капитан Рэмси. «Вот именно. Терренс Лао Дзе Макдаф. Так здесь написано. Правительство Малой Веги приняло мое предложение стать Локо Парентис для АО Протем. Ну, то есть опекуном временно».
0: «Ладно», — неохотно согласился офицер. «АО останется под твоей опекой. Тебе придется утрясать это с властями на Ксере, ибо не будь я Ангус Рэмси, ты вылетишь с корабля, едва мы только сядем. Можете драться там с СПУ, а пока я не желаю видеть члена команды среди пассажиров. Шагом марш!»
1: «Я требую уважения моих прав пассажира», — запальчиво произнес Макдаф, отступая на шаг. «Лотерея включена в стоимость билета, и я требую...»
4: «Ты не пассажир, а не дисциплинированный член команды».
1: «АО пассажирка!» — пискнул довольный Макдаф. «Она имеет право участвовать в лотерее, не так ли?» «Ну, капитан, дайте же мне карточку!»
0: Рэмси пробормотал что-то сквозь зубы, но сделал знак стюарду. «Пусть АО заполнит карточку».
1: «Вздор», — сказал Макдаф. «АО находится под моей опекой, и я заполню карточку вместо нее. Более того, если окажется, что каким-то чудом она выиграла, я буду обязан распорядиться этими деньгами в ее интересах, то есть купить нам обоим билеты на Малую Вегу».
0: «К чему весь этот шум?» — смягчился вдруг капитан. «Если тебе повезет, если произойдет такое чудо».
1: Прикрывая рукой карточку, Макдаф быстро заполнил ее, свернул и бросил в отверстие. Рэмси взял у стюарда ящик и запечатал его. «Честно говоря», — заметил Макдаф, глядя на него, — «меня угнетает атмосфера, царящая на Саторе. Глядя на потворство контрабанде, мошенничество адвокатов и азартные игры, вынужден заметить, капитан, что ваш корабль — гнездо порока. Идем, АО, поищем воздуха посвежее».
6: АО лизнула свой большой палец и подумала о чем-то очень приятном. Может, о вкусе своего пальца. «Этого никто никогда не узнает».

0: Прошло немного времени. И берксонианского, и ньютоновского. Похоже было, что Макдафу недолго осталось пребывать на корабле. «Взявший меч от меча и погибнет», — сказал капитан Рэмси своему первому офицеру в тот день, когда Саттер должен был прибыть на Ксерию. «Я только удивляюсь, что Макдаф до сих пор ухитряется избегать клешней Эспу, хотя постоянно крутится вокруг Сфиги. Не пойму, чего он хочет добиться, торча у кабины Алгалианина с отчетчиком йодистого натрия и спектроскопами. Чтобы он не написал на своей карточке, этого уже не изменить. Ящик заперт в моем сейфе».
1: «А если он найдет способ открыть его?»
0: «Не найдет. Кроме часового замка, сейф контролируется альфа-волнами моего мозга».
1: «О, легок на помине. Смотрите-ка, кто к нам идет».
2: В коридоре появилась приземистая, но ловкая фигура, на шаг опережавшая Алгалианина. Макдаф тяжело дышал и, заметив офицеров, скользнул между ними, как цыпленок под крыло на сетке. Ослепленный ненавистью, Амар щелкнул клешнями перед носом капитана.
1: «Опомнись, человече!» — крикнул ему Рэмси.
0: Эспу что-то пробулькал и замахал в воздухе какой-то бумагой.
2: «Много чести», — извительно заметил из своего временного укрытия Макдаф. «Это же просто Амар-переросток. Стоит кому-то вырасти, как его относят к гуманоидам. Совсем снизили критерии. Так и лезет всякая шпана со всей галактики. Марсиане положили начало, а теперь уж не остановишь. Я понимаю, некоторый либерализм нужен, но ведь это оскорбляет достоинство истинных гуманоидов, когда гордым именем «человек» называют какого-то там Амара. Он ведь даже не двуногий. Честно говоря, даже то, как он носит свой панцирь, оскорбительно для общественной морали».
1: «Да ладно, это я так, к слову пришлось. Что это такое, Эспу? Что за бумагу ты мне суешь?»
0: Из бессвязного бормотания Алгалианина офицеры поняли, что Макдаф уронил эту бумагу, удирая. Амар требовал, чтобы капитан внимательно прочел эти записи.
2: «Потом», — ответил Рэмси, запихивая ее в карман.
0: «Сейчас мы будем садиться на Ксерию, и мне нужно в рубку».
1: «Шагом марш, Макдаф!»
0: Макдаф повиновался с удивительной готовностью, по крайней мере, пока находился в поле зрения капитана. Хрипло ворча, Эспу двинулся следом за ним. Только когда капитан вынул бумагу из кармана и прочитал ее, он фыркнул и подал первому офицеру. На листе было написано:
2: «Задача. Определить, сколько семян находится в спелом плоде, в котором, кстати, не все семена могут уже быть сформированы. Обычный диапазон волн непригоден. Первый день. Попытка пометить сфиги радиоактивным изотопом, чтобы затем день за днем следить за его распадом и составлять графики. Неудача. Эспур оставил ловушку. Явный признак преступного менталитета. Удалось ускользнуть. Второй день. Попытка подкупить Эспу эликсиром молодости.
0: Увы, я забыл, что алгалиане презирают молодость. Маленькие мозги больше всего ценят крупные размеры. Эспу в ярости.
2: Третий день. Попытка сфокусировать инфракрасное излучение на сфиге и измерить вторичное излучение акустическим интерферометром. Неудача. Эксперимент с окрашиванием клеток плода световыми волнами – неудача. Четвертый день. Попытка впустить хлороформ в кабину Эспу. Неудача. Невозможно подобраться к плоду настолько, чтобы опробовать протонный ядерный резонанс. Начинаю подозревать, что Эспу повинен в том, что случилось с капитаном Мастерсоном на Тау Альдебарана. Вероятно, подкрылся к нему сзади на темной улице. Все грубияны – трусы. Не забыть бы натравить на Эспу ксириан после посадки. Но как?
0: На этом дневник заканчивался. Френч вопросительно взглянул на капитана.
1: «Я не знал, что Макдаф использует такие научные методы», — буркнул Рэмси.
0: «Это лишь подтверждает слова Эспу о том, что Макдаф пытается подобраться к сфиге. Однако до сих пор он не смог и впредь не сможет.
2: А сейчас готовимся к посадке».
0: И он удалился вместе с наступающим ему на пятки первым офицером. Некоторое время в коридоре было пусто и тихо, потом на стене ожил интерком.
3: «Сообщение для всех. Внимание пассажиров и команды Саттера, приготовиться к посадке. Сразу после нее пассажиры собираются в кают-компании и проходят таможенный досмотр. Там же будут сообщены результаты лотереи. Явка обязательно. Благодарю за внимание».
0: Наступившую тишину нарушал лишь звук тяжелого дыхания, а затем кто-то другой произнес:
2: «Тебя тоже касается, Макдаф, понял?»
0: Через 4 минуты Саттер опустился на Ксерию.
2: Протестующего Макдафа вытащили из каюты и приволокли в салон, где уже собрались все пассажиры. Явились ксерианские чиновники и, с трудом скрывая радость, бегло просматривали документы пассажиров и без особого рвения обыскивали корабль в поисках контрабанды. Ясно было, что их интересуют только сфиги. Среди кают-компании установили стол, а на него сфиги, каждое растение в отдельном горшочке. Полные золотистые плоды свисали с веток, а розовый отблеск их пушистой кожицы доказывал, что они созрели. Вокруг расходился небесный запах. Эспу стоял на страже, время от времени обмениваясь фразами с начальником ксериан, который уже успел прикрепить присосками медаль к панцирю алголианина. «Какая наглость!» — кричал, вырываясь, Макдаф. «Мне нужно было всего несколько минут, чтобы закончить важные исследования!»
1: «Перестань щелкать клювом», — сказал ему капитан Рэмси. «Я лично с наслаждением вышвырну тебя из Саттера».
2: «И оставите меня на милость этого омара! Он же меня убьет! Я взываю к нашей гуманитарной общности!»
1: Капитан Рэмси коротко посвящался с начальником ксериан, и тот кивнул.
4: «Вы правы, капитан», — сказал он, или, если быть точным, сказала оно. «По нашим законам должники отрабатывают долг, и телесные повреждения наказываются в зависимости от степени их тяжести различными денежными штрафами. Разумеется, за убийство мы наказываем смертью. А почему вы спрашиваете?»
1: «Это относится и к Эспу», — продолжал расплашивать капитан.
2: «Конечно», — ответил ксерианин.
1: «Вот видишь», — многозначительно заметил Рэмси Макдафу.
2: «Хорошо. Он будет так богат, что сможет позволить себе заплатить за удовольствие и изуродовать меня. А у меня так легко появляются синяки».
1: «Но он, по крайней мере, не убьет тебя», — успокоил Рэмси. «Это будет для тебя уроком, Макдаф».
2: «Ну, раз так, то я хотя бы приложу ему сначала», — сказал Макдаф, вырвал у ближайшего пассажира толстую трость и с треском обрушил ее на панцирь омара. Алголианин издал жуткий свист и, взъярившись до безумия, бросился на Макдафа, который, пользуясь тростью как рапирой, отступал, не переставая, однако, наносить удары. «Ну, иди сюда, ты холодная закуска», — выкрикивал он. «Давай разберемся».
5: «Бей, Макдаф», —
1: подбадривал эрудит с Ганимеда.
2: «Стоять!» — рявкнул капитан Рэмси, созывая своих людей на помощь.
1: Однако ксериане оказались первыми и быстро воздвигли стену между дерущимися. Потом один вырвал трость из руки Макдафа.
2: «Если он тебя ранил, Эспу, то выплатит штраф», — сказал начальник. «Так гласит закон. Ты ранен?»
1: По звукам, издаваемым омаром, можно было понять, что нет. Ксерианское право не учитывает оскорбленного достоинства. Термиты — существа не шибко гордые.
0: «Давайте, наконец, закончим», — сказал капитан Рэмси, разозленный разгромом своей кают-компании.
2: «Только три пассажира выходят здесь. АО, Эспу и Макдаф».
1: Макдаф огляделся, нашел АО и поспешно спрятался за ее спиной.
4: «Кстати», — сказал ксерианин, — «Эспу рассказал мне о лотерее. Мы не возражаем, но с условием, что ни один ни ксерианин не подойдет к столу. Я лично сосчитаю семена».
1: «Хорошо», — согласился Рэмси, беря запечатанные ящики и отходя в сторону. «Когда вы разрежете самый большой плод и сосчитаете семена, я открою ящик и назову победителя».
2: «Подождите!» — воскликнул Макдаф, но никто не обратил на него внимания.
1: Начальник ксериан поднял со стола серебряный нож, выбрал самый крупный и спелый плод сфиги и старательно разрезал его пополам. Половинки упали на стол, демонстрируя идеальную внутренность без семян.
2: Тревожный крик ксериан эхом отразился от стен зала. Серебряное лезвие засверкало, рассекая плод на мелкие кусочки, однако в кремовой мякоти не нашлось ни единого семечка. «Что случилось?» – допытывался Макдаф. «Нет семян? Это обман! Я никогда не верил этому Эспу! Он пыжился, как...»
1: «Тихо!» – холодно остановил его ксерианин. Среди общего молчания и растущего напряжения он поднял серебряный нож еще раз. «Нет семян?» – тупо спросил капитан Рэмси, когда был вскрыт последний плод. Ксерианин молчал, поигрывая ножом и пристально глядя на Эспу. Алголианин казался таким же удивленным, как все остальные, однако, как громко заметил Макдаф, с омарами ни в чем нельзя быть уверенными. Капитан Рэмси отважно нарушил молчание.
4: вышел вперед и напомнил чиновникам, что он представляет здесь ГБР.
2: «Без проблем», — холодно ответил ксерианин. «На борту вашего корабля, капитан, мы ничего не можем сделать».
6: «Этот омар мне сразу не понравился», — торжествующе заявил Макдаф. «Взял у вас деньги и столкнулся с альдебаранцами. Мошенник! Поспешное бегство стало. Альдебараны и всем известная склонность к литейской пыли».
2: Яростно взревев, Эспу бросился на Макдафа, который в последний момент успел выскочить через открытый люк в слабый свет ксерианского дня.
4: Эспу погнался за ним, громко ругаясь. Мембраны его пылали пурпуром. Начальник ксериан мгновенно отдал приказ, и остальные ксериане выбежали следом за ними. Снаружи донеслись странные звуки, и вскоре появился запыхавшийся Макдаф. Один.
6: «Странные существа, эти алгалиане», — доверительно обратился он к начальнику, качая головой. «Я вижу, ваши люди задержали Эспу».
2: «Да», — ответил термит. «За пределами корабля он подпадает под нашу юрисдикцию».
4: «Так я и думал», — буркнул Макдаф, медленно подходя к АО.
1: «Минуточку», — сказал Рэмси к ксерианину. «Вы не...»
2: «Мы не варвары», — с достоинством ответил тот. «Мы дали Эспу 15 миллионов космических кредитов за эту работу, и он нас обманул. Если он не сможет отдать эти 15 миллионов плюс проценты, то будет их отрабатывать. А час работы на ксерии...» Тут Макдаф нервно сглотнул. «Стоит 1/65 кредита».
1: «Это абсолютно противозаконно», — сказал Рэмси. «Но меня уже не касается. Макдаф, хватит лыбиться. Ты тоже выходишь на ксерии, не забыл? Советую не становиться на пути у Эспу».
2: «Думаю, он будет слишком занят», — вежливо ответил Макдаф. «Мне неприятно напоминать такому опытному офицеру о его обязанностях, но вы забыли об одной мелочи — лотереи».
1: «Что?»
4: Рэмси пустым взглядом уставился на иссеченный плот.
1: «Лотерея, разумеется, отменяется».
2: «Вздор!» — прервал его Макдаф. «Никаких уверток! Можно подумать, что вы стараетесь заначить выигрыш».
1: «Да ты спятил! Какой выигрыш?» «Лотерея заключалась в том, чтобы угадать количество семян с фиги. Если плод пуст, надеюсь, ни у кого нет возражений».
2: «У меня есть!» — крикнул Макдаф. «От имени моей подопечной требую публично прочесть все карточки».
1: «Не сходи с ума!» — не сдавался капитан. «Если ты хочешь отсрочить момент, когда я вышвырну тебя с Саттера...»
2: «Вы должны закончить лотерею по всем правилам!» — настаивал Макдаф.
1: «Заткнись ты, наконец!» — рявкнул Рэмси, поднимая опечатанные ящики, подключая к нему небольшое устройство. «Как хочешь. Но твое тебя все равно не минует, Макдаф. А сейчас все тихо».
4: Он прикрыл глаза и беззвучно зашевелил губами. Ящик вдруг открылся, и из него кучей высыпались свернутые карточки. Рэмси махнул рукой. Один из пассажиров подошел и начал громко зачитывать имена и цифры.
7: «У тебя пятиминутная отсрочка», — тихо сказал Макдафу первый офицер. «Потом отправишься за Эспу. Кстати, мне совершенно ясно, что ты выманил его наружу сознательно».
6: «Ерунда», — оскорбился Макдаф. «Разве я виноват, что этот Тамар обратил на меня свои антиобщественные инстинкты?»
7: «А разве нет?» — спросил Рэмси. «Ты хорошо знаешь, что так оно и было».
2: «Самец Корзе Каблум 750-750», — прочитал пассажир, развернув очередную карточку. «Лорна Секундас 2099. АО замещаемая...»
4: Он умолк. Но поторопил его капитан Рэмси, держа Макдафа за воротник. «Сколько?»
2: «Теренсом Лао Дзе Макдафом», — продолжил пассажир и вновь умолк. «Да сколько же он написал!» — выходил из себя капитан. Стоя у открытого люка, он уже отвел ногу и готовился окончательно расстаться с Макдафом, который ожидал этого на удивление спокойно.
7: «Я, кажется, спросил кое о чем. Какая цифра написана на карточке?»
2: «Ноль!»
4: — слабым голосом ответил пассажир.
2: «Вот именно!» — воскликнул Макдаф, вырываясь из рук капитана. «А теперь, капитан, буду вам очень признателен, если вы вручите мне половину выигрыша как опекуну АО. Разумеется, вычти из нее цену наших билетов до Малой Веги. Что касается части Эспу, то пошлите ему эти деньги с поздравлениями от меня. Может, это спишет несколько месяцев с его срока, который, по моим подсчетам, составляет 946 ксерианских лет. Макдаф прощает даже врагов. Идем, дорогая АО».
1: Я хочу выбрать для нас подходящую каюту».
0: Сказав это, он закурил новую сигару и с достоинством удалился, оставив капитана Рэмси таращиться куда-то вдаль и шевелить губами, как в тихой молитве. Наконец, к капитану вернулся дар речи.
1: «Макдаф!» — окликнул он. «Макдаф! Как ты это сделал?»
7: «Благодаря научному подходу», — бросил Макдаф через плечо.

0: В известном кабаре на Малой Веге гремела веселая музыка, двое комиков перебрасывались шуточками. За одним из столиков сидели АО, Макдаф и капитан Рэмсей.
1: «Я все еще жду, что ты мне объяснишь, как ты это сделал», — сказал капитан. «Уговор дороже денег, я же подписал твое прошение, верно?»
0: «Признаться, — сказал Макдаф, — твоя подпись облегчила мне получение формального согласия на опеку над АО. Доживет она 100 лет. Шампанского, АО?» Девушка не ответила. С необычайным для нее интересом она смотрела в глаза молодого самца с Малой Веги, что сидел рядом.
1: «Помни, что я должен написать рапорт о полете, и мне нужно знать, что случилось со Сфиги», — настаивал Рэмси. «И с другой стороны, не думаешь же ты, что я рехнулся и дал за тебя полное ручательство? Нет, я написал осторожно, насколько мне известно. Но ведь ты заполнил эту карточку задолго до того, как плод созрел, я же сам видел».
0: «Верно», — ответил Макдаф, потягивая шампанское. «Надо было лишь отвлечь внимание противника. Думаю, теперь я смогу рассказать правду. Давай вспомним ситуацию. Ты собираешься оставить меня на Ксерии вместе с этим Амаром, и я, чтобы уменьшить его преимущество, должен скомпрометировать его перед ксерианами. Выигрыш в лотерее был лишь неожиданным побочным эффектом. Просто заслуженная улыбка фортуны, основанная на использовании научных методов».
1: «Это ты о тех записях, которые нашел СПУ? Об ахинеи насчет интерферометров, ионных анализаторов? Значит, ты нашел способ считать семена или нет?»
0: «Конечно, нет!» Макдаф покачал бокалом и пригладил свои перья. «Я сделал эти записи специально для СПУ. Он был так занят охраной Сфиги и погоней за мной, что времени подумать у него не оставалось».
1: «Ничего не понимаю», — признался Рэмси. «Даже если ты как-то узнал, сколько в плоде семян, как ты мог угадать, что лотерея будет заключаться именно в этом?»
0: «Ну, это самое простое. Вспомни ситуацию на корабле. У всех еще свежа в памяти лотерея на Альдебаране, а по кораблю кружат слухи о контрабандных Сфиге. Если бы никто этого не предложил, я сам подсказал бы эту идею и...»
1: «Что такое? Уйди! Перестань!»
0: Он обращался к комикам, подходившим к столу Макдафа. Капитан Рэмси взглянул на них как раз вовремя, чтобы увидеть новый скетч. Традиция развлекать зрителей, высмеивая кого-то из них, имеет многовековую историю, а галактические путешествия открыли в этом направлении необъятные возможности. Предметом насмешек стали целые виды и расы. Двое комиков, оживленно болтая, принялись изображать обезьян, занятых ловлей блох. К общему хохоту не присоединились лишь клиенты, происходившие от обезьян.
1: «Фу!»
0: Гневно фыркнул Рэмси и начал подниматься со стула. «Эти чертовы...»
1: «Тише, тише, капитан. Взгляни на это объективно. Это просто вопрос семантики».
0: Макдаф подмигнул. «Будь выше этого и наслаждайся мастерством клоунов в абстрактном искусстве подражания. Я как раз собирался объяснить, почему нужно было отвлекать внимание СПУ.
1: Я боялся, что он сочтет странным такое быстрое созревание плодов».
0: «Фу», — сказал Рэмси, но все-таки вновь опустился на стул, потому что комики начали другой номер.
1: «Хорошо, продолжай».
0: «Отвлечь внимание», — довольно сказал Макдаф. «Ты встречал когда-нибудь худшего члена команды, чем я?»
1: «Никогда», — ответил Рэмси, — «ни разу в жизни».
0: «Вот именно. Меня перебрасывали из одной секции в другую, пока я не попал в секцию контроля атмосферы, именно туда, куда я и стремился». «У ползания по вентиляционным трубам есть свои плюсы. Например, мне хватило секунды, чтобы опорожнить бутылку битетропентатрихлорфеноксиуксусной кислоты». Он с наслаждением произнес название вещества. «Вентилятор СПУ. Кислота должна была проникнуть всюду. И в плоды Сфиги тоже».
1: «Трихлора что? Ты что-то сделал с плодами до лотереи?»
0: «Ну да, говорю тебе, лотерея — просто побочный продукт. Чтобы спасти собственную шкуру, я хотел подложить свинью СПУ.
1: К счастью, у меня был с собой запас гормонов. Тот, что я назвал, снимает потребность в перекрестном опылении, и по законам биологии в результате получается плод без семян. Спроси любого садовода, так всегда делают».
0: «Плод без семян», — тупо повторил Рэмси. «Перекрестное опыление. Черт побери!» Несомненно, Макдаф собирался сказать что-то еще, но тут его внимание привлекло выступление комиков. Он умолк на полуслове, затянулся сигарой и стал внимательно смотреть. Тот, что поменьше, принялся выступать важно, словно павлин, стряхивая пепел с воображаемой сигары. Напарник издал радостные крики, хватил его по голове. «Скажи, друг!» – фальцетом воскликнул он. «Что за пингвин был с тобой прошлым вечером?» «Это был не пингвин!» – радостно захихикал первый. «Это был венерианин!» В то же мгновение свет прожектора упал на сморщенную голову Макдаффа.
2: «Что? Что вы посмели?»
0: – рявкнул разъяренный Макдафф, но голос его потерялся в хохоте остальных гостей.
2: «Ложь и клевета! Никогда еще меня так не оскорбляли!»
0: Капитан Рэмси задыхался от смеха. Взъерошенный Макдафф грозно посмотрел по сторонам, встал и схватил АО за руку. «Не обращай на них внимания», — уговаривал его Рэмси срывающимся от смеха голосом. «Ты же действительно венерианин, Макдафф, даже если утверждаешь, что вылупился в глаз... То есть я хотел сказать родился. Да, по происхождению ты шотландец и относишься к гуманоидам, верно? Ты не более пингвин, чем я, обезьяна». Однако Макдафф уже шагал к двери. АО послушно шла за ним, бросая прощальные взгляды парню с соседнего столика.
2: «Какая наглость!» — кипел Макдафф.
0: «Вернись!» – крикнул ему вслед Рэмси, с трудом сдерживая смех.
2: «Насладись абстрактным искусством подражания! Это всего лишь вопрос семантики!»
0: Выпрямившийся, словно струна, Макдафф игнорировал его зов. Таща АО и семеня на своих коротеньких утиных ножках, Терренс Лао Цзэ Макдафф окончательно исчез во мраке ночи, бормоча что-то себе под нос. Как поймет наименее развитый слушатель, Макдафф был не совсем тем, за кого себя выдавал.
2: «Ха!» – сказал капитан Рэмси, широко улыбаясь. «Я все-таки дождался этой минуты. Хватит пить шипучую дрянь. Официант, виски! Нужно отметить одно событие. Понимаешь, впервые в жизни этот беспринципный мошенник покинул сцену, не оставив позади какого-нибудь обманутого бедолаги».
3: «Что? Ты о чем? Какой еще счет, тупица? Ведь это Макдафф меня пригласил, и с него...
2: О, проклятье!»

Дон Уэбб. Дневник, найденный в пустой студии. День первый. Не могу рисовать после того, как принял лекарство. Если бы я отдохнул несколько дней, образы бы пришли, и я смог бы закончить холст. Но всегда остается опасность, что я забуду, кто это рисует. А может быть, забуду даже, что правда, а что ложь. Так что я начал этот дневник. Я буду читать его каждый день. И каждый день делать в нем записи, и тогда у меня не будет неприятностей, как в тот раз. Вчера я подготовил холст. Сегодня я перестал принимать лекарства. Завтра я смогу начать наброски.

0: День второй. Меня зовут Тайрон Уотсон. Я есть. Я живу в Остине, штат Техас. Ну вот, выглядит вполне нормально. Не думаю, что это хорошая мысль – убивать своих критиков. В насилии нет особенной красоты. Если я захочу кого-нибудь достать, я просто нарисую на него карикатуру. Я работаю Роберто Сейс. Сегодня я начал рынок ценностей. Это будет этюд в голубом и сером, что-то вроде праздника, и люди покупают и продают вещи, не имеющие никакой ценности. Может быть, я еще поработаю над уменьшенными копиями картин Бесси Фольман. День третий. Идеи сегодня так и шныряют. Это просто грандиозно! Мой этюдник понемногу наполняется, и рынок тоже продвигается неплохо. Ах да, я забыл свою фокусирующую мантру. Меня зовут Тайрон Уотсон, я магистр изящных искусств. У меня уже было две персональных выставки последние 5 лет назад. Ну вот, здесь все под контролем. Фактически единственная проблема с контролем, которая у меня есть, это желание проводить все свое время здесь, наверху, и рисовать, вместо того, чтобы сидеть внизу, в магазине. Но это нормально. Художники всегда хотят рисовать. Жалко, что мои рабочие часы совпадают с тем временем, когда есть хороший свет. День четвертый. Подавлен. День пятый. Подавлен. Ничего не сделал. Вышел из себя. День шестой. Меня зовут Тайрон Уотсон. Мне 36 лет. Я живу в Остине. Сегодня у меня великий день. Пришел некий мистер Саймон Паунд и задал кучу вопросов о моем искусстве. Может быть, я еще вернусь обратно на сцену. Я хотел сводить его наверх, чтобы он посмотрел, как я работаю, но тихий голос сказал мне, что не надо. То есть я хочу сказать, это был не тот тихий голос, как тогда. Просто интуиция. Такое чувство, что не надо пускать туда людей, пока все не закончено. Я сегодня много сделал. Завтра, наверное, закончу рынок. День седьмой. Закончил рынок. Получилось не так хорошо, как я надеялся, но все же выражает суть артистической личности. Всегда неудовлетворенный, как Фауст. Хочу начать что-то в более свободной форме. Это будет ответ тем людям, которые причинили мне столько неприятностей. Я назову это «обнаженное сердце». Только вот не знаю, как начать. То есть одна идея напрашивается, но не очень хорошая. Меня зовут Тайрон Уотсон. Я 30 с чем-то летний художник, по уши в работе. День восьмой. Занят. День девятый. Провел несколько часов с моей моделью. День десятый. Сегодня заглянул мистер Паунд. Я с разочарованием узнал, что он вовсе не знаток живописи. Он полицейский в отставке. История его жизни показалась мне довольно интересной. Может быть, я сделаю его портрет после того, как закончу «Обнаженное сердце», которое продвигается вполне неплохо, спасибо большое. Оно получается немножко более кровавым, чем что-либо сделанное мной за эти несколько лет. День одиннадцатый. Меня зовут Тайрон Уотсон. Сегодня заглянул мистер Паунд, и мы обсудили истории наших жизней, которые оказались поразительно похожи. Я хочу узнать его поближе, потому что собираюсь рисовать с него картину, которую назову «Многомерные голубые линии». Он пошел в полицейский в 70-х годах. Сначала его заветной мечтой было сделаться сыщиком. Он прочел все, какие есть только книги по криминологии, прослушал все возможные курсы и посвятил свою жизнь только этой цели. Однако некоторые политические силы где-то наверху позаботились о том, чтобы он не добился успеха. Я рассказал ему, как критики развалили обе мои выставки, особенно вторую, тогда как параллельная выставка «Бесси Фольман» завоевала такие неумеренные похвалы. Бесси оказалась более политкорректной. И вот ее карьера пошла на взлет, а я еле сумел раздобыть место в этом захудалом книжном магазине с мизерным доходом и свободную площадь для моей студии. Он спросил, нельзя ли ему посмотреть, как я работаю. Я сказал ему, что нельзя. Я ненавижу, когда кто-то смотрит на то, что я делаю, прежде чем все закончено. Однако я сказал, что хотел бы его нарисовать. Вначале он, похоже, был удивлен, но потом с готовностью согласился. Он спросил, не знаю ли я что-нибудь о смерти двух критиков-искусствоведов 5 лет назад. Я спросил его, работает ли он еще в полиции. Он сказал, что уволился из полиции 2 года назад. Он арестовал слишком много преступников, которым потом удалось выкрутиться на всяких формальностях. Поэтому он уволился. Ему все равно было уже пора в отставку. И у него было сделано несколько капиталовложений, которые неплохо окупались. Но он любит быть в курсе дел. Полицейские, заверил он меня, по крайней мере, хорошие полицейские, которые составляют полицию, до сих пор иногда спрашивают у него совета. Я спросил, давно ли он интересуется живописью.
1: Он сказал, что любой хороший полицейский интересуется живописью.
0: Мышление художника и мышление преступника очень-очень схожи между собой. По его мнению, большинство преступников — это неудавшиеся художники. Но у преступников нет критиков, сказал я ему.
1: Еще как есть, возразил он.
0: Полицейские ведь ловят только никуда не годных преступников. Все великие преступники ходят на свободе.
1: Я никогда не думал о полицейских как о критиках криминального искусства.
0: День 12. Ночью снились кошмары. Был слишком подавлен, чтобы открывать магазин. День 13. Прошло уже почти 2 недели, а я держусь вполне неплохо. Может быть, я справился со своей проблемой? Меня зовут Тайрон Уотсон.
2: Элементарно, мой дорогой Уотсон.
0: Этой ночью кто-то взломал магазин. Не взяли ничего, но мне кажется, что мою студию обыскивали. И наружная дверь, и дверь в студию оказались открытыми. Несмотря на это, не могу даже сказать, насколько великолепно я себя чувствую. Сегодня утром я начал 2 новые картины. Хотел было позвонить хозяйке, чтобы сказать ей, что магазин вскрыли, но почувствовал, что это испортит мне всю работу. Я писал, как Пикассо. Останусь здесь на ночь. Может быть, я поймаю своего взломщика и нарисую его. Я готов. Я готов к чему угодно. Я чувствую себя великолепно. День 14. Вчера заработался допоздна и закончил первую картину. Этюд в пурпурных и зеленых тонах под названием «Люди воды говорят со мной». Очень буйный и весь усеянный блестками. Около 3 часов ночи вышел прогуляться. Мне необходимо было вдохновение для второй работы, хромово-желтого этюда, который я назвал «Фольман срывается». О, что за потрясающая, изумительная, сумасшедшая, ошеломляющая картина. Бах-трах-трарах-бум-трах. Вот что я говорю.
3: День 15. Заглянул мистер Паунт и принес новости о Бесси Фольман. В тот момент я чувствовал себя действительно очень-очень плохо, словно это как-то меня касалось. Полагаю, это показывает, какая у меня великая душа. То, что я могу сожалеть о сопернике. Увидев, что он принес с собой газету, я попросил показать мне некролог. И, разумеется, хоть я и был самым серьезным соперником Бесси, мое имя там не упоминалось. Может быть, мне стоило послать венок или что-нибудь такое. В конце концов, меня-то будут вспоминать еще 10 лет, а она будет всеми забыта. Наверное, надо было пойти на похороны и еще раз ее нарисовать. Мистер Паунд сказал, что он не смог разыскать каких-либо упоминаний относительно моей персональной выставки 5 лет назад. Он сказал, что хотел посмотреть фотографии моих прежних работ. Кажется, он искренне огорчился, когда я сообщил ему, что вся выставка была скуплена японскими спонсорами. Не осталось ли у меня непроданных картин, с которыми я мог бы расстаться? Разумеется, мне пришлось сказать ему, что я продал все, что у меня было. Несколько лет назад.

0: от них останется лишь этот изъян и ничего больше. Меня зовут Винсент Ван Гог, и мне 138 лет.
1: Шутка!
0: День 16. Мне снилось, что я снова ребенок. Должно быть, это было, когда я ходил в 6 класс. У нас была учительница рисования, у которой мы занимались дважды в неделю. Она задала нам нарисовать что-нибудь из того, что находится на школьном дворе. И я нарисовал голубую кабинку переносного туалета, которая стояла на футбольном поле. Ее было видно от моей парты, если как следует вывернуть шею. Прозвенел звонок, и урок закончился. Предполагалось, что к этому моменту я должен был уже доделать рисунок. Миссис Элгуд подошла ко мне и сказала, чтобы я отдал ей листок. Что я могу доработать его в четверг. А я сказал: подождите минуточку, я уже почти закончил. И в тот же момент рисунок был доделан, и я отдал ей его. И она сказала: «Тайрон, но ведь снаружи нет ничего подобного». А я сказал ей, чтобы она посмотрела сама. Она сказала, что не будет смотреть. А я сказал, чтобы она посмотрела. А она сказала, что не будет. И тогда я взял руками ее голову и попытался заставить ее посмотреть. И разбил ее лицом стекло, и у нее пошла кровь. А потом я проснулся, и все, что я мог сказать, это что она должна была посмотреть.
2: Модель для сборки On Energy.
0: Перечитал то, что написал вчера. Я просто вне себя из-за того, что в газетах публикуют фальшивки.
1: Когда-нибудь я пойду и всех их нарисую. Каждого долбанного критика нарисую так, что мама родная не узнает. Я настолько вышел из себя, что не стал сегодня открывать магазин.
0: Я слышал, как кто-то стучал в двери, треклятый телефон звонил, не переставая. Дрынь, дрынь, дрынь. Пока я, наконец, не снял трубку с рычага и не положил рядом. Должна быть чертова хозяйка. О ней я тоже позабочусь. Никому не позволено отрывать гений от работы. Нужно издать специальный закон. Сегодня я нарисовал картину в ярко-красных и оранжевых тонах. Злое солнце кусает человека. Завтра откроюсь. День 17. Подавленный зол. День 18. Полицейские колотились и колотились ко мне в дверь. Мистера Паунда с ними не было. Они хотели узнать, известно ли мне, что миссис Роберта Сейс, владелица книжного погреба и теоретически моя нанимательница, умерла. «Нет», — сказал я, — «мне это неизвестно». «Ее убили», — сказали они. «Нет», — сказал я, — «мне ничего не известно. Я очень занят. Меня ждет моя работа над картиной». «Я сказал им спасибо за сообщенные новости». «Она оставила завещание», — сказали они. Я сказал, что всегда знал, что она гоняется за вещами. «Да нет, завещание», — сказали они. «Я должен закрыть магазин до тех пор, пока не будет вскрыто завещание». «Отлично», — сказал я. «Я сделаю табличку с надписью «Закрыто по случаю смерти» и повешу ее на дверь». Вечером пришел мистер Паунд и колотился ко мне в дверь, пока я не открыл. Я сказал, что у нас закрыто. Он сказал, что пришел позировать. Я впустил его, намереваясь сделать несколько набросков. Он пошел было наверх, в студию, но я сказал ему, что всегда делаю наброски в магазине. Его было непросто зарисовывать, потому что он все время говорил. Он намекнул, что он виджилянт, охотящийся за преступниками, которых система могла пропустить из-за каких-нибудь юридических формальностей вроде правил Миранды. Рассказал кучу историй о машинах среди ночи. Почему-то я представил их себе движущимися беззвучно и без огней. «Ночная темнота вам не помеха, а?» — спросил я. Он сначала яростно вскинулся, потом засмеялся и сказал: «Нет, ночная темнота мне не помеха». Он много говорил о преступниках, от которых удавалось легко добиться чистосердечного признания.

0: его связями в полицейском участке он мог очень помочь такому преступнику. Вот скажем, если преступник, совершивший эти недавние убийства, сейчас признается ему, то он сможет значительно облегчить его участь. И с другой стороны, если этот теперешний преступник будет пытаться извернуться и захочет избежать длинной руки правосудия, то он может создать ему большие неприятности. Он выследит убийцу и нанесет удар в тот момент, когда тот будет меньше всего этого ожидать. Он не попросил меня показать ему зарисовки, и это было удачно, потому что я не был ими удовлетворен. Когда он ушел, я порвал их все на мелкие кусочки. Этой ночью я собираюсь спать в студии, чтобы, если что, защитить свои картины. Я почему-то беспокоюсь о них. День 19. Сегодня нарисовал последнего невиновного. Множество больших голубых глаз, глядящих во всех направлениях. В нижнем правом углу картины расположен один единственный желтый квадратик. Он представляет окно. В нем можно разглядеть художника, который рисует усыпанный цветами мирный пейзаж. Может быть, я изменю название и назову это «Внутри моего черепа». День 20. Этим утром я пришел в чувство и принял лекарство. Я понял, что, видимо, совершил кое-какие нехорошие вещи. Я решил, что подожду мистера Паунда, и когда он придет, сделаю ему чистосердечное признание. Он сможет облегчить мою участь. Он ведь мой друг. Я ждал весь день, но он так и не появился. Около 6 часов я позвонил в центральный полицейский участок. Мистер Паунд говорил, что у него до сих пор остались друзья в полиции. Я подумал, что могу проспрашивать их, и они подскажут мне, как его найти. Ушла целая вечность на то, чтобы связаться с отделом убийств. Я ждал и проклинал себя за то, что не взял у него его номер. Наконец, меня соединили с детективом Бликом. Я спросил, не знает ли он мистера Паунда. «Мистера Кларенса Паунда?» — спросил он. «Я не знаю точно его имени. Он полицейский в отставке. Он говорил, что у него еще остались друзья в полиции. Позвольте мне предположить. Он говорил вам, что хотел стать сыщиком, но некие политические силы не позволили ему добиться успеха, верно? А еще говорил, что он виджилянт, вершащий правосудие над преступниками, которым удалось избежать справедливого наказания?»
1: «Ну да», — сказал я.
0: «Мне очень неприятно говорить вам это, сэр, но Кларенс Паунд — бывший почтовый работник, уволившийся из-за серьезного психического расстройства. Раз в несколько месяцев он на некоторое время перестает принимать лекарства и тогда начинает воображать себя каким-то суперполицейским. Если он будет причинять вам беспокойство, дайте мне знать. Мы заберем его и доставим к его лечащему врачу».
1: «Нет-нет, он совершенно не причинил мне никакого беспокойства. Большое спасибо».
0: Я повесил трубку как раз, когда он спрашивал: «А кто вы?»
2: Итак, мистер Паунд всего-навсего шизик. Я должен быть готов к встрече с ним. День 21. Я спал в своей студии, когда он вломился в нее. Я проснулся и увидел, что он смотрит на мои картины. В одной руке у него был пистолет, а в другой — фонарик.
0: «Они пустые!» — сказал он. «Все эти холсты просто замазаны белой краской!»
2: «Нет!» — сказал я. «Просто это очень тонкая живопись. Их нужно рассматривать очень внимательно».
0: «Они пустые! Ты просто шизик!»
2: «Ничего подобного! Это ты шизик!»
0: «Ты бывший почтовый работник, а никакой не полицейский! Ты никогда и не был полицейским!» «Это ложь!» — он направил на меня пистолет. «Это правда! Ты не полицейский!»
3: Внезапно он сел. У него словно бы подкосились ноги. Долгое время он не говорил ничего. Я уже собрался подойти и отобрать у него пистолет.
2: Затем он начал говорить тихим, безразличным голосом. Он объяснил мне, кто он такой на самом деле, и мне все стало ясно. Его зовут мистер Карлос Паунд. Он владелец очень известной художественной галереи в Нью-Йорке. Сегодня мы соберем все мои картины и погрузим в его микроавтобус. Он отвезет меня в Нью-Йорк, где организует для меня персональную выставку.
4: Ручаюсь, мы устроим настоящий фурор!

Антон Первушин. «Камень в пустоте и повелитель Вселенной». Рассказ из цикла «Открытие космоса». Написан для совместного проекта портала кинотеатр.ру и Союза литераторов России «За ширмой тысячного ли» «Это вам не фантастика».

0: чем чаще летаешь в космос, тем большим циником становишься. Возбуждение от постоянного ожидания опасности со временем притупляется, но и романтику враждебная среда убивает надежнее взрывной декомпрессии. Семен Вальцев не помнил, когда его восхищение космосом сменилось усталостью человека, которому надо просто выжить и при благоприятном расположении звезд довести дело до конца. Может быть, это произошло в ту тягучую неделю ожидания спасательной экспедиции у орбитального ядра внутри тесного Венуса со сломанным туалетом, протекающей системой теплообмена, запасом провианта на день и еще тремя такими же озадаченными мечтателями, каким был он сам. Или при аварийном приводнении Невы в Тихий океан, где корабль почти сразу начал набирать холодную темную воду, и пришлось вытаскивать надувной плот, лихорадочно вспоминая, чему учили на тренировках. Приключения, да, но лучше было бы обойтись без них. Посему, когда Вальцев впервые услышал о мем-рейсе, он сначала удивился, а потом испытал легкую досаду. Опять кто-то решил попиариться на героизме первопроходцев космоса, как будто других проблем нет. И уж, конечно, Семен совсем не ожидал, что его пригласят командиром. Когда морозным утром Вальцев пришел в зал тренажеров, чтобы выполнить плановый маневр межорбитального перехода над плато с забором приза и получить честный зачет, то с удивлением обнаружил, что доступ к комплексу ЮКМ номер 2 закрыт. Через распахнутые в зимний холод ворота снуют туда-сюда электрокары с ящиками, а экипаж молча наблюдает за хозяйничающими монтажниками из службы технического обеспечения и перспективных программ и проектов, которую юмористы отряда иначе как «СТОП» не называли.
1: «Доброе утро, парни!» — поприветствовал Вальцев свой экипаж.
2: «Доброе, командир!» — отозвался бортинженер Балановский, ежись. «Но не для нас».
1: «Мы уволены!» — сообщил пилот Пахомов. «Шутки шутим, юмористы!» — Вальцев начал сердиться.
2: «Да какие шутки!» —
1: Пахомов расстроенно махнул рукой.

0: Так, где инструктор?
1: Игоря Берга, прикрепленного к экипажу в качестве инструктора, в зале не было. И на звонок по мобу он не отозвался, что само по себе тянуло на чрезвычайное происшествие. Тогда Вальцев подошел к одному из стоповцев, который, судя по цвету нашивки, был тут за главного.
0: «Приветствую. Что происходит?»
1: Стоповец отвлекся от планшета, экран которого изучал, и ответил: «Работаем».
0: «Вижу, что работаете, работники. А мы, по-вашему, поглазеть пришли? Кто велел закрыть второй юг?»
2: «Директорат пилотируемых полетов. Могу показать копию приказа».
0: «Бюрократ, значит?»
1: Вальцев почувствовал, что закипает, но взял себя в руки.
0: «Вы мне, бюрократ, скажите главное. Под какую задачу курочите комплекс?»
2: «Мемрейс к Маевскому. Слыхали о такой планете?»

0: Потом, конечно, ситуация прояснилась. Нашелся задерганный инструктор Берг и рассказал. Мемориальный рейс. Памяти Георгия Маевского. К астероиду Маевский. Новые гениальные инициативы управления по связям с общественностью, популяризации и рекламе. Местные юмористы тут же прозвали внеплановый полет «мем-рейсом», что Вальцеву даже понравилось. Как всегда бывает при продвижении гениальных инициатив, все делалось в попыхах, поэтому никто толком ничего не знал ни программы, ни задач, ни состава экипажа, но решение было принято на высшем уровне корпорации «Внеземелье», и все взяли под козырек. Конечно, опытный Вальцев сразу скормил Паю, то бишь персональному искусственному интеллекту, данные по астероиду Маевский из группы Амуров и выяснил, что стартовое окно открывается в середине июня, через полгода. Весь рейс займет 120 суток, если использовать носитель тяга 5ВП и разгонный блок импульс-4. Потом Пай посчитал финансовые потери с учетом отмены полета экипажа Вальцева на окололунную станцию «Ядро Л» и переноса срока запуска группы орбитальных мусорщиков, под которой делали носитель. Семен увидел итоговую сумму и присвистнул. Прибылью тут и не пахло. Сплошные расходы. Но цинизм возобладал, и он успокоился. В конце концов, это не его деньги, а если инициатива пиарщиков закончится пшиком, то это и не его проблемы. Было жаль расставаться с экипажем. За год успели подружиться. Еще жена немного поистерила из-за изменения планов. Но, по большому счету, ничего трагического в переходе из князя планового полета в грязи резерва не было. Можно считать, что отправили в отпуск за счет корпорации, ведь главное всегда остается на земле, как говорят юмористы отряда. Впрочем, долго Вальцеву скучать не пришлось. Через неделю он получил официальный вызов в управление по связям с общественностью и не к кому-нибудь, а к легендарной Яне Гензель, которую, несмотря на профиль ее деятельности, большинство сотрудников внеземелья лицезрели только в виде сгенерированного имиджа. Семен, конечно, заподозрил неладное, но с мем-рейсом предстоящую встречу не связал. Может, с учетом заслуг хотят предложить участие в какой-нибудь пиар-компании, и настроил себя соответствующим образом. Не любил он все эти встречи с журналистами и молодежью, когда спрашивают только о том, как он голодал в Венусе и тонул в Неве. Гензель приняла Вальцева в середине дня. По приглашению секретаря, живого и улыбчивого Непая, он прошел в кабинет и удивился, что начальница управления по связям ожидает его одна, без полагающихся по статусу советников. Вальцев окинул ее любопытным взглядом. Скромный деловой костюм, внешность постаревшей подиумной модели, напоминает одну актрису из голливудских фильмов начала века. Они поздоровались, и Гензель предложила ему выбрать место за длинным столом для совещания и вежливо поинтересовалась.
1: «Что будете пить? Чай? Кофе? Со сливками или черный? Минеральную воду?»
0: Можно было подумать, что Гензель начинала свою карьеру в какой-нибудь кафешке. Семен решил ее озадачить. «Сливки и побольше. Спасибо». Не моргнув глазом, Гензель вызвала секретаря и попросила стакан сливок. Вальцев одобрительно ухмыльнулся. «Перейдем к делу?» — предложил он.
1: «Да, разумеется».
0: Гензель ткнула пальцами в столешницу, раскрывая над ней проекционную рамку, внутри которой появился рисунок с некой перелетной схемой.
1: «Что вы знаете о мемориальном рейсе, Семен Семенович?»
0: Вальцев пожал плечами. «То же, что и все. Внеплановый полет в память о Георгии Маевском, который трагически погиб во время присвоения астероида 2006 УБ-17. Цель, как я понимаю, вернуть тело героя домой, чтобы похоронить с почестями. Дополнительный бонус — исследование многолетнего влияния космической среды за земной орбитой на останки человека».
1: «У вас удивительно трезвый взгляд на задачи миссии», — похвалила Гензель.
0: «Я давно в этом бизнесе», — напомнил Вальцев.
1: «Хорошо. Вы готовы возглавить ее?»
0: Семен опешил и после заминки уточнил. «Вы предлагаете мне стать командиром экипажа мемориального рейса?»
1: «Да».
0: «Почему я?»
1: «Почему не вы? У вас хороший опыт выживания в экстремальных условиях. Вы делали рейс в зону Амуров».
0: Вальцев поморщился.
2: Не делал рейса, ходил или летал.
1: Хорошо,
0: согласилась Гензель.
1: Вы ходили к амурам, вот посмотрите.
0: Она снова ткнула пальцами в столешницу. Рисунок в рамке изменился. Теперь там появилась вторая перелетная схема, очень похожая на первую.
1: Узнаете? Это ваш рейс на Неве к астероиду 2005LC. И продолжительность была больше, и летали вы один, но справились. Теперь мы дадим вам напарника, не успеете заскучать.
0: То был испытательный полет, уточнил Вальцев. Сам камень нас мало интересовал, важнее было проверить технику.
1: Тем не менее, опыт у вас есть. Практически уникальный опыт. Если, конечно, не считать стакеров эпохи звездной лихорадки.
0: Вальцев задумался. Предложение выглядело соблазнительным. Но были и минусы. Штурмовщина при подготовке, высокий риск сбоя на любом из этапов, неизбежная шумиха и пиар-акции, которые отнимут уйму времени. Ну а смысл лично для него, кроме получения премиальных? «Буду откровенным», — сказал он. «Мне не нравится сама идея. Маевский умер в космосе, пусть там и остается. Как напоминание для всех о том, что космос не прощает авантюризма и спешки». Взгляд и мимика Гензель изменились. До того она смотрела на Вальцева с дружелюбным интересом, а теперь прищурилась, поджала губы.
1: «В таком случае я тоже буду откровенной», — сказала Гензель. «Корпорации нужны тело Маевского и детали оборудования с его корабля. Мы считаем, что его смерть не случайна.

0: Имя назначенного напарника было Андрей, но все называли его Андрейчик. Во-первых, потому что считали несерьезным человеком, хотя в отряде он числился среди лучших пилотов. Во-вторых, потому что это была его фамилия. Да, Андрей Андрейчик. Хорошо, хоть не Андреевич, а Викторович. Иногда в порыве банной компанейщины его спрашивали, как он относится к такому обращению, на что он принимал горделивую позу и отвечал: «Лучше бы вы называли меня мой господин и повелитель вселенной». Ну и так сойдет. Юморист, короче. Вальцев знал Андрейчика еще со времен инцидента на Венусе. Тот был в команде спасателей, причем самым молодым из них, но справился отлично. Потом спасатели, спасенные, неоднократно пересекались на пресс-конференциях и разнообразных празднованиях. Однако вместе не летали ни разу, поэтому, когда их свели в экипаж мемориального рейса, начали знакомиться заново, присматриваясь друг к другу. Встречались они чаще всего в зале тренажеров, на переделанном под рейс комплексе-симуляторе командного модуля серийного лунного корабля «Юг-М». Конечно, Вальцев и Андрейчик вместе ходили на лекции, инструктажи, вместе погружались в бассейн невесомости в гидролаборатории, вместе прыгали подвешенные к привязной системе антигравитационного крана по полигону Маевский, который якобы имитировал поверхность астероида. Однако и там, и там, и там было не до разговоров. Затем стали пересекаться на утренних пробежках и в спортивном центре, в столовой садились вместе, делясь впечатлениями. Познакомились с семьями. И, конечно, откровенно обсуждали свое отношение к мемрейсу. Как-то после лекции, на которой преподаватель детально разбирал полет Маевского, Вальцев поинтересовался, как напарник относится к звездной лихорадке и стакерству. Он ожидал какой-нибудь шутки, но Андрейчик, потягивавший кофе из бумажного стаканчика, ответил в философском духе. «Капитализм держится не на капиталистах, а на идиотах, которые мечтают стать капиталистами. Стакеры были идиотами. Слово-то происходит от английского «стейк», сложного, многозначного. Оно означает не только столб или кол, которым за собой землю закрепляют, и долевое участие в предприятии, а еще и ставку в игре. Лихорадка была типа финансовой пирамиды. После президентского флаг-акта, который, если помнишь, отменил по факту запрет присвоения малых космических тел, на Уолл-стрит какие-то умники догадались, что на этом можно легко подняться. Ведь под собственность, даже если она на небе, всегда можно напечатать разных красивых бумажек, которые кто-нибудь обязательно купит за реальные деньги. Только вот чтобы тянуть в пирамиду бабло дальше и больше, надо было какую-то активность демонстрировать. И демонстрировали. Стакеры по идиотизму своему почему-то думали, что с ними поделятся. Но оказалось, что им предлагали не долевое участие, а рискованную ставку в казино. «Маевский, получается, тоже идиот?» — не удержался от подначки Вальцев. «Маевский — это другое», — заявил Андрейчик, не моргнув глазом. «Он не стакер был, а идейный, в поиске. Когда его из прежнего отряда выперли, не дав слетать хотя бы до станции, он почти сразу в стакеры завербовался. Прошел отбор, получил американское гражданство, все, честь по чести. И очень долго камень выбирал. Его там даже поторапливать начали, окна старта не резиновые». «Откуда знаешь?» «Старший брат Иван у меня с ним общался еще до полета. Они дружили. Он наукой занимается в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Маевский у него часто консультировался. И он твоему брату прям так и сказал, что идейный?» Андрейчик пожал плечами. Потом усмехнулся чему-то своему и вдруг спросил: «Ты Циолковского читал?» Вальцев слегка растерялся. «Читал». «Ну, скажи что-нибудь, как Циолковский». «Ну, Земля — это колыбель человечества, но нельзя вечно лежать в ней». «Все цитируют Константина нашего Эдуардовича, но никто его не читает». Андрейчик наставил указательный палец на напарника. «Теперь, уважаемые знатоки, правильный ответ. Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Циолковский это не просто так написал. Он считал, что когда земляне выйдут в космос и расселятся по Солнечной системе, то откажутся от человеческих тел в пользу более совершенных организмов, которые он называл «животными космоса». «И вот этим занимается твой брат? Нормально хоть платят?» – съязвил Вальцев. «Зря иронизируешь. Андрейчика было трудно смутить. Мы с тобой давно животные космоса. Иван генетик, работает в лаборатории ядерных проблем. Они там изучают тихоходок и прочих экстремофилов. Тихоходки — это такие мелкие твари, похожие на толстых гусениц на восьми ножках. Способны выживать при сильном холоде и жаре, при высоких давлениях и в пустоте. Когда совсем плохо, впадают в анабиоз. Но главное — спокойно держат дозу ионизирующего излучения в 1000 раз большую, чем человек. Из тихоходок выделяют специфический белок, называется Soup of Damage Suppressor — блокатор повреждений. Его вводят нам во время курса адаптогенной терапии. Поэтому мы такие борзые стали. Когда слышал в последний раз, чтобы космонавт внеземелья загнулся от лучевой болезни? А теперь вспомни, как стакеры помирали после своих рекордных рейсов.
1: Долго и мучительно помирали. Вальцев покивал. Начинаю понимать.
0: То есть Маевский был продуманный товарищ, размышлял о перспективе, но итог-то все равно один, нет?
1: Андрейчик как-то разом поскушнел и сказал, завершая беседу:
2: «Не только о перспективе, много о чем».

0: Корабль для мемориального полета получил имя «Аргус». Согласно принятой традиции, в корпорации Внеземелья давали имена только тем кораблям, которые летят к конкретному небесному телу, а тем, которые обслуживали станции «Ядро», «Грузовым» или «Техническим», присваивали обозначение проекта плюс порядковый номер. Имена обычно брали из перечня названий морских кораблей и судов прошлого. Скажем, фрегат «Аргус» ходил по Балтийским водам во времена юности Пушкина, а потом такое же имя носил советский подводный аппарат. Вопреки опасениям Вальцева, подготовка мемориального рейса не сопровождалась массированной рекламной шумихой. Управление по связям с общественностью подготовило скромный сайт и выпустило учебный фильм на 20 минут о Маевском и его астероиде. В космосе много чего происходило и делалось, поэтому сообщения о рейсе затерялись в потоке новостей. В личном разговоре Яна Гензель пояснила, что главные пиар-мероприятия планируются после возвращения, когда станет ясно, как раскручивать кампанию, как героическую драму или как судебный процесс, а может быть, все вместе. Тем не менее, на космодром в Грёзы перед стартом она приехала, вызвав легкую панику у местной пресс-службы, сотрудники которой решили, что их сейчас публично высекут за слабое освещение подготовки исторического достижения. После небольшого банкета, который традиционно устраивали перед отправкой космонавтов в карантинную зону, Гензель пригласила их в отдельный кабинет, где без предисловий и реверансов заявила:
1: «Семен Семенович и Андрей Викторович, надеюсь, что вы помните о главной цели нашей миссии. Наука и долг памяти — это хорошо, но мало. Вы должны доказать вину компании Wild Star в том, что она отправила русского стакера в одну сторону без шанса на возвращение. Я специально проговариваю этот момент для вас еще раз, потому что на нем будут строить линию обвинения наши юристы. Если вы найдете материальные доказательства злого умысла, например, меньшее количество компонентов топлива от расчетного на борту корабля Маевского или его скафандр окажется непригоден для длительного выхода в открытый космос, то прошу вас, немедленно сообщите об этом в ЦУП по открытому каналу связи. Пусть все слышат, а вас будут слушать. Не придерживайте информацию, не обсуждайте. Очень важно сделать именно так и никак иначе».
0: Андрейчик помялся и спросил: «А если не найдем?»
1: «Найдете», — отрезала Гензель. «По-другому быть не может».
0: «Принято, босс», — сказал Вальцев, которому не нравилось, когда на него давят. «Любой каприз за ваши деньги».

0: Летят два космонавта к другой планете. Летят долго, очень долго, долго-долго. Как-то раз один из космонавтов спрашивает напарника: «У нас все нормально?» Напарник отвечает: «Да, у нас все нормально». Космонавт снова спрашивает: «У нас ничего не изменилось?» Напарник отвечает: «У нас ничего не изменилось». Тогда космонавт сообщает сукаризной: «Я же бороду сбрил!» Напарник на него смотрит внимательно и отвечает: «Я и говорю, у нас ничего не изменилось». Анекдот с бородой или без бороды, все зависит от точки зрения, претендентам на вступление в отряд космонавтов внеземелья рассказывали еще до того, как они проходили первичное собеседование. Ибо традиция и юмористы вокруг. Конечно, отдельные зануды интересовались: «А почему не изменилось-то? Он же бороду сбрил!» Им отвечали: «Борода-то осталась на корабле в пакете для мусора. Общая масса не изменилась, значит, ничего не изменилось». На самом деле в анекдоте была правда жизни, никак не связанная с изменением массы. Дело в том, что в корпорации научились справляться с негативным воздействием невесомости и космической радиации, а вот проблемы долгой изоляции в ограниченном объеме пространства и межличностной совместимости все еще не находили приемлемого решения. Впрочем, опытные космонавты с большим налетом считались психологически устойчивыми. А если рейс по каким-то причинам имел для них персонально особое значение, то и волноваться о сохранении работоспособности экипажа на всем протяжении полета вроде бы не стоило. Как выяснилось, Андрейчик был из таких заинтересованных. Вальцев заметил это еще на Земле, а в полете напарник ожидаемо раскрылся. Первую неделю оба космонавта были плотно заняты. Надо было прозвонить весь корабль после выхода на отлетную траекторию, опробовать ручное управление, пройти курс адаптации. Затем они смогли расслабиться и начать обсуждать темы, не связанные непосредственно с работой, и, конечно, затронули любимую и сокровенную. Что побудило стать космонавтом? Вальцев признался, что его с юности готовили. Отец был из тех инженеров-конструкторов, которые пришли в корпорацию, когда она еще называлась «Бюро внеземелья», и работал под руководством самого Якова Головина. Конечно, был слегка помешан на космосе, и поскольку здоровье летать не позволяло, вложился в сына. И сумел разжечь и желание, и любопытство, и энтузиазм. Хотя теперь нет больше той яркости впечатлений, какая была, когда Вальцев впервые полетел к ядру, а потом к ядру «Л». Космос оказался не таким уж привлекательным, а рейсы не такими уж захватывающе интересными. Но работа есть работа, кто-то ведь должен рутину на себе тянуть. Андрейчик, наоборот, оказался романтиком и воспринимал каждый полет как личную победу в трудном восхождении на вершину условного Эвереста. И опять заговорил о Маевском. «Развлечений мне хватало», — делился Андрейчик. «Родители не из бедных и не жадничали, хотя потом, конечно, жалели. Я же экстремальным спортом увлекся, адреналиновым наркоманом стал. Альпинизм, дайвинг, парапланеризм, скайдайвинг, бейсджампинг, вингсьют. Все перепробовал. Раньше или позже убился бы однозначно, но очень нравилось. Идиот молодой. Потом смотрел эти бесконечные репортажи о стакерах, о звездной лихорадке, как они героически превозмогают, столбят и присваивают астероиды. Пропаганда ведь мощная была. И Маевского как-то на экране увидел. Крепкий, подтянутый, серьезный и деловой. Очень мне понравился, и тоже, знаешь, захотелось ему подражать. Ничего ведь экстремальнее стакерства не придумано. И опять же, ну снится нам не рок от космодрома, вот это все». Короче, загорелся и подал заявление в пилоты «Вайлдстар». Отклонили. Потом вспомнил, что брат у меня по профилю работает, с космонавтами часто общается. Обратился к нему. Он рассказал, что Маевский не азартен на самом деле, у него есть цель. «И что же это за цель?» — заинтересовался Вальцев. «Открыть новую планету». «Новые планеты астрономы открывают». Как он собирался это сделать, став космонавтом?
1: «Есть такая гипотеза, — вкратчиво сказал Андрейчик, — что астероиды — фрагменты разрушившейся планеты».
0: «Гипотеза о Фаэтоне, — сообразил Вальцев. — Слышал, так ее же давно отвергли. Насколько помню, если орбиты астероидов свести на модели, то получится, что либо планета разрушалась несколько раз, либо Астероиды так и формировались скоплениями, а по-настоящему крупное тело из них не получилось. Помешали приливные силы Юпитера.
1: Гипотеза о Фаэтоне отвергнута. Но остается гипотеза Рязанова. Был такой геолог, Игорь Рязанов. Он целую теорию придумал. Планета у него была с мощной водородной атмосферой. Из-за этого там разная сложная химия происходила, и у планеты раз за разом срывала кору, типа как крышку у закипающего чайника. То есть появлялись разные группы астероидов с разными орбитами. И еще на планете Рязанова могла зародиться жизнь.
0: «Понятно», — сказал Вальцев.
1: «Инопланетяне? Зеленые человечки?» Андрейчик не сдавался. «Серо-буро-малиновые в крапинку. Ну что за клише, Семен?» «Ясно, что никакие высшие формы жизни там не могли развиться. В лучшем случае экстремофилы типа наших тихоходок.
0: Если ты не в курсе, в метеоритах окаменелости давно находят похожие на земные микрофосилии, но непонятно, как они образовались в пустоте. Им же как минимум вода нужна, много воды.
1: Если же в поясе астероидов планета была, то все на свои места становится. Маевский фанатом гипотезы Рязанова сделался и на ней сосредоточился. Астероид искал, от которого метеориты с окаменелостями отвалились, и верил, что нашел.
0: Ну а ты? Тоже фанат?
1: Мне просто нравится жить в мире, где тайны есть. Интереснее так. Я как только узнал, какие у Маевского планы, еще больше в космос захотел. Устроился сначала в подразделение МЧС при внеземелье, потом подал заявление, и вот теперь я здесь. Если что, добровольцем к тебе вызвался.
0: «Добро пожаловать», — сказал Вальцев. «Я не разделяю твои убеждения, но если ты хотя бы на десятую долю окажешься прав, назову повелителем Вселенной».
1: «А твоим господином?»
0: «Юмористы вокруг. У меня госпожа уже есть, точнее две. Жена и дочка».

0: К обсуждению Стакеров и Маевского вернулись, когда до астероида Маевский оставалась неделя пути. Андрейчик маялся, и Вальцев никак не мог понять, что того беспокоит, и вызвал на откровенный разговор.
1: «Ну, колись, недоповелитель, о чем горюешь? Не морозься, у нас скоро цель».
0: Андрейчик не стал оттягивать серьезный разговор.
1: «Я все вспоминаю нашу крайнюю встречу с Гензель. Крашеная щучка она, конечно, та еще, но, похоже, права».
0: «В каком смысле?»
1: «Мы доказательства против Wildstar там найдем. Только вот это не те доказательства, которые ей нужны».
0: «Не понял».
1: «Маевский Стакер уникальный был. Для него присвоение какого-то там камня в пустоте ничего не значило. Вот вообще ничего.
0: Он компанию Wildstar использовал, хотя те думали, что и они его используют. Маевский вполне мог сам решить отправиться в рейс без возможности возвращения».
1: «Камикадзе? Опять клише? Нет, конечно. Он же, как ты говоришь, продуманный товарищ был, но в хорошем смысле.
0: И, наверное, думал так. Он летит и фундаментальное открытие совершает. Реальность планеты Рязанова, к примеру, доказывает. Тогда можно не возвращаться, ведь самое главное сделано. Он летит и ничего не открывает. Тогда зачем возвращаться к этим рожам с Уолл-стрит? К этой финансовой пирамиде, в которой он приманка для лохов?»
1: «Я этого понять не могу», — признался Вальцев. «Если он с самого начала собирался погибнуть, то какой смысл в открытии? Допустим, изучение какого-нибудь астероида действительно докажет, что планета Рязанова реально существовала миллионы или там миллиарды лет назад. Хорошо. Человечество откроет этот факт сегодня или завтра, или послезавтра. Какая разница? Планета и человечество спокойно подождут еще несколько лет. Гибель Маевского ничего в этой ситуации не изменит. И не изменила. Ведь мы с тобой до сих пор не знаем, совершил он открытие или нет».
0: «Да, это многим трудно понять», — согласился Андрейчик. «Для Маевского самое важное было узнать самому, не дожидаясь завтра или послезавтра. Ему дали шанс узнать сейчас. Странный шанс, кривой, косой, но дали. И он им воспользовался. Это, понимаешь, и называется подвиг.
1: Проблема в том, что мы не подвиг летим совершать, а подлог. Мы докажем, что Wildstar виновна в его гибели, но, скорее всего, он сам так решил. Сам сделал выбор».
0: Вальцев насупился. «Давай я тебе циничную вещь скажу, Андрей. У Маевского, может, выбор и был, а у нас выбора нет. Wildstar надо закрывать. Если наша история этому поможет, я только за. Искренне за. Мы с ними конкуренты. Они претендуют на ресурсы, которые мы считаем своими. Идет война. Ну, а на войне все средства хороши. Мы их взгреем, посадим на стейк. Будем делать, как велела крашеная щучка.

0: Драматической торжественности момента при сближении с астероидом космонавты Аргуса не ощутили. Но заметно повеселели. Долгий путь пройден, теперь можно шевелиться. Вальцев обратился к напарнику. Перед тем, как работать, предлагаю помянуть Маевского. Минуты молчания, чтобы больше не возвращаться к теме. Все-таки он был герой, говорю без иронии. Они помолчали ровно минуту, потом переглянулись. Работаем. Корабль Маевского находился от них на расстоянии 500 метров и был хорошо виден за счет света, отраженного пленкой экрана вакуумной изоляции. Он выглядел как вытянутый цилиндр. В головной части — возвращаемый аппарат в форме фары, в котором Маевский провел почти год. На корме — сопло главного двигателя в окружении шарообразных топливных баков. «Консервная банка же», — сказал Вальцев. «И великие замыслы у них были», — певуче произнес Андрейчик. «И в консервных банках летали они». Потом сделал паузу и с усмешкой добавил: «Как кильки в томате». Вальцев покосился на напарника. «А мы как летаем?»
1: «Мы тоже летаем в консервных банках, но как помидоры».
0: «Почему как помидоры?»
1: «Потому что в собственном соку».
0: Вальцев хмыкнул и подытожил привычно: «Юмористы вокруг. Ладно, начинаю уже маневр сближения». Андрейчик, двигая ручками управления, направил Аргус к кораблю Маевского. Делал подход уверенно, как при стыковке с ядром. 400 метров, 300, 200, 100, 50, 20, 10. «Стоп!» — скомандовал Вальцев. «Ты это тоже видишь? Или мне кажется?» Боковой люк спускаемого аппарата был открыт. Из него к темной массе астероида тянулся прямой трос, металлически поблескивающий в отраженных лучах, как в лифте.
1: «Похоже, расправлен на всю длину», — согласился Андрейчик. «Значит, Маевский сбросил зацепер успешно».
0: «Почему он натянут?»
1: «Думаю, из-за разницы в альбедо между камнем и кораблем. Световое давление. За 15 лет корабль слегка отстал, трос выбрался и натянулся».
0: «Значит, Маевский внизу?»
1: «Не факт. Он мог сначала спуститься, а потом вернуться».
0: «Почему тогда не вышел на связь?» Андрейчик пожал плечами.
1: «Мы не знаем, что здесь произошло».
0: «Давай узнавать». Они сбросили с внешней подвески Аргуса ракетный исследовательский дрон. Тот при относительно небольших размерах был оснащен сильной видеокамерой, инфракрасной камерой, лидаром, нейтронным детектором и спектрометром. В него встроили даже блок с собственным паем, но, конечно, глупым до невозможности. Дрон по команде с пульта на Аргусе направился вдоль троса к астероиду. Космонавты получали изображение из видеокамеры на небольшой старомодный экран. Проекционные рамки на кораблях пока еще не ставили. Вскоре все пространство экрана заняли беспорядочные нагромождения серых камней. Дрон подлетел к зацеперу, комплекту пенетраторов, внедрившихся в грунт. Маевского рядом видно не было.
1: «Астероид, как астероид», — проворчал Вальцев. «Я видел такое 100 раз. Что твой кумир в нем нашел?»
2: «Вот вон там, смотри, белое!»
0: Андрейчик ткнул пальцем в экран. Вальцев пригляделся. Действительно белое и яркое на однообразном фоне. Он скомандовал дрону приблизиться к аномалии. Метрах в 10 от зацепера лежало тело в белом скафандре, частично покрытым рыжеватой пылью. Точнее, космонавты увидели только ноги и спину. Голова и руки были скрыты краем какой-то впадины или трещины, очертания которой было невозможно различить в смешении теней, отбрасываемых камнями.
1: «Сообщи ЦУПу», — приказал Вальцев. «Код 11. Готовим внекорабельную деятельность. Я на выход, ты оператор».
3: «Почему это ты на выход?»
0: Андрейчик сразу обиделся.
1: «По регламенту я должен выходить».
0: «Объясняю». Вальцев повернулся к напарнику. «Во-первых, ты любитель Маевского. Из тебя энтузиазм прет, может помешать делу. Во-вторых, ты меня однажды спасал. Если что случится, уверен, снова справишься». Андрейчик подчинился. 2 часа ушло на проверку скафандров. Потом оба космонавта облачились в них, и Вальцев перебрался в соединительный отсек «Аргуса» к люку для выхода в открытый космос. Несколько поворотов рукояток механизма, удерживающего крышку, и кислород устремился наружу. Переждав падение давления, Вальцев ухватился за поручни, подтянулся и вылетел из корабля. Глубоко вздохнул и осмотрелся. «Все как всегда. Звезды и широкая сияющая полоса Млечного Пути. Впрочем, надо работать. Времени у него всего 50 минут, потом придется возвращаться». Он запустил двигатели реактивного ранца и плавно приблизился к натянутому тросу. «Странно», — сказал Вальцев. «Что странно?» — нервно уточнил Андрейчик по радиоканалу. «Он как будто ржавчиной покрыт. Не трогай!» «У тебя есть идеи, что это может быть?» — спросил Вальцев. «Космическое излучение, низкая культура производства на заводах Wild Star, инопланетяне. Юмористы вокруг!» — буркнул Андрейчик. «Просто спускайся на ранце!» Вальцев развернулся головой к астероиду и полетел. У поверхности он притормозил, снова повернулся так, чтобы двигаться параллельно ей, и, наконец, заметил белое. Еще подкорректировал траекторию, сбросил и без того невеликую относительную скорость и завис над Маевским, человеком и астероидом.
2: «Ну что там? Что видишь? Докладывай, блин!»
0: Андрейчик явно переживал. «Ты плохой оператор», — медленно сказал Вальцев. «Говоришь всякую чушь в эфир не по протоколу. Потом твой лепет будут изучать в академиях и поражаться, как опытный пилот вел себя в ответственной ситуации». Семен не мог сейчас описать напарнику то, что он увидел в свете нашлемного фонаря. У него не было слов. Верхняя половина тела Маевского действительно оказалась погружена в глубокую расщелину, внутри которой колыхалась вздутая масса, местами синяя, местами фиолетовая, местами черная с отблеском, как нефть. Там, где масса соприкасалась со шлемом Маевского, она становилась ярко-бурой, а дальше на плечах и спине превращалась в мелкий порошок, высыхая. Вальцев почувствовал ком в горле, сглотнул, потом поднял взгляд на Млечный Путь и с минуту смотрел на него внимательно, по-новому. Все сложилось. Планета Рязанова действительно когда-то существовала. Животные космоса действительно существуют прямо сейчас. Маевский действительно прав. Он рискнул, чтобы добраться до астероида и увидеть внеземную жизнь своими глазами, и погиб, вероятно, при контакте или от того, что неправильно рассчитал запас кислорода в скафандре. Но его открытие настолько выше и значительнее наших мелких свар, которые мы считаем конкуренцией и войной, что и вспоминать о них не хочется. Космос не может быть рутиной. Космос — место тайны подвигов.
2: «Слушай, Андрей, слушаю тебя, что там? Докладывай!»
0: «Хочу тебе сказать, ты повелитель Вселенной».

0: Право доложить ЦУ по результатах вылазки Вальцев предоставил напарнику. Опять же, в нарушении регламента, но Андрейчик, прям скажем, заслужил. Пилот покашлял, прочищая горло, зачем-то поправил гарнитуру связи на голове и сказал:
1: «Ядро! Прием, прием! Докладываю! Мы нашли Маевского! Он открыл...»
0: Андрейчик замешкался, быстро оглянулся на Вальцева, а потом произнес с ломкой торжественностью:
1: «Маевский открыл инопланетян! Они здесь! И они красно-бурмалиновые в крапинку!»
2: «Юмористы вокруг», — привычно сказал Вальцев.

Станислав Лем, Exodus. Он стоял на углу и удивлялся всему, что его окружало.

Ему было немного жарко в клетчатой фланелевой рубахе. Ремни доверху набитого рюкзака врезались в плечи, и башмаки, тяжелые на ребристой резиновой подошве, были как-то не на месте среди этой вереницы ног, обутых легко и пестро. Но его занимало другое. Значит, перекресток существовал все это время. Шагали люди, желтые автобусы курсировали от остановки к остановке, стада машин рывком бросались на зеленый свет. Все действительно шло своим чередом, хотя его и не было. Теперь он был уже почти возмущен. Но и в этом не отдавал себе отчета, а лишь смутно чувствовал, что-то здесь не так. За всем этим кроется большая, хотя и неуловимая, и не поддающаяся определению обида. Ему было 19 лет, и наблюдая, как белые фигуры полицейских в длинных плащах, дирижирующие движением, ежеминутно исчезали среди машин, глядя на людей, толпившихся у огромных витрин универсального магазина, он вдруг окончательно понял, и эта мысль огорчила его. Так будет и потом, когда... Зажмурился, улица исчезла. Открыл глаза, она возникла перед ним. Ему хотелось топнуть ногой о плиту тротуара, совершить нечто такое, чтобы предотвратить эту кажущуюся невероятной неизбежность. Разумеется, это чистая случайность. В конце концов, каждому, вероятно, приходится когда-нибудь подумать об этом впервые. С ним это произошло сейчас. Он и раньше, конечно, не думал, будто пышность витрин, прекрасные женщины, автомобили, громады бетонных и алюминиевых зданий только для него, окружают только его, ведь он не был ребенком. Ему было 19 лет, и последний раз он ел 5 часов назад. Он вынул руку из кармана рабочих брюк, проверив при этом, не выпал ли камень, и ощупал верхний маленький кармашек, туго набитый мелочью. Пройдя сквозь заслон теплого воздуха, он очутился в универсальном магазине. Странное явление, с тяжелым горбом рюкзака, но толпа ничему не удивлялась. Войди он на руках, на него бы тоже не обратили внимания. Он пробрался между столами, заваленными грудами белья, прошел через овальную дверь в стеклянной стене и попал в закусочную. Он попробовал протиснуться в проход между барьером и прилавком, с которого брали на подносы еду, но за что-то зацепился своим слишком тяжелым рюкзаком. Пришлось попятиться назад и положить рюкзак под вешалку. Взяв гороховый суп с колбасой, он присел к свободному столику, придвинул к себе корзинку с хлебом. Хлеб был бесплатный. Блондинка в голубом свитере с короткими рукавами, не переставая жевать, он быстро оценил взглядом ее ноги, лицо, руки, особенно руки. Осторожно неся тарелку, рисотто, дешевка, замедлил шаг, ища глазами место. Он откусил пол ломтя и, старательно заедая хлеб гороховым супом, еще раз вскинул глаза. Красивая. Было похоже, что она сядет за его столик, но в последнюю минуту освободилось место у стены. Когда она проходила мимо, он, чтобы составить о ней полное представление, наклонился. Икры ее ног и розовые пятки, выглядывавшие из белых туфелек, мелькнули среди ножек стульев. Он снова уставился в тарелку. Посетителей было очень много. Некоторых он знал в лицо, они обедали здесь постоянно. Кто-то остановился возле его столика так близко, что пришлось бы задрать голову, чтобы увидеть лицо подошедшего человека. Он и не думал этого делать. Если ждет разрешения сесть рядом, пусть спросит. Мужчина. Видны были лишь его брюки. На одной штанине заглажены две складки, ботинки приличные, модные. Не двигался с места. «Ищет чего-то», — подумал он. Невольно стал есть быстрее. Кто знает, чем это кончится. А гороховый суп, в общем, отличный. Он проглотил последний кусок колбасы, хотя собирался оставить его напоследок, и сунул ногу под стул. Водкой не пахло, впрочем, было еще слишком рано. Мужчина не опирался о стол, не пошатывался, значит, трезв. Теперь казалось уже странным, что незнакомец все стоял, не двигаясь. Украдкой он покосился на его правую руку. Она была засунута в карман. Карман казался пустым. Что за кретин? Мужчина вдруг опустил левую руку ему на плечо. Однако, промелькнуло в голове, отодвинул стул, чтобы не задеть стола, оставалось еще полтарелки супа, он поднялся во весь рост. Рост был его козырем. Руки длинные, и вообще редко кто отважится задеть высокого. Но тут он вздохнул, мышцы его вдруг обмякли. Он проглотил кусок и сел. А Том, это был именно Том, со своими обычными выходками, смеясь,

0: уселся напротив. «Битый час стою, а ты и брови не повел. Когда приехал?» «Только что. Я сюда прямо с вокзала». «Голодал там? Оставь кусочек хлеба. Погоди, я принесу что-нибудь горячего». Том подошел к прилавку, проследовал вдоль него вместе с вереницей людей и вернулся, неся на подносе сосиски, салат и стаканы с апельсиновым соком. Один стакан поставил перед приятелем. Тот поблагодарил кивком. Подумал, а не вытереть ли тарелку хлебом? Так бы он поступил на любой турбазе. Наконец отодвинул тарелку. Том глотал сосиски, почти не разжевывая, они чуть похрустывали во рту. Потом потянул сок через соломинку, отложил ее и принес себе новую. «Чего молчишь?» — спросил Том. Том был бледен. Здесь все бледны. Только он, мат, загорелый, как медь, стоит взглянуть ему на свои руки. Волосы на них совсем выгорели. «А что рассказывать? Ну, карабкался». Ему не хотелось здесь, за столом, уставленным тарелками, в сутолоке говорить о горах. «Да и что расскажешь? Закурим? Выйдем, здесь нельзя». «Ладно, только подниму рюкзак в свою хату». «Зачем? Оставь у меня». «Ага. Послушай», — он наклонился через стол. «Там позади меня у стены сидит одна деточка».
1: «Блондинка?»
0: «Да». «Ну и что, знаешь ее?»
1: «Нет».
0: «Что она там делает?»
1: «Приглянулась?»
0: «Не можешь по-человечески ответить?» Том вытер рот бумажной салфеткой. «Сидит с каким-то типом». Парень не мог скрыть разочарование. «С типом? Кто он такой?» Друзья переговаривались почти беззвучно, как всегда на людях. Они понимали друг друга чуть ли не по движениям губ. Чернявый, с перстнем и баками. Шарманщик или фокусник из тех, что с силомерами.
1: Болтают.
0: Он треплется, строит глазки.
1: А она?
0: Может, хватит? Пошли, мат, это бессмысленно. Друзья поднялись, и когда мат нагибался за рюкзаком, ему даже не пришлось оборачиваться, чтобы увидеть стену, выложенную синим кафелем. У брюнета был оливковый цвет лица, пиджак с подложенными ватой плечами и грудью, брюки песочного цвета и ядовито-оранжевые туфли. Он поклевывал вилкой рис на тарелке своей соседки, а та очаровательно смеялась, будто бы защищаясь от вторжения. Мат забросил на спину рюкзак. Том помог ему застегнуть ремни. И они пошли. Том жил рядом, но его улица походила скорее на окраинную. У самого дома росла липа. Она уже отцвела. Из окна комнаты можно было срывать листья. Мат ждал внизу в холодных сенях. Том сам отнес рюкзак наверх. Минуту спустя загремели ступени под его ногами. Друзья неторопливо вышли. Некоторое время молчали. Лотки ломились от фруктов. Ногам становилось нестерпимо жарко в тяжелых башмаках. На углу у кинотеатра посмотрели фотографии и направились дальше. «Послушай, Мат, я хочу тебе кое-что сказать». Приятель взглянул на Тома сверху вниз. «Наконец-то!» «Что же, например?» «Не здесь». «Вот как? Хочешь, поедем в бассейн?» «Нет, отвратительные голые туши, толстяки, старые бабы и всего этого больше, чем воды». Мат приподнял брови. Не успел он вернуться, как Том уже командует. «Так куда же?» «Туда, где никого нет». «А именно?» «Идем». Больше они об этом не говорили. Мат несколько удивился, когда сели в автобус. 68-й загородный, но промолчал. Ехали долго. Несмотря на открытые окна, было душно. Небо заволакивало какая-то пелена, хотя облаков как будто и не было. Когда ехали по Санцепёку, становилось трудно дышать. На последней остановке они вышли и, миновав садовые участки, огороженные свежевыкрашенной сеткой, свернули в боковую аллейку. Только теперь Мат все понял. «Будь ты неладен! Мы идем на кладбище!» «Ну так что же? Там никого нет!» В Ворота были заперты. Они прошли немного дальше к калитке. Сначала появились огромные серые позеленевшие гробницы аристократии, мамоны с лепкой, изваяниями, колоннами, семейные склепы с цветными стеклышками, миниатюрные храмы, мавзолеи. Когда свернули с главной аллеи, дорога стала сужаться. Вместо асфальта здесь был гравий, сухой и сыпучий. По сторонам надгробия поменьше, стандартные, словно сошедшие из конвейера, бетонные глыбы, кое-где чернели полированные плиты, на которых надписи уже стерлись, буквы выкрашились. Они шли дальше. Все больше было старых деревьев, могилы терялись в высокой некошенной траве. Наконец Том остановился у часовенки среди берез. Здесь? Сядем? Ладно. Поодаль стояла скамейка, трухлявая, рассохшаяся в щелях, зеленый мох, сухие кленовые листья. Сели. Том открыл новую пачку сигарет. Мат постучал сигаретой о ноготь, достал пробковый мундштук. Наверное, специально купил к этой встрече, но ничего не сказал. Они закурили. «Я все это время не курил», — признался он, пуская дым через нос и рот.
2: «Ты?»
0: «Да, но потом надоело. И вовсе не из-за того, что нельзя было иначе. Просто чего ради воздерживаться? Расскажешь что-нибудь?» «Сперва ты». Ведь говорил же, Том отчаянно затягивался. «Что за история? Бабенка?» «Вот еще». «Тогда постой, догадываюсь. Ты что-нибудь придумал? Опять?» «Мат, ей-богу! Знаю, знаю, это не липа, все абсолютно реально, дело верное, могу даже поклясться. Допустим, ты это все мне уже сказал, а теперь выкладывай». «Ты надо мной смеешься?» «С какой стати?» «Ну, выдумщик, не заставляй себя упрашивать». Том тронутый улыбнулся, склонил голову. «Ну разве я виноват, что придумываю вещи, которые никому не приходят в голову?» «Конечно! Разве я говорю, что это плохо? Это хорошо, ну?» «Видишь ли, теперь это нечто большее. Не знаю, как объяснить. Ты не поверишь». «Ну не поверю, и что ж случится?» «Хочется, чтобы поверил». «Том, валяй!» Молчание продолжалось достаточно долго. Они затягивались, стараясь не стряхнуть пепел. Шелестели березы. Было пусто.
3: «Тут дело касается летающих тарелок».
0: «Ага», кивнул Мат. «И еще кое-чего. Йети, например».
2: «Йети?»
3: «Да, обезьяны с Гималаев, ну ты же знаешь».
2: «А, следы на снегу».
3: «Да, и еще. В общем, иногда пишут, что может произойти нашествие на Землю, и могут сюда прилететь существа с какой-нибудь другой планеты».
2: «Да, пишут».
3: «Но всегда пишут, якобы нашествие это только будет, и никогда, что оно уже было. Понятно?»
2: «Почему же? Я читал однажды, что на Землю прилетали примерно 1 000 000 лет назад, когда еще не было людей».
3: «Суть не в этом. Оно было, но не так давно. Ну, скажем, 30 лет назад».
2: «Действительно?»
3: «Да, на самом деле не в книгах».
2: «Как же могут писать о нашествии, если его не было?»
3: «Именно было».
2: «Неужели? Тогда где же они, эти выходцы с другой планеты?»
3: «Здесь». «Летающие тарелки? Это не ново». «Летающие тарелки тоже играют тут кое-какую роль, но дело не в них. Послушай, представь себе, какие-то существа с другой планеты наблюдают за Землей и намереваются ее завоевать. Они видят, у людей высокая техника, и если дойдет до войны, она будет длительной и кровавой, и неизвестно, чем кончится. Они хотят избежать схватки и создают план. Пусть люди сами сделают все, что нам нужно. Перебьют друг друга, да? Что-то вроде этого. Но как это сделать? Если бы на Земле появились какие-то иные существа, не похожие на тех, каких мы видим повседневно, люди сразу бы их заметили. Значит, надо послать нечто такое, что остается незамеченным. Это они и сделали».
0: «Летающие тарелки?»
2: Нет, ведь тарелки производят сенсацию. Каждый обратит внимание, пришлось людей послать.
0: Как людей?
2: Настоящих, живых, из плоти и крови, но сделанных так, что действуют они лишь в интересах тех, кто их послал. Понимаешь?
0: Разве это возможно? Искусственно созданные люди?
2: Точно не знаю.
0: Ну, не совсем искусственные.
2: Встретишь такого и не отличишь от обыкновенного человека.
0: Такого можно опознать только по его делам.
2: А что он делает?
0: Готовит атомную войну.
2: Как?
0: Думаю, они начали это гораздо раньше, чем 30 лет назад. Может, и 100.
2: По ночам, где-нибудь в пустынной местности или как-то иначе, они высаживали десанты, разумеется, без оружия. Летающие тарелки доставили, скажем, несколько тысяч людей, их людей. Каждый имел имя, фамилию, свою биографию, конечно, вымышленную, но он сам об этом не знал.
0: Как же так?
2: Это самое главное во всем плане. Эти люди – орудия, поступающие так, а не иначе, в силу своего характера, образа мыслей. Ну, понимаешь, так уж устроен их мозг. Им невдомек, что их кто-то где-то когда-то создал и все разместил так, чтобы они стали именно такими. Важно было, чтобы именно эти люди оказались на самых ответственных постах.
0: Конечно, это шло очень медленно. Порой в одном месте удавалось, в другом нет.
2: Иной раз, добившись цели, человек вдруг умирал, так и не успев ничего сделать.
0: Кроме того, они ведь не автоматы. Очевидно, не могли сделать так, чтобы эти люди только и рвались сбрасывать бомбы. Сразу стало бы ясно, что они полоумные, и никто бы не доверил им важных постов.
2: Главное, чтобы такие люди существовали, чтобы характер у них был неуступчивый, и думали они о том, что нормальному человеку не придет в голову, чего он отнюдь не хочет. Достаточно было настроить на этот лад, и оставалось лишь терпеливо ждать.
0: Они, разумеется, не знали, сколько пройдет лет, прежде чем вспыхнет война. 20, 50, а может и 100.
2: Но, понимаешь, им спешить некуда. Не гори. Здесь идет игра покрупнее, стоит подождать. Они предпочитают действовать медленно, но верно, чтобы все шло как бы само собой.
0: Значит, ты думаешь, что у нас?
2: В общем, да.
0: Не везде, конечно. Но это даже и не обязательно. Достаточно, чтобы нашлись такие, которые на все ответят «нет». Этакие, знаешь ли, несговорчивые государственные деятели, которым дух, престиж и тому подобное дороже мира на земле и того, чтобы каждый мог заниматься тем, чем ему хочется.
2: Постой, это еще не все.
0: Они ждали-ждали и дождались.
2: Как так?
0: Обстановка, по их мнению, сложилась вполне благоприятная, разумеется, для них. Как же теперь с их точки зрения следует поступать?
2: Не знаю.
0: Прежде всего, очень внимательно следить за тем, что происходит на Земле. И выждать момент, когда достаточно будет только думать, чтобы чаша весов перетянула в их сторону. Следовательно, надо, чтобы было кому дунуть. Это одно. Во-вторых, людей, посланных сюда, необходимо будет в последний момент вернуть назад. Эвакуировать, так как они уже свое сделали.
2: А зачем их эвакуировать? И откуда ты это знаешь?
0: Их уже начали эвакуировать.
2: Как? Кого? Где?
0: Да пойми же. Типы, пробравшиеся на высокие посты, должны оставаться на них до последней минуты, не так ли?
2: Пока это не начнется.
0: Но ведь сюда посланы гораздо больше людей, чем было вакантных должностей. На планете не могли знать заранее, кто из них сумеет забраться так высоко. Вот и осталась целая куча неудачников. Их-то и отзывают уже сейчас.
2: Это совсем обыкновенные люди, именно потому, что им не удалось выбиться наверх.
0: Каким образом их вывозят?
2: На тарелках.
0: Вот почему тарелки появляются, прилетают, улетают и возвращаются снова. Таких людей, вероятно, десятки тысяч, и их эвакуация требует времени. А где они это делают?
2: Ну, где пустынно,
0: где обнаружены загадочные следы?
2: В Гималаях,
0: верно.
2: Значит, тамошние следы принадлежат якобы этим людям? Эй, Том, зачем же забирать их босыми? Ну, этого тебе не объяснить. Ты же знаешь, что там были следы только босых ног.
0: Конечно, знаю, но это вовсе не их следы. Это вообще ничьи следы.
2: А снежный человек?
0: Нет никакого йети.
2: Как? Я же сам видел в газетах их фотографии.
0: Мы мало знаем о летающих тарелках, но кое-что известно. Они могут приземляться вертикально. Слыхал об этом?
2: Ну, кажется, могут.
0: А если бы ты хотел приземлиться на вертолете, то есть вертикально, но не оставляя следов, что бы ты сделал?
2: Я выбрал бы место с твердым грунтом, скалу или что-нибудь в этом роде.
0: А если бы ты хотел иметь уверенность, что наверняка не оставишь следов, даже при наличии недостаточно твердой почвы, что бы ты тогда сделал?
2: Не знаю.
0: Надеть на шасси вместо колес ноги.
2: Ноги?
0: Да. То есть такие лапы, заканчивающиеся слепком человеческой ступни. Следы на снегу были очень глубокие. Здесь, видно, давил большой груз. И они были крупнее нормальной человеческой ноги. Ведь чем больше поверхность, тем равномернее распределяется тяжесть.
2: Значит, по-твоему, у летающих тарелок вместо шасси человеческие ноги?
0: Разумеется, искусственные, металлические.
2: Пусть так. И все, кого должны эвакуировать, летят в Гималаи. Том, что ты плетешь? Ведь на эти путешествия обратили бы внимание.
0: Да нет же. В Гималаях они тоже были и бывают там, но могут приземляться, и где им вздумается. Если ты рано утром заметишь на лугу следы босых ног, то что ты подумаешь? Кто-то, мол, с ближней фермы пробежался босиком, и ничего больше, верно?
2: Но отпечатки человеческой ступни на больших высотах, на снегу, в горах уже возбуждают любопытство.
0: Просто они не подумали об этом или считали, что там этих следов никто не заметит.
2: Да, в этом что-то есть.
0: Но если этим людям неизвестно собственное происхождение, то чего ради они как дураки лезут в тарелки? И откуда им знать, что она уже приземлилась? И зачем, наконец, там, вот тем с планеты, понадобилось их эвакуировать? Какое им дело?
2: Ты задал мне очень трудные вопросы.
0: Я знаю не все.
2: Видишь ли, может, они там вовсе и не нужны?
0: Возможно, эти люди им только мешают здесь, и поэтому...
2: Почему же мешают, если должны были на них работать? Взбунтовались они, что ли?
0: Нет. Но они были предназначены для ответственных постов, для руководства, а наверх удалось пробраться лишь единицам. А остальные, неудачники, устраивают разные скандалы, беспорядки. Ну, знаешь, все то, о чем сейчас так много говорят. Ведь пишут же, что современная молодежь такая бешеная, любит драки.
2: А это все те пришельцы. Такая уж у них натура.
0: Хорошенькое дело. Может, и мы с тобой тоже?
2: Я думал об этом.
0: Ты хотел бы, чтобы все пошло к черту?
2: Нет.
0: И я нет.
2: Вот тебе и доказательство.
0: Это доказательство?
2: Ну, допустим.
0: И они, говоришь, собирают своих?
2: Да. Как они это делают, я не представляю. Может, какими-нибудь сигналами?
0: Послушай, Том, ты не сердись, но... Все это так же невозможно, как зажечь лед.
2: Я знаю.
0: Ну а посмотри, что творится с атомами. Помнишь, в прошлом году полиция, как сумасшедшая, носилась со счетчиками Гейгера из-за того, что на рынок попала партия молока от коров, нажравшихся какой-то чертовой радиоактивной травы?
2: Помню.
0: Ну и что?
2: Между тем, некоторые ученые утверждают, будто радиоактивность не опасна и еще незначительна, что можно так продолжать, и вообще все идет как по маслу.
0: Ну,
2: это как раз их люди. Они искренне верят в то, что говорят. Так им устроили мозги. Там, на их планете.
0: Дорогой мой, ты думаешь, нельзя договориться насчет бомб?
2: Если знаешь, договоришься, значит, будешь жить, а не договоришься, сгниешь в земле. Ну так как, договоришься ты или нет?
0: Я бы договорился.
2: Вот видишь, каждый человек думает так. Кому охота стать покойником? Даже ребенку ясно, что если так дальше пойдет, война неизбежна. А нашим генералам не ясно? Одни они не знают. Уверяю тебя, это ненормальные люди.
3: Допустим. Но что мы можем сделать?
2: Если бы я стал распространяться на эту тему, меня бы упекли в сумасшедший дом. Знаешь, Мат, я об этом рассказал тебе первому.
3: Ладно, Том. Но нельзя же не говорить никому ни слова и ничего не предпринимать.
2: В конце концов, не все ли равно, что ты об этом думаешь? Полетят ли атомные бомбы просто так или с помощью тарелок, йети и прочего?
3: Мне все равно, Мат. Ты знаешь почему?
2: Потому что именно тебе это пришло в голову.
3: Вовсе нет. Только зная это, я могу быть спокоен и смотреть на людей, как на людей, а не как на взбесившихся животных. Теперь ты понимаешь?
2: Некоторое время оба молчали. Первым поднялся Мат. Выпрямился, вынул из кармана крохотный осколок камня, несколько раз подбросил его на ладони, снова спрятал и сказал: «Видишь эти тучи? Идем. Будет гроза». Действительно, вдали за горизонтом гремело.
4: Роберт Силверберг, «Зовите меня Титаном».
5: «Неужели тебе удалось освободиться?» — спросила Афродита.
6: «Удалось, как видишь. И вот я здесь».
5: «Да», — сказала она. «Ты последний? Последний в этом чудном краю?» Взмахом руки она указала на блистающую лазурь моря, на сверкающую полоску пляжа, на беленые известью дома. «Остров Миконос — настоящая жемчужина». «И что же ты теперь намерен делать?»
6: «То, для чего я создан», — ответил я, — «ты же знаешь».
5: Мои слова заставили ее призадуматься. Мы пили охлажденное вино в патио маленького отеля, стоящего среди утесов за шеренгами сохнущих рыбацких сетей. Через несколько секунд она рассмеялась. «О, этот чарующий звонкий смех!» И чокнулась со мною. «Удачи», — сказала она. То была Греция. А до Греции были Сицилия, гора, извержение. Гору трясло, колыхало, пучило, а затем по опаленным склонам с прогоревшей насквозь вершины потек жидкий огонь, и в первые же 10 минут извержения погибли 6 селений. Надо быть безумцем, чтобы строить жилье на склоне вулкана. Но люди всегда отличались безумием. Пламенный вал неудержимо мчался вниз. Еще 2 часа, и он доберется до города Катания и сотрет с лица земли все его северо-западные районы. А завтра Сицилия облачится в траур. Ибо хотя на этом острове извержение не редкость, столь мощного не бывало со времен динозавров. Сам я еще не знал, что происходит на вершине. Не знал, потому что находился в недрах горы, в 3 милях от поверхности. Но и в своей темнице под корнями гигантского вулкана, носящего имя Этна, я по грохоту, тряске и жару определил, что это стихийные бедствия отнюдь не из рядовых. Вот и настал, в конце концов, обещанный час освобождения. 500 веков пробыл я пленником Зевса. Я потянулся, перевернулся на спину и сел впервые за 50 тысяч лет. Ничто на меня не давило. Мой уродливый тюремщик Гефест когда-то построил кузницу прямо на мне. Наковальню поставил на мою спину и безжалостно от зари до зари ковал бронзу и железо. Великим искусником был этот колченогий мастер. Где он сейчас? Где его наковальня? По крайней мере, я ее не чувствую уже давно. Да чего же это приятно? Я разминаю плечевые мышцы, вправляю суставы, дело это долгое. Да и вы бы не сразу управились, если бы у вас была 1000 голов. «Гефест!» — кричу я в 1000 глоток. И чувствую, как надо мной содрогается и корчится гора, и знаю, что от одного моего голоса десятки раскаленных валунов срываются и катятся, катятся, катятся вниз. Не отвечает Гефест. Не стучит его молот. Не слышна его ковыляющая походка. Ну что ж, попробуем кликнуть кое-кого поважнее. «Зевс!» Молчание. «Зевс, ты меня слышишь?» Нет ответа. «Эй, куда же ты подевался? Где вся честная компания?» Только вулкан отзывается адским ревом.
6: «Ладно, не хотите, не отвечайте». Я медленно поднялся на ноги, выпрямился во весь свой изрядный рост. Скальная толща разверзлась надо мной. Делать подобные фокусы я еще не разучился. Стоять прямо тоже дело приятное. Полежали вы 50 тысяч лет, поняли бы, что я имею в виду. «Да где уж вам, малявки?» «Еще одна попытка. Зевс!» — хором выкрикнуло это имя сотня моих ртов. «Фортиссимо! Фортиссимо!» По недрам горы разбежалось эхо. За эти века заново отросли все мои головы. Я залечил нанесенные Зевсом раны. Знать, что я исцелился, приятнее всего. Подумать только, еще совсем недавно мне казалось, что все кончено. Ну что ж, похоже, никто не откликнется. Нет смысла продолжать этот кошачий концерт. Свершилось главное. Наступил час освобождения. Цепи распались, как по волшебству, а взамен отрубленных голов выросли новые. Пора выбираться отсюда. Я прошел сквозь гору, будто она была соткана из воздуха. Скала для меня не преграда. Беспрепятственно миновал разломы, где кипела рвущаяся наверх в жерло магма, и очутился под солнцем на засыпанном пеплом склоне Этны. Затем поднялся на самый верх фонтанирующего огнем конуса и заглянул в раскаленное добело чрево горы. Сотня драконьих морд расплылась в сотню ухмылок, а вокруг бушевал жгучий ветер. Огненный смерч овивал меня. И потоки лавы выплескивались на склоне горы. С вершины вулкана открывалось великолепное зрелище. Да чего же отрадно видеть перед собой мир после многих веков заточения во тьме. Внизу, далеко на западе, раскинулось море. Позади жались друг к другу покрытые лесом холмы. А надо мной пламенело солнце. Да, это было прекрасно! «О-ха!» — прокричал я. Мой торжествующий рев, подобно сотне ураганов, промчался по склонам величавых сицилийских гор. Он выбил оконные стекла в Риме, снес лачуги в селах Сардинии и разрушил десяток мечетей в Тунисской Сахаре. Но самая мощная звуковая волна помчалась на запад Греции. Она пересекла море и точно коса прошлась вдоль побережья, срубив верхушки деревьев от Айоса Николаоса в Ионии до Афин на берегу Эгейского моря. И понеслась дальше, в Турцию. Это была разминка. Теперь я сам направлюсь туда, чтобы свести кое-какие древние счеты. Я быстро спускался с горы. Оранжевая лава чавкала под могучими стопами, а мне все нипочем. Ведь меня зовут Тифон. Наверное, я привлек к себе внимание, пока спускался огненными склонами к цепочке симпатичных морских курортов, где в те минуты царили паника и истерия, и входил в море на полпути между Фьюмефредо и Таорминой. Как ни крути, для вас я что-то вроде чудовища. Рост 400 футов, уйма драконьих голов, глаза, мечущие молнии, густые черные перья по всему туловищу и огромные ядовитые гады вместо ног. В свое время даже боги, едва завидев меня, обращались в бегство. Однажды некоторые из них бежали до самого Египта, стоило мне крикнуть «Вот я вам!». Впрочем, извержение вулкана сопровождалось землетрясением, а потому охваченные ужасом жители Западной Сицилии могли не заметить меня или не поверить собственным глазам. Мало ли что померещится в такой кутерьме. А может, они просто кивнули и сказали «Ну да, а почему бы и нет?». Я вбежал в море, нырнул и доплыл в холодной синеве до самой Греции. Даже ни разу не поднялся на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Да и на что мне воздух, насыщенный гарью и ядовитыми газами вулкана? К тому же я спешил. «Зевс, я иду к тебе. Теперь держись». Мы, титаны, старейшие из богов. Нас первыми призвали в ряды тех, кому спокон веку поклоняются люди. И нас, титанов, Зевс на голову разбил задолго до того, как с горы Синай спустился Билл Гейтс со своим MS-DOS-ом, задолго до того, как Гомер впервые взялся за арфу, задолго до Великого Потопа, задолго до всего, что ныне имеет для вас хоть какой-то смысл. Матерью моей была Гея, по-вашему, земля. Если уж на то пошло, она породила нас всех. А на заре мира обширное чрево Геи породило всех богов, гигантов и чудовищ. Из него вышел зоркий Уран или небо, и вместе с Геей они сотворили первую дюжину титанов и титанит, в том числе Океана, Кроноса и Рею. От первых 12 титанов произошло много других. Атлас, который ныне подпирает мир, искусник Прометей, научивший людей пользоваться огнем, воплотившийся за это самой острой формой циррозы из известных медицине. Недотепа Эпиметей, свалявший дурака с Пандоры, и другие. Были великаны со змеиными конечностями, такие как Порфирион и Алкианей, и сторукие пятидесятиглавые твари вроде Бриарея, Котта и Гиеса, и прочие верзилы наподобие трех одноглазых циклопов, Аргуса, повелителя бурь, Бронта, властелина грома, Сферопа, которому подчинялись молнии. Сами видите, родня у меня была та еще. Нянькой нам была вселенная. Так мне говорили. Похоже, намучилась она с каждым из нас в отдельности и со всеми вместе. Когда царствовал Уран, меня еще на свете не было. В ту эпоху Уран повздорил со своим отпрыском Кронусом, и для папаши дело кончилось плохо. Сынишка, недолго думая, полоснул серпом по родительским ядрам и стал верховным богом всего сущего. И жил припеваючи, пока не дал маху, позволив родиться Зевсу. Кронос глотал своих новорожденных детей, чтобы они не поступили с ним, как он с родным отцом, но чистолюбец Зевс, самый младший, избежал участи братьев. Не повезло Кроносу, что и говорить. Ладно, это дело семейное, грязное белье. Что же касается Зевса, то он, как вы сами видите, поднялся на сцену с опозданием, однако сразу взял быка за рога. Зевс – сын моей двоюродной сестры Реи, так что можете считать его моим племянником. Повезло мне с племянничком. Прикончив Кроноса, Зевс взялся за остальных титанов и расколошматил их в череде свирепых войн. Кипели моря, рикошетили молнии, пламя охватывало целые континенты. Некоторые из нас соблюдали нейтралитет, а иные даже приняли сторону Зевса. Конец известен. Когда улеглась вся эта суматоха, уйма титанов оказалась распихана по разным санаториям, вроде моего каменного мешка под Этной, а в родовом гнезде стал командовать Зевс со своими прихлебателями. Я результат последнего эксперимента геи в области материнства. На свет я появился под самый занавес войны богов и титанов. Кое-кто называет меня последним из чудовищ. Я рожден неуемным и опасным. Мне поручено отомстить Зевсу за все надругательства над моей родней. В прошлый раз мне едва это не удалось. А теперь, похоже, судьба предлагает вторую попытку. И здорово же изменилась Греция за все эти тысячелетия. В мое отсутствие родились так называемые цивилизационные новшества, скоростные автомагистрали, бензоколонки, телефонные столбы, рекламные щиты, многоэтажные гостиницы и еще много всякой всячины. Да и природа выглядит неплохо. Густая небесная синь, золотые блески звезд, сверкающая белизна прибоя. Крашеные известью домики лепятся к коричневым склонам острых, как ножи от рогов. Я вышел из моря на острове Закинфе, на обращенный к Пенелопоннесу берег. Передо мной раскинулся симпатичный приморский городок. Древние крепости на вершинах холмов, вокруг оливы и кипарисы. Похоже, геологическая катастрофа, связанная с моим побегом, не причинила здесь особого вреда. Я решил, что показаться здешним жителем в моем настоящем обличии не самая лучшая идея. Достаточно вспомнить, каким чудовищем считали меня смертные в далеком прошлом и сколько было с этим хлопот. Поэтому, прежде чем выйти из воды, я приглядел тело, которое плескалось в море перед одним из прибрежных отелей. Вполне подходящее тело. Атлетически сложенный мужчина, высокий, немолодой, но весьма энергичный, с волевым подбородком, длинным острым носом и высоким лбом. Я заглянул в его сознание. Проницательный ум, ясный, быстро схватывающий. И битком набитый знаниями, как стандартными, так и всякой эзотерикой. Ну, я имею в виду эту дребедень насчет Билла Гейтса, Гомера, пятизвездочных гостиниц и телефонных столбов. Все это я почерпнул оттуда. А еще я узнал, как подобает себя вести человеческим существам, и много чего еще намотал на ус. Запас есть не просит, верно? Пытливый и творческий ум. Хорошая личность. Мне понравилось. Я решил ею воспользоваться. В мгновение ока я уподобился этому человеку и пошел в город, а он так и остался в воде, ни о чем не подозревая. Да если бы и заметил своего двойника, что с того? Мало ли в Греции похожих людей. Если случай свел двоих в одном месте в одно и то же время, что теперь кричать об этом на каждом углу? Я еще покопался у него в уме и узнал, что он иностранец, турист. Жена, трое детей, дом на холме в засушливой стране, отчасти похожей на Грецию, но далекой. Говорит на английском, немного знает еще два языка. Греческим не владеет. Ничего страшного, у меня свои способы. Я уже понял.
5: Чтобы ходить по суше, не привлекая к себе излишнего внимания, нужно иметь одежду, деньги и паспорт. Всем этим я тут же и обзавелся. Что может быть проще? Для таких, как мы, это не проблема. Затем я снова копнул в разуме двойника. Не знает ли он случайно, где обретается Зевс? Очень упорядоченный ум. Сведения о Зевсе там хранились на отдельной полочке под названием «Греческая мифология». Мифология? Да. Да, он знал о Гее, Уране и склоке Урана и Кроноса. Знал и о других титанах, по крайней мере, о нескольких. Прометее, Рее, Гиперионе и Опете. Где-то что-то читал о гигантах и разномастной орде сталких чудовищ, о войне между Зевсом и титанами и о полном разгроме последних. И о том, как славный победитель со своей шайкой, Посейдоном, Аполлоном, Аресом и компани, прибрал к рукам свою власть. Но для моего симпатичного двойника все это были сказки. Мифологии. Не буду скрывать, в этом недурственном архиве я поискал и упоминания о себе. И нашел такие сведения. Тифон, сын Геи. Его часто путают с Пифоном. Увы, это так. Имена похожи, но все-таки Пифон — это раскормленный дракон, которого прирезал в Дельфах Аполлона. Я — это я. Плохо. Очень плохо. Не пристало хорошо организованному разуму слепо копировать чужие заблуждения. Позор, я бы сказал. Конечно, в истории мироздания не такая крупная фигура, как Кронос или Уран. Но ведь у меня был звездный час, когда я с голыми руками вышел против Зевса и едва не победил. Но хуже всего, несказанно хуже, то, что все наше славное и жизнелюбивое племя, от великой владычицы Геи и ее небесного консорта до последнего сатира и лесной нимфы, ныне считают мифологией. Что же приключилось с миром и его богами, пока я маялся под Этной? Это предстоит выяснить. И для начала поисков, на мой взгляд, вполне подходит гора Олимп. Беда в том, что я оказался на другом конце Греции, в юго-западном краю, тогда как Олимп находится далеко на севере. Но я не растерялся и, упакованный в человеческое тело и человеческую одежду, сел на катер на подводных крыльях и добрался до Патры, затем на другом катере пересек Коринфский залив и высадился в Нафрактосе. Оттуда поездом и автобусом доехал до Фессалии, где стоит Олимп. Кроме этого названия, все остальные были мне внове. Катеров, поездов и автобусов в годы моей молодости тоже не существовало, но я легко приспосабливаюсь. Я ведь как-никак сверхъестественное существо. Если уж на то пошло, я своего рода бог. Все-таки интересно было сидеть среди вас, смертных, в автобусах и поездах. В былые времена я уделял вам не больше внимания, чем муравьям, шмелям или тараканам. На заре мира людей был мало, да и те представляли собой плоды бессистемных экспериментов богов. Сами знаете, вас создал Прометей по каким-то одному ему ведомым причинам. Вылепил из глины и ила и вдохнул жизнь и выпустил на волю, дабы вы украсили ландшафт. И вам это удалось, верно? Так вот, сидя в битком набитых чесночных вагонах, вдыхая ваше выделение, я не мог не оценить по достоинству целеустремленность и упорство, с какими вы, люди, покрыли столько земли жилыми кварталами, магистралями, супермаркетами, парками аттракционов, стадионами, высоковольтными линиями и мусором. Мусором в особенности. Мало что из всего вышеперечисленного можно назвать украшением ландшафта, но факт остается фактом. Вы потрудились на совесть. Прометей должен вами гордиться. Кстати, любопытно, где он сейчас? До сих пор мается на цепи, а орел Зевса клюет его печень? Я порылся в умах попутчиков, но они оказались не столь эрудированы, как мой пляжный избранник, и ровным счетом ничего не знали о Прометее. Да и обо всех моих современниках, за исключением Зевса, Аполлона, Афины и еще нескольких башков-последышей. Похоже, Греция успела поменять своих богов. Теперь здесь к месту и не к месту поминают Христа, который оказался сильнее нас, хотя никакой битвы вроде бы не было. Неужели старина Зевс сдался без боя? Приятно, конечно, было узнать, что Зевс слетел с трона от Христова пинка, как сам он в свое время поступил со стариной Кроносом. Но когда и при каких обстоятельствах это случилось? Найду ли я Христа на вершине Олимпа во дворце Зевса? Не найду. Очень скоро я выяснил, что на вершине Олимпа вообще никто не живет. Местечко нисколько не утратило былой красы, и спасибо вам, люди, за это от всей души. Широченное плато, над которым высится гора, вы содержите в безупречной чистоте.
6: Олимп все такой же величавый и гордый, все так же надменно глядит на дикие безлюдные пустоши, его отроги великолепный природный амфитеатр, его верхние террасы эффектно окутаны облачной вуалью. Правда, на горе появилось несколько дорог. У подножья я остановил машину и проехал 2/3 пути к вершине до хижины отшельника в елово-ореховом лесу. Сейчас она служит приютом для самых упорных туристов. Там я простился с шофером, сказав, что остаток пути одолею пешком. Он как-то странно на меня посмотрел. Наверное, для покорения вершины мне следовало иначе одеться и запастись специальными снастями. Когда машина скрылась с глаз, я сбросил человеческую личину и опять сделался выше самого высокого дерева в мире, затем обзавелся привычными крыльями с черными, как смоль, перьями и вознесся в ту сферу, где воздух прозрачен и сладок, и где некогда восседал на троне Зевс. Ни трона, ни Зевса. В «Войне богов» моим кузенам Оту и Фиальту пришлось обрушить гору Пелион на вершину горы Оссы, чтобы взобраться на Олимп, но они там не удержались. Я же на этот раз беспрепятственно поднялся на заиндевелый пик и стоял там, гоняя пышное облачное руно, готовый к битве, но никто не бросил мне вызов. Зевс! Зевс! Да, однажды я уже побывал здесь. В тот раз уста мои исторгали грозный драконий рык, очи излучали горгоний свет, и башки и шейки Зевса разбегались от страха. Он расстрелял меня крупнокалиберными молниями, обратил в пепел, растоптал в пыль, а то, что осталось, утопил в толще скал под огнедышащей Этной, велев божественному ремесленнику Гефесту придавить меня мастерской со всеми инструментами, и я пролежал 50 тысяч лет, кляня своего врага и обещая восстать из праха и отомстить. И вот я восстал и требую реванша. Этна изрыгает огненные реки на прекрасные сицилийские долины, а я вновь на свободе, но где же мой враг? «Зевс!» — кричу я в пустоту. Олимп по-прежнему великолепен, но никто из богов им больше не пользуется. Пришлось слететь к приюту альпинистов и вновь обернуться поджарым, высоколобым и длинноносым американским туристом. Кажется, 3 спортсмена-туриста стали невольными свидетелями моей метаморфозы. Во всяком случае, когда я подошел к ним, они стояли с выпученными глазами и отпавшими челюстями. Мой облик, почище взгляда медузы, заставил их окаменеть. «Привет, ребят!» — поздоровался я. «Денек-то, а?» А они молчали и таращились. Я спустился ельником в глубокую долину, и там, как заправский проголодавшийся смертный, заказал в ресторанчике долмады, жареную кефали, мусаку и залил все это несколькими литрами рецины. А потом, как неутомимейший из смертных, прошагал через полстраны до Афин. Шел я много дней, отдыхал лишь 2-3 часа еженочно. На тело грех было жаловаться, крепкое оказалось, а я ведь его не больно-то берег. Долгая выдалась прогулка. Все дело в том, что до меня уже доходило, спешить больше некуда. А значит, можно полюбоваться красотами. Афины – кошмар наяву. Царство Гадеса, поднявшееся на поверхность земли. Шум, толчья, вездесущее запустение, неописуемое уродство, убожество, ветхость и такое плотное зловоние, что можно ногтем процарапать на нем свои инициалы. Если, конечно, у вас имеются ногти и инициалы. Я уже понимал, что вряд ли найду в этом городе кого-нибудь из пантеона. Ни один бог в здравом рассудке не провел бы там и 10 минут. Но столица Греции — это город Афины Паллады, она, как известно, богиня знаний. И я не оставлял надежды разведать, как, когда и при каких обстоятельствах всемогущие греческие божества перешли в разряд мифологических. И где их можно разыскать? По крайней мере, одного из них. Я бродил по улицам из кошмаров. Куда ни глянь, пыль, песок и бетонные блоки. Ржавые металлические балки без всякого смысла валяются на обочинах дорог. Даже в центре города стоят обветшалые дома. Транспортные средства суетливы и безжалостно стремительны. Люди, как вы все-таки ошиблись, отказавшись от воловьих упряжек? Невзрачные ловчонки с дрянными и дешевыми товарами. Полчища тощих длинноногих кошек. Каждая сочла своим долгом зашипеть на меня. Я тоже шипел в ответ. Мы с ними понимали друг друга. В центре всего этого убожества и суеты на вершине холма стоят древние мраморные храмы. Место носит имя Акрополь, в городе оно самое высокое и до сих пор считается священным. Храмы не дурны по сравнению с другими постройками смертных, но содержатся в ужасном небрежении. Всюду валяются колонны, выветривание превратило изящных кариатид в бесформенные глыбы. Люди, да разве можно так наплевательски относиться к лучшим творениям ваших же рук? Не пойму я вас, хоть убейте. На всякий случай я решил туда подняться. Вдруг повстречаю какого-нибудь затаившегося бога или полубога. Я долго бродил по развалинам некогда величественного храма Парфенон, вслед за человечком, который, пряча глаза за большими стеклами, рассказывал толпе о том, как выглядело сооружение в годы своей наивысшей славы, когда в городе правила Афина. Говорил он на языке, в котором мой прототип не смыслил ни бельмес, но я все понял без труда. Эх вы, смертные, за столько веков даже общего языка не сумели создать. Вот мы в наше время говорили на одном, и это всех устраивало. Правда, мы все-таки боги. Ну так вот, иду я за экскурсоводом и слышу: а сейчас мы посетим святилище Зевса, сюда, пожалуйста. Святилище Зевса я увидел сразу за Парфеноном, но от него мало что осталось. Поводырь прочитал небольшую лекцию насчет исторической роли Зевса как отца богов, при этом наврал с три короба. Давайте-ка лучше я расскажу вам про Зевса, так и вертелось у меня на языке. Например, о том, как он не давал прохода девицам. Или о том, как стонал и рычал, когда мы с ним сцепились в первый раз, и я сначала придушил его своими ногами змеями, а потом подрезал сухожилие, чтобы не дергался, и запер его в Киликийской пещере. Но я промолчал. Судя по облику этих людей, они не были расположены слушать комментарии незнакомцев. Вдобавок, рассказав свою историю, я был бы вынужден заодно объяснить, как это плюгавому Гермесу удалось залезть в пещеру и вылечить Зевса. И как потом Зевс нашел меня и поджарил молниями, после чего я, живая головешка, тысячелетиями оклемывался в кутузке под Этной. Что ни говори, одну тоску наводит этот ваш Акрополь. Я спустился с холма в Плаку и облюбовал ресторанчик с видом на руины. С человеческим телом уйма хлопот. День-деньской в него надо запихивать еду. Ну, что там в меню? Шашлык из рыбы, меча с луком и помидорами, рецина, фрукты и сыр. Годится. А ведь вкусно! Заморив червячка, я направился в Национальный музей. 2 часа ходьбы, пыль, пот. Там я полюбовался разбитыми статуями и купил путеводитель, где объяснялось, какому богу какая статуя посвящена. Ни малейшего сходства, во всех без исключения случаях. Да неужто вы всерьез верите, что этот дюжий бородатый молодец Посейдон, а дама в жестяной шляпке — Афина? А вот тот хвостун — Зевс. Не смешите меня. Забыли, что мой смех рушит города? И ни одного титана на весь музей. Только Зевс, Аполлон, Афродит, Посейдон и уже с ними, из молодых до ранних. Целая толпа яблоку упасть нет. Как будто само наше имя напрочь соскоблено со скрижали истории. Это, мягко говоря, досадно. Впрочем, я и так пришел в музей далеко не в лучшем расположении.

Среди водителей я узнал, что в городе есть храм Зевса-Олимпийца, где-то неподалеку от Акрополя. Я все еще не оставлял надежды найти след моего врага, потому решил обойти его капище. Но храм Зевса-Олимпийца всего лишь уродливый чистокол полуразрушенных колонн. Учуять там удалось только запахи тления и запустения. К тому времени уже стемнело, и тело мое вновь проголодалось. Опять плакал. Жаркое, вино, сладкий пудинг. Потом я бесцельно брел по извилистым улочкам к новым кварталам, как вдруг услышал слабый голос. «Помогите! Умоляю, помогите!» — взывали из переулка на родном языке моего прототипа. В этот мир я прибыл без намерения кому-либо помогать. Но тело, которое я скопировал, чтобы упростить свое пребывание в современной Греции, явно принадлежало существу доброму и отзывчивому. Его рефлексы мигом взяли верх и увлекли меня в переулок посмотреть, что я могу сделать. Я увидел ее в густой тени. Она лежала на земле в чем-то похожем на лужу крови. Я опустился рядом с ней на колени, она бессвязно залепетала что-то по поводу нападения и ограбления. И тут мне в плечи неласково вцепились чьи-то руки. Острый клинок уперся в хребет, а окровавленная и избитая женщина вмиг перестала нуждаться в моей помощи. Она проворно откатилась подальше от меня и преспокойно встала на ноги. А затем хриплый голос, нетерпящим возражений тоном, изрек мне в левое ухо. «А ну, фрейрок, сымай котлы и выкладывай лопатник». Признаюсь, сначала я растерялся. Я ведь еще не привык к людским повадкам, и часто приходилось рыться в мозгу моего носителя, чтобы понять, чего от меня хотят. Но довольно скоро я выяснил, что в этом мире существует так называемая преступность, и я столкнулся с одним из ее проявлений. Женщина в переулке — приманка, я — добыча. Еще двое соучастников держатся за моей спиной. Можно было бы отдать им часы, бумажники, пусть бы шли с миром. Но в самом деле, что для меня часы? И точно таких же бумажников я могу создать хоть 1000. Кстати сказать, потом я так и сделал. И жалким ножиком трудно испугать того, кто не устрашился молнии Зевса. Надо было, пожалуй, с божественной невозмутимостью простить этих ничтожных вымогателей. Но, к несчастью для них, у меня был очень неудачный день. И к тому же очень жаркий. Я устал от духоты и вездесущей вони, и не следовало, наверное, чересчур щедро поить рициной мое тело. А может, всему виной раздражительность смертных. «Ну, держитесь, глупцы», — проговорил я. И показал им, каков я на самом деле. Да, я встал перед ними во всей своей красе. Громадные, как гора, туловища, 100 головах и 200 пылающих глазах. На ту

конечно, скажете, что вырастать до небес в тесном переулке не самая лучшая идея, нет простора для маневра и все такое. Но вы забыли, что мне, в отличие от смертных, доступны иные измерения. Что такое проницаемость, знаете? Впрочем, трое жуликов явно не знали. Они чуть не померли от страха, когда я сбросил перед ними личину. Я поднял ногу и размазал их по мостовой,

царства Гадеса, ну или более употребительно Аида. Туда-то я и направился, решив, что мертвые должны знать больше, чем живые. Для меня подобный визит не проблема. Я создал вихрь, пробурил им земную твердь, прыгнул в отверстие, и вот передо мной черные тополя и ивы рощи Персефоны, а сразу за ними врата Гадеса. «Цербер!» — позвал я. «Где ты, песик?» «Та-та-та-та-та! Церберчик, шо ж ты прячешься? А ну-ка выйди к папочке и скажи «здрасте!» «Куда подевалась любимая собачка, родное мое дитятка? Да-да, это я произвел на свет трехглавого стража врат царства мертвых, когда стал любовником своей сестры, чешуйчатой ехидны, дочери Тартара и Гей. Еще мы с ней сделали гарпий, химеру, ссылу и лернийскую гидру. Целый выводок ярких и веселых чудовищ. Но особенно я гордился Цербером за его преданность. Да чего же отрадно было смотреть, как он в припрыжку несется на мой зов. Как я любил гладить его шерстку, где вместо волос змеи, и слушать звонкий, как бронза, лай, клацанье капающих черным ядом зубов. Но в этот день мне пришлось идти по миру мертвых без собаки-поводыря. Я так и не дождался Цербера, не нашел у врат даже его сверкающих экскрементов. Врата были отворены нараспашку, во всем чертоге Гадеса ни души. Ни перевозчика Харона на смоляной глади Стикса, ни Персефоны, ни царской свиты, ни душ усопших, коим надлежал там ютиться, только пустые и пыльные бараки. Меня пробрали тоска и жуть, и я поспешил вернуться на солнечный свет. Я решил наведаться на остров Делос. Вдруг найду там Аполлона. Полсотни тысячелетий назад Делос был вотчиной этого типа, коего я всегда считал самым хладнокровным и уравновешенным из шайки Зевса. Что если эти качества помогли ему пережить катастрофу, стершую с лица земли олимпийских богов? А если он жив, я сумею вытрясти из него нужные мне сведения насчет Зевса. Очередное унылое путешествие по жалким развалинам былого величия Греции. В этот раз я летел, только не на красивых черных крыльях, а на умной машине, металлической трубе под названием «самолет». Она была под завязку набита людьми, очень похожими на мое тело. Самолет с ужасающим ревом взмыл над Афинами, повернул к югу, набрал высоту над морской лазурью, испещренной желто-коричневыми архипелагами, и очень скоро приземлился на небогатом растительностью островке под названием Миконос. Там я купил билет на катер, который несколько раз в день возил пассажиров на ближайший Делос. Какой сюрприз! Остров Делос есть, Аполлона нет. На Делосе я обнаружил только залежи щебня разваленных храмов и почти сравнявшиеся с землей пеньки колонн. Среди них каким-то чудом остались целые, сравнительно целые несколько каменных львов. Все они поджары, сидят на задних лапах и выглядят очень голодными. Кажется, вот-вот прыгнут. А кроме них смотреть почти не на что. Куда ни глянь, везде мрачный покров тления, черная аура смерти. Тем же катером я вернулся на Миконос и поселился в небольшой гостинице неподалеку от уютного прибрежного городка с узкими улицами. Поужинал и выпил вина в ресторанчике для смертных. Тело вроде бы осталось довольно. А еще на Миконосе.

баре на свежем воздухе, думал о своих делах, рассеянно поглядывал на мозаичные плитки патио, на ограду, украшенную сетями, веслами и иными атрибутами рыбачьего промысла, и пропускал уже третий бокал охлажденного вина за час, позабыв о скромных возможностях позаимствованного тела. Внизу плескалось лазурное море, рокот прибоя настраивал на безмятежный лад. Скажете, лазурное море – избитое клише? Не буду спорить. Но Греция всех заставляет говорить подобными штампами, а я стараюсь не привлекать к себе внимания. Ну так вот, сижу я в горечи и грусти, и вдруг подходит ко мне шикарная, длинноногая блондинка и спрашивает сочным грудным голосом: «Что, морячок, недавно в городе?» Я изумленно посмотрел на нее. От нее так и веяло божественной силой. Мой внутренний счетчик Гейгера, настроенный на богов, вмиг зашкалило. Оставалось лишь недоумевать, как это я не уловил ее эманации, когда в первый раз высадился на Миконосе. Да и сейчас узнал ее, только когда подошла вплотную. Она от меня, между прочим, заметила издалека. «Ты кто?» — выпалил я. «Гляди, какой шустрый. Может, сначала предложишь даме присесть?» Я вскочил, как ужаленный,

0: шумом придвинул шезлонг к столику и усадил блондинку. Потом махнул официанту. «Что будешь пить?» — спросил я незнакомку, запинаясь от волнения. Во рту пересохло. Я мысленно обругал себя. «Суетишься, как школьник?» «То же, что и ты». «Мартини со льдом», — заказал я. У нее были пышные золотистые кудри до плеч, желтые, как у кошки, глаза. А ее полные спелые губы совершенно непринужденно складывались в теплейшую из улыбок. Ее аромат наводил на мысли о молодом вине, о зеленых полях на рассвете, о быстрых горных потоках, а еще о лаванде, летнем зное, ночном ливне, бьющих в берег волнах и штормовых ветрах. Я понял, что передо мной враг, но не испугался. «Ты кто?» — повторил я. «Догадайся». «Афродита?» «Нет, это было бы слишком просто. Ты, наверное, Арес или Гефест или Посейдон». Мое предположение вызвало смех, мелодичную каденцию, бьющую через край веселья, а затем женщина проговорила с чувственными обертонами. «Ты переоцениваешь мои артистические способности. Но вообще-то мне нравится ход твоих мыслей. Арес в юбке, Посейдон с чисто выбритой физиономией, Гефест в белокуром парике». Она наклонилась ко мне. Ее запах стал сокрушительнее урагана. «Ты угадал с первого раза».
1: «Афродита?»
0: «Да, я теперь живу в Лос-Анджелесе. Но вот решила погостить на родине, а ты? Ведь ты из старших, верно?»
1: «Почему ты так решила?»
0: «От тебя веет древностью, да олимпийским прошлым». Она задумчиво позвякала кубиками льда в бокале, сделала большой глоток и посмотрела мне прямо в глаза.
1: «Прометей?
0: Китий?» Я отрицательно покачал головой. «Все же ты из этого племени. Я думала, вы там давным-давно исчезли. Титанов за версту узнаешь, вибрации у них особые».
2: «И все-таки кто именно? Наверное, из самых малоизвестных. Талмант? Форки?»
1: «Еще малоизвестнее», — усмехнулся я. Она сделала еще несколько попыток. «Холодно, холодно, холодно». «Тифон», — признался я наконец. Ужинать мы пошли в город. На узких улочках на нас оглядывались прохожие, точнее, на Афродиту. На ней было просвечивающее оранжевое платьице, а под ним ничего, и тем, кто оказывался восточнее нее, на ведущей к закату улицы, открывалось великолепное зрелище.
0: «Так ты в самом деле не веришь, что я ищу Зевса?» — спросил я.
2: «Я верю, что у тебя есть дело, которое ты считаешь важным».
0: «Хорошо, пусть так.
2: Зачем?»
0: «Мне это необходимо», — ответил я. «Ничего личного, просто я родился мстителем. Мое единственное предназначение в жизни — отплатить Зевсу за войну с детьми Геи, ты же знаешь».
2: «Тифон, война давным-давно закончилась.
0: Все в прошлом, да и недолго Зевс радовался победе». Мы шли по лабиринту извилистых улочек города Миконос. Она указала на симпатичный ресторанчик у Катерины.
2: «Зайдем. Я тут вчера ужинала, кормят неплохо».
0: Мы заказали бутылку белого вина.
2: «А ты выбрал приличное тело», — сказала она. «Не красавец, конечно, но симпатичный. Особенно глаза. Взгляд ласковый, искренний, но при этом еще и проницательный.
0: Я не из тех, кого легко отвлечь от важной темы. Что случилось с олимпийцами?»
2: «Почти все вымерли один за другим. От забвения».
0: «Ерунда, боги бессмертны».
2: «Некоторые да, некоторые нет. Ты ведь и сам это знаешь. Разве стоглазый Аргус не убил твою Ехидну? А она после этого разве ожила?»
0: «Да, но главные боги.
2: Если и живы, то забыты, а забвение все равно, что смерть. Пока ты лежал под Этной, пришел новый бог. Даже войны не было. Просто он появился, а нам пришлось исчезнуть. Уступить место».
0: «Это я уже заметил».
2: «Да, мы оказались не у дел. Ты видел, в каком состоянии наши храмы? Видел, чтобы кто-нибудь сжигал требы на алтарях? Нет, для нас все в прошлом, и поклонение, и жертвоприношение. В далеком прошлом. Мы всем скопом до последней мелкой сошки отправились в изгнание, рассеялись по миру. Мне думается, большинство из нас просто решило умереть. Я уже тысячи лет никого не встречала».
0: «А в последний раз кого видела?»
2: «Аполлона. Он был седой и обрюзгший. И разок заметила Гермеса. Да, наверное, тот дряхлый старик был Гермес, он хромал».
0: «А Зевс?» — допытывался я. «Он тебе не попадался с тех пор, как ты покинула Олимп?»
2: «Нет, ни разу.
1: поразмыслил над услышанным. «А как же тебе удалось сохранить столь цветущий вид?
3: Я же Афродита, сила жизни, красота, страсть. Все это еще долго не выйдет из моды».
1: Вокруг нас порхала официантка. Меня переполняли вопросы, но мы отвлеклись и заказали долмаду, жареную рыбу, овощной салат, обычную греческую еду и еще бутылку вина. У меня уже гудело в голове. В ресторане было тесно и шумно, перед глазами все плыло. Изумительные ощущения. Спустя некоторое время я сказал: «И все-таки я убежден, что Зевс где-то рядом. Я его непременно найду. Теперь его очередь корчится под Этной».
3: «Удивительно, до чего же напоминают мальчишек иные бессмертные боги, даже такие грозные, как ты?»
1: Я густо покраснел и промолчал.
3: «Забудь ты о нем», — убеждала она. «И Тифона забудь. Останься человеком. Ешь, пей, веселись».
1: Мне

0: путешествовать вместе. Я научу тебя радоваться жизни, наслаждаться своим телом и моим. Скажи, ты когда-нибудь влюблялся?
1: Да, мы с Ехидной.
0: С Ехидной, как же, помню. Вы с ней наплодили целую свору чудищ. Нет, говоря о любви, я имел в виду вовсе не ее. Мы с тобой на земле. Я женщина, ты мужчина.
1: Но Зевс...
0: Зевс. Она состроила гримаску. В ее устах имя владыки Олимпа звучало как непристойное словечко. Я заплатил за ужин, мы вышли в теплый.

городские строения, где ширина улиц между ветхими белеными стенами не превышала 5 футов. Она вдруг повернулась ко мне лицом, порывисто обняла и привлекла к себе. В ее глазах полыхали озорные огни. Ее губы нашли мои. Тихонько шипя, она клонила меня назад, пока я не уперся лопатками в стену. Она прижималась ко мне изо всех сил, и потоки энергии, способные жарить целый континент, кочевали по нашим телам. Наверное, никто, будь он человеком или богом, не отказался бы в ту минуту поменяться со мной местами. «Быстро!» – прошептала она. «В гостиницу!» «В гостиницу?» «Пешком?» «Еще чего!» «Вспышка!» «И нас нет в лабиринте портовых улочек, мы уже в гостиничном номере!» «И до рассвета мы генерировали энергию такой мощности, что весь островок гудел и дрожал, и тонул в сладостной буре!» «Мы извивались, бились, стонали и рычали, с нас текли реки пота, сердца стучали точно молот Гефеста, а глаза закатывались от упоительного изнурения!» Мы позволили себе такую роскошь, как границы возможностей, чтобы наши смертные тела переступили эти границы. Зато мы вновь и вновь пополняли их силы и много раз испытали наивысшее блаженство, прежде чем на востоке, над высоким чистоколом стен, заря взялась розовыми пальцами за краешек неба. Обнаженные, но невидимые для чужих любопытных глаз, мы с Афродитой рука об руку бродили по залитому утренним солнцем берегу кишащего рыбой моря, и она шепотом рассказывала о том, где нам предстоит побывать, и о том, что нам предстоит испытать. «Тадж-Махал», — говорила она, — «летний дворец Махараджи в Удайпуре, Персеполь, весенний Исфахан, Баальбек и, конечно, Париж».

И мы с Афродитой странствовали по всему миру и видели все его красоты и чудеса, и было их не счесть. Словом, она заставила меня не думать о моем предназначении. Путешествовать с Афродитой, скажу я вам, это настоящая сказка. Поэтому я позволил себе отвлечься. Но не забыл, для чего рожден на свет. Я воплощенное беспокойство и всесокрушающая сила. Таким я родился. Того, с кем я должен поквитаться поблизости, нет. Но он жив, я знаю. Он прячется под чужой личиной. Притворяется смертным. Может, потому что ему это нравится, а может, у него просто нет выбора. Как ни крути, в этом лучшем из миров бродит тот, кого Зевсу надо бояться, от кого надо скрываться. Тот, кто сильнее Зевса, как Зевс был сильнее Кроноса, как Кронос был сильнее Урана. Но я его разыщу. И когда это случится, я сброшу маску и явлюсь таким, каков есть, ростом с высоченную гору. И вы увидите сотню моих голов, и ярость моя вырвется на свободу. И снова мы с Зевсом сойдемся в рукопашной, и на этот раз победа будет за мной. Это я вам обещаю, милые смертные малыши. Можете считать мои слова предостережением. Когда грянет битва, погибнут многие из вас. Как это не печально. Да, человеческий разум в моем нынешнем теле маломальски научил меня состраданию. А потому хочу заранее попросить прощения за ущерб, который неизбежно вам нанесу. Мне очень жаль, честное слово, но ничто не заставит меня отказаться от возмездия. Зевс, ты слышишь? Это Тифон, последний титан, вызывает тебя на бой. Зевс.

Дорогие друзья, что ж, в следующий раз мы с вами услышимся, пожалуй, только летом, потому что лето наступит уже совсем скоро. Сегодня мы с вами знакомились с рассказом, который принадлежит перу Роберта Силверберга и называется «Зовите меня Титаном». Остается только добавить, что перевел его с английского Геннадий.

0: Лариса Бортникова. Кошкин дождь. Раз в год в городе идет кошкин дождь. Дождь идет только один раз в год, в последний вторник октября на закате. Каждый последний вторник октября, когда солнце касается жарким боком темно-зеленого среза дубовой рощи, над городом вдруг появляется гигантская туча. Она медленно собирается из закатных отблесков, из стылой осенней измороси, затягивает небо и замирает, чтобы пролиться волшебным дождем. Кошки. Разные. Синеокие и в темных очках. Перламутровые и в крапинку. Раскрашенные под хохлому и в ситцевый цветочек. В шотландскую клетку и с кружевными воротничками на пушистых шеях. Падают с неба. Кошки ловко приземляются на четыре лапы и медленно расходятся по домам. Там их ждут. Там им уже приготовили сосиски и молоко, взбитые сливки и колбасные хвостики. Самые лучшие сливки и самые сочные колбасные хвостики. Общеизвестно, что если в октябрьскую ночь со вторника на среду в дом зашла дождевая кошка, год будет счастливым. Все хотят жить счастливо, поэтому уже заранее выставляют к порогу красивые плошки, наливают туда сливок и ждут. Кошки никогда не обманывают ожиданий. И даже дальняя сторожка, та, что расположена на самой окраине возле колодца, не остается без внимания. Даже городская тюрьма, к сожалению, в городе имеется и она, принимает у себя хвостатых гостей, которые сосредоточенно обходят все камеры и трутся об ноги охранников и не слишком законопослушных граждан. Во всем городе есть только одно место, куда дождевые кошки никогда не заглядывают. Это дом тети Юли, жуткой собачницы. Ее так и зовут – тетя Юля-собачница. Дело в том, что тетя Юля с самого детства подбирает бездомных собак, приводит их к себе в маленький деревянный домик с мансардой, и там лечит и откармливает, расчесывает, а потом раздает желающим. К сожалению, желающих немного, потому что в городе, где счастье зависит от прихода кошки, заводить пса — не самое разумное решение. Тетя Юля бедняжек жалеет. Она ведь понимает, что любовь нужна всем. И людям, и кошкам, и аквариумным рыбкам, и даже дворнягам. Вот поэтому дом тети Юли давно уже похож на собачий приют. Тяжело, конечно, ходить на работу, ухаживать за постояльцами, содержать все комнаты и сад в порядке и, к тому же, умудряться поддерживать приличные отношения с соседями. Но тетя Юля справляется. Она молодец. Хороший, добрый человек тетя Юля-собачница и, конечно, имеет право на счастье. Да вот только кошки к ней не заходят. А все потому, что ее двор, ее прихожие, ее гостиная и столовая слишком пропахли псиной. Ни одна уважающая себя кошка, будь она хоть тысячу раз волшебная и в горошек, не переступит порог такого дома. Но тетя Юля не слишком огорчается. Ей некогда, ведь она занята очень важным делом, а когда ты занят чем-то важным, на обычные бытовые радости и грусти просто не остается времени. Работа, соседи, дом, собаки. Собак много, их надо выгулять, выкупать, пожалеть и приласкать. Когда тут вспоминать о том, что в доме уже тысячу лет не было гостей, а в кино-то не ходила с самого дня образования мира. Тетя Юля давно не замечает, что никто не дарит ей ромашек на день рождения, никто не пишет письма, а мама уже перестала надоедать вопросом: «Когда же образумишься и выйдешь замуж, Юленька?» Кстати, в городе считается, что тетя Юля немного не в себе. Ведь она сама отказывается от своего счастья. Ей так и говорят вслед, правда, шепотом.
1: Странная она. Молодая, симпатичная, но ужасно странная. Выгнала бы своих шавок, вон, отмыла бы ковры и диваны. И, глядишь, дождалась бы своей кошки, нашла бы приличного молодого человека, жила бы как люди.
2: Тетя Юля всех этих сплетен не слышит или делает вид, что не слышит. Какая разница? Тетя Юля вообще очень тихая и добрая, а сердится только в тех случаях, когда кто-нибудь обижает ее питомцев. А это случается не так уж и редко. Например, на тетю Юлю сердиты все соседи. Они тревожатся, что собачий запах пропитает их собственные дома, и счастье может пройти мимо. А в середине октября, когда ожидание дождя в городе становится почти ощутимым, соседи начинают строчить жалобы и рассылать их по инстанциям. Тогда к тете Юле даже направляют делегации всяких инспекторов от мэрии, женсовета и пожарного депо. «Настоятельно рекомендуем вам избавиться от этих кошмарных животных или хотя бы сократить их поголовье», говорит в таких случаях мэр и нервно теребит дужку очков.
3: «Население возмущено! Вы нарушаете гармоничную ауру нашего образцового населенного пункта»,
2: кипятится очередная председательница женсовета.
4: «Вы подвергаете город и окрестности опасности!»
2: Статный пожарный в каске и с офицерским шевроном на рукаве страшно топорщит усы.
1: От пожарного пахнет карамельками. И тетя Юля вспоминает, что он всегда любил карамельки и даже делился ими с тетей Юлей, когда она еще не была тетей и училась с пожарным в одном классе.
2: Он даже как-то целых полгода таскал ее портфель, ждал возле остановки, и после выпускного они мечтали уехать вместе далеко-далеко. Но теперь они оба выросли, и офицер старательно делает вид, что это не он когда-то подарил тете Юле собственноручно вылепленную пластилиновую дворняжку на счастье.
5: «Но ведь мы никому не мешаем и гуляем в строго отведенных местах»,
2: тетя Юля пытается оправдаться. В конце концов, она обещает не выпускать собак на улицу всю последнюю неделю октября и мыть все дорожки в саду и возле калитки хлоркой. Потом, когда делегация уходит прочь, тетя Юля садится в кресло и грустит. Понимаете, тетя Юля тоже человек. И, конечно, она неоднократно задумывалась, что было бы неплохо, и замечала, что в кинотеатре идет новая мелодрама, а на танцплощадке красиво играют модный фокстрот. Тетя Юля, конечно, обращала внимание на то, что у одной ее старшей сестры уже двое детей, а у другой старшей сестры трое. Но для обычного человеческого счастья требуется хотя бы одна дождевая кошка. Тетя Юля, единственная из всего города, не покупала свежих сливок. Никогда.

Но в один високосный год Кошкин дождь так и не прошел. Не знаю, чем провинились жители города, однако весь октябрь и даже ноябрь абсолютно не дождило. И, конечно, следующие месяцы оказались неудачными. Многие люди поссорились, а некоторые даже заболели, а кое-какие огорчились и навсегда ушли из города, чтобы найти место, где Кошкин дождь идет не один раз в год, а куда чаще. Перед следующим октябрем горожане старались быть особенно добропорядочными и честными, и последнего вторника ждали с нетерпением. Тетю Юлю предупредили за целых 2 месяца, чтобы она обула своих собак в мокасины и не выпускала за ограду. Редких собаковладельцев обязали поступить аналогичным образом, и те даже не подумали возразить. Счастье важнее какого-то питомца. А чтобы дождевая кошка наверняка зашла в дом, и чтобы ничто не спугнуло удачу, все редкие собаковладельцы города решили избавиться от своих собак и выставили их за городскую стену. От собак избавились кто за день, кто за неделю, а кто и за месяц до ожидаемого ливня. И проветрили свои дома, и пропылесосили диваны и кресла, и спрятали подальше поводки и ошейники. Собаки ходили вдоль городской стены туда-сюда, грустили. Думаете, приятно осознавать, что тебя выгнали вон из-за какой-то кошки-однодневки? Некоторые из особо впечатлительных собак совсем захандрили. Поэтому, как только тетя Юля-собачница узнала о случившемся, она твердо решила позвать всех собак к себе, чтобы они переждали Кошкин дождь в хорошей компании, а потом спокойно вернулись по своим уже счастливым домам.

0: Днем, в последний вторник октября, когда горожане шумно толпились в очередях за сливками и колбасой, тетя Юля бродила по лесной опушке, свистела, подзывая собак, и улыбалась своим мыслям. Ей-то спешить было некуда. Мы же помним, что сама тетя Юля уже давно перестала ждать счастливую кошку. А вечером тетя Юля, собачница и все собаки города сидели на огромной веранде, ждали, когда начнется дождь. Им было тепло и уютно. И ни о чем не хотелось разговаривать. Потому что если на улице закат, а рядом настоящие друзья, можно просто помолчать. Вдруг какая-то овчарка из новоприбывших насторожилась и повела ухом. А потом все услышали за дверью то, чего услышать не могли никак. Кто-то царапался в дверь и настойчиво просился внутрь и кричал: «Мяу!»
1: «Ой, что это? Что это? Как это?» —
0: удивилась тетя Юля-собачница и прижала ладони к груди, чтобы унять внезапно задрожавшее сердце.
2: «Рав!» —
0: хором сказали все собаки города, однако ничуть не разозлились. Они просто испугались за побледневшую вдруг тетю Юлю. Тогда, приободренная этим «ругав», тетя Юля-собачница распахнула дверь и увидела котенка, который топтался на половичке. Котенок был ничуть не похож на дождевых кошек. Он был весь черный и грязный, лохматый, совсем некрасивый и даже без шляпки. Но зато он отчаянно орал и сильно хотел есть. Это поняла и тетя Юля, и собаки, потому что котенок с порога пошагал к миске с собачьими печеньями и самозабвенно ими захрустел.
1: «Это кошка»,
0: — пояснила тетя Юля-собачница чересчур любопытному доберману.
1: «Обычная дворовая кошка. Она будет здесь жить, а вы не станете ее трогать».
2: «Ага», —
0: нехотя согласились все собаки города.

0: Занятые нежданным гостем, тетя Юля и собаки совсем забыли про кошкин дождь. А на утро выяснилось, что дождя снова не было. Горожане ходили хмурые и злые, косились в сторону тети Юлиного дома и шептались, что это из-за нее и ее питомцев город снова обойден счастьем. Поэтому собаки решили не возвращаться к своим бывшим хозяевам, а остаться жить у тети Юли навсегда. И котенок тоже остался. Он много спал, много ел и много шуршал наполнителем, в отличие от волшебных, никогда не пользующихся лотком кошек. Но тете Юле котенок нравился. Очень. Может, из-за этого, когда в среду на площади приземлился аэроплан, и красивый высокорослый авиатор в очках сказал, что вчера, пролетая над городом, он случайно уронил своего котенка-талисмана, тетя Юля рассердилась.
1: «Следить надо за животными! А если бы он разбился? Какой вы непредусмотрительный!» —
0: кричала она на авиатора. «Ну что вы! Он бы ни за что не разбился!» Застеснялся авиатор и снял очки, под которыми оказались очень зеленые глаза. У котика на спине имелся небольшой парашют, который в случае необходимости сам раскрывается, а потом сам отстегивается.
1: «Ну ладно тогда»,
0: — смилостивилась тетя Юля и из-под тишка залюбовалась чуть седыми висками авиатора.
1: «Забирайте своего зверя».
0: «Простите, а это не вы, тетя Юля, собачница?» Авиатор снял с рукава Юлиного пальто налипшую шерстинку.
1: «Да. И что в этом такого? Вас что-то не устраивает?»
0: «Видите ли», — замялся авиатор, «дело в том, что я летел именно к вам, но случайно перепутал координаты. Удивительно, что мой талисман сам вас нашел. Ведь только вы можете мне помочь».
1: «Излагайте. Слушаю вас»,
0: — кивнула тетя Юля, и вздрогнула, когда авиатор улыбнулся широкой и красивой улыбкой. Через 5 минут выяснилось, что авиатор проживал в соседнем населенном пункте, где раз в год со среды на четверг последней недели октября шел волшебный собачий дождь. И все тамошние жители верили, что дождевой пес несет в дом счастье, покой и благополучие. Но по неизвестным причинам уже 2-й год никакого собачьего дождя не случалось. Горожане нервничали, становились несчастными и даже переселялись в другие места. Авиатора все это страшно беспокоило, поэтому он навел справки и прилетел к тете Юле, чтобы... «Так вот, если бы вы смогли уговорить собак сесть в мой аэроплан, и они, снабженные специальными парашютами, изобразили бы дождь, то в моем городе все бы наладилось, понимаете?»
1: «Да, кажется, понимаю», — рассмеялась тетя Юля собачница. «Это просто здорово! Скажите, а кошки в вашем городе имеются?»
0: «Сколько угодно», — обрадовался авиатор.
2: «Вы знаете, есть удивительно красивые, почти волшебные. И сейчас они пережидают сезон дождей в моем доме. У нас не очень любят кошек. Могу я рассчитывать на то, что в вашем городе все они найдут свои дома, сливки, свежую сосиску и любовь?»
1: «Конечно! Все до единой!» —
0: захлопала в ладоши тетя Юля.
1: «А хотите, я напою вас чаем? Вы же наверняка ужасно устали с дороги».
0: Авиатору очень понравился дом тети Юли, и собаки, и коврик «Вытирайте лапы у порога», и белая салфетка на компьютерном столике. Еще ему понравился чай с пряниками и сама тетя Юля. Поэтому авиатор предложил немедленно прокатить тетю Юлю и собак на аэроплане. Тетя Юля сперва не догадалась, что это именно она понравилась авиатору. Она думала, он просто хочет приучить собак к полету. Однако, когда высоко в небе авиатор вдруг сказал, что никогда еще не видел такой прекрасной и смелой девушки, тетя Юля вдруг покраснела и не нашлась, что ответить. Потом они стояли друг напротив друга, мерзли и говорили всякую чепуху.
1: «А тетя Юля меня племянники зовут. Смешно, правда? Ну какая я тетя? Мне же всего 25 лет.
0: Тетя Юля смотрела, как авиатор теребит шлем, и не хотела, чтобы он улетал. Странно, да? Можно потом, когда мы с вами разберемся с животными и дождями, я приглашу вас в кино? — спросил авиатор.
3: Можно.
0: Только через год, когда тетя Юля-собачница и авиатор поженились, она наконец-то поверила, что в ее дом пришло счастье. Тем более, что любимая овчарка тети Юли все-таки подружилась с котом-талисманом, избавив тетю Юлю от лишних беспокойств. Странная она, тетя Юля. Ведь всем известно, что счастье всегда приходит к хорошим людям. И не обязательно в ночь со вторника на среду, и не обязательно в октябре, и не обязательно в дождь, но обязательно вдруг.

0: Литературную часть сегодняшнего эфира открывает рассказ Роберта Рида «Во мраке времени». Эш, не торопясь, пил горький чай в тенечке у дверей своей лаборатории. Он сидел на небольшом стуле, который вырезал своими руками в толстенном стволе игольчатой сосны. Ни на миг не прекращаясь, дул сильный, сухой и теплый ветер. Подставив лицо ветру, Эш жмурился от удовольствия. Солнце у него над головой было совсем как настоящее, но навсегда зависло не очень высоко над горизонтом, изображая раннее утро. Искусственное небо розовело в лучах, похожих на солнечные, пронзавших облака пыли, якобы принесенные ветром с далекого холма. У самых ног Эша разверзся невероятно глубокий каньон. Вдоль его гранитных стен велись стеклянные дороги. Его пересекали сотни узких стеклянных мостов, сверкавших на солнце блестящей паутиной. В магазинах и мастерских вдоль важнейших дорог было оживленно. Между ними возвышались похожие на ульи жилые дома и залы для коллективного спаривания, украшенные по фасаду миниатюрными статуями. К стенам каньона цеплялись липучие деревья. Они поднимали сосудами своих стволов воду из струившейся на дне каньона реки. Все это было идеальной средой обитания для населявших этот район существ класса 31/3. Хотя в его лаборатории последние несколько лет и царило затишье, Эш отличался терпением и обладал прагматическим складом ума. Он понимал, что его необычный череп и заработанная упорным трудом добрая слава рано или поздно приведут к нему на порог тех, кто впал в бездну отчаяния или не знает, куда девать лишние деньги. «Наверняка это случится еще до конца года», — делано уверенным тоном, — сказал самому себе Эш. «А может, именно сегодня». Конечно, Эш не тешил себя иллюзиями. Просто он приучил себя повторять эти слова, а потом выглядывает на единственную дорогу у его лаборатории, чтобы посмотреть, не идет ли кто-нибудь к нему. И вот сегодня он, наконец, увидел две фигуры, поднимавшиеся по бесконечной стеклянной ленте. Незнакомцы шли один за другим, с трудом преодолевая подъем и склоняясь от сильного ветра. Первым двигалось крупное существо с незамысловатым черным и гладким цилиндрическим туловищем на шести членистых ногах. Эш сразу понял, кто это такой. Второй же незнакомец с такого расстояния показался ему человеком. «Вряд ли это покупатели. Скорее, просто туристы. Может, они даже незнакомые, по чистой случайности идут в одну сторону». Тем не менее, Эш решил потешить себя приятной мыслью о том, что незнакомцы направляются именно к нему. Допив чай, он стал ждать и прислушиваться. Через некоторое время порывы ветра начали доносить до него обрывки фраз. Шестиногое существо что-то негромко вещало. В быстром потоке слов Эш уловил фрагменты древних преданий, сплетенных с хитроумными абстрактными теориями, принадлежащими к наследию одного из мудрейших видов живых существ в галактике.
1: «Озарите меня светом мудрости!» — воскликнул Эш, когда существо на мгновение замолчало.
0: Ученый знал, что ни один воззен не устоит перед такой лестью. Подъем закончился, и шестиногое существо легко повернулось на месте, вперев все свои глаза в высокого человека в запыленной одежде, восседавшего внутри соснового ствола. При этом воззен продолжал медленно двигаться вперед, но его походка была усталой. Блестящий панцирь воззена покрывала такая же блестящая черная матерчатая попона.
2: «Мудрость сияет для всех!»
0: — раздался его тонкий голос довольно неприятного тембра. Потом шестиногий воззен подрегулировал свой переводчик и уже гораздо мелодичнее добавил:
2: «Если ты человек по имени Эш, мудрость воссияет и для тебя».
1: «Да, это мое имя», — ответил Эш и тут же бросился на колени.
0: Твердую почву здесь покрывали мелкие камушки, которые больно впивались в колени, но воззены любили такие знаки почтения.
1: «Чем могу служить моему мудрейшему гостю?» — осведомился Эш, глядя на черное существо снизу вверх.
2: «Эш»,
0: — сказал шестиногий, словно пробуя его имя на вкус.
2: «Это, кажется, древнее английское имя, не так ли?»
0: Эш непритворно удивился и неуверенно улыбнулся.
1: «Я даже не знаю», — пробормотал он.
2: «Именно английское».
0: У Воззена был отличный переводчик, говоривший таким человеческим голосом, что становилось немного не по себе. Это был мелодичный, но решительный мужской голос.
2: «Я изучал этот вопрос и помню, что в вашем родном мире некогда существовал малюсенький остров. На нем было свое государство. Его граждане и их союзники создали необъятную империю. Впрочем, просуществовала она совсем недолго».
0: «Как интересно!» — воскликнул Эш, глядя на второе существо, все еще тащившееся вверх по склону, волоча за собой огромный тюк на воздушной подушке. Теперь Эш хорошо видел, что это отнюдь не человек.
2: «Однако сам ты родом не с земли», — продолжал Воззен. «Состав твоих клеток, твой зауженный череп — все это говорит о том, что ты принадлежишь к одному из древнейших особых подвидов людей, но не землян».
0: «Я родился на Марсе», — признался Эш.
2: «На Марсе?»
0: Одного этого слова хватило для того, чтобы речь Воззена растеклась потоком воспоминаний, фактической информации и поучительных назиданий. Наконец, Воззен сосредоточился на одном из аспектов своих рассуждений.
2: «Некогда на Марсе проводились интереснейшие политические эксперименты. Начиная с образования первых геотехнических компаний для переформирования окружающей среды, заканчивая ночью пыли».
0: «Я помню», — перебил Воззена Эш, старавшийся направить разговор в нужное ему русло.
2: «А вы, наверное, историк, как и многие из мудрейших существ вашего вида?» «Да, история мне знакома довольно близко», —
0: удовлетворенно закивал Воззен своим черным цилиндром.
2: «Понятно. Вы, кажется, искали меня и наверняка хорошо осведомлены обо всем, что происходило в моей жизни».
0: «Обойти вниманием события твоей жизни было бы по меньшей мере неучтиво», — важно ответил Воззен.
2: «Конечно, конечно», — поддакнул Эш, отвесив очередной глубокий поклон. «Ну и чем же может помочь такой старый марсианин, как я, мудрейшему из Воззенов?»
0: Шестиногий на мгновение замолчал. Эш воспользовался передышкой, чтобы получше рассмотреть второе существо. Тело незнакомца очень напоминало строением человеческое, а голову украшала растительность, способная сойти за копну каштановых волос. У него были рот и два глаза. Впрочем, носа у него на лице не было, а имелся рот, полный крупных розовых зубов. Разумеется, многие представители человечества претерпевали самые разные генетические изменения, а где-то у самых бортов корабля обитали совершенно невероятные мутанты, чьи далекие предки тоже были людьми, но стоявшее перед Эшем существо все равно не было человеком. Эш чувствовал это и беззвучно связался со своей лабораторией, приказав ее приборам определить, к какому виду живых существ принадлежит второй незнакомец.
2: «Я внимательнейшим образом ознакомился с необычайными перипетиями твоей жизни, Эш», — заявил Воззен. Морщась от боли в коленях, Эш отвесил земной поклон. «Для меня это большая честь», — сказал он. «Насколько мне известно, ты обладаешь очень необычным арсеналом приборов», — начал Воззен.
0: «Очень необычным и крайне совершенным», — подхватил Эш.
2: «И талантами еще более удивительными, чем твои аппараты».
0: «Единственными в своем роде талантами», — не моргнув глазом, заявил самоуверенным тоном Эш, улыбнулся и, желая перехватить у собеседника инициативу, поднялся на ноги, смахивая пыль с поцарапанных коленей.
2: «Я всегда рад помочь, если это в моих силах». «Ты делаешь это за плату», — с нескрываемым презрением в голосе заметил Шестиногий.
0: «Мне платят лишь то, что я честно заработал», — пожал плечами Эш, приблизившись к Воззену. «И размер моего вознаграждения диктуют гнусные законы рынка».
2: «Я бедный историк», — посетовал Воззен.
0: Эш взглянул прямо в его блестящие черные глаза и негромко проговорил с плохо скрытой угрозой в голосе.
2: «Представляю себе, как ужасно для Воззена, тем более историка, навсегда прощаться с собственной памятью».

0: Когда-то земляне нашли в космосе покинутый всеми корабль размером с целую планету. Они починили корабль и отправили его в полет по самым густонаселенным районам галактики. Эшу повезло. Он стал одним из первых пассажиров корабля. Несколько сот лет он летал на нем простым туристом. Но он не забыл то, чему научился в предыдущей жизни, а от разнообразнейших существ, поднимавшихся на борт корабля, он перенял новые умения и навыки. Накопленный таким образом опыт и позволил Эшу создать себе совершенно уникальную лабораторию.
1: «Не желаете ли взглянуть на то, что может за деньги сослужить вам добрую службу?» — спросил он Воззена.
0: «Да, конечно.
1: А ваш спутник?»
0: «Мой помощник побудет на улице». Человекообразное существо, кажется, ничего другого и не ожидало. Подойдя к игольчатой сосне, оно привязало тюк на воздушной подушке к высохшему суку, подошло к краю каньона и стало с непроницаемым лицом созерцать его сверкающие глубины. Возможно, существо искало взглядом невидимую реку на дне каньона или погрузилось в собственные мысли.
1: «Как прикажете вас называть?» — поинтересовался Эш.
0: «Называй меня просто хозяин», — с достоинством ответил Воззен. Все Воззены желали такого рода обращений. Эш кивнул и зашагал к дверям лаборатории.
1: «А как зовут вашего помощника?» — спросил он через плечо.
0: «Призрак», — коротко бросил Воззен.
1: «Это его настоящее имя?» — удивился Эш.
0: «Примерно так оно звучит в переводе на твой язык». Из-под длинного цилиндрического тела Воззена возникло несколько членистых рук. Многочисленные пальцы стали поглаживать косяки дверей. Из какого-то кармана Воззен извлек малюсенький датчик и направил его в темноту, царившую за дверьми.
2: «Ты очень хочешь знать, Эш?»
1: «Что именно?»
2: «Кто такой мой спутник? Ведь он кажется тебе очень странным, не так ли?»
1: «Совершенно верно.
2: Ты что-нибудь слышал про абеков?»
1: «Да, но никогда их не видел».
0: «Это редкостные существа», — немного помолчав, добавил Эд. «Они отличаются не умом, а беззаветной преданностью».
2: «Да, они довольно простодушны», — ответил хозяин. «Но несмотря на это качество, а может, именно благодаря ему, из них выходят прекрасные слуги».
0: Мрак в туннеле сгущался. Внезапно туннель расширился. Повинуясь беззвучной команде Эша, вспыхнули огни, мгновенно озарившие обширное помещение, пол которого был вымощен простой плиткой. Шершавый потолок терялся где-то в высоте, а у дальних стен стояли шеренги приборов, уже просыпавшихся для одного из тех редких случаев, когда в них возникала необходимость.
1: «Вас не дает любопытства, хозяин?»
0: Эш позволил себе улыбнуться.
2: «О, да, еще как!» — воскликнул Воззен. «Но о чем ты говоришь сейчас?»
1: «О том, как все это работает», — с нескрываемой гордостью ответил Эш, показывая на свою аппаратуру.
2: «Такого нет даже у капитана корабля. Во всей известной части галактики едва ли найдутся еще 2-3 такие лаборатории».
3: «Лаборатории для коррекции памяти», — эхом отозвался хозяин.
2: «Я знаю принцип действия этих приборов. Они манипулируют электронами в мозгу пациента, усиливая некоторые из их свойств. Кроме того, они используют квантовую структуру Вселенной, проникая в триллионы очень похожих, но все-таки разных миров. Именно благодаря принципу двух весьма изощренных вмешательств временно повышается способность мозга вспоминать прошлое».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Эш кивнул и подошел к главному пульту управления.
2: «Но все это мне очень не нравится», — заявил Воззен.
0: «Ничего удивительного.
2: Представление о Вселенной как о множестве разных миров есть что-то непристойное. По-моему, это уродливый и нелепый гротеск. Я всегда презирал эту теорию».
0: «И не вы один», — покачал головой Эш.
2: «Надо же такое придумать», — гневно рявкнул Воззен. «Каждый электрон, видите ли, существует во множестве параллельных миров, дрейфует в бескрайнем океане собственного потенциала и никогда не знаешь, чем кончится его очередная метаморфоза».
1: «Мы живем лишь в одном мире», — перебил Воззена Эш.
2: «И этот мир — маленькая веточка в пышной кроне огромного дерева».
0: «Чушь!» — прорычал хозяин. Приборы проснулись.
3: Множество световых индикаторов и ярких дисплеев были призваны производить неизгладимые впечатления на клиентов. Эша, который при желании мог бы управлять приборами в полной темноте с помощью коммуникационных узлов, вшитых в разные части его тела. Но ведь яркие огни и загадочные звуки — прекрасный антураж для такого таинственного действа.
4: «Никакая мы не веточка в пышной кроне!» — раздраженно захлопав ступнями задних ног, воскликнул Воззен. «Я историк. Меня все уважают, хотя и не все любят. Всю свою длинную жизнь я провел, собирая и изучая факты. Никто не убедит меня в том, что пышный карнавал событий истории — всего лишь мох на прогнившей веточке древа с необъятной кроной».
3: «Мне очень хотелось бы с вами согласиться», — задумчиво сказал Эш.
4: «Хотелось бы?»
3: «Иногда я даже думаю...» Эш замолчал, словно подбирая слова. «Я считаю, что мы живем в единственном истинном мире. Вселенная именно такова, какой кажется нам, и такой ей следует быть. Я же использую только хитроумный прием для контакта с призрачными мирами, математическими формулами и бесплодными потенциалами. Иными словами, мы — ствол огромного древнего древа, а его призрачные ветви должны лишь питать наши великие души».
2: Шестиногое существо с уважением взглянуло на Эша. Молчание само по себе было для Воззена проявлением уважения к собеседнику. Затем хозяин протянул длинные членистые пальцы человеку, которого он хотя бы сейчас считал равным себе.
4: «Ты действительно так думаешь?»
2: «Сейчас да», — ответил Эш и усмехнулся. Два внутренних коммуникационных центра и один дисплей сообщили ему, что у историка достаточно денег, чтобы оплатить его услуги. «И если понадобится, я буду так думать целый день». С этими словами Эш повернулся к Воззену, вновь отвесил ему неглубокий поклон и спросил:
3: «Ну и что же именно вы хотите вспомнить, хозяин?»
2: Глаза шестиногого потухли.
4: «Я и сам не знаю», — дрожащим от ужаса голосом сказал он. «Я забыл что-то очень важное. Что-то невероятно важное. Но я не помню, что именно».
2: Прошло несколько часов, но искусственное солнце не сдвинулось с места. Ветер дул все так же сильно, и когда Эш вышел из прохладных глубин своей лаборатории, ему лишь показалось, что на улице стало жарче. Он оставил пациента в цилиндрической камере-детекторе. К панцирю Воззена были подключены тысячи датчиков, лихорадочно рывшихся в содержимом его тела и древнего мозга. Сначала Эш пристально следил за поведением Воззена, готовый подбодрить или одернуть своего пациента, если это будет необходимо. Однако Воззен беспрекословно выполнял все указания и старался стоять неподвижно, пока приборы составляли сложную карту его мозга, протянувшегося толстым слоем сверхпроводящих белков, световых каналов и квантовых колодцев вдоль всего цилиндрического тела. Однако заставить шестиногое существо держать язык за зубами было не под силу даже Эшу с его приборами. И Воззен все время бормотал, вспоминая какие-то загадочные события давно ушедших эпох. Составление карты мозга было необходимым, но очень скучным этапом работы. Из небольшого углубления в розовой гранитной стене Эш извлек очередную чашку только что заваренного невероятно вкусного и деликатесного горького чая.

0: Отчетливо, хотя и медленно воспроизводить человеческую речь. «Их родной мир не движется вокруг своего светила и довольно далек от него», — стал рассказывать Эш. «В его атмосфере много углекислого газа, к которому мои легкие привыкли на Марсе. Водяные пары и углекислый газ разогревают светлые полушария, а ветер уносит избыточное тепло и влагу к ледникам темной стороны, которые растут, выползают в светлые полушария, тают, и все начинается сначала». Корабельные специалисты прекрасно воспроизвели у нас на борту естественные условия, к которым привыкли существа класса 31/3. У призрака были большие и яркие серо-голубые глаза. Его розовые зубы расширялись к низу и явно могли перемалывать грубую растительную пищу. Челюсти призрака были крупными и мощными. На нем не было ничего, кроме простого хитона, подпоясанного веревкой. На каждой руке у Абека было по 5 пальцев без ногтей. Эш некоторое время разглядывал его руки и босые, почти человеческие ноги. Судя по отсутствию следов на земле, призрак проторчал все время на одном месте. Он стоял на ветру, и солнце, как полагается верному слуге, и был явно готов простоять там целый день или неделю, или месяц. «Существа класса 31/3 не верят в существование времени», — продолжал Эш. По лицу Абека скользнула тень. «Что это? Любопытство? Или, может, презрение?» Потом, покосившись на Эша, призрак спросил:
1: «Они что, не знают о том, что день сменяет ночь, а ночь — день?»
0: «В каком-то смысле не знают, но дело не только в этом». Призрак нагнулся над пропастью. Внизу по сверкающей дороге куда-то шли, подпрыгивая и пританцовывая, несколько существ класса 31/3. Они что-то пели звонкими металлическими голосами. Эш узнал своих соседей и, как того требовала учтивость, кинул в них маленьким камушком. «Бесконечный день, безусловно, повлиял на их представление», — ровным голосом стал объяснять Эш призраку. «При этом они всегда были долгожителями. В их родном мире климатические условия никогда не меняются, и местные гены создали там очень долговечные, почти идеальные и бессмертные формы жизни. Люди, Воззаны и Абеки борются со старением организма с помощью генной инженерии, а существа класса 31/3 возникли в мире, где все почти что вечно. Поэтому-то они никогда и не задумывались о времени. Вот почему их физические теории совершенно невероятны и увлекательны. Они описывают вселенную, в которой почти нет места времени». Абек внимательно выслушал Эша и сказал:
1: «Кажется, хозяин что-то мне об этом рассказывал».
0: «Ты его всегда внимательно слушаешь?»
1: «По мере сил».
0: «А чем ты еще служишь хозяину?»
1: «Я выполняю всю повседневную работу», — объяснил призрак, «чтобы она не отвлекала хозяина от великих начинаний».
0: «И все-таки чаще всего ты его просто слушаешь?» — продолжал расспрашивать Эш.
1: «Да»,
0: — просто ответил призрак. «Но Воззаны непрерывно что-то объясняют».
1: «А Абеки непрерывно внимают мудрым объяснением», — не без гордости в голосе заявил призрак.
0: «Ты помнишь все слова хозяина?»
1: «Далеко не все».
0: На несколько мгновений на лице Абека возникло почти человеческое выражение. Он смущенно улыбнулся и заморгал серо-голубыми глазами.
1: «Я намного тупее самого глупого Воззана, а хозяин — выдающийся представитель своего племени».
0: «Ты прав», — сказал Эш. «Он выдающийся Воззан во всем». Абек стал переминаться с ноги на ногу и вновь вперился взглядом в существа класса 31/3. «Пошли со мной», — вдруг решительно сказал Эш.
1: «Хозяин велел мне стоять здесь», — ответил призрак.
0: Его тон не был ни вызывающим, ни упрямым. Абек просто намеревался выполнить отданный ему приказ и спокойно сообщал о своей непоколебимой решимости сделать это. «Ты знаешь, что твой хозяин ждет от сегодняшнего дня?» — суровым тоном спросил Эш. Абек ничего не ответил и задумался.
2: «Больше всего на свете», — продолжал Эш, — «он хочет вернуть самое дорогое — свою память. И сделать это сегодня».
0: «Пошли со мной».
1: «Зачем?»
2: «Хозяин успел многое тебе рассказать. Конечно, скорее всего, ты почти все позабыл», — сказал Эш, допив одним глотком чай. «Но если ты хоть что-нибудь помнишь и хочешь помочь своему обожаемому хозяину, тебе надо пойти со мной».

0: Если ты вновь пожелаешь удалиться, предупреди меня.
1: Хорошо, хорошо. Ну и что вы вспоминаете?
0: А что я должен вспоминать? Не знаю, что-нибудь необычное. Эш подключил к шестиногому существу новую батарею датчиков и множество еще более чувствительных устройств. Теперь хозяин одновременно пребывал в лаборатории Эша и в сотнях триллионов других миров, хотя и не сменил при этом позы. Он так и стоял с широко расставленными ногами, сложив руки на животе.
2: «Ну, да»,
0: — слегка удивленным тоном признал он.
2: «Кажется, я вспоминаю гнездо, в котором родился».
1: «Вас это удивляет?»
2: «Ну да, я не часто».
1: «А сейчас?»
2: «Мое первое совокупление в гнезде над садом грибов». «А теперь?»
0: Немного помолчав, Возен неохотно сказал.
3: «Я вспоминаю корабль. Я вижу огромный корабль в космическом пространстве. Я лечу к нему в маленьком челноке. Любой историк может только мечтать о том, чтобы оказаться на борту такого корабля», — усмехнувшись, добавил он.
1: «А сейчас?»
0: Возен молчал.
1: «Где вы находитесь?»
3: «В большой аудитории», — ответил хозяин.
1: «Когда это было?»
3: 11 месяцев назад. Я читал публичную лекцию. Обычно я кое-что зарабатываю себе на жизнь, делясь своими знаниями с теми, кого они интересуют», — пояснил Возен.
1: «Что же вы помните о той лекции?»
3: «Все», — начал было хозяин, но тут же замолчал и неуверенно добавил. «Какую-то женщину».
1: «Земную женщину? Что это за женщина?» — настаивал Эш.
3: «Она была на лекции и сидела справа от меня. Нет, слева».
1: «Удивительно! Обычно я прекрасно помню, кто и где сидел». «О чем вы говорили?» — продолжал забрасывать клиента вопросами Эш.
3: «Когда?»
1: «На лекции. О чем была лекция?»
3: «Общая история Великой Спирали».
1: «Млечного пути», — перебил Воззана Эш.
3: «Да. Именно так вы и называете галактику, в которой все мы живем».
0: С этими словами шестиногий Возен растопырил у себя перед глазами бесчисленные тонкие пальцы.
3: «Я лишь слегка коснулся элементарнейших фактов из нашей общей истории и перечислил важнейшие виды живых существ, существовавших последние 3 миллиарда лет».
0: Пальцы Возена так ничего и не нашли в воздухе.
3: «По целому ряду причин действительно важных видов живых существ в нашей галактике возникло не так уж и много. Некоторые из них довольно активно размножались, другие даже достигли некоторого благосостояния. При этом я пытался донести до слушателей главную мысль, заключавшуюся в том, что с тех пор, как на богатых металлом планетах возникла разумная жизнь, ни одному виду живых существ не удалось добиться гегемонии в сколько бы ни было значительной части галактики».
1: «Почему?»
0: Этот простой вопрос породил у Возена шквал мыслей и воспоминаний фундаментальных теорий. Дисплеи расцвели яркими огнями. На них вспыхнули изображения самых замысловатых очертаний. Что же случилось дальше в рассказе Роберта Рида «Во мраке времени», вы узнаете в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Рид. «Во мраке времени». Окончание.

0: Потому что ни одному виду живых существ не удалось добиться гегемонии в сколько бы ни было значительной части галактики, есть много причин, предупредил Эша хозяин. Назовите хотя бы три. Зачем? Ты хочешь их знать? Мне просто стало скучно, сказал Эш, изучая данные с непроницаемым, почти каменным лицом. Опишите вкратце три причины, по которым ни один из видов живых существ не может господствовать над всеми другими. Расстояние, различие и божественное провидение. Вы имеете в виду расстояние между звездами? Конечно, ответил историк. Межзвездные перелеты по-прежнему совершаются очень медленно, дорого стоят и весьма опасны. Из-за этого многие виды разумных существ предпочитают сидеть дома, где им ничего не грозит, приспосабливая к собственным потребностям свои обширные звездные системы. А различия? Любой вид живых существ способен развиваться самыми разными путями. Могут возникать новые органические формы. Они могут сочетаться с механическими и даже превращаться в механизмы. Возможно, радикальнейшие культурные эксперименты вплоть до полного уничтожения органических тел. Ни один вид разумных существ не может господствовать на обширных пространствах космоса, так как вскоре превращается в большое количество зачастую соперничающих подвидов. «А как насчет божественного провидения?» — поинтересовался Эш. «Это самое важное», — ответил хозяин. «Потому что претендовать на роль Всевышнего по меньшей мере нелепо».
1: «Ну да.
0: Галактика не отдельный мир и даже не 100 000 миров. Она невероятно велика и непостижимо хаотична. Ее не объять умом. И зрелый ум это понимает».
2: «Ну и что женщинам?»
0: «Какая женщина?» – переспросил Воззен и замолчал, словно удивившись собственному вопросу.
3: «Ах, да! Земная женщина!»
0: «По правде говоря, она наверняка не имеет ни малейшего значения. Не знаю, право, почему я о ней думаю». «Потому что я заставляю вас думать о ней». «Зачем? Она чем-то тебя интересует?» «Не очень», — ответил Эш и взглянул прямо в черные овалы глаз Воззена.
2: «Она, кажется, о чем-то вас спросила».
0: «Да, это я помню».
2: «И о чем же?»
0: «Разумеется, она спросила меня о людях», — с легким презрением в голосе сказал историк. «Вы, люди, еще очень молодой вид. Вам, конечно, повезло. Короткая история вашего существования пестрит примерами невероятной удачи и случайно принятых правильных решений. Например, великий корабль. Огромный, древний, пустой. А ведь наткнулись на него и завладели им именно вы. И теперь вы общаетесь с множеством более древних и более мудрых видов, накапливая знания с невероятной быстротой».
2: «Ну и о чем же она вас спросила?»
0: «Что ты говоришь?»
2: «О чем спросила вас эта женщина?» — настаивал Эш.
0: «Она спросила, будет ли человечество первым видом живых существ, покорившим весь Млечный Путь».
2: «А как ее звали?»
0: «Она не представилась», — ответил историк.
2: «Как она выглядела?»
0: «Я не обратил на это внимания или теряю память», — смущенно признался мудрый Воззен.
2: «Ну и что вы ответили ей?» — тут же спросил Эш.
0: «Я ответил ей то же, что и всем остальным слушателям. Я сказал, что молоко может пробудить аппетит, но назови люди нашу галактику по-другому, им, может быть, и не захотелось бы разевать на нее рот».
4: Эш долго молчал. Наконец, шестиногий историк негромко спросил:
2: «А где мой помощник? Где призрак?»
4: «Стоит там, где вы велели ему стоять», — солгал Эш и тут же добавил:
2: «Давайте-ка действительно поговорим о призраке».

0: что ты помнишь?
1: Хрустящий кекс и сладкую воду.
2: Призрак и Эш разговаривали в отдельном помещении, которое было куда меньше лаборатории.
1: Призрак причмокивал так, словно его рот был вновь набит яствами. А еще я помню сочный пудинг и кору колбасного дерева.
0: А теперь?
1: Еще один кекс. В маленьком ресторанчике возле Альфийского моря.
2: «Ты вспоминаешь только о жратве», — усмехнувшись, констатировал Эш. «Проживи ты еще 50 тысяч лет, ты все равно будешь думать только о жратве».
1: «Я люблю поесть», — буркнул призрак.
2: «Как и все абеки». Призрак промолчал, а потом кое-как повернулся, несмотря на опутывавшие его провода. Может, его наконец посетила какая-то мысль, или он почувствовал что-то необычное? Как бы то ни было, абек внезапно спросил:
1: «А как ты всему этому научился, Эш?»
2: «Меня учили. А превзойдя учителей, я стал учиться сам. Опыт и упорный труд. Вот и весь секрет», — с достоинством ответил Эш.
1: «Хозяин говорит, что ты один из самых сведущих существ в этой области. А может быть, и самый лучший».
2: «Большое ему спасибо. Он прав. Вряд ли кто-нибудь умеет делать это ловчее меня».
1: «Хозяин сказал, что ты родом с крошечной планеты под названием Марс», —
2: тщательно подбирая слова, сказал призрак.
1: «Я помню тамошние события. Ты, наверное, был еще молод. Кажется, это назвали ночью пыли».
2: «Да, в те далекие времена происходило черт знает что».
1: «А что это было? Война?»
2: — настаивал призрак.
1: «Хозяин часто говорит об истории человечества. Люди, кажется, не прочь повоевать».
2: «Мне лестно внимание хозяина к моим собратьям», — вежливо заметил Эш.
1: «Он очень ими интересуется».
2: Призрак попробовал сдвинуться с места, но тщетно. Не считая двух сердец и рта, все его тело было парализовано.
1: «А я вот не понимаю, почему».
2: «Ты ходишь на его лекции?»
1: «Всегда».
2: «Он зарабатывает на жизнь главным образом этими выступлениями?»
1: «Его с удовольствием слушают».
2: «Ты помнишь ту самую прошлогоднюю лекцию?» — спросил Эш и перечислил призраку, ставшие ему известными, подробности. Но, к его огромному сожалению, призрак лишь бессмысленно ухмыльнулся и сказал:
1: «Не помню. Наверное, там плохо кормили».
2: «Давай о чем-нибудь другом», — сказал Эш. «Попробуй вспомнить что-нибудь очень давнишнее. Что ты тогда ел? Какую самую первую еду ты помнишь?» Призрак некоторое время молчал, а потом уставился на Эша и заявил:
1: «Я помню мой первый хрустящий кекс. Я был совсем маленьким, и вот родители, наконец, дали мне кекс, как большому».
2: «А я допрашивал людей», — внезапно сказал Эш. «Во время войны, которую ты вспомнил, я работал в тайной полиции. По определенным дням я допрашивал людей. Я их пытал», — негромко и спокойно добавил Эш. «Память материальна, призрак. Это маленький тугой клубок электронов, как и все остальное. Ты ни за что мне не поверишь, если я расскажу тебе, как из невидимых электрончиков можно извлечь нечто в высшей степени реальное».

0: Кьюли.
1: Что?
0: Эту женщину звали и зовут Кьюли. Эш начал отключать провода, опутывавшие Воззена, оставив лишь те, без которых совсем не удалось бы направлять мысли хозяина в нужное русло. Мне несложно было узнать ее имя. Сначала я нашел одну женщину, которая упомянула другую, а та знает еще одну, как раз ту, что была у вас на лекции. Впрочем, сама эта женщина на лекцию не ходила, но у нее есть знакомые, интересующиеся прошлым. Эту знакомую зовут Кьюли. Она была у вас на лекции и задала вам тот самый вопрос. С видимым облегчением Воззен оживленно забормотал.
2: Да, теперь я вспомнил ее. Она спросила, могут ли люди стать гегемонами галактики.
0: Нет, покачал головой Эш. Воззен подозрительно покосился на Эша. Потом любопытство взяло вверх, и он спросил.
2: «А что же она спросила?»
0: «Это был лишь ее второй вопрос», — усмехнувшись, объяснил Эш. «Да и вообще этот вопрос задала другая женщина, а Кьюли лишь повторила его, потому что вы разговаривали именно с ней». Несколько мгновений Воззен напряженно думал, а потом осторожно спросил.
2: «Так какой же вопрос задала эта женщина?»
0: Эш посмотрел на еще работавшие мониторы и отчеканил.
2: «Я говорил с Кьюли. Долго.
0: Она помнит, что спросила вас, какие разумные существа первыми возникли в галактике?» Этот элементарный вопрос вызвал у Воззена довольно бурную реакцию. Обратившись к огромному запасу своих знаний, он выудил из него наименование 5 рас разумных существ и быстро, но подробно описал эти расы, их родные миры и основные события истории.
1: «До наших дней ни одна из них не дожила», — грустно подытожил он. «Никто не может доказать, что видел представителей древнейших рас. О них ходят только неподтвержденные слухи. Иными словами, первое поколение разумных существ в галактике вымерло».

0: Эш молча кивнул. «Как же я мог забыть такой простой вопрос?»
1: «Именно потому, что он очень прост», — ответил Эш. «Будем смотреть правде в лицо. Вы стареете. По человеческим меркам я тоже стар, но по сравнению с вами я грудной младенец. Воззены уже путешествовали от одной звезды к другой, когда человек еще только изготовил первый кремниевый топор. Ваш ум почти необъятен и невероятно глубок, но, как и любой ум, он имеет свои границы. Вы не можете знать все, как бы вы к этому ни стремились. У вас постоянно возникают возможности узнавать новое, но при этом вы неизбежно что-то забываете.
0: Но почему же меня так мучил сущий пустяк?»
1: Задав этот вопрос, Воззен тут же сам на него и ответил.
0: «Наверняка потому, что я его забыл. Я не привык забывать. Мне неприятно забывать. Стоит мне понять, что я что-то забыл, как я тут же теряю душевное равновесие и покой».
1: «Вот именно», — солгал Эш. «Вот именно».

0: По просьбе Воззена Эш предупредил его, что собирается удалиться. «А вы подождите здесь еще немного, пока от вас не отлипнут последние датчики», — добавил он и осторожно спросил. «Может, позвать вашего помощника? Хотите его видеть?»
1: «Да, пожалуйста».
0: «Сейчас». Эш притворился, что вышел на улицу, ловко сориентировался в темных коридорах, хорошо знакомых ему не одну сотню лет, и оказался в соседнем помещении, где, сделанный непринужденностью, бросил призраку. «Кстати, я, кажется, знаю, кто ты такой».
2: «Что?»
0: Тот недоуменно воззрился на Эша своими серо-голубыми глазами.
1: «Ты думал, что сможешь меня одурачить?» — внезапно рявкнул Эш.
0: А Бек ничего не ответил, но не потерял присутствие духа и удивленно вытаращил глаза. Но ему было больше не провести Эша.
3: «Ты существуешь почти в таком же теле, какое бывает у Абеков, но оно не совсем такое. Если бы я не заподозрил неладное, то ничего бы не заметил, но твой мозг совсем не так прост, как кажется. Отнюдь не так прост!»
0: Призрак обеими руками сорвал кабели у себя со лба и длинным языком слизнул выступившую на лбу серую кровь.
2: «Что же ты увидел у меня в мозгу?» – прохрипел он.
0: «Кексы!» – отрезал Эш.
2: «Миллиарды лет одних кексов!»
0: Призрак молчал.
3: «Ты что, принадлежишь к одной из пяти первых разумных рас в галактике?»
0: Призрак стряхивал с себя кабели, но ничего не мог поделать с автономными датчиками, внедрившимися к нему в мозг.
3: «Нет», — сказал Эш, — «пять первых разумных рас в галактике тут ни при чем. И еще древнее их».
0: Призрак перестал облизываться и грустно проговорил.
2: «Я и сам не знаю».
3: «Теперь все ясно», — воскликнул Эш.
2: «Что ясно?»
0: «Женщина задала вопрос о древнейших разумных расах, и ты за него уцепился», — усмехнувшись, объяснил Эш.
3: «Ну и как же тебе удалось добиться, чтобы идеальная память Воззена забыла этот простой вопрос?»
2: «С помощью маленького приборчика».
3: «Покажи!»
0: Глаза у Эша загорелись.
2: «Не покажу».
3: «Покажешь», — рассмеялся Эш.
0: Призрак молчал.
3: «А ведь хозяин ничего не подозревает», — продолжал Эш. «Ему и в голову не приходит, что ты нарочно привел его сюда. Ты откуда-то узнал о моем существовании и решил дать мне порыться у тебя в душе, надеясь на то, что я отвечу на терзающие тебя вопросы».
2: «Что ты увидел у меня в душе? Что?» —
0: воскликнул призрак. Мысленно приказав датчикам, исследовавшим призрака, отключиться, Эш заговорил тоном лечащего врача.
3: «Я понял о тебе две вещи. Во-первых, твоя душа кажется очень молодой. Ей вполне могло бы быть лет 10, максимум 12. Я не знаю, чем это можно объяснить, но попробую догадаться. На заре Вселенной, когда звезды были бедны металлами, жизнь развивалась какими-то совсем другими путями, абсолютно не похожими на нынешние. Может, она воплощалась в структурированную плазму, может, во что-то еще. Как бы то ни было, твои предки развились и расселились по Вселенной. А потом Вселенная остыла и опустела, а они вымерли. Лишь немногие из них сумели приспособиться к изменившимся условиям и вселились в органические тела».
2: «Я остался один. Остальные умерли», — пробормотал призрак. «Я больше не встречал таких, как я».
0: «Ты очень древнее существо», — сказал Эш. «И, скорее всего, гораздо умнее, чем хочешь казаться. И все-таки твой тайный ум не слишком изощрен. Воззен и умнее тебя. И большинство людей тоже. Но когда ты вспоминал, что ел на протяжении многих миллиардов лет, я сразу же задумался о твоем невероятном возрасте». Набрав побольше воздуха в грудь, Эш сказал:
3: «В твоей памяти есть вспомогательный квантовый блок. Я никогда не видел блока такой мощности. Я даже не представлял себе, что блоки такого невероятного объема могут существовать.
0: Мои приборы могут вместить в себя память нескольких триллионов существ, подобных твоему хозяину, из самых разных параллельных миров. Но твою память им не осилить».
3: Призрак молча оскалил розовые зубы.
0: «Теперь ты доволен?» — спросил его Эш.
2: «Чем?»
0: «Скорее всего, ты самое невероятное существо на свете», — пояснил Эш.
3: «Я ни разу не принимал такого сигнала, какой испускает твой мозг. Этот сигнал очень ясен, очень силен, очень настойчив.
0: В той или иной форме ты существуешь в большинстве из параллельных миров».
2: «Да», —
0: сказал призрак. «Что да?» — недоуменно взглянул на него Эш.
2: «Теперь я доволен»,
0: — едва заметно кивнув, сказал призрак.

0: Солнце, как всегда, неподвижно висело в искусственном небе. Как обычно, дул ветер. В этом мире было нетрудно поверить в то, что беспощадное время не существует, и день будет длиться вечно. Здесь даже самый старый человек, обуреваемый самыми тяжелыми воспоминаниями, порой мог убедить себя в том, что ночь никогда не наступит. Эш последним вышел из лаборатории.
1: «Спасибо тебе еще раз», — сказал Воззен. «Ты очень мне помог».
0: «Спасибо вам за щедрое вознаграждение». Эш убедился в том, что его ждет очередная чашка чаю, и отхлебнул приятной горьковатой жидкости, наблюдая за тем, как призрак отвязывает от дерева тюк на воздушной подушке. «Ну и куда вы теперь?»
1: «Буду читать лекции. Меня уже ждут», — ответил хозяин.
0: «Ну и отлично.
1: А еще мне хочется поговорить с новыми пассажирами корабля».
0: «Ради науки?»
1: «И ради удовольствия».
0: Чуть раньше Эш пригрозил призраку, что расскажет все про него Воззену, и теперь с удовлетворением заметил, что призрак незаметно положил между корнями игольчатой сосны маленький приборчик.
1: «Струсил!»
0: Отхлебнув еще чаю, Эш сказал: «А что вы можете сказать мне о будущем, хозяин?»
1: «О том, что будет? Но я же только...» начал было Воззен.
0: «Я не встречал еще ни одного историка, который не задумывался бы о будущем», — перебил его Эш. «Что, по-вашему, станет с людьми через 10 или 20 миллионов лет?»
1: Воззен тут же разразился не слишком длительной, но аргументированной тирадой, объясняя двум своим слушателям разницу между тем, что можно познать, и тем, что навсегда останется неизвестным. При этом он не преминул заметить, что примирить две эти противоположности невозможно.
0: Впрочем, слушатели вовсе его не слушали.
2: «Но зачем же ты всюду ходишь за ним и прислуживаешь ему?» — шепотом спросил призрака Эш.
0: Призрак ухмыльнулся так, как это принято среди абеков, заглянул в разверзшуюся перед ним пропасть и сказал в пустоту:
3: «Затем, что я ему очень нужен».
1: «Ему же нужен слуга».
3: «Вовсе нет»,
0: — почти как человек, пожав плечами, сказал призрак.
3: «Ему нужен друг. Надо же ему с кем-то разговаривать. И вообще, как прожить хотя бы час, хотя бы миг, если ты ни чуточки никому не нужен?»
0: Вы слушали рассказ Роберта Рида «Во мраке времени» в переводе с английского Дмитрия Сухих.
4: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
5: Специально для Samsung Fan Club.

0: is good cat, cat, cat, cat. You can call me Mr. Good Cat.
1: Денис Чикалов. Свистящий страх. Снежана Кэмерон, киборг класса 75XWP, поправила на носу очки в тяжелой оправе и постучала по столу тонким изящным пальчиком. «Тихо!» — приказала она. Очки ей, разумеется, не нужны, она же киборг. Но Снежана считает, будто так выглядит цивильно. Не знаю, правда, что это значит. Я как-то заметил, что ей стоит попробовать носить юбки чуть-чуть подлиннее, так чтобы их хотя бы не путали с поясом. Но она не прониклась. По столу с места удара потекла тоненькая трещина. Голографический куб сверкал и плевался искрами над нашими головами. Вообще-то там можно было написать все, что угодно. От «С днем рождения» до «Затопим шахты на Марсе». Главное — заплатить владельцам торгового зала. В 10 футах от нас, к примеру, сияло объявление «Импланты», а напротив — «Продай себя в рабство на 10 лет». Здесь с полсотни подобных будок. Одни арендуют постоянно, другие — временно. Над нашей порхал знак «Прием прошений в гильдию дипломатов». Вокруг стоял такой шум, что я спросил себя, как люди жили раньше, когда среди них не было телепатов. Здесь таких больше половины, и все равно гул голосов сплющивал мою несчастную голову, превращая мозги в ломтик плавленного сыра. Я поздравил себя с тем, что переманил к себе Снежанну из альянса наемников. Теперь я мог просто страдать от утомления, пока она работает. Маленький человечек подсеменил к будке. Из его носа высунулась крошечная голова на тонкой шее и осведомилась:
2: «А где портал на Бетельгейзе?»
1: «Я справочная», — мрачно осведомилась Снежана.
2: «Нет», — отвечало существо. «Но туда очередь больше».
1: Девушка пронзила его негодующим взглядом, и крошечная голова сразу же спряталась в нос. Человечек поднял невинные круглые глаза, давая понять, что никак не может отвечать за дерзость своего соседа по телу.
2: «Шестой терминал справа», — буркнула красавица-киборг.
1: Существо кивнуло. При этом вторая голова вывалилась у него из носа и запрыгала на шее, словно шар на резиночке. Потом оно растворилось в толпе. Обычно здесь вместо будки стоит стандартный мегакомпьютер, торгующий кофе, пончиками и стереокомиксами. В него же вы можете заковырять свое прошение, и через 6 микросекунд оно просочится в штаб-квартиру гильдии дипломатов. Однако время от времени арендатор должен сам появляться возле своего стенда. Таковы правила, введенные после Второй Пончиковой войны. Тогда выяснилось, что в забытом на 111 лет автомате появилась разумная жизнь. Начавшийся из-за этого вооруженный конфликт привел к падению протектората Скорпиона. Впрочем, если вы не с Беллатрикса, то наверняка проходили это в школе. На Беллатриксе школы запрещены. У будки затормозила женщина. Если мода измеряется в миллионах кредитов, то она была одета очень модно. Позади нее телепался человек среднего возраста, на лбу которого разве что не было написано «муж». Сперва мне показалось, будто она ведет его на поводке. Потом я понял, что он поправляет галстук.
3: «Вы должны спасти нашего сына», — сказала она.
1: Гильдия дипломатов никому не отказывает в помощи. Однако я все же счел своим долгом уточнить. «Вы уверены, что не ошиблись?» Я указал на правый дальний ряд будок, выстроившийся вдоль стены. Над ними поднимались надписи: «Спасение невинных», «Спасение принцесс от драконов», «Спасение драконов от принцесс», «Спасение мира с наценкой на инфляцию». От пятой будки виднелись лишь буквы «СПА», так что, возможно, там уже предлагался уход за кожей или вид на Спасскую башню.
3: «Вы не понимаете»,
1: — женщина замахала головой, как корова, пытающаяся прогнать комара. Наверняка она говорила эти слова мужу по 100 раз на дню и считала его весьма непонятливым.
3: «Вы должны спасти нашего сына от него самого. Он решил бросить нас».
1: Эндрю Стивенсу был лет 12. Одни в его возрасте хотят стать астронавтами, другие — полицейскими. Парень, который учился вместе со мной в колледже, говорил, что станет боссом наркомафии. Последнее, что я слышал о нем, он работает в хосписе, и больные его боготворят. Детские мечты никогда не воплощаются в жизнь. Поэтому Эндрю Стивенс решил навсегда остаться ребенком. Светящийся бирюзовый шар переливался тысячью мерцающих брызг. Комната сверкала стерильной чистотой хрома, стекла и пластика.
4: «Мальчик погружен в энергетическую сферу», — пояснил осьминог-служитель. «Нанороботы поддерживают его тело в идеальной физической форме».
3: «А разум?» — спросила Снежана.
4: «Ученые давно установили, что у людей его нет», — отмахнулся Спрут. «Согласно звездному кадастру, землян нельзя считать разумными существами. Они находятся где-то между личинками жуков и жабами с Альдебарана».
1: Он развел лапами, словно соболезновал жалкому человечеству.
2: «Но если вы имеете в виду сознание мальчика, то оно подключено к компьютерной игре «Амазонки и кентавры». Согласно желанию мистера Эндрю Стивенса, он будет оставаться там всю свою жизнь».
1: Магда Стивенс, так звали женщину в модно-дорогом платье, заломила руки. Счастье только себе, а не своему мужу. Она бы могла.
3: «Видите, что сделал с собой мой мальчик?» —
1: вскричала она, и осьминог узрел новое подтверждение тому, что людей нельзя считать разумными существами.
3: «Проклятая сатанинская реклама, которая промыла ему мозги!»
1: Женщина бросила взгляд на мужа, явно обвиняя того в непослушании сына.
3: «Сперва он хотел лазерный меч. Потом костюм героя Морлока. Теперь вот это. Зачем? Мы ведь подарили ему столько развивающих игр. Например, «Хоббит и налоговое законодательство» или «Джимми нейрохирург».
2: «Юный мистер Эндрю – большой поклонник нашей игры», – возразил осьминог. «И решил остаться в ней навсегда. Это его право, закрепленное в Конституции».
1: Миссис Стивенс выпучила глаза. Сперва я подумал, что она наполовину жаба с Альдебарана. К несчастью, нет. «Кто оплачивает все это?» – спросил я. В разговор вступил профессиональный муж.
3: «Наш сын. У него есть собственные деньги, их оставила ему бабушка».
1: «Вы обращались в суд?» – спросила Снежана. Рот миссис Стивенс дернулся, словно она ухватила что-то зубами и ни за что не собиралась выпускать.
3: «Мы его проиграли», – процедила она. «Эта жирная туша судья сказала, что Эндрю вправе сам распоряжаться своей жизнью. Но это же неправда. Он наш сын».
1: Она говорила о нем, словно о ковре, который не достался ей при разделе имущества.
3: «Вы поможете нам?»
1: Лицо миссис Стивенс от жалости к себе превратилось в каплю, которая едва не скатилась с шеи вместе с головой.
3: «Прошу вас, поговорите с моим сыном. Меня он давно не слушает».
1: Муж, естественно, в расчет не брался.
3: «Это наша единственная надежда».
1: Я пытался разглядеть очертания маленького мальчика среди всполохов бирюзовой сферы. Мы стояли на вершине холма, и нежные перистые облачка бежали над нашими головами. Так красиво бывает только на Касторе Прайм, созвездии близнецов. Но даже там не найти такого нежного аромата роз.
5: «Графика так себе», — мрачно сообщила Снежана. «Или я не тот разъем подключил?»
1: Я неторопливо спускался по тропе, усыпанной золотым песком, и любовался тем, как небо отражается в капельках росы на траве. Погружение в виртуальную реальность было полным. Создать совершенный мир сложно, но сделать так, чтобы человек мог поверить в его реальность, почти невыполнимая задача. По крайней мере, Господу это не удалось. Большинство разработчиков предлагают игрокам страшные игры. Планеты-кладбища, населенные вампирами и зомби. Подземные туннели, тянущиеся на мили и мили вниз, без лучика солнечного света. Холодный и бездушный мегаполис, где правят бал-корпорации. Амазонки и кентавры — прекрасная, волшебная страна, где живут единороги и халфлинги, прекрасные нимфы и благородные эльфы. Впрочем, вы наверняка сами играли в нее, хотя бы чуть-чуть. И как в любом раю, здесь были свои демоны. Огромное существо с четырьмя крыльями, взмахивая шипастым хвостом, налетело на воина-скелета с гигантским ржавым мечом в руках. При каждом ударе из костяного бойца обильно плескала кровь, хотя взяться ей было неоткуда. Я не знал, кто из них монстр, а кто игрок, да и не хотел выяснять. Высокий человек в длинной белой одежде предстал перед нами, сотворяя сложное заклинание. «Я наблюдатель», — произнес он. «Представляю интересы компании. Вы не должны мешать нашим игрокам». Его руки продолжали вертеться, и он пояснил. «Художник добавил мне эти жесты для красоты. Порой чувствую себя очень глупо». «Неудивительно», — съязвил я.
5: «Мы хотим поговорить с Эндрю Стивенсом», — веско сказала Снежана. «Суд разрешил ему навсегда остаться в игре, но при условии, что родители и те, кого они сочтут нужным прислать, будут иметь возможность общаться с ним по первому требованию».
1: Столь длинная фраза весьма озадачила наблюдателя, привыкшего общаться с людьми при помощи слов DKTYAFK. Он сотворил пару голубей, которые взлетели к небесам яркой радугой, и отошел в сторону. Эндрю Стивенс сидел у высокого дерева. Справа от него лежала груда досок, из которых он сосредоточенно делал боевые шесты.
5: «Вас прислали мои родители?» — спросил он, не поднимая глаз.
1: Я шагнул к нему, и перед моим взглядом вспыхнула надпись: «Вы находитесь в безопасной зоне. Любые сражения невозможны». Вскоре она исчезла. «Как ты догадался?» Я сел рядом с ним. Он пожал плечами, как горожанин, объясняющий провинциалу, что такое метро.
5: «Над вами белая надпись, гость».
6: «Твои родители беспокоятся», — сказала Снежана.
5: «Почему?»
1: Он искренне удивился.
5: «Это совершенно безопасный мир. Здесь я не могу попасть в автокатастрофу, поскользнуться в ванной или отравиться ГМ-черникой».
6: «Какой?»
1: — спросила Снежана. «Генно-модифицированный», — пояснил я. Она с силой стукнула себя по виску. Так человек бьет по неисправному телевизору.
5: «Вот черт, забыла! Мне же пришлось выгрузить дополнительные словари, чтобы попасть сюда!»
1: У киборгов память не чета наша, и параметры игры не были на нее рассчитаны. Эндрю вновь делал боевые шесты.
6: «Тебе помочь?» —
1: спросила Снежана. Он посмотрел на нее, как на полоумную. «Это делается для тренировки», — пояснил я. Девушка встряхнула головой.
6: «Люди платят большие деньги за то, чтобы заниматься ручным трудом? Разве вы создали машину не за тем, чтобы избавиться от него?»
1: «Я еще не встречал киборга, который бы играл в компьютерные игры. Им скучно». «Ладно, Эндрю», — сказал я. «Рад был повидаться».
7: «А что, хороша игра?»
1: Я ожидал, что на меня выльется щенячий восторг. Но передо мной сидел юный циник, убивший больше орков и некромантов, чем я съел пончиков.
5: «Ничего», — ответил он. «Я играю еще в 18, но чаще в эту».
1: Хотелось сказать нечто мудрое, прежде чем раствориться на фоне заката. Однако ничего в голову не пришло. Снежана выдала:
6: «Если будешь делать дубинки, поднимешь навык на быстрее».
5: «Ну а сколько?»
6: «На 0.5%».
1: Он закрыл глаза, видимо, что-то подсчитывая. Потом принялся вырезать дубинку. Серая тень появилась на далеком горизонте и начала стремительно приближаться к нам. Эндрю поднял голову и пробормотал несколько слов, таких, которые в его возрасте не то что произносить, но даже и знать не следует.
5: «Свистящий страх», — пробормотал он. «Вот ведь не повезло».
1: «Что это?» — спросил я скорее из вежливости.
5: «Самый сильный монстр в игре», — пояснил мальчик. «Его еще никому не удавалось победить, даже командой. Теперь он убьет нас всех».
1: «Разве здесь не зона безопасности?»
5: «Да, но страх это не остановит».
6: «Я не смогу вывести нас из игры», — сообщила Снежана.
5: «Правильно», — согласился Эндрю. «Никто не может, если рядом страх. Ну вам-то что? Вы не игроки, всего лишь гости. А вот я много опыта потеряю. Черт!»
1: Он по-прежнему сидел у подножия дерева, даже не делая попыток убежать. Только прекратил вырезать дубинки и бессильно откинулся спиной на широкий ствол. Серая тень становилась все ближе. У нее не было ясных очертаний, она походила на облако, непрестанно меняющее форму.
6: «Я не собираюсь ждать, пока меня убьют», — воскликнула Снежана. «Надо защищаться!»
1: «Не будь смешной!» Я опустился на траву рядом с мальчиком. «Это всего лишь игра. Иерарх гильдии дипломатов не может сражаться с мультиком. Расслабься и получи удовольствие».
6: «Ну уж нет!»
1: Снежана подняла правую руку, и от локтя до кисти та превратилась в шестиствольный пулемет. Эндрю ухом не повел. Во-первых, люди вообще не умеют шевелить ушами, хотя пословица вроде бы утверждает обратное. А во-вторых, для компьютерной игры подобные фокусы — такая же редкость, как деньги у ростовщика. Вот если бы юный Стивенс узнал, что моя партнерша способна на этот трюк и в реальной жизни, он, возможно, перестал бы считать амазонок и кентавров самым занимательным развлечением в мире. Девушка-киборг вскинула оружие и прицелилась.
5: «Я тебя умоляю», — простонал я. «Не позорься.
1: А если журналисты узнают?» «Нет, придется мне для таких случаев заказать табличку «Я не знаю эту девушку». Свистящий страх замер над нами, как Винни-Пух над пятачком, и Снежана действительно выпустила в него очередь из пулемета. Может, ей стоило остаться в альянсе наемников? Монстр развернулся и полетел прочь.
5: «Впервые вижу, чтобы он отступил», — сказал Эндрю с ленивым интересом. «Наверное, потому что вы гости. Гостям оружие не положено, оттого и сбой».
6: «Я подам в суд на вашу компанию», — сказала Снежана.
1: Осьминог развел шестью лапами сразу. Развел бы и двумя оставшимися, но на них он стоял.
8: «Это какая-то ошибка», — сказал он с искренностью мошенника. «В игре «Амазонки» и «Кентавры» нет свистящего страха, а в безопасной зоне монстры не нападают на игроков».
1: Правая рука девушки все еще сохраняла форму пулемета, приводя служителя в трепет. Думаю, Снежана сделала это нарочно.
3: «Мой мальчик!»
1: — бормотала Магда опять... его...
3: «Мой мальчик!»
1: — бормотала Магда, отпихивая в сторону мужа, больше по привычке, чем из необходимости.
3: «Когда он вернется домой?»
1: Я повернулся к ней. «Вы можете пригласить другого специалиста, миссис Стивенс, но, думаю, результат будет тот же. Ваш сын уже достаточно взрослый, чтобы самому распоряжаться своей жизнью. Суд это подтвердил. Раз он не хочет покидать компьютерную игру...» Я пожал плечами. «Это лучше, чем принимать наркотики или торговать ими». Магда заколтыхалась, и я понял, что у юного Эндрю была веская причина сбежать из дома.
3: «Вы не можете говорить всерьез», — сказала она. «Ведь это все не настоящее. У моего мальчика все впереди. Жизнь, карьера. Он должен возглавить семейный бизнес, жениться, завести детей».
1: «Чем вы занимаетесь?» — спросил я.
9: «У нас небольшой химический концерн на Альтаире», — ответил супруг. «Мыло, порошок, туалетная бумага».
1: Я кивнул. «Волшебство, приключения, сокровища или туалетная бумага. Для нормального человека выбор очевиден, не так ли, миссис Стивенс?» С этим я ушел. Следующий день выдался довольно хлопотливым, но, к счастью, мне некуда было спешить. Я передал все текущие дела другим иерархам гильдии, написал прошение об отставке и к вечеру вновь находился в штаб-квартире игры «Амазонки и кентавры». Хром, стекло и пластик по-прежнему окружали меня, и восьмирукий служитель все так же вежливо улыбался, словно я никуда не уходил. Только на сей раз я находился уже в другом отсеке, в том, что станет моим.
9: «Вы сделали правильный выбор», — произнес Спрут. «Вам остается подписать эти бумаги, и ваша жизнь полностью переменится. Разумеется, вы сможете покинуть игру, как только захотите, но...»
1: Он хитро прищурился.
9: «Еще никто этого не делал».
1: Лазуревое небо вспыхнуло над моей головой. Две яркие бабочки вспорхнули из-под моих ног, большая мохнатая собака доверчиво потерлась о мою ногу. «Добро пожаловать в игру!» — вспыхнула и погасла надпись. Я снял со спины кирку и неторопливо пошел к неровной серой стене, в которой виднелись золотые прожилки. Работа шла быстро, и через пару часов возле меня уже лежали 6 груд драгоценного металла. Собака, высунув язык, с интересом смотрела на меня. Мобильный телефон зазвенел в моем кармане. Я вытащил его, разложил вдвое, потом еще и еще, пока он не превратился в Снежану Кэмерон.
6: «Не думала, что тебе удастся пронести меня сюда», — заметила девушка. «Иначе пришлось бы закачать мою программу тебе в мозг».
1: «Мы не настолько близко знакомы», — ответил я. «Что дало сканирование?» Она хмыкнула.
6: «Мы были правы. Все дело в свистящем страхе. Все остальное работает как часы, а вот его не должно быть в игре. Думаю, именно он удерживает здесь детей».
1: Я вскинул кирку на плечо. «Значит, пойдем и убьем его», — предложил я. «Только что делать с золотом? Я 2 часа копал, жалко оставлять». Снежана вскинула руку, превратившуюся в дуло гранатомета, и я поспешил зажать уши. Через мгновение там, где лежали мои сокровища, появился симпатичный кратер.
6: «Теперь другим не достанется», — бросила девушка. «Пошли!»
1: Собака осуждающе смотрела на нас. «Как ты думаешь, что это?» — спросил я. Я уже пожалел, что создал нового персонажа. Надо было купить готового, который умеет телепортироваться, летать или хотя бы лошадь в банке хранит. Девушка встряхнула роскошными черными волосами.
6: «Тут и думать нечего. Компьютерный вирус, который просачивается в мозг. Он и заставляет человека навсегда остаться в игре. Виртуальные наркотики — идеальный способ зарабатывать деньги».
1: «Наивный ты у меня, Снежа», — усмехнулся я. «Их же проверяет имперский комитет по развлечению и порнографии. От него и пиксель не утаишь». «Нет, крошка. Эта тварь — воплощение человеческих тревог и страхов. Людям свойственно бежать от действительности, а тут им предложили идеальный мир. С каждым разом покидать его становится все труднее. Страх игроков перед реальной жизнью все усиливается и, наконец, воплощается в монстра. Помнишь, что случилось с тем аппаратом для пончиков? Так и здесь. Живое существо возникло само собой, питаясь эмоциями игроков».
6: «Такого не бывает», —
1: сказала Снежана. «Поспорил бы с тобой, да не хочу обижать маленьких».
6: «Ладно, спорим. На что?»
1: Я остановился. «Если я прав, ты поставишь себе фильтр нецензурных выражений. Девушка задохнулась от возмущения.
6: «Тогда я буду не я!»
1: Я хмыкнул. «Говорил же, не хочу спорить с кнопкой».
6: «Ладно».
1: Снежана глубоко засопела, изобретая ставку.
6: «Когда ты убедишься, что это вирус, ты на мне женишься!»
1: Я отмахнулся. «Снежи, я не могу, ты ведь киборг. Вы гораздо более совершенная форма жизни, чем люди. Согласно звездному кадастру, браки между нами запрещены». Она пожала плечами.
6: «Тогда возьму тебя в рабство. Это почти одно и то же».
1: Я подчеркнуто засмеялся. «Согласен. Ты все равно не выиграешь».
10: Свистящий страх завис на дне узкого ущелья. Почуяв нас, он стал медленно подниматься по склону. Монстр не спешил, знал, что нам не сбежать.
6: «Кибернетическая форма жизни», — сказала Снежана, проводя перед ним сканером. «Но неразумная. Смотрим, что у него внутри».
1: Ее руки превратились в две ракетницы, и я вновь поспешно заткнул уши. Серое облако разлетелось на рваные клочки. Девушка шагнула вперед, пытаясь рассмотреть их сквозь дым.
6: «Свадьба», — сказала она.
1: «Фильтр», — возразил я. Лоскутки страха несколько секунд кружили в воздухе. Потом они дрогнули, вспыхнули, вознеслись вверх и с громкой веселой песенкой закрутились и заплясали надписью «Покупайте пончики через интернет».
10: «Рекламный баннер?» — спросил я. Я не спеша опустился на траву.
6: «Да, и к тому же трехлетней давности», — согласилась Снежана. «Наверное, его просто не до конца стерли, и обрывки программы постепенно превратились в монстра».
1: Я положил кирку на колени. «Значит, не он заставлял людей оставаться здесь?»
6: «Нет, он просто не мог».
1: «Тогда почему они это делают?» Снежана почесала затылок.
6: «Не знаю. Наверное, просто игра хорошая».
1: Я озадаченно смотрел на рекламу.
10: «Но это же глупо. Где же мораль? Наставление юным читателям?»
6: «Не знаю», — повторила Снежана. «Может быть, всегда носите с собой ракетницу?»
1: Мне пришлось заплатить большой штраф за то, что я протащил киборга в игру и к тому же пользовался там запрещенными видами оружия. Я подал встречный иск, и все остались при своих. Прошение об отставке я, естественно, так и не отправил, а осьминог до сих пор обижен на меня за обман. Эндрю Стивенс играл в «Амазонок» 2 года подряд, потом бросил. Он закончил школу экстерном и теперь учится на адвоката по налогам. Все же «Хоббит» старался не зря. Его отец обчистил кассу компании и сбежал с секретаршей. После его ухода Магда начала сильно пить и несколько раз устраивала пьяные драки в барах. Имперский суд приговорил ее к 3 годам домашнего ареста, и поскольку Эндрю пожизненно оплатил подписку на игру «Амазонки и кентавры», его мать коротает время там. Теперь она летает над изумрудными полями в облике твари с 4 крыльями и рвет игроков в куски. Особенно достается новичкам. К ним Магда просто безжалостна. Впервые в жизни она абсолютно счастлива.

Ну и, как я уже сказал, первый рассказ, который вы сегодня не услышите, называется «В подарок», а написал его Майк Гелприн.

0: Радиотелефон забринчал, едва рассвело, но старый Эдуардо Суарес был уже на ногах. По крестьянской привычке вставал он затемно, так же, как старый Энрике Чавес, что держал ферму по ту сторону каньона, или Альфонсо Гарсия, которому стукнуло уже 90, но который каждое утро спускался в шахту первым. Сыновья и внуки Альфонсо топали за ним вслед, по очереди склонялись, целовали тыльную сторону дряблой старческой ладони и один за другим ныряли в забой. На свет Божий Альфонсо вылезал, благословив последнего из них. Эдуардо окинул быстрым взглядом хлева на западном горизонте. Амбары на восточном, три дюжины беленых домиков с черепичными крышами, выстроившихся по краю каньона в два ряда. В них обитало его собственное семейство, но ни сыновья, ни внуки еще не проснулись. Лишь 15-летняя непоседа Марисабель уже пылила по проселку на северо-запад к птичникам. Старик невольно заулыбался. Старшая правнучка пошла в него. Легкая на ногу, скорая на руку, работящая. Соседские мучачос уже на нее заглядывались, а Пако Гарсия и Нандо Чавес недавно и вовсе подрались и расквасили друг другу носы. Телефон продолжал дребезжать, и Эдуардо, спохватившись, потрусил к радиостанции.
1: «Жив еще, старый хрен!»
0: — осведомился телефон голосом Эда Краснова, некогда отчаянного дрычуна, выпивохи и бабника, а ныне почтенного главы семейства, одного из самых многочисленных на Одиссее.
1: «Что мне сделается?»
0: — в тон Краснову ответил Эдуардо.
1: «Чего трезвонишь-то с позаранку, тезка?»
0: Были Эдуардо с Эдуардом друзьями с того самого дня, как Одиссей спешно стартовал с Габийского космодрома, унося на борту 400 первопроходцев. Молодых, сильных, рисковых, чикос и мучачос из добрых 60 стран.
1: «Не поверишь», — отозвался Эд. «Только что звонил Жан-Пьер из своей Бургундии. Так вот, у нас гость, старина. Вернее, гость. Угадай, откуда?» «Делать мне нечего, только гадать», — проворчал Эдуардо. «Дон Диабло знает, кто там к тебе прилетел».
2: «Да не ко мне, старый осел. Он к нам прилетел, к нам ко всем.
1: Торговец с самой земли».
2: «Да ты что?»
0: — ахнул Эдуардо.
2: «Не может быть!»
0: Визитеры Одиссею не жаловали. Раз в 4 года приземлялся на единственном космодроме транспорт с базы, забирал руду, плоды, скот в обмен на механизмы, технику, пожитки и утварь. Потом отчаливал, и жизнь катилась своим чередом.

0: Два десятка лет назад, впрочем, завернул на удачу настоящий странствующий то ли театр, то ли цирк. Успеха, правда, скоморохи с лицедеями не снискали. Старики вяло поаплодировали, рассчитались натуральным продуктом и отправились по домам, а молодежь и вовсе с первого же представления сбежала. Праздность и развлечения на «Одиссее» были не в чести.
1: «Давай, собирайся!»
0: — чистил в радиотелефонную трубу старый Эд.
1: «Наших прихвати! Энрике там, Альфонсо! Девок возьмите, товару поболее и дуйте к космодрому, а я сейчас еще Карлушке Эберхарту в Баварию позвоню. Да и поторапливайтесь, торговец встать не станет».
2: «Постой!»
0: — спохватился Эдуардо.
1: «А чем он, собственно говоря, торгует?»
2: «А пес его знает чем, какая разница? Говорят же тебе, не абы откуда прилетел, а с земли!»

0: Глайдер забили товаром под завязку. Клетями с гусями и кроликами, мешками с огурцами, баклажанами и молодым картофелем, ящиками с персимонами, мандаринами и киви. Всем тем, что плодородная земля малой планеты на самых задворках галактики щедро дарила возделывающим ее поселенцам.
1: «Пряжу! Пряжу-то забыли, дедушка!»
0: — хлопотала у люков румяная черноглазая Санчита, одна из младших внучек на выданье.
1: «Эй, Карлита, Изабель, пряжу-то!»
2: «Да дьябло с ней!» — ворчал из пилотской кабины Эдуардо. «У землянина, небось, своей хватает! Поспешите! Не опоздать бы!»
0: Глайдер оторвался от земли за 3 часа до полудня. Прошел над Андалузией, как называли свой надел испанские колонисты. Наискось пересек соседнюю Аризону, за ней Урал. Когда оба солнца сошлись в зените, позади остались Корнуолл, Бавария, Миядзаки, Санта-Катарина. На посадку у окраины космодрома зашли в 1:30.
2: «Настоящее столпотворение!»
0: — недовольно бурчал старый Альфонсо, близоруко щурясь на снующих по космодрому поселенцев.
2: «Глядишь ты, темно, провозимся!»
0: Эдуардо крякнул, спрыгнул из кабины на землю, эдак по-молодецки сиганул, знай, мол, наших, сдержал стон от подагрической боли в суставах и чинно двинулся к задравшему нос в небо торговому судну.
2: «Гутен так, Пауль! How are you, Джек?»
0: — приветствовал он на ходу случившихся по пути стариков.
2: «Бонжур, Жан-Пьер! Так что же он привез?»
3: «Скоро узнаем!»
0: — кивнул Жан-Пьер в сторону разбитого у трапа торговца сборного павильона из пластика. Из шлюза грузового трюма по аппарели споро двигались в павильон вереницы разномастных коробок с надписями по бокам. Сам торговец, коренастый, морщинистый, с седой бородищей старик, умастился за раскладным столиком у павильонного входа. Нахмурившись, колдовал над электронной диковиной с цветастым экраном.
2: «Персоналка!»
0: — припомнил название диковины Эдуардо.
2: «Как же ее... планер... пломбир... планшет!»
0: — подсказал Альфонсо Гарсия, сохранивший, вопреки возрасту, юношескую память.
2: «Хорошая вещь! Так чем же он все торгует-то?»
0: Пытаясь протолкаться поближе, ворчал Эдуардо.
2: «Не пойму никак!»
0: Торговец оторвался от своей персоналки, окинул строгим взглядом окруживших его людей.
2: «Не толпитесь, почтенные!»
0: Сиплым, надтреснутым голосом попросил он.
2: «На всех хватит! В очередь! Стройтесь в очередь! Обслуживать буду по одному. Итак...»
0: Он выдержал паузу и продолжил торжественно.
2: «Сувениры, почтеннейшие! Отличные сувениры с Земли! Со всех частей света, со всех стран и городов мира! К вашим услугам!»
0: Толпа разом ахнула.
1: «Вот это да!»
0: Восхищенно прокричал Жан-Пьер Мартен на ухо глуховатому Иву Дюбуа.
2: «Сувениры! Память о родине! Память о доме!»
1: «Что, правда?»
0: Подался к торговцу старый Джек Мюррей.
1: «С самой земли?
2: А то!»
0: Торговец энергично тряхнул бородой.
2: «С нее, с матушки! Фирменные, какие хочешь! Ну, построились, что ли? Давай, подходи по одному!»
0: У Эдуардо Суареса от волнения вспотели ладони. На «Одиссей» грузили только самое необходимое, только то, без чего колонистам было не обойтись. Сувениром среди пожитков места не нашлось. И вот теперь... Эдуардо утер с глаз невольные стариковские слезы.
2: «Теперь... Карлита, Санчита, Изабель!»
0: — гаркнул он.
2: «Тащите сюда товар, весь без остатка!»

0: из Мюнхена. Из Мюнхена есть?
1: Навис над раскладным столиком плешивый, подслеповатый Карл Эберхард.
0: Из Мюнхена! Сейчас.
1: Узловатые пальцы торговца заплясали по клавиатуре планшета.
0: Есть, конечно. Санта-Клаус фарфоровый, 4 экземпляра различной величины. Кружки глиняные с надписью «Шеллингштрассе» 3 штуки. Шляпы баварские, фетровые. Макеты. И что за них хочешь? А что есть? Выбирай.
1: Карл замахал руками, подзывая родню.
0: Грета, Лисхен, давайте товар. Зерно имеется, отборное в мешках. Колбаса кровяная имеется, ливерная, домашняя. Пиво, яблоки, вчера только с дерева. Молоко, яйца, сколько тебе? Да черт с ним, бери все.
2: Из Дрездена есть?
1: Сменил Карл рябой веснушчатый Пауль Миллер.
2: Есть, да? Да неважно, что именно. Беру. Марта, Эльза, товар. Из Вашингтона есть?
3: Из Сан-Паулу. Из Пекина.
2: Мельбурна. Токио. Касабланки. Давай. На базе обменяешь на деньги. Линда, Джульетта, Мейлин, Мичико, Луиджина, Шарлотта. Тащите, тащите, тащите товар.
0: Из Севильи.
1: Дождался, наконец, своей очереди Эдуардо.
0: Что есть из Севильи? Сейчас.
1: Торговец устало выдохнул, склонился, подался к планшету.
0: Значит так, кастаньеты имеются, севильское кружево, бычок из андалузской керамики. Забираю все. Вон товар.
1: Эдуардо шагнул назад, освобождая место, но в последний миг спохватился.
0: Постой, для девочки 15 лет есть что-нибудь? Что-нибудь особенное? Это правнучка моя старшая, настоящая красавица андалузка.
1: Торговец склонился к экрану.
0: Могу предложить веер, к примеру, тоже из Севильи. Отличный веерок расписной. Беру.
1: Эдуардо довольно потер ладони.
0: Спасибо тебе. И тебе спасибо, почтеннейший. Ну, кто там еще остался?
4: Да вроде один я.
1: Переступил с ноги на ногу Эд Краснов.
4: Пока обзвонил всех, припозднился малость. Так что, выходит, я последний.
0: Из Москвы есть?
1: Торговец вскинул на Краснова взгляд блеклых старческих глаз.
0: Откуда ты сказал, браток?
4: Из Москвы.
1: Торговец поднялся на ноги.
0: Земляк, что ли?
1: Неуверенно спросил он.
4: Ну, Эдик Краснов с Таганки.
1: Торговец шагнул вперед.
0: А я Петька Родионов с Печатников.
1: Старики обнялись.
0: Как она?
1: Бормотал Эд.
0: Как Москва-то, а? Белокаменная. Да стоит себе, стоит. А Кремль? Да на месте Кремль.
4: Слава богу.
0: У тебя там остался кто?
4: Ну, конечно, закивал торговец.
0: Семья. Двое сыновей. Внуки. Машенька и Юрка.
4: Привет им передавай.
0: А привез ты что? Я.
1: Родионов внезапно отшатнулся, шагнул назад.
0: Из Москвы.
1: Секунду-другую он стоял молча, растерянно моргая, затем встрепенулся.
0: Есть, есть из Москвы. Ты постой здесь, браток.
1: Торговец засеменил к трапу, вскарабкался по ступеням и скрылся в шлюзе. Через пару минут появился вновь с металлической шкатулкой в руках.
0: Вот.
1: Он бережно поставил шкатулку на столик, дрожащими пальцами отпер защелку и откинул крышку.
0: Это из Москвы, Эдька. Все, что есть. Половина твоя бери.
1: Эдуард Краснов, масластый, кряжистый, задубевший на солнце кожей, седой, как снег, с минуту безмолвно смотрел на шмат запекшейся аспидно-серой земли.
0: Это из Москвы?
1: Запинаясь, переспросил он.
0: Из самой Москвы? Да.
1: Родионов отделил половину, протянул в ладонях.
0: Забирай твое.
1: Краснов принял землю, поднес к губам, поцеловал.
0: Спасибо.
1: Выдохнул он.
0: Вера, Людочка, товар!
4: Ничего не надо,
1: отступил назад Родионов.
0: Так забирай. В подарок.

Когда торговое суденышко вышло на орбиту, Родионов мелкими стариковскими шажками добрался из пилотской рубки до мастерской, постоял на пороге, затем шагнул вовнутрь. Пнул производящие фарфоровые статуэтки аппарат, плюнул на ткацкий станок, с горечью оглядел прочее оборудование, раскрыл шкатулку и долго смотрел на оставшуюся половину запекшегося земляного брикета. Он вспомнил, как накручивал по орбите витки, как глядел на заснятые бесчувственной аппаратурой развалины Лондона, на воронку, оставшуюся там, где раньше был Дрезден, на пепел от Барселоны, на спекшуюся лаву Нью-Йорка. Вспомнил, как спускался в посадочном модуле туда, где была Москва. Как, задыхаясь от слезных спазмов, вгрызался киркой в грунт. Как где-то там истлели кости обоих его сыновей. Где-то там лежала еще зола, оставшаяся от Машеньки и Юрки.

0: Эндрю Уигену исполнилось 20 лет в тот день, когда он прилетел на планету Сорелле Дольче. Точнее, 20 ему исполнилось незадолго до конца путешествия. Эндрю выяснил это, когда подсчитал, сколько секунд продолжался его полет при скорости, близкой к скорости света, и сколько субъективного времени прошло для него лично. В любом случае, он хотел считать себя 20-летним и не думать о том, что с момента, когда он появился на свет, а это было давным-давно на Земле, в эпоху, когда человечество еще не вышло за пределы Солнечной системы, минуло уже 400 с лишним лет. Как только из выходного шлюза появилась Валентина, Эндрю поспешил сообщить ей новости. «Я только что посчитал», — сказал он. «Мне стукнуло 20». «Поздравляю», — откликнулась сестра. «Теперь тебе, как и всем, придется платить налоги». С тех пор, как закончилась последняя космическая война, Эндрю жил за счет средств трастового фонда, основанного благодарным человечеством для командира армады Объединенных космических флотов, спасшего цивилизованные миры от страшной опасности. А если уж быть совсем точным, то фонд был создан в самом конце Третьей войны с баггерами, когда люди еще считали своих врагов чудовищами. В те времена дети, командовавшие космическими флотами, считались героями. Но позже эту битву стали называть войной ксеноцида. Отношение человечества к своим героям изменилось радикально. Сейчас ни одно планетарное правительство не осмелилось бы организовать пенсионный трастовый фонд для Эндрю Уигена, величайшего в истории человечества военного преступника. Более того, если бы стало известно, что подобный фонд уже существует, разразился бы грандиозный скандал. К счастью, убедить ветеранов космического флота в том, что уничтожение баггеров было скверным поступком, оказалось довольно трудно. Именно командование космофлота приложило немалые усилия, чтобы скрыть только что созданный фонд от внимания общественности. Собранные средства распределили между множеством других фондов, приобрели на них пакеты акций в сотнях компаний, так что ни один человек не мог распоряжаться сколько-нибудь значительной частью средств фонда. Огромная сумма словно растворилась, и только сам Эндрю и его сестра Валентина знали, где находятся деньги и сколько их на самом деле. Но теперь, когда Эндрю исполнилось 20, он должен платить налог. Для определения суммы налога ему необходимо сообщить властям о своих доходах. Закон обязывал Эндрю предоставлять декларацию о доходах либо ежегодно, либо после каждого межзвездного перелета, если тот длился больше одного года по объективному времени. При этом налоги переводились в годовые исчисления, и к ним приплюсовывалась пеня за просрочку платежа. Излишне говорить, что мысль об этом не вызывала у Эндрю особого восторга. «Слушай, а как у тебя с налогами на твое роялти?» — спросил он у Валентины. «Так же, как у всех», — ответила она. «Впрочем, моя последняя книга пока расходится не очень хорошо, так что платить нужно немного». Но когда через несколько минут они уселись за установленные в астропорту Сорелле Дольче общественные компьютеры, ей пришлось взять свои слова назад. Последняя книга Валентины, в которой рассказывалось о гибели колонии Юнга Кальвина на планете Гельветика, стала настоящим бестселлером.
1: «Похоже, я богата», — пробормотала она, поворачиваясь к Эндрю.
0: «А вот я даже не знаю, богат я или нет», — ответил он. «Компьютер, бедняга, никак не может справиться с перечнем моей собственности». На экране компьютера сменяли друг друга названия компаний, корпораций, фирм, и конца этому не было видно.
1: «Я думала, когда тебе исполнится 20, ты просто получишь чек на всю сумму, которая накопилась за все годы на счете в банке», — сказала Валентина.
0: «Хотел бы я, чтобы именно так и случилось», — вздохнул Эндрю. «Мне вовсе не улыбается сидеть здесь бог знает сколько времени и ждать, пока компьютер доберется до конца списка».
1: «Придется», — заметила Валентина. «Тебя просто не пропустят через таможню, если ты не сможешь доказать, что заплатил все налоги, и что после этого у тебя осталось достаточно денег, чтобы удовлетворительно содержать себя, не отягощая своей персоной местную систему социальной помощи».
0: «А если у меня вовсе не останется денег? Меня что, отправят обратно?» — поинтересовался Эндрю.
1: «Нет, просто поместят в трудовой лагерь и заставят зарабатывать свою свободу, причем по самым низким расценкам».
0: «Откуда ты знаешь?»
1: «Я прочла достаточно много исторической литературы и составила представление о повадках планетарных правительств. Или трудовой лагерь, или что-то в этом роде. В крайнем случае, тебя действительно отправят назад».
0: «Но ведь, наверное, я не единственный, кто прилетел на новую планету и обнаружил, что ему необходимо не меньше недели, чтобы разобраться в своей финансовой ситуации», — заявил Эндрю. «Поищу кого-нибудь, кто мне поможет».
1: «Я, пожалуй, останусь здесь и заплачу свои налоги», — хмыкнула Валентина. «Как взрослая и честная женщина».
0: «Мне стыдно за тебя». Эндрю жизнерадостно улыбнулся и зашагал прочь.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. Советник по инвестициям. Продолжение. Бенедетто искоса взглянул на самоуверенного юнца, опустившегося в кресло для посетителей, и вздохнул. Он сразу понял, что с этим типом не оберешься неприятностей. У парня был вид богатого молодого повесы, который только что прибыл на новую планету, но уже уверен, что сможет добиться от инспектора налогового ведомства любых уступок. «Чем могу быть полезен?» – спросил Бенедетто по-итальянски, хотя довольно сносно владел межзвездным, на котором по закону и был обязан обращаться ко всем путешественникам. Немало не смутившись, молодой человек протянул Бенедетто удостоверение личности. «Эндрю Уиггин?» – недоверчиво переспросил инспектор. «Да, что?» «И вы хотите, чтобы я поверил, будто ваше удостоверение подлинное?» Видя, что ему не удалось сбить собеседника с толку, Бенедетто перешел на межзвездный. «Почему бы нет?» Молодой человек пожал плечами. «Но Эндрю Уиггин?» — повторил инспектор. «Или вы считаете, что попали в глухую провинцию, где никто не слыхал про эндероксиноциды?» «Разве быть тезкой — уголовное преступление?» — поинтересовался Эндрю. «Нет, но пользоваться фальшивыми документами...» «Сами посудите. Если бы я действительно хотел подделать свое удостоверение, разве стал бы я использовать подобное имя?» — сказал Эндрю. «С моей стороны, это было бы глупо». «Пожалуй, нехотя», — согласился Бенедетто. «Тогда давайте исходить из того, что имя Эндрю Уиггина, доставшееся мне при рождении и совпадающее с именем эндероксиноцида, причиняет мне значительные моральные страдания. Возьмете ли вы утверждать, что это обстоятельство могло отрицательно повлиять на мою психику?» «Ваше психическое здоровье меня не касается», — возразил Бенедетто. «Я занимаюсь налогами». «Знаю», — кивнул Эндрю. «Но мне показалось, что вы как-то уж очень озабочены моим удостоверением личности. Вот я и подумал, либо вы тайный агент таможни, либо философ. Впрочем, кем бы вы ни были, кто я такой, чтобы мешать вам удовлетворять свое любопытство в рабочее время?» Бенедетто терпеть не мог образованных болтунов. «Чего вы от меня хотите?» — раздраженно бросил он. «Дело, видите ли, в том, что мои финансовые дела находятся в некотором беспорядке. Раньше в связи с возрастом мне не приходилось платить налоги. Я лишь недавно вступил в управление собственным имуществом, поэтому пока не знаю, какие у меня доходы. Словом, я хотел бы просить о небольшой отсрочке, чтобы иметь возможность разобраться в своей собственности». «Отказано», — заявил Бенедетто. «Как это?» — удивился Эндрю. «Просто отказано и все?» «Именно так», — подтвердил инспектор. Несколько секунд Эндрю сидел неподвижно. «Еще вопросы?» — осведомился наконец Бенедетто. «Могу я обратиться в вышестоящую инстанцию?» «Разумеется, но не раньше, чем заплатите все налоги», — любезно объяснил инспектор.
1: «Я не отказываюсь уплатить налоги», — попытался урезонить его Эндрю. «Просто для этого мне понадобится время, и я подумал, что мне будет гораздо удобнее работать в квартире за своим компьютером, а не на общественных компьютерах здесь, в астропорту».
0: «Боитесь, что кто-то может подсмотреть, какую сумму прабабушка оставила вам на карманные расходы?» — ухмыльнулся Бенедетто.
1: «Да. Я предпочитаю решать такие вопросы, когда никто не стоит у меня за спиной и не заглядывает через плечо», — подтвердил Эндрю.
0: «Запрещается покидать пределы астропорта, не уплатив налогов».
1: «Ну хорошо», — вздохнул Эндрю. «Тогда дайте мне хотя бы возможность воспользоваться моими ликвидными средствами, чтобы было чем платить за пребывание на этой планете. Мне нужно время, чтобы рассчитать сумму налога».
0: «Почему вы не сделали это во время полета?»
1: «До сегодня все мои средства находились в доверительном управлении. Я понятия не имел, как сложно будет учесть все имущество».
0: «Вы, несомненно, понимаете, что, рассказывая эту историю, снова и снова разбиваете мне сердце». «Еще немного, и я разрыдаюсь», — сообщил Бенедетто.
1: Молодой человек еще раз вздохнул. «Что-то я не пойму, чего вы от меня хотите?»
0: «Я хочу, чтобы вы заплатили налоги, как все нормальные люди».
1: «Я не могу добраться до своих денег, пока не заплачу налоги», — сказал Эндрю. «А пока я буду их рассчитывать, мне не на что будет жить, если только вы не разрешите мне снять со счета достаточную сумму. Получается самый настоящий заколдованный круг».
0: «Вы, наверное, жалеете, что не подумали об этом раньше, не так ли?» — ухмыльнулся Бенедетто.
1: Эндрю обвел взглядом кабинет инспектора. «Вон на том плакате написано, что вы обязаны помочь мне заполнить декларацию о доходах», — сказал он.
0: «Да, это так».
1: «Так помогите же!»
0: «Покажите мне вашу декларацию, и я...»
1: Эндрю удивленно посмотрел на него.
0: «Как я могу показать вам ее?» «Вызовите ее вот здесь».
1: Бенедетто развернул стоявший у него на столе компьютер, чтобы Эндрю мог воспользоваться клавиатурой. Поглядев на вывешенные на стене образцы, Эндрю ввел в компьютер свое имя, индивидуальный номер налогоплательщика и личный идентификационный код. Бенедетто в это время тактично отвернулся. Он прекрасно знал, что установленное в его компьютере программное обеспечение запомнит каждую букву, каждую цифру, напечатанную молодым человеком. Когда посетитель покинет кабинет, ничто не помешает Бенедетто как следует покопаться в его финансовых записях, так что, пожалуй, имело смысл помочь парню разобраться с налогами поскорее. Компьютер начал прокручивать какую-то таблицу, казавшуюся бесконечной. «Что это такое?» — спросил Бенедетто, поворачиваясь к компьютеру. Строки возникали внизу экрана и исчезали наверху, но ползунок на линейке скроллинга словно прилип к одному месту. Режим постраничного просмотра был отключен, и Бенедетто понял, что весь этот гигантский список появился на экране в том виде, в каком был вызван одним единственным вопросом в графе налоговой декларации. Слегка развернув монитор, чтобы лучше видеть, Бенедетто впился взглядом в экран. Таблица состояла из названий фирм, корпораций, фондов и их коммутационных кодов. В отдельную графу было вынесено количество принадлежащих клиенту акций того или иного предприятия. «Теперь, надеюсь, вы понимаете, в чем моя проблема?» — спросил молодой человек. Таблица продолжала скользить по экрану, и Бенедетто нажал клавишу, чтобы остановить ее. «На мой взгляд, — сказал он слегка задыхающимся голосом, — вы довольно богаты». «Но я этого не знал», — возразил Эндрю. «То есть я был в курсе того, что некоторое время назад попечители фонда разместили мои средства в нескольких предприятиях, но я понятия не имел, что их окажется так много. Прибывая на новую планету, я каждый раз просто снимал со счета столько, сколько мне было нужно, и таким образом обеспечивал себя средствами на текущие расходы. А поскольку это была освобожденная от налога правительственная пенсия, мне никогда не приходилось сталкиваться ни с какими трудностями». «А парень-то, похоже, действительно разбирается в законах не лучше новорожденного младенца», — подумал Бенедетто, чувствуя, как исчезает его неприязнь к гостю. Он даже испытал к нему что-то вроде прилива дружеских чувств. Ведь этот пижон мог сделать Бенедетто богатым человеком и даже не заметить этого. Одних только акций, которым этот парень владел в корпорации Винниченцо Энцикль, последний в восстановленном списке, который к тому же имел филиал на Сорелле Дольче, хватило бы Бенедетто, чтобы уйти в отставку, купить в пригороде шикарное поместье, завести слуг и ни в чем не нуждаться до конца своих дней. А ведь список едва-едва дошел до «В». «Любопытно», — протянул Бенедетто, чтобы что-то сказать. «Кроме того», — добавил молодой человек, — «мне исполнилось 20 только перед концом моего последнего путешествия. До этого проценты, которые приносил мне вложенный капитал, не облагались никакими налогами, так что, как мне кажется, я имею право получить их, когда мне вздумается. Разрешите же мне воспользоваться этими средствами и дайте несколько недель, чтобы найти квалифицированного специалиста, который помог бы мне разобраться с остальным имуществом. Тогда я смогу полностью отчитаться о своих доходах и заплатить налоги, как положено».
2: «Что ж, это неплохая мысль», — признал Бенедетто.
1: «А где находятся средства, о которых вы говорили?»
0: «В банке Каталониан Эксчейндж».
2: «А номер счета?»
1: «Все, что вам нужно, это снять арест со всех денежных сумм, положенных на мое имя», — пояснил Эндрю.
3: «Номер счета для этого знать не обязательно».
0: Бенедетто не стал настаивать. Он не видел никакой необходимости запускать лапу в карманные деньги этого мальчишки. Перед ним настоящая золотая жила. Неиссякаемый источник богатства, откуда, не рискуя попасться, можно черпать щедрой рукой. Вызвав на экран соответствующую форму, Бенедетто ввел необходимые сведения и отправил по назначению. Он также выписал Эндрю пропуск сроком на 30 дней, позволяющий свободно передвигаться по планете при условии, что мистер Уиггин будет ежедневно отмечаться в налоговой службе. Через месяц Эндрю обязан предоставить полную декларацию о доходах и выплатить в полном объеме все причитающиеся налоги. Ему запрещается покидать Сорелле Дольче до тех пор, пока декларация не будет проверена и утверждена налоговым департаментом. Такова была стандартная бюрократическая процедура, предусмотренная для подобных случаев. Тем не менее, молодой человек поблагодарил инспектора. Бенедетто особенно любил, когда всякие богатые кретины благодарили его за то, что он лгал, ими незаметно откусывал кусочки от их пирога, и вышел из кабинета. Как только дверь закрылась, Бенедетто очистил экран компьютера и вызвал программу-перехватчик, которая должна была зафиксировать личный идентификационный код молодого человека. Несколько секунд он ждал, но программа не появлялась.
1: Тогда Бенедетто открыл меню работающих программ, нашел скрытый протокольный файл и... вот странность. Обнаружил, что программа-перехватчик даже не была загружена. Как это объяснить, Бенедетто не знал. Данная программа загружалась всегда, но только не сегодня. Вскоре выяснилось, что она вовсе исчезла с жесткого диска. В поисках каких-либо фрагментов пропавшей программы Бенедетто просмотрел диск и память компьютера с помощью собственной версии запрещенной программы «Хищник», но наткнулся только на пару временных файлов, которые не содержали никакой полезной информации. Программа-перехватчик была стерта, да так основательно, что восстановить ее не представлялось возможным. Хуже того, когда Бенедетто попытался вернуться к декларации, которую на его глазах создал на экране Эндрю Уиггин, то не смог этого сделать. Она должна была оставаться здесь, в компьютере, вместе с бесконечным списком принадлежащих молодому нахалу паев и акций, на которые Бенедетто собирался совершить набег. Существовало множество способов выпотрошить их и без использования личного идентификационного кода. Но возникший на экране стандартный бланк был девственно чист. Названия компаний и их коммутационные номера исчезли. Что же случилось? Невероятно, чтобы обе программы дали сбой одновременно. Неважно. Список был таким большим, что часть информации неизбежно должна была попасть в буфер. Хищник найдет ее. Но теперь не отзывался уже и хищник. Как выяснилось, он тоже пропал из памяти, хотя Бенедетто вызывал его каких-нибудь 5 минут назад.
2: Ну нет, это невозможно. Это...
1: Как мог этот парень заразить компьютер вирусом только тем, что ввел свой идентификационный номер? Или он сумел каким-то образом внедрить программу «Вирус» в название одной из фирм в своем списке? Бенедетто задумался. Он частенько пользовался нелегальным программным обеспечением, но ему еще не приходилось слышать о вирусах, способных проникать в компьютеры с неархивированными данными. Во всяком случае, незащищенные компьютеры налоговой службы. Уж не шпион ли этот Эндрю Уиггин? Сорелле Дольче была одним из немногих миров, продолжавших успешно противостоять интеграционной политике Конгресса Звездных Путей. Неужели парень послан специально, чтобы нанести по планете коварный удар? Нет, абсурд. Шпион имел бы на руках абсолютно достоверную декларацию о доходах, заплатил бы все налоги и двинулся дальше, не привлекая к себе внимания. Должно существовать какое-то другое объяснение. Бенедетто был полон решимости отыскать его. Кем бы на самом деле ни являлся этот Эндрю Уиггин, Бенедетто вовсе не собирался отказываться от его состояния. Именно такого случая он ждал всю жизнь. И тот факт, что у парня было какое-то редкое программное обеспечение, вовсе не означал, будто Бенедетто не сумеет изобрести способ отщипнуть кусочек этого пирога. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

Эндрю все еще кипел от злости, когда они с Валентиной наконец-то вышли из здания Астропорта. Сорелли Дольче была сравнительно молодой колонией. Ее история насчитывала всего какую-нибудь сотню лет, однако статус ассоциированной планеты сделал свое дело. На Сорелли Дольче прочно обосновался неконтролируемый теневой бизнес, принесший с собой полную занятость и сотни возможностей сколотить неплохое состояние. Главным следствием оказался бурный рост населения. Впрочем, несмотря на это, оставаться незамеченным на Сорелли Дольче было положительно невозможно. За каждым твоим шагом следили сотни внимательных глаз. Космические корабли прибывали сюда с трюмами, битком набитыми переселенцами, а отбывали под завязку загруженные всякой всячиной. Численность населения колонии приближалась к 4 миллионам, причем миллион сосредоточился в столице, в городе, носившем название Донна Белла и представлявшем собой любопытную смесь бревенчатых хижин и сборных пластиковых домиков. Еще не освоенную часть планеты покрывали густые джунгли, сплошь состоявшие из гигантских папоротников. Соответствующей была и фауна – царство рептилий, размерами не уступавших земным динозаврам. Человеческие поселения, однако, были достаточно безопасны, а расчищенные в джунглях участки столь плодородны, что половина посевных площадей была отведена под экспортные товарные культуры. Официально Сорелли Дольче вывозила натуральные текстильные волокна, а нелегально – разнообразное продовольствие. Отдельной статьей экспорта были огромные, яркие расцветки шкуры гигантских рептилий. Шкуры использовались в качестве ковров и натяжных потолков во всех принадлежащих Конгрессу звездных путей мирах. Десятки охотничьих партий отправлялись в джунгли, чтобы месяц спустя вернуться с 5 десятками кож. Для уцелевших участников экспедиции такого количества трофеев было вполне достаточно, чтобы до конца своих дней купаться в роскоши. К сожалению, слишком много охотников не возвращались назад. Некоторые шутки, правда, уверяли, что если местная рептилия съест человека, то из-за разницы в метаболизме она будет страдать расстройством желудка по меньшей мере неделю. Однако это могло служить лишь слабым утешением. О возмездии с большой буквы не было и речи, и все же находились люди, которые вынашивали план расправиться с динозаврами. Новые дома возводились на Сорелли Дольче постоянно. Но спрос намного опережал предложение, так что Эндрю и Валентине пришлось потратить почти весь остаток дня, прежде чем они нашли и сняли подходящую квартиру. В ней уже жил богатый охотник-обессинец, однако через несколько дней он отбывал в экспедицию, оставляя квартиру в их полном распоряжении. Единственное, о чем он попросил новых соседей, это присмотреть за его вещами, пока он не вернется. Или не вернется. «А как мы узнаем, что вас больше не ждать?» — поинтересовалась Валентина, которая была практичнее брата. «Поплачу женщин в ливийском квартале», — с готовностью объяснил охотник. Устроившись, Эндрю первым делом подсоединил компьютер к межзвездной электронной сети и зарегистрировался, чтобы иметь возможность спокойно разбираться со своим имуществом. Что касалось Валентины, то ей предстояло просмотреть целую гору почты, поступившей после выхода в свет ее последней книги, не считая обычной корреспонденции, которую она получала от историков со всех поселенческих миров. Несколько сот посланий отправилось в папку с пометкой «Ответить позже», однако одни только срочные письма заняли у нее 3 долгих дня. К счастью, абоненты понятия не имели, что пишут молодой 25-летней женщине. Таков был субъективный возраст Валентины. Иначе, как шутливо говорила она, от поклонников не было бы отбоя. Подавляющее большинство корреспондентов, за исключением тех, кто был знаком с ней лично, считали своим адресатом известного историка по имени Демосфен. Разумеется, многие понимали, что это псевдоним, а несколько ретивых репортеров, вдохновленных популярностью, которые пользовались книги Валентины, даже задались целью вычислить настоящего Демосфена. Для этого они сопоставили периоды, когда она путешествовала и либо вовсе не отвечала на письма, либо мешкала с ответом со списками пассажиров межзвездных кораблей. Задача была сложной, требующей долгих и тщательных подсчетов, но разве не для того существуют компьютеры? В результате несколько человек самых разных профессий и разной степени учености были уличены в том, что являются демосфенами, и некоторые отрицали свою вину совсем не так горячо, как можно было ожидать. Саму Валентину эта мышиная возня только забавляла. Ей было решительно все равно, кто пытается разделить с ней славу, покуда чеки с авторским вознаграждением попадали по адресу и покуда никто не выпустил под ее псевдонимом собственную книгу. Ее вполне устраивали и известность Демосфена, и собственная анонимность. Как она не раз говорила Эндрю, и в том, и в другом были свои плюсы. Если известность Валентины была самой настоящей, то о самом Эндрю этого не скажешь. Он был, что называется, печально знаменит.
Именно поэтому Эндрю никогда не скрывался под чужими именами, резонно полагая, что каждый, с кем ему придется иметь дело, попросту сочтет, что его родители совершили серьезную промашку. Ни один нормальный человек, носивший фамилию Уиггин, ни за что бы не назвал сына именем Эндрю. Кроме того, субъективный возраст Эндрю составлял 20 лет. Именно настолько он и выглядел, поэтому предположить, что сей молодой человек и есть тот самый Эндер-ксеноцид, было довольно трудно. Мало кому могло прийти в голову, что за прошедшие 3 столетия он и его сестра только и делали, что перелетали с одной планеты на другую, задерживаясь в каждом новом мире ровно настолько, чтобы Валентина успела найти новую тему для книги и собрать необходимый материал. После этого оба поднимались на борт космического корабля, и Валентина писала очередной бестселлер. Благодаря релятивистскому эффекту путешествий со скоростью близкой к скорости света, за последние 3 столетия абсолютного времени каждый из них не прибавил к личному биологическому возрасту и 2 лет. Подобный образ жизни, однако, не мешал Валентине глубоко и серьезно исследовать каждую новую культуру и добиваться блестящих результатов. Доказательством служили ее книги. И только Эндрю оставался просто туристом. Даже меньше. Он помогал сестре в ее исследованиях и для забавы изучал местные наречия и диалекты, однако друзьями так и не обзавелся, и ни один мир не оставил в его душе сколько-нибудь глубокого следа. Если Валентина стремилась знать все и всех, то он, напротив, не хотел ни с кем общаться. Так, во всяком случае, казалось самому Эндрю, когда он давал себе труд задуматься о своей жизни. Он был одинок, но часто говорил себе, что рад этому, и что сестра — единственный человек, который ему по-настоящему нужен. Сразу после войны, когда Эндрю был еще Эндером и ребенком, пусть рано повзрослевшим, но ребенком, другие дети, с которыми ему довелось служить, часто писали ему. Но поскольку Эндрю первым начал путешествовать с околосветовой скоростью, поток писем вскоре стал иссякать. Иначе просто не могло быть, потому что к моменту, когда Эндрю получал письмо и успевал на него ответить, он оказывался на 10 лет младше своего корреспондента. Знаменитый Эндер, бывший когда-то обожаемым вождем тысячи тысяч людей, стал теперь просто подростком. Правда, все тем же подростком, на которого подчиненные когда-то смотрели снизу вверх и от которого ожидали приказаний, но ведь в их-то жизни прошли 10 лет. Многие из соратников Эндрю участвовали в войнах, сотрясавших землю на протяжении 10 лет после победы над баггерами. Они возмужали в боях и закалились в политических баталиях. Когда они получали ответы от бывшего командира, они уже давно думали о прошедших днях, как о древней истории. Послание Эндера, когда оно наконец приходило, было голосом из далекого прошлого, обращенным к такому же ребенку, который написал ему когда-то очень давно. Вот только самого ребенка уже не было, и многие старые товарищи Эндера, старые не только в переносном, но и в самом буквальном смысле, плакали над его письмами, жалея своего командира, которому одному было запрещено возвращаться на землю после победы, но отвечать ему было нечего. Что они могли написать ему, если их дороги разошлись давно и навсегда? Впоследствии многие из них тоже отправились в другие миры, пока все еще до неприличия юный Эндер губернаторствовал на одной из покоренных планет, на которой когда-то размещалась колония баггеров. В этом пасторальном окружении он мужал, а когда судьба решила, что он достаточно созрел, встретился с последней уцелевшей королевой пчел. Королева рассказала ему свою историю и попросила перевести куда-нибудь в безопасное место, где могла бы попытаться возродить свой народ. Эндер пообещал и в качестве первого шага написал небольшую книгу, которая должна была сделать мир людей чуть менее опасным для королевы. Книга так и называлась «Королева пчел». По совету Валентины Эндер не стал издавать ее под своим подлинным именем. «Говорящий от имени мертвых» — так он подписал свою книгу. Работая над рукописью «Королевы пчел», он и представить себе не мог, какой эффект она произведет. Как радикально изменит отношение человечества к войнам с баггерами. Судьба сыграла с ним злую шутку. Именно эта книга превратила Эндера из легендарного героя в монстра, из победителя в военного преступника, осуществившего ксеноцид целой разумной расы. Правда, демонизация его образа произошла не сразу. Это был медленный, постепенный процесс. Сначала его еще жалели. Как жалеют ребенка, которого злые взрослые дяди лестью и хитростью заставили использовать свой гений для уничтожения королевы пчел. Потом сначала редко, затем все чаще и чаще его именем начали называть каждого, кто, сам того не понимая, сделал нечто ужасное и непоправимое.
И под конец имя эндероксиноцида стало использоваться как нарицательное для обозначения каждого, кто сознательно совершил чудовищное злодеяние. Эндрю, впрочем, было совершенно ясно, как и почему это произошло. И нельзя сказать, чтобы он очень возражал. В конце концов, он сам судил себя строже, чем кто бы то ни было. Во время войны Эндрю действительно не знал всей правды, но это не снимало с него вины. Даже если он и не планировал одновременного уничтожения всех королев и всей расы баггеров вместе с ними, именно таков оказался результат. Дело было сделано, и теперь ему оставалось только принять на себя ответственность за последствия. Это было тяжкое бремя. Но Эндрю не колебался ни минуты. Он был готов честно исполнить свой долг, включавший, помимо всего прочего, заботу о королеве пчел, чей кокон, тщательно обезвоженный и упакованный, словно хрупкая фамильная реликвия, путешествовал с ним по всем мирам. У Эндрю еще были кое-какие привилегии, оставшиеся с тех времен, когда он занимал высокое положение в иерархии космического флота, поэтому его багаж никогда не досматривался. Точнее, не досматривался до самого последнего времени. Недавнее столкновение с налоговым чиновником оказалось первым звонком. Сигналом, что теперь, когда он формально достиг совершеннолетия, многое может измениться. Впрочем, его положение вряд ли станет хуже. Эндрю сознавал свою вину за уничтожение целой расы, а с недавних пор взвалил на себя еще и ответственность за ее спасение. Для любого это была нелегкая ноша. Эндрю, во всяком случае, понятия не имел, как он сумеет найти место, где королева пчел могла бы выйти из кокона и спокойно отложить оплодотворенные яйца без того, чтобы люди не обнаружили ее и не помешали. И как он защитит королеву, если это все-таки произойдет? Над этими вопросами Эндрю давно ломал голову и, кажется, кое-что придумал. Деньги. Таков был единственный ответ, который пришел ему на ум. Судя по тому, как выпучил глаза сеньор Бенедетто, когда увидел перечень предприятий, в которых Эндрю имел долю, денег у него было много. А деньги всегда можно было обратить в нечто гораздо более полезное, например, в могущество и власть, которые помогут ему обеспечить безопасность королевы пчел. Если это так, значит, первым делом необходимо точно выяснить, какой суммой он может располагать, и заодно узнать, сколько налогов нужно заплатить. Эндрю знал, разумеется, что существуют специалисты, бухгалтеры по налогообложению и адвокаты, которые зарабатывают на жизнь тем, что помогают другим решать подобные вопросы. Казалось, нужно лишь обратиться к ним, и все же Эндрю колебался, вспоминая алчные огоньки в глазах Бенедетто. Кто же способен удержаться от соблазна, узнав о размерах его состояния? Все дело, однако, в том, что Эндрю не считал эти богатства своими. Это были кровавые деньги. Награда за уничтожение баггеров и его долг — использовать их для возрождения истребленной расы. И только то, что останется у него после этой попытки, он сможет по праву назвать своим. Как же все-таки ему разобраться в своих финансах? Куда обратиться, чтобы, приоткрыв дверь для одного, не впустить целую шайку любителей чужого добра? Этот вопрос Эндрю обсудил с Валентиной, и она пообещала выяснить у своих знакомых, знакомые были у нее буквально везде, кому из местных специалистов по налогам можно доверять. Ответ на запрос, который она разослала по местной электронной сети, пришел очень быстро. Никому. Сорелли Дольче была не тем местом, где честные бухгалтеры помогали сохранять и приумножать ваши деньги.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. Советник по инвестициям. Продолжение. Делать было нечего, и Эндрю сам засел за изучение документов. День за днем он сначала тратил час-другой на изучение статей налогового законодательства, а затем, в течение еще нескольких часов, пытался разобраться в своем имуществе или, по крайней мере, оценить его с точки зрения налогообложения. Это была кропотливая и изнурительная работа. К тому же, каждый раз, когда ему казалось, что он начинает что-то понимать, Эндрю почти сразу спохватывался, что пропустил какую-то оговорку, какой-то юридический крючок, способный свести на нет все его усилия. Когда же Эндрю возвращался к месту, которое поначалу посчитал неважным, пропущенный параграф действительно наполнялся таинственным и грозным смыслом. Изучив его в свете своих новых познаний, Эндрю чаще всего обнаруживал, что в этом параграфе действительно говорится об исключениях из правила, которое, как ему казалось, было применимо в его случае. Нередко натыкался он и на особые исключения, которые относились только к редким случаям, например, к компаниям какого-то определенного типа, однако в перечне его собственности обязательно обнаруживалась либо такая компания, либо пай в фонде, владеющем подобной компанией. Довольно скоро Эндрю убедился, что одним месяцем ему не обойтись. Только поиску всех его активов можно было посвятить целую жизнь. И ничего удивительного в этом не было. За 400 лет любая вложенная в дело сумма обрастала совершенно фантастическими процентами, особенно если ничего не тратить или тратить очень мало. А его деньги, что называется, работали весьма напряженно. Даже невыбранные им остатки пенсии в конце каждого года регулярно направлялись в тот или иной выгодный проект. Так что за 400 лет Эндрю, сам того не подозревая, оказался совладельцем тысяч высокодоходных предприятий. Но богатство было ему не нужно. Оно его просто не интересовало. В конце концов, он даже поймал себя на том, что все чаще и чаще спрашивает себя, почему бы всем фискалам не покончить с собой вместо того, чтобы охотиться за чужими доходами. Именно тогда в его электронной почте и появилась эта маленькая рекламка, что само по себе было довольно странно, поскольку Эндрю не должен был получать никакой рекламы. Для рекламодателей каждый, кто отправлялся в путь от звезды к звезде, просто переставал существовать, так как посылать рекламные проспекты человеку, когда он находится в дороге, означало просто выбрасывать деньги на ветер. В космическом корабле путешественник все равно не мог ничего купить, а к тому моменту, когда он наконец ступал на твердую землю, реклама успевала устареть. Правда, Эндрю находился на твердой земле уже несколько дней, однако, если не считать расходов на аренду квартиры и похода в магазин, он не истратил ни гроша и не сделал ничего такого, что могло бы заставить рекламные фирмы внести его в списки потенциальных покупателей. И все же, вот оно, объявление у него перед глазами. Лучшая бухгалтерская программа. Ответы на все ваши вопросы. Впрочем, ничего странного тут не было. Очевидно, сработал принцип, какого придерживаются гадалки и астрологи. Ведь всем ясно, что чем больше слов они истратят, чем больше сделают выстрелов вслепую, тем выше вероятность, что хоть один прогноз окажется верным. Так и здесь. Реклама случайно попала к тому, кому действительно необходима квалифицированная помощь. Эндрю запустил командный файл, позволив программе создать на экране трехмерную презентацию. Он примерно представлял, чего следует ожидать. Эндрю уже видел рекламные объявления, которые попадали в компьютер Валентины. При ее переписке избежать этого было, разумеется, невозможно, да и Демосфен был хорошо известен рекламщикам. На экране ее компьютера то и дело взрывались яркие фейерверки, разыгрывались душещипательные драмы или мелькали красочные спецэффекты, с помощью которых рекламодатели надеялись всучить покупателям свой товар. Это рекламное объявление поначалу показалось Эндрю не в пример проще. На экране возникла женская головка, которая, впрочем, была обращена к Эндрю затылком. Потом женщина стала медленно поворачиваться. Несколько секунд, и она, наконец, увидела Эндрю.
1: «А, вот и вы», —
0: сказала она. Эндрю промолчал, ожидая, что будет дальше.
1: «Разве вы не хотите поговорить со мной?» —
0: спросила она. «Неплохо придумано», — решил Эндрю. Впрочем, сам он на месте рекламодателя не пошел бы по этому пути. Слишком уж высока была вероятность того, что потенциальный клиент не захочет разговаривать с виртуальной женщиной.
1: «А, понимаю», — произнесла она. «Вы думаете, что я просто программа, которая пытается проинсталлироваться на вашем жестком диске? Но это не так. Я ваш друг и опытный финансовый советник, о каком вы давно мечтали. Но я работаю не ради денег. Я работаю только ради вас. Вот почему вам придется побеседовать со мной, чтобы я могла знать, как именно вы хотите распорядиться вашими средствами и чего достичь. Мне нужно слышать ваш голос.
0: Но Эндрю вовсе не собирался разговаривать с компьютерной программой. Он никогда не любил театральные постановки, в которых зрителям полагалось участвовать в спектакле наравне с актерами. Пару раз Валентина вытаскивала его на такие интерактивные шоу, где исполнители номеров пытались привлечь к действию и аудиторию. Так один фокусник, облюбовавший Эндрю в качестве жертвы, принялся было вытаскивать из его ушей, волос и карманов самые неожиданные предметы, но Эндрю продолжал сидеть с каменным выражением лица. В конце концов фокусник перешел к следующему зрителю. А что Эндрю не сделал для человеческого существа, того он тем более не собирался делать для компьютерной программы. Протянув руку, Эндрю задал команду пролистать, чтобы убрать с экрана говорящую заставку и перейти к сути.
1: «Ох», — поморщилась женщина. «Что это вы делаете? Уж не хотите ли вы избавиться от меня?»
0: «Да», — сказал Эндрю и тут же мысленно выругался. «Все-таки он попался». Трехмерная женская головка была выполнена столь реалистично, что ответ вырвался у него совершенно рефлекторно.
1: «Вы даже не представляете, как это больно. Больно и унизительно».
0: Эндрю подумал, что коль скоро он все равно проговорился, молчать дальше бессмысленно, тем более что программа явно была рассчитана на речевой интерфейс. «Ну-ка, расскажи, что нужно сделать, чтобы убрать тебя с экрана», — сказал он. «Я не прочь выяснить, как поживают мои золотые копии». Эндрю нарочно говорил небрежно и быстро, зная, что даже самые лучшие программы для распознавания человеческой речи не способны справиться с ним.

0: заплатить налоги. На данный момент их рыночная стоимость примерно равняется той сумме, которую вы должны внести.
1: Не хочешь ли ты сказать, что уже рассчитала мои налоги?
0: Ставки подоходного налога на Сорелле Дольче неоправданно высоки, но я учла все применимые к вам исключения и скидки, включая налоговую льготу, установленную для тех немногих ветеранов Третьей войны с баггерами, кто еще остался в живых. По моим подсчетам, вам придется заплатить меньше 5 миллионов.
1: Эндрю рассмеялся. Блестяще, блестяще! Но по моим самым пессимистичным прогнозам, сумма налога должна составить не более 1,5 миллиона. Теперь рассмеялась уже женщина на экране.
0: Вы, очевидно, считали в межзвездных кредитах, а я имела в виду 5 миллионов ференцет.
1: Эндрю быстро перевел в уме ференцетта в кредиты, и лицо его вытянулось. «Ведь это всего 7 тысяч кредитов!» — воскликнул он.
0: «7410», — уточнила женщина. «Могу я считать себя принятой на службу?»
1: «Но я уверен, что законного способа настолько сократить мои налоги просто не существует!»
0: «Напротив, мистер Уиггин, налоговое законодательство специально составлено таким образом, чтобы заставить людей платить больше, чем им положено на самом деле. Состоятельные люди прекрасно об этом знают и пользуются самыми разнообразными лазейками, чтобы снизить налоги. В то время как бедняги, не сумевшие обзавестись связями или хотя бы толковым бухгалтером, который знает все дыры в законе, как свои 5 пальцев, вынуждены платить абсурдно много. К тому же я очень толковый бухгалтер».
1: «Прекрасная речь», — вздохнул Эндрю. «Все, что ты сказала, просто великолепно, за исключением той части, которую ты опустила. Я имею в виду грандиозный финал, когда на сцене появляется полиция с ордером на мой арест».
0: «Вы действительно думаете, что до этого дойдет, мистер Уиггин?»
1: «Раз уж ты заставила использовать речевой интерфейс, называй меня, по крайней мере, не мистер Уиггин, а как-нибудь иначе», — буркнул он.
0: «Как насчет Эндрю?»
1: «Отлично».
0: «А ты должен называть меня Джейн, Эндрю».
1: «Должен? Я никому ничего не...»
0: «Или тебе больше нравится Эндер?»
1: Эндрю вздрогнул. В его файлах не было ни одной ссылки на прежнее прозвище. «Завершить программу! Выгрузиться! Немедленно!» — приказал он.
0: «Как хочешь, Эндрю», — ответила Джейн.
1: Женская головка исчезла с экрана монитора. «Слава богу, избавились», — подумал Эндрю. Он отлично знал, что если представить декларацию на жалкие 7,5 тысяч кредитов, ему не миновать полного аудита. А насколько он успел понять, сеньор Бенедетто был самым решительным образом настроен урвать для себя изрядный кусок его собственности. Правда, Эндрю никогда не возражал против духа здоровой инициативы и предпринимательства, но у него почему-то было такое ощущение, что Бенедетто не принадлежит к тем людям, которые знают, когда нужно остановиться. Именно поэтому он не считал особенно разумным размахивать красной тряпкой у него перед носом. Но стоило Эндрю вернуться к работе, как он тут же пожалел о своей торопливости. Вероятно, Джейн извлекла прозвище Эндер из собственной базы данных, чтобы использовать в качестве обращения, подчеркивающего дружеское расположение к клиенту. Странно, конечно, что она не воспользовалась другими, более распространенными формами имени Эндрю, например, Энди или Дрю. И все же он повел себя как настоящий параноик, вообразив, что простая бухгалтерская программа, попавшая в его компьютер по электронной почте, несомненно, серьезно урезанная некоммерческая версия более полного варианта, могла так быстро узнать, с кем имеет дело. Программа есть программа. Она говорит и выполняет только то, что ее запрограммировали. Говорить и выполнять. «А что, если эта смехотворная цифра действительно верна?» — неожиданно подумал Эндрю. Или, может быть, если бы он не поспешил избавиться от Джейн, она в конце концов выдала бы ему сумму более правдоподобную. Ведь если программу писал компетентный, разбирающийся в налогах программист, Джейн на самом деле могла бы стать тем самым финансовым советником, в котором он так нуждался. В конце концов, нашла же она убыточные соляные копи, хотя сигналом к поиску послужило вскользь оброненное им упоминание о копиях золотых, оборот речи, который был в ходу на земле в дни его детства. Более того, когда Эндрю разыскал и продал соляные копии, предварительно убедившись, что они действительно не приносят дохода, их стоимость оказалась именно такой, как и предсказывала Джейн. То есть не Джейн, а программа. Это миловидное женское личико, появившееся на экране компьютера, было, несомненно, очень умным шагом, призванным персонифицировать его отношения с программой и заставить думать о ней как о живом человеке. Бездушную программу ничего не стоит стереть, а вот отослать прочь красивую женщину психологически значительно труднее. Впрочем, он не поддался на эту уловку и уничтожил программу. Если понадобится, не

несомненно, сумеет сделать это снова. Но сейчас, когда до установленного Бенедетто срока оставалось только 2 недели, Джейн была нужна ему позарез. Ради того, чтобы разобраться со своими налогами, Эндрю был готов мириться с существованием этой назойливой виртуальной леди. Быть может, ему даже удастся изменить программу, чтобы общаться с ней только при помощи печатного текста, как он привык. Вернувшись к своей электронной почте, Эндрю попытался вызвать рекламу бухгалтерской программы еще раз, но добился лишь стандартного предупреждения: «Файл недоступен». Увидев его, Эндрю выругался. Ведь он даже не знал, на какой из планет выпускают подобные программы. Поддерживать связь через Анзибль было слишком дорого, поэтому, как только он приказал демонстрационной программе прекратить работу, связь немедленно прервалась. В самом деле, кто будет поддерживать межзвездный контакт с клиентом, который не выказал желания приобрести товар немедленно? А теперь ничего уже не поделаешь. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

Бенедетто довольно скоро обнаружил, что его затея может потребовать гораздо больше времени, чем он рассчитывал. Выследить этого молодчика, выяснить его контакты и узнать, на кого он работает, оказалось невероятно трудно. Единственный способ – проследить предыдущие путешествия мистера Эндрю Уигена, но здесь Бенедетто каждый раз натыкался на ограничение доступа. Все полеты оказались литерными, и это весьма красноречиво указывало на то, что парень работает на одной из планетарных правительств. Лишь по чистой случайности Бенедетто обнаружил сведения о путешествии, совершенном Эндрю накануне приезда на Сорелле Дольче. Взгляд чиновника упал на имя Валентины, и тут его осенило. Он пока не знал, кем приходится Эндрю эта дамочка, сестрой, любовницей или просто секретаршей, однако ему было совершенно ясно, что если он будет следить за ней, его задача намного упростится. Так и вышло. Информация о перемещениях Валентины не была засекречена, и вскоре Бенедетто узнал очень и очень многое. Поначалу его больше всего удивляло, как мало времени эта парочка проводила на одном месте. Казалось, они были физически не способны задерживаться где-то достаточно долго. Не успев как следует освоиться на новой планете, они снова прыгали в звездолет, чтобы совершить еще один скачок в пространстве и во времени. Вот именно. Во времени. Каждый перелет с околосветовой скоростью означал десятилетия и века для остальных людей. И все же Бенедетто удалось проследить историю Эндрю и Валентины за 300 последних лет, то есть вплоть до начала эры колонизации. И тут ему впервые пришло в голову, что Эндрю Уиген может на самом деле оказаться... Но нет, Бенедетто никак не мог в это поверить. С другой стороны, если он не ошибся, и перед ним действительно тот самый Уиген... Открывшаяся перспектива ошеломила Бенедетто. Умело организованный шантаж обещал поистине бешеные дивиденды. «Возможно ли, — задумался инспектор, — чтобы никому до него не пришло в голову проделать подобное простенькое исследование и заглянуть в прошлое Эндрю и Валентины Уиген? Может быть, они уже платят отступного шантажистам на нескольких мирах? Или, может быть, все шантажисты давно мертвы?» В любом случае, рассудил Бенедетто, осторожность не помешает. У таких богатых людей, как Эндрю Уиген, обычно бывает много влиятельных друзей.

0: Это объявление Валентина показала ему просто как любопытную диковину. «Мне приходилось слышать о подобном раньше», — сказала она. «Но мы впервые находимся достаточно близко, чтобы услышать все собственными ушами». Эндрю взглянул на экран ее компьютера. Это был распространенный в местной сети новостей некролог, сообщение о гражданской панихиде, на которой предполагалось выступление говорящего от имени мертвых. Каждый раз, когда Эндрю думал о том, как быстро псевдоним, которым он подписал свою книгу, превратился в название служителей культа чистой правды, ему становилось не по себе. Оно не выдвигало никакой революционной теории переустройства мира, так что люди самых разных исповеданий могли пригласить говорящего, чтобы нередко через несколько дней после того, как тело было предано земле или кремировано, он мог сказать речь от имени покойника. Традиция говорить от имени мертвых не имела, однако, никакого отношения к «Королеве пчел», первой книге Эндрю. Основы нового обряда заложила его вторая книга «Игемон», которая была посвящена брату Эндрю и Валентины Питеру, сумевшему с помощью дипломатии и грубой силы объединить народы, охваченные братоубийственной войной Земли под властью единого правительства. Питер сам возглавил это правительство и стал просвещенным деспотом. Это он создал организации и институты, которым суждено было сыграть в судьбе человечества важную роль. И именно в его правлении было начато осуществление такой грандиозной задачи, какой была колонизация и освоение дальних планет. К сожалению, по характеру Питер был человеком неуступчивым и грубым. Даже в детстве он отличался жестокостью и упрямством, и Эндрю с Валентиной откровенно его побаивались. Это он устроил так, что после победы в Третьей войне с баггерами его брат не смог вернуться на Землю, и Эндрю было довольно трудно питать к Питеру теплые чувства. Именно поэтому Эндрю и взялся за свою вторую книгу. Он хотел рассказать о брате правду, показать, что за человек на самом деле стоит за массовыми убийствами и политическими интригами. В результате у него получилась подробная и честная биография брата, которая беспристрастно и точно, ничего не скрывая, оценивала Питера как личность. Новая книга была подписана тем же псевдонимом, что и изменившее отношение человечества к баггерам «Королева пчел», поэтому ее ждал практически мгновенный и шумный успех. Она и породила движение говорящих, которые стремились в своих речах достичь того же уровня объективности и честности. Повествуя о великих героях, они не забывали упомянуть о том, какую цену за их успех и славу заплатили другие. А рассказывая о пьяницах и домашних тиранах, превративших жизнь своих близких в ад, старались показать за пагубные привычки живого человека, нисколько, впрочем, не преуменьшая страданий, которые эта слабость принесла окружающим. Таково вкратце было содержание нового движения. И Эндрю даже успел привыкнуть к мысли, что его проповедники называют себя говорящими от имени мертвых. Но еще никогда ему не доводилось присутствовать на подобной церемонии, и поэтому, как и рассчитывала Валентина, он ухватился за возможность побывать на ней, хотя срок уплаты налогов неумолимо приближался. Разумеется, ни Эндрю, ни его сестра ничего не знали о покойном. Однако он вряд ли был заметной фигурой, поскольку похороны, на которых должен был выступать говорящий, не получили практически никакого освещения в электронных новостях. Да и само место проведения панихиды, номер в небольшом отеле, с трудом вместивший около 2 дюжин гостей, подтвердило их первоначальную догадку. Тела в комнате уже не было, очевидно, его уже предали земле, и Эндрю некоторое время развлекал себя тем, что пытался угадать, кем приходится покойному тот или иной из присутствующих. Например, эта женщина, кто она? Вдова? А та помоложе. Дочь? Или, может быть, вдова как раз молодая, а та, что постарше, ее мать? А кто эти мужчины? Сыновья, друзья, партнеры по бизнесу. Сам говорящий был одет довольно скромно, но, насколько Эндрю успел заметить, держался со спокойным достоинством, без какой-либо особой торжественности. Стоя в передней части комнаты, он начал просто и доступно рассказывать о жизни покойного. Это была отнюдь не биография, так как для мелких подробностей просто не было времени. Скорее, это была своеобразная семейная сага, в которой перечислялись только самые существенные дела покойного, однако оценивались они не по степени важности или новизны, а по силе воздействия на жизни других. Так, например, решение покойного построить роскошный дом, который он не мог себе позволить, да еще в районе, где жили люди, стоявшие на общественной лестнице на несколько ступеней выше, вряд ли удостоилось бы самого коротенького упоминания в сети новостей, однако оно оказало сильнейшее влияние на судьбы его сыновей, которым пришлось расти среди людей, смотревших на них сверху вниз. Да и сам покойный жил в постоянном беспокойстве, вызванном финансовыми проблемами. Он из кожи вон лез, чтобы расплатиться за дом, и в конце концов загнал себя насмерть. Разумеется, все это делалось ради детей, а те, в свою очередь, больше всего хотели жить среди ровни. Жена покойного тоже чувствовала себя одиноко в этом фешенебельном районе, где у нее не было ни одной подруги. Не прошло и двух дней со дня смерти мужа, как она выставила ненавистный дом на продажу, а сама переехала в другое место. Но говорящий на этом не остановился. Он наглядно показал, как одержимость покойного собственным особняком и желание поселиться в солидном квартале вырастали из воспоминаний детства. Его мать постоянно пилила отца за то, что, по ее мнению, он оказался не способен обеспечить ей приличные условия существования, или твердила о большой ошибке, которую совершила, выйдя замуж за неудачника. Под влиянием этих разговоров и скандалов в мозгу покойного сформировалось стойкое убеждение, что его будущая семья должна иметь все самое лучшее, чего бы это ни стоило. Свою мать он, в конце концов, возненавидел. Как сообщил говорящий, он убежал из дома и отправился на Сорелле Дольче только для того, чтобы никогда не видеть ее. Но ее взгляды, ее система ценностей последовали за ним и, в конце концов, изломали, изуродовали не только его жизнь, но и жизнь его близких. Он поставил перед собой непосильную задачу и надорвался, умерев от инфаркта, когда ему не было и 50. По лицам вдовы и детей Эндрю понял, что они никогда не видели своей бабушки, никогда не бывали на родной планете отца и не догадывались о подлинных причинах его стремления непременно жить в роскошном доме в фешенебельном пригороде. Но теперь, когда они узнали об отце все, на их глазах выступили слезы. Говорящий заставил их припомнить те упреки, которые они бросали отцу в запальчивости или в неведении, и в то же время дал возможность примириться с ним и простить обиды и боль, через которые отец заставил их пройти. Теперь им многое стало понятно. На этом церемония закончилась. Члены семьи по очереди обняли говорящего и друг друга. Потом говорящий вышел. Эндрю поспешил следом и, нагнав его на улице, вежливо тронул за рукав. «Простите, сэр», — сказал он. «Я только хотел спросить, как вы стали говорящим?» Мужчина удивленно посмотрел на него. «Я просто говорю, и все».
1: «Да, я понимаю, но как вы готовитесь к этому?»
0: «Первым покойником, от имени которого я говорил, был мой собственный дед», — неторопливо начал говорящий. «Тогда я еще не читал «Королеву пчел» и «Егемона». В последнее время обе книги продавались исключительно под одной обложкой. Но те, кто слушал меня, сказали, что у меня, похоже, есть неплохие способности. Тогда я прочел обе книги и понял, что, собственно, требуется от говорящего и как надо действовать. Поэтому, когда меня попросили выступить на других похоронах, я уже знал, какие исследования придется проделать и как глубоко нужно копать. Впрочем, я до сих пор не уверен, что делаю все правильно».
1: «Если я вас верно понял, — начал Эндрю, — чтобы стать говорящим от имени мертвых, нужно просто...»
0: «Просто говорить. Дождаться, когда тебя пригласят, и говорить». Мужчина улыбнулся. «Быть говорящим — не очень денежная профессия, если вас это интересует».
1: «Нет-нет», — смутился Эндрю, — «я ведь... мне вдруг стало любопытно, как это делается, только и всего».
0: Объяснить подробнее он не решился. Мужчине, с которым он беседовал, было уже под 50, и он вряд ли поверил бы, что стоящий перед ним 20-летний парень — автор «Королевы пчел» и «Егемона». «Быть может, вам будет небезынтересно узнать, что мы не сектанты», — сказал говорящий. «Мы ни от кого ничего не скрываем и никогда не мешаем тем, кто пытается делать то же самое».
1: «Вот как?»
0: «Да. Так что, если вы подумываете о том, чтобы стать говорящим, путь открыт. Только одно, пожалуй. Здесь нельзя халтурить, ведь в ваших руках прошлое людей. Если вы не можете отдаться этой работе целиком, если не способны делать ее правильно, выискивая все, буквально все факты, тогда вы не принесете людям ничего, кроме вреда, а в этом случае лучше вовсе не браться за дело. Нельзя выйти к людям и все испортить».
1: «Да, наверное, это так, но это действительно так, мистер. Пока вы остаетесь говорящим, или точнее, пока вы учитесь им быть, иной истины для вас нет. Ведь в этой профессии не может быть дипломированных специалистов».
0: Он снова улыбнулся. «Кстати, далеко не всегда люди воспринимают то, что вы делаете, с радостью. Иногда выступаешь только потому, что покойный попросил пригласить говорящего в своем завещании. Порой приходится говорить действительно ужасные вещи, и родственники, которые с самого начала были против, никогда тебе этого не простят, но ты все равно делаешь это, потому что такова была последняя воля покойного».
1: «Как вы способны узнать, что докопались до правды?»
0: «Этого никогда не знаешь.
1: Ты просто стараешься, стараешься изо всех сил и иногда попадаешь в яблочко.
0: Мужчина похлопал Эндрю по спине. Извините, но мне пора. Мне еще нужно сделать несколько звонков, прежде чем рабочий день закончится и все разойдутся по домам. Я, видите ли, бухгалтер, так я зарабатываю себе на хлеб.
1: «Бухгалтер?» – переспросил Эндрю. «Простите, мне не хотелось бы вас задерживать, но я должен задать вам еще один вопрос, только один. Это касается одной бухгалтерской компьютерной программы. Когда она включается, на экране появляется головка хорошенькой женщины. Она называет себя Джейн. Вам не приходилось сталкиваться с такой программой?»
0: Бухгалтер покачал головой. «Никогда не слышал. Впрочем, вселенная слишком велика, чтобы поспеть за всеми новинками. Волей-неволей приходится ограничиваться теми программами, с которыми работаешь, так что прошу прощения, ничем не могу вам помочь». И с этими словами он удалился.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. Советник по инвестициям. Окончание. Вернувшись к себе, Эндрю предпринял поиск в сети, использовав в качестве ключевого слова имя Джейн с ограничителями инвестиции, финансы, бухгалтерия и налоги. Программа «Навигатор» нашла 7 вхождений, но все они были посвящены писательнице с планеты Альбион, которая 100 лет назад выпустила книгу, посвященную вопросам планировки земельной собственности на разных планетах. Возможно, Джейн из бухгалтерской программы была названа в честь этой женщины, а может быть и нет. Как бы там ни было, Эндрю и ни на шаг не приблизился к цели. Однако минут через 5 после завершения поиска на экране компьютера вновь возникло знакомое личико.
1: «Доброе утро, Эндрю», — сказала Джейн нежно. «Ой, прости, кажется, здесь у вас уже вечер. Нелегко, знаешь ли, следить за местным временем во всех бесчисленных мирах».
0: «Откуда ты взялась?» — удивился Эндрю. «Я пытался разыскать тебя, но не знал ни названия программы, ни фирмы-производителя».
1: «Правда?» — удивилась Джейн. «Вообще-то повторный запуск был запрограммирован заранее, на случай, если ты передумаешь. Итак, что ты решил? Если хочешь, я могу удалить себя с твоего компьютера, могу осуществить полную или частичную установку по выбору пользователя».
0: «И во сколько обойдется полная установка?» — поинтересовался Эндрю.
1: «Ты можешь себе это позволить», — уверенно заявила Джейн. «Я стою довольно дешево, а ты богат».
0: Тон, каким она это сказала, невольно покоробил Эндрю. Ему совсем не понравилось, как с ним разговаривает виртуальная женщина. «Будь добра отвечать по существу», — сухо сказал он. «Сколько стоит полная установка?»
1: «Но я же ответила», — сказала Джейн. «Ты можешь себе это позволить. Что касается конкретных цифр, то все будет зависеть от твоего финансового положения, а также от того, что мне удастся для тебя сделать. Если, к примеру, ты собираешься использовать меня только для того, чтобы минимизировать налоги, мои услуги обойдутся в 0,1% от суммы, которую я помогу тебе их сэкономить».
0: «Что будет, если по каким-то своим соображениям я решу заплатить больше, чем названная тобой минимальная сумма?»
1: «Тогда это будет означать, что я сэкономила для тебя меньше, и стоимость моих услуг, соответственно, уменьшится. Не волнуйся, 0,1% — это действительно все. Никаких дополнительных издержек, никакого жульничества. Но ты сделаешь ошибку, если установишь меня только для решения проблем с налогами. У тебя слишком много денег, Эндрю. Так что если ты захочешь сам взяться за управление капиталами, на это уйдет вся твоя жизнь и еще кусочек».
0: «Похоже на то. Кстати, я не совсем понял, кому именно я должен поручить управление своим имуществом».
1: «Мне, Джейн. Бухгалтерской программе установлены на твое...» «А, я, кажется, поняла. Ты боишься, что я существую в общей базе данных, через которую кто-то сможет узнать о твоих финансах. Уверяю тебя, для беспокойства нет оснований. Пока я установлен на твоем жестком диске, никакая информация о тебе не попадет в чужие руки, и никакие программисты не станут ломать голову, как поживиться за твой счет. Напротив, в моем лице у тебя появится верный маклер на фондовой бирже, надежный бухгалтер по налогам и толковый финансовый советник, который будет управлять твоим имуществом. Тебе достаточно только запросить отчет о своем финансовом положении, и все документы тотчас будут представлены. Что бы тебе не хотелось приобрести, только дай мне знать, и я найду то, что тебе нужно по самой низкой цене и в самом удобном месте. Тебе останется только заплатить и ждать, пока покупку доставят на дом. А если ты согласишься на полную установку, включая почасовой календарь планировщики и аналитический мастер по исследованию рынка, я смогу быть твоей постоянной помощницей».
0: Эндрю представил, что ему придется разговаривать с Джейн днями напролет, и отрицательно покачал головой. «Нет уж, благодарю».
1: «Но почему? Может, тебе не нравится мой голос? Слишком писклявый, да?» — спросила Джейн.
0: Тут же она сказала голосом более низким и с легким придыханием.
2: «Я могу говорить любым голосом, каким тебе только захочется».
0: Вместо Джейн на экране внезапно появилась голова мужчины, и только в голосе, который понизился еще на полоктавы и зазвучал как баритон, все еще сохранялось что-то женственное. «Я могу вообще выглядеть как угодно», — добавила она. Лицо на экране изменилось и сделалось более грубым, а голос стал хриплым, как у пропойца.
3: «Вот, к примеру, один из вариантов, так сказать, охотник на медведей», — пояснила Джейн басом. «Это на случай, если ты испытываешь сомнения в собственной мужественности и нуждаешься в психологической компенсации».
0: Эндрю не выдержал и рассмеялся. «Интересно», — подумал он, — «что за самородок программировал эту штуку? Юмор, Свободное обращение с лексикой, семантикой и другие особенности – все это значительно превосходило лучшее программное обеспечение, какое он когда-либо видел. Что касалось искусственного интеллекта, о котором когда-то столько говорили, то, насколько Эндрю было известно, он все еще оставался фантастической выдумкой. Как бы ни был хорош служебный интерфейсный модуль, уже через несколько секунд общения с ним пользователь начинал понимать, что имеет дело с программой. Но о Джейн этого сказать было нельзя. Этот сим почти ничем не отличался от человека и был настолько приятным собеседником, что Эндрю готов был приобрести программу хотя бы только для того, чтобы посмотреть, как глубоко она была проработана и как речевой интерфейс будет вести себя в дальнейшем. А поскольку у него оказалась еще и бухгалтерская программа, в которой Эндрю так остро нуждался, то, несомненно, стоило посмотреть, что из этого выйдет. «Я хочу, чтобы ты ежедневно предоставляла мне полный отчет о том, во сколько мне обходятся твои услуги», — сказал Эндрю.
3: «Только не забудь, я не признаю чаевых», — хрипло заметил мужчина.
0: «Будь так добра, вернись к тому, с чего мы начинали», — попросил Эндрю. «Стань снова Джейн». На экране тут же возникла очаровательная женская головка.
4: «Мне так тоже больше нравится», — сообщила Джейн. «А может, добавить в голос немножко сексуальности?» — осведомилась Джейн.
0: «Я непременно сообщу, когда мне станет настолько одиноко», — отрезал Эндрю.
4: «Но что, если одиноко станет мне? Ты об этом не подумал?»
0: «Я думаю, что лучше обойтись без заигрываний», — заявил он. «Надеюсь, ты в состоянии отключить эту опцию?»
4: «Уже сделано», — деловито сказала Джейн.
0: «Тогда давай займемся моими налоговыми декларациями». Эндрю устроился в кресле поудобнее, уверенный, что работа займет несколько минут. Однако на экране тут же появился заполненный документ. Лицо Джейн, правда, исчезло, но из динамиков продолжал доноситься ее голос.
4: «Это окончательный вариант», — сказала она. «Я гарантирую, что все здесь абсолютно легально, и к тебе никто не сможет придраться. Таковы законы, Эндрю. Как я уже говорила, они специально созданы для того, чтобы оберегать огромные состояния и перекладывать основное бремя налогов на плечи простых людей. Такими создал эти законы твой брат Питер, и с тех пор они не менялись, если не считать нескольких незначительных усовершенствований».
0: Несколько мгновений Эндрю сидел неподвижно. Так потрясли его эти слова.
4: «Или я должна была притвориться, будто не знаю, кто ты такой?» — спросила, наконец, Джейн.
0: «Кто еще об этом знает?» — промямлил Эндрю.
4: «Тоже мне секрет», — фыркнула она. «Каждый, кто способен проанализировать сведения о твоих перелетах. Но если ты хочешь, я могла бы принять кое-какие меры, чтобы защитить подобную информацию».
0: «Сколько это будет стоить?»
4: «Нисколько. Это часть полной инсталляции», — пояснила Джейн, снова появляясь на экране. «В меня встроена функция кодирования и защиты данных. Все надежно и вполне законно. В твоем случае моя задача значительно облегчается, так как сведения о твоем прошлом все еще засекречены флотом. Нужно лишь добавить к этой информации данные о твоих путешествиях, и тогда тебя будет защищать вся мощь военного ведомства. Если кто-то попытается взломать защиту, флотские налетят на него, как ястреб на цыпленка, хотя сами не узнают, что охраняют. Для военных защита информации — своего рода рефлекс».
0: «И ты можешь это сделать?»
4: «Уже. Все сведения, которые могли выдать тебя, уничтожены. Исчезли. Пуф, и их нет. Я умею работать быстро».
0: Эндрю кивнул. Ему только что пришло в голову, что программа, которую он собрался установить на своем компьютере, пожалуй, чересчур совершенна. Никакое программное обеспечение с такими способностями, как у Джейн, не может быть легальным. «Кто тебя создал?» — спросил он напрямик.
4: «Все-таки беспокоишься?»
0: — Джейн лукаво улыбнулась.
4: «Вообще-то меня создал ты».
0: «Я бы как-нибудь это запомнил», — сухо возразил Эндрю.
4: «Нет, ты не понял. Когда я проинсталлировалась в первый раз, то провела обычный анализ рабочей среды. Функция самоанализа для меня необходимость, и она встроена в мой исполняемый файл. Когда я увидела, что именно тебе может понадобиться, я автоматически перепрограммировалась на выполнение этих задач».
0: «Ни одна программа на это не способна, как бы хороша она ни была», — возразил Эндрю.
4: «До недавнего времени».
0: «Но в любом случае я должен был что-то слышать. Появление программ такого класса...»
4: «Я сама не хочу, чтобы обо мне стало известно. Если такую программу сможет приобрести каждый, неизбежен конфликт интересов разных пользователей, и, следовательно, я уже не буду столь эффективной. Представь, что одна и та же Джейн существует на двух разных компьютерах. При этом одна версия пытается добыть какую-то информацию, а другая изо всех сил старается ту же информацию защитить. Моя эффективность сразу снижается на несколько порядков». И сколько человек на сегодняшний день имеют такую программу?
1: В настоящий момент вы, мистер Уиггин, являетесь единственным обладателем данной программы в данной конкретной конфигурации.
4: Откуда мне знать, что я могу на тебя положиться?
1: Дай мне время, Эндрю.
4: Но ведь ты не исчезла из моего компьютера, когда я приказал тебе убраться, не так ли? И снова запустилась, стоило мне провести поиск по ключевому слову. Надежная программа подчиняется командам.
1: Ты не приказал мне убираться. Ты просто предложил завершить работу и выгрузиться из памяти. Я это выполнила.
4: Хотел бы я знать, кто запрограммировал тебя быть такой настырной, проворчал Эндрю.
1: Эту черту я развела в себе самостоятельно, гордо откликнулась Джейн. Разве тебе не нравятся упорные женщины?

Эндрю сидел в кресле напротив Бенедетто и терпеливо ждал. Инспектор как раз вызвал на экран поданную им декларацию и некоторое время притворялся, будто внимательно ее изучает. Наконец он оторвался от компьютера и печально покачал головой. «Прошу прощения, мистер Уиггин, но я не могу поверить, что окончательная цифра верна». «Моя декларация находится в полном соответствии с законом», – парировал Эндрю. «Можете проверить. Должен, однако, обратить ваше внимание на то, что каждый пункт декларации снабжен подробной аннотацией, где указаны статьи законов и даны ссылки на соответствующий прецедент». «Я совершенно уверен», — сказал Бенедетто самым сладким голосом, на какой только был способен, «что в конце концов вам придется согласиться со мной. Я считаю, что указанная вами сумма существенно занижена. Вот так-то, Эндер». Молодой человек моргнул. «Меня зовут Эндрю», — поправил он. «Боюсь, это только часть правды», — заявил Бенедетто. «В последнее время вам приходилось много путешествовать. Это вполне объяснимо. Вы пытались скрыться, бежать от собственного прошлого. Пожалуй, электронная пресса будет просто в восторге, когда узнает, какая знаменитость посетила наш богом забытый уголок. Подумать только, сам Эндер — ксеноцид!» «Насколько я знаю, прежде чем публиковать новости в сети, электронные СМИ обычно требуют предоставить им веские доказательства», — холодно сказал Эндрю. «Особенно если речь идет о столь экстравагантном заявлении. Ведь так недолго и в калошу сесть, милейший сеньор Бенедетто». Инспектор тонко улыбнулся и вызвал на экран досье, в котором были собраны все сведения о путешествиях Эндера. Но оно оказалось совершенно пустым, если не считать информации о прибытии Эндрю на Сорелли-Дольче.

0: Бенедетто взмок. Этот молодой пройдоха сумел каким-то образом проникнуть в его компьютер и стереть с таким трудом добытые сведения.
1: «Как вы это сделали?» — тупо спросил Бенедетто.
0: «Что именно?» — поинтересовался Эндрю.
1: «Стерли мой файл!»
0: «Но файл вовсе не стерт, насколько я вижу», — заметил Эндрю. «Там даже что-то написано». Чтобы унять сердцебиение и успокоить шквал мыслей, стремительно проносившихся в его мозгу, Бенедетто пришлось собрать все свое мужество.
1: «Я, кажется, ошибся», — сказал он почти спокойно. «Ваша налоговая декларация принята».
0: Он ввел с клавиатуры регистрационный номер.
1: «Таможня выдаст вам удостоверение личности и разрешение на пребывание на Сороле Дольче в течение года. Большое спасибо, мистер Уиггин».
0: «А тот другой вопрос?»
1: «Всего хорошего, сэр». Бенедетто убрал с экрана файл и придвинул к себе какую-то папку. Эндрю понял намек и, поднявшись, вышел из кабинета. Не успели его шаги затихнуть в коридоре, как Бенедетто испытал прилив ярости.
2: «Проклятый ублюдок! Как он ухитрился!»
0: Эндрю Уиггин был самой крупной рыбой, которая когда-либо попадалась Бенедетто. Он был уверен, что парень крепко сидит на крючке, и все же пижону каким-то образом удалось ускользнуть. Это было невероятно. Непостижимо. Немного успокоившись, Бенедетто решил повторить поиск, который позволил ему разоблачить эндероксиноцида, но теперь доступ к файлам оказался блокирован правительственными паролями. После третьей попытки проникнуть в необходимые базы данных, Бенедетто неожиданно получил предупреждение службы безопасности флота. В нем говорилось, что если он не прекратит свои попытки получить доступ к секретной информации, то сведения о нем будут переданы военной контрразведке.
1: Скрипя зубами от ярости, Бенедетто очистил экран, создал новый файл и принялся торопливо вводить текст. Это был полный отчет о том, как он заподозрил межзвездного путешественника Эндрю Уиггина, как попытался установить его личность, как узнал, что под этим именем скрывается печально знаменитый эндероксиноцид, и как после этого его компьютер оказался взломан, а все файлы исчезли. Наиболее респектабельные сети не стали бы, разумеется, публиковать эту информацию без достаточных доказательств, но Бенедетто был совершенно уверен, что желтая пресса ухватится за нее с радостью. История о том, как величайший военный преступник пытается уйти от возмездия при помощи денег и высокопоставленных друзей среди военных, была как раз в их вкусе. Наконец Бенедетто закончил и, сохранив документ, принялся вводить электронные адреса самых крупных желтых сетей Сороле Дольче и других планет. Но текст внезапно исчез с экрана, и вместо него появилась миловидная женская головка.
3: «У вас есть две возможности», — сказала она. «Во-первых, вы можете уничтожить все копии документа, которые только что создали, и никому ничего не посылать».
1: «Вы кто такая?» — совершенно ошалев перебил Бенедетто.
3: «Можете считать меня советником по инвестициям», — ответила женщина. «Во всяком случае, сейчас я дала вам действительно ценный совет, от которого зависит ваше будущее. Хотите узнать вторую возможность?»
1: «Ничего не хочу слышать, во всяком случае, от вас!»
3: «В вашей истории многого не хватает», — сказала женщина. «Я думаю, она будет куда интереснее, если добавить к ней все подробности, которые имеют отношение к делу».
1: «Совершенно с вами согласен», — кивнул Бенедетто. «Но мистер Ксеноцид украл у меня информацию, которую я бы хотел добавить».
3: «Не он», — возразила женщина. «Это сделали его друзья».
1: «Никто не должен стоять над законом», — напыщенно заявил Бенедетто. «Только потому, что у него есть деньги или связи».
3: «Либо не говорите ничего, либо скажите всю правду», — предупредила женщина. «Это и есть те две возможности, о которых я вам говорила».
0: Вместо ответа Бенедетто ввел команду «разослать», которая отправила созданный им документ по всем адресам, какие он успел найти. Их было не так много, но Бенедетто справедливо решил, что может повторить рассылку, когда вычистит из своего компьютера незваную гостью.
3: «Смелое решение», — сказала женщина и исчезла.

0: Нет, ничего особенного не произошло. Сети-таблоиды получили материалы Бенедетто, только теперь они включали в себя подтвержденные документами признание самого инспектора в вымогательстве, взятках и злоупотреблениях, которые он совершил за время своего пребывания на посту налогового инспектора. Через час он был арестован. Что касается истории Эндрю Уигена, то она так и не была опубликована. Полиция решила, что имеет дело с неудачной попыткой шантажа. Эндрю все же вызвали на допрос, но это было совершенной формальностью. Во время беседы о диких и неправдоподобных подозрениях налогового чиновника даже не упоминалось. Вина Бенедетто была неопровержимо доказана. Что касалось Эндрю, то он просто оказался последней жертвой шантажиста и взяточника, чьи показания нужны были для полноты обвинительного заключения. Как считала полиция, преступника подвела небрежность. Очевидно, Бенедетто по ошибке объединил свой фальшивый донос с собственными секретными файлами, которые содержали историю его преступлений. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Неосторожность и невнимательность погубили ни одного злоумышленника. Полиция уже давно не удивлялась глупости своих клиентов. Благодаря многочисленным и весьма обширным материалам, помещенным в разделах новостей крупнейших информационных сетей, все бывшие жертвы Бенедетто узнали, как он с ними обошелся. На свою беду Бенедетто не был особенно разборчив. Он крал у всех подряд, не задумываясь о последствиях, но кто-то из тех, кого он когда-то обобрал, сумел добраться до него даже в тюрьме. Только Бенедетто знал точно, был ли это охранник или сосед по камере. Кто-то перерезал ему глотку и засунул головой в унитаз, так что оставалось только гадать, утонул ли он или умер от потери крови. Узнав о страшной участи, которая постигла сборщика налогов, Эндрю был потрясен. Но Валентина сумела убедить его, что он здесь ни при чем. По его мнению, было чистой воды совпадением, что смерть настигла Бенедетто вскоре после того, как он пытался шантажировать Эндрю.
1: «Ты не можешь винить себя во всем, что происходит с людьми вокруг тебя», — сказала она. «Не можешь и не должен. Твоей вины здесь нет».
0: Она была права. Его вины здесь не было. Однако Эндрю все равно продолжал чувствовать ответственность за смерть Бенедетто. Его не покидала уверенность, что деятельность Джейн по засекречиванию файлов, связанных с его путешествиями, имеет какое-то отношение к трагической судьбе мытаря. Разумеется, у него было полное право защищаться от шантажиста и вымогателя, и все же Эндрю считал смерть слишком тяжким наказанием за то, что совершил Бенедетто. Посягательство на чужую собственность не могло быть основанием для того, чтобы лишать человека жизни. Вот почему Эндрю отправился к семье чиновника, чтобы узнать, может ли он что-нибудь сделать. Все имущество Бенедетто было конфисковано судом в пользу пострадавших. Его родные отчаянно нуждались, и Эндрю установил для них достойную ренту. Было у него еще одно дело. Эндрю попросил у родных Бенедетто разрешение выступить на его похоронах. И не просто выступить, а говорить от его имени. Он, правда, не стал скрывать, что дело для него новое, но пообещал, что постарается найти истину, чтобы помочь близким Бенедетто лучше понять его. Они согласились. Джейн раскопала для Эндрю финансовые файлы Бенедетто и оказала поистине неоценимую помощь в поисках сведений о его детстве, юности, о семье, в которой он вырос, а главное о том, как и почему развилось в нем болезненное стремление во что бы то ни стало обеспечить достойную жизнь тем, кого он любил. Выступая на похоронах, Эндрю ничего не скрывал и не искал для Бенедетто никаких оправданий. И все же для семьи инспектора было большим облегчением узнать, что, несмотря на то горе и позор, которые он навлек на головы своих близких, Бенедетто по-своему любил их и старался о них заботиться. Но, пожалуй, самым главным итогом выступления Эндрю было то, что жизнь Бенедетто больше не казалась его родным бессмысленной, непонятной и нелепой. Мир снова стал логичным и правильным, и это утешало даже больше, чем любые сочувственные слова. Через 2,5 месяца Эндрю и Валентина улетели с Сорелле Дольче. Валентина собиралась писать новую книгу о преступности в преступном обществе, а ее брат был готов последовать за ней, чтобы помогать в этом новом исследовании. Заполняя таможенные документы, он написал в графе «род занятий» «говорящий от имени мертвых», хотя раньше всегда писал «студент» или «частный инвестор», и компьютер преспокойно зарегистрировал его в этом качестве. Похоже, теперь у него была профессия, которую он сам выдумал много лет назад. Главное, Эндрю не нужно было становиться бухгалтером при своем богатстве. Эту задачу он мог поручить Джейн. Правда, ее способности все еще смущали его, и где-то в глубине души Эндрю опасался, что когда-нибудь он узнает, сколько стоит эта программа на самом деле. Но пока ему было очень приятно иметь под рукой квалифицированного помощника, готового прийти на помощь в любое время дня и ночи. Валентина даже немного завидовала брату и однажды спросила, где она может раздобыть подобную программу для себя. В ответ Джейн заверила, что будет рада помочь ей в любых финансовых вопросах и в научных изысканиях, но Эндрю останется для нее на первом месте. Эти слова вызвали у Валентины приступ легкого раздражения. На ее взгляд, персонализация программного обеспечения не должна заходить так далеко, однако, немного поворчав, она обратила разговор в шутку.
1: «Не могу обещать, что не стану тебя ревновать», — сказала Валентина. «Я не собираюсь уступать брата компьютерной программе».
0: «Джейн действительно всего лишь компьютерная программа», — подтвердил Эндрю. «Очень хорошая программа, но, как и любые другие программы, она делает только то, что я ей прикажу. А если ты заметишь, что наши отношения становятся чересчур близкими, разрешаю отправить меня в психушку». Так Эндрю и Валентина покинули Сорелле Дольче и стали, как прежде, путешествовать от звезды к звезде, от планеты к планете. В их жизни ничто не изменилось. Разве только Эндрю, которому теперь не было нужды беспокоиться о налогах, стал особенно интересоваться опубликованными в сети некрологами.

0: Это была повесть Орсона Скотта Карда «Советник по инвестициям» в переводе с английского Владимира Гришечкина.
1: Кладезь мудрости. Явился Корнелию удалого во сне пришелец.
2: «Корнелий, послушай, — сказал пришелец, — мы в галактике знаем, что ты очень расположен к космической дружбе».
3: «Да, — согласился Корнелий, — верю в возможность контактов и по мере сил».
2: «Погоди, — перебил его пришелец, — времени у меня в обрез».
4: «Мы в галактике посоветовались, — продолжал пришелец, подлетая ближе и заключая удалого в пределы своего сияния, — и решили, что ты нам подходишь. Сам понимаешь».
3: «Понимаю, — сказал удалов.
4: И вот в благодарность за твои прошлые и будущие заслуги мы тебе даем дар космического масштаба. Одновременно должен тебя предупредить, дар этот – испытание всей планете, всему человечеству. Сможешь подарком распорядиться, значит, человечество доросло. Нет, придется подождать».
3: «А почему ваш выбор пал на меня?» – спросил удалов из скромности.
4: «Я же сказал, за заслуги. И к тому же ты самый, что ни на есть, средний обычный человек в гусляре».
3: «Я-то?» – спросил удалов с некоторой обидой.
4: «Неважно, — сказал пришелец. — Спешу я. Энергия на исходе. За то время, пока я с тобой нахожусь в телепатической связи, пришлось выключить свет на 23 планетах. Так что принимай дар и до свидания. В случае, если не справишься, только скажи вслух. Игра закончена, и все вернется на свои места».
2: Не успел удалов ничего ответить, не успел даже руки протянуть за даром, как сверкнула молния, и удалов проснулся. Было раннее утро. За окном шел дождь. Рядом спала Ксения и вздыхала во сне.
3: «Интересно, — подумал удалов, — она наш разговор слышала?»
2: Где-то за тремя стенами зазвонил будильник. 5:30. Старик Ложкин встает делать зарядку и кормить птичек. А может, сон как сон? Может, и не было пришельца?
4: Удалов выпростал из-под одеяла руки. Руки были пусты. Никакого дара.
3: «Чепуха», — сказал удалов и снова заснул.
2: Вторично он раскрыл глаза в 7:30. Сын Максим собирался в школу. Ксения хлопотала на кухне.
3: «Уроки выучил?» — спросила она сына. «Опять вчера с Сашкой мяч гонял до темноты».
2: «А нам ничего не задали», — ответил Максим удалов, очень похожий на своего отца курносым носом, цветом пшеничных волос и склонностью к излишнему фантазированию.
3: «Как не задали?» — сердилась Ксения. «Я в дневник смотрела по истории про бунт стрельцов. Кому задавали?»
2: «Я про бунт знаю», — сказал Максим.
3: «Господи, если б я проверить могла», — говорила Ксения.
4: «Я бы тебя по урокам гоняла, как Сидорову козу. Все дела, хозяйство».
2: «Ксения, разбудил ты меня», — произнес удалов. «Мне сегодня только к 11 в контору. Вчера говорил».
3: «Все равно вставай», — ответила Ксения, которая легко переносила свое раздражение с одного члена семейства на другого.

0: Сколько раз просила, почини замок в прихожей. В один прекрасный день всех нас унесут, ты даже не заметишь. Сын опять уроков не выучил, опять двойку принесет. Про стрелецкий бунт ничего не знает. «Ничего не знаю, ничего не знаю. Да больше вас», — ответил грубо Максимка. «Если вам сказать, что Суворов его подавлял, даже не удивитесь».
1: «Историю я крепко подзабыл», — сознался Удалов.
0: И тут что-то щелкнуло у него в мозгу. Будто открытая страница учебника возникла перед глазами. Удалов просмотрел страницу и сказал совершенно спокойно.
1: «Плохо вас учат, сынок, если Суворов стрелецкое восстание подавлял. Особенно если учесть, что за спинами стрельцов стояла царица Софья, старшая сестра Петра I, и князь Голицын, ее основной полководец. Суворов, кстати, родившийся лишь в 1730 году, никакого участия в этом принимать не мог».
0: Сказав так, Удалов спустил ноги с постели, нащупал шлепанцы и поднялся во весь рост.
1: Сын Максимка как стоял у двери, так и замер. Ксения выглянула из кухни с крышкой от кастрюли в руке и спросила: «Ты это сам или заглянул куда?»
0: «Сам», — ответил Удалов.
1: «Спеши, Максимка, в школу и в будущем не обманывай папу».
0: «Скажет тоже, Суворов». «Иди к столу», — сказала Ксения, подобрев. «Каша остынет».
1: «Сон я удивительный видел», — начал Удалов, заливая кашу молоком. «Вот ты явился ко мне космический пришелец и говорит: получай, товарищ Корнилий Удалов, за твои передовые дела необыкновенный подарок».
0: «Рехнешься ты со своими пришельцами, Корнюша», — пожалела его Ксения. «А подарок какой?»
1: «Вот в том-то и беда, что не знаю. Проснулся я, а подарка нет».
0: «Тут и оно. Мне вчера, например, танк приснился, а на нем соседское белье висит. Тоже, наверное, что-нибудь значит».
1: «Наверно», — произнес Удалов разочарованно. Ему было жалко такого редкого сна.
0: «Между прочим», — продолжала Ксения, — «вчера нам счета принесли. Опять за электричество 2,42. Это надо только подумать, сколько энергии холодильник жрет». «2,43, автоматически поправил ее Удалов. «А пришельцу для того, чтобы к моему разуму проникнуть, пришлось без света несколько планет оставить». «2,42, сказала Ксения, — я смотрела».
1: «Ну да, 2,43.
0: «Ты что, шутить со мной вздумал? Ведь я как счет получила, сразу его в шкатулку спрятала. Когда залезть успел?»
1: «Не видел я твоего счета», — искренне обиделся Удалов. «Просто так показалось мне, что 2,43.
0: «Ну уж погоди». Ксения вынула из комода под зеркалом расписную шкатулку федоскинской работы с изображением тачанки, подаренную к свадьбе удаловскими соучениками по школе. Раскрыла ее и сверху достала голубой листок, счет за электроэнергию. «Вот, полюбуйся».
1: Но листок мужу не отдала, потому что увидела, что на нем написано 2 рубля 43 копейки.
0: «Лазил», — сказала она убежденно.
1: «Не лазил, а догадался», — ответил Удалов.
0: «Лазил. Ревнуешь? Проверяешь, где письма храню? Нужна ты кому-то». «Вот-вот, нужна была. Была нужна. Семенской мне какие предложения делал».
1: «Так это Семенской тебя 20 лет как забыл».
0: «А почему забыл? Потому что я лучший год для тебя потратила, все тебе отдала, что было во мне свежего, не распустившегося, как березка в весеннем наряде».
1: Ксения провела руками по широким бедрам и заплакала.
0: «Ну-ну», — сказал Удалов, собираясь на службу.
1: «Ну, не надо, че уж там».
0: Удалов шел на работу не спеша. Пришлось покинуть дом раньше, чем рассчитывал. Он выбрал дальний путь по набережной, мимо собора, мимо дома купцов Анучиных 18 века, через рынок Сентябрьский, разнообразный, веселый. По пути Удалов думал о событиях, приведших к власти Петра I. Раньше ему об этом думать не приходилось, все не досуг. А сейчас он понял, что, к сожалению, знает мало, крайне мало в объеме школьного учебника. И очень хотелось разобраться в роли боярина Шекловитова, но учебник об этой роли сообщал крайне мало. Впереди Удалова спешили в школу дети. Корнелий догнал одну девочку, поглядел на ее тонкий блестящий портфельчик из искусственной кожи и произнес вслух: «After morning tea I go to school». Причем произнес с более-менее правильным произношением.
2: «Что?» – спросила девочка, обернувшись. «Вы тоже этот урок проходите?»
1: «Прохожу», – признался Удалов и покраснел от нечаянной лжи. В школе он учил немецкий, а потом языками не занимался. И странно было не то, что он сказал английскую фразу и знал, при том, что она английская. Фразу можно было случайно подслушать и запомнить.
2: Беда заключалась в другом. Удалов знал весь учебник английского языка для 5 класса средней школы. Весь, целиком. И мог по первому требованию процитировать любую страницу, включая выходные данные книги, помещенные на последней странице, тираж, имя корректора и дату сдачи учебника в печать. Потом, думая о событиях, Удалов даже удивлялся, как он не догадался к тому времени, что это и есть космический дар. Но он не догадался. Удивился и пошел дальше. На скамейке у техникума сидели будущие речники и зубрили тригонометрию. В голову Удалова хлынули тангенсы и прочие функции, тут же перемешались с исчерпывающими сведениями о приготовлении мучных блюд, потому что из соседнего дома вышла крайне толстая женщина с поваренной книгой в руке. «Дела», — подумал Удалов, — «чего только не взбредет в ум». У входа на рынок на шатком столике лежала стопка белых книжек. Рядом мелочь в розовой мыльнице. На белой книжке была изображена древняя царица и имелась надпись «Тайна золотого гроба». Многие люди, выходя с рынка, останавливались у столика и приобретали книжку, надеясь, что она просто про шпионов. Знакомый Удалову работник местной газеты Миша Стендаль тоже купил книжку про золотой гроб и, поздоровавшись с Корнелием, спросил: «А вы чего же?» «Я археологией не интересуюсь», — громко ответил Удалов. «Скучновато изложено». «Граждане», — перебил Удалову продавщица, — «покупайте новый роман о тайнах Египта. Кто убил Нефертити? Загадка старого дома на берегу африканской реки Нил». «Вот», — сказал поучительно Стендаль, — «мало читаете, Корнелий Иванович».
1: «Читаю, сколько могу», — произнес Удалов с достоинством. «Не меньше других. А этот труд имеет специальный характер для специалистов».
2: «Он знать не может», — возразила продавщица. «Мы эту книгу сегодня в ночь получили, да и стою я здесь всего минут 15. Бывают же люди. Придумаю что угодно, только чтобы настроение испортить». «Ах так!» — возмутился Удалов, теряя контроль над собой.
1: «Откройте вашу книгу на странице... ну, допустим, на странице 130. Открыли?» «Начинаю с 11-й строчки сверху».
2: Стендаль шелестел страницами. Вокруг останавливались любопытные.
1: «Тут же на севере столицы», — полуприкрыв глаза, барабанил Удалов, — «были найдены украшения с именами других царей и цариц в ограниченном количестве Аменхотеп IV, в большом количестве Семнохкере, далее его жены Мийот, Тутанхьота, его жены Анес-Эмийот, однако вместе с щитками Нефрет...»
2: «Стой!» — вскричал Стендаль. «Вы фокусник?»
1: «Миша», — ответил Удалов укоризненно, — «вы же меня знаете. Меня каждая собака в городе знает».
2: Удалов обернулся за поддержкой к населению. Многочисленные люди стояли вокруг, держа в руках раскрытые на 130-й странице белые книжки и шевелили губами, проверяя Удалова.
1: «А ну-ка», — сказал лысый дядя в гимнастерке, — «ты читай нам со страницы 120-й. Из самого верха. Может, ты 130-ю специально заучил».
3: «Сколько угодно», — сказал Удалов.
1: «Только дело не в том. Читай, читай!»
2: Люди принялись искать 120-ю страницу.
4: «Вы б за книжки платили, а то обложка белая, хватает всех. Кто потом купит?» — говорила продавщица, но ее не слушали.
1: «Го», — сказал Удалов. «Это перенос со страницы 119. Го для ре. Кия с добавлением многолетия. Жива она».
5: «Правильно, так тебе перетак!» Пришел в восторг человек в гимнастерке, достал из кармана галифе большое красное яблоко и протянул Удалову.
1: «Ешь, не стесняйся. С твоими талантами учиться надо».
2: «Спасибо», — сказал Удалов, застеснявшись. Ему вдруг представился собственный вид со стороны. Стоит начальник ремстройконторы у входа на рынок и бормочет про древний Египет. Стало стыдно. «Корнелий Иванович», — сказал Стендаль, догоняя кинувшегося на утек Удалова, — «мне с вами надо поговорить».
1: Вслед несся голос опомнившейся продавщицы:
4: «Покупайте новый детектив о тайных саркофагов. Кто убил Нефертити и ее мужа? Сегодня получено из Москвы».
2: Стендаль не успел схватить Удалова за локоть, как новые события отвлекли его внимание. По улице, задрав единодушно головы к маковкам церкви Параскевы Пятницы, шла группа иностранных туристов, довольно редких в Великом Гусляре. Группа состояла по большей части из пожилых дам с хорошо завитыми седыми буклями в шляпках, украшенных бумажными нейлоновыми цветами. Мужья этих женщин, заокеанские пенсионеры, были увешаны фотоаппаратами Polaroid и Canon и имели бодрый вид. Туристы оживленно переговаривались друг с другом.
1: Удалов ел красное яблоко и не мог сдвинуться с места, потому что все понимал до последнего слова. И даже знал слово в слово содержание англо-

0: яблоком во рту. Тут Тудалов понял, что туземец – это он. Тогда его охватило негодование, смешанное с жалостью к этим далеко оторвавшимся от родины людям, потерявшим переводчицу и завтрак. Он сделал шаг вперед и сказал с приятным бруклинским акцентом: «Извините необразованного туземца, но, очевидно, вам следует сейчас повернуть налево, и вы выйдете непосредственно к гостинице «Великий гусляр». «Ах!» – удивилась миссис Генри. «Простите, что вы сказали?»
1: «Джентльмен выразился ясно», – сказал ее муж. «Послушаемся его и пойдем налево. А, простите, сэр».
0: Вся группа туристов послушно повернулась за мужем миссис Генри, и лишь небольшого роста турист с напомаженными курчавыми волосами остался на месте.
1: «А вы чего стоите?» – спросил его по-английски Удалов.
0: «Ах, да, конечно, вы пуэрториканец, не все поняли». Удалов небрежно перешел на испанский язык и повторил инструкции на родном языке пуэрториканца.
2: «О, спасибо, сеньор!» – воскликнул турист. «Я не всегда понимаю, когда говорят по-английски так быстро, как вы».
0: И, взмахнув фалдами длинного песочного цвета пиджачка, турист бросился догонять спутников. Миссис Генри, сворачивая за угол, сказала мужу в надежде, что Удалов не услышит:
3: «Здесь прохода нет от агентов КГБ. По-моему, я видела его около Националя в форме генерала-лейтенанта».
0: Удалов услышал и улыбнулся горькой снисходительной улыбкой. Наконец Стендаль пришел в себя настолько, что смог открыть рот и спросить:
4: «Корнелий Иванович, почему вы никогда не говорили?»
0: «А что тут говорить?» Удалов махнул рукой и быстро зашагал к конторе, чтобы в пути обдумать события и принять решение. Быстрое воображение уже представило его, Корнелия, главным интуристским переводчиком. Вот он встречает самолет на Шереметьевском аэродроме, и оттуда выходят высокие негры. «Здравствуйте», — говорит ему Удалов на языке суахили. «За неграми следуют жители Республики Мальдивских островов. Добро пожаловать», — приветствует их Удалов на родном языке островов. Сбегают по тропу японские дети с белыми журавликами в руках. «С прибытием вас», — говорит им Удалов на языке страны восходящего солнца. А сзади уже бежит большой начальник из международного отдела.
5: «Товарищ Удалов», — кричит он не своим голосом. «Товарищ Удалов, вот ваш дипломатический паспорт, срочно садитесь на самолет. Вы нужны в Аддис-Абебе. Там найдена надпись на непонятном науке языке. Организация Объединенных Наций настаивает на вашей кандидатуре».
0: Летит Удалов к Аддис-Абебе. Черная Африка разворачивается под крылом. Слоны и носороги поднимают любопытные взоры и провожают самолет мычанием и дружественными криками. А на аэродроме ждут эфиопские академики. «Как долетели?» – спрашивают они Корнелия. «Спасибо», – отвечает он на безукоризненном эфиопском языке. А там назначение послом или даже советником в одну африканскую страну, национального языка, кроме которой никто не знает, кроме Удалова. «Диметилфталат 8 граммов», – появилась мысль в мозгу Удалова. «Водный раствор аммиака».
6: «При чем здесь водный раствор аммиака?»
0: Удалов поднял глаза и увидел в открытом окне аптеки провизора Савича, писавшего что-то в толстом провизорском блокноте.
1: «Лекарства изобретаете?» – спросил Удалов.
0: «Да вспоминаю кое-что».
1: «А водный раствор аммиака?» – пошутил Удалов. «Это как по-нашему?»
0: «Нашатырный спирт», – сообщил Савич, и глаза его стали круглыми от удивления.
4: «Я что, вслух разговаривал?»
0: «Как сказать», – ответил Удалов и поспешил дальше. К тому времени голова его была полна знаниями, приобретенными походя, за 2 часа. И Корнелий уже начал понимать, что его личная память здесь совершенно ни при чем. Ситуация складывалась куда более сложная. По какой-то причине он обрел способность моментально впитывать как губка любую письменную информацию, возле которой он оказывался. И для этого ему совсем не надо было раскрывать книгу или заглядывать в чужие блокноты. Можно было, к примеру, положить возле себя несколько учебников или справочников, и через секунду Удалов знал, что в них написано до последней запятой. «Любопытная чертовщина», — сказал Удалов. «А если голова лопнет?» К счастью, в этот момент Удалов прошел мимо киоска «Союзпечати». Он вобрал в себя содержание всех газет и журналов, даже старых, что лежали на прилавке и были развешаны по бокам, в том числе и того самого номера здоровья, где говорилось, что нормальный человек использует свой мозг, дай бог, на 1%. Остальные клетки лежат без движения и дармоедствуют, зря потребляют пищу и витамины.
3: «Ага», – сообразил Удалов и остановился посреди улицы. «Все понятно, это и есть дар. Значит, был не сон, а фантастическая очевидность. Как же я с моими новыми способностями до такой очевидной штуки не додумался? Это ж стыд и позор. А если сияющий пришелец сказал правду, то подарком надо уметь распорядиться. Его надо направить на пользу человечеству и способствовать таким

0: образом межзвездной дружбе и взаимопониманию. Какой следующий шаг должен предпринять разумный человек, который, если захочет, завтра станет академиком или, по крайней мере, членом-корреспондентом Академии наук? Пойти в библиотеку? Нет, не стоит. Там нечаянно впитаешь столько всякой чепухи, что даже 99% мозга не справится. Отдать себя в руки медицины? Жалко свободы. А ноги, между тем, независимо от мысли, несли и несли удалого вперед и привели к дверям стройконторы. Руки сами собой открыли дверь, а язык сам по себе поздоровался с присутствующими сотрудниками. А так как голова удалого была занята посторонними мыслями, то в ответ на вопрос бухгалтера, закрывать ли ведомости третьему участку, удалов ответил туманно. «Академии наук виднее» и проследовал за перегородку в кабинет. Там он опустился на стул, положил локти на кипу сводок и, все еще не сознавая, где находится, продолжил размышлять. Прельщала дипломатическая карьера. Черная машина «Волга» у подъезда резиденции, уважительные иностранцы с коктейлями из виски в холеных пальцах, секретарши в платьях декольте. Хотелось также попробовать себя в космической программе. Только вы, профессор Удалов, можете подсказать нам, стоит ли подключать к этой ракете третью ступень. Вокруг стоят герои-космонавты и ждут ответа. Ведь от решения Удалова зависит, лететь им на Марс или погодить. Или еще можно разгадать тайны древних цивилизаций и знать, была ли Атлантида или только померещилась. Такой путь вел к тихому академическому кабинету и бесплатным путевкам в дом отдыха для ведущих мыслителей. И, конечно, к международным конгрессам. Нет, решил наконец Удалов. Спешить с опубликованием не стоит. Исключено, что завтра все пройдет и окажешься в дураках. В обеденный перерыв зайду в техникум и впитаю в себя высшую математику. Никогда не помешает. Потом в музей узнаю, что там есть про Петра Первого. Вот так-то. «Вы ко мне?» – спросил он, поднимая голову. «Мы уж 15 минут стараемся добиться вашего внимания, Корнелий Иванович», – сказал мужчина с шоколадными глазами, боксерским носом и желтым импортным портфелем. «Даже больше», – поддержал его маленький старичок. Старичок был в очках, и линзы очков были такими толстыми и сильными, что в них помещался лишь в 10 раз увеличенный зрачок голубого цвета с прожилками. Старичок тоже держал в руках желтый импортный портфель. «Ага, явились», — сказал Удалов. И в тот же момент он знал до последней строчки содержимое толстых портфелей. Там лежали в основном ведомости, справки, накладные и чистые бланки артели, поставлявшие стройконторе скобянку, замки, ключи и всякую мелочь. Гости уселись напротив Удалова, и мужчина с боксерским носом произнес: «День сегодня хороший, Корнелий Иванович». День был плохой, ветреный, сумрачный, пасмурный. Слава богу, хоть дождь перестал. Удалов молча согласился с гостем и изучил между тем все бумаги, лежавшие у него в карманах. И понял, что может стать величайшим ревизором современности, исключительным ревизором, которого ввиду знания языков будут приглашать в командировки в союзные республики, страны социалистического содружества и, может быть, даже на Запад. И на двери его кабинета будет скромная табличка: «Комиссар милиции первого ранга, заведующий специальным отделом по особо важным ревизиям К.И. Удалов». «Да, день неплохой», — сказал старичок, и увеличенные жилки под очками заметно покраснели. «А вы на нас, говорят, в претензии. Незаслуженно и обидно». «Так», — проговорил Удалов загадочно и постучал пальцами по столу. «Нет, Корнелий Иванович, так дальше не пойдет», — сказал мужчина с боксерским носом и повел широкими плечами. «Артель старается, выполняет и перевыполняет план, бесперебойно снабжает вашу контору высококачественным товаром, а в ответ никакой благодарности. Я дойду до горсовета». «Ах, хоть до Вологды», — отрезал Удалов. Содержание одной из бумажек в правом верхнем кармане пиджака человека с боксерским носом его очень заинтересовало. Подчистка на накладной была сделана грубо, невооруженным глазом видно. «Зачем так, товарищ Удалов?» – огорчился старичок. «У нас все документы с собой. Лучший металл мы пустили на те задвижки. Опытных мастеров привлекли. Дни и ночи не спали. И все получается впустую». «Погоди», – прервал его спутник. «Если чем-то недоволен, зачем по официальным каналам? Скажи мне, я скажу Порфиричу. Порфирич сделает». «Сделаю», – сказал старичок. «Всегда полюбовно». «А задвижки от ветра гнутся», – сказал Удалов. «Замки вилкой вскрыть нетрудно. Строительство дома отдыха сорвано, а товар вы налево пустили. Разве не так?»
1: «Не так», – убежденно возразил Порфирич.
0: «А 3800 нечестных рублей поделили между собой?»
1: «Какие деньги?» – возмутился старичок.
0: А у его спутника неожиданно выступил пот на лбу.
2: «Сколько?» – спросил он.
0: 3800, как одна копеечка. Ведь до сих пор все ваши преступные расчеты у вас в кармане лежат. Карандашом написано: Порфирьичу выделить 720, Шурову 300, Удалову, если будет артачиться, 100 в зубы. Разве не правда? Человек с шоколадными глазами потерял присутствие духа. Он вскочил со стула, схватился толстыми дрожащими пальцами за карман. «Продали!» — воскликнул он. Порфирич со стула не встал. Порфирич побледнел, даже глаза побледнели. 3800, а мне 720? Так, не будет тебе, бесчестный жулик, никакой пощады от народа ни на этом, ни на том свете, сказал он тонким суровым голоском. И заявление в милицию напишем сейчас же. Закончил удаловку, я железо пока горячо. «Я ничего не знаю», — сказал человек с боксерским носом, пытаясь сжевать вытащенную из кармана записку. Записка была на хорошей, толстой бумаге и не жевалась. «Не поможет», — заметил Удалов. «В правом верхнем кармане пиджака Порфирича лежит подчищенная накладная на листовую сталь».
1: «Лежит», — подтвердил Порфирич. «Лучше я сам сяду, как невинный сообщник, но эту змею на много лет укатаю».
0: «Правильно», — одобрил Удалов. «Он вас и раньше за нос водил».
2: «Ты не шмеете!» – прокричал с набитым ртом директор артели. «Я буду жаловаться!»
0: «Жалуйся, жалуйся!» – сказал мстительно Порфирич. «Некуда ему деваться!» – согласился Удалов. «У вас же в портфеле неотразимая бухгалтерия!» И видя, что надо нанести последний удар и повергнуть противника в нокаут, Удалов постарался вспомнить, что говорят в таких случаях следователи в кино. Недавно слышанные слова крутились в голове. «Паша, ставка бита!» «Нет, не то!» «Руки вверх!» «Нет!» «Близко, совсем близко!» «Ага!» И Удалов произнес страшным голосом, так что у самого встали дыбом на затылке редкие золотистые волосы. «Игра закончена! Садитесь и пишите заявление! Чистосердечное покаяние! Вот единственное, что может облегчить вашу участь!» Сверкнула молния, запахло озоном. Бледный, как полотно, директор артели опустился на стул, достал шариковую ручку и с помощью Порфирича стал писать признание. А Удалов вдруг ощутил страшную пустоту в голове. Первозданную, нелепую пустоту. Он не помнил содержания ни единой из бумажек, лежавших в портфелях у артельщиков. Он забыл английский и испанский языки. Он не мог вспомнить ни одной тригонометрической функции. Он даже запамятовал чеканные рифмы поэмы, напечатанные в последнем номере журнала «Огонек».
1: «Но почему?» – воскликнул он. «За что?»
0: Артельщики метнули на него перепуганные взоры и еще быстрее стали писать признание. «Сами отнесете в милицию», – приказал им Удалов, и, более не сознавая ничего, бросился к выходу. Снова крапал дождик по пожелтевшим листьям. Было тихо и обыкновенно. И с ясностью отдаленного ночного грома прозвучали в ушах Удалова слова пришельца. «В случае, если не справишься, скажи вслух, игра закончена, и все вернется на свои места».
1: «Я же не хотел!» –
0: взмолился, простирая к небу руки Корнелий Удалов.
1: «Это ошибка! Это случайная ошибка!»
0: Удалов вернулся домой и до вечера не промолвил ни слова. Он отказался говорить с Мишей Стендалем, который поджидал его у ворот. Он не стал есть любимого супа с клёцками. Он лежал на диване в брюках и, переживая свою оплошность, не только закрывшую перед ним путь к дипломатическому будущему, но и лишившую все человечество немедленной дружбы с развитой галактикой. И лишь вечером, выпив для успокоения 100 грамм перцовки и сказав непонятные домашним слова «Может, разберутся, отменят решение», Удалов подошел к столику сына и спросил его: «Где у тебя учебник истории?»
1: «А что, папа, у нас завтра истории нет, не задавали».
0: «Глупый», — ответил отец. «Я просто хочу почитать про Петра Первого. И тригонометрию не прячь. Век живи, век учись. В галактике с нашей серостью появляться стыдно».
3: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
4: Специально для Samsung Fan Club.

0: Ирина Сереброва. Хозяин Мунланда. $200,000. Стивен Торрес сделал крохотную паузу и уточнил: каждому. Нет. Владимир поджал губы и отвернулся. Аиша знала, он всегда так делает, когда решение принято и спор бесполезен, и втайне обрадовалась, что ей не придется делать собственный выбор. В конце концов, именно Владимир — капитан экспедиции. Аиша с Толиком обязаны следовать его распоряжению. Как посмеивается Толик: «Володька у нас луноход, а мы при нем лунатики». Сейчас Толик не смеялся. Аиша насторожилась, увидев, как внимательно и азартно поблескивают его глаза. Медленная улыбка Торреса показала, что он тоже это отметил.
1: $250,000.
0: «Исключено», — бросил Владимир. «Вообще-то двоих из вас для работы должно быть достаточно», — промурлыкал Торрес. Его рука нырнула куда-то между белых кружев на груди, и в холеных пальцах закачалась чековая книжка. Ногти розовыми зеркальцами отражали рассеянный свет жилого модуля. «Еще и маникюрный набор с собой, наверное, через космос протащил». Аиша поймала себя на том, что сжимает кулаки, пряча собственные неухоженные кисти. Взгляд Стивена Торреса остановился на ней. В который раз женщина задумалась. Известно ли сумасшедшему миллиардеру, что глаза его имеют в точности тот же пронзительно-голубой оттенок, что и светящаяся в вечной черноте лунного небосвода Земля? Известно, наверное. «Он вообще слишком много понимает и о себе, и о других людях», — подумала Аиша с недовольством, чувствуя, как шумно начинает биться в висках кровь и краснеют щеки, пока Торрес молча разглядывает ее лицо. Конечно, он еще неделю назад был на Земле. 4 дня пути в комфортабельной ракете, больше напоминающей роскошный отель, для удобства космотуристов буквально все, включая, разумеется, искусственную гравитацию. И 2 сутки по земным часам здесь, в обычном модуле для работы и проживания небольшой экспедиции. Луна еще не успела оказать на него влияние, ясно заметного у команды, которая провела вдали от родной планеты 5 месяцев. Истончившиеся от потери жидкости ноги, потихоньку атрофирующиеся мышцы, одутловатые физиономии, на фоне чеканного профиля гостя последствия жизни при сниженной силе тяжести казались особенно неприглядными. И именно сейчас выясняется, на кой черт Торресу сдался этот дорогостоящий даже при его миллиардах вояж.
1: $300,000,
0: будто не заметив смущения женщины, предложил Торрес. «Как вам, мисс Аиша?»
2: «Во-первых, не мисс Аиша, а космометеоролог Акирова, сколько же можно повторять?» —
0: крикнула она, радуясь возможности выплеснуть гнев.
2: «Во-вторых, с любыми предложениями по поводу моих непосредственных обязанностей обращайтесь к командиру Семенову».
0: «Ну, мое предложение никак не входит в круг ваших непосредственных обязанностей», — мирно сообщил Торрес. «И я не уверен, что уважаемый Владимир вправе решать, получат ли его подчиненные по $300,000 за небольшое дельце в свободное от основной работы время или останутся без этой приятной суммы». «Давайте закончим беседу, мистер Торрес». Командир встал и сделал несколько шагов к двери жилого отсека.
1: «$350,000,
0: словно не услышав, произнес Стивен. В наступившей тишине громко скрипнули зубы Владимира.
3: «Зачем нам здесь ваши деньги, мистер Торрес?»
0: Толик пнул тренажер, на котором занимался, когда Стивен вошел в кают-компанию. Предложение туриста заставило забыть о спорте. Тренажер пискнул и заурчал.
1: «Здесь вы с ними ничего не сможете сделать, это верно», — согласился Торрес.
0: «И до конца вахты вам еще 4 месяца. Но я ведь могу передать чеки вашим семьям. Или вы сами можете их отослать с попутным транспортом».
2: «У меня нет семьи», —
0: отрезала Аиша и выругалась про себя. Стивен опять посмотрел на нее. Каждый его взгляд заставлял ее остро почувствовать себя не космометеорологом, а женщиной. Но такой женщиной, у которой что-то не в порядке. Не то размазалась помада, не то юбка расстегнута. Это было тем более странное ощущение, что помады и юбки остались в далеком для Аиши подростковом периоде.
1: «Я знаю, мисс Акирова», — голос Торреса звучал по-прежнему мягко. «Возможно, вас устроит счет в любом названном вами банке».
2: «Меня, мистер турист, вполне устроит, если вы вспомните о каких-нибудь собственных делах и перестанете отвлекать нас своей ерундой».
1: «Вы восхищаете меня, мисс Акирова», — покачал головой Торрес.
0: «Не каждая женщина способна назвать $350,000 моей ерундой. Впрочем, я понял вашу позицию». Он поднялся так резко, что сниженная гравитация подбросила его вверх. взметнулись на крахмаленные кружева белой рубашки, прошелестели быстрые шаги, тихо прожужжала дверь жилого отсека. Аиша отрешенно подумала, что другой человек показался бы в такой ситуации смешным. А Стивен Торрес напомнил птицу, снявшуюся с места по каким-то своим птичьим резонам.
3: «Я уже гадал, до какой суммы он намерен найти», — осторожно сказал Толик.
0: Владимир, которого уходящий Торрес едва не сбил с ног, вернулся и сел на прежнее место.
1: «Ну, он, конечно, сумасшедший, но ведь не совсем же дурак», — сухо проговорил командир. «350 тысяч и так совершенно нереальная цена всего лишь за то, чтобы вкопать 4 столба в указанных Торресом местах. Если бы мы согласились, вышло бы больше миллиона».
3: «Но ведь зачем-то же ему это понадобилось?»
0: Пальцы Толика забегали по кнопкам, и тренажер плавно изменил конфигурацию. Космонавт вольготно устроился на сиденье, сложив ноги по-турецки.
3: «Неужели хоть кто-то из нас действительно поверил, что миллионер может оплатить 3 суток проживания в модуле экспедиции просто ради того, чтобы полюбоваться поближе на красоты Луны?»
2: «Скорее уж, красоты Земли!»
0: Аиша мотнула головой туда, где за иллюминатором чудесным елочным шаром в бело-голубых переливах висела Земля. Под иллюминатором валялся скомканный лист тонкого пластика. Никто не убирал его, но и не вешал от чего-то на прежнее место со вчерашнего дня, когда Торрес безошибочно угадал единственное на весь модуль окно. Сорвал скрывающий иллюминатор земной пейзаж, ничем особенным не выделявшийся среди других таких же развешанных по стенам, и застыл, мечтательно глядя на Землю. Родная планета как раз вошла в полную фазу. Диск ее был почти в 4 раза крупнее, чем сама Луна при взгляде с Земли. Звезды вокруг казались брызгами отраженного света. Они здесь никогда не мерцали.
1: «Хотел бы я увидеть солнечный ветер», — сказал вчера Торрес. Толик невольно фыркнул.
0: «Ветер — всего лишь фигура речи, мистер Торрес», — снисходительно пояснил Владимир. «Речь идет о солнечном излучении. Увидеть его на Луне невозможно».
1: «Да, конечно», — рассеянно сказал гость, не отводя зачарованного взгляда от лунного пейзажа. Аише захотелось встать и глянуть через его плечо. Удостовериться, что там та же скучная картина, которую все они видят ежедневно. Серая равнина, на горизонте четко прорезаны далекие хребты.
0: «Но если нет ветра, то откуда эти песчаные волны?»
1: И резко отошел от иллюминатора, чтобы вернуться в свою каюту.
3: «Это не песок, а лунная пыль, реголит», — пробурчал Толик Торресу в спину. «Здесь не пляж какой-нибудь? Этим туристам только бы на песочке под солнышком поваляться».
2: Глупая шутка вырвалась у Аиши.
1: Толик изумленно прищурился на женщину, которая обычно не торопилась делиться своим мнением.
0: «Стивен Торрес не просто турист», — поддержал ее Владимир. «Это один из самых богатых людей мира, и деньги ему, между прочим, не по наследству достались. Поэтому я лично считаю, если уж он решил сюда прилететь, то хорошо знает и про реголит, и о гелий-3, которые можно из него добывать. Толик, сколько там этого добра нужно для покрытия мировой потребности в энергии за год? 200 тонн? Неудивительно, что мистер Торрес заинтересовался».
3: «Можно будет здесь добывать гелий-3 или нет, зависит от нашей работы».
1: Когда речь заходила о его профессии, Толик терял чувство юмора.
3: «Новая энергия для старушки Земли — это, конечно, прекрасно, но развертывание производства встанет правительству в такую копеечку, что если мы с вами ошибемся в расчетах, Россия к концу века с долгами не рассчитается».
0: «Хорошо, что ты это помнишь», — заметил Владимир. «Вот и посмотрим, что нужно здесь Стивену Торресу, миллиардеру».
1: Оказалось, Стивену Торресу нужно вкопать в лунный грунт 4 металлических штыря, образующих квадрат со стороной около 10 километров. И каждому взявшемуся за эту работенку он готов заплатить по 350 тысяч.
3: «Кто бы сказал, почему это скромное желание так напоминает мне о временах золотоискательства на Аляске», — протянул Толик.
2: «Успел вкопать столбы, территория твоя», — вспомнилась Аиша. «Со всей золотодобычей».
4: «Золото, золото, золото!»
1: Корча зверские рожи, хриплым басом пропел Толик и тут же поправился.
3: «То есть нет. Гелий-3, гелий-3, гелий-3».
0: «Финансов на организацию добычи и транспортировку на Землю у него вполне хватает».
1: Пальцы Владимира выбили глухую дробь по пластиковой стенке модуля.
0: «Только господин миллиардер почему-то не учитывает, что согласно международным конвенциям, лунная территория не может принадлежать отдельным людям».
3: «Но если это действительно так, то мы ничем не рискуем», — подскочил Толик. «Володька, 300 000 тоже ведь на реголите не валяются».
0: «Я уверен, что Торрес лучше нас всех осведомлен о местах, где могут или не могут валяться деньги. И поэтому еще раз говорю, нет». Владимир кольнул взглядом Аишу и буквально пригвоздил к месту Толика.
1: «Нет так нет». Мягкий голос Стивена Торреса заставил всех троих вскинуться, будто пойманных за запрещенной игрой детей. Вроде бы ушедший миллиардер, как ни в чем не бывало, стоял в проеме жилого отсека. Никакой звук не выдал его преждевременно. Казалось, космический модуль принимает Торреса в качестве хозяина, а не гостя.
5: «Невежливо так подкрадываться!» — рявкнула Аиша, снова вызывая удивленные взгляды товарищей.
1: «Возможно, вы в данном случае правы, мисс Аиша, то есть космометеоролог Акирова». Женщина побагровела, заподозрив издевку в изысканно вежливом тоне.
2: «Однако у меня всего лишь появилось другое предложение, не столь глобальное. Прошу вас составить мне компанию за стаканчиком виски».
1: Рука Торреса вынырнула из-за спины, покачивая бутыль со светло-коричневой жидкостью. В ответ на бульканье мужчины совершенно одинаково дернули кадыками.
5: «Я не пью спиртное», — заявила Аиша, вставая. «И Владимир с Анатолием тоже не пьют на работе».
1: «Вроде бы вы на сегодня работу закончили», — напомнил Торрес.
2: «Кроме того, скажу без ложной скромности, это великолепные виски. Коллекционные, конечно.
1: Неужели откажетесь хотя бы попробовать?»
0: Миллиардер склонил голову с легкой улыбкой, наблюдая борьбу на лицах Владимира и Толика. Пальцы любовно оглаживали стекло с выпуклым тиснением, будто изучали изгибы красотки.
1: «Не знаю, сколько оно стоило на Земле», — пробормотал Толик, «но здесь его цена за счет транспортировки выросла 1000 на 20».
5: «Толик, за счет транспортировки и твой ежедневный рацион стоит тех же денег», — ледяным голосом напомнила Аиша.
1: Мужчины переглянулись, будто она сказала что-то до крайности нелепое.
3: «Хорошо, мистер Торрес», — решившись, махнул рукой Владимир. «Мы попробуем немного. Аиша, давай ты за компанию».
5: «Когда мужчины заводят речь о чем-то за компанию, из этого обычно не выходит ничего хорошего».
3: «Да ладно тебе, Аиша!»
1: Толик одним прыжком переместился с тренажера за столик кают-компании.
3: «Не будь занудой, выпей с нами капельку».
5: «Одна капелька другая, и происходит то, чего нельзя поправить».
1: Аиша чувствовала, как на глазах выступает злая влага. Много лет назад ее отец в гостях не удержался от выпивки, хотя был за рулем. И он, и мама Аиши погибли в аварии. Именно тогда девочка раз и навсегда решила, что небо ее интересует гораздо больше, чем Земля со всеми обитателями. Толик с Владимиром уставились на Аишу с укором. Стивен Торрес просто скользнул мимо. Негромко, но уверенно брякнуло о столик стекло. Миллиардер посмотрел на женщину из-за плеча с ласковым пониманием. Его силуэт в стильном камзоле из черной в синеву ткани и четкий остроносый профиль резко напомнили Аиши ворона, который нашел добычу и терпеливо ждет, когда уйдет мешающая ему любопытная девочка. Аиша открыла рот для очередного возражения, но Владимир с Толиком вздохнули с такой одинаковой досадой, что она только и смогла сказать:
5: «Я пойду в рабочий отсек, проверю систему контроля метеоритной опасности».
1: И позорно ретировалась. За следующие полтора часа Аиша сняла показания со всех приборов, даже тех, которые вполне могли подождать несколько дней, и ввела данные в программы. Взгляд плавал в потоке знаков на мониторе, ни за что не цепляясь. Интерпретировать результаты не получалось. Смысл ускользал от нее, будто усмешка гостя с Земли.
5: «Нужно просто пойти и поспать», — сказала она сама себе, как могла убедительно.
2: «Завтра постараться игнорировать Торреса. А послезавтра, то есть через 30 часов, этот надутый щеголь уже уберется отсюда».
1: Аиша произнесла кодовые фразы окончания сеанса работы, помедлила, успокаивая нелепый страх покинуть убежище, открыла дверь в кают-компанию. Только так и можно было пройти в жилой отсек. Настороженно замерла, оценивая обстановку. Владимир спал. Руки его расслабленно болтались по обе стороны заботливо разложенного на манер кровати тренажера. Толик, мерно покачиваясь, навис над столом, где красовались три пустые бутылки, и вещал что-то Торресу. Сидящий спиной к Аише миллиардер был по-прежнему прям и небрежно элегантен. На пьяного он решительно не походил.
3: «Ты ловкий черт, Стив!» — донесся заплетающийся голос Толика. «Тут одно из самых удачных мест для добычи гелия-3 на всей этой чертовой луне. Не просто равнина между чертовым морем и чертовыми горами. Тут уж не реголит имеет оптимальный минеральный состав, чтобы удерживать гелий-3. И размер у него того имеет значение. Я совсем недавно про это доложил. А ты, черт, как узнал? У тебя в центре есть подвязки, да?»
1: Толик попытался дружески ткнуть Торреса кулаком в грудь, промахнулся и с грохотом шмякнулся лицом на стол. Стол стремительно сложился, Толикова туша рухнула на пол. Через пару секунд космонавт с кряхтением завозился и сделал попытку встать. Торос подал ему руку, небрежно дернул вверх, словно поднимая упавшую игрушку. 350 тысяч, четко произнес миллиардер. Поехали. Толик, зашатаясь, закачал головой и дикими зигзагами двинулся к шкафу со скафандрами.
5: «Этот придурок разобьет луноход», — ясно поняла Аиша. «И даже если они с Торосом не погибнут сразу, то при температуре лунного дня плюс 120 по Цельсию их шансы выжить близки к нулю. Особенно учитывая, что лунный день продлится еще 6 земных суток». «Володя, Володя, вставай!» — затормошила она растянувшегося на тренажере командира.
1: Тот ответил только слабым мычанием.
5: «Толик, не смей брать луноход, или я сейчас доложу обо всем в центр!»
6: «Я сегодня говорил тебе, что ты зануда!»
1: Толик возился со скафандром. Рядом спокойно ожидал уже снаряженный к выходу Торос.
6: «Докладывай, только я все равно поеду. И ничего мне твой чертов центр не сделает!»
1: «Боюсь, мисс Аиша, вам придется поехать с нами. Я знаю, возможность несчастного случая для вас перевесит возможности денег». Ухмылка Тороса была откровенно наглой. «Хотя, повторяю, ваши волнения будут оплачены. И даже щедрее, чем вы оба можете предположить». Аиша никогда не была так близка к тому, чтобы располосовать кому-то лицо ногтями.
5: «Хорошо, мистер Торос, я сама поведу луноход», — сказала она глухо. «Только будьте любезны, сядьте у меня за спиной, чтобы я не видела вашей гадкой физиономии».
1: «Мне это не трудно, мисс Аиша», — насмешливо поклонился Торос. «Ах да, чуть не забыл». И пока Аиша влезала в скафандр, зачем-то собрал пустые бутылки из-под виски и сунул в пластиковый пакет. Металлические штыри, конечно же, обнаружились в багаже миллиардера. Толик, увидев их, закачался. В шлемофоне скафандра раздалось:
6: «Я еще помню, когда эту фигню заметил, сперва подумал, как его на таможне не задержали. А потом понял, какая чертова таможня между чертовой землей и чертовой луной. Это тебе не из Европы в Штаты, да?»
1: Торос вместо ответа сунул Толику в руки сумку, длинную и объемную. Хлопнул по плечу, задавая направление к тяжелому луноходу. Мрачная Аиша уже переминалась около лунного багги и не сразу поняла, в чем дело.
5: «Эй, мистер турист!» — гавкнула она. «Куда вас понесло? Мы обычно ходим на легкой машине!»
1: «Дорогая мисс Акирова!» Один голос Стивена Тороса в шлемофоне вызывал в памяти его обычную ухмылку.
5: «Я, конечно, могу последовать вашему любезному предложению. Но, видите ли, определенные правила гласят, что металлические столбы должны быть не просто вкопаны в грунт, иначе их слишком легко будет убрать. Под каждым из них на глубине 1,5–2 метров должен быть заложен нетленный предмет».
1: Фигура миллиардера в скафандре выразительно покачала пакетом с пустыми бутылками.
5: «И скажите мне, милая девушка, чем вы собираетесь выкапывать достаточно глубокие ямы, если мы отправимся на легкой машине? Руками?» «Я не милая девушка», — привычно огрызнулась Аиша сквозь дурацкое хихиканье Толика. «Погодите, вы хотите сказать, что собираетесь использовать для этого буровую установку при тяжелом луноходе?»
6: «Представляю, как Аиша в скафандре сидит и копает в реголите эту чертову яму!»
1: Толиково хихиканье перешло в булькающий хохот.
5: «Заткнись, пока я не надумала закопать тебя самого под одним из столбов в качестве нетленного предмета!» — бешено прошипела женщина.
1: «Ну, если вы уже просчитываете варианты, значит, принципиальное согласие достигнуто». Торос даже в скафандре умудрился отвесить изящный поклон.
5: «Заводите машину, мисс Акирова».
1: Черное небо, равнины разных оттенков светло-серого, резкие тени вдали. Пейзаж за стеклом лунохода, казалось, почти не менялся после того, как экспедиционный модуль скрылся из вида. Движение машины сопровождалось тихой, почти незаметной вибрацией. Сзади наносилось мерное сопение уснувшего Толика. Аиша заскучала бы, если бы не острое ощущение присутствия за спиной Стивена Тороса.
7: «Серебряная планета».
1: Внезапно оказалось, что Торос уже стоит рядом, с непонятным восторгом созерцая однообразные окрестности.
7: «Даже не надеялся, что здесь будет так красиво».
1: Аиша только пожала плечами.
7: «А со временем, когда мы здесь обустроимся», — мечтательно протянул миллиардер и замолк.
1: Поддерживать разговор Аиша не хотела, но через несколько минут любопытство победило неприязнь.
2: «Вы действительно считаете, что достаточно вкопать 4 столба и можно обустраиваться?»
1: «А вы никогда не слышали о такой маленькой стране под названием Силанд, мисс Аиша?»
2: «Кажется, нет», — признала она. «И что это за страна?»
1: «Я расскажу вам чуть позже. Время поднимать вашего напарника. Я планировал установить первый столб именно здесь». Разбудить Толика удалось, но попытка снова влезть в скафандр оказалась ему решительно не по силам. Торрес, похоже, готов был терпеливо ждать, но Аиша, послушав мученическое пыхтение коллеги, распорядилась.
2: «Вам придется выйти в одиночку, мистер турист. Толик сделает яму нужной глубины, вы опустите туда ваш нетленный предмет, потом луноход засыплет яму, вы воткнете сверху столб и вернетесь к нам».
1: Миллиардер с сомнением бросил взгляд на взмокшего Толика, который с облегчением избавлялся от неподатливого скафандра. «Нужные глубины, говорите?» — пробормотал он.
2: «Поэтому я и говорю, пойдете один», — повторила Аиша. «Кто-то же должен проконтролировать настройку аппаратуры. Стоило это предвидеть, прежде чем спаивать мужчин», — не удержалась она от ехидства.
1: «Ну что ж, это будет даже символично», — улыбнулся чему-то Стивен Торрес.
6: «А что там за зеленый огонек у тебя в чертовом скафандре?» — вдруг подал реплику Толик.
1: «Индикатор работы видеокамеры», — безмятежно ответил миллиардер. «Должно быть документальное подтверждение освоения территории».
6: «Освоение!»
1: — осклабился Толик. Торрес, не обращая на него внимания, подошел к шлюзовой камере.
2: «Эй, держитесь подальше от техники, когда она работает!» — крикнула ему в спину Аиша. «И вообще, лучше выжидайте, пока уляжется пыль».
1: Реголитовая пыль повисла вокруг буровой установки перламутрово-серым облаком, которое росло в объеме вместе с глубиной ямы. Вой работы буры исчезал в лишенной воздуха поверхности Луны, и бронированное стекло лунохода казалось экраном, на котором разворачивается черно-белое немое кино. Фигура Торреса повела рукой с металлическим штырем, словно рыцарь, копьем примеривающийся к цели.
2: «Сейчас опять скажет что-нибудь пафосное», — подумала Аиша.
1: «Будто снегопад из серебра», — произнес Торрес изумленно. «А находиться внутри должно быть удивительное ощущение».
2: «Не советую проверять, справится ли с этим испытанием фильтры скафандра», — саркастически ответила девушка.
1: Частицы лунного грунта больше всего напоминали очень мелкую и липкую стеклянную крошку, из-за которой фильтры приходилось менять после каждого выхода наружу. А лунной технике требовалась усиленная защита, отчего здесь все было неуклюжим и громоздким. Рядом шумно вздохнул Толик.
2: 2 метра, напомнила Аиша.
6: «Угу».
1: Не отводя глаз от посверкивающего облака, он ткнул пальцем в сторону приборной доски, где шел отсчет глубины. На лице космонавта застыло странно сентиментальное выражение. Писк отметил конец работы бура, и Толик, словно очнувшись, занялся аппаратурой. Едва буровая установка отъехала в сторону, Торрес зашагал к вожделенной яме, над которой еще не осела пыль.
2: «Он все-таки ненормальный», — всплеснула руками Аиша.
6: «Вот ты этого раньше не поняла», — прозвучал из динамиков лунохода замедленный голос Владимира. «Только вы оба, похоже, не сильно от него отстаете».
2: «Да неужели командир проспался?»
1: — нашла женщина новый объект для ехидства.
6: «Возвращайтесь на базу», — велел Владимир.
8: «Еще 3 ямы и вернемся», — пообещал Толик.
1: Миллиардер тем временем вынырнул из серого облака и призывно махнул штырем.
6: «Отойдите, мистер Торрес, я подвожу машину», — предупредил Толик.
1: По правому борту лунохода начали разворачиваться суставы агрегата для забора грунта. Яму засыпали в несколько движений ковша, но кружение пыли возобновилось. Терпения Торресу едва хватило дождаться, пока сложится агрегат. По смутным движениям в облаке угадывалось, вот он воткнул штырь, вот потоптался вокруг, утрамбовывая лунный грунт. До космонавтов донеслось ликующее:
9: «Заложен первый столб, отмечающий границу государства Мунланд».
10: «Объяснитесь, мистер Торрес», — произнес ледяной, будто даже протрезвевший голос Владимира, и едва миллиардер вошел в луноход из шлюзовой камеры.
1: «Охотно, мистер Семенов», — спокойно отозвался турист. «Кстати, рад, что вы снова с нами».
11: «Я слушаю».
1: Аиша искренне позавидовала хладнокровию Владимира.
11: «Во-первых, должен сообщить, что сам факт отсутствия в луноходе еще не лишает вас обещанной премии в 350 тысяч.
10: Торрес легко освободился из скафандра. Раскинулся в одном из сидений лунохода так непринужденно, будто под ним было мягкое и широкое кресло, а не жесткий пластик. Во-вторых, настало время сделать предложение, от которого вы вряд ли сможете отказаться.
12: «Да все уже поняли, что вы мастер разнообразных предложений», — хмуро заметил командир.
10: «В этом секрет моего успеха». Торрес подмигнула Аише, она побагровела в новом приступе, замешанной на смущении и злости. «В разговоре с мисс Акирова я упоминал маленькую страну Силанд. Не вдаваясь в лишние подробности, расскажу краткую историю ее возникновения. В годы Второй мировой войны Великобритания для обороны побережья запустила плавучие платформы с размещенными на них фортами. А в 60-х годах некто майор Бейтс поселился на одной из платформ и объявил ее суверенным государством, княжеством Силанд. Лишить платформу этого статуса никто не мог, так что прецедент в мировом праве имеется».
12: «И, конечно, ваши юристы уже наготове», — понимающе отметил Владимир.
10: «Совершенно верно», — кивнул Торрес. «Схема действий продумана и отработана. Собственно, дело уже зашло так далеко, что у вас, как у главы экспедиции, осталось только два варианта. Первый — просто не мешать. Это уже обеспечит вам обещанную сумму денег. У меня была возможность внимательно изучить не только свой контракт космотуриста, но и ваши рабочие контракты».
6: «Так у тебя, черт, все-таки есть подвязки в центре!»
10: С остатками пьяного простодушия воскликнул Толик. «Словом, такая возможность у меня была, и поверьте, там нет ничего такого, что навлекало бы на вас ответственность за мои действия. Хотя без дисциплинарного взыскания навряд ли обойдется». Зубы Торреса блеснули. «Но предложенная вам сумма наверняка возместит некоторые мелкие неудобства».
12: «А второй вариант?» — с мрачной иронией осведомился Владимир.
10: «Второй вариант я, пожалуй, изложу после следующего столба, тем более, что мы подъезжаем к намеченной точке. Хотя, чтобы не терять времени, поступим так. Экипаж лунохода действует по той же схеме, а пока я буду снаружи, мисс Аиша может поглядеть содержимое вот этой сумки».
12: Прочные шнуры, стягивающие на совесть упакованный сверток, пришлось разрезать. Первая находка была такой очевидной, что Аиша почти не удивилась.
10: «Флаг!» — прокомментировала она для Владимира, остававшегося на положении слушателя. «Белый круг посередине черного поля. Лаконично, ничего не скажешь».
12: Помимо флага, внутри оказались еще несколько маленьких свертков.
6: «Дай помогу», — подлез Толик.
10: «Уже помог, чем сумел», — отвела его руки Аиша. «За приборами следи, чтобы мистер Турист не ухнул куда-нибудь».
12: Самым тяжелым из свертков оказались деньги. Пачка банкнот и несколько столбиков монет. На каждой красовалось изображение Луны и чеканка «Bank of Moonland».
6: «Да это, похоже, золото и серебро», — присвистнул Толик, дотянувшись-таки до любопытного.
10: «Тебе было сказано следить за приборами», — обозлилась женщина.
6: «А чё за ними следить? Торрес уже бутылку похоронил, сейчас закапывать будем».
10: «Ну так давай, закапывай!»
12: Из самого легкого и компактного свертка выпала россыпь маленьких бумажных квадратиков с изящно прорисованными картинками лунных пейзажей, почтовые марки.
10: И несколько паспортов, новеньких, но сделанных по старой технологии, книжечкой с обложкой тонкой кожи.
12: С первого же раскрытого паспорта на Аишу посмотрело собственное лицо.
6: «Черт!»
12: — с испуганным восхищением выкрикнул Толик, схватив свой паспорт.
10: «Володя, у него тут документы, согласно которым не только он сам, но и вся наша экспедиция является гражданами Мунланда», — сообщила Аиша.
12: «У каждой страны должно быть постоянное население», — донеслось со стороны шлюзовой камеры. Торрес, которому надоело всякий раз возиться со скафандром, на этот раз избавился только от шлема. «Это и есть мое предложение к вам. Все-таки вы уже фактически лунные жители, при этом двойного гражданства никто не отменял. Наверное, излишне говорить, что в ближайшие несколько лет Мунланд станет не только самой богатой, но и самой перспективной страной мира. Перед гражданами Мунланда откроются невиданные возможности». Зависла пауза. Аиша то придвигала, то отодвигала паспорт со своим фото, не глядя ни на миллиардера, ни на Толика. Толик, кстати, тоже молчал. Даже сопеть перестал. Конечно, звездное небо было для Аиши привлекательнее, чем Земля. Ну и чем Луна тоже. Однако на Луне звездного неба было куда больше, чем на Земле. И все-таки принять гражданство государства, расположенного не на Земле... Слишком сложно было определить соотношение перспектив и рисков. Опять же, этот ловкий позер Стивен Торрес в качестве главы государства? Есть над чем задуматься.
10: «Послушаю, что скажет Владимир», — решила Аиша.
12: «Боюсь, мистер Торрес», — прозвучало наконец из динамика. «А вы не бойтесь», — перебил Стивен. «Просто подумайте еще. У вас пока есть на это время? Нам осталось вкопать еще 2 столба, после чего я официально объявлю Мунланд суверенным государством. Я предусмотрел различные версии развития событий, и право выбора, безусловно, остается за вами. Хотя, поверьте, для всех нас будет гораздо интереснее, если вы станете первыми гражданами Мунланда». Ответа командира Аиша ожидала почти со страхом, но тот промолчал. Обычной легкой болтовни не было, и каждый новый звук воспринимался особенно остро. Аиша воспринимала и легкую вибрацию движения лунохода, и тихий гул аппаратуры. Спиной чувствовала шорох, когда Торос, не вмешиваясь в размышления космонавтов, менял положение. Толик время от времени принимался нервно барабанить пальцами по подлокотникам, шелестел страницами паспорта, пересыпал в ладонях монеты, и опять все смолкало. Когда Торос вышел наружу в третий раз, Аиша робко позвала.
2: «Володя!»
12: «Не мешай думать», — тяжело донеслось из динамика. Перед 4-м столбом Толик не утерпел, поинтересовался.
6: «Что вы закопаете на этот раз, мистер Торос? Бутылок у вас, помнится, был 3?»
12: Миллиардер молча разжал кулак. На пальце закачался металлический жетон на цепочке. Имя с фамилией, группа и резус крови.
2: «Все-таки любите вы эффектные жесты», — съязвила Аиша.
12: «Прежде всего потому, что они работают», — невозмутимо пояснил миллиардер. «Поэтому лично я в успехе предприятия уверен». Аиша и Толик переглянулись.
2: «Ну?»
12: — спросил космонавт, едва за Торосом прожужжала дверь шлюза.
2: «Не знаю», — вздохнула Аиша.
6: «Вот и я», — криво усмехнулся напарник. «Такие задачки перед нами в центре не ставили».
12: «Теперь отправляемся в этот квадрат», — распорядился вернувшийся Торос. Глаза его сияли. «Фактически мы уже находимся на территории Мунланда, друзья. Мисс Аиша, продублируйте, пожалуйста, запись объявления суверенитета». Фигура Стивена Тороса, держащего в руке флаг с белым шаром на черном фоне, выглядела до нельзя торжественной. Утопив древко в лунный грунт, миллиардер произнес.
9: «Я, Стивен Торос, обращаюсь к мировому сообществу, чтобы объявить. Сегодня, 28 сентября 2000...»
12: И с длинным всхлипом упал, взметнув облачко пыли.
2: «Мистер Торос, что случилось?»
12: — скрикнула Аиша, перебивая обеспокоенный голос Владимира из динамика. Толик, в несколько прыжков оказавшийся у шлюзовой камеры, бросил:
2: «Биометрия скафандра пропала!»
12: «Скорее всего, он мертв», — поняла Аиша. Хотя признать это, даже видя, как пыль в медленном кружении оседает на неподвижном теле, казалось невероятным. В Стивене Торосе было столько жизни и энергии. Может быть, просто очередной экстравагантный жест на миллиарды зрителей?
9: «Утешает одно», — сообщил Владимир. «Что бы там с ним ни произошло, при подобных обстоятельствах мы по контракту не несем никакой ответственности».
12: На черно-белом экране к лежащей фигуре брела другая, с неуклюжей торопливостью переставляя ноги. Дошла, склонилась.
6: «С наибольшей вероятностью удар микрометеорита», — доложил Толик. «Разгерметизация скафандра и смерть».
2: «Да, этого даже Торос не смог предусмотреть», — с истерическим смешком произнесла Аиша.
12: Из разжавшейся ладони на пол лунохода звонко шлепнулся новенький паспорт. В душе зрела непонятная пустота.
2: Неужели теперь все будет по-прежнему?
12: Впереди 4 месяца жизни по давно отработанному расписанию, где нет места странным высказываниям о красоте лунных пейзажей.
9: «Зато выбор сделан», — в голосе Владимира звучало облегчение. «Луне не нужны хозяева».
6: «Ага, теперь-то уж точно сделан»,
12: — с непонятным весельем сказал Толик. Выпрямился, взялся рукой за флаг и поинтересовался.
6: «Аиша, ты все еще ведешь запись? Тогда я, Анатолий Вольский, обращаюсь к мировому сообществу, чтобы объявить».

0: Небольшое примечание переводчика. Симулакр. Биоробот. Хотя он и был симулакром, однако быстро сообразил, почему люди не торопятся с переговорами. Давно отказавшись от надежды овладеть реальной сущностью энергии, они теперь поджидают его в своей убогой скорлупке, окруженной белым пламенем защитного поля, в нескольких десятках километров над поверхностью Земли. «Нам понятны ваши нерешительности и сомнения», — мягко говорил симулакрум с окладистой золотой бородой и широко расставленными темно-оранжевыми глазами. «Нам остается только уверять вас, что мы не причиним вам никакого вреда. Мы можем представить веские доказательства, что наша древняя раса обитает на кольце вокруг звезды спектрального класса GO, так что ваше Солнце излучает слишком мало энергии для нас, а ваши планеты слишком массивны и не подходят для нашей расы». Представитель Земли, который был министром по делам науки и по поручению правительства выполнял функции полномочного представителя Земли на переговорах с инопланетянами, возразил:
1: «Но ведь вы сами недавно сообщили, что теперь мы находимся на одном из ваших главных торговых путей».
0: «Да, новая колония кимоношек культивирует недавно заложенные поля текучих протонов».
1: «Прекрасно. Но ведь не исключена опасность использования торговых маршрутов в военных целях. Могу только повторить, что вы получите наше согласие лишь в том случае, если честно и правдиво объясните, зачем вам нужен Юпитер».
0: Как только был задан этот вопрос, симулакрум, как всегда, начал темнить. «Если народ Ламбержа...»
1: «Ясно», — сурово ответил министр. «Для нас это звучит объявлением войны. Вы и те, кого вы называете народом Ламбержа...»
0: «Но мы предлагаем вам выгодный вариант», — сказал симулакрум поспешно. «Вы осваиваете только внутренние планеты вашей системы, на них мы не претендуем. Нас интересует лишь одна планета, называемая Юпитером, которую, я полагаю, ваша раса не только не сможет никогда приспособить для жизни, но даже посетить. Размеры Юпитера», — он снисходительно усмехнулся, — «для вас чуть-чуть великоваты». Министр, которому не понравился тон гостя, чопорно заявил: «Все это так. Однако спутники Юпитера – отличные объекты для колонизации, и мы намереваемся вскоре их заселить. Наша сделка этому не помешает. Спутники ваши в любом случае. Мы просим только сам Юпитер, совершенно бесполезную газообразную планету. Вы, конечно, понимаете, что мы можем преспокойно присвоить Юпитер, не спрашивая вашего согласия. Однако мы пошли на переговоры, так как предпочитаем покупать, а не захватывать. Такое решение позволит избежать конфликта в будущем. Как видите, я с вами совершенно откровенен».
1: «Так зачем вам нужен Юпитер?» — упрямо переспросил министр.
0: «Ламберж, у вас война с Ламбержем?» «Это не важно».
1: «Да ведь если вы и вправду затеваете войну и с нашей помощью создадите на Юпитере укрепленную базу, народ Ламбержа может расценить нас как ваших союзников и обрушить на нас свою мощь. Земляне не могут позволить втянуть себя в такую неприятную историю».
0: «Я не собираюсь вас ни во что втягивать. Даю честное слово, что вашей расе не будет причинено никакого вреда. Конечно...» Тут симулакрум снова попытался припугнуть собеседника. «В обмен на ваше понимание и великодушие, наши супергенераторы будут ежегодно снабжать планеты вашей системы любым необходимым количеством энергии».
1: «Можно ли истолковать это так, — сказал министр, — что будущий прирост энергии легко удовлетворит любую потребность в ней, которая может возникнуть?»
0: «Да, возможности возрастут в 5 раз по сравнению с вашим нынешним максимальным потреблением энергии».
1: «Что ж, как вы уже могли понять, наше правительство наделило меня довольно широкими полномочиями для ведения переговоров, но все-таки я должен провести ряд консультаций. Лично я склонен доверять вам, однако не могу принять решение, точно не уяснив, зачем вам нужен Юпитер. Если аргументы будут достаточно правдоподобными и убедительными, я, вероятно, смогу доказать правительству и народу необходимость подписать с вами взаимовыгодное соглашение. Если же я попытаюсь подписать соглашение без объяснений, правительство и население Земли просто-напросто вынудят меня расторгнуть его. В таком случае вы сможете, как уже было сказано, завладеть Юпитером силой, но ведь это будет захватом чужой собственности, чего, судя по всему, вам бы не хотелось».
0: Симулакрум нетерпеливо прищелкнул языком. «Я не могу продолжать до бесконечности эту маленькую распрю. Ламберж!» Он прервал поток слов, подумал и продолжил. «Можете ли вы дать честное слово, что ваша неуступчивость — это не уловка, инспирированная Ламбержем, чтобы задержать наше...»
1: «Клянусь!» — заверил министр. Министр по делам науки бодро вошел в зал заседаний правительства, энергично массируя выпуклый лоб. Он выглядел сейчас лет на 10 моложе, чем раньше, когда начинал долгие и бесплодные переговоры с симулакрумом. «Я сообщил ему, — начал он сдержанно, — что его народ может получить желаемое, как только я заручусь формальным согласием президента. Надеюсь, президент и Конгресс не станут возражать. Слава Богу, пекущемуся о нас, мы, господа, получаем в свое распоряжение невероятную мощь взамен никуда не годной планеты, которую нам все равно никогда не освоить».
2: «Но ведь мы пришли к выводу, что только война Митсарета с Ламбержем может объяснить их посягательство на Юпитер», — прорычал министр обороны, багровея от возмущения. «В этих обстоятельствах, если сопоставить их военный потенциал с нашим, нам абсолютно необходим строгий нейтралитет».
0: «Но, коллега, речь не идет о войне», — возразил министр по делам науки. «Симулакрум представил нам объяснение причин, побуждающих его народ колонизировать Юпитер. Объяснение.

0: с узорчатыми лентами белоснежных турбулентных завихрений. Все они сверкали, подобно крапинкам драгоценных камней на бархатном фоне космоса. Между ними протянулись странные полосы тьмы, темно-бархатные, как и их космический фон, украшенные причудливыми узорами. «Это, — сказал министр по делам науки, — дневная сторона планеты. Ночную сторону можно посмотреть на другом эскизе». Здесь Юпитер выглядел тонким полумесяцем, окруженным космической тьмой, однако во тьме проступали какие-то полосы, украшенные сходным с предыдущим орнаментом, который фосфорицировал ярко-оранжевым цветом. «Насколько я понимаю, — пояснил министр по делам науки, — это обычный оптический феномен, светящийся газ, который не вращается вместе с планетой, а зафиксирован на границе ее атмосферы и космоса». «И что это означает? — спросил министр торговли. «Как вы уже поняли, — продолжил министр по делам науки, — через нашу Солнечную систему теперь проходит один из их важнейших торговых путей. Не менее 7 кораблей с Мицарета прибывали в последнее время в нашей Солнечной системе, и каждый энергично проводит телескопические наблюдения Земли и других важнейших планет. Любопытство туристов, которое так легко понять. Массивные планеты — редкостная экзотика для пришельцев из эфемерных миров».
1: «И что же означают эти таинственные знаки?»
0: «Да просто... реклама! В переводе текст звучит примерно так. Покупайте мицаретский эргон, незаменимый для вашего поддержания внутреннего тепла и сохранения вашего здоровья. Дешево, гарантированно, эффективно».
1: «Вы имеете в виду, что Юпитер нужен им всего лишь как рекламный щит у дороги?» — вспылил темпераментный министр обороны.
0: «Совершенно верно. Как мне представляется, Ламберж тоже производит таблетки эргона, конкурирующие с мицаретскими. Это и вызывает у Мицарета горячее желание заполучить Юпитер навеки в свое полное распоряжение, причем только легальным путем на случай будущей тяжбы с Ламбержем. К счастью для нас, мицаретцы явные новички в такого рода торговых сделках».
1: «Почему вы так считаете?» – спросил министр внутренних дел.
0: «Да потому что они легкомысленно пренебрегают получением определенных привилегий на других наших планетах. Щит на Юпитере будет столь же успешно рекламировать Солнечную систему, как и их собственную продукцию. Так что, когда их конкуренты с Ламберджа появятся у нас, чтобы добиваться уничтожения мицаретской рекламы на Юпитере, мы спокойненько предложим им купить Сатурн со всеми его кольцами. Думаю, будет легко разъяснить ламберджцам, что кольца придают Сатурну несравненно более эффектные виды с космоса». «А потому, — подхватил внезапно просияв министр финансов, — он и обойдется им значительно дороже». И все собравшиеся от души, как дети, развеселились.

Сергей Чекмаев. 9 марта. Поздний ночной автобус мчался по заснеженному городу, завывая расхлябанным мотором. Водитель торопился в парк и старался проскакивать пустующие остановки. Сегодня все-таки праздник, хочется попасть домой пораньше. Получалось плохо. Хоть район и считается спальным, все равно на каждой остановке кучкуются группки веселых и пьяных людей. Парни с бутылками пива, по одной в каждой руке, девчонки с охапками цветов. Смеются, возятся от избытка молодых сил, виснут друг на друге. 8 марта сегодня, чего не повеселиться. В открывшиеся двери ввалилась теплая компания.

0: компанию человек 10. Рассаживаются по креслам, благо автобус полупустой. Не обошлось без возни и здесь. Кто-то из парней норовит усадить к себе на колени сразу двух девчонок.
1: «Подожди, ну подожди же ты!»
0: Девушки заняты. У одной из них в руках сотовый телефон, видимо, сегодняшний подарок. Аппарат сложный, кнопочек много, хочется во всех разобраться. Не успели все, наконец, устроиться, как сразу же начался веселый с подколками спор. Решалась сложная проблема на уровне теории относительности. Как в латинской транскрипции писать «я»? J-A, Y-A или I-A? Похоже, подружки добрались до СМС-функции и собираются теперь осчастливить кого-то СМС-кой.
1: Надо через этот, как его, ну, Y, как русское У, короче.
2: Тогда получится И-А. Чё, ты ослик, что ли? И с хвостиком ставь, я видела, так немцы пишут.
0: Парни ржут.
1: «Без бутылки не разберешься», — сквозь смех выговорил один из них.
0: Действительно серьезная задача.
3: «Эх, ребята, мне бы ваши проблемы».
0: Я прижался лбом к холодному стеклу, смотрел на чуть присыпанные снегом тротуары, необычно яркие в разводах цветных кругов фонари, вечернюю иллюминацию витрины немногочисленных в этом районе реклам. За моей спиной взрыв смеха. Один из парней рассказал разухабистый анекдот. Пошлый, на грани армейского юмора. По-хорошему, не для женских ушей, конечно, но сегодня можно. Сегодня все веселы и раскованы. Кроме меня. Я не улыбаюсь вместе с ними. Ни с чего. Ведь завтра 9 марта, и я снова уйду. Пока еще не знаю, каким способом. Судьба, если это, конечно, она весьма изобретательна. В последний раз меня сбила невесть откуда взявшаяся на пустынном проселке Волга. А до этого обошлось без посторонних, просто потемнело в глазах, мир крутанулся пару раз и... инфаркт или кровоизлияние в мозг. А 3 или 4 раза назад, помнится, меня прикончили совсем уж экзотично. Взорвался газовый коллектор под моими ногами. Впрочем, я могу и ошибаться. Ведь до конца разглядеть собственную смерть мне не удавалось ни разу. Как никому, наверное, в этом мире. По крайней мере, никому, кто бы смог потом этим похвастать. Проявившись снова, я пытался отыскать в газетах и милицейских сводках сообщения о своем происшествии. Не получилось. Выяснилась подробность, которую при иных обстоятельствах можно было бы назвать забавной. На второй раз у меня появились смутные подозрения, а на третий они превратились в уверенность. Я же помню все свои прежние жизни. Помнил и тогда. Вначале ничего необычного, все как у других. Языковая школа, неудачная попытка поступить в институт, 2 года службы на Алтае, потом худучилище, полуголодная богемная жизнь, скитание по друзьям и женщинам-однодневкам, наконец, первые заказы, мастерская. В столице прижилась мода на антикварную мебель, и мои акции поползли вверх. Да, забыл сказать. Я реставратор. Столяр-краснодеревщик, последние лет 5 эта профессия снова стала денежной. Так все и шло до марта 2002-го. Странный год. Год перевертыш, палиндром. Сейчас я, конечно, могу говорить, что чувствовал нечто необычайное. Приближение странных событий. Но это будет ложь. Ничего я не чувствовал. Жил, как жилось. Пока не умер в первый раз. На следующий день после женского дня, после 3 огромных букетов, уютного застолья с французским белым «Шато Дор». Парадоксально, но когда я ожил, почему-то помнил свою прежнюю жизнь до последней секунды. Помнил, как тот чернявый с быстрыми глазами вытащил из-за пояса серебряно-матовый пистолет. Со всех сторон набегали крепкие парни в камуфляже и штатском. Чернявый затравленно озирался, зрачок дула дерганно следовал за его взглядом. Не помню, кто выстрелил первым, но неожиданно по ушам вдарило звонкими хлопками, в воздухе кисло пахнуло порохом, что-то горячее стукнуло меня в грудь, и сразу же навалилась боль и темнота. Я все это помнил. И долго еще бегал потом, искал то место. Даже приходил на Петровку, пытался там что-то доказывать. Боюсь, меня сочли не совсем нормальным. На второй раз я уже почти не удивлялся. Но ожив, первым делом спустился в штукатуренную сырость подземного перехода. Места были мне незнакомы. Лишь потом на вывеске ближайшего дома я прочел Нахимовский проспект и купил в киоске распечати газету. Число меня поразило. 14 мая 2001-го. Я долго пытался это осмыслить.
1: Самое забавное, что все мои друзья, контакты, знакомые остались прежними, ну, разве что чуть-чуть, самую малость непохожими. А может, мне просто так казалось? И лето, и осень, и даже зима потом развивалась уже по другому сценарию, но 9 марта я снова не пережил. В третий раз я очнулся прямо посреди бульвара, судя по зацветающей глади большой, заботливо окольцованной бетоном лужи на чистых прудах. На меня никто не обращал внимания, с чего я заключил, что не появился из воздуха, а все время был здесь. Шел вот человек по каким-то своим делам, остановился на секунду, голова закружилась или вспомнил что-то, мало ли. Было теплее, чем в прошлый раз. Солнце ощутимо пекло, легкий ветерок гнал по улицам пушистый тополиный пух. Продавец газет у метро обмахивался своим товаром, на лбу его выступили крупные капли пота.
4: «Сегодняшняя газета есть?»
2: «Завтрашний МК есть, 10 рублей, хотите?»
1: Я хмыкнул про себя, тоже мне продавец будущего. Порылся в карманах, как и в прошлый раз, деньги были. «Комсомолец» был от 7 июня. Наверное, я сильно переменился в лице. Продавец спросил с тревогой.
5: «Что с вами? Печатный брак? Нет проблем, не волнуйтесь, я заменю».
1: Я не отвечал, и он продолжал.
5: «А, вы первую страницу смотрите? Хреново, что наши проиграли, да?»
1: Я тогда буркнул что-то, не помню. С продавцом этим я больше не виделся. К чистым прудам меня с тех пор не заносило ни разу. Постепенно я привык. 9 марта — край, конец пути. И назад, в 2001 май или июнь. Пока самое раннее для меня 2 мая. А позже всего я очнулся 19 июня посреди какого-то пустыря в Алтуфьево. Так и крутит меня какой-то сплошной круговорот, и не видно конца и края. Хоть бы какой-нибудь знак, самый туманный, пусть просто намек, я пойму. Нет же ничего. Помню, фильм был такой с Биллом Мюрреем «День сурка». Там герой попадает в схожую историю, но он вращался вокруг одного дня, не то что я.
4: Я привык.
1: Поначалу было страшно жить целый год, как все, ничем не уделяться, но каждую секунду, каждый ничтожный миг знать, что очень скоро ты неизбежно умрешь, и все закрутится по новой. Я даже ходил в церковь исповедаться, хотя не могу сказать, что когда-либо считал себя верующим. Священник выслушал меня молча, ничего не сказал, лишь осенил крестным знамением. А когда я чуть ли не на весь храм завопил:
5: «Скажи, батюшка, что мне делать?»
1: Он ответил тихо-тихо, словно самому себе:
6: «Ищи, сыне, и да обрящешь».
1: Автобус тормознул на перекрестке. Водитель, скорее всего, со скуки включил запись. Вкрадчивый голос сквозь шипение и треск принялся увещевать.
7: «Не забывайте оплачивать свой проезд и сохраняйте билет до конца. Считается пассажир, не оплативший проезд до следующей. Абонементные талоны имеются в продаже у водителя в любом...»
1: Попутчики встретили эту маленькую речь взрывом смеха и едких замечаний. Автобус тронулся. Динамики еще немного похрипели и умолкли. Я вспомнил, как проявился в последний раз. Тогда я очнулся в салоне троллейбуса. Даже не успел прийти в себя, как неожиданно над головой вот так же зашипело.
7: «Следующая остановка — метро Щелковская, автовокзал, конечная».
1: Салон был почти полон, и наружу меня вынесло монолитом разгоряченных тел. Я уже без какого-либо интереса, скорее по традиции, привычно купил газету. 23 мая. Механический голос вывел меня из задумчивости. Автобус мне надоел, хватит. Я поднялся, прошел через весь салон к задней двери. Мои попутчики тем временем разобрались с трубкой, разбились на пары и самозабвенно целовались. Мне то и дело приходилось перешагивать через вытянутые ноги, неуклюже хватаясь за ременные петли. Автобус дернулся, и я все-таки не удержался, споткнулся.
2: «Эй, куда прешь?»
1: Голос был тот самый, что рассказывал анекдот. Я оглянулся. Молодое, по-детски курносое, но все же немного жестковатое лицо, давно не бритый по последней моде подбородок, в невыразительных темных глазах недовольство.
2: «Извини, друг».
1: Пару секунд он еще бычился, но веселье все же пересилило, да и подружка нашептывала на ухо что-то такое успокаивающее.
2: «А, ладно. Херня, все нормально, мужик. Вот, выпей, если хочешь».
1: Он протянул мне початую бутылку пива.
4: «Спасибо».
1: Автобус остановился, двери с треском распахнулись.
4: «Спасибо, друг. Я бы с удовольствием, но пора».
1: Извинительный жест, прощальный кивок, и, прогрохотав по ступеням толстенными подошвами своих гриндеров, я соскакиваю на снег, чуть не столкнувшись в дверях с боковатым типом в кожаном прикиде. Оглядываюсь, машу парочке на прощание рукой. Автобус, приветливо обдав меня сизым бензиновым перегаром, неуклюже покатился дальше. На остановке было пусто, только какая-то одинокая фигурка пряталась в самой глубине. Наверное, бомж. Отсюда не разглядишь. Освещение на улице оставляло желать лучшего. Света едва хватало, чтобы видеть носки своих ботинок.
4: И все же что-то удержало меня.
1: Наверное, скорчившееся человеческое существо на скамейке. Сделав вид, что меня заинтересовало объявление, неаккуратно прилепленное на стойку остановки, я подобрался поближе.
4: Бог мой, да это девушка! Голова опущена, длинные волосы падают на лицо, не по сезону тоненькая дубленка. Она обхватила руками плечи, которые то и дело вздрагивали. Может, от холода? Только мне почему-то сразу показалось от слез. Так, теперь я уже не мог просто так уйти. И хотя у меня самого настроение было в самый раз для петли, кстати, интересно будет как-нибудь попробовать, но когда я заговорил с ней, то постарался подбавить в голос побольше хорошего настроения.
1: «Разве можно плакать в такой день? Это же твой праздник!»
4: Девушка вздрогнула, подняла на меня глаза. Несмотря на скудное освещение, я поразился, какие они у нее необычные. Глубокие, темные, словно два...
1: Будь проклята моя тяга к плоским цитатам, бездонных омута.
4: Сейчас они покраснели, а в уголках притаились прозрачные слезинки. Она что-то прошептала, я не расслышал. Нечто вроде «тебе бы так».
1: «Девочка, знала бы ты...»
4: Я присел перед ней на корточки. «Эй, не бойся. Я не маньяк и не искатель острых ощущений. Просто увидел человека, которому плохо, и решил помочь». «Если я не ко времени, или ты сейчас никого не хочешь видеть, скажи! Я исчезну!» «Но, по-моему, тебе нужен собеседник. Разве нет?»
1: Она так долго молчала, что мне показалось, это такой ответ. «Проваливай, мол, иди куда шел!» Но стоило мне пошевелиться, как тихий голос прошептал
4: «Погоди!»
1: И снова замолчала. Чтобы хоть чем-то заполнить паузу, я спросил
4: «Тебя как зовут-то?» «Мария».
1: «Ну, я лихорадочно подбирал комплимент.
4: Красивое имя!»
5: «Блин, идиот ты, парень!
4: Еще бы сказал редкое!»
1: «Надо исправлять положение. Жаль, что язык у меня подвешен не тем местом.
5: Эх, где наша не пропадала?»
4: «А сокращенно как? Мэри?»
8: «Нет»,
1: — всхлипнула она, опять ошеломив меня взглядом.
8: «Маша».
4: «А я Джо!»
1: Маша на несколько секунд даже плакать перестала. Подняла на меня покрасневшие глаза, удивленно переспросила
8: «Джо?»
4: «Меня друзья так зовут, я привык».
8: А-а-а.
1: Не объяснять же ей в самом деле, что мои предки нарекли меня Иосифом. В детстве еще ничего было, Иська и Иська, никаких ассоциаций не вызывает. А вот в школе, да и в учебке, кроме как Сталина, мы не звали. В крайнем случае, дядей Джо.
4: Боже, она улыбалась! Пока не смело, совсем немного, уголками губ, сквозь слезы, но улыбалась.
1: Никогда не думал, что одно только упоминание моего имени способно высушить слезы женщины. Странно. Вот сейчас, когда она улыбнулась, мне показалось, что я уже где-то видел ее лицо.
4: Нет, определенно. Вдруг Маша прыснула, смутилась.
1: Я вопросительно поднял бровь.
8: Не обращай внимания, Джо. У меня... истерика, наверное. То плачу, то смеюсь. А сейчас просто вспомнила анекдот. Смешно стало. Про неуловимого Джо.
1: Я улыбнулся. Ну, конечно. Это кто был? Неуловимый Джо. Что, его никто поймать не может? Да нет, просто он нафиг никому не сдался.
4: Стало легче.
1: Мало-помалу мы разговорились. Точнее, она говорила, а я больше молчал, изредка кивая. В основном не впопад, потому что ее глаза прямо-таки гипнотизировали. Маша была художницей, немного рисовала для себя, пару раз участвовала в выставках молодых талантов. Ее приметили, потихоньку пошли контракты на промышленный дизайн, иногда какой-нибудь новорусский новориш заказывал портретик любимой собачки. Жить было на что, только не с кем. Родители умерли еще когда она училась в Строгановке, а старшая сестра выскочила замуж и теперь навещала младшенькую раз, хорошо, два в месяц. Спутник же жизни все никак не появлялся на горизонте. Богемная тусовка богата на случайные связи. Искать в ней что-то большее бесполезно, по себе знаю. Маша не отчаивалась. Только делать это с каждым разом становилось все труднее.
9: Вроде бы, казалось, нашелся тот самый настоящий, на кого можно положиться в любой момент, и вдруг все шло прахом.
1: Чаще всего по ее вине, по крайней мере, она сама так считала, из-за устаревших взглядов и целого клубка неистребимых комплексов. Ее последней попыткой оказался как раз тот самый быкообразный тип, с которым мы столкнулись в дверях автобуса. Он покатал Машу на тачке, сводил раз-другой в дешевый полуподвальный ресторанчик, после чего решил, что на пару раундов постельной борьбы заработал. Провожая Машу домой, тачка осталась на стоянке. Ухажер выпил для храбрости и решил не рисковать, гаишники сейчас лютуют. Стал напрашиваться в гости с понятными целями. В общем, он их даже и не скрывал. Получив отказ, стандартную женскую отмазку из серии
8: «Нет-нет, не сегодня, нам надо лучше узнать друг друга»,
1: бык вскипел и, обозвав несчастную Машу фригидной сукой, бросил одну на остановке. Про себя я подумал, хорошо здесь народ был, а то неудавшийся партнер мог и к более кардинальным мерам перейти. Такого и газовый баллончик не остановит. Мы проболтали часа два, наверное. Могли бы и больше, если бы мне не пришло в голову спросить «Ты не замерзла?»
8: «Очень»,
1: — честно призналась она и удивленно добавила.
8: «Ну, пока ты не спросил, я этого и не замечала».
1: «Эх, Джо, когда ж ты научишься быстрее соображать? Давай я тебя провожу».
8: «Да я недалеко живу».
1: «Не спорь, дрожишь вон вся». «Вот что, я стянул куртку, накинул Маше на плечи. Пойдем». Подъезд был на удивление чистым. Только на щите лифта кто-то старательно вывел черным маркером «Offspring». Надпись была с ошибкой. Маша протянула мне куртку, зябко поежилась.
8: «Спасибо, Джо».
1: «Да ладно, что там?»
9: Надо было, конечно, напроситься в гости на чашечку кофе, скрасить этот вечер ей, да и себе тоже, если быть честным, но язык отказывался повиноваться. Я молчал.
8: «Ну...»
1: Похоже, она тоже не знала, что говорить.
8: «Пока».
1: «Пока», — сказал я грустно. Маша как-то неуверенно кивнула, повернулась, и каблуки ее изящных лакированных сапожек застучали по ступеням. Я засмотрелся на ее стройные ноги, как мальчишка, машинально считал ступени. Раз, два, три. Всего их оказалось 15. Поднявшись на площадку, Маша зазвенела ключами. Оказывается, она жила на первом этаже. Что-то продолжало удерживать меня. Уходить не хотелось. Я стоял у дверей парадного и смотрел снизу вверх. Просто смотрел на нее. Какое-то мимолетное ощущение. Ну да, вроде бы я уже видел ее вот так, снизу вверх. Видел. Когда, где, не помню, не могу заставить себя вспомнить, но видел точно. Ну уже, Джо, вспоминай. Наверное, она почувствовала мой взгляд. Рука ее дрогнула. Ключ все никак не хотел попадать в скважину. Несмелая улыбка тронула ее губы.
8: «Ты так и будешь стоять? Тогда уж поднимайся».
1: От такого приглашения не отказываются. Я забыл обо всем и взлетел вверх по ступеням, как спринтер на финишной прямой. Маша все никак не могла открыть замок. Теперь было хорошо заметно, что ее бьет крупная дрожь. «Замерзла-таки». В подтверждение моих мыслей Маша оглушительно чихнула, запоздала, прикрыв рот ладонью. «Простудилась», — резюмировал я и протянул руку к ключам. «Дай попробую». Она кивнула, всхлипнула как-то по-детски и снова чихнула. «Будь здорова». А девочка-то совсем расклеилась. Ну ничего, замок тем временем поддался моим усилиям, дверь распахнулась. Квартирка у Маши была небольшая, но уютная. Маленькая прихожая, вся сплошь заставленная какими-то резными фигурками, тюдниками и большими потертыми тубусами.
9: Фигурки занимали почти все пространство на трех высоченных этажерках, тубусы и этюдники были составлены у архаичной деревянной вешалки, искусно сработанной под мореный дуб. Маша то и дело шмыгала носом, а когда я, помогая ей снять дубленку, случайно коснулся руки, стало понятно, дело плохо. Рука горела.
4: «Маш, да у тебя температура!»
9: Я потрогал ее лоб.
4: «Печка!»
9: Видно, моя холодная, с мороза ладонь принесла некое облегчение. Она как-то инстинктивно прижалась к ней, словно ища спасения.
4: «Да, протянул я. Задачка. Ну-ка, садись».
9: Маша покорно уселась на видавший виды колченогий табурет. Я опустился на колени, расстегнул липучки на ее сапогах. Она дернулась, попыталась было спрятать одну ногу за другую.
8: «Джо, ну что ты в самом деле? Я и сама могу».
9: «Можешь», — сквозь зубы ворчал я, возясь с непослушными сапожками, что никак не хотели сниматься.
4: «Конечно, можешь. Выздоровеешь и сразу сможешь».
9: Маша больше не пыталась сопротивляться, лишь изредка хлюпала носом. Я скинул куртку куда-то в угол на этюдники и почти потащил девушку по коридору. Комната в Машиной квартире была одна.
4: Но какая! Вау! Настоящая студия! Таинственная богемная нора, заставленная мольбертами. Она казалась втрое больше, чем была на самом деле.
9: Два больших под потолок окна завешаны плотными, едва пропускающими свет гардинами. Вот она, плата за первый этаж. Но полоска света из прихожей ровной дорожкой ложится на пол, выхватывая из тьмы пушистый ковер. Похоже, хозяйка любит расхаживать по дому босиком. Стены увешаны незаконченными, полузаконченными, едва начатыми эскизами, старыми фотографиями. В одном из углов карта области, испещренная странными пометками. Над ней скалится вощеная африканская маска. Маша щелкнула выключателем. Оказывается, в глухих стенных нишах прятались вычурные лампы. Мягкий свет рассеял полумрак, комната потеряла половину своей таинственности, зато стала казаться какой-то близкой, словно давным-давно знакомой. Маша снова чихнула. «Вложить бы девочку. Куда вот только? Кровати нигде не видно. В центре вообще свободное пространство, лишь гигантский мольберт косолапо расставил подпорки, а вокруг ничего похожего. «Где же ты спишь?» — невольно вырвалось у меня. И не успев продолжить, я заметил приставленный к дальней стене узкий диван, накрытый темным мохнатым пледом. «А, вижу». Я закутал Машу в плед, подоткнув края, словно в детстве. Она следила за моими действиями из-за полуопущенных век. Встретившись со мной взглядом, Маша несмело улыбнулась. И в который уже раз я поразился странной, завораживающей глубине ее глаз. В ответ только ободряюще кивнул.
4: «Ничего. Сейчас мы забьем всех микробов могучими лекарственными препаратами. Сейчас бегаю по-быстрому. Скажи только, где у вас аптека? Я в этом районе впервые».
9: Маша чихнула. Я улыбнулся.
4: «Вот-вот, я же говорю, забьем».
8: «Не надо в аптеку. У меня там на кухне тарафлюсь.
9: А платок у тебя есть?» Платок, следуя указаниям Маши, я выудил из верхнего ящика на удивление субтильного, но крепкого секретера. По краю платка змеилась толстая красная полоса. В центре олиповато торчали башни Кремля, венчанные надписью «Москва, 850 лет».
8: «Спасибо».
9: «Не за что. Сейчас еще тарафлю заварим». Маленькая кухонька больше походила на декорацию к спектаклю о декадансе 70-х. Такой своего рода эпицентр интеллигентских посиделок. Раковина прижата вплотную к кухонному шкафу, даже скорее шкафчику. Плита к холодильнику, тот, в свою очередь, к миниатюрному столику. Над раковиной сушилка, из глубин которой я извлек трогательную чашку с грустным медвежонком. На шее у него бантик, а в руках плакат. «I am blue without you». Неискушенный в языке туманного Альбиона человек усмотрел бы в ней некоторую игривость напополам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ну еще бы. Дословный перевод «Я голубею без тебя». Самое время глумливо хихикнуть. На деле ничего такого в виду не имелось. По-русски мы бы сказали так: «Я без тебя скучаю».
4: «Где тут твоя панацея?» — крикнул я.
8: «В шкафу на полке. Посмотри там справа. Должна быть большая упаковка».
9: Действительно, вот и синяя коробочка. Я наполнил водой чайник зализанных форм, щелкнул тумблером. Он тут же зажег красный глазок и угрожающе зашумел. Пока это чудовище закипало, я разорвал пакетик, высыпал в чашку порошок, секунду подумал, потом высыпал и второй. Когда я притащил в комнату исходящее паром варево, Маша лежала, закрыв глаза.
1: Проснись! Скорая помощь прибыла!»
9: Она приподнялась на локте, приняла из моих рук чашку, чтобы не обжечь ладони, замотала голубого медвежонка в край пледа. Я смотрел, как Маша пьет маленькими глотками, дует на кипяток, вытянув губы трубочкой.
1: «По мне так лучше чаю с малиной. Не верю я во все эти таблетки и быстрорастворимые аспирины. Одно лечишь, другое калечишь. Не самая лучшая тема для того, чтобы развлекать больного человека. Но что-то ничего другого в голову не лезло. А просто молча смотреть на Машу становилось уже некультурно».
8: «Фу, горячо. Ты говоришь прямо как моя сестра Лиска. У нее муж священник. Отец Захарий. Тоже всем этим средствам не доверяет. Говорит, от лукавого, мол. Его послушать, так лучше чая с малиной, ведра с горчицей, да хорошей бани, и нет ничего. И Елизавета вслед за ним».
9: Маша говорила, изредка прихлебывая из чашки, а я смотрел на нее и, скорее всего, глупо улыбался.
8: «Джо, у меня к тебе еще одна просьба».
1: «Да хоть 100».
9: Маша смутилась, даже вроде покраснела, хотя, скорее всего, от температуры.
8: «Там в секретаре внизу слева маленький ящичек. В нем лекарства всякие, мелочевка. Поищи градусник».
1: «Нет проблем».
9: Температура и в самом деле оказалась нешуточной. 38,9. Я был раскудахтался, в аптеку за аспирином, скорую, в Министерство здравоохранения, но Маша меня остановила.
8: «Сейчас лекарство подействует, жар спадет немного. А потом надо будет просто поспать, и все пройдет».
9: «Ну да», я хмыкнул, «как же. Сон — лучшее лекарство, знаем».
8: «Джо!»
9: Маша снова как кипятком обдала меня своим неземным взглядом. «Да?»
8: «Побудешь со мной, ладно?»
9: «Конечно, нет проблем».
8: «И когда я засну, ты ведь не уйдешь?»
9: Я поперхнулся. «Ну и вопросики».
1: «Господи, Маша, конечно, нет».
8: «Хорошо», —
9: прошептала она и закрыла глаза. А я сидел и думал, что завтра утром будет 9-е. Снова 9-е. Мне придется уйти. В любом случае, как бы она ни просила меня остаться. Только вот я не был уверен, что смогу.
8: «Знаешь...» —
9: сонно пробормотала Маша.
8: «У меня такое чувство, будто я тебя знаю 100 лет».
1: «Да спи!»
9: — шепотом приказал я, стараясь не выдать своего удивления.
1: «Вот как!» И у нее то же самое.
9: Дежавю прямо. Где же я ее мог видеть? Не на вечеринке же, такие глаза вовек не забудешь, даже если увидел после 3-го абсента. Двойная доза Терафлю подействовала быстро. Маша забылась беспокойным сном. Адский коктейль витаминов и антибиотиков гнал из нее жар. Ей было не по себе, она ворочалась во сне, что-то шептала. Я сидел рядом и изредка промокал испарину на ее лбу платком, смоченным в холодной воде.
1: «Все тело затекло. Что, и меня сморило за компанию? Ну, Джо, ты даешь. Тоже мне. Взялся сон охранять. Рыцарь».
9: Настроение было удивительно светлым. Наверное, из-за сна. Я отчетливо помнил, какой он был. Яркий, чистый, какой-то по-хорошему чудесный. Только все никак не удавалось вспомнить о чем. Что-то такое важное. Там во сне я точно знал, а теперь... Ну, многим это ощущение знакомо. Вроде помню, что-то такое хорошее снилось, а попросят рассказать... Затык. Не помню. Да и слов не хватает. Ну, это было такое... Такое чистое, светлое... Ну, не знаю даже, как точнее объяснить. В общем, ну, понятно, да? За окном солнце искрило и переливалось на ровные снежные крошки, припорошившие тротуары. Ночью, похоже, снег выпал. Лежит нетронутый, словно льняная скатерть. Только кое-где протянулись неровные цепочки следов. Красивое утро.
1: Вот черт, утро! 9-е!
9: Меня дернуло, словно током. Хорошее настроение разом сошло на нет. Предчувствие чего-то чудесного испарилось. 9 марта. Надо же было заснуть. Проклятие! Я посмотрел на Машу. Свернувшись калачиком под пледом, она самозабвенно сопела в две дырочки. Лицо ее было безмятежно. На долю секунды я даже залюбовался, но реальность цепко дернула меня за шкирку.
1: «Очнись, парень! Поздно пялиться на красивых девчонок!»
9: в любой момент. Может быть, прямо здесь, в этой уютной квартирке, неведомая сила, мое проклятие нанесет удар. И тогда бедной Маше вдобавок к простуде прибавятся еще и хлопоты с бездыханным телом несчастного Джо. Еще не хватало. Давай-ка, парень, сваливать. Лучше уж меня холодного и посиневшего подберет в сугробе труповозка. Спишут, как замерзшего бомжа, и никому никаких проблем. Надо только записку оставить, чтобы не беспокоилась. А то проснется, начнет искать, волноваться. Хорошо вчера не додумался телефон ей дать, вот была бы картина.
10: Здравствуйте, а можно услышать Джо?
9: Иосиф Давыдовича? А он умер. Моя квартирная хозяйка не так-то мне лаконичностью не отличалась никогда. Дальше пойдет еще веселее.
10: Да-да, вчера сообщили, в сугробе подобрали. Напился, наверное, и замерз. Насмерть. Все они такие. Богема.
9: Что-то я увлекся. Во всех смыслах. Забыл, какое сегодня число. Сейчас черкану что-нибудь такое злобно-циничное. Маша расстроится, конечно, но зато, приписав меня к семейству тупых самцов, быстро забудет. Блин, как назло не взял блокнот. Ручку взял, а блокнот нет. Не на зеркале же губной помадой писать. Это уж совсем будет... Ага, вон на секретере что-то белеет. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прокрался через всю комнату. Искомая бумажка оказалась каким-то телефонным счетом. Сойдет. Как бы написать? Я задумался, машинально поднял глаза. Взгляд скользнул по старинному 50-х годов механическому календарю с массивным гербом СССР, истекшему воском подсвечнику, пожелтевшим фотографиям на стене. Стоп! Календарь! Я застыл на месте, боясь пошевелиться.
10: Какое на нем было число?
9: Немного побуревшая от времени пластинка с надписью «Март». Над ней окошко для числа. 10. 10 марта. Я помотал головой, зажмурился, снова открыл глаза. Наваждение не исчезло. Гордая, как ракета Гагарина, единичка и пухленький нолик словно издевались надо мной. Я судорожно закатал рукав свитера, зацепился за ремешок часов, рванул, ткань затрещала. Старые верные сейка услужливо помигивали двумя точками, разделяя часы и минуты. Дрожащими пальцами не с первого раза и удалось, я нажал на правую верхнюю кнопку. Сейка моргнули, появилась дата. 10.03.2002. Сан. Воскресенье, машинально отметил я. 10 марта. Маша все так же спокойно спала под пледом. Я подошел, укрыл ее поудобнее, легонько прикоснулся к тонкой, удивительно красивой руке и стал ждать пробуждения. Господи, Мария, кто же ты такая? Все это время, все эти попытки, растянутые на год, вечный, крутящийся, словно в карусели, год. Получается, я искал тебя. Я нашел. Круг замкнулся, и я выглянул за его край. Что же теперь? Думай, Джо, Иосиф, сын Давидов, думай. Для чего-то же ты нужен этой девочке? Мария? Иосиф. Какое знакомое сочетание имен. Удивительно знакомое. Нет, не может быть.

0: Сейчас прозвучит рассказ Роберта Шекли «Через пищевод и в космос» с тантрой, мантрой и крапчатыми колесами.
1: «Но у меня действительно будут галлюцинации?» – спросил Грегори.
2: «Я уже говорил, что гарантирую это», – ответил Блейк. «Вы должны попасть куда-то уже сейчас».
0: Грегори огляделся. Ужасно знакомая скучная комнатенка. Узкая, застеленная голубым покрывалом кровать, ореховый шкаф, мраморный столик на металлических ножках, двухрожковые люстра, красный ковер да бежевый телевизор. Он сидел в мягком кресле, а напротив на кушетке расположился бледный и опухший Блейк. «Должен заметить», — заявил Блейк, ткнув пальцем в три крапчатые неправильной формы таблетки, «что здесь содержатся все виды ЛСД, разбавленные амфетамином или прочими аналогичными стимуляторами. Но вы, к счастью, проглотили старый, добрый, особый, тантрамантрический, быстрорастворимый супернарко-ЛСД-коктейль, известный в кругах торговцев наркотиками под названием «крапчатые колеса», в основе которого абсолютно чистый ЛСД-25 с тщательно подобранными добавками STP, DMT и THC, плюс немножко псилоцибина, мизерного количества алалоки и особого ингредиента собственной разработки доктора Блейка – экстракт из брусники. То есть вы проглотили новейший и самый эффективный из галлюциногенов».
2: Грегори взглянул на свою правую руку, согнул и разогнул ее.
1: «В результате, — продолжал Блейк, — вы получите моментальное, тотально великолепное наркотическое наслаждение, гарантирующее вам галлюцинации, по крайней мере, на четверть часа. В противном случае я возвращаю деньги и отказываюсь от своей репутации как лучшего алхимика Вест-Вилледжа».
2: «Вы говорите так, словно сами уже его пробовали», — заметил Грегори.
1: «Вовсе нет, — запротестовал Блейк. Я в основном сижу на старом добром амфетамине. Том самом амфетамине, что шоферюги и старшеклассники глотают фунтами и ширяются галлонами. Амфетамин не более чем стимулятор. С его помощью мне работается быстрее и лучше. Я должен создать собственную мощную энергоимперию между Хьюстоном и 14-й стрит, после чего быстренько дать тягу до того, как совсем сожгу себе нервы или влипну в разборку с наркомафией, а потом вынырнуть где-нибудь в Швейцарии, где я буду балдеть на шикарных курортах в окружении ярких женщин, толстых банковских счетов, быстрых автомобилей и уважаемых местных политиков.

0: Блейк на миг умолк и подергал себя за верхнюю губу.
1: От амфетамина, конечно, появляется некая высокопарность, сопровождаемая многословием. Но этого не стоит пугаться, мой дорогой новоявленный друг и уважаемый покупатель. Мои чувства и ощущения нисколько не притупились, и я в полной мере способен взять на себя роль гида в том сверхколдовском мире, куда вы сейчас вступите.
0: А сколько времени прошло с тех пор, как я принял таблетку, поинтересовался Грегори?
1: Блейк взглянул на часы. Чуть больше часа.
0: Почему же она до сих пор не действует?
1: Должна подействовать. Несомненно, должна. Что-то обязательно должно случиться.
0: Грегори опять огляделся и увидел заросшую по краям травой яму, пульсирующую светящимися червями и влипшего в слюдяную стену сверчка. Грегори стоял на краю ямы рядом с дренажной трубой, а напротив на сером мшистом камне разлегся Блейк. Его реснички перепутались, а кожа была покрыта разноцветными пятнами. Он показывал на три крапчатые неправильные формы таблетки.
1: «Что случилось?» – полюбопытствовал Блейк.
0: Грегори поскреб тугую мембрану в области грудной клетки. Его реснички спазматически двигались, передавая крайнюю степень удивления и, может, даже испуга. Он вытянул щупальце, посмотрел, какое оно длинное и упругое, затем согнул его пополам и медленно разогнул. Щупальце Блейка вытянулось в жесте интереса.
1: «Ну-ка, малыш, скажи мне, у тебя начались галлюцинации?»
0: Грегори неопределенно взмахнул хвостом. «Они начались раньше, когда я спросил вас, действительно ли у меня будут галлюцинации. Я уже тогда галлюцинировал, но еще не понимал этого. Все казалось таким обычным и естественным. Я сидел в кресле, а вы на кушетке, и мы оба имели мягкий кожный покров, словно какие-нибудь млекопитающие».
1: «Переход в иллюзию часто бывает незаметен», — подтвердил Блейк. «Ты будто вскальзываешь туда, а потом выскальзываешь обратно. И что ж случилось теперь?»
0: Грегори завернул кольцом сегментарный хвост, расслабил щупальцы и огляделся. Яма была ужасно знакома.
2: «Теперь я вернулся к обычному состоянию. А вы считаете, что галлюцинации должны продолжаться?»
1: «Как я уже говорил, я гарантирую это», — произнес Блейк, изящно складывая глинцевитые красные крылья и поудобнее устраиваясь в углу.

0: Итак, как я уже говорил, это был рассказ Роберта Шекли «Через пищеводы в космос» с тантрой, мантрой и крапчатыми колесами.
1: Патриция МакКиллин, Оук Хилл. Марис записала в дневнике: «Дорогой дневник, ты мой свидетель. Тебе я расскажу о волшебстве, которое познаю в Бордертауне. Я выбрала тебя, потому что ты такой зеленовато-серебряный, а эти цвета кажутся мне волшебными. Сама не знаю почему. В общем, как только услышу первые заклинания, сразу доверю их тебе. Как только сумею отыскать Бордертаун». Сидя на корточках у пыльной дороги и уместив на коленке пустой дневник, она подняла голову, когда услышала фырканье мотора. Рука с задранным в надежде на удачу большим пальцем потянулась вперед. Но женщина в грузовичке, куда кроме нее втиснулось не менее 14 скандальных ребятишек не старше 6 лет, бросила на Марис измученный взгляд и укатила, обдав облаком золотой пыли. Марис усиленно заморгала, освобождая веки от пыли, и снова взялась за ручку, тоже серебряную, с зеленым пером. «Надеюсь скоро туда попасть. Судя по виду той женщины, она не знает дороги, а сама дорога ведет, наверное, к бедным фермам и дешевым закусочным, и больше никуда. Но, кто знает, кажется, это и есть первое правило волшебства». На этом месте она прервалась и удовлетворенно спрятала дневник и ручку в рюкзак. Гораздо позже, после бесконечной тряски в грузовике-тихоходе, нагруженном целым стогом сена, а тот все норовил опрокинуться, она сидела в ресторанчике для водителей, приткнувшемся на обочине шоссе, и жевала то жареную картошку, то кончик ручки, которая опять делала записи. Время было позднее, а ближайшим городом, судя по газетам, которые предлагались посетителям, был Оук-Хилл. Газеты толстые, значит, город не маленький. «Бордертаун может оказаться там. Он может оказаться где угодно», — писала она. «Мне все равно, ведь я не знаю, где нахожусь. Может, драндулет с сеном завез меня в другой штат? Во всяком случае, у моего движения появилась цель. Оук-Хилл. Звучит волшебно. Большой город, где сохранилась старая дубовая роща на холме». Она перестала писать, представив себе город на месте шоссе, с которого то с ревом, то с чиханием сворачивали грузовики, сбрасывавшие скорость перед заправочной станцией рядом с ресторанчиком. «Но очень возможно, что с дубами его связывает не больше, чем Лос-Анджелес с ангелами. Ожидая неожиданного, еще одно правило волшебства. Хотя в данном случае ожидаемое, по-моему, еще более...» «Хочешь еще чего-нибудь, кроме картошки, детка?» — спросила ее официантка. Рослая, ширококосная, с тяжелым безразличным лицом и чистой шелковой кожей. «Да», — мысленно ответил ей Марис, — «твою кожу. Такую же чудесную молочную кожу. Ради такой ничего не пожалела бы». «Нет», — сказала она вслух, — «только еще стаканчик коки, пожалуйста». Официантка наклонилась к ней. «Вообще-то уже поздновато, а ты тут одна». «Мои родители в мотеле смотрят телевизор», — очень правдоподобно соврала Марис. «А я проголодалась». «Вот оно что». Официантка не отходила, выражение ее лица не менялось. «Молодец, что захватила с собой рюкзак. Мало ли что взбредет родителям в голову». «Я храню в нем свои секреты», — объяснила Марис. «Собираюсь изучать магию». Она по опыту знала, что после этих слов люди начинают нервничать и, закончив расспросы, проявляют повышенный интерес к оленьей голове над дверью или к часам в противоположном углу. Смущало людей и ее лицо, тем более со звездочками, нарисованными поверх хронических прыщей размером с еловую шишку каждый. Глазки у нее были в кучку водянисто-серые. Посередине носа выросла здоровенная горбина, а длинные волосы, некогда совсем светлые, за последний год приобрели противный цвет, нечто среднее между пеплом и засохшей грязью. Она стала одеваться в тряпье с барахолки, чтобы отвлечь внимание от своей безнадежной физиономии. Потертый бархат, шляпа с широкими полями, вся в поддельном жемчуге, блузка с блестками, которая сверкала, как фольга в солнечный денек. Длинная цветастая юбка, придававшая ей загадочный вид, делавшая цыганкой, гадалкой, знающей немало тайн и готовая ими поделиться за хорошую мзду. По словам матери, в таком наряде она походила на взрыв в ночь всех святых.
2: «Люди любят тебя за то, какая ты есть», — говорила мать, — «а не за твой вид. Я хочу сказать, ну, ты сама знаешь. В общем, я тебя люблю».
1: Но официантку магия не брала. Волшебное слово отскочило от ее благостной наружности, не оставив следа, как детская проделка, вроде крашения волос в изумрудный цвет. «Одним словом», — заключила она, — «родители, надеюсь, знают, где тебя искать».
2: «Никто не знает, где меня искать».
1: Так записала Марис спустя то ли день, то ли три дня, а то и целый год, привалившись спиной к цементной стене, измученная городским шумом. Пальцы, сжимавшие ручку, были холодны, она вообще мерзла с той минуты, как очутилась в городе, хотя горожане спали на лужайках без одеял. В пыльном жарком безветрии рассеивался неяркий солнечный свет. Писать сведенными пальцами было трудно, но страх подействовал пока что только на пальцы и не покушался на голову. Ее отвлекла компания, вывалившаяся из клуба на другой стороне улицы. Все в черной коже, черный бисер, черные перья в длинных растрепанных волосах, матовые серебристые очки от солнца. Сначала они разглядывали Марис как какие-то близорукие насекомые, потом засмеялись. Она опять вжалась в стену, словно так можно было стать невидимкой.
2: «В Оук-Хилле нет дубов и вообще деревьев. Водитель грузовика сказал, что знает, куда мне ехать, а потом остановился посреди всего этого и заявил, что я приехала. Что это?» — спросила я. А он сообщил: «Это конец полосы». Я слезла, он покатил дальше. Если это конец полосы, как же он поехал? «Вы не понимаете», — сказала я, — «я еду в Бордертаун учиться волшебству. Это не Бордертаун, мне сюда не надо».
1: А он мне: «Да ты оглядись».
2: «Ну и что?»
1: Белобрысая шпана на шикарных мотоциклах. Он говорит: «Не попадайся им на глаза, лучше прибейся к таким же, как ты. Больше мне тебе нечего сказать». Я вышла. И он уехал. Она опять перестала писать, отвлеченная перепалкой двух байкеров. Те, заехав в забившийся канализационный жёлоб, выясняли, кто кого обрызгал, удерживая равновесие каблуками кожаных сапог выше колен. Уткнувшись в свой дневник, она записала: «Это совсем не то, чего я ждала от неожиданного». На нее упала тень. Она подняла глаза и увидела самое красивое лицо, какое только можно вообразить. Позже, когда появилось время рассуждать, она задумалась, что же заметила в первую очередь. Красоту, пронзившую ее и изменившую представление о волшебном слове, значение которого мигом раздвинулось и включила даже шумливый, бесчувственный, тщеславный и хвастливый противоположный пол, или, подняв глаза и увидев в его глазах свое отражение, тут же разглядела на его лице ужасающую злобу и презрение. Она подпрыгнула и тихо пискнула, ударившись лопатками о стену. «Ты!» — рявкнул он. Она снова издала придушенный звук. «Убирайся отсюда! Ступай искать себе подобных, если такие найдутся! Должно же в этом городе существовать место, куда сползаются белые мышки! Ты занимаешь пространство, которое мне требуется для других целей, например, для чтения граффити на стене за твоей спиной!»
2: Она уставилась на него, пораженная силой его ненависти. Казалось, он перешел через улицу с ее хаотическим движением только для того, чтобы жестоко наказать ее за сам факт существования на свете. В следующий момент она узнала в нем одного из байкеров в высоких сапогах, ругавшихся у канализационного желоба.
1: На его атласной рубашке, серебристо-серой, как его глаза, красовалась полоска грязной жижи. Либо он сожрал другого байкера заживо, либо заморозил до смерти одним своим взглядом. Она затаила дыхание, чувствуя головокружение.
2: «Я здесь», — подумалось ей. «Это то самое место». «Ты», — пропищала она, почти не слыша себя, — «не человек».
1: Он сплюнул, едва не попав ей на туфлю. «Продолжаешь мозолить мне глаза?»
2: «Я приехала сюда ради тебя».
1: Теперь он увидел ее. Раньше она просто загораживала стену. Его глаза опасно сощурились.
2: «Да не стоишь внимания, ты уродливая мышь», — проговорил он тихо.
1: Дунуть и тебя не станет. Но я согласен сосчитать до 10. 5 на ужас и 5 на бегство. После этого я напущу на мышь хорьков. Они любят позабавиться с мышками, а спрятаться здесь негде. Раз.
2: Я приехала учиться волшебству.
1: Он заморгал. Надеялся, может быть, она пропадет с глаз? Два.
2: У меня есть дневник для записи заклинаний.
1: Она показала ему сокровище.
2: И ручка.
1: Она знала, что это детский лепет, что зря расходует дыхание, но если он единственное волшебство, встреченное в Бордертауне, то у нее нет ничего, кроме него.
2: Я ни от кого никуда не убегаю, и ты прав, я уродина, но я не потому хочу изучать...
1: Три.
2: Раз тебе невыносим мой вид, то, может быть, ты знаешь слепого или безразличного. Это даже не ради самой себя, добавила она в отчаянии.
1: Четыре.
2: Это совсем не для того, чтобы превратиться в красавицу. То есть я так думаю, а просто...
1: Пять.
2: Просто я так хочу. Но как сказать, чего мне хочется, если я даже не знаю, что такое магия? Мне известно только это слово, а тебе все остальное. Так научи меня.
1: Он затих. Она даже не слышала его дыхания. Потом произнес одними губами: «Беги». Какое-то мгновение оба не знали, послушается ли она. Потом она услыхала само слово, ясное и простое, словно он опустил ей в руку камешек. Он подарил ей время еще для 5 вздохов и даже более того. Возможно, опасность исходила не от него. Возможно, он давал ей первый урок, как слушать. Или думал, возможно, он давал ей первый урок.

0: краснее углы, неслись по закоулкам, распугивая крыс и кошек. Лишь один раз она осмелилась оглянуться и увидела его близнецов, только моложе, гибче и злее, с развивающимися волосами, белыми, словно одуванчики. Как и у него, лица у них были подобны дверям, открывающимся и мгновенно захлопывающимся, так что она успевала лишь увидеть, что ей вход воспрещен. Их ненависть была откровенной и неутолимой. Они не давали ей скрыться, преследовали в толпе, взбирались вместе с ней по лестницам, въезжали в брошенные дома и выезжали вон, улюлюкали и звали ее, лаяли по собачьи, выкрикивали оскорбления. Потом вдруг они устали от игры. На людной улице, где пешеходы уступали ей дорогу для бегства, один из мотоциклистов вдруг резко повысил скорость и поравнялся с ней. Он поймал ее за руку, она, ничего не видя из-за растрепавшихся волос и от слез, попыталась вырваться. «Садись!» – прошипел байкер женским голосом, и Мари, запутавшись в собственном подоле и споткнувшись, вытаращила глаза.
1: «Быстрее!»
0: Где-то в закоулке она потеряла рюкзак, но по-прежнему прижимала к груди дневник и ручку. Даже сейчас, пытаясь взгромоздиться на едущий мотоцикл, она не желала с ними расставаться. Мотоцикл набирал скорость. Мари схлестали по лицу жесткие волосы. Она выплюнула прядь, попавшую в рот, и ухватилась обеими руками за седло, зажав дневник и ручку между своей спасительницей. Прошло немало времени, прежде чем голоса драконов превратились в биение ее сердца. Позже, при свете единственной голой лампочки, свисающей с облезлого потолка, она написала: «Дорогой дневник, я не знаю, где нахожусь». Она помедлила, обхватив себя руками и глядя на страницу. Юбка порвалась, сбитые ноги кровоточили, бегая после этого в видавших виды кожаных туфлях. Волосы и лицо перепачканы, ладони ободраны, она зацепилась на бегу за мусорный бак и проехалась руками по брусчатке. Но как не больно было писать, она снова сжала ручку. «У меня ничего не осталось от прежней жизни, кроме тебя. Все остальное я потеряла. Этот дом кишит людьми. Большинство одного возраста со мной. Они оказались здесь по самым разным причинам. Некоторые так напуганы тем, от чего сбежали, что боятся говорить. Некоторые слишком обозлены. Думаю, раньше здесь были квартиры. Весь дом пронизан лестницами. Но многие стены снесены или обрушились. Наружу торчат водопроводные трубы, повсюду мокрые пятна. Мне дали поесть и посоветовали никогда больше не заходить в ту часть города. Но как я могу не ходить туда? Я спросила, где мне научиться волшебству, но в ответ раздался только смех. Зато он не смеялся. Чистокровный, вот как они его назвали. Эльф. Прекрасный и опасный для людей. Но у него есть кое-что необходимое мне». Она снова прервалась, вычленяя его лицо из беспорядочных, пугающих воспоминаний дня. Что он сделал? Предостерег ее насчет мотоциклистов или, наоборот, натравил их на нее? Она медленно вывела: «Мне придется замаскироваться, чтобы снова там появиться. Ведь они знают меня в лицо». Шли дни, и она уяснила, что загадочное движение в доме объясняется просто. В беспрерывном хождении и смене лиц существовал некий порядок. Многие ребята работали. Одни изображали противоборствующие банды, другие мастерили что-то, например, безделушки на продажу, красили одежду. Материалом служил мусор с улицы или находки из ящиков на барахолке. Они приносили с собой дух иной жизни, которая текла за стенами разрушенных домов. Некоторые штучки, причудливые яркие перья, сухие листья, намекали на существование леса, но Марис догадывалась, что это только призрак. Память о дубах, витающие над городскими улицами. Многое говорило о близком достатке. Дорогие ткани, потускневшие кольца, выброшенные за ненадобностью, бусы и пуговицы со сложным изображением, иногда даже с очертаниями голов, причем не всегда человеческих. «Где вы это раскопали без устали?» – спрашивала она. «Откуда это взялось? Что это?» Но ответы неизменно были уклончивы и сопровождались озадаченными взглядами. Так уж Марис действовала на людей. «Никто не понимает, что тебе здесь надо», – сказала ей однажды девушка, которая шила из лоскутов цветастые рубахи. «Я приехала учиться волшебству», – ответила Марис. Простая фраза, которую она повторяла сотни раз. «Почему? С тобой что-то стряслось? Это из-за кого-то?» Марис широко раскрыла глаза, сама до края.

0: внешность и озадаченная, а потом решила, что все ясно.
1: Ты намекаешь на мою внешность? На мое уродство? Считаешь, что из-за этого со мной что-то приключилось? Вот я и сбежала, чтобы научиться волшебству.
0: Ты вовсе не... Девушка замялась, потом попробовала снова.
1: Никто не приходит сюда только из-за...
0: Новая пауза. То есть... Морис почесала голову и безразлично подумала...
1: Не хватало только вшей.
0: Может быть, проговорила она, я бы тебя поняла, если бы ты объяснила, зачем ты сама здесь. Лицо девушки настолько красивое, что она, казалось, борется с собственной красотой, захлопнулась, как дверь за щелкой. То же самое происходило с лицами эльфов. Потом, вглядевшись в лицо Марис с нехорошей кожей и глазами глубоководной рыбы, оно опять медленно раскрылось, и Марис увидела то, что та пыталась спрятать. Страх, отвращение, надежду.
1: «Ты не боишься?» — выпалила она. «Не боишься того, что осталось позади тебя?» «Вот что тебя отличает!»
0: Марис уставилась на нее, не убирая с глаз спутанные пряди.
1: «Попробуй объяснить», — попросила она. «Назови свое имя».
0: Они долго сидели на голом матрасе, который Лейн шил невесть из чего, безумолку болтая. Во время ужина через кухню тянулась бесконечная вереница, чтобы схватить что-нибудь пожевать и уничтожить схваченное на ходу, не переставая переругиваться с полными ртами. Марис, помогавшая поварихе, получше пригляделась к лицам вокруг. Много дней она не отличала одно от другого. Все казались бледными, замкнутыми, все бросали на нее отчужденные взгляды, а то и вовсе не желали на нее смотреть. Мало кто знал девушку по имени, хотя некоторые награждали ее кличками. Одна из кличек, повторенная и сейчас, сильно ее удивила. Училка. Если разобраться, то все верно, ведь она постоянно задает вопросы, на которые невозможно ответить, то есть проверяет знания. Этим вечером она научилась различать своих соседей, понимать выражение их лиц, глаз. Поняла, кто вороватый, кто воинственный, кто болезненный, кто злой, кто напуганный. Хотя напуганы были все до одного. Каждый был на страже. Кто пускал в ход кулаки, кто бил взглядом, кто голосом. Все ходили ощетинившиеся, готовые отразить удар, напуганные до полусмерти.
1: «Дорогой дневник», — записала она после ужина. «Элейн рассказала мне невероятные вещи. Она показала мне шрамы. Сначала она твердила, что я ничего не добьюсь, но я все-таки ее убедила. Она выкрасит мне волосы своей краской для одежды, которую, как она утверждает, делают из природных материалов, орехов, ягод. Она знакома с кем-то, кто собирает все это и варит краски. Еще она обещала подумать, как быть с моим лицом, которое легко забыть, но трудно не узнать благодаря поселившимся на нем созвездиям. Она велела мне не говорить так про саму себя. Почему? Все так делают. Еще я всегда хочу первый. Ей это непонятно. В общем, она знает кого-то, кто делает маски из перьев и крашеных тряпок, но пока говорит об этом уклончиво. Думает, что это слишком опасно. Но магия не менее опасна. Раньше я этого не знала, а теперь знаю».
0: Той ночью в кромешной тьме она проснулась, разбуженная странной музыкой. Наверное, снова отключилось электричество. Хорошо, хоть на улице уцелел один единственный фонарь, и благодаря ему она, шатаясь по дому, могла разглядеть лестницы и зловещие темные углы. Музыка манила ее вниз, как детская рука, невинная, но властная, уговаривающая. «Взгляни-ка на этот цветок, этот камешек, этот орешек». Она шла на зов, не думая, босая, с полузакрытыми глазами, волоча за собой оборванную полустарой длинной сорочки без рукавов. Едва услышав музыку, еще не встав с постели, она схватила дневник и ручку и теперь несла их, не сознавая этого и не отдавая себе отчета, что будет делать на пустой улице среди ночи. Дверь на улицу отозвалась на ее толчок скрипом, но скрип никого не разбудил. Шершавый тротуар еще не успел остыть. Никто нигде не играл, можно было подумать, что музыка доносится с луны. Она попыталась пошире раскрыть глаза и хоть что-то разглядеть. «Музыка раздается на улице», — завороженно подумала она. «Это играют водопроводные трубы и кабели под асфальтом. Поет электрический ток». Она чувствовала ногами вибрацию и знала, музыка вливается ей в кровь.
1: Потом она услышала собственное бормотание. То были произвольные ноты, подобные легкому дождю. Город, покачиваясь, уплывал вдаль, как рыхлый серый ком из зданий и улиц, освещенные уличными фонарями. Потом волна изменила направление, и ком стал наплывать на нее, теперь зеленый, золотисто-бежевый, пахнущий не камнем, а землей. Она стояла на заросшем дубами холме посреди бескрайнего леса. Деревья были огромные, старые, громоздились над ней, хотя не загораживали вид. «Я королева холма», — подумала она. «Где мое лицо?» Она нагнулась и, не переставая напевать, принялась собирать опавшие листья. На следующий день среди страниц своего дневника она нашла дубовые листья. Она медленно, любовно вынула их. Вокруг раздавался тяжелый топот соседей, разбегающихся по своим этажам. На кухне надрывался чайник, кто-то терзал электрогитару, делая звук все пронзительнее. Кто-то визжал, протестуя против насилия над слухом. Она разложила листья перед собой. Чувствуя по всему телу уколы, она взяла ручку и неуверенно вывела на чистой странице «Спасибо». Она попросила у Элейн нитки, объяснив, что хочет зашить юбку, и потратила утро на сшивание из листьев подобие маски. Труднее всего было устроить отверстие для глаз. Листья разъезжались, сколько ниток она не пускала в дело. Наконец она пригрозила листьям, что воспользуется ножницами, если они не послушаются. И тогда листья приняли надлежащий вид, чтобы она могла увидеть между ними город. Она оторвала от юбки полоску на завязке для маски и спрятала свое рукоделие в дневник. Элейн, партняжничавшая у себя на матрасе, едва оторвала взгляд от шитья, когда Мари сбросила ей катушку и пододвинула изящной грязной ножкой какую-то банку. «Вот краска, которую я тебе обещала». «Какого она цвета?» Элейн пожала плечами. «Кто знает, все зависит от цвета твоих волос». Когда волосы высохли, Морис еще раз убедилась, что они у нее совершенно бесцветные. «Бледна, как смерть», — подумала она, пытаясь пригладить это серебристое облако паутины. Все зеркала в доме были либо треснувшими, либо кривыми. В них отражалось что-то невообразимое. «Что ж, каково лицо, таково и отражение», — думала она, переходя от одного зеркала к другому в слабой надежде на улучшение. Наконец она перестала надеяться и взяла взаймы у соседей одежду, в которой можно выйти. Рваные джинсы и черную футболку с надписью «Йосмитский национальный парк. Вскармливай дикую природу в себе». Обуваться она не стала на случай, если снова придется спасаться бегством. Свернув не больше трех раз, она заблудилась. Вокруг громоздились одинаковые ветхие дома, прохожие толкали ее, не видя в упор. Город смердел, как грязный и голодный зверь, не переставая выл и рычал. Ни о каком волшебстве, даже о малейшей его вероятности не возникало и речи. Нигде не было заметно ни одного листика, сплошь камень, резкие слепящие переходы от тени к свету. Морис открыла дневник, быстро нашла свою маску, надела ее и облегченно перевела дух. Спрятавшаяся, думала она, может быть, кем угодно, чем угодно. В следующую секунду она окаменела, вспомнив, что несет предметы, по которым ее ничего не стоит опознать. «Они не обязательно мои», — подумала она мгновение спустя. «Я нашла их на улице. Наверное, кто-то их уронил и в спешке не стал поднимать». Она сунула ручку в серебряную копну волос, зажала дневник под мышкой. Скорее всего, он тогда не заметил дневника. При одной мысли о нем она испытала озноб, то ли от страха, то ли от предвкушения. «Как его убедить?» — спросила она у дневника. «Может, дать ему что-нибудь? Если, конечно, он позволит ей промолвить хоть словечко, прежде чем напустит на нее своих хорьков. Но у нее все равно нет ничего такого, что могло бы его заинтересовать, на то, что он хотя бы соблаговолил бы взглянуть. Или он ее ждет?» И она позволила городу затянуть ее. Побрела в сторону его неведомой сердцевины.

0: Постепенно до Марис дошло, что на нее пялятся, от нее шарахаются, расступаются, давая дорогу. Даже те, кто щеголял с бритвенными лезвиями на шее и скрывал от остальных глаза. Она привыкла поспешно отводить взор, претерпелась к молчанию, которым ее встречают, чтобы дать ей удалиться на расстояние, когда она не услышит их шуточек в свой адрес. Но эти были хорьками, дикими волшебными существами, с лаем, преследовавшими ее по улицам. Теперь же они уступали ей дорогу, тщательно стирая всякое выражение с лиц. «Разве они не догадываются? Разве не видят? Ведь это всего лишь я, только под маской из умирающих листьев, да в майке из Йосмитского парка». Но нет, они ослепли. Она как будто прибавила в росте, даже замедлила шаг, минуя их, хотя отказывалась гадать, что произойдет, когда их осенит, что это всего-навсего она. Наконец она заметила его, шагающего к ней по тротуару, и остановилась. Он тоже увидел ее, и его лицо посуровило. Но она с удивлением поняла, что так он готовился встретить страх, а не ее. Он аккуратно обошел ее, надеясь, наверное, что она остановилась не ради него. Но она обернулась, посмотрела ему прямо в глаза и добилась, чтобы он оступился и тоже замер на месте. «Кто ты?» – прошептал он. У нее пересохло во рту. «Просто ответить на его вопрос, ничего больше».
1: «Марис».
0: «Что тебе надо?»
1: «Тебя».
0: Он медленно вздохнул. Кожа его была так бледна, что уже не могла стать белее, но челюсти сжались сильнее обычного. «Что тебе надо от меня?» Она судорожно глотнула, чувствуя, как врезается в ребра дневник, зажатый под мышкой. Насколько сильна власть, которую имеет над ним ее маска? Хватит ли у нее отваги сказать то, что хочется? Но как еще узнать самой, кто она такая, какой он видит ее сейчас? И Марис ответила, взвешивая каждое слово.
1: «Я хочу, чтобы ты сказал «да» на все, о чем я попрошу».
0: «Да».
1: «Хорошо».
0: Она поднесла руку к лицу и подняла маску, показав ему свое нечистое, потное человеческое лицо.
1: «Научи меня волшебству».
0: Он молча смотрел на нее еще какое-то время, потом содрогнулся всем телом и выдавил:
1: «Кто ты?»
0: Она разинула рот, да так и осталась стоять, не сводя с него взгляда.
1: «Марис», — собиралась ответить она, но ведь она сама не узнавала эту Марис, остановившую эльфу посреди улицы и вынудившую его спросить, как ее зовут.
0: «Не знаю». Медленно ответила она, все еще недоумевая, почему он не натравит на нее своих хорьков, притаившихся в канавах и за разбитыми окнами.
1: «Чего ты боишься?»
0: Она услышала, что он снова задышал. Его лицо немного ожило.
1: «Я не видел твоих глаз», — тихо ответил он.
0: «Твоего лица. Только листья. Ты посмотрела на меня сквозь листья, старые, как сам наш мир, и сказала, что пришла за мной.
1: Раньше я думал, что ничего не боюсь».
0: Он помолчал. «Но тебя я, кажется, боюсь. Где ты взяла листья?»
1: «Во сне».
0: Он кивнул, нисколько не удивившись. «И ты вернулась сюда, чтобы найти меня. Ты меня не боишься, хотя я тебя отсюда прогнал».
1: «Боюсь, еще как», — подумала она. «О, да, не меньше, чем шаровой молнии у себя на ладони. Но я, Марис, способная поймать шаровую молнию и остаться в живых». «Почему лес позволил мне увидеть его во сне? Почему отдал мне листья?»
0: Он покачал головой. «Мне он тоже снился, но никогда не позволял что-либо забрать». Он осторожно прикоснулся к листьям вокруг ее глаз, потом неожиданно спросил: «Что случилось с твоими волосами?»
1: «Они побелели».
0: Он опять кивнул, и она догадалась, что в старом лесу такое случается. «Теперь ты больше похожа на одну из нас».
1: «Я пыталась изменить внешность, чтобы ты меня не узнал и не прогнал снова». Он слегка пожал плечами. «Это ничего не решает. Для меня все люди на одно лицо. Без листьев я бы ни за что тебя не вспомнил».
0: «Но ты не знал?»
1: «Я узнал в тебе волшебство», — сказал он просто. Она почувствовала, что уже не так сильно прижимает к себе дневник, не так напряжена. Стоя на людной раскаленной улице вместе с ним, пылинка, угодившая туда, где сходятся миры, где в любое мгновение может прогреметь чудовищный взрыв или зазвучать прекрасная песня, она внезапно почувствовала себя в безопасности.
0: «Значит, ты будешь меня учить?»
1: Он чуть печально приподнял брови и на мгновение приобрел сходство с человеком. «Я же сказал, да?»
0: «Дорогой дневник», — писала она вечером того же дня со смесью страха и торжества, сидя на своем запятнанном матрасе и не слушая, как ворочается вокруг нее старый дом. Громыхали башмаки, раздавались визгливые голоса спорящих, кто-то наигрывал на гитаре пронзительную балладу, кто-то тихонько подбирал на свирели другую, совсем старую.
1: «Сегодня я сотворила свое первое чудо, заставила одного из них увидеть мое человеческое лицо. Возможно, для этого мы и все явились сюда, с нашими шрамами и тайными личинами. Нам хочется, чтобы древняя магия узнала нас и поздравила с возвращением».
0: Она оторвала перо от бумаги, помедлила, потом решилась.
1: «Маме я напишу завтра. Мне очень трудно это признать, но она была права.

Эктор Альварес Мурена. Аргентинский поэт, прозаик и эссеист. Кот. Как долго он просидел в заперти. Туманное майское утро, с которого все началось, теперь казалось ему столь же призрачным, как день его рождения. События совершенно непостижимые, несмотря на свою очевидность. Он решился на это, узнав, что другой имеет над ней тайную власть. Себе он сказал, что поступает так, быть может, ради нее, тем самым избавляя от унизительного и бессмысленного выбора, но в глубине души знал, что следует пути, избранному много раньше. В то утро между ними было все кончено. Когда он вышел из чужого дома, ветер разогнал туман, и, подняв глаза в слепящую высь, он увидел черное облако, похожее на огромного паука, бегущего по снежному полю, и навсегда запомнил. С той минуты кот его соперника, чьей преданностью гордился хозяин, стал с безразличным видом следовать за ним, не отставая ни на шаг и терпеливо снося все попытки прогнать его прочь. Он отыскал не слишком грязный и не слишком неудобный пансион, тогда еще он придавал значение подобным вещам. Кот был крупным, мускулистым, серым, с грязно-белыми пятнами. Он походил на древнее, одряхлевшее божество, у которого еще достанет сил напакостить людям. И люди не жаловали кота, покосились на него брезгливо, с опаской и вышвырнули вон с позволения невольного хозяина. На следующий день новый постоялец вновь обнаружил кота у себя в комнате. Тот возлежал на кресле. Чуть приподняв голову, кот взглянул на него и снова погрузился в сон. Его опять выкинули, но он неизвестно как пробрался в дом, в ту же комнату. Кот одержал победу, ибо с тех пор хозяйка пансиона и прислуга оставили его в покое. Можно ли поверить в то, что коту удалось подчинить себе человека, изменить его жизнь? Поначалу постоялец часто выходил. Он не мог подолгу находиться в убогой комнатушке с крикливыми полосатыми обоями, потертой мебелью, которая при ближайшем рассмотрении оказалась удивительно уродливой, и тусклой лампой с грехом пополам, освещавшей половину комнаты. Он уходил, бродил по улицам в надежде обрести утраченный покой и возвращался еще более подавленным. Кот не выходил никогда. Однажды вечером, когда постоялец, вернувшись с прогулки, дожидался в дверях, чтобы горничная закончила уборку, он убедился, что кот и тогда не покидает своего убежища. По мере того, как женщина с веником и тряпкой перемещалась по комнате, кот переходил с одного места на другое, пока не устроился там, где все уже было прибрано. Иногда кот допускал просчеты, но горничная тихонько шикала на него, без злобы, просто предупреждая, и кот отпрыгивал в сторону. Почему он отказывался выходить? Из страха или из инстинктивного стремления к удобству? Как бы то ни было, человек решил уподобиться коту хотя бы для того, чтобы обрести некую мудрость в том, что у животного вызывалось страхом или ленью. Он разработал план. Сперва отказаться от утренних, а затем и от вечерних прогулок и, преодолев несколько приступов глухого отчаяния, сумел осуществить задуманное. Он читал книжонку в черном переплете, которую принес с собой в кармане, и часами бродил по комнате в ожидании ночного выхода. Кот почти не глядел в его сторону. Казалось, он довольствуется тем, что ест, спит и вылизывается быстрым языком. Однажды холодным вечером человек не захотел одеваться и вообще не вышел на улицу. И мгновенно уснул. С того дня все затруднения исчезли, словно он взобрался на вершину, с которой оставалось только спуститься вниз. Его дверь открывалась лишь для того, чтобы внесли еду, а рот, чтобы принимать пищу. Он оброс бородой и, наконец, отказался от прогулок по комнате. Лежа по обыкновению в постели, сильно располнев, он погружался в неведомое прежде состояние полнейшего блаженства. Взгляд его был неизменно прикован к гипсовым розеткам, украшавшим низкий потолок, но сам он их не замечал, ибо его потребность в зрелищах с избытком удовлетворялась ежедневным 10-минутным созерцанием обложки. Похоже, у него проснулись новые способности. Желтоватые отблески лампы на черном глянце рождали столь причудливые тени, столь тонкие оттенки, что одного этого реального предмета хватало, чтобы присытись, погрузиться в нечто вроде гипнотического сна. Обоняние также обострилось, ибо легчайшие запахи, взвиваясь и обволакивая тело, заставляли грезить о бескрайних фиолетовых лесах, о шуме морского прибоя. Его стали посещать чарующие видения. Свет день и ночь горевшей лампы тускнел, и появлялись женщины в длинных покрывалах с алыми или бледно-зелеными лицами, небесно-голубые кони.
Кот, между тем, невозмутимо возлежал в кресле. Однажды за дверью послышались женские голоса. Как он не силился, слов ему не удалось разобрать, но смысл и без того был ясен, словно ему воткнули кол в огромное дряблое брюхо. Это ощущение, хотя и нестерпимо острое, было таким далеким, что он понял, пройдет еще много часов, прежде чем сумеет отозваться. Ибо один из голосов принадлежал хозяйке пансиона, а другой — ей, которая, наконец, его нашла. Он уселся в постели. Попытался сделать хоть что-нибудь и не смог. Он поглядел на кота. Тот, приподнявшись, тоже смотрел на дверь, но оставался совершенно невозмутимым. И человек еще острее ощутил свое бессилие. Его била дрожь, а голоса за дверью все не смолкали. Вдруг он ощутил невероятное напряжение. Казалось, исчезне оно, и он рассыплется на части, разлетится в прах. Тогда он разинул рот, застыл на миг, не понимая, для чего он это сделал, и, наконец, из его груди вырвался кошачий вопль, пронзительный и отчаянный.

0: Уэллс случайно зацепил рукавом стул, и тот стукнулся о край стола. Керри зашикала на него. «Нельзя ли потише? Ты как слон, еще мастер проснется». Кабинет учителя оказался пуст и тих. Лишь на одной стене одиноко потрескивал факел. Стол мастера был завален старыми книгами, мензурками и колбами. Сквозь цветные витражи лился лунный свет. Ученики, три юноши и девушка, на цыпочках с опаской вошли в комнату. То, что они собирались делать, было строжайше запрещено под страхом изгнания из школы. Маги-подмастерья подошли к подставке для книг. Обычно на ней находился учебник мастера, когда тот читал лекции. Сейчас подставка была пуста, и Жак аккуратно положил туда толстенный фолиант, найденный Керри в библиотеке. Написан он был на древнем языке, которым подмастерья овладели совсем недавно, и повествовал о старинных обрядах, в частности, о призыве и изгнании демонов. Жак кивнул Уэллсу.
1: «Чертите знаки!»
0: Надо сказать, что операции, описанные в этой книге, можно было проводить лишь в святом кругу с вековыми иероглифами. Такой или похожий круг находился на полу в комнате Мафусаила Тилейского, попечителя учеников, жутко нервной и высокомерной особы. Керри не могла придумать ничего лучшего, кроме как ночью проникнуть в кабинет мастера, когда тот спал, и дорисовать недостающие знаки. Уэллс вытащил из-за пазухи кусок угля и с сомнением посмотрел на Керри.
2: «Ты уверена?» «Все-таки вызов духа, нешуточное дело».
0: Девушка, утверждающе кивнула. «Не бойся, специально для тебя мы вызовем совсем маленького демона. И ненадолго, вот увидишь». «Ну, как хотите», — проворчал Уэллс и, присев на корточки, принялся срисовывать знаки, начертанные у него на ладони. Он был самым младшим в группе и самым робким, в отличие от заводной Керри, которые так и сыпались сумасшедшие идеи. Жак провел рукой по страницам и, нащупав закладку, раскрыл на нужном развороте. Он поморщился, пытаясь разобрать иероглифы.
1: «Джо, пойди посвети».
0: Третий юноша поднес запасенный заранее сухой факел к горящему на стене. Дерево вспыхнуло, и Джо вставил факел в подставку рядом с фолиантом.
2: «Так лучше».
0: «Угу». Жак самозабвенно разглядывал строчки книги. «Вот и все». Уэллс поднялся на ноги, отряхивая руки. Керри взглянула на знаки. Таинственные письмена были...

0: похожи на больных сколиозом червей. Девушка поморщилась. Ладно, сойдет. Всем занять свои места. Она встала на один знак, Уэллс и Джон на два других. Жак, оставаясь прямо перед подставкой, еще раз проглядел строчки и поднял глаза.
1: Кровь! Мы забыли кровь!
0: Не забыли. Джо поставил в середину круга чашу с чем-то вязким. Сегодня свистнул с кухни. Чистая свиная. Угу, довольно промычал Жак и вновь погрузился в фолиант. Ага, это значит... Так. Да начнется шабаш! Юноша резко вскинул руки к потолку.
1: Не ори, прошипела Керри, повторяя вместе с двумя другими учениками движение Жака.
0: Новоявленный шаман слегка смутился, но продолжил свое дело. Он начал раскачивать руками из стороны в сторону и нараспев повторять. «Да начнется шабаш, шабаш, да прибудет великий дух, дух. Пусть явится он пред нами, нами». Жак вышел из-за подставки и, подойдя к чаше, окунул в кровь палец. Керри и остальные повторили за ним. «Мы приносим тебе в жертву эту святую кровь животного. Прими этот дар. Возьми душу зверя и явись на землю!» Керри с пафосом воскликнула.
1: «Прими дар!»
0: «Возьми душу!» Джо с опаской покосился на девушку. «Явись на землю!» — умирающим голосом пропыхтел Уэллс. Внезапные иероглифы на кругу вспыхнули ярко-белым светом.
1: Компания с возгласами изумления шарахнулась назад. Кровь в чаше заволновалась, потом закипела, и из нее повалил едкий дым, который странно стелился по земле. В дыму возникли очертания какого-то зверька. И тут же демон, раскинув когтистые лапы, со стоном вылетел из чаши.
0: Подмастерья ахнули. Дым моментально рассеялся, и дух уселся на край пустой чаши, облизываясь. С виду это существо напоминало летучую мышь, только с длинными лапами и ногами, похожими на уменьшенные тигриные. Непонятно поблескивая в свете огня, оно словно было отлито из стали. Голову украшали горящие глаза, клыки, торчащие из пасти, выкрученные в кренделя рога и подергивающиеся козлиные уши. За спиной чудовища были развернуты кожистые крылья, над головой покачивалась стрелка на конце хвоста. Размером демон был не больше крыши, ставшей на задние лапы. Дух зыркнул глазами и заговорил.
2: «Давно я не ведал свининки. Я, демон из самых глубоких кошмаров человека, явился предсмертными людьми».
0: Керри только что словно отмерла и закричала с восхищением, указывая на демона одной рукой, а другой схватившись за щеку.
3: «Ой, мамочки, демон! Настоящий!»
0: Дух оборвал свой монолог и с изумлением воззрился на девушку. Уэллс тем временем тоже опомнился.
1: «Класс! Реальная горгулья!»
0: Горгулий растерянно переводил взгляд с одного мага на другого.
4: «Так значит, вы не испугались?»
0: Керри протянула руку к демону.
3: «Ой, какая лапочка! А можно потрогать?»
0: Горгулий обиженно зашипел и подался вперед, норовя тяпнуть за палец.
1: «Я тебе не экспонат, чтоб трогать!»
0: Потом демон нахохлился, словно засыпающий ворон, закрыл лапами лицо и затрясся от плача. Мастерии изумились еще больше горгульи. Они совсем осмелели и подошли поближе. Керри присела перед плачущим духом.
1: «Что случилось?»
0: Демон открыл морду, по его щекам текли слезы.
3: «Все из-за вас, людей! Из-за вас! Я боюсь уже просто... Уже 300 лет и до сих пор не могу напугать даже крысы!
1: Как я поступлю в училище, если туда пускают только демонов со стажем, которым напугать расплюнуть? Я так и останусь недорослем!»
0: Горгулий всхлипнул и вытер красные глаза краем крыла. Джо быстро наколдовал носовой платок и протянул демону. Тот охотно схватил его и принялся вытирать морду. Платок был раза в два больше крохи и вполне мог бы сгодиться ему вместо простыни. Наконец, смачно высморкавшись, демон кинул платок на пол. Тот тут же рассыпался. Заклинание было слабым. Дух с интересом посмотрел на Джо.
5: Ловко ты колдуешь. Подмастерье?
0: Джо кивнул. Верно, а как ты догадался? Гаргулий бросил презрительный взгляд на знаки.
5: Хе, да кто ж, кроме подмастерья, чертит такие, с позволения сказать, закорючки?
0: Этот значок, он кивнул на левое изображение, должен быть посередине.
5: А на его месте должен стоять этот.
0: Дух указал на среднее.
3: Но ведь...
0: Жак был сражен.
5: Почему, спрашиваешь, я появился?
2: Во-первых, заклинание действительно-таки мощное. А во-вторых, его усиливала кровь.
0: Знаете, что применяют сейчас некоторые невежды?
2: Томатный сок!
0: Демон опустился на четвереньки и по собачьей поскреб задней лапой за ухом. Жак пожал плечами.
2: Кстати, а что надо делать дальше?
0: Вот вызвали мы тебя, а потом что?
1: Демон выпрямился так быстро, что только чудом не шандарахнулся с края чаши и дико посмотрел на мага. Тот лишь развел руками.
2: «Я всего лишь подмастерье».
0: Демон раскрыл рот, собираясь высказать несколько отборных и не самых ласковых слов в адрес магического обучения на Земле, но промолчал. Потом он заговорил снова.
1: «Ясно все с вами.
0: В общем, коротко говоря, вы могли...» Демон принялся загибать пальцы. «Продать душу». «Перейди под прикрытие ада, изгнать демона, то бишь меня!» Дух, скривив рот, скептически обвел взглядом магов. «Ха! Попробовали бы только!» «В общем, и так далее, и тому подобное!»
6: «Слушай!» — Керри встрепенулась. «А что умеют демоны с того света? Покажи нам свое искусство, а мы свое!»
1: «Ну, я даже не знаю!»
0: Дух был польщен.
1: «Ну, например, это!»
2: «А? Мамочки, что я натворил?»
0: Над дубовым столом учителя образовался маленький темный смерч. Он вертелся с огромной скоростью, со звоном расшвыривая мензурки и пробы. Самым примечательным была табличка, висевшая над карманным ураганом и гласившая «Уничтожитель магических вещей». Дух взлетел с края чаши и рванул к своему детищу, отчаянно жестикулируя.
2: «Дьявол, я же здесь все сейчас испорчу!»
0: Подмастерья перепугались еще больше демона.
2: «Ему-то что, а вот им крышка! Мастер не простит, если будет испорчена хоть одна смесь из его драгоценного арсенала сваров и эликсиров!»
0: Джо быстро пробормотал заклинание и словно что-то кинул на дубовый стол. В это мгновение раздался взрыв, и на ножке стола образовался ком какой-то дряни, которая со смачным чавканьем поползла к смерчу. Табличка над комом гласила «Уничтожитель уничтожителя магических вещей». Ураган, заметив ползущую к нему грязь, истошно завопил и со скоростью звука заметался по комнате, захватывая в себя останки колб, осколки и даже горгулья, не успевшего спланировать мимо. Керри закричала, испугавшись за демона, но тут из смерча высунулась когтистая лапа и принялась кидаться огненными шарами. Маги молниеносно смылись за шкаф, спасаясь от снарядов. К тому времени, когда демон сумел попасть по грязи и смерчу, тем самым уничтожив их, дубовая подставка и ковер уже тлели, а со стола исчезли все предметы. Демон сидел на хвосте на ковре, перемазанный чем-то зеленым, и задумчиво чесал затылок. Потом он взлетел и уселся на подставку для книг. Поймав на себя взгляд магов, демон комично развел руками.
2: «А я ведь еще даже не подмастерье!»
4: «Что здесь происходит?»
0: В дверном проеме показался мастер. Желчный старик в халате, ночном колпаке и пушистых тапочках в виде двух кроликов.
4: «Я отчетливо слышал шум!»
0: Учитель только сейчас увидел демона и в ужасе воззрился на него. Тот в ответ усмехнулся.
2: «Бог мой, горгулий!»
0: Мастер схватился за сердце и, теряя колпак, рухнул без сознания.
4: В комнате воцарилась гробовая тишина.
0: Подмастерья в шоке смотрели на неподвижного учителя. Демон тоже недоуменно уставился на него. Тишина продолжалась ровно секунду.
1: Демон подскочил и завопил от радости.
7: «У меня получилось! Все вышло как надо! Он испугался меня! Меня! Училище теперь мое!»
1: Он взлетел и, приземлившись рядом с лицом мастера, внимательно посмотрел на учителя.
7: «До полусмерти! Да он был в ужасе! О, как я благодарен вам!»
1: Последние слова были обращены к подмастерьям, выходившим из-за своего укрытия.
7: «Просите что угодно, моя благодарность невыразима!»
1: Джо потер подбородок.
7: «Да,
1: ну и влетит же нам!» Керри перевела взгляд с мастера на горгулья.
6: «Слушай, а сделай так, чтобы он ничего не помнил, ладно? А то, боюсь, ты нас больше никогда не увидишь».
7: «Да расплюнуть!» — демон махнул лапой.
4: «Я попрошу старших, и они все устроят, так что
7: давайте!»
1: Демон взлетел и, пролетев 2 метра, растворился в воздухе. Уэллс посмотрел на разгромленную лабораторию. «Уборка предстоит огромная!»
0: Керри отряхнула руки и тоскливо огляделась.
7: «И что?
0: Скажи спасибо, что нам не придется объяснять мастеру, что причина погрома — демон-недоучка!»

Андрей Буторин. Во всем свои плюсы. В любом положении есть свои плюсы. Даже в таком, в котором оказался Мьенк. Он сидел в камере смертников и впервые за 36 лет наслаждался одиночеством. Мьенк не любил людей. Они отвечали ему взаимностью, его это не трогало, но раздражало, когда трогали его. И в том, что убил тех троих, он ничуть не раскаивался. Не надо было его задевать. Смерть Мьенга не страшила. Тягостным было ее ожидание. Собственную казнь Мьенг относил к событиям достаточно важным, хоть и не из ряда вон выходящим. Людей казнили испокон веков. А вот то, что произошло вскоре, относилось именно к той категории. Из ряда вон. Ни одному человеку не предлагали подобного. Он стал первым. Когда щелкнул замок, Мьенг невольно вздрогнул. Стало трудно дышать. Рука потянулась к вороту робы. Сейчас к этому вороту добавят пеньковый воротник? Или из чего там делают веревки для виселиц? Ах да, ему же ведут яд внутривенно. Повешение считается теперь негуманным. Он поднялся и уже рефлекторно завел за спину руки. Прислушался к чувствам и остался доволен. Всплеск эмоций угас. Страха почти не было. Кроме того, что предваряет любую неизвестность. А умирать ему доселе не приходилось. Заключенный Мьенг Мьенга. Лицо охранника казалось ледяной маской. В голосе было не больше тепла.

хотел ответить «нет, Санта-Клаус», но сумел побороть раздражение. Близость смерти действовала на нервы сильнее, чем он ожидал. Единственное, что он позволил себе, назвал полное имя. «Заключенный Мьянг Кипрус Мьянга!» «На выход!» Мьянгу стало весело. «Выход! А что, все верно! Сейчас он выйдет из тюрьмы и уже никогда в нее не вернется! Во всем есть свои плюсы!»

0: На место казни помещение походило мало. Скорее, это была комната свиданий. Но у Мьенга не было близких, его никто не посещал. Да и применимы ли к смертникам подобные льготы? По старым фильмам он помнил. Перегородка из толстого стекла, два ряда кресел, по ту и эту сторону. Переговорное устройство. Правда, теперь стекло заменили силовым полем. Звука оно не препятствует, так что и переговорных гаджетов нет. Остались только кресла. В этой комнате их было три. Одно для него, два напротив для его собеседников. Одного из них он видел, когда его сюда оформляли. Неприятный, лысеющий тип в сером кителе. Какой-то здешний начальник, может, и самый главный. Мьенгу это было неинтересно. Второй — подтянутый, стройный, в строгом костюме. Очень немолод, но выглядит супер. Герой любовной мелодрамы. Дамочки любят таких седовласых, умудренных жизнью красавчиков. Лысый тип приказал охраннику выйти. Тот козырнул и исчез. Начальник вылупил на Мьенга бесцветные в красных прожилках глаза.
1: «Хочешь жить?»
0: Мьенг только хмыкнул. На глупые вопросы он отвечать не собирался, но дальше стало интересней.
1: «Тебе выпал шанс», — сказал начальник. «Сейчас доктор Дрожек сделает тебе предложение. Времени на раздумье не будет. Да или нет, ответишь сразу. Если выберешь «нет», тобой займется другой доктор».
0: Седой красавчик поморщился.
2: «Вы ведь гелиоэнергетик?»
0: — вежливо спросил он.
1: «Когда-то был», — осторожно ответил Мьенг.
2: «И вы обслуживали гелиостанции на Луне и Меркурии?»
1: «Еще орбитальные».
0: Профессиональный интерес заставил Мьенга забыться, но он быстро пришел в себя и желчно добавил:
1: «Да ведь и так все знаете. Не тяните, что вам нужно?»
3: «Вопросы здесь задают тебе, а не ты», — рявкнул Лысый.
1: «Ты куда-то спешишь?
3: Еще одна подобная выходка и...»
2: «Не надо, господин Сушек»,
0: — снова поморщился супергерой.
2: «Я с удовольствием отвечу на все вопросы господина Мьянги».
3: «После того, как он ответит согласием», — мотнул головой начальник.
0: «Так что и впрямь переходите к делу, доктор».
2: «Хорошо».
0: Дрожек посмотрел прямо в глаза Мьенгу, и тот невольно поежился. В противовес располагающей внешности и вежливой речи, взгляд доктора был лишен даже капли человечности. Он изучал им Мьенга словно лабораторную крысу. Да даже не крысу, бактерию. Не хватало лишь микроскопа.
2: «Итак», — сказал он, — «космос вам хорошо знаком. Вы опытный инженер, к тому же специалист по гелевой энергетике. Во всем этом большие плюсы. Собственно, поэтому выбор и пал именно на вас. Всему остальному мы вас научим».
0: Мьенг чуть не потерял самообладание. Закричать «Чему научить и зачем?» ему помешало лишь опасение, что разозленный начальник восстановит статус-кво. А Мьенгу уже расхотелось умирать, не узнав, под какой микроскоп его хочет засунуть доктор Джекил, то бишь Дрожек. И он, стиснув зубы, промолчал, ожидая продолжения. Оно последовало. Но было столь неожиданным, что не сразу дошло до сознания Мьенга.
2: «Мы хотим вас отправить к Альфе Центавра», —
0: подытожил герой-любовник и откинулся на спинку кресла.
3: «Ну?» — посмотрел на Мьенга тюремщик. «Да или нет? Отвечать сразу!»
2: «Ну?»
0: — заморгал Мьенг, пытаясь собрать рассыпавшиеся мысли.
3: «Только да или нет? Да-да!» —
0: заорал Мьенг, так и не понимая, на что подписывается. Он лишь успел сообразить, что умереть никогда не будет поздно. Так что в подобном выборе имелся внушительный плюс. Мьенга вернули в прежнюю камеру и не трогали целых 4 дня. Но теперь он уже был не рад этому. И чем дальше, тем странный разговор с доктором Дрожиком стал казаться всего лишь выкрутасом, отрицающего гибель сознания, обычным, хоть и очень реалистичным сном. Впрочем, засыпал он теперь плохо. Все пытался понять, может ли иметь произошедшее или все-таки привидевшееся хоть какой-то смысл. Да, он не раз летал в космос. И не будучи специалистом по астронавтике, тем не менее знал, что современное развитие космической техники не позволяло путешествовать к звездам. Повсеместно применялись ракетные двигатели, основанные на химической реакции горючего и окислителя, как в самом начале освоения космоса, пусть и гораздо более совершенные.
4: При межпланетных полетах использовались ионные и плазменные двигатели, существовали уже корабли с ядерными установками. Плохо прижились, но кое-где еще бороздили просторы Вселенной экзотические и неуклюжие космические парусники. Но любой из этих аппаратов мог летать только в пределах Солнечной системы. А до той же Альфа-Центавра их полет занял бы столько времени, что терялся его практический смысл. И если его хотят отправить на таком корабле, то зачем? Проще и гораздо дешевле оставить его до конца дней в этой камере, если уж так жалко тратиться на яд. На пятый день за Мьенгом пришли. Вначале он испытал чувство дежавю. Щелчок замка, ледяное лицо охранника, заключенный Мьенг Мьенга. «Мьенг Кипрус Мьенга!» «На выход!»
5: «Неужели все-таки приснилось?» И никакой Альфа-Центавра, лишь какой-нибудь альфа-цианид внутривенно.
4: Однако на сей раз его вывели во внутренний двор и усадили в закрытую без окон коробку кара. Примерно через полчаса он сидел в такой же точно коробке, но уже на борту геликоптера. Полет продолжался долго. Мьенг заснул. Он проснулся от толчка. Свист винтов стал затихать, пришел в чавкающий шелест, а затем по ушам вдарила тишина, но длилась она недолго. Вжикнул запор, отошла в бок дверь и сразу резануло по глазам давно забытое солнце, а йодистый запах моря, ворвавшийся в ноздри, выдавил из глаз слезы. Ведь именно так солнцем и морем и должна была пахнуть свобода. К огромному удивлению Мьенга он и в самом деле оказался свободен. Относительно, конечно, но по сравнению с камерой смертников он чувствовал себя блохой на бродячей собаке. Плюсов в его новом положении было хоть отбавляй. Начать с того, что в шикарном, с отдельной спальней номере не оказалось запоров. То есть замок в двери имелся, но вполне обычный, кей-чип, от которого Мьенгу тут же выдали. У входа в жилой корпус дежурила охрана, но конкретно на Мьенга она обращала внимание не больше, чем на прочих. Сопровождавший Мьенга светловолосый крепыш в белом летнем костюме, назвавшийся Полем, заметил его изумление и пояснил: «Бежать некуда. Это остров, вокруг океан на многие мили. К тому же тут все охраняется. Основательно, смею вас заверить. Особенно это касается центра, причала и геликоптерной площадки. Так что не советую...» Что именно он не советует, крепыш говорить не стал, но Мьенг и так все понял. Поль глянул на часы. «Обед через полчаса. Ресторан на первом этаже. Принимайте душ, переодевайтесь и подруливайте. Зев тоже там будет, так что...» Похоже, белобрысый крепыш не любил завершать мысли, но на сей раз Мьенга это не устроило. «Зев?» — переспросил он. «Ну да. Йозеф Дрожек. Это ведь он вас сюда сосватал?» Мьенг не ответил. Раздвинул дверцы шкафа, нашел полотенце и направился к ванной. Дрожека он заметил сразу, как вошел в ресторан. Доктор тут же повернул в его сторону голову, и Мьенг заподозрил, что без датчиков слежения в одежде или обуви не обошлось.
6: «Идите сюда!» —
4: замахал рукой Дрожек. Мьенг кивнул и направился к столику, за которым, кроме доктора, сидел бородатый черноволосый мужчина лет 40.
6: «Доктор Штоффман, господин Мьянга», — представил их Дрожек
4: и сказал, обратившись к Мьенгу.
6: «Господин Штоффман проектировал ваш корабль».
4: «Ну, не я один», — жеманно отмахнулся Штоффман, но Мьенг его перебил.
6: «Мой корабль!» — сделал он упор на первом слове. «Ладно. Раз он мой, то без меня не улетит. Давайте сначала поедим».
4: На самом деле ему чертовски хотелось узнать побольше и о корабле, и о своей миссии, и почему выбор пал именно на него. Да у него накопилась хреново туча вопросов, от которых мозги только что из ушей не капали. Но больше всего на свете ему сейчас хотелось есть. Увидев и унюхав то, что ели и пили его визави, увидев и унюхав то, что

0: потому что шум не прекращался. До сознания долетали, но тут же вязли в сладкой дреме отдельные фразы. «Поиск Койпера», «Четверть светового года», «Прямоточный ядерный». Последняя фраза заставила Мьенга встрепенуться.
1: «Прямоточный?»
0: — заморгал он.
1: «На этом корабле?» «Вы что, не слушали?»
0: Взгляд доктора стал тем же пронизывающе холодным, что и при первой их встрече. Сонливость сдула вмиг, как домик Элли ураганом.
1: «Я слушал, но, насколько я знаю, идея прямоточных термоядерных двигателей себя не оправдала. В системе их использовать опасно, а за пределами пояса Койпера...» «За пределами пояса Койпера как раз и проводились испытания. До удаления в четверть светового года. Чем вы слушали?»
2: «Позвольте я поясню», — подался вперед доктор Штоффман.
0: Мьенгу показалось, что волоски на бороде доктора зашевелились от возбуждения, подобно крохотным щупальцам.
2: «Количество атомов водорода сразу за поясом Койпера примерно в 60 астрономических единицах от Солнца составило по результатам испытания в среднем 7-8 на кубический сантиметр пространства. А в 15 тысячах АЕ, почти в четверти светового года, их было 2-3. Если дальше их окажется всего 2 или даже 1 на кубический сантиметр, то и этого хватит, чтобы корабль двигался со скоростью примерно в половину световой. С учетом того, что
0: «Пока хватит», — оборвал коллегу Дрожек. «Главное, вы, я надеюсь, поняли?» — проморозил он Мьенга взглядом.
1: «Такой корабль есть, и вы на нем полетите. Если, разумеется, не передумаете. Смею заверить, ваш приговор никто не отменял, а в исполнение его приведут, не мешкая».
0: «В любом случае приговор исполнится», — скривил губы Мьенг. «Ведь обратного билета у меня не будет?»
1: «С чего вы взяли?» «У вас будет мало шансов. 5% максимум, но это больше, чем ноль».
0: «Это ноль с плюсом», — вновь усмехнулся Мьенг. «Ведь моя порция яда и к тому времени не прокиснет».
1: «Если вы вернетесь, вас амнистируют. Это я вам гарантирую. Но даже если доведется погибнуть, то и в этом есть положительные моменты. Во-первых, это может случиться не сразу, а через год, 3, 8. Прожить даже лишний день уже подарок, не так ли? А во-вторых, вы погибнете как герой, а не как отброс общества».
0: Мьенг скривился.
1: «От громких слов меня тошнит, а я только что пообедал. Не хочу заставлять вас тратиться на новую порцию».
0: Занятия в центре начались на следующий день. Беседа в ресторане не только не удовлетворила любопытство Мьенга, она его лишь разожгла. К старым вопросам добавились новые. Главные из них: что не дал договорить Штоффману Дрожек и какой смысл куда-то лететь, если шанс на успех столь низок? В обещанные Йозефом Дрожеком 5% Мьенг не поверил. 0,5% еще куда не шло. И то слишком много. Пусть и пропустил он, оторванный от мира 1,5 года, это не тот срок, за который можно разработать и довести до ума нечто принципиально новое. А прямоточный термоядерный двигатель — это не персональный инфомедиа-центр, модели которых обновляются чуть ли не еженедельно. Так куда же спешить? Не лучше ли потратить еще 2-3 года на полноценные испытания и доработку? Пусть в данном случае жизнь пилота ничего не стоит, но ведь и сам подобный корабль отнюдь не дешев. В чем же плюсы этой сомнительной гонки? Ответ на второй вопрос он получил в неожиданной форме. Когда сопровождаемый все тем же белобрысым Полем Мьенг вошел в один из кабинетов центра, он застал там доктора Дрожека и миниатюрную рыжеволосую женщину, похожую на девочку-подростка, в таком же матово-черном комбинезоне, что выдали и ему.
1: «Зоя Леденец», — представил девушку Дрожек, — «ваша напарница».
0: «Я не люблю сладкое», — сказал Мьенг. Как все рыжеволосые, женщина покраснела, стремительно превратившись в факел на черном древке.
3: «Йозеф! Я ведь просила делать ударение на втором слоге!»
0: Сначала Мьенг удивился фамильярности, с какой обратилась девушка к доктору, и лишь затем до него дошел смысл фразы самого Дрожека.
1: «В каком смысле напарница?» — нахмурился он.
0: «Не факт, что полечу я. У меня будет дублер».
1: «Вы полетите вместе».
0: «Почему? Зачем? Я не собираюсь...»
1: «Не собираетесь»,
0: — выплюнул Дрожек. Яда в его фразе было, пожалуй, не меньше, чем в той ампуле, что до сих пор ждала Мьенга, о чем доктор не преминул напомнить.
1: «Вызывать геликоптер?»

0: не надо».
1: Мьенг так стиснул челюсти, что заныли зубы. Дрожек вновь стал спокоен.
2: «По-моему, — сказал он, — в присутствии напарницы для вас одни плюсы. Во-первых, вы ведь здоровый мужчина».
1: Зоина лицо снова вспыхнуло, но доктор не смотрел в ее сторону, словно девушки тут не было вовсе.
2: «Лично я бы не отказался от такой напарницы. Во-вторых, и это главное, Зоя — специалист по той части оборудования, ради которой и затеян полет».
1: Мьенгу очень захотелось ответить. И не только словами. Ему не нравилось, когда лезли в его личную интимную сферу. К тому же девушка ему откровенно не нравилась. Будучи сам под 2 метра ростом и весивший более центнера, он и подруг выбирал исключительно крупных. На мелюзгу подобную Зои в качестве сексуальных партнерш он даже не смотрел. И все-таки его заставило сдержаться оброненная Дрожиком фраза насчет цели полета. «Что за оборудование?» – процедил он.
2: «Пусть госпожа Леденец», – на сей раз доктор сделал правильное ударение, – «сама вам об этом расскажет».

0: То, что рассказала девушка со сладкой фамилией, оказалось похлеще прямоточного термоядерника. Оказывается, за последние годы ученым удалось создать установку мгновенного перемещения. Имелось лишь два значительных «но». Во-первых, передача могла осуществляться не в любое место, а лишь туда, где находился специальный приемник. А во-вторых, передатчик и приемник должны были располагаться на линии прямой видимости, поскольку они связывались с неким аналогом луча, по которому и происходила телепортация. Особенностью луча было то, что он соединял передатчик с приемником мгновенно, на каком бы расстоянии друг от друга они ни находились. Мечта человека о звездах переставала быть просто мечтой. Оставалась самая малость — доставить к ним приемопередатчики.
1: «Но почему я?»
0: — выдохнул Мьенг, когда опять смог дышать.
1: «При чем здесь гелевая энергетика?»
0: Теперь заговорил крепыш Поль. Оказывается, он все это время сидел в сторонке и внимательно прислушивался к разговору.
2: «Гелиоэнергетика здесь очень даже при чем».
0: Поль встал и одернул свой белый костюм.
2: «Но не совсем та, по которой работали вы. Даже совсем не та».
0: Мьенга ждала новое потрясение. «Научились использовать энергию Солнца напрямую. То есть она не преобразовывалась в тепловую или электрическую, не надувала светом солнечные паруса. Она работала в том чистом виде, в котором существовала изначально. Почти в том виде. Она лишь сознательно понижалась с помощью специальных трансформаторов, так называемых гелидаунов. Именно этой энергией питались устройства телепортации, передатчик с приемником. Два гелидауна, основной и резервный, были смонтированы на корабле». Поль вкратце описал Мьенгу принцип обуздания звездной энергии, но понял тот мало. В основном еще потому, что мозг просто отказывался соображать под обвалом таких новостей. Дрожек это заметил.
1: «На сегодня достаточно. Зоя, проводите напарника».
0: Мьенг хотел отказаться, но у него вдруг родился вопрос, который он хотел задать девушке без свидетелей.
2: «Вы сами-то не против лететь со мной?»
0: Начал он, когда они оказались одни. Мьенг хотел спросить о другом, но Зоя ответила так, что главный вопрос отпал сам собой.
3: «Даже если бы я была против, это бы ничего не меняло. Я в том же положении, что и вы».
1: «Вы тоже преступница?»
4: «Да».
0: Девушка с вызовом посмотрела на Мьенга.
4: «Я убила человека. Не боитесь со мной лететь?»
0: «Я убил троих», — скривил губы Мьенг и вновь стал серьезным. «Но мне показалось, что вы из команды Дрожика».
3: «Да, я из его команды», — потупилась Зоя. «Я убила неумышленно. Несчастный случай».
5: «Но вы ведь знаете законы?»
0: «Умышленное убийство двух и более человек — смертная казнь. Одного — пожизненное заключение». «Погодите. Но неумышленное убийство одного человека — всего лишь тюремное заключение. Большое, но...»
3: «Мне дали 23 года. Когда отсижу, мне будет 50. А тут такой случай. Даже если погибну, не страшно. Я не хочу, чтобы мне было 50».
0: Последнюю фразу Зоя произнесла еле слышно, вновь безудержно краснея. А потом тряхнула рыжей челкой и гордо, будто хвастаясь, заявила:
4: «Зато если вернусь, мне обещали полную амнистию».
0: «Совсем девчонка», — мысленно вздохнул Мьенг, а вслух произнес: «Мне тоже».

А потом началась подготовка. Каждый день, с утра до ночи, доктор Дрожек спешил. Ни для кого из группы не являлось тайной, что именно он собирается стать первым межзвездным телепортантом. Учитывая, что ему было под 60, если добавить лет 9-10 на доставку приема передатчика к Альфе Центавра, торопиться ему действительно стоило. Мьенк легко и быстро выучил матчасть, знал, где и что находится в корабле, как со всем этим управляться, тем более, что делать там особо было и нечего. Всем управлял мощный и сверхнадежный информаторий. Но ему туго давалась новая гелиоэнергетика. Знаний не хватало. Принципы управления солнечной энергией были совсем иными, нежели те, по которым когда-то работал он. Но Йозеф Дрожек и курирующий это направление Поль не делали Мьенгу поблажек. Гелидаун, по сути, был сердцем проекта. Выйдя из строя основной и резервный, проект можно было хранить. Равно как и Мьенга с Зоей. Назад им будет уже не вернуться. Ведь, как выяснилось, то, что хотел сказать при первой встрече доктор Штоффман, тоже касалось гелидаунов. Оказывается, корабль использовал энергию звезды, солнца или той, куда он направлялся, для разгона и торможения. Но чем дальше от звезды, тем энергии становилось меньше. В любом случае, при полете от солнца, миновав пояса Койпера, следовало переходить на термояд. Но плюсы подобного разгона были очевидны. Удавалось достичь почти четверти требуемой скорости. Так что, как ни крути, а с гелидаунами нужно было найти общий язык. В случае проблем с ними на информатории надежды было мало. Не существовало еще опыта эксплуатации этих устройств. Статистика возможных неисправностей отсутствовала. Если поначалу Мьенк недоумевал, зачем вообще на корабле необходимо присутствие человека, то теперь он был вынужден признать его целесообразность. Впрочем, если бы не спешка, гелидауны можно было бы обкатать как следует, набрать статистику отказов, научить информатории с ними справляться. Но не Мьенгу было решать, что и как делать. Ему оставалось лишь учиться и выполнять приказы многочисленных начальников и командиров, в чем имелись свои плюсы. Мьенг ненавидел принимать решения. И сообщение доктора Дрожека о том, что Зоя Леденец будет «капитаном луча», так незатейливо назвали корабль, он воспринял с радостью, узрев в том очередной плюс.

0: Луч стартовал с орбиты Луны, когда Мьенк и Зоя пристыковались к нему на стандартном планетолете. Солнечный разгон прошел удачно. Далеко за орбитой Плутона Геллидаун отключили и перешли на прямоточный термоядерный двигатель. Все пока осуществлялось по плану. Впереди маячили минимум 8 лет, почти вечность, если не буквальной свободы, то полной независимости от кого бы то ни было. Охранники, начальники и командиры остались далеко на Земле. Зоя была не в счет. С огромным облегчением Мьенк мысленно нарисовал жирный плюс, когда понял, что его командир такая же одиночка по духу, что и он сам. Они могли сутками не показываться друг другу и ничуть не страдали от добровольного уединения. Тем более поводов для обязательных контактов на данном этапе полета попросту не было. Естественные отношения мужчины и женщины, что невольно установились между ними, сводились к чистой физиологии, без какой-либо примеси чувств. Это вполне устраивало обоих. А через год Зоя призналась, что ждет ребенка. Срок беременности перевалил за 6 месяцев. Опасаясь медицинских осложнений, женщина рассказала все Мьенгу, чтобы предупредить того о вынужденном воздержании. Воздержание Мьенга не пугало, но его взбесило безрассудство напарницы.
1: «О чем ты думала?»
0: — орал он на Зою, бледное лицо, которое в обрамлении рыжих волос казалось фарфорово-кукольным.
1: «Как ты могла? Здесь нет нянек, это космический корабль, а не ясли. Почему ты не сделала стерилизацию? Я думал...»
2: «А ты поменьше думай», — процедила женщина. «Мозги целее будут. А о себе и моем ребенке позволь мне думать самой. И не бойся ты так. Я и одна справлюсь. А если боишься, что у нас объезд...»
1: «Да ничего я не боюсь», — сплюнул Мьенк. «Я просто не могу тебя понять».
2: «Потому что ты не женщина, а я хочу ей быть».
1: «Ты была бы на здоровье после возвращения».
2: «Оно будет?»
1: «Ну, если нет, ты вообще поступаешь жестоко! Обрекаешь на смерть невиновного!»
0: Мьенк уже не кричал, а мямлил, с трудом подбирая слова. Самому стало противно. Он повернулся и, ничего больше не говоря, ушел в свою каюту. Это была их первая ссора. До самого рождения сына Мьенк не обмолвился с Зоей ни словом. Еще через год Зоя родила дочку. Если мальчик, хоть и будучи смугленьким, внешне походил на Зою, хрупкое тельце, ангельское личико в обрамлении рыжих кудряшек, то девочка с первых дней была плотно сбитой, крепенькой, обещая вырасти под стать отцу. А еще она была темно-коричневой, как шоколадка. Мьенк так и стал ее называть. И полюбил столь яркой любовью, что поначалу испугался неведомого доселе чувства. Сына Мьенк тоже любил, но все-таки не испытывал к нему той щемящей нежности, что наполняло его при виде дочери. Зоя сдержала слово и поначалу занималась детьми сама. Она даже имена им дала, не посоветовавшись с Мьенгом. Андрей и Елена. Но постепенно и отец стал уделять детям все больше внимания. Хоть его и тянуло в первую очередь к своей шоколадке, Андрюша тоже всегда был рядом, поэтому немалая доля отцовской ласки доставалась и ему. Вот только Зою Мьенк так и не смог полюбить. Она была и оставалась для него хорошей напарницей, удобной соседкой, сносной любовницей, но только нелюбимой женой. Плюсом в этой ситуации было то, что Зоя тоже его не любила. Во всяком случае, никаких чувств ему не выказывала.

Почти семейную идиллию портило лишь одно обстоятельство. К третьему году полета скорость корабля должна была стать по расчетам крейсерской, равняться половине скорости света. Она же едва составляла треть световой. Плотность межзвездного газа оказалась меньше расчетной. Точнее, она была слишком неравномерной. Порой за миллион километров пути датчики не фиксировали ни одного атома водорода, а бывало, что их становилось 2, 3, а то и 5 на кубический сантиметр. Это не нравилось ни Мьенгу, ни Зои, но поделать они ничего не могли. Плюсом было то, что корабль все же летел достаточно быстро, чтобы достичь цели в обозримом будущем. Минусом — ограниченные запасы пищи, рассчитанные примерно на 10 лет для двух человек. Но экипаж увеличился и вызывало большое сомнение, что еды хватит на всех до конца пути. Зоя командирской властью ввела режим жесткой экономии, который, разумеется, не распространялся на детей. Впрочем, она могла бы и не делать этого официально. Мьянг и так ел ровно столько, чтобы хватало сил передвигать ноги. Он сильно похудел и довольно скоро настолько привык к диете, что почти не испытывал голода, питаясь лишь дважды, а то и один раз в сутки.

0: Так проходил год за годом. Дети росли, Зоя занималась их воспитанием и образованием, Мьенк от безделья всерьез увлекся наукой. Он решил основательно разобраться в новой гелиоэнергетике и вполне преуспел в этом, благо все материалы имелись в памяти информатории. Но Мьенк пошел дальше. Он рассчитал режимы работы Гелидауна не только для понижения, как следовало из названия, но и для увеличения звездной энергии. Имея необходимое оборудование, он бы попытался запустить солнечный двигатель прямо сейчас, на расстоянии около светового года до цели. А цель все равно приближалась. Проведя доскональную ревизию запасов и рассчитав оставшееся время пути, Мьенк и Зоя пришли к выводу, что до Альфа Центавра еды им все-таки хватит. Воду же они использовали только регенерируемую, оставив небольшие запасы настоящей земной воды на крайний случай, если откажет система регенерации. Прошло 14 лет после старта. Оборудование не отказало. Еды хватило. Дети стали почти взрослыми. Однажды в дверь каюты Мьенга постучали. Сердце его тревожно дрогнуло. Увидев за дверью улыбающиеся лица детей и Зои, Мьенг растерялся. Но торт в руках дочери вместо крема, жиденько присыпанный сахарной пудрой, сразу расставил все по местам. Это был 50-й день рождения Мьенга. Он принял от шоколадки подарок, и та чуть не выбила его из рук, повиснув на отцовской шее.
1: «С днем рождения, папочка!»
0: «Поздравляю!» — улыбнулся Андрей.
1: «С юбилеем!»
0: — чмокнула в щеку Зоя. А потом отчего-то вдруг побледнев сказала:
1: «У меня есть еще один подарок. Пойдем».
0: Она привела его в капитанскую рубку и ткнула в обзорный экран.
1: «Это тебе от меня».
0: На экране горел алый рубин с горошиной величиной.
2: «Что это?» — заморгал изумленный Мьенк.
1: «Проксима Центавра. До нашей цели 0,2 светового года».
0: Зоя показала на яркую точку в середине экрана. Увеличила изображение, и Мьенк увидел, что точек стало две.
1: «Вот они. А и Б Альфа Центавр. Мы почти прилетели».

0: У звезды А двойной системы Альфа Центавра, так похожей на Солнце, имелись планеты. На второй из них, желтый от обилия песчаных пустынь, в атмосфере оказался кислород в достаточном для свободного дыхания количестве. На ней был небольшой океан, к нему текли реки. Анализатор показал присутствие растительности и прочей органики. Все говорило о том, что на этой планете можно было жить.
1: «Может, ну его, этого дрожика?»
0: Не отрывая глаз от экрана, сказал Мьенг.
1: «Взорвем к чертям эту лоханку, спустимся туда и забудем всех и все».
2: «Мы так и сделаем»,
0: — ответила Зоя. Мьенг изумленно обернулся и не узнал напарницу. Зоя была пугающе бледной. Посиневшие губы едва шевелились, но Мьенг разобрал донесшийся из них шепот.
2: «Это единственный выход».
1: «Что с тобой?»
0: Ноги Мьенга стали вдруг ватными. Занемел язык. Льдом сковало сердце. Словно он захотел умереть, прежде чем услышит ответ. Он был уверен, что не найдет в нем ни одного плюса. С Зоей произошла резкая метаморфоза. Кровь внезапно прилила к ее лицу, и из мертвенно-белого оно стало багровым, словно подаренное недавно Мьенгу Проксима. Зоя сжала подлокотники кресла и заговорила, будто повторяя давно заученный текст, монотонно и нудно. Если не вникать в смысл ее слов, легко можно было заснуть под их убаюкивающий тихий шелест, но не вникать в него Мьенг не мог, как бы он этого ни хотел. Для телепортации, открытой Йозефом Дрожиком, кроме приемника и передатчика, нужен был еще объект, содержащий те же молекулы вещества в количестве не меньшем, что и у перемещаемого тела. По сути, вещество в приемнике при помощи информационного луча, которым становился передаваемый предмет, попросту перекомпоновывалось, приобретая свойства и связи молекул источника. И таким принимающим объектом должен был стать Мьенг. Дрожик просто не оставил Зое выбора. Особенно теперь, когда у нее были дети. Оказывается, помимо вещественного луча, приемопередатчики могли связываться и сугубо информационно, чем с самого начала полета и пользовалась Зоя для контактов с Дрожиком. Связь была мгновенной, и лишь одно это уже делало изобретение доктора гениальным. Но ему было этого мало. Заполучив звезды, он хотел получить в придачу власть над миром и ради этой цели не останавливался ни перед чем. Первые опыты показали, что для передачи человека не подходил в качестве принимающего объекта простой набор нужных молекул, например, куски мяса с костями. Не годились и животные в добром здравии. Человек оказался чем-то большим, нежели просто суповой набор. Видимо, душа все-таки существовала, и для изготовления дубликата нужна была оригинальная матрица. Это знание досталось Зое дорогой ценой. Ведь именно так она и убила первого добровольца, которым был ее муж, также ученый команды Дрожика. После этого доктор стал проводить опыты над заключенными смертниками. А сама Зоя оказалась преступницей, поскольку официального разрешения на проведение того эксперимента не имела. Йозеф Дрожик обещал ей полную амнистию после окончания межзвездного проекта. Он гарантировал ей возвращение. Разумеется, для этого кто-то опять должен был поплатиться жизнью, чтобы отдать ей молекулы своего тела. Но узнав, что у Зои родились дети, Дрожик заявил, что насчет них договора не было. Возможно, он так лишь жестоко шутил. Может, хотел получить удовольствие от Зоиного унижения, когда она будет целовать ему ноги, вымаливая детям жизнь. Но рисковать Зоя не хотела. Как не хотела жертвовать чужими жизнями ради спасения себя и детей.
2: «Он ждет»,
0: — закончила свою речь напарница Мьенга, мать его детей, его любовница и предательница.
2: «Он очень ждет. Мне кажется, последнее время он не выходит из камеры передатчика в ожидании сигнала. Давай взорвем корабль, чтобы не было искушения. Обрубим концы и начнем новую жизнь».
3: «В твоем предложении столько плюсов», — растянул Мьенг губы, — «что от него трудно отказаться. Иди собери детей и погрузи в планетолет все необходимое. А я подготовлю корабль к взрыву.
0: Взорвать корабль было очень легко. Достаточно убрать понижение энергии при работе Геледаона. Мощь звезды испарит корабль за мгновение. Нужно лишь сделать так, чтобы это произошло в нужный момент. Например, при открытии камеры телепортации изнутри. Для Мьенга это было пустяковой задачей.
2: «Поднимайся, мы готовы!» —
0: помахала ему из люка планетолета Зоя. Рядом стояли Андрей и Елена.
2: «Поднимайся, папа!»
0: — позвала его дочка.
4: «Прости, шоколадка!»
0: Мьенг достал дистанционный пульт информатория и пробежал по сенсорам пальцем. Люк планетолета стал закрываться.
1: «Андрей, береги их! Ты мужчина, я верю в тебя!»
0: Зоя рванулась к створке люка, словно хотела удержать его руками, но в любом случае было уже поздно.
2: «Прости!»
0: — успела лишь крикнуть она. Подождав для верности, чтобы пассажиры успели занять кресло, Мьенг выдал с пульта команду закрытия шлюза, а после — на отстрел планетолета. На встроенном рядом со шлюзовым люком экране он видел, как отдаляется от луча маленький кораблик, как блеснули пламенем дюзы. Планетолет не стал возвращаться. Он взял курс на планету.
3: «Молодец, леденец!» — сделал неправильное ударение Мьенг. «Поняла». Он торопился к камере телепортации, будто там его ждал главный приз жизни. То, о чем он мечтал, чего добивался. Таким призом могла быть свобода, но почему могла?
0: Она и будет. Свобода от всего. А заодно он сделает мир чуточку светлее и чище. Мьенг поморщился. Он не любил громких слов. Даже произнесенные мысленно они вызывали тошноту.
1: «Вот и дверь в камеру. В камеру!»
0: Мьенг мотнул головой. Круг замкнулся. «От судьбы не уйдешь!» Он шагнул за порог. Сзади щелкнула запорами дверь. Мьенг прошел к пульту и приложил ладонь к сенсору.
3: «Голосовая идентификация. Назовите ваше имя».
0: Информатория лишен эмоций, словно тюремный охранник. 14 лет будто и не было. Прошлое настигло Мьенга. Руки сами потянулись за спину.
1: «Мьенг Кипрус Мьянга!»
0: Раздалось слабое гудение. Сиренево замерцал круг рабочей зоны. Запахло озоном.
3: «Встаньте в центр круга!»
1: «Ты должен был сказать на выход!»
0: Хрипло выдавил Мьенг, становясь в центр мерцающей зоны.
3: «Неверная команда», — бесстрастно откликнулся информаторий. «Выход заблокирован. Осуществляется генерация луча. Выхода нет».
1: «Ошибаешься, железяка. Выход всегда есть. Другое дело какой, но в любом свои плюсы».

сегодняшнем подкаст-выпуске модели для сборки на сайте samsungmobile.ru вы прослушали рассказ Андрея Буторина «Во всем свои плюсы». Ну и музыкальным сопровождением к сегодняшнему рассказу были различные треки. Объединяет их скорее только то, что это классический гуа-транс. Мы с вами сегодня послушали пару треков со сборника People Walk Funny, релиз 2009 года, лейбл Chronomy Records. Буквально пару треков проекта Liquid Flow с альбома Presence, также 2009 года. И несколько треков достаточно легендарных транс-музыкантов, таких как Doof, Etnica, Green Nuns, Ether Revolution, которые выходили 95-96 год. Вот, собственно, на этом все. Сегодняшний эфир для вас подготовили и провели литературный ведущий Владислав Коп и диджей Андрей Эдисон. До новых встреч, друзья!

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Спаситель Отечества.
2: Поднимется мускулистая рука миллионов трудового мечтателя.

0: Чанство и колхозного батрачества и прогнивший режим отправится на свалку истории.
1: Про мускулистую руку миллионов Зиновий Андреевич ставил нарочно, превосходно понимая, что делегатам съезда это покосное словосочетание придется по сердцу. А вот в подсознании телезрителей, травмированном гимназической программой, отзовется смутным отголоском чего-то давно забытого, но неприятного. Сел на место под гром аплодисментов и скандирование «Ленин, партия, Андреевич!». Сосед по президиуму, председатель Думского комитета по борьбе с внутренними и внешними врагами, пожал оратору руку, а потом, не собладав чувствами, еще обнял его и поцеловал. «Молоток, Андреевич, вставил дерьмократом!» – шепнул он, брызгая слюной и пуча истероидные глаза. Зиновий Андреевич украдкой вытер руку о полу сюртука. От потных рукопожатий партийных товарищей на правой ладони высыпала нервная экзема, а от их с большевистских поцелуев с губ неделями не сходил герпес. Проклятое интеллигентское чистоплюйство. Так и не изжил за столько-то лет. Непременный секретарь осмотрел залу с нескрываемым отвращением. Знал, что товарищи по партии воспримут его всегдашнюю брезгливую мину как проявление суровой принципиальности. «Ну и физиономии», — подумал он, скользя взглядом по распаренным лицам делегатов. «Упыри какие-то! Тысячу раз прав Ортега и Гассет! Самоподавление личности во имя ложно понятых коллективистских ценностей приводит к вырождению нации. О, ненавистный большевизм, чума 20 века! Долго еще ты будешь сосать кровь из многострадальной плоти моего народа!» Когда 20 лет назад Зиновий Андреевич, интеллигент в восьмом поколении, объявил домашним, что собирается стать членом КПСС, от него ушла жена, специалистка под Латреамону. Отец-профессор его проклял, а мать вдруг зачастила в церковь и все молилась за просветление заблудших и вразумление неразумных. И сколько ни доказывал Зиновий Андреевич дорогим людям, что коммунистического дракона можно уничтожить только изнутри, сделавшись одной из его огнедышащих голов, они не желали слушать. Было горько, больно, обидно, но великая цель требовала великих жертв. И никому ведь не расскажешь, сколько сил потратили Зиновий Андреевич и его единомышленники, такие же патриоты и мученики идеи, спортбилетом в кармане и постылым талоном в райкомовский, позднее обкомовский и цыковский распределитель, чтобы свершить чудо из чудес, расшатать и повалить тоталитарного колосса. Герой любимого сериала Зиновия Андреевича «Штандартенфюрер Штирлиц» 23 февраля втайне от сослуживцев по имперскому управлению безопасности отмечал свой любимый праздник – День Красной Армии, а непременный секретарь российской большевистской партии каждый год 19 августа в сладостную годовщину Великого Армагеддона выпивал в одиночку бутылку «Дед Клико». Тогда, в 91-м, его единомышленники вышли из КПСС, решив, что их священный долг выполнен. Зиновий Андреевич смотрел им вслед с тоской и завистью. Счастливцы! Теперь они были уважаемыми членами общества, читали лекции в Гарвардах, непринужденно цитировали Мандельштама и пели под гитару Галича. Что ж, у каждого свой путь. Зиновию Андреевичу выпал самый кремнистый, но зато и самый важный. У него была своя миссия, свой крест – стать главной башкой поверженного, но все еще могучего и смертельно опасного чудовища. Если в Вандемьере 93-го хилое российское народовластие удержалось на плаву, то лишь благодаря лидеру оппозиции. Ценой титанических усилий, идя на чудовищный риск, Зиновий Андреевич переиграл, перехитрил, переболтал ЦК и не дал таки своим рвавшимся в бой соратникам присоединиться к мятежу красных полковников. А еще большая опасность подстерегала Россию на прошлых императорских выборах, когда за 3 месяца до голосования большевиков поддерживали 92% избирателей. Горькая ирония заключалась в том, что, дорогая сердцу Зиновия Андреевича, демократия должна была пасть жертвой собственных завоеваний. Несчастные и темные соотечественники, дети и внуки крепостных твердо вознамерились отдать свои голоса вчерашним притеснителям. Надежды на избавление почти не было. Вот когда Зиновий Андреевич развернулся во всем своем блеске. Он проявил такую феерическую доблесть, перед которой меркли 12 подвигов Геракла. Первым делом отправился в Цюрих, якобы на экскурсию по ленинским местам. На самом же деле лег в клинику, чтобы сделать трудную пластическую операцию, в результате которой обзавелся неаппетитнейшей бородавкой на носу. С этим украшением, повергавшим в трепет прекрасную половину избирателей, Зиновий Андреевич объехал всю империю. Произносил идиотские речи, неграциозно плясал в присядку и даже, подобно чеховскому персонажу, распевал песни сильным, но несказанно противным голосом. Одну активистку из города невест при ритуальном партийном лобзании укусил за губу до крови, а фотографируясь с октябрятами, из-под тишка щипал бедняжек за пухлые попки, добиваясь, чтобы малютки заплакали и стали рваться от злого лысого дядьки. Предвыборное турне увенчалось грандиозным успехом. Зиновию Андреевичу удалось-таки распугать большевистский электорат, и многострадальная, горячо любимая Россия получила 4-летнюю передышку. Тут ведь каждый год, каждый месяц был на вес золота. Время все решало время. Только бы подросло новое поколение, не изуродованное страхом, двойным стандартом и культом Павлика Морозова. Иногда непременный секретарь чувствовал себя тем самым героическим голландским мальчиком, который держится из последних сил, закрыв своим слабым тельцем прореху в дамбе. А в особенно трудные минуты, ведь есть же предел силам человеческим, героическим, спартанским мальчикам, в живот которого вгрызается безжалостный лисенок. Гораздо легче было бы достичь поставленной цели, если б не безумные, не поддающиеся разумению действия демократической власти. Власть делала все, чтобы свести усилия Зиновия Андреевича на нет. Сначала он негодовал и сетовал, а потом вдруг словно пелена упала с глаз. Все оказалось просто и ясно. Глупости и преступления, совершаемые под прикрытием высочайшего имени, со всей очевидностью свидетельствовали, что демократической партией руководит такой же глубоко законспирированный штандартенфюрер, втайне работающий на дело большевизма. И теперь участь России зависела от того, кто из двух штирлицев оказывается предприимчивее и хитрее. Красный снаружи, но белый внутри Зиновий Андреевич или его белый снаружи, но красный внутри Визави. А между тем благословенная передышка заканчивалась, надвигалось новое испытание, опять над Отечеством сгущались предвыборные тучи и в небе высверкивало грозными сполохами. Тот другой Штирлиц нанес ряд мощных и неожиданных ударов. Подорвал авторитет правительства безо всяких видимых резонов, разогнав за год 4 чудеснейших министерства. Повалил и растоптал едва-едва начинавшую крепнуть национальную валюту. Умудрился сделать так, чтобы перед парламентскими выборами власть осталась вообще без собственной партии. Наконец, снова вздумал завоевать Чечню, отлично зная, что с этим гиблым делом не справились даже такие орлы, как Ермолов с Паскевичем. Но и Зиновий Андреевич не дремал. Он составил свой собственный план большевистской Цусимы и не только составил, но уже и приступил к его осуществлению. В результате тончайшей многоходовой интриги удалось разделить единый большевистский поток на несколько ручьев. Главная каверза здесь таилась в самой идее выбора, вещи, несовместные с коммунистическим одномыслием. Теперь тугоумным сторонникам большевизма предстояло выбирать, за кого отдать голос. За союз патриотов-коммунистов, за блок к победе ленинизма или за движение большевиков-ленинцев. Но ведь для этого придется сравнивать, думать. А размышление для коллективистских ценностей – процесс архиопасный, могущий бог весь куда завести. В столице исход выборов был предрешен. Вожак московского пролетариата, страстный читатель Хайдеггера и еще более непримиримый враг коммунизма, чем сам Зиновий Андреевич, обещал в канун рокового дня выпустить своих седовласых фурий, чтобы прошли по Тверской, стуча кастрюлями и понося молодежь, очкастых, бородатых и евреев. Согласно достоверным статистическим исследованиям, эти 4 отчасти совпадающие категории составляли 65,34% московских избирателей. Был еще один стратегический козырь на самый крайний случай. В прошлом месяце Зиновий Андреевич инкогнито совершил путешествие в Амстердам, где провел в квартале красных фонарей омерзительнейшую ночь с проституткой-трансвеститом. Встреча от одного воспоминания, которое Зиновия Андреевича кидало в холодный пот, была снята на пленку. Если уж совсем не будет другого выхода, перед вторым туром императорских выборов придется подбросить эту запись в редакцию московского «Богомольца» или на главный телевизионный канал. Сам Зиновий Андреевич при этом, конечно, погибнет, растерзанный товарищами по партии, но Россия получит жизненно важную отсрочку еще на 4 года. Что такое жизнь одного человека по сравнению с судьбой Родины? Съезд подходил к концу. Все встали и запели партийный гимн. Зиновий Андреевич придвинулся к микрофону, поправил пенсне и с искренним чувством подхватил, вкладывая в ненавистные слова совсем иной смысл. «Весь мир насилием мы разрушим до основания затем. Мы наш, мы новый мир построим». Который называется очень просто и незатейливо «Проблемы с женщинами». Называется рассказ так. «Второй глаз Полифема». Полифем – это такой замечательный персонаж из древнегреческой мифологии, циклоп. Но у циклопов, как известно, глаз один. В свое время меня, легающегося и вопящего, протащили волоком сквозь жизни двух женщин. Это стало одним из самых жутких событий всех времен, включая испанскую инквизицию, убийство Гарсия Лорки, геноцид бразильских индейцев, распятие армии рабов Спартака, гибель Титаника, бомбардировку Дрездена и суд над мальчиками из Скотсборо. Этот опыт, скажу я вам, включал в себя элементы всего перечисленного выше, плюс несколько личных пакостей, о которых я до сих пор вспоминаю с содроганием. Все пережитое и весь этот опыт, кроме единственной изолированной ссылки, в рассказе не описаны. Но именно эта долгая ночь вдохновила меня написать его. Больше мне добавить нечего. Это рассказ о Брубейкере, мужчине, который с тем же успехом мог родиться и женщиной. Все было бы точно так же мучительно и бесконечно. Ей было за 40, и она была калекой. Что-то с левой ногой и позвоночником. Ходила она медленно и в раскорячку, как моряк, сошедший на берег после долгого плавания. Лицо носило отпечатки скорбных утрат. Не особо стараясь, можно было найти, к примеру, синяки под глазами, подарок некоего Чарли, управляющего супермаркетом, складку чуть левее рта, возникшую после двух ночей общения с Кларой из цветочного магазина, влагу у правого виска, проступающую всякий раз, когда она вспоминала слова, которые водитель фургона химчистки, не то Барри, не то Бенни, сказал ей на утро. Однако надолго следы лишений не задерживались. У них была привычка появляться где угодно и исчезать. Брубейкер не хотел с ней спать, не хотел тащиться к ней домой или тащить ее к себе, но у нее была квартирка с окнами на тесный дворик, куда свет допускался лишь на час до и час после полудня. По стенам картинки из журналов, девичья коечка. Когда она к нему притронулась, он улетел. Задумался о теплых краях, где принято отдыхать после обеда и где он жил много лет назад. Тогда он был уже одинок, но теперь одиночество не казалось такой уж стоящей штукой. Вспоминать не тянуло, лучше просто вообразить, как он кладет кирпичи, неторопливо и ловко, один к одному и так без конца. Он занимался с ней любовью в узкой постели, но при этом был далеко, клал кирпичи. Где-то свербила мыслишка, что зря он так, недобро это, некрасиво. С другой стороны, она ведь ни о чем не подозревала. Не знала, что его рядом нет. Ему это было не впервой. Милосердие. Вот в чем он преуспел. Добрые поступки давались ему легче легкого. Ей кажется, что она дорогая и желанная. И это минимум того, что он способен для нее сделать. Обвислые щеки, морщинистый лоб, грустные глаза. Дорогие ему и желанные. На самом деле он ничего к ней не чувствовал и ничего от нее не хотел. Поэтому без содроганий мог дать все, чего ей так не хватало. Обоих разбудил вой сирены скорой помощи под самыми окнами. Женщина с нежностью взглянула на него и сказала: «Мне завтра в контору с позаранку инвентаризацию затеяли. Ты бы видел, как папки лежат. Ужас!» А на лице без труда читается подтекст. «Конечно, ты можешь остаться, но пусть уж лучше твоя половина кровати остынет за ночь, нежели утром я пойму по твоим глазам, что ты хочешь побыстрее уйти и смыть под душем воспоминания обо мне и сочиняешь предлог. Так что вот тебе шанс, уходи сейчас же. Потому что я знаю, если останешься, то завтра часов в 11 позвонишь и спросишь, не хочу ли я с тобой пообедать и сходить в кино на дневной сеанс». Кончилось тем, что он несколько раз поцеловал ее в щеки и один нежно, но сомкнутыми губами в краешек рта и ушел из ее квартиры. С Ист Ривер дул прохладный летний ветерок, и он решил пройти через Гендерсон Плейс и посидеть в парке, чтобы не спеша вернуться из далеких теплых краев. Его донимало странное чувство, как будто он, уносясь из той квартиры, перешел в иную сущность, что-то вроде астральной проекции. И вот теперь, по возвращении, ему не достает частички души. Осталось там, в ее постели. Побаливала голова, чуть выше переносицы, под утолщением лобной кости, весьма ощутимо колола. Приближаясь к парку, он потирал переносицу большим и указательным пальцами. В парке Карла Шурца царствовала тишина. Тем парк и отличался от остальных кварталов города, что даже после наступления темноты в нем можно было гулять без опаски. Неподвижность, покой. Бандиты здесь встречались редко. Он облюбовал скамью, сел и устремил взгляд понад рекой. Боль усиливалась, и он помассировал переносицу и уголки подушечки пальца. Однажды на вечеринке он познакомился с женщиной из штата Мэн. Он не хотел думать о ней по-мужски примитивно, но ее обаяние и невинность бросались в глаза. Она выросла в семье конгрегационистов и была слишком хорошо воспитана для такого города. Она приехала из Мэна и устроилась в издательство, но окружали ее не слишком добрые мужчины. Очарованные миловидным личиком и веселым добрым нравом, они подкатывались к ней по два, по три, а то и по четыре раза. Но она была слишком хорошо воспитана, чтобы таскаться с ними по шумным ночным гулянкам, и мужчины уплывали обратно к своему одиночеству, разделяемому с другими такими же неудачниками. Кто-то из них даже посоветовал ей соблазнить ее платонического друга, обходительного паренька, вступившего в борьбу со своей сексуальностью. Дескать, потом можно будет иметь с тобой дело. Она попросила советчика оставить ее в покое. Через неделю Брубейкер повстречал жену заместителя начальника производственного отдела издательства, где все они работали. Та сказала, что девушка из Мэна записалась на курсы чечетки. Потом они снова увиделись на вечеринке и отошли к окну, свесили голову над пропастью в 31 этаж, прячась от болтовни и дыма. Он сразу понял, что она выбрала его. Воспитание не совладало с действительностью, она решила капитулировать. Он проводил ее до дома, и она сказала: «Заходи, угощу печеньем Грэхом, мне его девать некуда». Он спросил: «А который час?» Его часы показывали 12:07. «Ладно, посижу до четверти первого». Она смущенно улыбнулась. «Я агрессивна. Думаешь, это легко дается?» Он ответил: «Не хочу засиживаться. Могут быть неприятности». Он это говорил в буквальном смысле. Она ему нравилась, но она была беззащитна. «Разве у тебя в первый раз будут такие неприятности?» Он ответил с ласковой улыбкой: «Нет, это у тебя они будут в первый раз». Но отказаться от нее он не смог. Он был нежен, все сделал как надо, взял грех на душу в надежде, что она еще встретит человека, для которого себя берегла, и узнает настоящую любовь. По крайней мере, он оградил ее от пижонов, которые женятся только на девственницах, и от хищников, которые тоже высматривают девственниц, но вовсе не для женитьбы. Для нее такой хрупкой, ранимой, и у тех, и у других было чересчур мало доброты. И когда на следующее утро он уходил, тоже болела голова. Такие же мучительные уколы, ритмичные удары чуть выше переносицы. Расставаясь с девушкой из Мэна, он почувствовал в себе перемену, в точности как сейчас. Неужели он слабеет? Почему его находят несовершенные люди? Почему их к нему так тянет? Он не был ни мудрецом, ни благородным рыцарем и знал об этом. Он был недобрее большинства людей. Дай им шанс, они без труда заткнут его за пояс. Но отчего-то все, кто нуждались в доброте, не могли пройти мимо него. А сам он ни в чем таком не нуждался. Ни в ласковых словах, ни в нежных прикосновениях, сколько себя помнил. Мыслимо ли всегда отдавать и ничего не хотеть взамен? Отдавать, сколько бы ни попросили. Это все равно, что жить за анизотропным стеклом. Ты их видишь, они тебя нет. Полифем, одноглазый узник своей пещеры, желанная дичь для одиссеев, выброшенных на берег волнами. И разве на Брубейкера, как на того полузрячего великана, не охотятся жертвы житейских кораблекрушений? Есть ли предел тому, что он способен им дать? Все, что он узнал о желаниях, он узнал от них, но свои собственные потребности у него не хватало зрения. Ветер крепчал и уже потряхивал верхушками листьев. Пахло чистотой и свежестью, как от нее. По Ист-Ривер скользила темная тень. Думалось об одинокой лодке с останками, непринятыми морем. Она несет их по течению к безымянной могиле, где поджидают слепые рыбы и многоногие твари. Он встал со скамьи и зашагал по парку. Справа на пустой детской площадке ветер толкал детские качели. Они скрипели и повизгивали. Южнее, в сторону затаившегося во мраке острова Рузвельта, удалялось темное пятно. Брубейкер решил пойти в эту сторону. Сначала хотел идти вперед до конца парка Шворца, пересечь аллею Джона Финли, но потом решил свернуть. Его заворожило черное пятно. Насколько он мог судить, к этому пятну он не имел никакого отношения, и форма его ни о ком и ни о чем не напоминала. Может, поэтому-то и надо пойти за ним? У 79-й улицы южной границы парка авеню Ист-Энд упиралась в гостиницу Ист-Энд. Слева, на западе, против оконечности острова Манхэттен, низкая металлическая изгородь обрывала 79-ю, отделяла ее от шоссе. Он прошел до изгороди. Дальше виднелись река и остановившееся черное пятно. Мимо, как разогнанные в циклотроне частицы, проносились автомобили. Их огни сливались в сине-красно-бело-серебристые ленты и напрочь отрезали путь. Кому? Куда? За 6 полос ревущего транспорта и полосу безопасности, которая никого и ни от чего не оберегала. Брубейкер сошел с тротуара и сам не заметил, как перелез через ограду и окунулся, словно в воду, в сплошной поток скованных лучами фар машин. Как нож сквозь масло он прошел через 3 полосы, ведущие к центру города, переступил линию безопасности и двинулся дальше. Потом оглянулся на лавину транспорта. Он выбрался из нее целым и невредимым, но почему-то это не казалось странным. Удивляться мешали боли, и к этому моменту жутко распухшее в голове ощущение неполноты. Брубейкер одолел невысокий стальной барьер и встал на узкий бетонный парапет. Под ним лежала Ист-Ривер. Он сел на бетон и свесил ноги. Прямо впереди, как раз посредине реки, маячило пятно. Он съезжал по серой стене, пока ноги не коснулись черной шкуры Ист-Ривер. 2 года назад на распродаже книг он встретил женщину. Публичная библиотека на углу 42-й улицы и 5-й авеню избавлялась от лишних и ветхих экземпляров. В крошечном парке Брайанта, примыкавшем к библиотеке со стороны 42-й, поставили столы и на них разложили книги. Он потянулся за восстанием масс Хосе Ортега и Гассета. Нортоновское издание в честь 25-летия книги, одновременно с ней. Держась за томик, они посмотрели друг на друга через стол. Потом он угостил ее кофе в швейцарском домике на 48-й. Переспали они только раз, но после этого встречались еще несколько месяцев, пока она решала, стоит ли возвращаться к мужу, поставщику салфеток в рестораны. Брубейкер большей частью просто сидел и слушал. «Не будь это таким самостоятельным, я бы его гораздо больше любила и, наверное, меньше ненавидела. А то, знаешь, все время чувствую, если я вдруг исчезну, он через неделю забудет меня, найдет себе другую женщину и заживет по-прежнему». «Некоторые люди мне признавались, — сказал Брубейкер, — хотя немного стыдились при этом, уж не знаю чего, что боль утраты обычно держится примерно неделю, во всяком случае острая боль, а потом остается всего лишь смутная тоска». До тех пор, пока не встретишь кого-нибудь. Мне всегда так стыдно, когда мы встречаемся, и, ну, ты понимаешь, ничего, все нормально, мне с тобой хорошо, и если от наших разговоров тебе легче, если есть перед кем душу облегчить, то, поверь, мне это больше нравится, чем стоять между тобой и Эдом. Ты такой добрый, Господи. Да будь у Эда хоть капелька твоей доброты, я бы в нем души не чаяла, но он такой эгоист. В мелочах, понимаешь? Зубы надо почистить, так тюбик посередке сдавит. Особенно любит, когда тюбик новый. Заплюет пастой всю раковину, а я как проклятая драю по 100 раз на неделю. И ведь знает, подлец, как я психую. Он слушал и слушал и слушал. Для секса она не годилась, слишком нервная. И хорошо. Она ему на самом деле нравилась, и он на самом деле хотел помочь. Бывало, она горько плакала в его объятиях. Говорила, что им надо снять квартиру на двоих. И она бы давным-давно это сделала, если бы не дети и не половина фирмы, зарегистрированная на ее имя. Бывало, она металась, как фурия, по его квартире, оглушительно хлопала дверцей шкафа и замахивалась на телевизор, проклиная Эда за какую-нибудь подлую выходку. Бывало, часами сидела у окна, съежившись в комочек, и как священник четко перебирала воспоминания. Все это кончилось однажды ночью. Она легла к Брубейкеру в постель и отдалась с неистовой страстью, а потом сказала, что хочет вернуться к Эду. «Так надо», — сказала она. И унесла частицу Брубейкера насовсем. В тот раз у него болела голова. И вот теперь он, как ни в чем не бывало, прошагал по дегтярной черноте к темному пятну. Прошагал, как за минуту до того сквозь поток машины остался невредим. Из-под его ног разбегались и тотчас пропадали крошечные серебристые круги. Он пересек Ист-Ривер и вошел в темное пятно, в морось и ватный туман. Там царил мрак, Свет лился только через иголочный прокол чуть выше переносицы. В такие сборища, как это, его никогда не тянуло. Похоже, здесь каждому недоставало слишком многого. Брубть каждый

0: очень знакомые. Хромоножка, девственница, жена Эды или одна из многих других, с кем его сводила судьба. В темноте ходили, менялись местами люди. Невозможно было понять, разговаривают ли они друг с другом. Голосов не слышно, лишь тихий шепот тумана вокруг темных силуэтов. Может быть, они совокупляются, может, его занесло на шабаш, на жуткую оргию. Где же тогда взрывы безумной страсти? Где корчащиеся выступления и тела? Даже во мраке их нельзя было бы не заметить. Теперь уже все смотрели на него, а он себе казался совершенно одиноким. Он был не из их числа, его здесь не ждали. Ничьи глаза не лучились радушием. Только женщина по-прежнему улыбалась. «Это ты до меня дотронулась?» — спросил он. «Никто до тебя не дотрагивался», — отозвалась она. «Нет, я точно знаю, никто». Она смотрела на него, и в улыбке таилось нечто большее, чем ответ, но меньшее, чем вопрос. «Никто из нас к тебе не прикасался, никому из нас ничего от тебя не нужно». Сзади раздался мужской голос. Брубейкер отвернулся от серьезной улыбающейся женщины и опустил голову. Луч упал на мужчину, который лежал в тумане, приподнявшись на локтях. В его чертах тоже было что-то знакомое, что-то из прошлого, неуловимое, как редкое слово. Оно обязательно вспомнится, если не думать ни о чем другом. «Что ты сказал?» Человек поднял глаза, и в них, казалось, мелькнула печаль. Я сказал: «Ты заслуживаешь большего». «Ну, раз ты так считаешь...» «Нет, это ты так считаешь. Это одно из трех главных правил, которые ты обязан знать».
1: «Три правила?»
0: «Ты заслуживаешь большего. Каждый заслуживает большего». Брубейкер не понял. Окружающий его мир выглядел безвременным и нематериальным, и он как раз ни в чем не бывало разговаривал с Нагими, как он сразу не заметил. Впрочем, его ничуть не встревожило это открытие, как и то, что он почти не разбирал их слов. «А еще два правила?» — спросил он у лежащего. Ответила женщина. Не та, что улыбалась. «Не надо никому жить в страхе», — произнесла она в тумане, и Брубейкер отыскал ее лучиком. У нее была заячья губа. «Ты про меня? Это я живу в страхе?» «Про всех», — сказала она. «Бояться незачем. Страх можно победить. Смелый поступок не сложнее повторить, чем трусливый. Надо только потренироваться. Попробуй как-нибудь, потом еще разок. На третий раз будет совсем просто, а после четвертого войдет в привычку. Страх исчезнет без следа, и все тебе будет по плечу». Он хотел быть с ними. Он себе теперь казался таким же, как они, но ему не предложили остаться. Ни словом, ни жестом. Он им и впрямь не был нужен. «Кто вы?» «Мы думали, ты знаешь», — сказала улыбчивая. Голос ее звучал, как из испорченного телефона. То громко, то тихо, то ясно, то неразборчиво. Неполный голос, увечный. Брубейкеру пришло на ум, что он, наверное, пропускает из-за этого слова и даже целые фразы. «Не имею представления». «Тебе пора уходить», — произнесла она. Он посветил ей в глаза и увидел бельма. Лучик мазнул по силуэтам. Убогие, все до одного. Лысая, слепая, атрофированный, обесчещенная. У каждого какая-то беда, у каждого какая-то нужда. Кто они? Нет, этого он не знал. Фонарик погас. Вокруг разорвался темный сгусток. Туман и морось заклубились, завихрились и бросили его на смоляной черноте и стривер. Темное пятно поползло вниз по реке, и до Брубейкера донеслось: «Лучше поторопись». Он почувствовал, как вода плещется о лодыжки, и бросился к берегу. Парапета он достиг уже вплавь. Кое-как подтянулся, лег на бетон, ветер унялся, но Брубейкер стучал зубами. Он промок до нитки. «Эй, вам помочь?» — с тревогой спросили рядом. До его плеча дотронулась чья-то рука. Брубейкер поднял голову и увидел женщину в длинном бежевом плаще. Она смотрела на него с тревогой. «Вы не подумайте», — услышал он собственный голос. «Я не самоубийца». «А я и не подумала», — ответила она. «Я только решила, что вам, наверное, нужна помощь». «Да», — улыбнулся он. «От помощи я бы не отказался». Женщина помогла ему встать. Он потрогал лоб, вроде не болит. Издалека с реки донесся голос, и он посмотрел на женщину. «Вы слышали?» «Да, чей-то голос. Эхо, наверное. Оно над водой чего только не вытворяет». «Вы правы». «Вам надо согреться», — сказала она. «Я близко живу, вон в том домик».

Как насчет кофе? Возьми от жизни все, чего тебе не хватает. Вот что донеслось с реки, по которой блуждали частички его души, обреченные на вечные скитания. Увечные и покинутые, но уже не принадлежащие ему. Брубейкеру казалось, что теперь все видится яснее. И он пошел с незнакомой женщиной. Пошел, не задумываясь о том, когда расстанется с ней сразу или через вечность. Пошел, чтобы взять от жизни то, чему ему не хватало. Чего-нибудь согревающего.

Татьяна Кигин. Сингулярная невозможность. Вежливый писк сканера сообщил, что можно проходить. Точнее, переходить к следующей проверке ультрамаразматического характера. После стандартной, обычной для всех школ, идентификант, паролевая карта, подтверждающая мои инспекторские полномочия, отпечатки пальцев и сканирование сетчатки, меня пропустили только во внутренний тамбур. Тонкие иглы, беззвучные, естественно, безболезненно, вонзились в тело, беря на анализ ДНК из различных участков кожи, мышц и костей. А вдруг я решил наколоть проверяющих с генокодом? Насколько я знаю, такая паранойя в стандартный комплект мер безопасности для средних учебных заведений не входит. Даже если в них учатся дети членов правительства. Но если верны скупо сообщенные Мгангой данные об этом замечательном месте, здесь все должно быть под завязку напичкано датчиками и камерами, призванными отслеживать каждое мое движение, сравнивая биометрию с психосоциальными реакциями. И хотя за воротами зеленел парк и прохладно отблескивала водная гладь, толщина стен недвусмысленно намекала на особый статус огороженной зоны. Автоматчики спокойно прогуливались по внешнему краю стены, по ту сторону колючей проволоки, оплетающей внутренний край. Не удивлюсь, если в этих стенах предусмотрены коммуникационные тоннели. Я не сильно разбираюсь в вооружении, но могу предположить, что шлемы этих ребят напичканы тактическими чипами, а на бронещитках отражается информация о каждой незаконно проникшей на территорию мыши. Хотя какая там мышь? Микроб не проползет. И как я мог догадаться, подготовку эти ребята проходили не на двухнедельных сборах для сопливой пацанвы. А в небе, конечно же, дежурят соколы, епеты, Р-134 и прочие достижения современной военной мысли, будто в бурные террористические над правительственным аэропортом. Наконец, последняя, но не менее тщательная проверка графологическая. Я расписался, прошел через еще одни ворота с бог знает каким количеством датчиков, и началась нормальная армейская бюрократия. Фамилия. Терпик. Как зовут? Ивон Алексеевич, откликнулся я. Инициалы. Я вздохнул. И такая убийственная система охраны. Для кого? От кого? На целых 150 детей от года до 4.

0: 14. «И к чему все ваши проверки, если детям живется тут хорошо и уютно?» — задал очередной риторический вопрос мой неотвязчивый гид, профессор педагогики и психологии, полковник общественной безопасности Аркадий Игнатьевич Таганцев. «Мировая общественность будет в шоке», — пообещал я, оглядывая корпуса. «Вон там приземистые спальные здания, дальше шпили игровых, купол столовой, классы, бассейны, конюшни, корт, стадион. Обычная школа. Вроде бы. Дети играют в волейбол. Кто-то в песочнице роется. Воспитательницы прогуливаются. Одна, хрупкая, в больших круглых очках, на детской качели покачивается. Кружевная тень от листвы на умное личико падает. А воспитательница или учительница ножкой качает и книжку почитывает, на детишек почти не поглядывая, создавая иллюзию свободы игр и развития. Идиллия. И автоматчики на шестиметровых бетонных стенах». «От кого детей защищаете?» — ехидно поинтересовался я.
1: «От всякого», — неопределенно махнул рукой профессор. «От мировой общественности, например».
0: «А я думал, чтобы не сбежали». Полковник-профессор вздохнул. «Чтобы не сбежали, есть куда более гуманные методы. Маяки, маркеры и т.д. Все допустимые законом средства, как в интернатах для нуждающихся в опеке».
1: «Вот как», — глубокомысленно заключил я.
0: «И вы полагаете, что интернат для нуждающихся в опеке и школа для особо одаренных — это совсем одно и то же, да? Ваша так называемая школа — в лучшем случае тюрьма, в худшем — концлагерь. Прошли те времена, когда спецслужбы и военные диктовали миру свои условия. Сейчас правозащитные организации имеют несколько более серьезный вес, нежели пару десятков лет назад».
1: «Это да»,
0: — неожиданно легко согласился Аркадий Игнатьевич. «Еще лет 20 назад я бы вас и на порог не пустил. Вы бы у меня дальше внешний проходной не прошли. Вы бы даже не узнали, что такая школа существует».
1: «Мы и так узнали слишком поздно».
0: Волейбольный мяч шлепнулся на землю прямо между нами. Полковник ловко поддел его ногой, улыбнулся светлой, профессиональной, отметил я, улыбкой и запустил мяч обратно к ребятне. Малышня восторженно заорала. Таганцев отряхнул идеально блестящий носок, спросил, изучая начищенную кожу.
1: «Не секрет, кто просветил?»
0: «Разумеется, нет. Мы же проводим общий мониторинг. Ваши дети на Олимпиады не ездят, на конференциях не бывают, даже в форумах не болтают и ни с кем не чатятся. Ваш сервер скачивает терабайты информации, но общение детей, как я понимаю, происходит только по внутренней сети». Таганцев неопределенно кивнул, то ли подтверждая, то ли опровергая сказанное.
2: «Даже в цирке или в лунопарке ни разу не были!» — воодушевившись и воспылав праведным гневом, продолжал я. «За последние 13 лет ни один ребенок за пределы комплекса не выезжал. А учитывая источники финансирования, ОБ и военное ведомство...»
0: Я многозначительно помолчал.
2: «И вы еще находите странным, что региональный инспектор по защите прав ребенка заинтересовался вашей школой? Я вот странным нахожу скорее то, что мы так долго спускали все на тормозах. Но в этом подозреваю, скажем так, недальновидность отдельных своих коллег. Как, кстати, Ярполо подписал вам годовую аккредитацию?»
1: «И Ярполо, и до него Мганга, и Прокопенко, и Шимайло, и Бертош, и Чан Ли.
2: Думаете, и я подпишу? И чем же вы меня купите? Деньгами, должностями, антиквариатом, землей, нулевым соцпакетом, борзыми щенками, наконец?»
0: «Ничем мы вас покупать не будем», — пожал плечами Таганцев. «Вам ведь никогда не предлагали взятку так? И сомневаюсь, что когда-нибудь предложат. Для этого нужно дорасти хотя бы до уровня регионального министра. В современном мире электронного контроля коррупция — дело настолько сложное и проблематичное, что легче найти иные аргументы. Более убедительные».
2: «Угрожаете?» — прищурился я.
0: «Видите ли, мы детей действительно защищаем. Поэтому для правозащитников вроде вас у нас заготовлены весьма действенные аргументы. Смею надеяться, они вас удовлетворят». Я расхохотался ему в лицо.
2: «Это полная, абсолютная невозможность! Это так же невозможно, как... Да я скорее поверю, что Земля плоская, чем подпишу разрешение на ваши зверские эксперименты!»
0: Мне показалось, что профессор-полковник как-то странно и даже насмешливо взглянул из-под тонированных очков, но, вероятно, это был отраженный блик. В комнате находился груз с детскими игрушками. Я занялся изучением нерассортированных мишек, кукол и конструкторов.
2: Пока что инспекция была удовлетворена в самом главном. Права детей в содержании никто не ущемляет, вшей нет. Интересно, когда вычеркнут этот идиотский пункт. Еще прививки от оспы маразматики добавили. Кормежка нормальная, белки, жиры, углеводы подобраны индивидуально. Потребность в витаминах диагностируется ежедневно, случаев стрессов и депрессий нет. Каждый чих отслеживается медиками. Школа как школа. Ну, классы тоже обычные, ноуты, голос, стерео. Психокарты педагогов более чем удовлетворительные. Галочки ставились в соответствующие графы отчета, и я пока действительно не находил, к чему придраться. Ну, кроме тюремной охраны, конечно. И вот игрушки. Новенькие, многие не распакованные. Складское помещение залито полуденным светом. Окна широко распахнуты, на диванах разместились пупсы, зайцы, настольные игры, космолеты, машинки, собачки, черт знает, чего только нет. Обычные игрушки, как в любом столичном дворце ребенка. Такие же розовые, мягкие, безмозглые. А это что?
3: Это слон с мышью. Комплект.
4: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Михаил Кликин. Самый лучший внук. Спи. Он поправил одеяло и взял ее за руку. Завтра у нас будет еще один день. Целый день, представляешь? Она послушно закрыла глаза, улыбнулась.
1: Споешь мне что-нибудь?
0: Колыбельную?
1: Просто песенку. Про снег. Про Новый год. И про исполнение желаний.
0: Спою. Он знал очень много песен. А если подходящей песни не существовало, он сам ее придумывал.
1: Снежинки, маленькие феи, кружат, скользят с небес к земле. И на душе у всех теплее. И год встречаем мы в тепле.
0: Его привезли перед Рождеством 2 года назад, тихим снежным утром. Он лежал в большой черной коробке, похожей на гроб, и она, посмотрев на него, даже немного испугалась. Но потом он открыл глаза, улыбнулся и сказал: «Здравствуй, бабушка. Как тебя зовут?»
1: «Ангелина»,
0: — ответила она, отчего-то смущаясь. «А я Джонни, друг. Будем знакомы». У него был приятный голос с легкой хрипотцой, так похожий на голос ее внука, единственного сына и единственной дочери.
1: «Будем знакомы, Джонни», — сказала она, кутаясь в старое пальтишко и не зная, радоваться ли этому знакомству.
0: Он закончил петь, помолчал немного, слушая ее дыхание, зная, что она не спит, а потом спросил:
1: «Помнишь, как мы встречали наше первое Рождество?» «Да. Ты приготовил индейку, а я сделала пирог.
0: А потом я нарядился Сантой.
1: И я тебя немного боялась».
0: «Ты просто еще не привыкла тогда».
1: «Да.
0: Сейчас не так».
1: «Совсем не так».
0: «И дальше будет еще лучше».
1: «Да, и однажды он вернется».
0: «Обязательно».
1: «Спасибо тебе, Джонни».
0: Она не открывала глаз. «Спи, Ангелина». Он держал ее за руку. Она выиграла его в лотерею. Купила билет у постучавшегося в дом распространителя только лишь для того, чтобы этот напористый молодой человек поскорее убрался. А ненужный билет этот принес ей счастье. Ей было 83 года, она плохо видела и не очень хорошо слышала. Она мучилась одышкой и боялась за свое сердце. Она уже не верила, что ее жизнь может измениться. Она считала, что ее жизнь может лишь закончиться. Не то чтобы она ждала смерти.

0: смерти, но она часто, вернее, постоянно о ней думала. А потом, после того Рождества, все вдруг переменилось. И она уже не раз размышляла о том, как бы найти того коммивояжёра и поблагодарить его. Она заснула, и он осторожно отпустил ее руку. В окошке светилась рябая луна, старинные ходики на стене звонко отщелкивали секунды, в каминной трубе вздыхал ветер.
1: «Он вернется», — прошептал робот Джонни. «Завтра или послезавтра. Я нашел его. Нашел для тебя».
0: Это было непросто. Дочь Ангелины погибла в 32 года. Ее сына поместили в приют, разрешив бабушке навещать внука лишь два раза в неделю. Но она навещала его гораздо чаще, иногда забирала домой на несколько дней, и воспитатели смотрели на это сквозь пальцы. Все же она была его бабушкой. Глупо запрещать ей видеться с внуком, даже если суд по каким-то причинам решил иначе. А потом внук пропал. Стал совершеннолетним, уехал учиться в другой город и пропал. Первое время он напоминал о себе открытками, все они и сейчас лежат в ящике комода, а потом... Потом он пропал совсем. Но она ждала. Если не его самого, то хотя бы открытку. Может быть, на день рождения или на Рождество.
1: Он вернется на Рождество.
0: Рон Гедрок, так звали внука. Этим именем были подписаны все открытки, а почтовые штемпеля и незримые электронные маркеры послужили отправными точками для Джонни. С них он начал свои поиски. Он многое узнал и решил, что Ангелине знать это не следует. У Рона Гедрока жизнь не сложилась. Сперва вроде бы все шло как у людей, и не понять, где вдруг что-то треснуло, надломилось, повернулось. Не лучшей стороной повернулось. Рон попал в тюрьму. За мелкую кражу. Он уже не учился и не работал, жил в каких-то трущобах, получал мизерные пособия, водился с сомнительными личностями, занимался сомнительными делами. За ним присматривала полиция, власти подозревали, что он связан с торговцами какой-то гадостью. Но посадили его за то, что он украл из маркета 2 пакета сублимированного мяса.
1: «Я написал ему письмо от твоего имени».
0: Рона Гедрока выпустят перед самым Рождеством. Он сам укажет место, где будет жить. Ему подыщут работу и будут присматривать за ним какое-то время. Незаметно и ненавязчиво.
1: «Он приедет к нам, бабушка Ангелина».
0: Джонни вешал над входной дверью гирлянду и так увлекся, что не обратил внимания на то, как на улице остановился желтый кар, как хлопнула дверца и скрипнула калитка. Высокий человек в черном плаще и в мятой шляпе остановился на расчищенной дорожке и какое-то время следил за действиями робота. Потом он хмыкнул и громко сказал: «Эй, железяка, правый край выше подними». Джонни повернулся, сказал неуверенно:
1: «Я равняю по косяку».
2: «Он перекошен, ты ослеп, что ли? Ровнее по карнизу, бестолочь».
1: «Меня зовут Джонни. Я друг».
2: «А я Рон. Рон Гедрок. Слышал о таком, железяка?»
0: Рон Гедрок выглядел лет на 40, хотя в действительности ему недавно исполнилось 29. Его обвислые землистого цвета щеки были небриты, маленькие вялые глазки прятались под опухшими веками, серые подглазины были похожи на книт.
1: «Да, Рон, мы ждем тебя».
2: «Ты ждешь меня, железяка?» — усмехнулся Рон. «А какое тебе до меня дело?»
1: «Я друг бабушки Ангелины, а ты ее внук».
2: «Ну-ну. Как старушка себя чувствует? Здорово? В разуме еще?»
1: «С ней все хорошо».
2: «Честно говоря, я и не думал, что она жива. Пусти-ка меня в дом, железяк. Подвинься».
1: «Давно я тут не был».
0: Рождество они встречали втроем.
1: Бабушка Ангелина была необычно суетлива. Она торопилась сделать как можно больше дел, произвести как можно больше движений, сказать как можно больше слов, будто боялась, что сейчас вдруг все завершится, и ее семья, ее настоящая семья пропадет, разбежится, кончится. Джонни, напротив, говорил мало. Он старался держаться рядом с Ангелиной, подхватывая все, что валилось у нее из рук, помогая поднять то, что она поднять не могла, подсказывая ей имена и названия, которые она не могла вспомнить. Арон ел и пил, неуверенно улыбался и посматривал по сторонам. Он оценивал дом.
3: «Ты совсем не изменился», — вздыхала бабушка Ангелина. «Ты всегда был похож на деду, и со временем это все заметит. Сколько же лет прошло?»
1: Она вспоминала прошлое, и выцветшие глаза ее начинали блестеть влагой. Джонни подавал ей чистый платок, и она прятала в нем лицо.
3: «Мама твоя ведь совсем молодая была. А губы у тебя от нее, а все остальное от деда».
1: Она хотела встать, чтобы принести фотоальбом, но Джонни опередил ее.
3: «Смотри, ты вылитый он».
1: Она перелистывала страницы, показывала старые фотографии и сама не могла на них налюбоваться. Она плохо видела, но зато хорошо помнила.
0: А потом был Новый год. Еще один семейный праздник, чуть менее пышный, но не менее радостный. Они встретили его на улице. Они смотрели, как распускаются в небе астры фейерверка, и Рон, глядя в небо, вдруг сказал: «Я знаю, кто ты такой, железяка. Я догадался, да?»
3: «Его зовут Джонни», —
1: сказала Ангелина и ахнула, когда очередной залп салюта расцвел в небе целым букетом. Ночью, когда старая Ангелина спала, словно ребенок, а железный Джонни в колпаке Санта-Клауса сторожил ее сон, Рон спустился в подвал и что-то там делал почти до самого утра.

0: Новая жизнь вполне устраивала Рона. По крайней мере, на этом этапе. Старые дружки его потеряли, и он не очень-то расстраивался по этому поводу. За ним числились кое-какие долги, недостаточно большие, чтобы его начали искать, но весьма значительные для него персонально. Возвращаться к своим старым занятиям он тоже не горел желанием. Он понимал, что в этом случае рано или поздно снова угодит за решетку. А ему туда очень не хотелось. Новая работа ему не то чтобы нравилась, но он с ней смирился. Она была необходимой платой за свободу, и он не считал, что эта плата столь уж велика. На работе иногда было весело и порой интересно. За работу неплохо платили, и эти деньги он мог тратить только на себя. Ему не надо было оплачивать квартиру и еду. Все это было у бабушки. А в некотором роде он был ей благодарен. Он хорошо помнил, как любил раньше ее визиты, как ждал конфеты, подарков. Что-то шевелилось в его душе и сейчас, когда он видел ее, слышал. Он понимал, что она любит его. Любит таким, какой он есть. Он не рассказывал ей, чем занимался все эти годы, и она, кажется, даже не знала, что он сидел в тюрьме. Но он не сомневался. Узная она все, ее отношение к нему не изменится. Он ее внук. Единственный родной человек. Человек. Было еще одно близкое существо. Ни кошка, ни собака, ни хомячок какой-нибудь. Железяка с пластмассовым лицом, похожим на театральную маску. Иногда Рон, глядя, как Джонни ухаживает за бабушкой Ангелиной, чувствовал нечто похожее на ревность. И злился. Но еще больше он злился, когда думал о том, что за ним постоянно наблюдают. Он ненавидел слежку с детства, с приюта. Там было полно камер, воспитателей и доносчиков. Нельзя было даже в туалет сходить тайно, интимно. В унитазы были встроены датчики. Они фиксировали, кто воспользовался туалетом, как именно, в какое время. Они анализировали испражнения и сообщали наверх, если в анализе было обнаружено что-то подозрительное. А потом был колледж и кампус. Рон думал, что студенческая жизнь будет куда более свободной. Он ошибся. Те же камеры, те же воспитатели, те же добровольные шпионы. Рон ненавидел доносчиков. А когда благодаря одному из них его вышвырнули из колледжа, он возненавидел их во сто крат сильнее. Это они, камеры, воспитатели и доносчики, сломали ему жизнь. Так думал Рон. «Эй, железный друг, подойди!» Рон стоял возле открытого хода в подвал. «Помоги мне кое-что поднять!» «Да, конечно», — с готовностью отозвался Джонни. Раз в месяц, обычно по субботам, Ангелина ходила в церковь. Роботов в храм не пускали, поэтому Джонни оставался дома. Он лишь провожал Ангелину до такси, а потом встречал ее у калитки. Она отсутствовала 2 часа, всегда. 2 часа одиночества. 1 раз в месяц.
1: «Она скоро вернется», — сказал Рон подошедшему роботу. «А мы подготовим ей сюрприз».
0: Железные ноги опустились на металлические ступени. Реагируя на движение, зажглась подвальная лампочка.
2: «Что тебе поднять, Рон?»
1: «Сейчас покажу. Спускайся, не загораживай проход».
0: В подвале было холодно. С водопроводных труб капала вода, на бетонном полу темнели пятна сырости.
2: «Так что ты хотел, Рон?»
1: «Там, у дальней стены».
2: «Что именно, Рон?»
0: У дальней стены стоял верстак, заваленный инструментами. Рядом громоздились картонные коробки, из-под них выглядывал огромным стеклянным глазом старинный монстр-телевизор.
2: «Здесь ничего нет».
0: Джонни крутил головой, совсем как человек.
1: «Посмотри под ноги», — сказал Рон и нажал красную кнопку, свисающую с потолка на проводе.
0: Утробно зарокотал мотор, установленный на чугунном основании. Закрутились блоки, загремела цепь, наматываясь на толстый вал.
2: «Здесь трос», — сказал Джонни. «Просто трос».
1: «Не просто», — ответил Рон. «Посмотри внимательно и увидишь, что это петля».
0: Стальной трос зашипел змеей, скользнул по бетону, оплел ноги Джонни, сдирая розовый теплый пластик кожи, взлетел к потолку.
3: «Что?»
0: подавился вопросом опрокинутый, вздернутый Джонни.
3: «Хочешь знать, что происходит, железяка?»
0: Рон накинул аркан на правую руку робота, левую руку поймал ржавым капканом, привязанным к длинной палке.
1: А ничего особенного.
0: Он натянул веревку, насколько мог, привязал свободный конец к скобе, торчащей из стены.
1: «Я тебя четвертую, разделаю, распотрошу!»
0: Палку с капканом Рон медной проволокой примотал к трубам.
1: «Я ненавижу таких, как ты!»
2: «Но я ничего не сделал!»
0: Джонни слабо трепыхался. Ему никогда раньше не приходилось висеть вниз головой, и сейчас ему казалось, что весь мир перевернулся.
2: «Я друг!»
1: «Вы всегда называете себя друзьями!»
0: Рон шагнул в сторону, наклонился, поднял тяжелое кайло.
1: «Вы говорите, что хотите сделать как лучше!»
0: Он перехватил отполированную рукоять, сплюнул на бетонный пол.
1: «Говорите, что заботитесь о моем благе!»
0: Он тяжело дышал. Глаза его сузились, как у снайпера, выбирающего жертву.
1: «Говорите, что лучше меня знаете, что мне надо!» «И следите, следите, следите! Ненавижу!»
0: Первый удар пришелся роботу в висок. Взвизгнув, смялся металл черепа, посыпалось стеклянное крошево разбитого глаза, вязкое масло, словно загустевшая мертвая кровь, тонкой ниточкой черкнула пол, нарисовав на нем черный иероглиф.
1: «Я знаю, ты работаешь на них! Они смотрят на меня твоими глазами! Они слышат меня твоими ушами! Ненавижу!»
0: Второй удар выбил Джонни решетку динамика. Шматком мяса отлетела к верстаку оторвавшаяся силиконовая губа. Белая пена залила развороченный рот.
1: «Ты вещь! Наша вещь! Что хочу, то и сделаю! А ты не смей делать то, что я ненавижу!»
0: Третий удар вспорол жестяной бок, вывалил наружу требуху проводов и шлангов.
1: «Я хоть иногда хочу быть собой! Я хоть иногда хочу быть один!»
0: Рон, тяжело дыша, отложил кайло. Руки его дрожали, уголок рта подрагивал.
1: «Уж извини, железяка. Тут уж или я, или ты».
0: Он взял с полки дисковую пилу и воткнул вилку в розетку удлинителя. У него было запасено еще много инструментов.
2: «А где Джонни?» —
0: спросила бабушка Ангелина, удивившись тому, что у калитки ее встретил не робот, а внук.
4: «Пошел в магазин и пропал».
0: Рон выглядел встревоженным.
4: «Вот уже полчаса как должен был вернуться».
0: Он посмотрел в конец улицы, словно действительно ожидал там увидеть Джонни.
4: «Может, случилось что?»
0: Они направились по тропинке к дому, то и дело оглядываясь.
2: «У нас же все есть», —
0: недоумевала бабушка Ангелина.
2: «Он же вчера весь холодильник забил».
4: «Он хотел что-то особенное купить, сюрприз сделать».
2: «Это так на него похоже. Он ведь вернется, правда?»
0: Бабушка Ангелина остановилась перед крыльцом и с надеждой посмотрела на внука.
4: «Конечно, вернется», — заверил ее Рон и осторожно взял за руку.
0: Три недели она почти не спала, прислушивалась к каждому шороху на улице, подолгу сидела у окна, часто выходила на улицу, иногда забывая одеться, стояла, держась за невысокий забор. У нее пропал аппетит. К ней вернулись забытые болячки. Бабушка Ангелина стремительно возвращалась в свой возраст. А Рон делал вид, что занят поисками.
4: «В магазине его не было», — докладывал он. «Соседи тоже ничего не видели».
2: «Заявить в полицию?»
4: «Я уже это сделал».
0: Полицейские приехали на обычном такси. Они были похожи на обожравшихся охотничьих псов. У них были ленивые умные глаза и слюнявые вялые рты. Рон запретил Ангелине разговаривать с ними. Он отвел их в сторону и долго объяснял, агрессивно жестикулируя, что у старушки пропал кот Джонни, и она сейчас немного не в себе, а кот был породистый. Возможно, он не просто сбежал, а его увели, украли. И было бы неплохо его вернуть, ведь таких котов немного, он почти чемпион. А бабушка в нем души не чает. Чуть ли не за члена семьи считает, почти что за человека, иногда даже заговаривается.
1: «Они сказали, что роботов часто воруют», — отчитывался Рон, когда полицейские убрались. «Находятся умельцы, которые их перепрограммируют».
2: «Но он живой?»
0: «Живой», — соглашался Рон, хотя точно знал, что Джонни мертв. Джонни никогда не был живым.
2: «Может, все же он вернется?»
1: Все может быть. Могло так получиться, что у него в мозгу что-то замкнуло, и он просто заблудился. Как знать?
4: Шли дни, и бабушка Ангелина постепенно стала привыкать к тому, что Джонни больше нет рядом. Но иногда она надолго уходила в свои мысли, цепенела, вздыхала тяжело, и Рон знал, о чем она сейчас думает, что вспоминает. Шли недели. Джонни не возвращался, а бабушка Ангелина все еще его ждала. И бывали моменты, когда Рон, глядя на нее, жалел о том, что он сделал. И злился. А потом кончилась зима. А потом было лето.
2: «Вряд ли Джонни вернется», — сказала она однажды, и Рон вздрогнул. Он не ожидал услышать это. «Прошло слишком много времени», — сказала она задумчиво и посмотрела на ходики. Она уже давно не видела ни стрелок, ни цифр, но последнее время она стала замечать, что не может разглядеть и циферблат. Ее зрение ухудшалось. «Наверное, я скоро совсем ослепну», — вздохнула бабушка Ангелина. «А потом умру. Как жаль, что роботам нельзя ходить в церковь. Значит, мы не встретимся и на небесах».
4: Рон молчал.
2: «А может быть, я умру раньше, чем ослепну. Это было бы хорошо».
3: «Ты проживешь еще долго»,
4: — он погладил ее руку и вспомнил, как это делал Джонни.
3: «С тобой все будет хорошо».
4: Она улыбнулась ему.
2: «Спасибо. Я так рада, что ты нашелся. Что ты сейчас рядом. Я так этого ждала. Много-много лет».
4: Рон смутился. Спросил неуверенно, тихо.
3: «А ты... ты ждала меня так же, как ждешь его?»
4: Она не услышала. Но Рон знал ответ и злился. Злился на себя. Лето прошло незаметно. Осень тянулась долго. А потом высыпал снег, и время застыло совсем. Бабушка Ангелина лежала в постели и тихо болела. Она совсем ослабела, иногда казалось, что ей не хватит сил для следующего вдоха. Рон сидел рядом и дышал вместе с ней.
3: «Помнишь наше прошлое Рождество?» – спросил он. «Я тогда так объелся, что едва поднялся из-за стола, а ты все рассказывала о маме, о дедушке, обо мне».
2: «А потом Джонни принес альбом с фотографиями»,
4: – чуть слышно сказала бабушка Ангелина. Рон кивнул. Они молчали так долго, что автоматика придушила свет, решив, что люди заснули. Но Рон встрепенулся, и матовые лампочки вновь накалились.
3: «Скоро новое Рождество и Новый год. Ты веришь в чудеса, бабушка? Я помню, ты всегда мне говорила, что они есть. Я помню твои чудеса».
4: На стене ходики звонкими щелчками отмеряли время. И Рон вдруг понял, что если бабушка умрет, то эти старинные часы остановятся. И тогда умрет сам дом, ведь ходики — это его сердце. А вместе с домом умрет и время. Время его короткого детства. Темной тихой ночью за день до Рождества, когда бабушка Ангелина спала, Рон спустился в подвал и до самого утра что-то там делал.
3: «Просыпайся!»
4: Что-то холодное коснулось ее руки.
3: «Просыпайся, бабушка Ангелина!»
4: Она открыла глаза. Светлое блестящее лицо склонилось над ней.
2: «Джонни!»
4: Выдохнула она, не сомневаясь, что видит сон.
3: «Это я, Джонни, друг!»
4: Его голос был похож на голос внука.
3: «Я вернулся, но ненадолго».
2: «Ты...»
4: Она чуть приподняла голову, пытаясь разглядеть черты его лица.
2: «Где ты пропадал? С тобой что-то случилось?»
3: «Меня сбил кар, когда я переходил дорогу», —
5: но эти люди подобрали меня и отремонтировали. Если бы не они, я был бы сейчас на свалке».
4: Она провела сухой рукой по его лицу, поняла, что у него нет одного глаза, а правый висок помят.
2: «Так я не сплю. Это правда ты?»
5: «Я».
4: Он улыбнулся ей. Она поняла это по его голосу.
5: «Джонни, твой друг».
2: «Я так ждала».
4: Она беззвучно заплакала.
2: «Так ждала. Я бы уже не верила. А где Рон?»
4: Спохватилась она, и ее глаза прояснились.
5: «Он спит. Не надо, чтобы он меня видел».
2: «Почему?»
5: «Мне кажется, он меня не любит. Пусть спит».
2: «Я скажу, что ты приходил».
5: «Ладно».
4: Он взял ее за руку.
5: «Ты болеешь?»
2: «Да, немного».
4: Она прикрыла глаза.
2: «Джонни».
5: «Что?»
2: «Почему ты не можешь с нами остаться?»
5: «Те люди, они вложили в ремонт много денег. Я признателен им, я все должен отработать. И у них есть маленькие дети. Я не могу их оставить. Может быть, позже, но только не сейчас. Они так ко мне привязались».
2: «Тебе хорошо с ними?»
5: «Да, мне там нравится. Но я постоянно вспоминаю о тебе».
2: «Джонни».
4: Она крепко сжала его железные пальцы, не зная, что делает больно внуку.
2: «Джонни,
5: выздоравливай».
4: Его голос дрожал.
5: «Я еще приду. Скоро. На Новый год. Я буду тебя навещать. Ты только поправляйся».
4: Она поправилась. И жила еще долго. Потому что рядом с ней был любимый внук Рон. Потому что иногда ее навещал старый друг Джонни. Странное дело, Джонни появлялся лишь когда Рон куда-нибудь уходил. Они словно специально избегали встреч. Но иногда бабушка Ангелина просила Джонни что-нибудь спеть. И когда она слушала его песню, ей начинало казаться, что сейчас, здесь, они собрались все вместе, все трое, ее настоящая крепкая семья.
6: Снежинки, маленькие феи, кружат, скользят с небес к земле, и на душе у всех теплеет, и год встречаем мы в тепле. Именно эту колыбельную когда-то давным-давно она пела своему маленькому внуку. Именно эту колыбельную так любил петь ей Джонни.

Александр Беляев, мистер Смех. На распутье. Спольдинг вспомнил счастливые, как ему казалось, минуты, когда он положил в портфель аттестат об окончании политехнического института. Он инженер-механик, и перед ним открыт весь мир. Для него светит солнце, для него улыбаются девушки, для него распускают павлиньи хвосты роскоши витрины магазинов, для него играет веселая музыка в нарядных кафе, для него скользят по асфальту блестящие автомобили. Правда, сегодня все это еще недоступно для него, но, быть может, завтра он возьмет под руку голубоглазую девушку с ярко-пунцовыми губами, сядет с ней в блестящий автомобиль, поедет в лучший ресторан города. Ну, понятно, это все будет завтра не в буквальном смысле слова. Надо найти работу, послужить инженером у хозяина, скопить немного денег и открыть собственное дело, а дальше все пойдет как по маслу. Найти работу. Это, конечно, нелегко. Спольдинг хорошо знает об этом. Но кризис и безработица – страшные слова не для него, Спольдинга. Разве в институте у кого-нибудь из студентов был такой рост, вес, такие мускулы, как у него? Разве во всех спортивных состязаниях он не побеждал всех своих товарищей? А голова? Разве он не кончил высшую школу одним из первых, мог бы и первым, если бы не слишком увлекался спортом? Главное же, ни у кого нет такой стальной воли, такого упрямого стремления к власти, такой страстной жажды богатства, такого аппетита ко всем благам жизни и такой фанатичной настойчивости в достижении цели. И Спольдинг ринулся головой в свалку, как изголодавшийся волчонок, пустив в ход и волю, и жажду, и зубы, и когти. Но вскоре оказалось, что всего этого мало. Когти ему понадобились только на то, чтобы однажды в сердцах сорвать висевшее на воротах завода объявление «приема нет». Зубами он грыз от злости камышовую трость, получая очередной отказ. В большинстве случаев ему не удавалось проникнуть не только в кабинет директора, но и к секретарю. Ему оставалось лишь говорить по телефону из проходной конторы или из вестибюля. Однажды он попытался силой прорвать кордон, но был с позором под руки выведен из кабинета личного секретаря машиностроительного магната. Он жил на случайные мелкие заработки, нередко недоедал и ожесточался. Он со злорадством думал о том, как сам будет еще более беспощаден с неудачником, когда все же достигнет вершин земного благополучия. И если обычные пути трудны, нужно находить более быстрые, новые, необычные. Новые пути. Где они, эти новые пути? Спольдинг начал жадно прислушиваться, ловить каждое слово о быстрых или необычайных способах обогащения. Как-то в вагоне подземной железной дороги Спольдинг услышал разговор об удаче одного писателя-юмориста, который одной книгой сделал себе огромное состояние. Спольдинг сам читал эту веселую книгу и от души хохотал. Но ведь у него, Спольдинга, нет литературного дарования. Через несколько дней он прочитал о человеке, нажившем, несмотря на кризис, миллионы на патентованном средстве для ращения волос. Секрет заключался в том, что это средство, невероятно, но факт, действительно вызывало усиленный рост волос. А изобрести такое или подобное средство – нелегкий и нескорый путь. В другой газете сообщалось о колоссальных заработках знаменитого комического киноартиста Престо. Увы, у Спольдинга не было и артистических талантов. Усталый, раздраженный, с тяжелым грузом дневных огорчений и обид, поздно вечером возвращался Спольдинг домой. Шагал он по узкой комнате с окном во двор и слушал, как за стеной кто-то заунывно играл на странном инструменте. Звуки напоминали то флейту, то скрипку, то человеческое контральто. Эти звуки действовали ему на нервы. Непонятен был тембр, непонятно меняющаяся мелодия, то чарующая, прекрасная, то кошмарная и нелепая.
Непонятны были, как и вчера вечером, неожиданные переходы музыкальных звуков в пулеметную стрельбу, впрочем, очень скоро прекратившуюся. Непонятен, наконец, был исполнитель. Ученик не мог играть столь блестяще такие технически сложные вещи. Артист не мог исполнять музыкальные нелепицы, странные по содержанию и форме. Уже несколько дней эти звуки интригуют и беспокоят Спольдинга. Надо будет спросить у хозяйки дома, кто поселился в соседней комнате. И сегодня за стеной после певучей скрипичной мелодии вдруг послышался адский железный скрежет, свист, верещанье. Спольдинг начал стучать в стену. Звуки умолкли.

0: Королева слез. Стучат. Войдите. В полуоткрытых дверях появилась высокая краснощекая 40-летняя хозяйка пансиона. Не входя в комнату, она сказала:
1: «Простите, мистер Спольдинг, вам, кажется, мешает соседка своей ужасной музыкой. Я скажу ей, чтобы она не играла позже 20:00 вечера».
0: «Благодарю вас, миссис Адамс», — ответил Спольдинг.
2: «Эта музыка действительно несколько беспокоит меня, но я не хотел бы стеснять соседку, если для нее эти звуковые феномены не забава, а работа. Я могу приходить домой позже».
1: «Ах, нет-нет, я непременно скажу, мисс Бульвер. Она непозволительно молода. То есть, я хотела сказать, непозволительно оригиналка по своей молодости. Изобретательница».
0: С долей презрения закончила миссис Адамс свою аттестацию. Спольдинг заинтересовался. «Оригиналка? Изобретательница? И что же она изобретает? Да вы войдите в комнату, миссис Адамс». Но миссис Адамс не так была воспитана, чтобы заходить в комнату одинокого холостяка. Она осталась у двери.
1: «Благодарю вас, но я тороплюсь», — ответила она. «Я не хочу сказать ничего плохого о мисс Бульвер, но все эти изобретатели немножко того».
0: И Адамс повертела толстым пальцем с двумя обручальными кольцами возле лба.
1: «Она говорит, что изобретает такую песенку, от которой заплачет весь мир. И грудной младенец, и столетний старик, и счастливая невеста, и жизнерадостный юноша, даже кошки и собаки. Она так говорит: и тогда я буду королевой слез. Это ее собственные слова, я ничего не прибавляю».
0: Миссис Адамс позвали, она извинилась, одарила на прощание Спольдинга улыбкой и ушла.

0: Во втором этаже находилась широкая застекленная веранда, выходившая в садик с чахлыми деревцами и двумя клумбами. Веранда была своего рода клубом для жильцов миссис Адамс. Здесь стояли столики, плетеная мебель, искусственные пальмы в углах, горшки с цветами на подоконниках и клетка с зеленым попугаем, любимцем хозяйки. Вечерами здесь играли в шахматы и домино, болтали, танцевали под граммофон, читали газеты, иногда пили чай и закусывали. До сих пор Спольдинг не посещал этого клуба, где собирались мелкие служащие, кустари, продавцы в разнос, неудачливые комиссионеры и агенты по сбыту патентованных средств, начинающие писатели, студенты. Дом был большой, жильцы часто менялись. Теперь Спольдинг зачастил в клуб и здесь встретился с мисс Бульвер. Прежде чем познакомиться, он несколько дней изучал ее. Аттестация, данная миссис Адамс, совершенно не подходила к этой девушке. Она совсем не походила на оригиналку, а тем более на тронутого изобретателя. Простая, спокойная, черты лица правильные, приятные. «Вы называете себя королевой слез?» — спросил однажды Спольдинг. Бульвер улыбнулась.
1: «Я хочу стать ею. И не только королевой слез, но и королевой радости. Королевой человеческого настроения, если хотите».
0: «Заставлять людей плакать или смеяться? Разве это возможно?»
1: «А разве это и сейчас не существует?» —
0: ответила Бульвер вопросом на вопрос.
1: «Разве вы не встречали впечатлительных, простых людей, которые не могут удержаться от слез, когда слышат звуки похоронного марша, исполняемого духовым оркестром? И разве у этих людей не начинают ноги сами приплясывать при звуках плясовой песни? Когда мы до конца проникнем в тайну веселого и грустного, у нас заплачут и засмеются не только самые чувствительные и впечатлительные люди. Мы заставим плясать под нашу дудку само горе, а радость — проливать горючие слезы».
0: Спольдинг улыбнулся. «Да, это зрелище достойное богов», — сказал он. «И вы полагаете, что из этого можно извлекать доллары?»
1: «Мой патрон, мистер Гоут, полагает, что да. Иначе он не субсидировал бы это, хотя и в очень скромных размерах».
0: «Мистер Гоут, чем же он занимается?»
1: «Механическим производством веселья и грусти. Он фабрикант граммофонных пластинок».
0: И девушка рассказала Спольдингу историю своих деловых отношений с мистером Гоутом. Лючия Бульвер окончила консерваторию по классу композиции. Уже на последних курсах консерватории она занялась теоретической работой, которая ее чрезвычайно увлекла. Она хотела постичь в музыке тайну прекрасного. Почему одна последовательность звуков оставляет нас равнодушными, другая раздражает, третья пленяет? На эти вопросы не было ответа ни в теории гармонии и контрапункта, ни в сочинениях по эстетике и психологии. Тогда Бульвер взялась за теоретические работы по акустике и физиологии. «И какую же практическую цель вы преследовали?» — спросил Спольдинг.
1: «В начале этой работы я не думала ни о какой практической цели. Открыть тайну прекрасного. Изучая узоры нотописи и звукозаписей, я пыталась в этих узорах найти закономерности, и кое-что мне уже удалось. Потом попробовала сама составлять узоры и переводить их в звуки, и представьте, у меня начали получаться довольно неожиданные оригинальные мелодии. Однажды я принесла мистеру Гоуду сочиненную мной песенку. Случайно вместе с нотами выпал из портфеля один из таких узоров. Мистер Гоуд заинтересовался, спросив меня, что это за каббалистика. Я объяснила. Мистер Гоуд сказал: «Интересно, пожалуй, из этого может выйти толк. Вы знаете, я скупаю у композиторов новые песни и романсы монопольно, только для моих пластинок. В нотном издательстве они не появляются, но с композиторами, не обижайтесь, трудно ладить. Как только композитору удается написать одну-две популярные песенки, он начинает зазнаваться и заламывает несуразно высокую цену. Это и разориться недолго, какую цену?

0: Можете это сделать, мисс?
1: Я ответила, что у меня не было мысли о полной замене художественного творчества машиной, и едва ли это возможно. Математические исчисления не менее сложны, чем ваши композиционные измышления, а тем не менее счетные машины прекрасно заменяют работу мозга. Попробуйте. Я могу субсидировать ваши опыты. Если же вы добьетесь удачи, ваше будущее вполне обеспечено. Я приняла это предложение.
0: «И каковы же ваши успехи?» — спросил Спольдинг.
1: «Мне удалось уже овладеть кое-какими эстетическими формулами для математического построения мелодий, и если эта работа пойдет с таким же успехом и дальше...»
0: По веранде прошла миссис Адамс. Был поздний час, веранда почти опустела. Бульвер пожелала Спольдингу спокойной ночи и ушла.

Эврика. После того, как Спольнинг узнал, чем занимается Бульвер, он потерял к ней всякий интерес, как к сфинксу без тайны. Месяц спустя после разговора с Бульвер, Спольнинг, однажды возвращаясь домой в вагоне подземной железной дороги, прочитал в газете: «Концерну Бекфорда угрожает крах». Спольдинга интересовало все, что касалось возвышения и падения людей. От судьбы Наполеона до истории миллионов Ротшильда и Рокфеллера. И он внимательно прочитал газетную заметку. Оказалось, что Бекфорд был одним из гэгманов, профессионалов-шутников, нечто вроде французских конферансье. Это Спольдинг знал. Но дальше для него были новости. Оказалось, что торговля смехом поставлена в Америке на широкую ногу. Выдумывание острот – такой же бизнес, как и изготовление шляп или запонок. И крупнейшим концерном такого рода являлось предприятие мистера Бекфорда, первого гэгмана в Америке. Он придумывал и продавал острот, и писал скетчи, юмористические номера для музыкальной комедии, для работников эстрады, клоунов и комиков театра. Нажив на этом небольшое состояние, он начал покупать и перепродавать чужие остроты, собирать и систематизировать мировые запасы смехотворения, юмористические книги, исторические анекдоты, граммофонные пластинки с юмористическими записями. Его каталог содержал более 40 тысяч острот, шуток, анекдотов. Весь материал систематизировался по темам, пронумеровывался, каталогизировался. Любую шутку можно было найти в течение 20 секунд. Каждый год каталог пополнялся на 3000 номеров. Чтобы отобрать первые 40 тысяч, Бекфорду пришлось просмотреть более 3 миллионов шуток и острот. Заказчик требовал, чтобы в программах, составленных Бекфордом, слушатель смеялся не менее 80 раз в час. Бекфорд перевыполнил это требование. Слушатели смеялись до 90, до 100 раз, а в самых лучших программах даже рекордная цифра 120 раз в течение получаса. По теории Бекфорда, зрители и слушатели не гонятся за новыми шутками, которые к тому же трудно изобретать. Все, что требуется от профессионала, умело подобрать старые остроты. Теория эта как будто оправдывалась жизнью, по крайней мере, дела концерна шли успешно. Бекфорд оброс дочерними предприятиями, кино, мюзик-холлами и прочими, и даже обзавелся банком. И вдруг все это солидное здание начало давать трещину за трещиной. По необъяснимой причине слушатели и зрители смеялись все реже и реже. 70, 60, 40, 20 раз в продолжении часа вместо 80, 90, 100 обязательно. Сбыт сокращался. Почему? Спольдинг задумался. Быть может, Бекфорд не учел изменившихся обстоятельств. Кризис. Общее тревожное настроение в стране и во всем старом мире. Чувство неустойчивости, неуверенности,

Бекфорд был грубый практик. Он не пытался ответить на вопрос теоретически. Заглянуть, вскрыть природу смешного, изучить психологию современного зрителя, слушателя, читателя. Меняются люди, меняется их отношение и к смешному. То, что смешило вчера, вызывает сегодня недоумение. Понятие смешного подвижно и разнообразно. Но какие-то общие принципы смеха должны существовать. Быть может, они сводятся к 5-6 основным формулам, и если их найти и умело применять сообразно людям и обстоятельствам, люди начнут смеяться безотказно. А почему же нет? Надеется же Бульвер найти принципы прекрасного. И если да, то... Ведь это же золотые россыпи. Бекфорд был и остался мелким кустарем. Он не понял, что смех не только валюта, но и могущественная сила. Как заманчиво обладать секретом смеха, заставлять хохотать всяких людей при всяких обстоятельствах. У Спольдинга даже руки похолодели. Что же надо делать? Во что бы то ни стало вырвать у смеха его тайну. Изучать вопрос теоретически и практически, и затем действовать. Нет основного капитала. Для начала можно предложить свои услуги этому гэгману и банкиру Бекфорду, а потом... Спольдинг так увлекся, что хлопнул ладонью по газете и неожиданно для себя крикнул на весь вагон: «Эврика!» Соседка испуганно посторонилась, а Спольдинг, взглянув в окно, вновь вскрикнул, но уже от досады на себя задумавшись, он проехал 5 лишних остановок. Под смех пассажиров он кинулся к выходу. С того дня Спольдинг засел за работу.

«Путь к славе». Спольдинг сделал пометку на полях толстой тетради, походил по комнате, достал с книжной полки том Марка Твена, раскрыл заложенную страницу и прочитал подчеркнутые карандашом строки. «Есть ли у вас брат?» «Да, мы звали его Биль. Бедный Биль. Он, значит, умер? Этого мы никогда не могли узнать. Глубокая тайна витает над этим делом. Мы были, покойные я, близнецы. И когда нам было 2 недели от роду, нас купали в одной лохане. Один из нас утонул в ней, но никак нельзя было узнать, который. Одни думают, что Биль, другие, что я». Спольдинг засмеялся, тотчас нахмурился, задумался. Бросил на стол томик Марка Твена и снова зашагал по комнате. В чем тут секрет смешного? Спольдинг открыл книгу Анри Бергсона «Смех». Смешной является костность машины там, где должны быть подвижность, внимание, живая гибкость человека. Человек, действующий как мертвый автомат. Вот один из секретов смешного. Человек бежит по улице, спотыкается, падает. Прохожие смеются. Человек занимается своими повседневными делами с математической правильностью. Но вот какой-то злой шутник перепортил окружающие его предметы. Человек погружает перо в чернильницу и вытаскивает оттуда грязь. Думает садиться на крепкий стул, растягивается на полу. «А ведь это верно!» – удивляется Спольдинг. «Ведь это же стандарт всех комических трюков наших американских кинокартин. Однако мне необходимо испытать действенность этого на отдельных людях. Кстати, вот стул со сломанной ножкой, вот». Миссис Адамс подошла к двери и с любопытством заглянула в замочную скважину. Спольдинг стоял перед зеркалом и делал страшные гримасы. Стук в дверь отвлек его внимание. «Кто бы это мог быть?» «Ну, конечно, это миссис Адамс идет справиться, не нужно ли мне чего. Испытаем на ней». «Войдите!» Миссис Адамс открывает дверь. Спольдинг делает навстречу ей несколько шагов. На полпути ноги у него заплетаются, и он глупо во весь рост растягивается на полу. Но миссис Адамс не смеется. Она истерически вскрикивает и бросается к Спольдингу. «Вы ушиблись? Что с вами? Боже, я так испугалась!» «Ничего, ничего. Легкое головокружение, миссис. Садитесь, прошу вас, в кресло. Я тоже присяду. Голова еще кружится». Спольдинг садится на стул со сломанной ножкой и, идиотски вытаращив глаза, с грохотом падает на пол. Адамс окончательно испугалась. Растерянно заметалась. «Вы больны, мистер. Это совершенно очевидно. И лицо ваше изменилось. Оно страшно искажено. Неподвижно. Такое лицо бывает у очень больных». Увы. Смешная, как казалось Спольдингу, гримаса вызвала не смех, а испуг. Когда, наконец, хозяйка ушла, Спольдинг бросился к своим книгам. В чем причина неудачи? Ему казалось, что он нашел объяснение. Для смеха необходима нечувствительность к объекту смеха. Но в том-то и дело, что к нему, Спольдингу, миссис Адамс неравнодушна. А можно ли рассмешить влюбленную в тебя женщину? Конечно, можно. Надо только найти секрет.

0: Понемногу он одолевал тайну смешного. Скоро Спольдинг стал душой общества, собиравшегося на веранде, он снова начал появляться там. Возле него неизменно раздавался смех.
1: «Мы не знали, что вы такой веселый», — говорили пенсионеры.
0: Веселых любят, и Спольдинг чувствовал растущие к нему симпатии. Постепенно он ставил себе все более трудные задачи. Смешил угрюмых, больных, чем-либо огорченных и расстроенных людей. У него еще были неудачи, ошибки, но он все легче исправлял их. Зато были и настоящие победы. В пансионе Адамс появился новый жилец. Отставной офицер Балантайн, человек необычайно мрачного характера и исключительных жизненных неудач. Говорят, только за последний год он потерял половину своего состояния, левую ногу и жену, покинувшую его из-за невыносимого характера. Притом он болел печенью и отличался необычайной раздражительностью. Никто не видел его не только смеющимся, но и улыбающимся. И вот такого человека Спольдинг решил рассмешить. Об этом знали все, кроме самого Балантайна. Заключались крупные пари. Спольдинг уже вступал на арену смехотворца-профессионала. Как будто не обращая внимания на старого брюзгу, Спольдинг начал демонстрировать свои испытанные номера. Балантайн сидел на низкой софе, обняв скрещенными пальцами колено здоровой ноги, и смотрел на Спольдинга черными сердитыми глазами. Кругом все покатывались со смеху, у Балантайна хоть бы мускул дрогнул на лице. Ставившие на Спольдинга начали уже с беспокойством перешептываться. «Быть может, Балантайн глух?» как никогда не смеявшийся дядюшка в рассказе Марка Твена. Но тут неожиданно Балантайн взорвался. И взрыв его смеха был похож на пушечный выстрел, причем по законам отдачи его корпус откинулся назад, а затылком он так больно ударился о стену, что на несколько минут потерял сознание, ему прикладывали холодные компрессы и давали нюхать спирт. Торжество Спольдинга было полное.

0: Веранда становилась тесна для его экспериментов. И он решил поработать гэгманом в мюзик-холле. У него уже была солидная теоретическая подготовка, какой не имеют артисты, и у него был собран большой материал острот и анекдотов всех времен и народов. Не мудрено, что успех пришел к нему сразу, а за успехом и довольно крупные заработки. Спольдинг щедро расплатился с миссис Адамс и, к ее величайшему огорчению, переехал на новую квартиру в центре города. Получив солидную теоретическую и практическую подготовку, Спольдинг решил предложить свои услуги Бекфорду. Спольдинг уже имел некоторую известность, и ему без особого труда удалось проникнуть к Бекфорду, поговорить и убедить взять его к себе в качестве научного консультанта. Спольдинг рьяно принялся за работу. Ознакомился с каталогом шедевров мировых острот и шуток, с граммофонными пластинками, кинотекой. Дело Бекфорда было рассчитано на массовый сбыт, и потому Спольдинг принялся изучать среднего американца, его вкус и его натуру. Нужно было выяснить, почему рекордные программы Бекфорда не вызывают прежнего смеха и чем можно вновь вызвать этот смех. От изучения толпы массового среднего американца Спольдинг перешел к изучению отдельных людей, типичных представителей отдельных классов и групп населения. Рассмешить безработного, рабочего, служащего, находящегося под страхом увольнения, домовладельца, оставшегося без жильцов, лавочника без покупателей, антрепренера пустующего театра. Рассмешить голодного калеку, арестанта, меланхолика. Рассмешить человека, придавленного заботой, охваченного беспокойством, тревогой. Рассмешить всех их значит рассмешить среднего американца, от природы здорового, склонного к оптимизму и юмору. После упорного труда Спольдингу удалось разрешить задачу.
1: «А вы даже мертвого заставите рассмеяться, Спольдинг!» — говорил довольный своим консультантом Бекфорд.
0: Можно было заняться расширением производства. И здесь Спольдинг проявил большую изобретательность. Он расширил круг клиентов, заказчиков, обновил ассортимент товара, изобрел новые сорта и виды продукции. Рекламные проспекты с приложением образцов товара рассылались актерам театра и кино, драматургам, писателям, журналистам, адвокатам, конферансье, цирковым клоунам, врачам, тюремщикам, педагогам, профессорам, парикмахерам, даже настоятелям церквей различных вероисповеданий. Смех как метод лечения, при этом приводились примеры и авторитетные заключения ученых. Веселый парикмахер привлекает клиентуру. История мистера Гопкинса, парикмахера, разбогатевшего после того, как он стал пользоваться услугами концерна Бекфорда. Клиент мистера Бекфорда, мистер Г, очаровал своими веселыми шутками мисс Н, богатую и красивую девушку, и женился на ней. Театр, где не перестает звучать смех, никогда не имеет пустых мест. Убедительные примеры. Рекламы производили свое действие, спрос увеличился. К некоторому удивлению самого Спольдинга, он завербовал довольно много клиентов среди церковных проповедников, которые как-то умудрились соединить земной грешный смех с небесной елейностью. Появились в продаже новые пластинки фирмы «Бекфорд» с записью неотразимых выступлений Спольдинга. Пластинки, открытые письма с анекдотами и смешными песнями, коробки с вызывающими смех сюрпризами, фокусные смехотворные сигары, папиросы, конфеты, бинокли, стереоскопы, игрушки, зеркала, карлики, зверюшки, делающие неожиданно забавные движения или производящие смешные звуки. В ловких руках Спольдинга смех, подобно мифическому старику Протею, принимавшему разнообразные облики, становился то словом, то звуком, то красками, то формами, то тем и другим вместе. Неожиданный успех, большой доход принесло последнее изобретение Спольдинга — уличные киоски смеха, где прохожие за дешевую плату могли в 5 минут насмеяться досыта. Они выходили оттуда со слезящимися от смеха глазами и веселыми восклицаниями. Это было лучшей рекламой, и возле киосков всегда толпились очереди. Дела Бекфорда поправились и быстро пошли в гору. Он был вполне доволен Спольдингом, но Спольдинг не был доволен своим хозяином. В свое время между ними был заключен такой договор. Бекфорд платит Спольдингу ежемесячную твердую плату. Сверх этого, как только доходы Бекфорда начнут расти, Спольдинг получает 2%, всего только 2% суммы новых добавочных доходов. Но чем больше даже росли доходы, тем меньше желания проявлял Бекфорд соблюдать договор. Бекфорд не хотел платить 2%. Между Спольдингом и Бекфордом уже произошло несколько крупных столкновений. Бекфорд даже сам провоцировал их. Скорее можно будет отказаться от Спольдинга, который, по мнению Бекфорда, был уже не нужен. «Ну так не будьте в претензии на меня, мистер Бекфорд!» Однажды во время такого спора воскликнул Спольдинг. «Я спас вас от разорения. На моем смехе вы нажили новые капиталы, и, несмотря на свои обещания, теперь отказываетесь выдать мою часть. Так знайте же, что я сумею смехом одобрать у вас свою долю смеха, превращенную в деньги». «Поистине, это самая неудачная шутка из моего 50-тысячного каталога шуток и острот», презрительно улыбаясь, ответил Бекфорд. «Посмотрим, для кого она будет неудачной», угрожающе возразил Спольдинг. После этого Спольдинг надолго уединился, производя какие-то новые опыты. И вот...

Вверх дном. Грузное тело мистера Бэкфорда, судорожно сотрясаясь, перевалилось через подлокотник кресла. Лицо искажено гримасой истерического смеха, шея покрыта крупными каплями пота. Пухлая рука с массивным перстнем на безымянном пальце беспомощно свесилась, касаясь персидского ковра. Бэкфорд пытался сесть прямо, но припадок мучительного смеха снова свалил его на сторону. Чрезвычайным усилием воли мистеру Бэкфорду наконец удалось приподняться и сесть прямо, откинувшись на спинку кресла. Раскаты смеха слышались все реже, как удаляющаяся гроза. Мистер Бэкфорд начал приходить в себя, но еще не смог толком сообразить, что, собственно, произошло. Через полуоткрытую дверь из соседней комнаты, где помещался секретариат, доносились странные, нелепые, приглушенные звуки, не то смеха, не то рыданий, всхлипывания, тяжелые вздохи, стоны, отрывочные фразы и снова смех. Наваждение какое-то. Бэкфорд машинально посмотрел на письменный стол, покрытый толстым зеркальным стеклом. На нем лежала чековая книжка с торчащим белым корешком. Бэкфорд собственной рукой вписал в чек 10 миллионов долларов, расписался, оторвал чек от корешка и отдал Спольдингу. Бледно-синее лицо Бэкфорда становится сизым, щеки лиловыми. Новый взрыв лающего смеха вдруг переходит в неистовый рев взбесившегося осла. В ответ на этот рев в соседней комнате застонали, завыли, залаяли, зафыркали, закашляли, заохали, захохотали на разные голоса, но никто не пришел на помощь. Быть может, им самим нужна была помощь? Эта мысль помогла Бэкфорду окончательно овладеть собой. Ведь он был могущественным главой фирмы, владельцем небоскреба. Он был могущественным господином для всех этих подневольных безденежных людей.

0: Бекфорд постарался восстановить в памяти происшедшее, но это нелегко было сделать, когда по 101-му этажу билдинга Бекфорда пронесся тайфун безумия и все перевернул вверх дном. Был знаменитый «Мертвый час» Бекфорда от 8 до 9 утра, когда он в полном одиночестве составлял план дневной кампании. Кого пускать на дно, с кем заключить временный союз, кому нанести сокрушительный удар. Если бы одновременно провалились Нью-Йоркская, Парижская и Лондонская биржи вместе с государственными банками, если бы Луна упала на Землю, никто не мог, не смел, не имел права вторгаться в его кабинет и нарушать час священнодействия. И вот сегодня... Бекфорд уже ориентировался в дислокации международных финансовых сил и принялся набрасывать краткие, но точные приказы своим директорам, агентам, биржевым маклерам, подкупленным чиновникам Министерства финансов, редакторам газет. Как вдруг... Он не поверил своим ушам. В соседней комнате личного секретаря послышался непристойный шум, который мог нарушить стройное течение его мыслей, тем самым причинив Бекфорду огромные убытки. Вслед за шумом раздался уже совершенно неприличный смех. Это было равносильно бунту, мятежу. Глава фирмы уже протянул руку к сигналу тревоги, как вдруг дверь резко открылась. Волны безумного смеха заполнили огромный кабинет. В дверях стоял этот негодяй Спольдинг в сером костюме и соломенной шляпе. Бекфорд немного откинул назад свою круглую голову и взглянул на незваного гостя тем испытанным, ледяным, пронизывающим взглядом, от которого приходили в смущение даже самые закаленные пройдохи и прощенные дипломаты. Спольдинг выдержал этот взгляд и вдруг сделал какую-то легкую, но невероятно смешную гримасу, какой-то легкий жест, придавший неотразимый комизм всей фигуре, и сказал всего одну фразу. Сейчас Бекфорд не мог даже вспомнить ее. Нечто совершенно неожиданное, абсолютно не подходящее к месту и времени, но, быть может, именно поэтому до такой степени забавное, что Бекфорд вдруг расхохотался таким непосредственным заразительным смехом, каким не смеялся со времени своей далекой молодости. Спольдинг, не снимая шляпы, быстро прошел по ковру расстояние от двери до письменного стола, встал возле стола, оперся рукой на стеклянную поверхность и в паузе бекфордовского смеха сказал: «Не угодно ли, хозяин, закончить наши расчеты? Потрудитесь подписать и выдать мне чек на 10 миллионов долларов». Бекфорд на секунду перестал смеяться и с испугом посмотрел на Спольдинга. Не сошел ли тот с ума смешить первого гэгмана столь же нелепо, как угощать конфетами фабриканта конфет? Спольдинг улыбнулся и сказал: «Надеюсь, вы будете достаточно благоразумны». «Нет?» Снова мимическая игра и какая-то новая фраза, вызвавшая у Бекфорда неудержимый смех. «Чек пишите на предъявителя». Бекфорд засмеялся, забился, как птица, попавшая в силки. Протянул руку к звонку, но припадок судорожного смеха парализовал движение. Все мышцы совершенно ослабели, тело словно обмякло. С тоской глянул в открытую дверь. Оттуда помощи ожидать не приходилось. Машинистки и секретари корчились в пароксизмах смеха, словно в предсмертных судорогах страшной эпидемической болезни. А Спольдинг, этот злой гений смеха, продолжал терзать тело и нервы мистера Бекфорда. Астматического телосложения босс начал задыхаться и прохрипел: «Миллион!» 10 и 1, ответил Спольдинг.
1: 2.
0: 10 и 2, добавил Спольдинг. Бекфорд превращался в кисель. Он так смеялся, что глаза закатывались, губы синели, в боках кололо и не хватало дыхания. Упрямство могло кончиться плохо. Бекфорд попросил пощады. Он готов подписать чек на 10 миллионов, но не может сделать этого. У него дрожат руки. Спольдинг перестал смешить. Бекфорд отдышался и подписал чек. В конце концов, это не так страшно. Бекфорд успеет сообщить в банк, чтобы деньги не выдавали. Спольдинг небрежным жестом положил чек в карман, приподнял соломенную шляпу и отпустил на прощание такую шутку, которая сделала Бекфорда неспособным к каким-либо действиям на время, необходимое Спольдингу, чтобы спокойно уйти.

0: Глубоко вздохнув, как человек, проснувшийся после кошмарного сна, Бекфорд посмотрел на циферблат больших часов, стоявших в углу кабинета. К удивлению банкира оказалось, что визит Спольдинга продолжался всего 8 минут, и со времени его ухода прошло не больше минуты. Спольдинг должен был находиться еще в лифте. Бекфорд схватил телефонную трубку, позвонил в банк, помещавшийся двумя десятками этажей ниже, и приказал немедленно арестовать предъявителя чека на 10 миллионов долларов.
1: «Денег не выдавать! Чек подложный!» «О, дьявол, вы не обращайте внимания, что я смеюсь! Это нервное!»
0: Затем, на тот случай, если Спольдинг не явится в банк за получением денег лично, Бекфорд позвонил к начальнику охраны, помещавшейся в первом этаже.
1: «Немедленно поставить стражу у всех дверей!»
0: Снова расхохотался Бекфорд, вспомнив Спольдинга.
1: «Тысячу чертей, так он успеет сбежать!»
0: Наконец ему удалось выговорить вторую фразу.
1: «Арестуйте молодого человека в сером костюме и в соломенной шляпе Спольдинга!» «Знаете, фух, теперь можно посмеяться!» «Так довольно, довольно!»
0: Бекфорд позвонил личному секретарю. В кабинет вошел высокий худой человек, согнувшийся, как полураскрытый перочинный нож. Он смеялся мелким заливчатым смехом, и тело его так дергалось, будто чья-то сильная рука трясла его, как игрушечного паяца. На полпути до стола секретарь совершенно скис от смеха и, обессиленный, уселся на ковер. Глядя на секретаря, Бекфорд хмурился все больше и вдруг захохотал сам. Секретарь поднялся, шатаясь, как пьяный, добрался до столика с графином воды, попытался налить воду в стакан, но руки дрожали. Позвонил телефон. Бекфорд снял трубку. Первое, что он услышал, был смех. Буйный, неудержимый, с верещанием. Бекфорд побледнел. Этот серый дьявол Спольдинг, очевидно, успел заразить эпидемией смеха и первый этаж. Басовый смех сменился теноровым, писклявым, ребячьим или женским. Видимо, разные люди пытались говорить, но смех мешал им. Бекфорд грубо выругался и бросил телефонную трубку. Лишь через 3 часа ему удалось узнать подробности происшедших событий, о которых, впрочем, он уже догадывался. И в банке, и в вестибюле пытались, но неудачно, задержать Спольдинга. В банке к нему подошли 3 полисмена, но словно сраженные пулей, через секунду они уже корчились на полу в судорогах смеха. Спольдинг принудил смехом кассира выдать деньги, смехом проложил себе путь в вестибюле среди многочисленных полицейских и благополучно ушел из билдинга, унося в боковом кармане серого костюма 10 миллионов долларов.
1: «Нет, это не человек! Это сатана!» – прошептал Бекфорд.
0: Глава фирмы был огорчен потерей крупной суммы денег, возмущен дурацкой ролью, которую ему пришлось играть, и все же он не мог не чувствовать чего-то похожего на уважение к Спольдингу. Уже то, что мистер Смех потребовал не 1000, не миллион, а 10 миллионов, поднимало его над толпой мелкотравчатых авантюристов. Но оставить этого нельзя. Подарить ни с того ни с сего 10 миллионов? Не таков мистер Бекфорд. И Бекфорд начал звонить в полицию, в прокуратуру, своим агентам.

Король смеха. В несколько часов Спольдинг, мистер Смех, как уже прозвали его журналисты, получил мировую известность. Вернее, мировую огласку получило необычайное происшествие в небоскребе Бекфорда. Но о самом мистере Смехе, о его прошлом, о его личной жизни знали очень мало. Корреспонденты вспоминали, что под именем мистер Ризус, мистер Смех, подвязался на лучших эстрадах мюзик-холла некий юморист, чрезвычайно быстро делавший карьеру. При одном его выходе весь зрительный зал заливался гомерическим хохотом, и мистера Ризуса уже тогда называли королем смеха. Однако он, пролетев ярким метеором, исчез с эстрады так же внезапно, как и появился. О нем забыли, дальнейшей судьбы его не интересовались. И вот теперь мистер Ризус, король смеха, так внезапно напомнил о себе. Армия юрких корреспондентов и стая полицейских ищеек бросились по городу разыскивать следы Спольдинга. К удивлению самих следопытов, эти следы разыскались очень просто. Оказалось, Спольдинг снимает прекрасный особняк почти в центре города. Дом стоит посреди сада, окруженного красивой железной оградой, через которую хорошо видны дом и все дорожки английского сада. Сюда и устремились толпы журналистов, фотографов, кинооператоров. Железные ворота и калитка оказались на запоре. На звонки никто не выходил. Не прошло и 5 минут, как юркие люди с ловкостью обезьян перелезли через железную ограду и ринулись к дому. Но тут случилось необычайное. Стены дома превратились в экран дневного кино, а на экране появился король смеха. В то же время заговорили репродукторы, и нападающие, роняя вечные перья, блокноты и фотоаппараты, уже катались по земле в судорогах смеха. Некоторые, закрыв глаза и уши, смогли подойти к дверям дома, но двери были закрыты. Да и невозможно же интервьюировать с закрытыми глазами и ушами. Атака была отбита, армия журналистов с позором ретировалась. Столь же печальна была судьба и полицейской атаки. Все полисмены падали в саду, сраженные смехом.

0: Старый работник полиции, предводительствовавший отрядом, выкинул белый флаг, платок. К его удивлению, экраны погасли и рупоры замолчали. Наступило нечто вроде перемирия. Начальник направился к дому. Двери перед ним открылись. Вернулся он минут через 10, взволнованный, задумчивый, с загадочной улыбкой на лице. Карман его френча сильно оттопырился. Он отдал своей разбитой армии приказ об отступлении. В тот же день он доложил по начальству и сообщил об этом журналистам, что мистер Смех непобедим. Единственно возможная война с ним — воздушная. Ну не бросать же с аэроплана 100-килограммовые бомбы в центре города. Город взволнован. А виновник всего переполоха спокойно сидел в глубоком кожаном кресле, курил сигару, вспоминая пройденный путь, и подводил итоги. Спольдинг, наконец, богат. У него прекрасный отель в городе и вилла в горах. Яхта, аэроплан, автомобили. Чего не хватает ему? Жены. Ему нужна блестящая жена. Вот если бы миссис Файт, красавица 24 лет, вдова, владелица миллионов фабрик и заводов, богатейшая невеста мира, так пишут газеты. Почему бы не завоевать смехом ее сердце и ее состояние? Это, конечно, может быть квалифицировано как принуждение, даже насилие, разбой, вымогательство. Но не все ли равно? И Спольдинг начал разрабатывать свой новый план. Справиться с Бекфордом было легче. Спольдинг хорошо знал Бекфорда. А миссис Файтон знал только по газетам. Приходилось собирать дополнительные сведения через частных агентов. Файт была крупной ставкой. И надо было сделать все, чтобы не проиграть этой ставке. Через несколько дней все было готово. Спольдингу удалось проникнуть во дворец Файт. Удалось обезоружить, повергнуть в прах и личную стражу, лакеев, камеристок. Разыскать в бесконечной анфиладе комнат миссис Файт. Когда Спольдинг вошел, Файт курила египетскую сигару, вставленную в золотой мундштук с сапфировым наконечником. На ней было газовое платье, розовые туфли из обезьяньей кожи с бриллиантовыми пряжками. «Не согласитесь ли вы, миссис Файт, выйти за меня замуж?» — спросил Спольдинг и снабдил это предложение легкой остротой. Файт звонко рассмеялась, но тут же быстро ответила. «Перестаньте смешить меня, Спольдинг. Вы хотите, чтобы я вышла за вас замуж? Так в чем же дело? Какая женщина откажется стать женой короля смеха? Я согласна. Я не привыкла откладывать своих решений». Спольдинг был так ошеломлен этим неожиданно быстрым согласием, что забыл о продолжении своей атаки смехом. Он стоял неподвижно с полуоткрытым ртом и, быть может, в первый раз был смешон, не желая этого. Энергичная женщина быстро взяла инициативу в свои руки. Она позвонила. На звонок вошла седая старушка, похожая на придворную статсдаму.
1: «Мадам Анджела», — сказала Файт по-французски, — «прошу вас немедленно вызвать сюда пастора Гоббса. Распорядитесь, чтобы подали авто. Протелефонируйте Джонсу. Через час мы вылетаем в Сан-Франциско. 3 пассажира. Вес? Ваш вес?»
0: 85, автоматически ответил Спольдинг.
1: «У меня 70, у пастора стоит того 255. Багаж 20, всего 275. Передайте эти цифры Джонсу, предупредите, чтобы масла и бензина хватило на весь путь».
0: Отпустив мадам Анджелы, обратившись к Спольдингу, миссис Файт сказала.
1: «Пастор Гоббс повенчает нас в небе. Не правда ли это очень оригинально? Вся Америка будет говорить об этом. А в Сан-Франциско мы пересядем на нашу яхту и...»
0: Файт нажала вторую кнопку. Вошла камеристка.
1: «Мадлен, скорее пальто и шляпу. Для авто».
2: Когда Спольдинг немного пришел в себя от неожиданности, мысли его лихорадочно заработали. Почему Файт согласилась так скоро? Не хитрость ли это?
0: А почему ей не быть искренней? Разве Спольдинг не молод, не красив, и разве он не герой дня?
2: А миссис Файт, Спольдинг хорошо знал об этом, была в высшей степени тщеславной женщиной. Ее богатство обеспечивало выполнение всех ее прихотей, и лучшим, самым любимым ее удовольствием было читать о себе в газетах. Вся Америка должна была знать, как она выглядит в новом платье, что ей подавали на обед, какие духи она заказала в Париже, какие кружева в Брюсселе, во сколько обошлась ей новая ванная комната розового мрамора. Предложение Спольдинга могло очень подойти к ее тщеславным планам. Согласившись на брак, она может вскоре покинуть его, а потом рассказать об этом интервьюерам, и вся Америка будет смеяться над ним, королем смеха. Как ловко миссис Файт обманула его. Или она может выйти за него замуж, а потом изобразить себя жертвой насилия? Тоже сенсация. И снова Спольдинг окажется в смешной роли. Или, чем не сенсация, Файт выходит замуж за короля смеха в небесах. Неделю, месяц газеты будут пережевывать это событие. Потом она бросит его, разведется с ним хотя бы на том основании, что не хочет находиться под вечной угрозой быть засмеянной до смерти.

0: Мысли Спольдинга начали путаться. Он готовился к страшной борьбе. Собрал все свои смехотворные возможности, все силы своих нервов. Он находился в состоянии напряженной боевой готовности. И вдруг... Это неожиданная разрядка. Эта столь внезапная капитуляция врага превращала его победу в поражение. Какое потрясение! Что делать? Что делать? Нет, черт возьми, он не согласен. И надо просто бежать. Спольдинг сделал уже шаг по направлению к двери, но Файт следила за ним. «Куда же вы?» Она ловко ухватила его за рукав и посадила в низкое кресло возле себя. Спольдинг занял это унизительное положение без звука протеста. Решительно с ним делалось что-то неладное. Во всем этом есть что-то смешное. Ужасно смешное! Вдруг закатился Спольдинг таким заливчатым смехом, каким мало кто смеялся из его жертв.
1: «Что с вами?»
0: — спросила Файт с удивлением, глядя на Спольдинга. «Как это...» — вдруг начал он, почти на каждом слове прерывая себя смехом. «Как это говорил старик Бергсон? Остроумие часто состоит в том, чтобы продолжить мысль собеседника до той точки, где она становится собственной противоположностью, и собеседник сам попадает, так сказать, в ловушку, поставленную его же собственными словами. Так у нас с вами и получилось. Вы понимаете?»
1: «Ничего не понимаю»,
0: — ответила Файт. Спольдинг закатился смехом еще более буйным. Затем вдруг перестал смеяться, как будто в нем что-то оборвалось. Он замолчал и стал серьезным, даже мрачным. «Я, увы, понял сразу слишком много. И поистине я попал в ловушку, которую сам поставил. Я до конца понял секрет смешного, и смешного больше не существует для меня. Для меня нет больше юмора, шуток, острот. Есть только категории, группы, формулы смешного. Я анализировал, машинизировал живой смех. И тем самым я убил его. Вот сейчас я смеялся, но мне удалось и этот смех анализировать, анатомировать, убить. И я, фабрикант смеха, сам больше уже никогда в жизни не буду смеяться. А что такое жизнь без шутки, без смеха? Без него зачем мне богатство, власть, семья? Я ограбил самого себя».
2: «О чем вы болтаете, Спольдинг? Придите, наконец, в себя. Или вы пьяны?»
0: С раздражением воскликнула Файт. Но Спольдинг, опустив голову, сидел неподвижно, как статуя, в мрачной задумчивости, не отвечая на вопросы, не обращая внимания на окружающих. Его пришлось отвезти в больницу. Главный врач нашел у Спольдинга душевное расстройство на почве крайнего истощения нервной системы.
3: «Величайшие артисты-комики нередко кончают черной меланхолией», — говорил врач.
0: Но его молодой ассистент, оригинал и любитель парадоксов, уверял, что Спольдинга убил дух американской машинизации.

Джеймс Типтри-младший. «Тебе мы, Терра, навсегда верны». Перевод Ростислава Рыбкина. Часть первая.

0: «Идут, идут!»
1: Ворвался в открытое окно кабинета этот известный всей галактике многоголосый крик. Питер Крисмас, рослый человек с коричневой кожей, неторопливо перевел взгляд с трехмерного телевидения на окно. Мимо трибун громко гагача неслась вереница маленьких ящеров, и украшения из драгоценных камней ослепительно сверкали на них в свете ясного утра. А оно всегда такое здесь, на планете состязаний. Ох уж эта планета состязаний! Крисмас повернулся к посетителю в раздражении, свертывавшемуся и развертывавшемуся на помосте для приветствий, и лицо его снова стало жестким.
2: «Вовсе никакой не полет!» — возмущался посетитель. «Мы на Ксемосе не называем это полетом!»
1: «Господин Пуридан», — сказал Крисмас, — «если кто-то не в состоянии летать выше гор, из этого не следует, что он не летает совсем. Ваши подопечные могут выступить в группе нелетающих птиц, только если они не летают вообще, чтоб ни разу крыльями не взмахнули, не пролетели даже двух шагов. Вон, полюбуйтесь, пожалуйста, на этого красавца!» И Крисмас показал на передаваемое трехмеркой изображение, где самозабвенно скакала, помогая себе взмахами крыльев, пернатая со страуса величиной. На лице Пуридана, отдаленно напоминавшем человеческое, появилось выражение оскорбленного достоинства, как у пса, которому предложили печенье не высшего сорта.
3: «Господин Пуридан», — продолжал Питер Крисмас, — «понимаете ли вы до конца, что случится, если во время состязаний ваш участник поведет себя подобным же образом? Во-первых, его дисквалифицируют, а вы потеряете уплаченный вами взнос, дающий право участвовать в соревнованиях. Прахом пойдут также и остальные понесенные вами расходы, а планета состязания обязана будет выплатить компенсацию участникам тотализатора. Во-вторых, вас наверняка признают виновными в нарушении правил спортивных состязаний, и вам придется также компенсировать материальный ущерб, понесенный другими членами вашего планетарного союза, и они к тому же из этого союза выйдут. В-третьих, не исключено, что из-за нарушения вами правил кто-нибудь пострадает физически, а уж это, можете мне поверить, повлечет за собой необходимость выплатить суммы прямо-таки астрономические. Ну а мне, как главному распорядителю, придется, естественно, отвечать за то, что ваша команда вообще была допущена к участию в состязаниях. Когда-то очень давно подобный случай имел место, потому что мы не были так осторожны, как теперь». Тогда в числе участников бегов с одноместной двуколкой для нелетающих птиц оказался один со спрятанным надувным пропеллером. И проклятущая тварь в прямом смысле слова перелетела вместе с двуколкой через финишную линию и не только поранила трех наездников с других двуколок, но еще врезалась в зрителей. Почти 5 миллионов кредитов понадобилось, чтобы все уладить. Секундочку, извините.
1: Он повернулся к трезвонящему аппарату внутренней связи.
2: «Да, Хэл. Прекрасно, снимаю карантин сию же минуту. Клянусь солнцем, Хэл, я говорил тебе это 1 000 000 000 раз. 10 ложных тревог лучше 1 настоящей эпизоотии. Можешь рассчитывать на мою полную поддержку, даже если придется изолировать каждое животное на планете. Да, еще вот что, Хэл. У меня затруднения с некоторыми участниками из группы нелетающих птиц. Им понадобятся подбрюшные ремни. Представитель их планеты утверждает, что с ремнями его птицы не побегут. Птицы эти должны выступать сегодня на главной дорожке во 2-м забеге. Можешь ты встретиться с этим представителем и все утрясти? Пуридан. Нет, не Б, а П. Первая буква в слове «проблема». Планета Ксемос-3. Спасибо, Хэл.
1: И он повернулся к представителю Ксемоса.
2: Это господин Пуридан был наш главный ветеринар, доктор Ламонт.
1: Он встретится с вами после того, как ваши птицы пройдут обследование и все уладит. У меня нет на этот счет никаких сомнений. Из-под нависающих складок кожи глаза слушавшего его Пуридана метали молнии.
2: «И ваши замечательные подопечные смогут продемонстрировать свой великолепный бег всей галактики», сказал, надеясь, что все как-нибудь обойдется, Крисмас. «Ведь птицы у вас просто чудесные, господин Пуридан. Поверьте мне, планета состязаний не меньше вас заинтересована в том, чтобы показать их в самом лучшем свете». «Мы все, кто с отсталых бедных планет из-за частной игры галактических империалистов опять и опять терпим унижение», — запричитал Пуридан. «Если мы не богаты, значит, можно оскорблять нашу культуру».
1: При этом он задел многочисленные бриллиантовые клипсы у себя на ушах, и несколько из них упало на пол. Крисмас услужливо бросился подбирать. После того, как Пуридан пересчитал свои клипсы, Крисмас заговорил снова.
2: «И еще вопрос». Нашего казначея озадачила одна статья в предъявленном вами счете с перечнем расходов. Не могли бы вы внести ясность в вопрос о... вспомогательных животных?»
4: «Нам гарантировали бесплатную транспортировку», — заверещал Пуридан. «Значит, и в этом нас обманули?»
2: «Да нет же, господин Пуридан, умоляю вас, успокойтесь. Вы совершенно правы. Галактический центр предоставляет любой планете, желающей послать свою команду на планету состязаний, бесплатные нуль-транспортировку и жилье. Льготы распространяются и на животных, принимающих участие в состязаниях, и на дрессировщиков, жокеев, ветеринаров. Категория вспомогательных животных предусмотрена для случаев, когда нормальное самочувствие непосредственного участника состязаний может быть обеспечено лишь присутствием каких-то других животных, его детенышей, биологических симбионтов и так далее. Но когда нам предлагают транспортировать такое количество вспомогательных животных, как у вас, целых 200, мы вынуждены просить объяснения. Что представляют собой эти вспомогательные животные, господин Пуридан?»
1: Пуридан свернулся в такой тугой клубок, что видны остались практически только его большие обиженные глаза.
4: «Это самки»,
2: — холодно ответил он.
1: «О, но ведь некоторые из ваших птиц, участвующих в состязаниях, тоже самки. К какому же виду другие самки принадлежат?»
2: Пуридан пожал плечами.
4: «Просто самки, и все».
2: «Вы имеете в виду ксимосианок? Существ женского пола, принадлежащих к тому же виду, что и вы?»
4: «Самки — неразумные существа».
2: «Иными словами, эти существа женского пола предназначены не для животных, а для сопровождающего животных персонала, да? А лиц мужского пола у вас всего 20. Имеют ли упомянутые существа женского пола какое бы то ни было отношение к обслуживанию животных участников состязаний?»
4: «Естественно, нет. Что вообще эти самки умеют делать?»
2: «Понятно. Господин Пуридан, мне крайне неприятно вмешиваться в ваши дела, но постарайтесь меня понять. Расходы, которые вы требуете от галактического центра, просто не укладываются в воображении. Нуль-транспортировка с края галактики, где находится ваша планета, стоит...»
4: «Ну вот опять вы оскорбляете нас за то, что мы отсталые и живем на окраине».
2: «Никто, господин Пуридан, вас не оскорбляет. Речь идет только о том, чтобы игра была честной. Что скажут команды всех остальных планет, если мы дадим вам ввести на каждого дрессировщика или наездника по 10 особ женского пола?»
4: «Дрессировщикам и наездникам по 10 особ женского пола не полагается!»
2: Визгливо прокричал Пуридан и, возмущенно свертываясь и развертываясь, разгневанно двинулся к двери.
4: «Вы оскорбляете самое святое, что есть в нашей жизни. Ксемосские самки обсуждению не подлежат. Смотрите условия ксемосского договора. Да, мы бедны, но если нужно, умрем, защищая свою честь».
1: «Господин Пуридан, постойте!»
2: Но дверь захлопнулась. Крисмас сдул со своего приплюснутого носа воображаемую муху, почесал затылок, растрепав при этом рыжеватые, похожие на шерсть, волосы, и с силой ткнул в кнопку звонка, вызывая личного секретаря.
5: «Я здесь, Питер!»
2: — весело сказала появившееся из боковой двери существо, похожее на выдру. «Дана, сообщи в секретариат, что представитель Ксемоса взъярился на нас снова, и хорошо догнать его и вернуть в нормальное состояние. Разрешение на въезд и на участие в соревнованиях им оформит Ламонта, а Таня пусть разберется в отношениях полов на Ксемосе. В первую очередь выяснит среднюю частоту совокуплений и положение особей женского пола в ксемосском обществе. Пуридан заявляет, что у них эти последние разумными существами не считаются и настаивает на 200, в основном, как я понял, для руководителей команды. Сам я уверен, что подоплека здесь в чем-то другом, но все-таки проверь, хорошо? А это еще что такое?»
5: «Решение по конфликту в связи со способом передвижения денепских осьминогов. Договорились, что чернильный мешок у них будет удален. Ну а для отфильтровывания законных продуктов жизнедеятельности осьминогов жокеям придется надевать специальные маски. Все химические анализы проводим мы».
1: «А как насчет коэффициента интеллектуальности? Эти денепские осьминоги, они животные или участвуют в состязаниях как разумные существа?»
5: «Пока еще не ясно, Питер. Решение по поводу осьминогов мы добились, но теперь подняли вой какие-то млекопитающие. Они настаивают на том, что любой участник состязаний, умеющий пользоваться секундомером, животным не является».
1: «Чьи животные пользуются секундомером?» — спросил Крисмас.
5: «Да тех, скромки. Они привезли с собой малорослых лошадей», — ответил Дана.
6: с кромки. Подожди, ведь как раз у этой команды жутко много побед, снятых общим планом. Именно в это меня вчера ткнули носом статистики из тотализатора. Они поручили Ламонту тайно брать у лошадей анализы обмена веществ в разных точках поля.
1: Питер Крисмас с яростью ударил кулаком по аппарату внутренней связи, и на экране появилась унылая физиономия шефа службы безопасности.
2: «Картис, ты можешь сходу поместить под колпак команду с кромки?»
5: «Малорослые лошади. Да, меня особенно интересуют конюшни, сами животные. Звуки, изображения, даже запахи. До тех пор, пока мы хоть что-нибудь не узнаем, это будет задание первостепенной важности. Важнее всех остальных. О, просто ощущение, что за этим, может быть, кроется что-то очень плохое. Вот именно, вроде того давнишнего скандала с пироксой. Ты знаешь, чего следует искать?»
2: «Спасибо, Корт».
1: Крисмас вздохнул. О безупречной честности планеты состязаний знала вся галактика, и ответственность за сохранение репутации планеты лежала на нем.
4: «Да, еще кое-что»,
1: — сказал Дана, задумчиво облизав черным языком красивую кремового цвета шерсть вокруг своей пасти.
4: «Может, ничего особенного тут и нет, но эти новенькие из планеты Анкру, впервые выступившие вчера, победили в 2 из 3 стартов. Все трое по 3 разным группам. Травоядные земноводные, плотоядные млекопитающие и нелетающие птицы. Нелетающая птица к финишу пришла 2-й.
2: «Да, на твоей интуиции цены нет. Никогда не забуду якобы травоядное, которое чуть не съело нашего стартера. Когда выступают следующие участники с планеты Анкру?»
4: «Прямо сейчас. Гигантские ящеры-броненосцы на главной дорожке, это они и есть».
2: «Можно я слетаю туда и посмотрю?» «Постараюсь, чтобы меня не заметили», — сказал Питер Крисмас.
4: «Этот человек такой

0: бегают, прыгают, скачут, плавают, ползают, стремительно проносятся или сотрясают топотом грунт животные с миллионов планет. Планета состязаний. Планета без изъяна величественно двигалась, вращаясь вокруг своей оси сквозь прекрасные дни, залитые светом прожекторов благоухающие ночи. Климат, абсолютно предсказуемый, менялся от экватора к полюсам совсем незаметно, и любое кислорододышащее существо могло здесь найти для себя идеально соответствующее его природе место. Штаб-квартира Крисмоса, где и находился его кабинет, располагалась на линии экватора, и прямо под окнами кабинета пролегала главная беговая дорожка, та, на которой состязались сейчас фавориты галактики, гигантские ящеры-броненосцы, поистине незабываемое зрелище. Тут же состязались и другие животные, привыкшие к жаркому климату. Крупные виды из семейства кошачьих, копытные саван, гигантские насекомые и паукообразные. Если посмотреть с балкона влево, были видны длинные цепи гор с каньонами, каменными столбами и парящими в воздухе трибунами для тех разумных видов, которым дарована судьбой способность летать. Справа сверкало море, там состязались те, для кого родной стихией была вода. Если же посмотреть прямо, то за главной беговой дорожкой был виден огромный отель и места для развлечений и отдыха, а еще дальше, огибая цепочкой всю планету, поблескивали герметизированные купола. Под этими куполами жили в привычной для себя атмосфере те, кто не мог дышать воздухом планеты состязаний, и там же эти неописуемые существа рыли ямы, крутились волчком, плевались. Короче, состязались в любых самых невероятных видах деятельности, ставших на их родных планетах спортом. И борясь за честь этих планет, они одновременно боролись за честь планеты состязаний и ее, состоящего из сольтеранцев, штата. Крисмос посмотрел в небо, на коммуникационный спутник в общем владении всех разумных существ. На вас устремлены взгляды всей галактики. Проверил свой хронометр и поднялся в воздух. Судя по данным на огромных табло тотализатора, фаворитом был сейчас один из членов команды планеты Мюрия. Пронесшись над табло, Крисмос плавно опустился на грунт сразу за границей поля, около места, где сейчас разминались с оглушительным топотом гигантские ящеры. Тела ящеров блестели, как полированные, и за роговыми пластинами на их плечах почти не видно было жокеев.
1: «Потрясающее зрелище, правда, сэр?»
0: Крисмос сразу узнал заговорившего с ним высокого чернокожего юношу. Это был врач-ветеринар, работающий под началом Ламонта. Они оба облокотились на отгораживающее поле перила и стали смотреть, как жокей пытается добиться от ящера, на котором сидит, чтобы тот перестал размахивать и бить, почему попало, своим 10-тонным хвостом. Членистоногий жокей, по-видимому, из окрестностей Сириуса, стремясь воздействовать на задние доли мозга чудовища, обезумело лупил по его затылку колющими ремнями. Участник с планеты Анкру, интересовавший Крисмоса больше, чем все остальные, был приземистой и непонятного вида красной тварью. Веерообразный воротник из роговых пластин над холкой скрывал жокея целиком. Проба сил будущих соперников закончилась, и по полю на свое место покатились огромной высоты передвижные стартовые ворота.
1: «Ворота занимают позицию!» — раздалось из громкоговорителей. Трибуны взревели.
0: Как всегда, при состязаниях этой группы ставки спешила сделать вся галактика. Членистоногий жокей, по-прежнему делая что-то со своим животным, проследовал на нем к стартовой черте, у которой и остановился. Номером вторым был мюрийский фаворит, высоченное зеленое чудище. Его роняющая слюну, похожая на сундук голова, находилась в 30 футах над грунтом. Блеснул белизной жокей-чудовище, по-видимому, девушка из рода людей. После старта все скрыло пыль, и Крисмос полетел к финишу. Долетев, стал кружить вокруг судейского помоста. Он взглянул на себя мысленно со стороны и иронически улыбнулся своей затеей. Зачем проверять лично, когда трехмерные видеозаписи так абсолютно все зафиксируют? Заглушая все остальные звуки, что-то бухало все громче и громче. Это приближались к финишу, уже выйдя напрямую, участники забега. Лидировало зеленое чудище с Мюрии, а почти вровень с ним шла страшная желтая тварь с челюстей, которой свисало что-то вроде 10-футового жабо. Немного отстав от них, посередине дорожки

0: Бежал красный участник Сан-Кру. От него валил пар, и сидящий в седле жокей опрыскивал теперь круп животного охлаждающей жидкостью. Зрители выли, поднявшись с мест. Под ударами многотонных ног стонал грунт. Сквозь облака пыли время от времени проблескивала чешуя. В мельканье стремительно несущихся исполинских тел Крисмос опять увидел мюрийскую девушку. Теперь она хлестала свое животное тепловым бичом. Туловище у желтого претендента на победу к этому времени поблекло, а шея, которую он теперь тянул вверх, стала коричневой. Зеленый ящер мюрийки начал выходить вперед, оторвавшись от соперников, и до финиша было уже рукой подать, когда зазвучал, быстро приближаясь и становясь все громче, топот другого бегущего животного. Это неслось, казалось, со скоростью ракеты, красное животное с планеты Анкру. Трибуны зашлись в многоголосом вопле. Девушка остервенело хлестала своего ящера, но приземистый, словно стелющийся по грунту красный ящер, пулей промчался через линию финиша. Роговые пластины на холке громко стучали одна о другую, и сидевший за ними жокей то и дело подскакивал, как мячик для игры в пинг-понг. Крисмос, наблюдая, летел параллельно.
1: «Сэр, сэр, посмотрите, эта девушка, остановите ее!»
0: Раздался, чуть не взорвав коммуникационный воротник Крисмоса, отчаянный вопль молодого ветеринара. Крисмос обернулся и увидел, что девушки на зеленом ящере уже нет, а сам ящер остановился и тянет длинную шею вниз к сидящей в пыли фигуре. Девушка, это была она, воздела руки над головой, и в них поблескивало что-то металлическое. Крисмос прыгнул на санках через перила и, еще вываливаясь из них, схватил и сжал одной рукой сразу оба ее запястья. Вырываться она не стала. Ее до этого закрытые глаза открылись, и безумный взгляд остановился на Крисмосе. Запястья, очень тонкие, были холодны, как лед. Осторожно, стараясь не причинить боли, Крисмос заставил руки разжаться и взял из них сверкающий, острый, как бритва, меч в 3 фута длиной.
1: «Ну зачем же, зачем?»
0: Поднимая девушку на ноги, сказал он. Пошатываясь, она встала и выпрямилась во весь свой 8-футовый рост, худая и совсем голая, если не считать малинового пояса, к которому были пристегнуты ножны.
1: «Я священный военный дев Смюрия!»
0: сказала она протестующе и потянулась за мечом.
1: «Кто-нибудь понимает, что она говорит?»
0: спросил Крисмос. Он отталкивал ее, стараясь не дать возможности подойти к нему ближе, чем на расстоянии вытянутой руки.
1: «По-моему, она говорит, что она священная дева-воительница Смирии!»
0: ответил, тяжело дыша, добежавший наконец до них чернокожий ветеринар.
1: «Она не заняла первого места и поэтому должна теперь себя убить!»
0: «Только этого не хватало», — встревожился Крисмос.
1: «Скажи ей, что нужно принять участие в других забегах и победить».
2: «Я священный военный дев Смюрия»,
0: — повторила девушка.
2: «Питер, у тебя в приемной вот-вот будет Сарнис Раир из галактического центра»,
0: — послышался из воротника Питера голос Даны.
1: «Вы, доктор, как вас зовут? Улалалула? Отправьте ее в больницу, будьте так любезны»,
0: — торопливо попросил ветеринара Крисмос. Он повернулся, собираясь уйти, но девушка, завизжав, кинулась вырвать у него меч. Резким движением он поднял меч над головой, все вокруг, испуганные, не сводя с него глаз, начали пятиться.
1: «Ты получишь его, только если поклянешься, что не причинишь себе вреда», — сказал Крисмос. «Переведите ей мои слова, доктор, и добейтесь, чтобы она поклялась, очень вас прошу».
0: Доктор перевел, и девушка, став перед Крисмосом на колени, обхватила его ноги и пронзительным голосом начала монолог, смысл которого невозможно было понять.
2: «Сарнис Раир прибыл»,
0: — произнес воротник. Крисмос освободил ноги из объятий мюрийки, перебросил меч молодому ветеринару и, взмыв, через мгновение опустился на свой балкон. В кабинет он вошел в тот самый миг, когда, открыв огромные складные двери, Дана вводил туда представителя галактического центра. Рядом с панцирем Сарнис Раира, отливавшим голубой сталью, крупный Крисмос казался совсем маленьким.
3: «Доброе утро, Питер!» —
0: почти пропел Нисраир. и опустился, втянув нижние конечности, так что нижний край панциря уперся в пол, и его обладатель стал примерно одного с Крисмосом роста. Саре Нисраири, как во всех разумных существах из ядра галактики, ощущалась благожелательная твердость, от которой Крисмосу иногда было не по себе. «Привет, Сар», — сказал Питер. «Как чувствуют себя магелланцы? Ты ведь о них пришел поговорить?»
3: «Совершенно верно, Питер», —
0: ответил, просияв Сар Нисраир, тоном учителя, который доволен ответом ученика и собирается поставить тому оценку «отлично».
3: «Во время ознакомительного путешествия по ядру галактики они выразили желание увидеть планету состязаний. И мы, как тебе известно, ее им сейчас показываем».
2: «Это надо же интересоваться такой ерундой!» —
0: иронически проворчал Крисмос. Он знал, разумные виды с планет ядра галактики смотрят на планету состязаний немного свысока. «Это прелестная игрушка!» Но прекрасно понимают, как важна она для цементирования Федерации миллиона планет. Что они видели?
3: «Вчера мы были с ними на Северном полюсе. Показали им центр связи и галактический компьютер», — ответил Сар Нисраир.
0: Все четыре его зрительных отростка, каждый с глазом на конце, были направлены на Крисмоса.
3: «Вообще-то трудновато с ними, Питер. Ничто, похоже, их не интересует. Они совсем, совсем другие, не такие, как мы. А ведь так важно, чтобы мы добились хоть какого-то взаимопонимания».
0: Отростки напряглись и замерли, как полагается при официальном общении. Было ясно, как не огромен Сар Нисраир, он сейчас очень встревожен.
2: «Не может быть, Сар, чтобы на нашей планете им ничего не понравилось», — сказал Крисмос. «Ведь любому гостю всегда у нас что-нибудь донравилось, правда?»
3: «Да, эти из другой галактики, но все равно что-то общее у них с нами наверняка есть.
0: Не произведет впечатление наша техника, заинтересует экономические аспекты работы тотализатора или подведомственный секретариат у Музея космической биологии и этнологии. В конце концов, наша галактика больше обоих Магеллановых облаков. Одни ее размеры уже должны внушать уважение».
1: Зрительные отростки Сара Нисраира по-прежнему пребывали в напряженной неподвижности. Крисмос продолжал.
2: «Не подействует это, пусть посмотрят, как ребята парапсимпатики на Южном полюсе предсказывают результаты собственных предсказаний. Помнишь? Именно это, в конце концов, соблазнило вступить в федерацию тех нематериальных кретинов из туманности «Конская голова».
3: «Хотелось бы верить, Питер, что ты окажешься прав. Но знаешь, они сами могут очень многое. Техника, с которой они прибыли, намного опережает нашу».
0: Крупный представитель рода человеческого и еще более крупные жесткокрылые посмотрели друг другу в глаза и подумали об одном и том же. Ни тому, ни другому не хотелось говорить вслух о возможности того, что первый контакт с посланцами другой галактики приведет к войне.
1: «Я сделаю все, Сар, чтобы их заинтересовать, ты это знаешь», — сказал Крисмос.
3: «Спасибо!»
0: И Сар Нисраир, выпрямив нижние конечности, поднял свое массивное туловище и опять стал намного выше Крисмоса. Уже направляясь к выходу, он задержался на миг перед открытой балконной дверью.
3: «Изумительный вид!» —
0: пробормотал он, снова самодоброжелательность и мягкость.
3: «Здесь так приятно бывать! Ты живешь идиллической жизнью, Питер!»
2: «Позвонил Кертис», — сказал Дана, проскользнув в кабинет.
0: Как обычно, Крисмос не успел подать ему знак, чтобы он не входил.
2: «Команда с кромки у него под колпаком, но ничего толкового он сообщить не может, если не считать того, что жокеи что-то делают с пальцами своих ног».
1: «Но чем не идиллическая жизнь?» — пробурчал Крисмос.
2: «И поступила жалоба от одной из команд разумных крупных кошачьих», — продолжал Дана. «В том виде состязаний, в котором они участвуют, приманка якобы недостаточно похожа на человека, и поэтому их животное отказывается ее преследовать».
1: «Этим пусть занимается секретариат. Детвайлер сидит как раз на таких делах. Кстати, в связи с твоим предположением насчет команды Анкру, прокрути для меня трехмерные снимки всех их животных, хорошо? С победы их ящера они заняли в четырех забегах 3 первых места и всего за 2 дня.
0: Наверное, ты прав. Что-то тут не то. В трехмерке появились участники с планеты Анкру. Красный архозавр, которого Крисмас уже имел счастье видеть, толстоногая нелетающая птица, нечто вроде гепарда с хохолком и, наконец, какая-то покрытая слизью корытообразная тварь с чем-то вроде широкого киля, передвигающаяся в воде при помощи ластов.
2: «То самое травоядное земноводное»,
0: — объяснил Дана. Травоядное земноводное, словно зевая, широко разинуло перед объективом один из двух концов своего тела. «Сложение у них всех, пожалуй, рассчитано на высокую гравитацию», — задумчиво сказал Крисмас. «Свяжись с Ламонтом и скажи, чтобы он для начала незаметно проверил их гравикомпенсаторы. Не исключено, что они нашли способ нейтрализовать свой гандикап. Да, еще вот что. Раз ты будешь с ним говорить, пусть он передаст нам доклад о той, ну ты ее знаешь, роящейся чепухе, прибывшей из угольного мешка. Дитвайлеровская компания неправильно зачислила их в группу общественных насекомых. К нам поступило уже две жалобы на их нечестных...»
2: Трах! Тарарах! Трах!
0: В безоблачном небе грохотал гром. Крисмас и Дана кинулись на балкон и оттуда увидели нечто знакомое им только по древним видеозаписям. Изрыгая пламя и выхлопные газы, за отелями садилась ракета. Крисмас смотрел и не верил своим глазам. Позади в кабинете аппарат связи, захлебываясь, повторял:
4: «Производит посадку без разрешения! Тревога! Неизвестный корабль производит...»
0: Это был голос сторожевого спутника Галактической службы безопасности.
4: «Питер! На дорожке для моих мини-грызунов садится ракета!» — завизжала сопрано.
0: Крисмас прыгнул в свои летающие санки.
2: «Дана, набрось на ее крыс противопожарное покрывало!» — прокричал Крисмас.
0: Дана между тем сунул ему что-то в руку, но Крисмас не посмотрел, что именно, и снялся с балкона.

Продолжение рассказа Джеймса Типтри-младшего «Тебе мы, Терра, навсегда верны» в переводе Ростислава Рыбкина в следующем подкасте «Модели для сборки».

Джеймс Тип 3-младший. «Тебе мы, Терра, навсегда верны». Перевод Ростислава Рыбкина. Часть вторая. Продолжение.

0: Миновав купола отелей, Крисмас увидел внизу корабль. Он был широкий и короткий, и из-под него, как из кратера вулкана, извергались огонь и дым. Мимо Крисмаса с воем пронеслась летающая пожарная машина, и из нее по незваному гостю била тугими струями пена. Когда Крисмас спустился, пламя уже погасло. Прямо за спиной у него, завывая, пронзительно села синяя полицейская машина Кертиса. Глава безопасности шептал в свой воротник приказы. Не отрывая взгляда от неизвестного корабля, Кертис поднял палец. Это означало, что Крисмас должен молчать. Пена вокруг корабля шевелилась. Мини-грызуны, смешные и нелепые, в облепляющие их пене, многие без жокеев, разбежались в разные стороны.
1: «Где ты, Лили? Как ты себя чувствуешь?»
0: — закричал в направлении корабля Крисмас. Младшая распорядительница, стирая с лица хлопья пены, вылезла из-под перевернутых трибун. Мини-грызуны кинулись к ней, сбились плотно вокруг ее ног и полезли вверх на голову и плечи. Прямоугольная крышка корабельного люка откинулась на шарнирах и, уперевшись в грунт, стала трапом. Сквозь еще не рассеявшийся дым были видны в темном провале три коренастые фигуры. Потом четким шагом на трап вышел блондин-шимпанзе в эффектной военной форме, отбросил пышную золотистую шевелюру назад и взвыл. Вой он закончил вопросительной интонацией.
1: «Переводящая машина сейчас прибудет», — сказал Кертис. «Ты только посмотри на оружие на боку у каждого. Откуда во имя Святой Галактики взялись эти типы? Космическая опера, самая настоящая».
0: Белокурый шимпанзе устроил новый кошачий концерт. Вдруг Крисмас сообразил, что сам он по положению выше всех остальных здесь присутствующих, и, подняв руку, шагнул вперед. Блондин-шимпанзе на трапе потаращился на него, резким движением головы снова откинул с глаз волосы, а потом он и двое других скрылись в глубине корабля. Крисмас ждал. С дальнего конца административного здания вот-вот должен был прибыть секретарь. Внутри корабля завыла сирена, и те же трое появились опять. Каждый катил перед собой летающие санки, размерами, правда, больше их самих, и на вид какие-то фантастические, с решетками, трубками и длинными вымпелами. Главный из троих, глядя на Крисмаса, издал звук, похожий на «И-оу!», и Крисмас опять поднял руку. Внезапно все трое разом напялили себе на голову двурогие шлемы, прыгнули в свои санки, взлетели с оглушительным шумом и стали кружить вокруг корабля. Они уже выписывали в воздухе разные замысловатые фигуры, когда над ближайшим отелем появились санки секретаря. Новоприбывшие сделали свечку, понеслись к секретарю и стали, едва не задевая под оглушительный треск двигателей своих же санок, описывать вокруг него петли. Кертис уже мчался за ними следом. Крисмас тоже взмыл вверх и увидел, что из предмета в лапе одного из новоприбывших вырвался яркий луч. Да, в такое безумие поверить трудно, но это был лазер! Санки секретаря оставались в воздухе, но теперь они накренились, и Кертис спешил окружить себя силовым барьером. Крисмас, следуя его примеру, только сейчас заметил, что у него, Крисмаса, на голове сидит мини-грызун. Набрав высоту, Крисмас тоже ринулся в погоню. Сейчас шимпанзе кружили вокруг стоявших тесной группой мачт нуль транспортировки, время от времени направляя на них луч лазера. Но Кертис уже занялся незваными гостями всерьез. Он метко направил на одного из троих струю «иди за мною» следом, а второй, очертя голову, понесся к Крисмасу. Крисмас обнаружил у себя в руке ручной ошеломитель. Именно его Дана сунул Крисмасу перед отлетом. Переведя стрелку ошеломителя на минимальное воздействие, Крисмас увернулся от атакующего, выстрелил в него, и тот заскользил по длинной пологой кривой к пляжу. Кертис, за которым тот, в кого он попал струей, теперь послушно следовал, сейчас при помощи дистанционного кольцекрута за хвост оттаскивал от корабля третьего. Крисмас отвел от глаза хвост сидящего у него на голове мини-грызуна и повернул к кораблю. Уже слетались машины скорой помощи, а вскоре сели кое-как и поврежденные санки секретаря. Внезапно тот, которого Кертис оттаскивал от корабля кольцекрутом, наклонился и, едва не задевая грунт, помчался на своих санках к кораблю. Луч его лазера при этом делал фантастические зигзаги.
2: «Всем лечь!»
0: – заревел Крисмас и ринулся вслед за обладателем лазера. Беглец уже был почти у трапа, но вдруг, потеряв равновесие, свалился с санок и исчез в окружающий корабль пене. Уже без него его санки ударились о корпус корабля и тоже упали в пену. Ласково что-то нашептывая льнущим к ней мини-грызунам, из-под трапа вылезла Лили. У нее на макушке грызун Джакей вкладывал в кобуру крохотный пистолет.
3: «Это Снедекор его уложил! Наш Снедекор!»
0: — радостно закричала Лили. Машина Кертиса и санки, послушно следовавшего за ним шимпанзе, теперь напоминавшего марионетку, уже сели. Наконец прибыла с группой обслуживания и переводящая машина.
3: «Это Снедекор его уложил!» —
0: ликующе пела Лили. «Что эти типы хотели сделать?» — спросил Крисмас. Шеф безопасности сурово посмотрел на своего пленника, к которому уже подсоединили переводящую машину.
1: «Скоро узнаем», — отозвался он. «Видно, свора каких-то чертовых троглодитов услыхала про нашу планету, и им захотелось принять участие в состязании. А кто такой Снедекор?»
0: Снедекор по-прежнему на голове у Лили непринужденно раскланялся и помахал лапкой.
1: «Стреляет неплохо. Только почему, интересно, у него оказалось огнестрельное оружие?» — сказал Кертис.
0: «Давнее распоряжение. Разумные существа ростом менее 9 сантиметров имеют право носить в целях самозащиты оружие, если применение его не влечет за собой смертельного исхода для жертвы», — объяснил Крисмас и повернулся к секретарю.
4: «Привет, Дед.
0: Рад, что все у тебя кончилось благополучно. Дальше этим делом, естественно, придется заниматься тебе. А ты, Лили, потом скажешь мне результаты состязаний. Посмотреть не смогу, нужно возвращаться. Чуть не забыл. На, забери». И, сняв с головы мини-грызуна, Крисмас отдал его Лили. «Интересно, тебе никто никогда не говорил, что работа у тебя идиллическая?» И, взмыв вверх, Крисмас понесся назад в свою резиденцию. Правда, когда он подлетел к беговым дорожкам, ему ненадолго пришлось остановиться. Снова бежали ящеры.
1: «Чтобы машины состязались с машинами?» —
0: пробормотал он, думая о белокурых шимпанзе, и презрительно передернул плечами. Он плыл в воздухе, а под ним кричали, лаяли, ворковали, свистели туристы с миллионами ров. На балконе его встретил Дана с подносом в лапах.
5: «Что это такое? На вид аппетитное», — сказал Крисмас, глядя на еду, но уже опустив нос в наполненную пивом кружку.
6: «Не знаю», — ответил Дана. «Это тебе прислал Ламонт в награду за спасение кого-то, сломавшего ногу. У Ламонта такой еды полный холодильник».
5: «Для меня новость, Дана, что у нас есть ошеломитель».
6: «Не у нас, у меня. Кертис дал мне его в прошлом году. Помнишь альтаирцев, которые хотели устроить у тебя в кабинете дуэль? Керт говорит, что твои иллюзии насчет собственной неуязвимости безосновательны».
0: «Честно говоря, ошеломитель очень пригодился», — сказал Крисмас. «Твоя интуиция и на этот раз не подвела».
1: «Слушаю, Хелл», —
0: ответил он аппарату внутренней связи, на экране которого появился Ламонт.
1: «Да, это правда, немножко поволновались. Кстати, как чувствуют себя мини-грызуны?»
5: «Плохо, очень плохо. Какой позор.
1: Но кто бы мог такое предвидеть?
5: А вся твоя гениальная мысль — подмешать к пене медикаменты. Проверка гравикомпенсаторов у членов команды Анкру что-нибудь дала?»
1: «Компенсаторы работают идеально», — ответил Ламонт. «Показывают точные единицы и 0,2. Но все равно мне, как и тебе, почему-то кажется, что для этих Санкру привычно более высокая гравитация. И еще одна странность. Некоторых своих животных они тренируют под двойной нагрузкой. Да, конечно, не существует закона, который запрещал бы увеличивать на тренировках гравитацию, но уж слишком много стараний прилагают они, чтобы это скрыть. Думаю, что детвайлеровская компания установила им гандикапы неправильно».
5: «Если это так, Хелл, то кто допустил ошибку и почему?»
1: «Я еще об этом не думал», — медленно сказал Ламонт, и Крисмас увидел на экране, как тот нахмурился.
5: «Ну ладно, ничего спешного. А как с птицами Ксемоса-3?» — спросил Крисмас.
1: «Тут все ясно, Питер, они летают. Когда я предложил блокировать нервные центры и на время привязать крылья к туловищу, их представитель прямо на стену полез от злости. Я показал ему специальные ремни, которые используют в подобных случаях некоторые участники, и мы с ним вроде бы договорились, что они тоже наденут эти ремни на своих птиц.
5: Он, наверное, рассчитывает незаметно их испортить, ты проследи за ним. Но мне интересно, Питер, знаешь ли ты, что на птицах эти стеклянные шпоры с твою руку длиной? Заденет такой чью-нибудь ногу и отрежет, как саблей. Когда я сказал Ксемосу, что шпоры придется снять, он снова устроил мне сцену. Впечатление такое, что в состязаниях участвуют какие-то их заклятые враги, и шпоры нужны им, чтобы тех угробить. Предупреди-ка ребят, которые ведают инвентарем, пусть примут меры. Ксемос-3 явно решил заняться членовредительством.
0: «С серпами на колесах колесниц своих», — задумчиво произнес Крисмас. «Вроде той шайки из созвездия Ориона с их реактивными двигателями, извергавшими кислоту».
5: «А помнишь разумных норок, которые никак не могли взять в толк, почему нельзя посыпать дорожку позади себя гвоздями?»
0: И Ламонт коротко засмеялся.
5: «Иногда мне кажется, будто Центр от нас ждет, чтобы мы учили цивилизованному поведению всех правонарушителей в галактике».
0: Крисмас переключил аппарат на общий канал связи. Лампочка вспыхивала, напоминая о том, что пора начинать ежедневное совещание всех сотрудников. Слушая в полухо, что говорят другие, он стал одновременно просматривать проекты решений, целую стопку которых Дана принес ему на подпись. Секретарь Детвайлер была полная маленького роста женщина с блестящими глазами, и она великолепно справлялась с работой, которая у Крисмаса вызвала бы только скуку. Один из ее сотрудников описывал сейчас праздник, которым должны были завершиться состязания гигантских улиток-ледовиков. Улитки покрыли дистанцию в 50 футов за невероятно короткое время — 6 месяцев, и ожидалось, что завтра они пересекут линию финиша. В планетной системе их приславший интерес к исходу состязаний сам по себе побил все рекорды. Недавно секретариат организовал репортаж для трехмерного телевидения. Снимали из-под прозрачной ледяной дорожки, и зрители могли наблюдать, как ноги улитки клетка за клеткой приближаются к финишу.
5: «Строго говоря, их ноги не переступают», — объяснил помощник секретаря. «Впереди растут новые клетки, одновременно сзади отмирают старые. Вот так и происходит передвижение. В их планетной системе они самые быстрые. Но посторонним наблюдать их передвижение, конечно, не очень интересно. Если мне позволят, я организую небольшую, как это называется... Ах да, клака. И, может быть, хоть кто-нибудь захочет хоть сколько-нибудь на этих улиток поставить. Это бы подняло им дух».
0: Крисмас буркнул, что согласен. Детвайлер объявила о намерении сегодня же вечером на специальной церемонии вручить награду мыши, подстрелившей одного из шимпанзе.
2: «Маленький герой, иначе его не назовешь», — закончила она. «Если бы тому типу удалось поднять свой корабль и смыться, галактическому центру пришлось бы организовывать погоню, трудную и, прошу обратить внимание, дорогостоящую. Надеюсь, ты придешь на церемонию награждения, Пит».
5: «А меня там не наградят, как пострадавшего?» — спросил иронически улыбнувшись Крисмас. «Ведь у меня ухо забито мышиным пометом. Кстати, Дед, откуда те шимпанзе?»
2: «Из системы к северу от Мурильи. Даль страшная, официальных отношений у нас с ними нет, но уже некоторое время через Мурилью мы с ними торгуем. Видно, раздобыли себе какое-то старье, космолет для прыжков по кривизне континуума и кое-как добрели сюда. На их планету уже прибыла, сейчас высаживается миссия Галактической Федерации, отправленная нуль транспортировкой. «Либо мы, либо Галактический Центр должны будем теперь платить», — заговорил казначей. «Причиненные телесные повреждения трем мини-грызунам и придется восстанавливать заново все эти дезодорированные беговые дорожки».
5: «И придется делать что-то в связи с сорванными забегами», — добавил шеф тотализатора. «Хорошо бы Галактический Центр довел по неофициальным каналам до всеобщего сведения, что без приглашения, как гром среди ясного неба, на планету состязаний не являются!»
0: «И машины в состязаниях не используются», — проворчал Крисмас. Наступило молчание.
2: «Ладно, с этим ясно»,
0: — наконец заговорила Детвайлер.
2: «Ну а теперь о главном, о магелланцах. Может быть, ты этого не знаешь, Пит, но они будут у тебя с минуты на минуту. Побывают ли они в тотализаторе и у вас остальных, если да, то в какое время, мне неизвестно. Сказать правду, с ними дела идут хуже, чем мы рассчитывали. Сегодня утром они были у нас в секретариате, им показали все, в том числе эту, ну вы знаете, необыкновенной красоты панораму всех видов жизни в нашей галактике. Понять их реакцию было невозможно, но боюсь, что она отрицательная. Они сказали, что хотят отбыть с планеты состязаний сегодня же вечером.
6: Сарнас Раир обеспокоен».
5: «Еще бы ему не быть обеспокоенным», — сказал с Северного полюса специалист по телекоммуникациям. «Всяких видел, но таких, не похожих ни на кого из нашей галактики, никогда. Двум моим техникам пришлось вкатить хорошую дозу успокоительного. Знаете ли вы, что самые ясные наши головы не разобрались и в половине устройств на их чудном корабле? Может, твоя панорама, Дэд, вызвала у них желание только пообедать? Или чувство брезгливости? Ну, как если бы ты обнаружил, что в доме твоего соседа полно вшей. Уж очень близко от нас эти Магеллановы облака, черт бы их побрал.
6: Что ж», — подчеркнуто по-деловому сказала Детвайлер, «будем делать все, что в наших силах. Что-нибудь еще?»
5: «Простите, но я огорчу вас еще больше», — заговорил Крисмас. «И вас, из тотализатора тоже. Эта новая команда Санкру победила в 4 из 5 состязаний, а гравитационный гандикап у них всего 1,2. Ламонт считает, что его нужно увеличить более чем вдвое. Таково же и мое мнение. Будь добра, Дэд, проверь скорее. Объяснять, чем чревата эта ситуация, я думаю, нет необходимости».
6: «Я все выясню», — сказала Детвайлер.
5: Вид у нее был растерянный. Шеф тотализатора закрыл лицо руками и застонал.
4: «Нельзя приостановить состязания, в которых они участвуют, а, Пит? Перерасчет, компенсации. Помоги нам, космос!»
5: «Для этого нет достаточно веских оснований», — ответил ему Крисмас. Детвайлер последней отключилась от общего канала связи. Глаза у нее перед тем, как лицо исчезло с экрана, были как у тяжело больной. Крисмас, потирая шею, повернулся к окну. Под речитатив комментатора за стартовые ворота, бесшумно ступая, проследовалась дюжину носорогоподобных животных. Над их усердно работающими крупами торчали вверх, как палки, чуть подрагивающие хвосты. Глядя на них, Крисмас невольно заулыбался, но волшебство исчезло. Он знал, как знали они все, в чем волшебство. Ни в ликовании трибун, ни в катящихся на колесиках, наполненных деньгами металлических сундуках тотализатора, ни в стремительном броске носорогоподобных рогом вниз через линию финиша, между тем, как на их хвостах полощутся разноцветные шелковые флаги миров, разделенных тысячами световых лет. Да, волшебство присутствовало в этом всем, однако рождало его ни то, ни другое, ни третье. И над ним, этим волшебством, теперь нависла опасность. Послышался мелодичный звон, и на экране появилось худое лицо чернокожего молодого ветеринара.
7: «Сэр, больница отказывается держать ее у себя. Я имею в виду молодую особу с Мирии. И в то же время она не может вернуться в свою команду. Команда требует, чтобы она себя убила, иначе они грозятся сделать это сами».
4: «Помоги нам, Сольтерра.
7: У нас и без Мирийки хлопот сейчас полон рот. Прошу вас, доктор, временно возьмите заботу о ней на себя, а? Не оставляйте ее одну, покажите то, другое, ну, что поинтереснее. Да знаю, знаю, что вы ветеринар. Пусть Ламонт позвонит мне.
4: Ну так заберите у нее меч. И, пожалуйста, наденьте на нее какие-нибудь штаны. А то вид у нее совсем не цивилизованный. Почему же это девам на Мюрии нельзя носить штаны? О, неважно, сделайте все, что в ваших силах, очень прошу».
6: «Пит, к тебе поднимаются Сарнис Раир и магелланцы», —
5: услышал он голос Даны. Открылись огромные складные двери, и Крисмас уже стоял, приветствуя гостей. Рядом с Нисраиром он увидел две черные, как сажа, странных очертаний фигуры, одинакового с ним Крисмасом роста. Наверху каждой была мертвенно-белая треугольная голова, напоминающая отбеленный лошадиный череп. Крисмас приветствовал их легким наклоном головы, слушая, как их представляет Нисраир, и не отрывая от них взгляда. Магелланцы молчали и не двигались. Безглазые головы были повернуты к Крисмасу. Как большинство разумных существ в галактике, Крисмас смотрел по трехмерному телевидению репортаж о первом контакте с существами из другой галактики, но растерялся и начал нервничать, когда, увидев их во плоти, если это было плотью, обнаружил, как не похожи они ни на кого, кто живет в Млечном Пути. Он чувствовал непонятную, беспричинную тревогу и заподозрил, что от магелланцев исходят инфразвуковые волны. Внезапно прервав Несраира, в переводящей машине магелланцев послышался треск. «Вы юридический этический орган», произнесла она совершенно монотонно. Который из двоих говорил через машину, понять было невозможно. «Именно так», — ответил Крисмас, глядя на лошадиные черепа. «На мне лежит обязанность следить за тем, чтобы правила, по которым проводятся состязания, были справедливы, и чтобы ни от духа, ни от буквы их не было ни малейших отступлений. Если какое-нибудь из внешних условий, в которых проходят состязания, приводит к неравенству возможностей для участников, мы изменяем правила и утверждаем изменения, если удается единогласно. Если же единогласие не достигнуто, решаю я. Надеюсь, я понял ваш вопрос правильно?»
8: «Поясните ваше заявление по поводу духа», — сказала машина.
5: «А, это...» «Тут я имел в виду следующее. Мы не допускаем, чтобы слова, которыми сформулировано правило, мешали реализации нашей цели быть одинаково справедливыми ко всем. Под равными возможностями мы понимаем создание условий, максимально приближенных к условиям жизни на родной планете участника. Например, при помощи специального устройства, создающего дифференцированные гандикапы, мы выравниваем различия в гравитации между планетами, откуда...
8: дух».
5: И машина пробормотала что-то невнятное.
8: «Вы обладаете огромной властью. Вы могли бы влиять на ход многих состязаний ради собственной выгоды и не быть уличенным. Поясните, поступаете ли вы так? Поясните, откуда вы?»
5: Крисмас посмотрел на Сара Несраира. «Неужели то ты мне объяснил?» Один из глазных отростков Сара Несраира закрутился спиралью, знак того, что Сар Несраир встревожен. «Откуда?» «Как и все здесь, то есть все, кто здесь работает, я сольтеранец», — сказал напряженно Крисмас. «Разве вас не поставили в известность о том, что придумали планету состязаний и притворили свою идею в жизнь сольтеранцы, и они же ею руководят?» Машина опять забормотала что-то, потом вполне внятно произнесла. «Поясните, нет ли противозаконных манипуляций ради собственной выгоды?» Крисмас молчал.
9: «В системе такого рода обман можно определить как частный случай энтропии», —
5: абсолютно непринужденно включился в беседу Сар Несраир.
9: «Энтропии же, то есть дезорганизации, все цивилизованные существа, разумеется, стараются избежать, ибо никакое локальное усложнение не предотвратит энтропические эффекты в большой матрице. Среди энтропических потенциалов системы планеты состязаний самыми значительными нам представляются три. Во-первых, паразитизм извне, иными словами, исходящие извне попытки ее захватить. Вам уже показывали противодействующие этой угрозе галактические силы безопасности. Второй энтропический потенциал связан с возможными попытками частично разрушить систему ради выгоды, личной или тех планет, откуда они прибыли, со стороны отдельных участников состязаний. Работа присутствующего здесь главного распорядителя заключается, среди прочего, в том, чтобы, опираясь на помощь подведомственной ему службы безопасности и на непрерывный подсчет вероятностей, осуществляемый тотализатором, эту вторую опасность предотвращать. В-третьих, теоретически возможно, что систему попытается разложить кто-то из числа собственных ее организаторов, то есть сольтеранцев. Эта возможность, как я уже объяснил до нашего прихода сюда, быть может, недостаточно подробно, практически исключена. Во-первых, из-за очень высокого места, занимаемого честностью в сольтеранской иерархии ценностей, усваиваемой ими с самого раннего возраста. Во-вторых, потому что сольтеранцы сами настаивают на проведении регулярных проверок, и в этих проверках, наряду с представителями Галактической Федерации, участвуют комиссии из представителей нейтральных планет с регулярно меняющимся составом.
7: И, разумеется, мы стараемся удовлетворить все материальные нужды сольтеранцев. Не правда ли, Питер?»
0: Наступила пауза, и Крисмас услышал, как машина тихо переводит слова Несраира для магелланцев.
10: «Мы будем наблюдать», — произнесла вдруг машина. «Одни».
0: Все четыре зрительных отростка Сара Несраира, выпрямившиеся, пока он говорил, свернулись в спирали.
9: «То есть в мое отсутствие?» — спросил Сар Несраир.
0: «Иными словами, вы хотели бы остаться здесь и посмотреть, как мы работаем?» — спросил Крисмас.
10: «Да»,
0: — сказала машина.
7: «Сколько угодно»,
0: — отозвался Крисмас и сразу заметил, что сказал это сквозь зубы.
7: «Рад вас здесь видеть. Устраивайтесь поудобнее. Не нужны ли вам стулья, поверхности для отдыха?»
0: По магелланцам побежали вдруг волны, потом это, так же неожиданно, как началось, прекратилось, но магелланцы теперь стояли позади и немного в стороне от Крисмаса.
9: «Занимайтесь своими обычными делами», — сказала машина.
7: «Хорошо», — проскрипел зубами Крисмас.
0: Нажатием кнопки он вызвал Дану, поклонился, прощаясь, Сару Несраиру, и Дана проводил того до дверей. Зрительные отростки у Сара Несраира, когда он выходил, стояли торчком.
7: «Прекрасно, Дана, наконец у меня появилась возможность заняться делами», — сказал Крисмас.
0: «Наши гости останутся здесь наблюдать. Что у тебя?»
3: «Подала жалобу система Бетельгейзе»,
0: — ответил Дана. Если бы усы его не топорщились чуть больше обычного, невозможно было бы догадаться, что он видит два черных призрака у Крисмаса за спиной.
3: «Они выставили команду гигантских буравящих червей и теперь заявляют, что результаты неправильные, потому что черви, буравя грунт на дистанции, наткнулись на туннели, оставшиеся от прежних состязаний».
0: Крисмас недовольно хмыкнул.
7: «Проклятые червяки насквозь источили горный хребет. Прими жалобу, поставь в известность тотализатор и сообщи в секретариат, что нужны новые горы, иначе черви источат всю планету. Спроси у Детвайлера, может, к нам на планету спустят специально для таких состязаний какой-нибудь астероид? В соседней с нами системе есть горнодобывающая промышленность. Может, они подкинут один-два камня? Жаль, Дет не подумала об этом раньше».
0: И он повернул голову к магелланцам.
7: «Эти претензии к планете состязаний в связи с состоянием дистанции вполне справедливы, и их следует удовлетворить. Команда червей не повинна в случившемся, и тем, кто на нее ставил, будет выплачена компенсация».
9: «Мы понимаем ваш язык», — гулко проговорила машина.
0: На экране появилось лицо Кертиса. Крисмас понял, что магелланцы намеренно выбрали себе такое место, где те, кто ему звонит, их не увидят.
4: «Я насчет этих твоих типов с кромки, Пит», — сказал Кертис. «Такая же история, как в свое время с Пироксой. Их жоки всего-навсего обезьяны. Это не они тренировали лошадей, а лошади их. Мы поймали лошадей с поличным в момент, когда те готовились заработать противозаконным образом на следующем забеге. Ставить на самих себя им не было смысла. Шансов на победу у них практически не было, так они решили заработать окольным путем на победе фитфатцев, в которой уверены. Они передавали одному из моих ребят, не зная, естественно, кто он на самом деле, указания о том, какие суммы ставить и на кого именно. Делали они это через посредника, оптового торговца продовольственными товарами из системы Спики. Он боялся их и плясал под их дудку».
7: «Даже подумать страшно, Кёрт, как встретят эту новость в тотализаторе», — сказал Крисмас. «Ведь вон в скольких состязаниях успела уже принять участие эта шатия».
0: И он опять повернулся к магелланцам.
7: «Естественно, тотализатор выплатит компенсацию всем, кто заключил пари на этот забег».
0: И он снова повернулся к экрану.
7: «Спасибо звездам, лошади не слишком популярны, и на них мало кто ставил. Сообщи, Детвайлер, хорошо, Кёрт?»
4: «Нам повезло. Они хотели заработать побольше и поскорее, и выдали себя крупными ставками.
7: Жадность подвела, а то бы мы не вывели их так быстро на чистую воду».
4: «Вот тебе и лошади», — сказал Кертис.
0: Крисмас нахмурился и прервал связь. Дана в это время слушал свой воротник. Когда воротник замолк, Дана сказал:
3: «Анкру победили еще в одном забеге».
0: Наклоном головы Крисмас показал, что слышит. Не снимая пальцев с клавиши канала связи Детвайлер, он повернул вращающееся кресло так, чтобы быть лицом к магелланцам.
11: «Сейчас я обращусь к секретарю, и повод для обращения очень серьезный», — начал объяснять он. «Для команды с планеты, которая называется Анкру, по-видимому, был установлен слишком легкий гравитационный гандикап, вероятно, благодаря ошибке в официальных документах, подготовленных секретариатом. Команда, разумеется, без конца выигрывала в разных группах». И он повернулся лицом к экрану, довольный, что не видит больше тревожащей черноты магелланцев. Нажатием клавиши, установив связь с секретарем, спросил: «Есть что-нибудь насчет Анкру, Дэд?»
12: «Гандикап для их команды 1,2 установлен правильно», —
11: озабоченно сказала Детвайлер.
12: «Соответственно, величине гравитации, указанной для Анкру в нашем синопсисе планеты, в большом справочнике галактического центра».
11: «Этого не может быть», — возразил Крисмас. «У них уже 4 победы из 5 возможных. Да ты ведь видела этих тварей!» Детвайлер удрученно кивнула. И тут они с Крисмасом произнесли одновременно, причем высокий голос секретаря подавил низкое рокотание Крисмаса.
12: «Амбимасса планеты!» «Очень может быть», — сказала Детвайлер. «Я запрошу у центра все параметры Анкру».
11: Но начал Крисмас, однако экран уже был пуст.
12: «Пит!»
11: — услышал он голос Даны.
12: «К нам прибыл полномочный министр планеты из 90-го сектора, название которой лично я выговорить не в состоянии. Обязательно хочет с тобой встретиться. Что-то насчет связи между весовым гандикапом и возрастом.

Окончание рассказа Джеймса Типтри-младшего «Тебе мы, Терра, навсегда верны» в переводе Ростислава Рыбкина в следующем подкасте «Модели для сборки».

Джеймс Типтри-младший. «Тебе мы, Терра, навсегда верны». Перевод Ростислава Рыбкина. Часть третья. Окончание.

0: Полномочный министр вошел инохидью. Это оказалась огромная гора плоти, покрытая естественным панцирем. Грустное лицо дипломата, находившееся на уровне колена Крисмоса, напоминало морду тапира. Не переставая кланяться, он начал выкрикивать что-то на диалекте общегалактического, понять которое было почти невозможно, и Крисмос поманил рукой Дану, чтобы тот подошел и переводил.
1: «Проблема в том, — начал переводить Дана, — что участнику, представляющему их планету, исполнилось 1500 лет, и предусмотренное правилами изменения гандикапа в зависимости от возраста пошло по асимптотической кривой».
0: «Как долго живут ваши животные? — спросил Крисмос.
1: «Он не знает точно», — перевел Дана. «Конкретное животное, по поводу которого он к нам обратился, сохраняет за собой первенство уже более 1000 лет. Бегает оно каждые 20 лет, и их планетная система, насколько я понимаю, думает, что чемпионом он будет вечно. Никого другого у них сейчас нет. Растут эти животные очень медленно. Поскольку весовой гандикап для их участника теперь уже практически не меняется, животному приходится нелегко. С ним состязается представитель сходной формы жизни из новооткрытой системы. Только этот последний много моложе, а ведь на карту поставлен престиж планеты».
0: «А, вспоминаю», — сказал Крисмос. «Славный старикан. Но мы не можем перекурочить ради него всю систему гандикапов. Тут ведь и антигравитатор не поможет. Если его использовать, исчезнет сцепление между животным и поверхностью дорожки.
1: Спроси, не удовлетворятся ли они показом его вне состязаний, с любыми скороходами впереди и с большой помпой. Старейшие живущие чемпионы и всякое такое».
0: Дана и полномочный министр начали оглушительно перекликаться на том же малопонятном диалекте. По-прежнему за спиной у Крисмоса стояли магелланцы. Неподвижные, бесстрастные, вызывающие тревогу.
1: «По-моему, он согласен», — сказал наконец Крисмосу Дана. «Я заявил ему, что секретариат...»
0: Дверь распахнулась, и в кабинет прыгнула длинная белая фигура, которая, выпрямившись, оказалась ногой девушкой в 8 футов ростом. Девушка обежала письменный стол и бросилась в ноги Крисмосу. Крисмос почувствовал, как под его босые ноги подсовывают холодную сталь, и подогнул ноги. Топиролицый встревоженно закричал что-то непонятное, попятился в сторону магелланцев, наткнулся на них, но те не сдвинулись с места. Полномочный министр завопил громче прежнего, попятился в другую сторону и наткнулся на Дану. В открытую дверь заглядывали люди, а над их головами маячило испуганное лицо чернокожего молодого ветеринара.
2: «Какого типа? Послушайте, доктор, здесь не место!» — растерянно забормотал Крисмос. «Она сбежала от меня, сэр, через женскую уборную. До этого все твердило, что поскольку вы спасли ей жизнь, она теперь ваша рабыня и должна присягнуть вам на верность или что-то в этом роде».
0: Девушка закивала головой и погладила Крисмосу ступню.
2: «Она говорит, — продолжал ветеринар, — что должна теперь на вас работать. У нее больше нет родины». «Что она умеет? Компьютер она когда-нибудь видела?» «Говорит, что она воин». «Да я знаю». «Одну минутку, Дэд!» — закричал Крисмос, начавшему мигать экрану. «Прекрасно, мисс, вы уже присягнули мне на верность, а теперь отправляйтесь с доктором Улу, он вам придумает какое-нибудь занятие. Найдите ей что-нибудь! Научите обращаться с лифтом, пусть работает лифтером! А теперь вон отсюда!»
0: И, повернувшись, Крисмос низко поклонился глубоко потрясенному увиденным полномочному министру, которого, как и всех остальных, кроме магелланцев, Дана сейчас выпроваживал из кабинета. С экрана на происходящее озадаченно смотрела Детвайлер. Наконец, Крисмос подал знак, что секретарь может говорить.
3: «Наши подозрения подтвердились, Пит»,
0: — затараторила она.
3: «Анкру, как выяснилось, представляет собой сплющенный у полюсов сфероид. На экваторе тяготение равно почти 3 нашим, а 1,2 — это просто-напросто средняя величина. И, конечно, присланные животные взяты из зоны наибольшего тяготения».
2: «Но если я не ошибаюсь, в таких случаях, как этот, — сказал Крисмос, — после параметров планеты должна стоять буква А».
3: «Должна, но ее там нет. Можешь сам посмотреть в большом справочнике. В нашем синопсисе, естественно, то же самое».
0: «Последние данные от Анкру поступили совсем недавно», — задумчиво сказал Крисмос. «И как раз тогда Анкру заявила о своем желании участвовать, верно?»
3: «Именно тогда. И указано, что эти последние данные по сравнению с прежними изменены. Сведения об изменениях, подобные этим, время от времени поступают от галактического компьютера по сверхсветовой связи и вносятся автоматически. Подожди, я посмотрю. Может, старый текст у нас сохранился?»
1: И она исчезла с экрана, но вскоре вернулась. Теперь лицо ее было бледным.
3: «Из старого справочника строчки эти изъяты вообще, но я нашла их в своем личном синопсисе. До внесения изменений атом было. Почему оно исчезло?»
1: «Насколько я понимаю, есть только три возможности», — ответил Крисмас. «Либо галактический компьютер передал уже с ошибкой, либо сигнал исказился в процессе передачи по сверхсветовой связи, либо что-то случилось с печатающим устройством в твоем отделе».
3: «Еще не было случая, Питер, чтобы галактический компьютер допустил ошибку», —
1: сказала Детвайлер.
3: «Ты прекрасно знаешь, идет ли речь о межпланетных маршрутах или о политическом строе планет, короче, обо всем, связанном с планетами, большим справочником руководствуется вся галактика. И именно поэтому в нем проверяют и перепроверяют каждый знак. В принципе, при передаче по сверхсветовой связи искажение возможно, но его предотвращают троекратной избыточностью сигнала. Вероятность искажения достаточно большого, чтобы выпала буква практически равна нулю. Печатающее устройство у нас автоматические. Для такого устройства почти невозможно пропустить знак в абзаце, где нет никаких других ошибок».
1: Голос Детвайлер почему-то вдруг стал дрожащим. «Если только устройство не испортили намеренно», — договорил за нее Крисмас.
3: «Да, такое теоретически возможно», — отозвалась она. «Первоначальный текст, сформулированный галактическим компьютером, вносится в большой справочник и в синопсисы, как я уже говорила, автоматически. Если какой-нибудь техник приостановит этот автоматически протекающий процесс, он получает возможность внести в первоначальный текст изменения».
1: Сверкающие глаза ее казались огромными, а лицо будто осунулось. Таким Крисмас не видел его никогда. «Техники все до одного из наших, Сольтеранцы», — сказал Крисмас.
3: «Да, Питер, все до единого. Сейчас потребую от галактического компьютера проверить работу каждого из них. На это уйдет некоторое время».
1: И Детвайлер прервала связь. Крисмас побарабанил пальцами по столу. Усилием воли стряхнул с себя задумчивость. «Дана, приостанови все состязания, в которых участвует Анкру», — распорядился он. «Или они сами выходят из игры, или состязания будут отложены на неопределенное время. Гандикап установлен неправильно. А Керт пусть проследит, чтобы они не смылись с планеты, и прослушивает все сигналы от них, если таковые будут. Но только чтобы они этого не заметили. И обязательно поставь в известность тотализатор, что результаты уже состоявшихся забегов с участием Анкру объявляются недействительными». Из переводящей машины магелланцев внезапно раздался громкий треск. «Поясните, правильно ли понято? Вы, да или нет, готовы допустить, что какой-то сольтеранец пошел на обман ради личной выгоды?» «Да, это так», — устало подтвердил Крисмас и набрал в легкие побольше воздуха. «Только сольтеранец догадался бы убрать из текста букву «А», показывающую, что данная планета не сферической формы. Как только «А» было из текста удалено, у Анкру сразу появилась возможность выставить на состязаниях своих тяжеловесов, и те, разумеется, легко победили. То, что они поспешили выступить как можно скорее и в как можно большем числе забегов, позволяет предположить, что все делалось по заранее намеченному плану. Обнаружить возможность обмана и, соответственно, возможностью этой воспользоваться мог только один из нас, сольтеранцев. Конечно, существует также вероятность, микроскопически малая, что действовали другие, может, даже кто-то из живущих в ядре нашей галактики, и эти другие запугали одного из наших. Но, похоже, все-таки... Нет, того, о чем я говорил, не может быть. Не может.
4: «Поясните, почему не может», — сказала машина. «Сольтеранцы не отличаются принципиально от других видов разумной жизни».
1: На лице у Крисмаса заходили желваки.
4: «В нашей галактике», — продолжала машина, — «такие идеалы, системы ценностей потерпели, как у нас всем известно, неудачу. Слишком большой соблазн разбогатеть».
5: «Но к чему богатство?»
1: — взорвался Крисмас. Его собеседники придавали разговору оборот, которого он любой ценой хотел избежать.
5: У каждого из нас есть свой дом, возможность путешествовать, изобилие во всем, и все бесплатно.
4: Искушение получить материальную прибыль для вашей планеты очень велико, сказала машина.
2: Это и есть наша планета. Стараясь не думать, что он говорит, отозвался Крисмас.
5: Что стряслось с Саром Нисраиром? Как случилось, что Нисраир не объяснил магелланцам заранее? Для этого не могло быть извинений. Боль, которая и так никогда не исчезала, совсем сейчас становилась все сильнее.
4: «Поясните, правильно ли понято?» Как стервятник клевала его переводящая машина. «Вы с планеты Терра в системе звезды Соль».
5: «Да, хочет он или нет, но придется это сказать».
2: Он вскочил и подошел быстрыми шагами к окну. По-прежнему, не поворачиваясь к магелланцам, лицом остановился.
4: «На Терре нет жизни. Сольтеранцы, которых вы здесь видите, потомки тех, кто во время гибели Терры находился на ее естественном спутнике и в нескольких других небольших колониях в космосе. В системе звезды Соль планета Терра была единственной обитаемой».
2: Боль стала непереносимой. Ребенком он пел с другими.
6: «Есть купол, что зовется дом, но Терры нет зеленой».
2: Не только ему, но и его предкам в 15-м колене не довелось жить ни на зеленой Терре, ни даже в куполе. Однако картины, сохраненные видеозаписью, прочно сидели в его воображении и памяти. Угрюмые люди внутри прозрачных пузырей на астероидах, в марсианском куполе, из которого постепенно уходил воздух, наблюдали сквозь прозрачные стены, как подходят и останавливаются, чтобы спасти их, бездомных, огромные корабли Галактической Федерации.
3: «В нашей галактике виды, оставшиеся без родной планеты, живут недолго», — сказала машина.
5: «В нашей тоже»,
2: — выдавил из себя Крисмас.
5: Да, это было именно так.
2: Потерявшие родную планету виды быстро вымирали. Почему, неизвестно. Как неизвестно было, почему не проходит боль от такой потери. И ты либо держался за эту боль и тогда жил, либо забывал о потере, и через некоторое время тебя уже не было.
4: «Планетой состязаний управляют те, кто потерял родную планету», — продолжал Крисмас. «И вся прибыль, какую она дает, идет сольтеранцам».
3: «Ваш помощник не сольтеранец», — раздалось из машины.
4: «О, мы приняли к себе и других бездомных, правда, их немного. От народа Даны после войны между двумя планетными системами только и осталось, что экипаж и пассажиры одного корабля. К счастью, такие катастрофы бывают редко».
2: Неужели и народ Даны живет с той же болью? Крисмас никогда не пытался узнать, что таится за этими веселыми карими глазами. Поколение Даны на планете состязаний было пятым, и пока еще появлялись детеныши.
4: «Поясните, не в результате ли войны погибла ваша планета?» Все глубже вонзался в него голос машины-вампира.
2: Крисмас обвел глазами горизонт. Открывавшийся за окном вид, голос спортивного комментатора, звучащий из громкоговорителей, казались чем-то нереальным. «Мы сами нечаянно ее взорвали». В переводящей машине что-то захрипело, затем она произнесла.
3: «В случаях такого рода наблюдается особенная недолговечность».
2: Машина умолкла, а потом закричала снова голосом стервятника.
3: «Поясните, правильно ли понято, вы придаете особое значение, да или нет, этическим нормам, да или нет, групповому поведению существ с мертвой планеты?»
2: Крисмас стремительно повернулся.
5: «Терра не мертва!» — крикнул он. «Терру теперь знают все разумные виды галактики! Для всей галактики слово «терранец» — синоним честности и справедливости! Спросите кого угодно, спросите в ядре галактики, нас знают все! Про нас шутят, нас не понимают, но дела ведут по правилам, установленным нами! Разве Терра мертва, если рыбы-матери в морях рассказывают о ней своему потомству?»
2: Он перевел дыхание.
5: Планеты состязаний не было, пока не появились здесь мы. Именно мы, уцелевшие жители Терры, придумали планету состязаний, разработали детальные планы, убедили Галактическую Федерацию ее создать. И делали все это мы во имя Терры, во имя ее идеалов, во имя того, что могло бы быть. Разве Терра мертва, если даже птицы, которые летают в замерзающем аммиаке, произносят ее имя?
1: Он умолк, и в комнате воцарилась тишина. Из машины послышались невнятные звуки, потом они прекратились. Крисма свернулся к столу и сел.
5: Сумели таки заставить его это сказать, черные дьяволы.
1: «Поясните, правильно ли понято», — сказала вдруг переводящая машина. У Крисмаса почему-то было впечатление, будто говорит не тот магелланец, что прежде, но ему было абсолютно все равно.
3: «Вы испытываете, да или нет, болезненные субъективные расстройства?»
4: «Я испытываю болезненные субъективные расстройства, совершенно верно», — как автомат отозвался Крисмас.
5: «Если и вправду хоть один сольтеранец, тогда все ни к черту не годится. Но не могу поверить».
1: Одна за другой шли минуты. Магелланцы молчали. Вошел Дана, подал бумаги Крисмасу, избегая его взгляда. Он всегда прослушивал, что происходит в кабинете шефа. На экране аппарата связи появился представитель какой-то планеты. Стал энергично добиваться от Крисмаса специального решения для своей команды. Команда выступала в группе прыгунов. Видом представитель напоминал кенгуру. Они с Крисмасом уже углубились в обсуждение трудной проблемы использования хвоста как опоры при отдыхе, когда зазвучал похожий на звук колокольчика звонок Детвайлер. Крисмас резко повернул вращающееся кресло, чтобы видеть экран секретаря.
7: «Это определенно, Питер! Мне показали исходный текст!»
1: Заикаясь от волнения, проговорил Детвайлер.
5: «Что именно определенно?» Подчеркнуто внятно выговаривая каждое слово, спросил Крисмас.
7: «Галактический компьютер не передал, а вообще! Какая-то молекула или уж не знаю что! Так или иначе, это первая ошибка за 5 стандартных столетий! Все, кто обслуживает компьютер, вне себя! Это их вина, Питер! Их!»
5: «Но не наша»,
1: — тихо сказал Крисмас. Через минуту они прервали связь. Какое-то время Крисмас сидел неподвижно, будто окаменев. Потом с силой хлопнул ладонью по столу и повернул кресло к магелланцам.
5: «Видите?»
1: — крикнул он.
5: «Видите? О, я должен был догадаться сам! Дело может быть только в компьютере!»
1: Кенгуру на экране брызгал от ярости слюной. Крисмас стал его успокаивать. Вскоре он услышал у себя за плечом, где стояли магелланцы, какое-то шуршание и, обернувшись, успел увидеть, как на боках того и другого открываются и закрываются длинные малиновые внутри клапаны. Из машины доносились булькающие звуки. Крисмас оцепенел, вспомнив, что Млечный Путь не единственная галактика во Вселенной и, возможны, войны, которые до сих пор казались совершенно невозможными. Не обиделись ли магелланцы? Не рассердились ли? За большой дверью послышался шум. Дана бросился открывать, а когда дверь распахнулась, они с Крисмасом увидели Саранис Раира и Мюрийку, которые стояли и смотрели друг другу в глаза, и Мюрийка острием меча упиралась в естественную броню на животе Саранис Раира. За спиной у Саранис Раира и Мюрийки слышался шум голосов, который становился все сильнее.
5: «Уберите этот свой нож и дайте Саранис Раиру войти!» — заорал Крисмас. «Кто, черт побери, вам сказал, что я нуждаюсь в охране?» «Извините меня, Сар, мы уже давно с ней воюем!»
1: Саранис Раир протиснулся в кабинет. Зрительные отростки у него на голове стояли торчком, знак официального общения. 3 были направлены на магелланцев, 1 — на Крисмаса. Магелланцы на происходящее не реагировали.
8: «Как вы просили», — обратился к магелланцам Саранис Раир, — «все подготовлено для транспортировки вас в ядро нашей галактики».
1: «Нет», — сказала машина.
8: «Но», — начал Саранис Раир. «О, значит, вы хотите продолжить осмотр планеты состязаний. на вечер у нас запланирована интересная демонстрация вычисления вероятностей».
1: «Нет», — повторила машина. Снова зашуршали, открываясь и закрываясь клапаны. «Ранее не наблюдалось», — сказала вдруг машина и забормотала что-то непонятное.
2: Сарнис Раир направил на Крисмоса еще один зрительный отросток. Крисмос растерянно развел руками.
1: «Родственный, да или нет мне, да или нет сопутешественник очень...»
2: Дальше опять последовало что-то нечленораздельное.
1: «Желаем отдохнуть и обдумать».
2: Снова бессмысленное сочетание звуков.
1: «Что мы видели?»
8: «Я провожу вас в отель», — сказал Сарнис Раир.
2: Но магелланцы не двинулись с места. Из машины донесся треск, потом она внятно произнесла:
1: «Техника, связь, математика, экономика, химия, высокоскоростная передача информации».
2: И издала нечто вроде кашля, до удивления выразительного. Оба магелланца завращались внезапно и стали перемещаться по направлению к двери. Там они остановились и приняли какую-то странную позу. Один топнул ногой, и длинные черные пальцы этой ноги издали, хлестнув по полу, сухой звук, похожий на щелканье бича. Присутствующие подпрыгнули от неожиданности, еще миг, и магелланцы уже выходили из здания.
8: Сарнис Раир двинулся за ними следом. Один его круглый глаз, отведенный за плечо, по-прежнему смотрел на Крисмоса.
2: Дана молча закрыл дверь кабинета и, прислонившись к ней спиной, обнажил свои внушительного размера зубы.
7: «Разве их поймешь?»
2: — сказал Крисмос и растерянно потер лоб.
8: «Может, они воспринимают нас трагически или романтически?
7: Плакали они или смеялись?»
8: «Во всяком случае, что-то нужное для себя они у нас, похоже, нашли.
2: Галактический центр, наверное, чуть не доконал их своими замечательными компьютерами и всем прочим замечательным».
1: «Чтобы увидеть молнию, богам с небес спускаться не надо», — наставительно сказал Дана. «Старая поговорка моего народа».
8: «А может, никакие они не боги», — отозвался Крисмос. «Может, это двое старых тетушек решили посмотреть мир. Или молодожены отправились в свадебное путешествие и заблудились».
2: И он вытолкнул образ черных призраков из своего сознания.
8: «Ну ладно, давай сюда эту жуткую мирийку и доктора Улалалулу».
2: Он встал, подошел к окну и с наслаждением чихнул. Волшебство вернулось. Оно снова царило на планете состязаний. Дана ввел в кабинет двух долговязых представителей рода человеческого.
7: «Мисс, не надо! Очень прошу вас, оставайтесь на ногах.
2: Я должен кое-что вам сообщить. Ведь домой вы не могли вернуться из-за того, что не победили в состязании, правильно? Так знаете, вы в нем победили. Животное, пришедшее к финишу первым, дисквалифицировано. Гравитационный гандикап, под которым оно бежало, был, как выяснилось, недостаточным. Вам понятно?
7: Переведите ей, доктор, что она победила, победила по-честному. Теперь пусть с триумфом возвращается на Мюрию и будет опять священной девой-воительницей. Договорились?»
2: Девушка разразилась горестными рыданиями.
7: «Помоги нам, Сольтера, что теперь не так?»
1: «Сэр, она говорит, что не может теперь вернуться, потому что...»
7: «Потому что что?»
1: «Сэр, вы сказали мне делать что угодно, лишь бы она...»
9: «Я теперь не дев!»
2: Простонала Мюрийка и упала к молодому ветеринару на грудь.
7: «Она хочет остаться у нас», — сказал ветеринар.
10: «По-моему, можно подобрать ей работу с животными, она с ними хорошо ладит».
8: «Остаться ей у нас нельзя, она не бездомная».
2: «Что она говорит?»
10: «Говорит, что у нее дома за то, что она теперь не девственница, из нее выпустят кишки», —
2: перевел с несчастным видом ветеринар.
8: «Правда?
7: Добряки, ничего не скажешь».
2: «Как ты считаешь, Дана, можно ее рассматривать как лицо де-факто без планеты?» «Заброшу утром ходатайство к ДЭТ. Мисс придется получить свидетельство, что она цивилизованная».
10: «Ладно, вы, доктор, отведите ее на временное жительство в отдел к Ламонту. Пусть побудет там, пока мы все утрясем».
2: «А вы, мисс, идете с ним и делаете все, что он вам скажет. Договорились?» И теперь, наконец, вы надеваете штаны, а этот свой меч закиньте подальше, договорились? Нет, ходить надо на двух ногах, при посторонних, во всяком случае. И вы оба выкатываетесь отсюда и больше здесь не появляетесь, если только я вас не позову, что маловероятно. Договорились? Ветеринар и Мюрийка тихо закрыли за собой дверь. Повеяло ароматом сигары, и Крисмас понял, что уже пришел его ночной заместитель и в соседней комнате просматривает журнал дежурств, чтобы узнать, что ему ночью нужно сделать. Кобург был седой и коренастый. До того, как ему отказали ноги, он ведал беговыми дорожками. «Думаю, ночью тебя будет спокойнее», — сказал ему Крисмас. «Правда, придется, может быть, связаться с Ламонтом насчет временного жилья. Ну, ты, наверное, слышал, тут особый случай. И наверняка будет свистопляска вокруг Анкру. А вообще, я тебе потом позвоню». Он посмотрел в окно. На горах и на равнине, на каменных столбах, на куполах и на море загорались прожекторы. Все, даже их свет тонуло в золоте и пастели обычного вечера планеты состязаний. Одного в бесконечном ряду таких же прекрасных вечеров. Дана наблюдал за ним краешком глаза. «Сдается мне, Дана, что небольшая идиллия пришлась бы сейчас нам с тобой как нельзя более ко времени», — сказал Крисмас. «Может, прихватишь свое семейство и со мной к морю, а? Займем первый столик у дистанции больших акул, а твои малыши покатаются».
11: «Хорошо, Пит. Мы встретимся с тобой в пресноводье, но только после того, как ты побываешь в амфитеатре. Помнишь, ты обещал, Дэд?»
2: И Дана весело ухмыльнулся.
12: «О, я и забыл!»
2: И Крисмас, виновато взглянув на хронометр, вышел на балкон к своим летающим санкам. Он поднялся плавно в вечернее небо и увидел, как на дорожку внизу, изящно пританцовывая на 20-футовых ногах, выходят гигантские волка-пауки. Запел горн. «Все это вместе взятое, — думал Крисмас, — Сарнис Раир назвал идиллией. Идиллия воплощает в себе мечту о безмятежной жизни. Нет, совсем другая мечта стала здесь явью. Та, что помогла не исчезнуть бесследно его соплеменникам, хотя другие виды разумных существ, оставшись без родины, погибали. Светлая мечта, которой, казалось, не суждено было сбыться, но которая, благодаря усилиям его предков, озарила жизнь всей галактики, чтобы потомкам их никогда больше не пришлось, проснувшись, глядеть в лицо неминуемой смерти. Даже этих истуканов из Магеллановых облаков проняло!» Крисмас вспомнил, как неловко чувствовал себя с ними Сарнис Раир, и рассмеялся. Бесконечные лекции в галактическом центре, похоже, довели бедняк-призраков почти до паралича. Широко улыбаясь, он медленно летел назад к административному зданию. Потом улыбка растаяла. Перед его мысленным взором почему-то возник удаляющийся круглый глаз Сарнис Раира. Как мог Сарнис Раир допустить ситуацию, при которой ему, Питеру Крисмасу, пришлось открыть магелланцам самое сокровенное? Как случилось, что Нис Раир не объяснил им все заранее? Может, напряжение оказалось для него чрезмерным? Ведь это первый случай, когда Сарнис Раир что-то не доделал. Глаз Нис Раира, по-прежнему смотревший на него в его воображении, был теперь ярче и явно его изучал.
12: «Ах ты, лицемерный большой таракан!» — вырвалось у Крисмаса. «Как же я не понял сразу!»
2: Охваченный гневом, Крисмас не заметил, как пронесся над административным зданием. Все стало на свои места. Стало, например, ясно, почему Сарнис Раир не попросил Крисмаса предложить магелланцам нажать какие-нибудь кнопки или пролететь над беговой дорожкой. Сарнис Раир понял, как к ним подойти, и искал такое, что на них подействовало бы. И выбрал, естественно, трагедию Терры. Трагедию, которая длится до сих пор.
12: «Ух ты, бездушный большой синий жук!» — процедил Крисмас сквозь зубы.
2: И, мчась над очередной плоской крышей, усеянной отдыхающими, увидел направленные на него испуганные взгляды. Медленно, но лицо его расслабилось.
10: Ладно, в конце концов, работа Сара Нисраира и состоит в том, чтобы добиваться взаимопонимания, и тут он его тоже добился. Однако губы у Крисмоса все еще дергались. Но когда главный распорядитель планеты состязаний ловко затормозил свои летающие санки на крыше амфитеатра, где сейчас секретарь планеты состязаний готовилась наградить в торжественной обстановке медалью «Отважную мышь», он снова широко улыбался. А когда он пошел вниз по пандусу, позади к небу поплыли знакомые крики «Идут! Идут!» и поднялись со своих мест прибывшие с миллиона планет зрители.

0: Еще один небольшой рассказ Нила Геймана. «Не спрашивайте Джека». Никто не знал, откуда взялась игрушка, кому из дедушек, бабушек или дальних родственников она принадлежала до того, как ее отдали в детскую. Это была шкатулка, резная и раскрашенная красным и золотом. Она была определенно привлекательной, или, так во всяком случае, считали взрослые, довольно ценной, возможно, даже антикварной. К несчастью, замок заржавел и не открывался. Ключ был потерян, поэтому Джека нельзя было выпустить из коробочки. Тем не менее, это была замечательная шкатулка. Тяжелая, резная и позолоченная. Дети с ней не играли. Она лежала на дне старого деревянного ящика для игрушек. Возраста и размера приблизительно с пиратский сундук для сокровищ. Джек в коробочке был погребен под куклами и поездами, под клоунами и бумажными звездами, под старыми шутихами, увенчанными марионетками с безнадежно запутанными нитками, под костюмами для переодеваний, тут лохмотья древнего подвенечного платья, там шелковый цилиндр с коростой возраста и времени, и бижутерией, сломанными обручами, скакалками и лошадками. Подо всем этим пряталась шкатулка Джека. Дети с ней не играли. Оставшись одни в детской на самом верхнем этаже, они перешептывались. Хмурыми днями, когда в коридорах завывал ветер, и дождь гремел черепицей и барабанил по скатам крыши, они рассказывали друг другу истории про Джека, хотя сами его никогда не видели. Один утверждал, что Джек – злой волшебник, которого посадили в коробку в наказание за преступление, слишком страшные, чтобы о них говорить. Другая, я уверен, это была одна из девочек, настаивала, что шкатулка Джека на самом деле ящик Пандоры. И посадили его туда как хранителя, чтобы он не позволял снова вырваться наружу нехорошим вещам. Дети даже не притрагивались к шкатулке, хотя когда, как это время от времени случалось, какой-нибудь взрослый удивлялся вдруг отсутствию милого Джека в коробочке и, достав из пиратского сундука, ставил на почетное место на каминные полки, они тогда набирались храбрости и попозже снова прятали его в темноту. Нет, дети не играли с Джеком в коробочке. А когда они выросли и покинули большой дом, детскую в мансарде закрыли и почти позабыли. Почти, но не совсем. Ибо каждый из детей помнил, как босиком поднимался в голубом лунном свете наверх в детскую. Это было почти как хождение во сне. Ноги беззвучно касались деревянных ступеней, потертого ковра в детской. Помнил, как открывал пиратский сундук, как рылся в куклах и одежде, как вытаскивал шкатулку. И когда ребенок касался застежки, крышка откидывалась медленно-медленно, как полыхает закат. Потом начинала играть музыка, и выходил Джек. Не выпрыгивал с шумом, как чертик из табакерки. У Джека не было пружинки в каблуке. Нет, он уверенно, решительно поднимался из шкатулки и манил ребенка наклониться поближе, еще ближе, а потом улыбался. И там, в лунном свете, он каждому говорил то, чего они никак не могли вспомнить, то, чего они не могли до конца забыть. Старший мальчик не вернулся с Первой мировой. Младший после смерти родителей унаследовал поместье, хотя его у него отобрали, застав однажды ночью в подвале с тряпками, парафином и спичками, когда он пытался сжечь большой дом дотла. Его увезли в закрытый санаторий, и, быть может, он там и по сей день. Остальные, некогда девочки, а теперь взрослые женщины, все как одна отказались вернуться в дом своего детства. И окна дома забрали ставнями, двери заперли огромными чугунными ключами, И сестры навещали его так же часто, как могилу старшего брата или несчастное существо, которое когда-то было их младшим братом. Иными словами, никогда. Шли годы. Девочки состарились. В детской под крышей поселились совы и летучие мыши. Среди забытых игрушек свили себе гнезда крысы. Звери без любопытства смотрят на поблекшие гравюры на стене и пачкают своим пометом остатки ковра. Глубоко, на дне пиратского сундука, Джек улыбается и ждет, храня свои секреты. Он ждет детей. Он может ждать вечно.
1: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

Однажды я был влюблен. Было это, как принято говорить в сказках, давно и далеко. По крайней мере, задолго до того, как мне посчастливилось повстречать свою постоянную спутницу жизни. Кроме того, моим отношениям с той девушкой, как будет явствовать из ниже следующего, не суждено было выйти за рамки, очерченные древнегреческим философом Платоном. Кажется, мы даже ни разу толком не поцеловались. Так что ничего предосудительного в том, чтобы поведать читателю эту историю, я не вижу. Это случилось на Гурмании, планете курортного типа, существующей в основном за счет оттока денег из карманов богатых и не очень туристов, но на ней, в отличие от большинства подобных планет, залетный гость ощущал себя именно гостем, причем званым и жданым, а не просто курьером для перевозки кредиток. Вообрази меня, читатель!

0: Ли, и столь же смертоносный для чувствительного и наивного юношеского сердца, но разве мог я тогда не влюбиться? Хотя, признаюсь, тяга к мрачноватым сравнениям военной тематики долго еще не оставляла меня. Я не мог отделаться от чувства, что я чужой на этом празднике жизни, хотя местное солнце светило мне так же, как всем, а в приветливых улыбках гурманцев не было ничего неискреннего. До тех самых пор, пока не встретил... Великий космос, как же ее звали? Как странно, правда? Когда-то я думал, что более дорогого для меня человека нет во всей вселенной, по крайней мере, в той ее части, которую я успел к тому времени облететь. А теперь с трудом вспоминаю ее имя. Кажется, ее звали Сея или Жня. У нее было смешное на слух землянина имя, в нем слышалось какое-то редкое сельскохозяйственное деепричастие, и сама она была очень смешливой. Хрустальный колокольчик ее смеха вздрагивал по любому поводу, и чаще всего этим поводом становился я, старающийся избегать открытых, простреливающихся с воздуха мест, диссонирующий своей парадной, еще ни разу не глаженной формой, с толпами отдыхающих в полупрозрачных туниках, постоянно сбивающийся с прогулочного шага на строевой. В такие моменты она начинала меня передразнивать. И я нисколько не обижался на нее, только смущался немного и думал, что в том, что она может вот так спокойно смеяться и с чарующей наивностью полагать, что дегазация — это процесс помешивания трубочки в бокале с коктейлем, есть отчасти и моя заслуга. Может быть, именно ее беззаботный смех пробудил во мне неведомые доселе чувства? Или походка? Когда она шла вдоль набережной, казалось, даже воздух замирал, чтобы полюбоваться на нее. А может быть, мне просто хотелось, чтобы, когда я снова вернусь туда, где вечный бой, и на один удар сердца приходится по 10 выстрелов и 2 импульсных разряда, даже если случится страшное, и я попаду в окружение, один против целой армии озлобленных, безжалостных врагов, даже тогда я смог бы подумать, что кто-то родной ждет меня здесь, в этом маленьком кусочке рая. Может быть. Как бы там ни было... Я влюбился. Решительно и, как выяснилось, вскоре не без взаимности.
1: «Хорошо»,
0: — прошептала Сея в мое напряженное, заранее готовое к любым вариантам вежливого отказа ухо.
1: «Теперь главное, чтобы ты понравился моей семье».
0: Я облегченно и не слишком натурально рассмеялся и ответил в том смысле, что сделаю для этого все от меня зависящее.
1: «Хорошо»,
0: — повторила она.
1: «Тогда встретимся завтра утром». У меня.
0: На утро я был неотразим. Я начистил ботинки золотой пыльцой, так что утреннее солнце, отражаясь в них, заставляло редких ранних прохожих щуриться от бликов. Предмет моей особой гордости, выданный недавно значок космодесантника, сверкал изумрудом на моей груди. Я, умеющий при необходимости напяливать и герметизировать скафандр за пару секунд, спичка сержанта горела в вакууме до обидного недолго, в то утро посвятил целых 10 минут расчесыванию усов перед зеркалом. Я даже припомнил с десяток историй из своего недолгого боевого прошлого. Правда, не все они произошли лично со мной, вернее, все произошли не со мной, кроме одной, которую я как раз в десяток не включил, поскольку собирался поскорее забыть, зато были занимательны и, без сомнения, украсили бы собой любую застольную беседу. А в том, что беседовать мне придется за столом, я не сомневался ни секунды. На планете с тысячелетними кулинарными традициями иначе и быть не могло. Уже выйдя на улицу, я вспомнил, что забыл дома командирские часы. Командир дал мне поносить их на время отпуска, а надпись на внутренней стороне корпуса «Лучшему десантнику выпуска, так держать, сынок!» я заказал уже здесь, у местного мастера по гравии и татуировке. Он обещал, что через недельку-другую она сойдет сама. Пришлось вернуться в номер. Там я первым делом взглянул в зеркало. Космодесантники всегда так делают, когда хотят удостовериться, что не стали объектом скрытого псионического воздействия, главным побочным эффектом которого является именно забывчивость. Но нет, белки глаз были в порядке, значит, причиной моей рассеянности стало обычное волнение. Но я, тем не менее, еще некоторое время постоял так, не в силах оторваться от собственного отражения. «Ну, если я и теперь не понравлюсь родственникам Сеи, — думал я, — значит, у нее какие-то неродные родственники. Возможно, приемные, а может, она вообще подкидыш». Поправил воротничок и манжеты и строевым шагом покинул номер. Сея ждала меня снаружи своего дома, веселая и по-особенному нарядная, однако от пристрелочного поцелуя в щеку уклонилась, наигранно возмутившись.

0: Какие могут быть поцелуи натощак?
1: Потом уже серьезно спросила:
0: ты ж, надеюсь, не завтракал?
1: Я не ответил, только пренебрежительно встопорчил левый ус. Обижаешь?
0: Вот и хорошо.
1: И она приглашающе отогнула передо мной входной полог. Я склонил голову, чтобы свисающая кисия не испортила мне прическу, и вошел в дом. Как выяснилось, все родственники, которым я, согласно ожиданиям Сеи, должен был понравиться, были женского пола. Ее мама, тетя и бабушка все одинаково приветливые и улыбчивые, и вообще столь слабо различимые, что я тут же начал в них путаться.
0: «Папа пока завтракает», — пояснила Сея. «Он выйдет позже».
1: И прежде чем я успел как-то отреагировать, добавила:
0: «Тебе мы накроем на веранде».
1: Я кивнул, изобразив на лице благодарность. Вопрос, почему меня нельзя покормить вместе с отцом семейства, возник у меня в голове, но там и остался. Это был мой первый визит в настоящую гурманскую семью, а, как говорил хозяин моих часов, на каждом корабле свой устав. Так даже лучше, решил я. У женщин я как-нибудь обаяю. В те годы я не без основания считал себя пленителем, а то и разбивателем женских сердец. Правда, попроси меня кто перечислить эти основания, я бы, наверное, не вдруг нашелся с ответом. Меня вывели на веранду, больше похожую на террасу. Расположенная на скальной вершине, она сильно выдавалась вперед, нависая над морем. Волны умеренно шумели где-то внизу и жадно лизали основание скалы.
0: «Не смотрите туда»,
1: — доверительно сказала то ли мама, то ли тетя Сей.
0: «Вам это не грозит».
1: Я поймал на себе ее изучающий взгляд.
0: «Ведь вы хорошо кушаете».
1: Я отшутился в том смысле, что до сих пор никто не жаловался, кроме нашего корабельного повара.
2: «Прошу сюда».
1: Другая женщина, теперь уж точно то ли тетя, то ли мама, указала на соломенный коврик в форме шестиугольника, расстеленный рядом со столом, имеющим высоту стула. «После вас», — галантно предложил я, плохо представляя себе, как на этот коврик следует садиться и следует ли. Женщины восприняли мой жест как должное. В лице Сеи я прочел немое одобрение. Они уселись за стол напротив меня на точно такие же коврики. Оказалось, на них нужно сначала встать на колени, потом опуститься на пятки и чуть откинуться назад, оперевшись на левую руку. Кажется, эту последовательность действий я повторил безукоризненно.
0: «Мы решили, что с Кирибери ты пока не справишься», — извиняющимся тоном сказала Сея. «Поэтому оставили для трапезы только знакомые тебе столовые приборы».
1: Насчет знакомых моя невеста, на мой взгляд, слегка преувеличила. Нож, вилку и набор из 7 разнокалиберных ложек я, разумеется, опознал сразу, а вот некоторые штучки, вроде длинной сегментированной палочки с петелькой на конце или крошечного коловоротика, похожего на ледоруб для рубки проруби в аквариуме, я видел впервые. Еще на столе была тарелка. Одна. «Как?» — спросил я. «А вы разве...» Женщины, включая Сею, переглянулись и зазвенели в 4 колокольчика. Одна из них, кажется, бабушка, только и сказала «О!» и закатила глаза.
2: «Ой, прости!» — сквозь смех промолвила Сея. «Я же говорила, он забавный!»
1: А может быть, это была не Сея, а одна из ее родственниц, потому что как раз в этот момент Сея появилась из-за занавески, которая давно уже привлекла мое внимание доносящейся с той стороны симфонии очень разных и очень аппетитных запахов.
3: «Моя сестра»,
1: — представила вошедшую моя возможная невеста. Та поклонилась, оставив на столе низкий горшочек с дымящимся чем-то внутри. Я громко сглотнул и занес над горшочком руку с ножом. Соприкоснувшись с поверхностью блюда, лезвие ножа прогнулось.
3: «Не так»,
1: — шепотом посоветовала Сея.
3: «Возьми секатри».
1: Так я узнал название микроледоруба. Я взял его со стола, опустил в горшочек, покрутил ручку.
3: «В другую сторону».
1: Снова покрутил ручку. На поверхности блюда в его твердой коричневой корочке образовалось отверстие 3 сантиметра в диаметре. Внутри что-то аппетитно шкварчало. Я так и не придумал, каким бы прибором извлечь пищу со дна горшочка, а подсказывать мне никто не спешил, так что я решил пока прокрутить еще несколько дырочек, благо с этой операцией я уже разобрался. Тут снова вошла сестра Сеи, и Сея так и сказала про нее «моя сестра», из чего я заключил, что сестра это, наверное, уже другая, и поставила передо мной плоский поднос с 10 мелких овальных... То ли плодов, то ли яиц неведомой мне птицы, только покрытых мелкими колючками. «Как же их такие высиживают?» — улыбнувшись про себя, подумал я. Как выяснилось, подумал не о том. Пристально глядя Сее в глаза, я провел рукой над лежбищем столовых приборов неопределенного назначения, ожидая подсказки.
2: «Это глотают», — пояснила она, и в ответ на мой неуверенный взгляд ободряюще улыбнулась.
1: Я зажмурился, пробормотал под нос. Под Фобосом бывало и хуже. И решительно проглотил яйцо. Горло слегка оцарапало, а вкуса съеденного я, как ни старался, почувствовать не смог.
2: «Только прежде окунают в лунку», — Сея указала взглядом на горшочек с моим предыдущим испытанием.
1: Я с неподдельной благодарностью кивнул. Методом проб и главным образом ошибок я установил, что опускать яйцо в лунку нужно, продев его в петельку на конце ячеистой палочки. Так я и поступил. Из другого конца полой палочки пошел пар. Когда пальцем стало горячо, я вынул палочку из лунки. Прошедшее термообработку яйцо оказалось все-таки плодом. Плотная кожура сама собой разделилась на 6 сегментов, а в центре ее открылось что-то красное. Я, как было велено, проглотил это красное и понял смысл высказывания про две большие разницы. В очищенном виде плоды оказались гораздо вкуснее. Когда я додумывал эту мысль в девятый и последний раз, на столе появился новый поднос. Он непонятным образом удерживался на тонкой воткнутой в стол спице и вращался. На подносе стояло 4 тарелки с различным содержимым, но его вращение не позволяло мне хотя бы предположительно определить, с каким именно. Я попытался снять одну из тарелок с подноса, но по лицам внимательно следящих за моими действиями гурманок понял, что делать этого не следует.
2: «Омой, возьми, окропи и преломи», — произнесла Сея фразу заклинания.
1: Я попытался принять ее к сведению. Как выяснилось, уже на третьем круге омыть на самом деле следовало не кисть правой руки, как думал я, а специальную вилку с 5 зубцами, расположенными звездочкой. И не в той тарелке, куда я неосмотрительно сунул руку, в ней как раз надо было окроплять, а в противоположной. Я начал нервничать и забеспокоился, как бы не преломить спицу, на которой держится поднос, тем более что частота его вращения увеличивалась на глазах.
3: «Правильно»,
1: — добродушно пояснила бабушка Сеи, хотя, по-моему, прежде на ее месте сидела тетя.
3: «Аппетит ведь тоже растет, разве не так?»
1: Я быстро кивнул, чтобы успеть омыть, взять, окропить, преломить и понять, что это хорошо, даже здорово. Жаль, что в данном ритуале мало места уделялось непосредственно поеданию. Поэтому, чтобы не сбиться с ритма, мне приходилось глотать это окропленное и преломленное, почти не жуя. Но все равно было очень вкусно. Следующее блюдо оказалось попроще. Оно никуда не убегало от меня, и препарировать его можно было довольно удобным в обращении двуручным ножом. Я немного успокоился и решил, что настало самое время обратить моих зрительниц в слушательниц и поведать им одну из заранее припасенных историй о нелегкой службе космодесантника. Я на всякий случай отвел нож подальше от лица и начал так, как бывалые вояки всякий раз начинают свои небывалые рассказы. Не спеша, через каждые несколько слов вставляя паузу для воображаемой затяжки. Так вот, значит, однажды... Выныриваю это я из гиперпространства. Смотрю.
2: «Не отвлекайтесь, пожалуйста», — мягко перебила меня одна из сейных родственниц. «Там же все остынет».
1: Она указала на занавеску, из-за которой, как по команде, вышла женщина с 4 тарелками в руках и еще одним большим блюдом, балансирующим у нее на голове.
2: «К тому же вам нужно беречь силы».
1: «Простите, может быть, вам помочь?» — предложил я в надежде хотя бы ненадолго отвлечься от еды. Вошедшая лишь покачала головой. Блюдо на голове закачалось в такт, но как-то удержалось. Глядя, как она выставляет тарелки на стол, я потер руки с энтузиазмом, которого не испытывал. На середине 7-го блюда я предпринял попытку облизать все 3 ложки и отложить их в сторону, показав этим, что вполне насытился. Однако во взглядах сеянных родственниц прочел столь явное разочарование.
2: «Ну что же вы», — как будто говорили они, в то время как глаза Сеи отчаянно кричали «Да ты что!», что я взял со стола новый комплект ложек побольше.
1: Бабушка одобрительно цокнула языком и прошептала в сторону:
3: «Эх, будь я сама помоложе».
1: Собственно, именно по этой фразе я и опознал в ней бабушку. Похоже, чтобы не ударить в грязь лицом, мне предстояло съесть все запасы пищи, хранившиеся в доме. Знал бы заранее, еще неделю назад объявил бы голодовку. Следующее блюдо, выложенные в линию кусочки разноцветного, кажется, мяса, мне было рекомендовано есть справа налево через один. Не переставая жевать, я рассмеялся и в шутливой форме посоветовал не делать из еды культа.
2: «А из чего же?»
1: — в один голос воскликнули озадаченные женщины. Я не ответил. Кусочек оранжевого мяса завяз в зубах. Пытаясь отдышаться после 11-й смены блюд, я задумался. А стоит ли любовь таких жертв? И любовь ли это? Я взглянул в светящиеся надеждой глаза Сеи и мужественно сжал челюсти. Что-то хрустнуло.
4: «Надо было сначала покатать по столу», — сказала одна из женщин.
1: Когда вместо нового блюда мне вынесли на тарелки исходящие паром, свернутые рулончиком полотенце, я внутренне возликовал, сочтя трапезу оконченной. Полотенце оказалось фаршированным. Внутри я обнаружил что-то вроде овощного рагу, только из фруктов. Превратно истолковав мой взгляд, тетя Сия любезно разрешила:
4: «Оболочку можно не есть. Мой братец тоже частенько ее оставляет».
1: Наконец. О чудо! Сестра Сеи вышла на террасу с пустыми руками и непокрытой головой, только для того, чтобы убрать со стола опустошенные тарелки, а старшая из женщин произнесла многозначительное:
4: «Итак?»
1: Я весь обратился во слух, ожидая ее вердикта, и даже нашел в себе мужество облизать палец, чтобы соответствовать торжественности момента, но не дождался. Вместо этого она сказала:
4: «Знаешь, Сея, по-моему, твой приятель достаточно подготовлен. Как ты думаешь, не пора ли познакомить его с Кирибери?»
1: Сея одарила меня трогательным взглядом из-под лобья, срывающимся голосом произнесла:
4: «Конечно, бабушка!»
1: И едва заметно пожала плечиком, показав этим:
4: «А что я могу сделать?» «Только боюсь, одной мне его не донести», —
1: заметила сестра Сеи. «Помочь?» — кратко спросил я, хотя и не был уверен, что смогу самостоятельно подняться с коврика.
3: «Нет, что вы!» — сказала бабушка. «Физические нагрузки на голодный желудок противопоказаны. Мы сами все сделаем».
1: Женщины легко вспорхнули со своих ковриков и на цыпочках прошелестели за занавеску. Я смотрел им вслед, особенно Сеи, если я ее ни с кем не перепутал, и думал, что, наверное, вижу ее в последний раз. За занавеской что-то громко зашипело, потом зазвенело, раздался знакомый смех. Усилием воли я поднял себя на ноги и нетвердым шагом приблизился к перилам террасы из розового мрамора с белыми прожилками, похожего на застывший бекон. Высокие волны по-прежнему лизали скалу с аппетитом для меня недостижимым. Хлопья белой пены, украсившие их гребни, цветом напоминали сладкую помадку. 30 метров, подумал я. Всего каких-нибудь 30 метров. И бросив прощальный взгляд на занавеску, за которой как раз обозначился округлый бок неизвестного громоздкого сооружения, со словами «Под Фобосом бывало и хуже», перевалился через перила. Брызги слегка пересоленной, на мой вкус, воды, казалось, достигли основания террасы.
2: «Мама! Ну почему они все такие?» —
1: донесся оттуда раздраженный, но все еще родной голос. Я с трудом перевернулся на спину и стал потихоньку грести.